0: Михаилом Ануфриенко.
1: Алеша Тимофеев, микрофона, военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко на связи с нами, на прямой. Будем надеяться, что она нас не подведет. Это самая прямая связь. Миш, привет, салют. Будем говорить где-то или не будем?
2: Ну, можно сказать, что в принципе в приграничье северном.
1: Угу. Хорошо, хорошо. Все нормально там, что, как дела?
2: Ну, как обычно, мужики воюют достаточно успешно. Ну, вернемся, будем тогда уже подробно разговаривать, где на каких направлениях. Пока, ну, пока здесь, скажем так, привязываться ко времени и пространству не будем. Достаточно близко, то есть в зоне поражения.
1: Хорошо, хорошо, не будем. Тогда ждем тебя, да, все расскажешь. Значит, так, ну, новости такие сегодня, так сказать, вот расходятся. Да, такая большая новость. Бывший командующий армии боснийских сербов, генерал Ратко Младич, умер в тюрьме в Гааге. Об этом сообщают РИА Новости. Информацию о смерти Младича подтвердил его сын. К сожалению, это правда сказал Дарко Младич средством массовой информации. Так, что тут можем сказать?
2: Ну, ничего хорошего мы сказать не можем. Потому что люди, которые виновны в развале Югославии в начале войны, сегодня возглавляют там непризнанное или частично признанное государство Косово. Вот это как минимум. Те, кто их поддерживал, те, кто бомбил Югославию, ну, понятное дело, от ответственности никто даже обвинений не предъявлял. А крайними сделали людей, которые пытались защищать свою землю. Что можно сказать? Таковы реалии политической жизни в 21 веке.
1: Интересно, как сам внутри Сербии вот это все сейчас будет обсуждаться.
2: Ну, это в очередной раз вызовет волну негодования по поводу происходящего. Потому что сербов наклоняют очень сильно, в общем-то, всячески пропагандируют русофобские настроения, при том, что они прекрасно помнят, что единственной страной, которая их помогла и попыталась защитить, это были русские. Вот они помнят и наш марш-бросок на Приштину, и политику в отношении Косово, поля, которое священно для сербов. Ну, все они видят, все понимают, но на сегодняшний день их реально не хватает сил, ну, как и даже при поддержке России, там, Белоруссии, для того, чтобы противостоять объединенной политике Запада. Вот, развалины их городов, Белграда сохраняются, все помнят, что кто бомбил. Но...
1: Вот тут интересно, как бы, а дальше что? Вот не знаешь, как процедура-то, ну, вот когда человек умирает в тюрьме? Да, вот в Гааге.
2: Честно говоря, ну, скорее всего, должны выдать родственникам все-таки. Если говорить по-человечески. Как там поступят, честно говоря, не знаю. У меня вот как-то большие сомнения насчет человечности наших западных непартнеров.
1: Да, ну вот это интересно, где будет похоронен Ратко Младич. Да. Да, ну что, тогда дальше. Да, и еще из срочных стало известно, что президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом, где проведет переговоры с Владимиром Путиным. Какие-то рабочие дела, и вот связываешь ли ты, вот мы же видим там интенсификацию, да, приездов в Россию разных деятелей, в том числе это и Индия, там, и Ватикан, и не только. И вот сейчас Александр Григорьевич. Это все тоже в одной связке или нет? Или здесь просто рабочие какие-то действительно моменты?
2: Нет, я подозреваю, что все-таки эта связка существует, потому что, ну, хотя обычно говорят, что не обязательно, что после того, значит, вследствие того, но мы видим уже целую цепочку событий, которые вполне увязываются друг с другом в логическую цепь. То есть изначально, если мы вспомним, там, глава киевской хунты давал 40 дней на то, чтобы там поставить Москву на колени, к чему-то принудить и так далее. Этот план, очевидно, уже провалился. Все понимают и помнят, чем закончились 40 дней. Мы ответили блокадой черноморских портов хунты, успешной блокадой. Мы после долгого перерыва нанесли удары по критически важному для хунты мосту в Затоке, бьем по мосту в Маяках с большим или меньшим успехом, но бьем по переходом, погранпереходом на молдавской границе уже как минимум три уничтожено. То есть мы бьем по логистике, причем имеющей стратегическое значение для киевской хунты. Убытки они оценивают в десятки миллиардов долларов, как прямые, так и косвенные от прекращения, сокращения объемов поставок и возможности своего экспорта. Это неизбежно сказывается, хотя и со сроченным эффектом на положение дел на фронте. Вот, и сразу интенсифицировались вот такие вот поездки. Там Ватикан, там Индия, тут глава ЦРУ прилетел. Понятно, что он общался, как мы предполагали, не с Путиным, а с людьми своего уровня, с представителями спецслужб. Но понятно, что привозил он очередные предложения, которые, естественно, на руку не нам, а американцам.
1: Но давай все-таки про Лукашенко. Давай именно про Лукашенко.
2: Да, вот здесь я бы сказал, что вследствие всего этого необходимы уже консультации президентов России и Беларуси. То есть корректировка своих планов, оценка, собственно, тех предложений, которые приносят американцы. Понятно, что приняты в лоб они не будут никогда, но это так или иначе какие-то предложения, которые должны обсуждаться, и президенты будут их обсуждать. Другое дело, что об этом не будет говориться публично, но суть понятна, что что-то есть. Понятно, что нашему врагу не слишком хорошо, становится хуже. Мы показали, что мы можем сделать, и мы показали далеко не все, что мы можем сделать. Мы об этом тоже неоднократно говорили. То есть вот это все требует консультации, естественно, президентов двух союзных государств, связанных более чем тесно и, по сути, находящихся в одной упряжке.
1: Но что-то серьезно. Ну, то есть, понимаешь, да, с одной стороны, ну, хорошо, там, если мы, да, ну, можно же было там по телефону поговорить, тем более есть секретные там всякие линии связи и прочее, прочее. Нет, все-таки здесь.
2: Ну, если Райс не смог поговорить по телефону.
1: Это подчеркивает как бы важность.
2: Но это говорит о важности подобных переговоров, даже если никак не связано с прилетом американского разведчика, то так или иначе есть что обсуждать лично. И мы прекрасно знаем даже вот на своем уровне, что мне было бы намного удобнее и лучше было находиться сейчас рядом с тобой в студии,
1: а да, не чтобы пообщаться,
2: причинам, да, да. Черт знает сколько километров от Москвы. Но поэтому, видимо, прилетел Лукашенко.
1: Да. Так, хорошо. Из заявлений сегодня официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сделала заявление о том, что МИД российский, ну, в смысле МИД предупреждает Британию об ответе на удары ВСУ оружием. Значит, если дословно, ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. Виновные в совершении военных преступлений, в том числе против мирного населения нашей страны, будут наказаны сообразно содеянному.
2: Ну, в данном случае это еще какая-то непонятная для меня линия и предупреждение, которое не несет практической нагрузки. На территории подконтрольной киевской хунте вообще вопросов нет. Я неоднократно высказывал свое мнение, что мы должны были объявить вообще-то не о британцах, а о том, что мы не гарантируем безопасность любых объектов и лиц, которые находятся на этой территории в морском или воздушном пространстве. И это зона боевых действий. Если вы сюда приезжаете или что-то поставляете или строите здесь, это ваши риски и ваши проблемы. Это вообще не ответ. Это просто предупреждение об очевидном. Здесь идут боевые действия. Вы приезжаете, это, пожалуйста. Я приезжаю куда-то, это моя ответственность. Меня предупредили, грубо говоря. Я понимаю, чем рискую. Точно так же должны это понимать и те высокопоставленные поганцы, которые приезжают в Киев и проводят там совершенно спокойно какие-то конференции. Или еще куда бы то ни было. Тем более там пытаются что-то строить, разворачивать какие-то производства. Тем более военные производства. Это просто настолько очевидно, что для этого специальных заявлений делать не надо.
1: Это
2: а
1: да.
2: Вот что касается
1: за ее пределами,
2: да. Территории, да, на других объектах. Но опять же, мы много раз говорили, что здесь показательный пример Иран. Никто не упрекает Иран за то, что он наносит удары по государствам, на территории которых находятся американские базы, с территории которых находятся удары или совершаются вылеты разведчиков, или ведется другая военная деятельность, направленная против Иранской республики. Вот, аналогично поступает любое государство. Вообще-то в условиях боевых действий это нормально. Если какое-то государство использует свои мощности для участия в боевых действиях против нас, то почему это государство считает себя неуязвимым? Мы много раз слышали, это опять же безотносительно Британии, которая вовсе не является основным поставщиком вооружений для киевской хунты. Давайте называть вещи своими именами. Есть Польша, прекрасный логистический центр. Есть Чехия, Словакия. Есть масса других государств. Территории Прибалтики наносятся удары по Ленинградской области. Оттуда летят беспилотники. Там вводятся бесполетные зоны. Запрещен пролет гражданской авиации на высотах до 4,5 километров. То есть четко определены зоны, в которых действуют беспилотники врага. Вопрос же не в том, что где-то они прекращают движение из-за того, что где-то там летят дроны, и они могут залететь на территорию. Нет, там совершенно целенаправленно позиция, связанная именно с тем, чтобы это воздушное пространство использовалось фактически киевской хунтой. То, что там рассказывают о пролете. Ну, конечно, да, они летят в облет через Польшу, Литву, Латвию, Эстонию для того, чтобы прилететь в Ленинградскую область. Да сейчас.
1: Ну, не знаю, тут, да, сложная, конечно, тема, особенно вот то, что касается за ее пределами. Это, ну, не знаю, ну, типа, Алексей, там же, ну, да.
2: Алексей, мы тоже с тобой это неоднократно обсуждали. Я, например, не вижу наносить удары необходимости за пределами территории подконтрольной хунте, пока мы не используем весь арсенал имеющихся у нас средств поражения для нанесения ударов по этой территории. Но сейчас это просто уже звучит даже смешно. То есть мы используем свои воздушно-космические силы, свои ракеты, свои герани, реактивные герань 4 и 5 «Сикер», для того, чтобы наносить удары по объектам, находящимся в 280 и более километров от линии фронта. Но мы не используем подводные лодки «Варшавянка» для атак по судам, хотя вот их уничтожать противнику даже обнаруживать нечем. И мы не используем те же самые ВКС, которые могли бы не использовать для ударов по судам, находящимся в сотнях километров от линии фронта, для ударов по мостам, которые находятся в десятках километров от линии фронта. То есть если мы можем обрушить автомобильный пролет моста в Затоке, то почему мы не можем обрушить пролет автомобильного моста Преображенского через Днепр или железнодорожного? Они там как раз один над другим проходят. Можем. Это вполне в рамках дальности действия наших ФАПов с УМПК. Но мы этого пока не делаем. Вот когда мы используем этот арсенал и убедимся, что его недостаточно, можно обсуждать удары там по Прибалтике, по польскому Жешу, еще куда-то. Но у нас сейчас еще есть возможности, которые мы не использовали. Поэтому зачем рисовать красные линии, которые я на 100% уверен, что ни осенью, ни зимой в этом году никакие удары ни в следующем по территории некогда Великой Британии наноситься не будут. Ну, просто по определению. Не будем иметь по проклятому острову. Еще не пришло время его топить. Когда-то, наверное, придет, но пока явно не в эту войну.
1: Ну, да. Значит, так, что тут у нас еще? Да, Герасимов, Валерий Герасимов, начальник генштаба, прибыл на фронт и говорит, что, значит, подразделение южной группировки войск вооруженных сил Российской Федерации преодолели отдельные участки первого рубежа обороны Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ на севере Донецкой области. Так, что тебе известно об этом?
2: Мне об этом ничего не известно, потому что начальник генерального штаба не продемонстрировал карты, на которых показан этот самый первый рубеж обороны. Может быть, он на картах нашего генштаба обозначен где-то в районе, я не знаю, Лисичанска, Северодонецка, может, где-то в другом месте. Это никому не известно. Я понимаю, что такое канал Северский Донец-Донбасс. Вот это линия обороны, которую мы, вот, штурмуя тот же самый Часовьяр, преодолевали около года. Я понимаю, что на пути с востока к Славянску канал Северский Донец-Донбасс находится за Николаевкой. Сегодня на окраинах Николаевки идут бои. Для меня это вот первый рубеж обороны, собственно, Славянско-Краматорского укрепрайона, вынесенный далеко на восток. Ну, Николаевку мы пока не освободили. А за ним находится уже вторая линия обороны. В моем представлении это канал Северский Донец-Донбасс. И потом уже третья, это, собственно, окраины самого Славянска. То же самое относится и к Краматорску. В меньшей степени там иной рельеф местности, иные оборонительные сооружения. Вот. Говорить о том, что и как происходит, достаточно проблематично здесь, потому что тот же самый Часовьяр много раз назывался вот той самой первой линией обороны, открывающей путь на Краматорск. Можно поднять двухлетние давности сообщения, таких там масса. Вот именно так. Я много раз объяснял, что это бред. В результате я объяснял, что взятие Часовьяра не приведет к нашему продвижению на запад. Мы сегодня наблюдаем ровно то же самое. Боевые действия идут в селе Николаевка, смыкающемся с Часовьяром. То есть даже поход от Часовьяра на запад, на Константиновку, невозможен оказался. Освобождение Константиновки произошло благодаря наступлению от Торецка, Дзержинска, вот, с юго-востока и потом с юго-запада. То есть немножко другая конфигурация. Что касается наступления на Славянск с северо-востока и с севера, то для этого нужно преодолеть излучину Северского Донца. Пока в Святогорске бои, что бы там ни говорили каналы, близкие к группе войск Запада, не идут. Бои идут достаточно, как вы знаете, в Красном Лимане. И давно идут. Не первый месяц. То этот город пока не освобожден. Пока он не освобожден, пока мы не вышли к тому же Святогорску, мы не можем говорить о том, что произошел охват и выход на рубежи, позволяющие, ну, если не вести, то хотя бы поддерживать огнем наступающие на Славянской части. Напомню, что в 22-м году наши войска выходили на эти рубежи. Вот, и мы вышли к Славянску с севера. Но, к сожалению, вынуждены были оттуда отвести свои войска осенью 22-го года. Поэтому сейчас вот, мне непонятно, первая, вторая, третья линия обороны. И вот здесь я не перестаю просить наш генеральный штаб, информационное управление Министерства обороны. Давайте начните публиковать карты, официальная карта Министерства обороны, где обозначена линия фронта, боевого соприкосновения, что такое первая, вторая, третья линия обороны того или иного укрепрайона противника, где находятся наши войска, ну, приблизительно хотя бы. Потому что это снимает массу вопросов, которые сегодня есть. В силу того, что сплошной линии фронта нет, никакой линии окопов нет, и мы прекрасно при этом понимаем, что враг-то понимает, где находятся наши передовые части. Но я достаточно... Прошлый четверг я только вернулся с южных, с трассы Новороссии, Запорожского фронта, сейчас на севере. То есть я прекрасно понимаю, что у врага нет вопросов. Здесь приходится, ну, собственно говоря, они летают. Все, что можно закопать под землю, уже закопали. Поэтому...
1: А слушай, коротко сейчас, достаточно... пока далеко не отошли. А как тебе новая стратегия информационной коммуникации Министерства обороны?
2: Великолепно. Снимаю шляпу. Понимаете, вот это то, о чем я говорил. Нужно брать людей и развязывать им руки. Они начинают говорить на языке, который понятен слушателям. При всех ограничениях их масса, понимаете, ну вот сейчас для выхода в эфир тоже пришлось преодолеть массу проблем согласования и всего прочего, включая, так сказать, того, что находится у меня за спиной, что может там находиться, а что не может. Вот, но и опять, какие системы связи использовать. Все это я понимаю, много лет с этим связано, у меня нет вопросов, я понимаю, почему это необходимо, но можно же, вот на пятом году войны оказалось, что можно.
1: А что можно? Вот скажи, вот смотри, значит, сегодня у меня была тоже там дискуссия на эту тему. Значит, уместно ли с твоей точки зрения вот такое ерничать? Ну вот Путин, например, президент Путин называет происходящее там трагедией. Неоднократно говорил, что то, что происходит, это трагедия. Да? Неоднократно подчеркивал о вынужденности там мер и так далее. Ну и мы понимаем, что ну, война это плохо. Но все же понимают люди, что война это плохо. Но находится как бы место, простор ну, для там сарказма, троллинга, какой-то иронии. Насколько она может быть уместна? И она не нормализует ли то, что не является нормой в общественном сознании, ну, вот с помощью таких инструментов и приемов?
2: Ну, с моей точки зрения, нет. Здесь есть очень четкая грань, которую, к сожалению, очень многие наши, да, в том числе популярные ресурсы, не соблюдают. Это унижение противника. Вот. Это рассказы о том, что противник вообще там целая серия печатных и непечатных эпитетов, кто они такие. На самом деле противник умен, упорен, умеет воевать и сопротивляется яростно и успешно. Я думаю, пятый год войны это доказал. Как бы эта война ни называлась официально. Вот. Но когда это не краткосрочная операция, а идущая пятый год, специальная военная операция, давайте согласимся и с тем, что мы не можем жить в условиях когнитивного диссонанса, когда мы все время говорим, война – это ужасно. Ну как нельзя улыбаться? Вы что? Какие могут быть концерты во время войны? Какие могут быть праздники и фейерверки во время войны? Господа, что, жизнь прекратилась? Почему в осажденном Ленинграде полуголодные артисты давали концерты?
1: Почему не, но тут разные. Думаешь, это как бы одно и то же, да? Ты у тебя.
2: А вы съездите на фронт и убедитесь, что у нас вообще миллион человек живет в том, что им нужно и шутить, и улыбаться.
1: Смотри.
2: Им нужны концерты и все прочее.
1: Все так. Все. Я вот в этой части с тобой на 100% согласен. Речь идет об официальном ведомстве, которое используют инструменты сарказма, там, троллинга и иронии, вот, ну, как бы в условиях боевых действий.
2: Ну, как... Я напомню, что этот официальный инструмент, это, собственно говоря, часть воюющей армии. Неразрывная часть. Или мы делим, Министерство обороны не может саркастически вызываться о противнике, а с какого уровня? С уровня командарма уже можно?
1: Нет, вот смотри, я тебе скажу, значит, что я думаю. Когда противник использует то же самое и еще, так сказать, хуже, там, и расчеловечнее, и неуместный сарказм над трагедиями, например, да, мы говорим, это плохо. А когда мы говорим, что, значит, вот вы будете сидеть без света и как бы смеемся над этим, то это почему-то хорошо. Ну, просто если, вот если, так сказать, кто-нибудь нет, посмел бы, вот сейчас смотри, вот кто-нибудь посмел бы, да, посмеяться зимой, например, когда там белгородцы или курчане, значит, жили, куряне, прошу прощения, жили значит, без света, да, и вот кто-то в твоем присутствии начинает над этим смеяться. Наша-то реакция будет понятна, над этим смеяться нельзя, это не смешно.
2: Значит, на трагедии людей смеяться недопустимо, тем более гражданских лиц, которые страдают от военных действий, вне зависимости от их политических взглядов. Даже если они поддерживают киевскую хунту, смеяться над тем, что мать не может накормить своего ребенка, простите меня, грешно. Вот. Мы не только с точки зрения православного человека, но и вообще русского человека, любого русского человека. И вот я категорически противник этого, с этого я начал. Это недопустимо. Расчеловечивание противника и рассказы о том, что там животные, у которых нужно уничтожать, сжигать и так далее, это опуститься до уровня тех, кто самое с 2014 года говорит о нас.

0: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». От эпохи ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Узнать за 90 секунд. Когда говорят о миллиардерах, в подавляющем большинстве случаев фигурируют мужские имена. В списке самых богатых людей планеты есть, впрочем, и женщины. Как правило, наследницы крупнейших бизнес-империй, созданных представителями предыдущего поколения. Родившаяся в Массачусетсе в 1834 году Хэтти Грин всего добилась сама. Времена тогда были жесткими. А она оказалась дамой с железным характером и стала самой богатой женщиной Америки. Сейчас ее состояние оценили бы в 6 миллиардов долларов, что неплохо даже для наших времен. Грин занималась недвижимостью, инвестировала в железные дороги и шахты, давала деньги под проценты, приобретала многочисленные ипотечные кредиты. Власти Нью-Йорка несколько раз обращались к ней за займами, чтобы удержать город на плаву. Особенно во время паники 1907 года, вызванной падением биржи и стремительным финансовым кризисом. Современники вспоминали ее как большую скромницу. Но никто так и не узнает, была ли скромность чертой характера или продуманным ходом в бизнесе. Но одно известно точно – Хэтти умело пользовалась любой ситуацией и превращала каждый вложенный цент в прибыль. Она получила прозвище «Ведьма с Уолл-стрит» за любовь к черной одежде. Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».
1: Вечер на радио «Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
2: Продолжаем. Михаил Ануфриенко с нами на прямой связи. Меня зовут Алёша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Если есть вопрос, пожалуйста, Рутюб, ВКонтакте, Телеграм, все по-прежнему работает и принимает ваши сообщения. Так, Миш, хотел бы вернуться вот к заявлению Минобороны, да, о котором мы сказали, вот прорыв первого рубежа Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ, об этом нам говорят в оборонном ведомстве. Значит, вот еще раз, по поводу... Ты неоднократно говорил, значит, в нашем эфире, несмотря на новые технологии, беспилотники и так далее, все равно ключевую решающую роль играет пехота. Вот когда ногами, так сказать, да, зайдут, вот тогда, так сказать, и можно считать там победой или... Да. Вот для прорыва полноценного и настоящего, с твоей точки зрения, что нужно, что нам нужно? Только лишь люди, технологии. Ну, понятно, что сейчас, конечно, совокупность, это самый простой там ответ, да? Все нужно.
3: Но это не самый простой ответ. Давай. Самый неправильный.
2: Да, пожалуйста.
3: Ну, на самом деле, здесь о прорыве говорить не приходится. Значит, во-первых, это подготовленные кадры. Вот. Мясные штурмы не наш метод. И даже после возвращения из отпуска, а люди, которые находятся на передовой, отправляются в отпуск, по крайней мере, в тех частях, в которых я бываю, в обязательном порядке, 3 месяца в окопах на передовой, в штурмах и так далее, значит, от 15 до 21 дня отпуска, после возвращения минимум неделя на полигоне. То есть умелые, опытные воины между гражданской и военной жизнью обязательно проходят адаптацию с участием психологов в том числе. С одним из них мы сейчас пересеклись, возвращаясь оттуда, ну, в то место, где можно уже вести передачи. Кстати, это вот свидетельство того, что от уровня батальона, полк и выше со связью все в порядке. У нас как-то вот здесь задержек нет, как иногда бывает даже где-то в Московской области. Вот наглядный пример. Так вот, ну, во-первых, нужна подготовка, безусловно, качественная подготовка. Во-вторых, необходимы, безусловно, технические средства, постоянно совершенствующиеся. Здесь почивать на лаврах, что мы сделали что-то хорошо полгода назад, теперь только масштабируем, и оно будет работать, не приходится. То, с чем я сталкиваюсь постоянно, с чем мы работаем, это беспилотная авиация. Каждые полгода происходит качественное обновление парка. Угу. Действительно, не просто количественно, а качественное. Поэтому это тоже необходимо. Вот это то, о чем говорит президент, и то, что сейчас начинает делаться уже в масштабах страны. То есть адаптация под нужды длительной войны, масштабной войны. Вот. И в-третьих, это, безусловно, уничтожение логистики. Здесь нужно понимать объективную картину. Если вы посмотрите на карту ведения боевых действий, вы увидите, что наши войска охватывают полукольцом, начиная там с Брянской области и дальше через Белгородскую, дальше на восток, на юг загинается, и потом снова с юга загинается, доходит там до Херсона, по Днепру. У нас очень большое кольцо логистики по внешнему контуру. Противнику изнутри, из центра круга, значительно проще из района Киева, Днепропетровска вести снабжение своей группировки. Но вся эта группировка находится на левом берегу Днепра. Соответственно, если мы уничтожаем стратегическую логистику противника, мы качественно затрудняем им ведение боевых действий. Кто бы что бы ни говорил, вы понимаете, что пропускная способность понтонов, плотов, лодок несравнима с пропускной способностью мостов, которые способны на максимуме пропускать до 200 пар поездов в сутки. Не все, от 48 пар до 200. И поэтому я и говорю о том, что выбивание собственного локомотивного парка, например, к эффекту не приведет. Все те 3 с лишним тысячи локомотивов, которые находятся не только в состоянии на балансе у Красзализницы, но и на балансе частных предприятий, у того же Рената Ахметова, они не способны физически переправиться по этим мостам через Днепр, слишком много. А вот если их сжечь на этих самых мостах, а не где-то в Житомирской области или под Львовом, то да, логистика станет. И это скажется, потому что 500 000 штыков вы не сможете снабжать, перевозя, что-то там перетягивая по канатам или еще каким-то образом вплавь. Это нереально. тем более, что по этому тоже никто не отменял ударов. Это комплекс мероприятий, которые необходимы для того, чтобы более эффективно вести боевые действия. Что касается не прорыва, а наступления, ну, прорыв в Славянско-Краматорскую агломерацию приведет к тому, что там просто будет уничтожен личный состав, который туда прорвется. Как показала уже практика, необходимо наступление с разных направлений. Посмотрите, сколько мы штурмовали Константиновку, начав штурм только с юго-востока, сколько мы штурмовали Часовьяр, атакуя через канал Северский Донец-Донбасс только с востока. А это значительно менее укрепленные города и укрепрайоны.
2: Но масштаб, конечно, был, да,
3: масштаб в разы. Масштаб сравним. Плюс к этому еще имеется и Дружковка. Ну, это три крупные города-крепости, которые связаны воедино. Они сливаются один с другим через череду сел. Как Константиновка через Алексеевка, Дружковку и Осково срастается с Дружковкой. Ну, это хорошо видно на картах. Понятно, что это большая сеть ракадных дорог. Это все укреплялось с 2014 года. И ко всему прочему, имеет колоссальное политическое значение, морально-психологическое значение, особенно Славянск. Поэтому бои здесь будут несравненно более тяжелые, чем в том же самом Купянске, об освобождении которого докладывалось 20 ноября, но бои в котором идут до сих пор. Угу. Вот, чтобы было понятно, что такое наступление с одного направления. На Купянске наступали вдоль Оскола с севера. Вот это проблема. И здесь, помимо комплексного подавления беспилотной авиации, средств РЭП и всего прочего, необходимо, безусловно, им охват этого укрепрайона. Эта задача сложная, она еще и близко не решена. И штурмовать его просто с востока, даже взяв первую линию обороны, о чем говорит Герасимов, мы принимаем это в веру, взяв вторую линию обороны, это будут тяжелейшие и очень кровопролитные бои. Это бои в городской застройке, которая укреплялась более 10 лет. Реально 12 лет. Поэтому легко.
2: Да, да. Так, ну ладно. Буданов оценил вероятность мобилизации женщин на Украине. Судьба самого Буданова пока до конца не ясна, да, в связи там с этими набусапами и прочими коррупционными делами. Непонятно. Но так или иначе. Значит, Буданов говорит, что необходимости в мобилизации женщин на данный момент нет. Нет такой потребности абсолютно. Как можно мобилизовать женщин, когда не мобилизованы все мужчины, например? Это довольно странно. С новым военным командованием на Украине. Как вообще, вот ты отслеживаешь, как меняется ли тема мобилизации или не меняется тема мобилизации? Ну, типа, взгляд на нее.
3: Я бы сказал, что тема мобилизации не меняется, она последовательно продавливается. То есть, ну, во-первых, нужно понимать, что под принципом добровольной мобилизации кого угодно, то есть, если вы хотите, то идите служить куда угодно, на фронте достаточное количество и 18, и 20-летних. Вот. И когда они туда попадают, зачастую определить, добровольцы они или насильно мобилизованные, невозможно.
2: Сейчас, прошу прощения, надо обязательно сказать Роскомнадзору, напомнить, что Буданов признан Росфинмониторингом экстремистом и террористом. Да. Прости, пожалуйста.
3: Да. Да ничего страшного, это проблема скорее Роскомнадзора, чем наша, потому что постоянно пополняемые списки достаточно сложно выучить наизусть любому ведущему. Это уже скорее, глупо было бы в Великую Отечественную говорить, что да, Гитлер экстремист и террорист. Простите, пожалуйста, мы о нем упомянули. Ну, ребят, это маразм. Вот это точно так же, как та тема, о которой мы говорили чуть перед перерывом, о том, что, ребята, если вы просто нужны профессиональные ведущие. Есть негативный контекст, в котором упоминаются те или иные лица. Все это понятно. Зачем специально что-то там проявлять и выяснять, он есть в списках или нет? Зеленского в списках нет.
2: Ну, да.
3: Почему? Ну, вот вопрос открытый. Ладно. Суть в том, что всегда нужно понимать, что мобилизация женщин давно там происходит. Воинские части с большим присутствием женщин я неоднократно показывал. Вот и не только я, это в данности. Это идет. Мало того, это сейчас тема продвигается на Западе, она продавливается просто все больше и больше. По-моему, Guardian только что вышла с заголовком о том, что не только беременность и рождение детей являются смыслом жизни женщины и женщины в военной форме. Вот, пожалуйста, идите в армию. Ну, естественно, не британские, а те, которые на подконтрольной хунте территории. знаете, эта тема продавливается. Мобилизуются женщины, имеющие некие специальности, допустим, те же врачи. И это происходит. То же самое касается и мобилизационного возраста мужчин. Постепенно все идет к тому, что будут мобилизованы там, до 22 лет. То есть проблема-то с набором реально существует. Если бы ее не было, мы бы не наблюдали вот эти уже не сотни, тысячи видео и фотографий, сообщений о насильно мобилизованных, которых хватают, тащат, избивают, убивают и так далее. Вот, простите, видео, когда они в автобусе едут в наручниках на фронт. Все это было, это ж не постановочные
2: кадры. А ведь и на фронте там к ним, к мобилизованным, ну типа неоднозначное отношение. Что я имею в виду? Недавно писал...
3: Однозначно плохое. И это тоже понятно. Кто-то пошел добровольно, или кто-то сам явился в военкомат. Как он будет относиться к тому, кого туда заставили в наручниках?
2: Угу.
3: Плохо. Их, естественно, кошмарят. Их, естественно, первыми отправляют на убой. Те же самые мясные штурмы. То есть... Грубо говоря, действуют по принципу с паршивой овцы, хоть шерсти клок. Ты ненадежен, ты можешь удрать. А даже по официальной информации, там более 250 000 самовольно покинувших части, дезертировав и всех прочих. Это только по официальной, которая закрыта там с осени. Понятно, что их намного больше. То есть эта проблема есть, ее решают элементарно просто. От них избавляются в первую очередь. Угу. Нужно что-то штурмануть, вперед и с песней. Вот иди туда, чтобы тебя не расстреляли здесь.
2: Ну так тут вопрос там в эффективность упрется. В эффективность упрется.
3: Отсюда мы и говорим, понимаете, мясные штурмы – это не ради красного словца. То, что у нас является нонсенсом, за что карают командиров, снимают их, пусть не сажают в тюрьмы, к сожалению. Но снимают, по крайней мере, генералов, и ни одного, ни двух сняли за это, и командующих армиями в том числе. Но надо жестче к этому относиться. Но это у нас искореняется, там это поощряется по понятной причине. Туда идут, там есть категория вот такого пушечного мяса второго сорта.
2: Хочу с тобой тоже поделиться, не буду, чтобы не рекламировать еще одного террориста-экстремиста. Значит, мне тут попалось интервью украинского террориста-экстремиста. Я посмотрел, он говорит, он такой полуоппозиционный. Ну, не будем, чтобы мне все поняли, но все равно не будем, значит, упоминать имя в суе. Он говорит, что тому, кому удастся объединить уклонистов, политически объединить уклонистов и фронт, тот как бы имеет больший шанс на политическую победу на Украине. А с той точки зрения, вот можно действительно каким-то лозунгом объединить фронт и уклонистов?
3: Невозможно. Уклонистов вообще невозможно объединить лозунгами. И деньгами, кстати, тоже. Потому что люди, которые бегут с фронта, вот, бегут после мобилизации, после того, как ходили в форму, они прекрасно понимают, что не совершают уголовные преступления, но для них сесть в тюрьму предпочтительнее, чем оказаться в окопе. Mm-hmm. Они понимают, что они рискуют жизнью. Многие действительно рискуют жизнью, их убивают, если ловят при попытке к бегству. То есть это реальная проблема для людей, которые осознают это, тем не менее бегут. Поэтому никакими лозунгами, деньгами и прочими ништяками ты их обратно не заманишь. Вот то, что на те цифры, которые называются, там, грубо говоря, там 10%, которых удастся вернуть на фронт, это те, кого поймали. Вот и каким-то образом убедили не садиться в тюрьму. Каким, я не знаю, я вот просто объективными данными не предполагаю. Ну, вы можете сами предположить, как их убедили, что на фронте им менее опасно, чем в тюрьме.
2: Угу.
3: Ну, вот, собственно говоря, все. Других вариантов нет.
2: Да, так, ну еще про, значит, Украину. Размер госдолга на каждого жителя достиг почти 8 500 долларов. И что? Ну и что? Ну что, мы не знаем, так сказать, да, о ситуации с долгами в мире, там, в экономике мировой.
3: А ну, у американцев 40 триллионов да. долга, разделить это на всех американцев. По другим цифрам, 11 тысяч долга на каждого жителя подконтрольной хунты территории. Да хоть 22 тысячи, какая разница? Вы обратите внимание, Запад дает много больше денег, чем был довоенный бюджет, значительно больше и по территории Украины и с населением минимум в два раза больше.
2: Но здесь просто можно, можно там вспомнить поговорку, типа, что, что позволено Юпитеру, не позволено быку, но в том смысле, что, ну, американцам, да, так все понятно, и там ничего не будет. А вот а Украине могут, грекам-то, например, так сказать, мы же помним, что было в Греции.
3: Я напомню 15-й год, когда Международный валютный фонд изменил уставные документы фонда для того, чтобы не объявлять Украине дефолт. Украина как самостоятельное, самодостаточное государство с конца 2015 года не существует. Она не способна себя содержать. Это экономический факт. То, что продавили МВФ, который мы членами которого до сих пор является Россия, которая финансирует МВФ, вносит деньги, миллиарды долларов в МВФ, который финансирует киевский режим, но это один из нонсенсов, который, в общем-то, у нас сохраняется до сих пор. Таких много. Вот, это один из факторов, который, в общем, следовало бы, наверное, нашему МИДу обращать большее внимание, чем рисовать какие-то пугалки, красные линии для некогда Великой Британии. А возвращаясь к тому долгу, который выкатывают киевской хунте, а с нее никто не требует возвращать этих денег сегодня и сейчас. Они там кое-как возвращают проценты из тех же денег, которые им предоставляет зал. То есть какие-то формальности соблюдены.

0: все последние годы. Воюющей стране, которая, кроме внешних заимствований, которые превышают многократно доходы собственной казны внутри этого режима. И ничего, никто не испытывает никаких проблем, кого сдержится. Это у нас он там плавает, летает, еще что-то, корректируется. Там нет, там все стабильно, все в порядке. Ну, ни инфляция, ни подорожание цен никак не влияет на курс доллара по отношению к гривне. Хотя цены выросли уже во много раз, а курс сохраняется. Все прекрасно. Ручное управление Запада, оно продолжает действовать. И то, что они требуют, они же сами и оплачивают. В этом отношении схема уже отработана многократно. И они, в этой схеме включены деньги, которые воруются. Поэтому здесь проблем нет. Сколько там должен каждый житель этой Украины, ну, да, так называемый.
1: Так, еще к заявлениям. Публикации западных СМИ о возможных планах Москвы в отношении стран НАТО не соответствуют действительности. Об этом говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, распространяется множество страшилок о действиях России против Альянса. И здесь тоже можно, там, так сказать, вот вспомнить заявление Марии Владимировны Захаровой, например, сегодня там в отношении Британии. Можно включить в любой момент, не знаю, наугад просто кнопку на телевидении и услышать обязательно эксперта, который будет говорить о враждебной сущности НАТО, значит, о неизбежности столкновений и прочее. При этом в Кремле говорят, что вот эти страшилки, которые распространяются на Западе, они, ну, как бы не обоснованы ничем.
0: Ну, о мнениях экспертов, включая там кого угодно, не занимающих государственные должности, они могут говорить все, что угодно. Они не являются госслужащими, и они не публикуют и не распространяют политику государства российского. Они выражают свое частное мнение.
1: Но у нас есть кто, так сказать, в медиапространстве, но вполне себе с должностями.
0: Что касается всех подряд, которые являются депутатами Государственной Думы, чиновниками разного уровня, Марию Захарову, вот здесь необходимо, наверное, собрать их и проконсультировать, что ли, господину Пескову, или, может быть, распространить какой-то там меморандум о том, как они должны себя вести, что они должны говорить. Потому что удар по территории некогда Великой Британии – это действительно прямой конфликт со странами НАТО. Не опосредованный через территорию, подконтрольную киевской хунте, а непосредственно. То есть позволяющий вводить в действие 5-ю статью устава НАТО и объявлять войну, и все что угодно, как хотите. Поэтому пусть между собой разберутся чиновники достаточно высокого уровня, какие заявления им можно делать, какие нельзя. Потому что, ну, действительно, заявление Пескова и заявление Марии Захаровой практически одновременно, они противоречат друг другу. Вот их надо согласовывать, как-то пояснять, разъяснять, что удар по некогда Великой Британии – это не нападение на страну НАТО, это наш ответ конкретно вот Великобритании как не члену НАТО. Я уж не знаю, это вот я не дипломат. Решите между собой и объясняйте это. Вот тогда, возможно, как-то будет меньше недопонимания.
1: Ты, кстати, неоднократно говорил, да, что у тебя есть контакты там за рубежом из близких, с кем ты регулярно общаешься. А они, кстати, говорят вот по этому поводу что-то. Вот действительно там их много, этих страшилок, Россия собирается напасть на Европу.
0: Ну, это общий контекст, если говорить... В Польше достаточно, но я не могу сказать, что большинство населения, но это устойчивый тренд, который, да, проносится там постоянно. Но что проигрыш Украины означает, что неизбежно Польша будет втянута в войну непосредственно с Россией. В Прибалтике это просто убеждение вот местного населения, которое не является, так сказать, не гражданами, изначально русскоязычными, пророссийскими, и, ну, это, кстати, людьми второго сорта. Там, к сожалению, это деление даже узаконено, если мы говорим о Латвии и Эстонии. Что касается Австрии, там этого меньше понимания. В Германии очень велико. Там, ну, дисциплинированное, видно, все-таки более дисциплинированное население, особенно в Западной Германии, в то, что мы привыкли, которое не являлось никогда частью ГДР. Угу. Очень четкое различие в ГДР, бывшей и Федеративной Республике Германии в ее границах.

0: границах вот, на советской власти, на существование СССР. Очень серьезная. Во Франции, по-моему, скептически. Дальше на юг Португалия просто, ну, видимо, в том, в силу характера и далеко. То же самое в Италии, в Испании. Греции вообще глубоко плевать на все. Турция от этого бесконечно далека. То есть, наверное, средоточие это вот основное, это Прибалтика, Польша, Германия. Уже в Австрии таких настроений практически нет. Но Австрия не является членом НАТО, ко всему прочему. И на юге тоже такое скептическое отношение. Ну, собственно, это видно по Трампу, который там на той же Испании и Португалии.
1: А ты как думаешь, выделяет... если поменяется... Ну, типа, насколько крепок этот нарратив в сознании? Если поменяется вдруг или когда поменяется информационная повестка, например, этот страх тут же исчезнет? Или
0: да,
1: нет?
0: Она быстро сходит на нет. Дело в том, что...
1: И в Прибалтике нет... тоже, Миш, прости, пожалуйста.
0: Да, знаете, и в Прибалтике тоже, в меньшей степени, но там Прибалтика очень специфична. Дело в том, что население Прибалтики очень быстро сокращается. Там остаются люди, которые действительно больше националисты. То есть те, кто может сделать или уверен, что сделает деньги, просто оттуда бегут. Ну, страны вымирают. Самые большие темпы падения численности населения. Самый высокий уровень алкоголизации в ЕС, самый большой уровень убийств и самоубийств в ЕС – это именно Прибалтика. Причем на протяжении многих лет, еще задолго до пандемии. Это статистика Евростата, не наша. Поэтому там остаются люди, которые действительно, вот они это соль, соль этой земли. Они оттуда никуда не уйдут. Они не готовы, может быть, ее защищать с оружием в руках, но это их земля, они вот убежденные латыши, литовцы, эстонцы, и они действительно там на противопоставлении, особенно в Эстонии, там в Латвии, с большой долей, скажем так, русских, русскоязычного населения, с сильными пророссийскими настроениями, особенно в приграничье с Россией, той же там Нарве, допустим, Ивангороде. Вот в силу этого там действительно национализм и без этого процветает.
1: Все, спасибо большое. Михаил Нуфриенко был с нами на прямой связи.
2: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
3: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Экономическая блокада Ирана. Контекст. Американский Минфин объявил о старте операции «Экономический изгой». Цель Вашингтона – максимально ослабить Исламскую Республику с помощью санкций и давления на тех, кто продолжает с ней сотрудничать. И прежде всего, покупать нефть. Иранские власти, впрочем, не испытывают ужаса перед заявлениями, звучащими из уст американских официальных лиц. В условиях ограничений их страна живет десятилетиями, и это не помешало ей стать одной из самых технологически продвинутых в регионе. Да и военное противостояние с, казалось бы, самой могущественной армией мира показало способность Ирана добиваться успехов и эффективно отстаивать свои интересы. В США указывают, что намерены бороться с Ираном по нескольким направлениям: цифровые активы, золото, технологии, авиация и судоходство. Ранее Дональд Трамп начавшуюся операцию назвал самой сокрушительной в истории изоляцией беспрецедентного масштаба. Но это слова. Реальность выглядит иначе. Поставки иранских ресурсов не прекращаются ни на день. Работают законы экономики. Да и в мире действия Вашингтона не вызывают одобрения. Пекин, как и многие другие, выступил с резкой критикой новых американских мер –

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. МИД назвал задержание Франции танкеров разбоем. Россия заняла второе место по въездному туризму в Китай. Кабмин продлил пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов. Подробности далее. Задержание Франции якобы связанных с теневым флотом России танкеров являются пиратством и морским разбоем. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента российского МИД Артем Студенников. Он отметил, что с сентября прошлого года французские ВМС захватили 5 танкеров, входящих под флагами различных государств и приписываемых к российскому теневому флоту. По словам дипломата, истинный мотив пиратских по своей сути действий один – это попытка подорвать российский нефтяной экспорт и нанести ущерб экономике страны. 7 месторождений углеводородов открыто в России с начала года. Одно из них крупное расположено в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума. Он добавил, что остальные месторождения открыты на территории Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Россия по итогам первого полугодия 2026 года заняла второе место в мире по числу туристов, въехавших в Китай. А взаимный безвизовый режим дал мощный импульс приграничной торговле и бизнес-контактам. Об этом заявил газете «Известия» посол КНР в России Джан Хан Хуэй. Он отметил, что стремительный рост пассажиропотока поставил перед странами практические задачи по преодолению последней мили в сервисе. Дипломат выразил уверенность в том, что скоро граждане России и Китая смогут путешествовать с максимальным комфортом, а безвизовый режим станет самым наглядным свидетельством дружественного взаимодействия стран в новую эпоху. Посол также сообщил, что в рамках начавшихся перекрестных годов образования Россия и КНР планируется увеличить число государственных стипендий, расширить межвузовские обмены и ускорить популяризацию русского и китайского языков. Кабмин продлил пилотный проект по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов до 2029 года включительно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства России. Отмечается, что родители могут выбрать наиболее удобную для семьи форму комплексной реабилитации – полустационарную или стационарную с проживанием и питанием для ребенка и сопровождающего. Пилотный проект также предусматривает компенсацию расходов на проезд до места прохождения реабилитации. Пилот стартовал в 2022 году в Свердловской и Тюменской областях, а с 2024-го в Рязанской области. С прошлого года к этому проекту присоединились еще 3 региона. С января текущего года участниками пилота являются 22 субъекта Российской Федерации. Российские пользователи сообщают о сбое в работе онлайн-энциклопедии «Википедия», свидетельствуют данные сервиса «Детектор 404». По данным сервиса, в течение суток зафиксировано 219 жалоб, в том числе 36 за последний час. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
2: Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Конечно, обсудим.
8: Дорогие друзья, начинаем нашу еженедельную, обзорно-аналитически, интересно такую и развлекательную, и в то же время интеллектуальную, не побоюсь этого слова, программу, посвященную актуальным вопросам международных отношений, международного права текущей недели, которая уже, в принципе, подходит к своему завершающему концу. У нас несколько необычный сегодня визуальный ряд для тех, кто нас смотрит, потому что все привыкли видеть нас в YouTube. уютном баре, а сегодня прямо видно, что мы разлучены с Петром Алексеевичем. Между нами, ну, не время, но расстояние это точно и довольно приличное. Петр, вас, как бывало разведчика, можно рассекретить или нельзя сказать, где
2: нужно.
8: Вы сейчас?
2: Нужно. Нужно, Кирилл.
8: Друзья мои, Петр Алексеевич в Абхазии. Ура!
2: Нахожусь в солнечной Абхазии. Здесь прекрасная погода, солнце, море, ну, все как положено. Но здесь я участвовал в мероприятиях, которые посвящены как раз очень важному дню, который, безусловно, и в международных отношениях, и в международном праве, очевидно, имеет свое место, свое значение, и даже, наверное, каким-то образом подобные вещи изучаются, анализируются такими специалистами прекрасными, как Кира Львовна. А в Абхазии 26 августа отмечается День признания независимости Абхазии. Но не только в Абхазии он отмечается, и в Южной Осетии тоже. Соответствующие там мероприятия, торжества, визиты. В 2008 году в этот день Россия признала официально независимость этих двух стран. И, безусловно, де-факто они были независимы уже довольно давно в результате известных событий после распада Советского Союза. Но вот международный статус, безусловно, очень важный, обрели именно в этот день, 26 августа. Поэтому мы поздравляем, конечно, всех и народы этих стран, и, наверное, российский народ, вот, и всех, кто связан с Абхазией и с Южной Осетией. Нас объединяет дружба, сотрудничество, ну и, безусловно, чудесные места и там, и здесь, в Абхазии. Так что всех с праздником, очень приятная дата. А с точки зрения признания, насколько я понимаю, Кира Львовна, из наших обсуждений, мы знаем, что формата какого-то вот всеми, как бы это сказать-то, такого признаваемого механизма признания, его не существует. И разные страны, ну, бывают признаны кем-то, бывают признаны большим количеством стран, меньшим и так далее. Правильно?
8: Да, абсолютно. Наверное, то есть признание – это исключительно суверенный акт, который совершает каждое суверенное государство. Причем, опять же, никак не установлены форматы. То есть это может быть решение парламента, это может быть указ президента, это может быть заявление какого-то официального лица и так далее. Но, как правило, такие вещи все-таки проходят через законодательный орган соответствующего государства. Означает это, собственно, полное и окончательное признание, то есть желание сотрудничать во всех смыслах с государством, то есть не просто, скажем, там торговые отношения, либо там признание паспортов и прочее. Признание де юре означает, что вы готовы в том числе и дипломатически сотрудничать. То есть это очень важно, то есть это именно такие официальные, в том числе дипломатические отношения открываются в перспективе, что тоже, опять же, для международного статуса любого государства очень и очень важно. И да, действительно, признание с одной стороны весьма приятно, с другой стороны, скажем, в международном институтах, типа Организации Объединенных Наций, само по себе признание не всегда конвертируется, например, в членство той же Организации Объединенных Наций. То есть мы видим, что сегодня, например, количество признающих Палестину и количество признающих Израиль практически сравнялось, но при этом существуют определенные процедуры, связанные с прохождением через Совет Безопасности. И совершенно очевидно, что вот у Палестины как раз-таки именно на этой стадии возникнут проблемы. Поэтому да, признание — это такая, я бы сказала, сфера на пересечении политики и права, причем политики в этой сфере гораздо больше. Также, конечно, не могу не отметить, глядя на румяное загорелое лицо Петра Алексеевича, что уже второй раз, когда он посещает Абхазию, в Москве при этом плохая погода, а в Абхазии прекрасная, как будто бы он эту прям прекрасную погоду увозит вместе с собой, потому что у нас должно быть, по идее, лето, последняя неделя лета, я напомню, но при этом у нас прям такие уже осенние вполне себе температуры.
2: Это, ну, грустно.
8: Это грустно.
2: Но всех я, конечно, не местный, но, тем не менее, всех приглашаю в Абхазию. Здесь видно, что в том числе и в рамках сотрудничества с Россией очень много делается, и город Сухум, ну, набережная просто великолепна, белоснежные здания, очень красиво, прекрасная. Ну, природа здесь вообще космическая, то есть это просто такой яркий зеленый цвет, что глаз не отведешь от окружающих пальм, кипарисов, каких-то цветущих безумных цветов и так далее. Вот, поэтому, если вы хотите спрятаться от плохой погоды в России, то еще есть сентябрь, и, наверное, даже октябрь в Абхазии будет.
8: Я думаю, что как раз самый бархатный сезон.
2: Да.
8: И да, согласно зелени, что на югах бывает такое, что как будто бы цветокоррекцию кто-то подкрутил, то есть настолько необычное.
2: Да, как будто фильтр какой-то тебе на глаза надели.
8: Да, что-то такое случилось.
2: Это правда.
8: Ну что, на этой неделе очень, на мой взгляд, много было всего интересного, зачем действительно стоит последить. И я, например, прям с огромным интересом следила за вторыми, первые были в прошлом году, всемирными играми человекоподобных роботов, которые проходили в Пекине. И это, конечно, ну, впечатляющее зрелище, потому что когда маршируют тебе даже через экран навстречу 2000 роботов, это сильное впечатление. Петр, вы случайно не роботофоб? А то сейчас, кстати, набирает обороты.
2: Подобное впечатление можно испытать, если посмотреть на, например, военный парад где-нибудь в Китае с участием людей. Или, например, массовую манифестацию где-нибудь в Южной Корее. А вот это вот...
8: Но то людей, а тут роботы!
2: Да-да-да, я понимаю. По мне, у меня есть ощущение, что вот это увлечение роботизацией массовых мероприятий, мне кажется, это часть культуры азиатской. Не то, что кого-то хочется обидеть, но действительно, там любят и красиво это умеют делать. Вот. Тут, наверное, специалистам надо быть, чтобы ответить на вопрос, а вообще антропоморфные вот эти вот роботы, роботы-собаки, роботы-люди, насколько эта форма является оптимальной, и не является ли это, ну, скажем так, ну, таким увлечением, что ли, конструкторов, а на практике более функциональны будут люди, которые, роботы, которые на людей-то не похожи. Вот вопрос возникает, но это, наверное, для дискуссии со специалистами.
8: Ну, вот из того, что я поняла, наблюдая за вот этими всемирными играми, там все роботы делятся на два типа. То есть, ну, условия участия, что это именно гуманоидные роботы, то есть это означает, что у них есть голова, туловище, две руки и две ноги. Но при этом основная масса выглядят как штурмовики из «Звездных войн», то есть их даже не пытались сделать похожими на людей, и задача такая не стояла, но они могут выполнять функции, которые выполняют люди. И есть отдельное направление, это прям гуманоидные роботы, которые фактически выглядят как андроиды. То есть они до степени даже такого иногда легкого шока похожи на человека, то есть у них теплая кожа, они очень действительно такие с человеческой мимикой, причем это сейчас все совершенствуется все больше. Но вот на вот этих вот всемирных играх соревновались как раз такие просто вот именно человекоподобные роботы, и очень мне понравилось, как вообще была построена вся вот эта вот программа, то есть часть — это спортивные соревнования, и уже были побиты некоторые рекорды человеческие, в частности, ну, больше всего это освещается, что был побит рекорд стометровки Усейна Болта, известного, собственно, атлета, и вот сейчас там чуть-чуть, но вот машина пробежала быстрее, также побили рекорд по прыжкам в высоту, играли в футбол, значит, боролись в рамках там ушу, бегали, прыгали и так далее. И отдельное было направление, вот оно меня прям вот заинтересовало, это когда роботов, участвующие команды, а там участвовало 666 команд, легко запомнить, потому что такое интересное число.
2: Интересный подбор, количество участников.
8: Вот эти вот, в общем, все 666 команд из 16 стран, в том числе из России, Японии, Южной Кореи, Бразилии, Штатов и так далее. Но, естественно, основная масса, 90 примерно процентов всех команд, это команды Китая. Причем там и из НИИ были команды государственных, и частный бизнес и так далее. То есть, ну, в общем-то, это такая, в том числе, определенная выставка достижений робохозяйства китайского. Ну, так вот, и возили этих роботов на потенциальные рабочие места. То есть, их привозили в отель, ставили таймер на 30 минут, и вот робот должен был не ошибиться и выполнить, причем без участия человека, это очень важно, без корректировки, план, например, по заселению человека в гостиницу. То есть, это уборка номера, это там смена постельного белья, разложить там всякие там тапочки, полотенчики, и вот как смотрели, как справляется робот. Или, например, привозили робота в библиотеку, и нужно было, значит, расставить книги там в определенном порядке, найти ошибки в том, как они расставлены, значит, выявить людей, которые там самые злостные несдавальщики книг и прочее-прочее. Ну, вот это вот уже действительно такая прикладная история. Ну, не знаю, интересно. Петр, вот если бы, вот, например, вот вы оказались в таком недалеком уже, очевидно, будущем, где вот приезжаете в какую-то страну, там, в тот же самый Китай, и вас везде приветствуют добрые, но при этом такие все равно нечеловеческие улыбки роботов. Вот, вот ваша реакция, вот повторюсь, вот нет какого-то такого легкого, ну, внутри какого-то, может быть, настороженности какой-то? Или вот вы, ну, вообще не роботов?
2: Мне близка эта концепция человекоподобных роботов. Мне кажется, все-таки в этом есть что-то такое, ну, как бы из желания... Ну, действительно, создать некое подобие, что-то, я уж не знаю, может быть, религиозное или культурное. А, ну, почему, например, вот, мне кажется, бессмысленно роботу пытаться бежать быстрее человека, потому что, ну, можно сделать робота, который изначально будет бежать быстрее человека, ну, условно, там, он будет бежать не на двух ногах, а на четырех, например, и так далее. Ведь таких ограничений у них нету. А, и форма, и все остальное, ну, скажем, с задачей заселения в гостиницу возможно справиться, ну, скажем, какой-нибудь вообще... может быть, неосязаемый даже, или какая-нибудь коробочка с одним фотоэлементом, который будет там что-нибудь считывать, и этого достаточно. Вот, поэтому мне кажется, что это такое развлечение, с одной стороны. С другой, я не могу, мы же не футуристы, предсказать будущее сложно. Я помню, что Илон Маск тоже заснял в свое время какой-то ролик с роботами, которые выполняют человеческую работу, ну, такую тяжелую работу. И в его, значит, вот, взгляде в будущее, вся работа, которую может сделать робот, будет делаться роботом, а люди будут отдыхать. Но это тоже, наверное, из области фантастики. Наверное, это интересно. Вот. Вот у меня такое отношение, такое немножко с недоверием легким. Потому что помните, какое количество было вот этих вот собак-роботов, которые, значит, ходили куда-то. Ну, и как-то что-то уже много лет прошло, и все-таки они не внедрились в нашу жизнь.
8: Вы упомянули...
2: А у Китая есть возможность это производить. Они это любят, это интересно, действительно, это зрелищно, это смотрят, интересуются. Ну, мы, на мой взгляд, это в значительной степени особенность культуры. Хотя, действительно, технологии идут вперед, тут ничего не поспоришь.
8: Вы вспомнили Илона Маска, который действительно предсказывал, что будут серьезные изменения на рынке труда из-за внедрения труда роботов. Я сразу вспоминаю советский фильм «Электроник» с вот этой вот классической песенкой про то, что позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, отдыхает человек. Но совершенно очевидно, что этот оптимистичный весьма взгляд на будущее не сбудется. Люди просто будут заниматься другим. Вот и все. То есть прям полностью изменить социум с помощью внедрения роботизированного труда, очевидно, не получится, но, безусловно, определенные изменения будут, и понятно, что многие на эту тему переживают, в частности, мы помним, мы даже это обсуждали в рамках программы «Обсудим», переживает на эту тему «Святой престол», потому что речь идет не просто про роботов в данном случае, речь идет про то, что роботы со встраиваемым искусственным интеллектом все больше набирают оборотов, и мы помним, как раз вот обсуждали энциклику Папы Римского, Льва XIV, на тему искусственного интеллекта, и как раз она называлась «Великолепное человечество». И он как раз вот писал о том, насколько важно в эпоху роботов сохранять вот эти вот человеческие сущности, качества и так далее. К чему я вспомнила про «Святой престол». Дело в том, что на этой неделе аж на целых 4 дня в Москву приехал представитель «Святого престола» по фамилии Геллахер. И это не простой представитель, а это специальный посланник Папы Римского по работе с государствами. То есть, если бы Святой Престол или Ватикан были государствами, сейчас объясню, почему с позиции международного права это не так, потому что многие, наверное, удивятся. Но, в общем, вот это аналог должности министра иностранных дел в государстве. И последний раз к нам приезжал Геллахер в 2021 году. То есть, 5 лет его не было, и, собственно, вот он здесь. Петр, ваша версия, почему с позиции действующего международного права Ватикан и Святой Престол не являются государствами?
2: Трудно сказать.
8: Трудно сказать. А вот на самом деле наша с вами любимая организация является наиболее ярким отражением того, что это действительно так. То есть она не отвечает на вопрос «почему?», хотя в то же время косвенно отвечает. Организация Объединенных Наций, то есть Объединенных Государств. То есть нация — это в данном случае как nation state, национальное государство. Святой Престол представлен в Организации Объединенных Наций в качестве наблюдателя. То есть представитель Папы Римского, он, соответственно, может выступать, но когда страны начинают голосовать, нажимают на кнопку и так далее, там поднимают ручки, то в данном случае у Святого Престола нет возможности вложиться в общее обсуждение голоса, поскольку это действительно не государство. Святой Престол — это некий гибрид, скажем так, в большей степени это религиозная организация, и да, и с элементами государственности, это правда. И, собственно, сам Ватикан, который часто путают со Святым Престолом, это вообще просто территория. Это кусок Рима, который вот по латеранским договорам, который там еще от Италии Бенито Муссолини подписывал, в свое время передан в суверенное пользование вот этой вот религиозной организации. И, конечно, отношения России и Ватикана, Святого Престола, они такие достаточно долгие, драматичные. В советское время у нас даже не было, собственно, непосредственно дипломатических сношений. И вот с 90-го года они у нас появились. И вот сейчас приехал представитель Папы Римского, министр фактически его иностранных дел. Как вам кажется, означает ли это какой-то глубинный смысл в отношениях, может быть, какие-то подвижки в отношении России и Запада? Потому что дело в том, что Геллахер — британец, что необычно со всех точек зрения. То есть британец, по идее, должен, наверное, относиться к англиканской церкви, быть протестантом, но нет, вот какой высокой должности добился в рамках католической церкви.
2: Ну, там есть и католики, наверное.
8: Нет, безусловно. Они почти везде есть, и у нас в стране в том числе. Но вот как вам кажется, что-то такое, может быть, он какие-то переговорные функции? В чем здесь? Почему вот именно сейчас?
2: Ну, мне кажется, вот что касается подвижек, я все-таки не сторонник таких, знаете, далеких таких вот издалека очень заходов. Мне кажется, что если бы мы говорили о подвижках, то диалог мог бы быть, ну, скажем так, более прямым. Если это Ватикан, и они хотят быть посредником и так далее, ищут какую-то роль между кем-то и кем-то попосредничать, ну, наверное, но о подвижках говорить рано.
8: Ну, посмотрим, потому что прям неделя богата на визиты, то глава ЦРУ приземлится в Москве, то вот на 4 дня заехал представитель Папы Римского.
2: Возможно, да. Возможно, какие-то переговоры, где-то разговоры идут, но вот именно подвижки, так чтобы... Подвижка — это когда мы ведем прямой диалог. Мне кажется, что и с Украиной мы можем вести прямой диалог без посредников. Нам они не нужны и с Западом тоже. То наличие посредников как раз и говорит, что ничего никуда не двигается. И, в общем, ну, как-то, ну, кто-то, да, с кем-то там чего-то разговаривает. Вот. Так что потенциально может быть, но мы же не знаем. Вот. Прилетел.
8: Но хочу сказать, вот все-таки насколько именно посланники Святого Престола умеют в дипломатию. Потому что сегодня, конечно, это такой ускользающий, не скажу, что уходящий, но такой не самый развитый жанр, потому что видно, как дипломатические отношения редуцируются, упрощаются, в том числе какие-то элементы дипломатического этикета и протокола. Ну, то есть люди типа Трампа, они просто-напросто рушат все вот эти куртуазные такие весьма моменты, которыми славится дипломатия. И вот в данном случае приехал Геллахер, он посетил могилу неизвестного солдата, он сказал все приличествующие фразы, которые именно ждешь от специального представителя, от дипломата. Ну, кстати, он действительно, он же человек с огромным опытом дипломатической работы, то есть он был апостольским нунцием там от Танзании до Гватемалы, то есть действительно это такой вот человек, который всю жизнь занимался дипломатией, причем именно налаживанием дипотношений и вообще просто отношений между Святым Престолом и суверенными государствами. Но вот из того, что у них был пресс-подход с Сергеем Викторовичем Лавровым, выход к прессе, и, конечно, много всего интересного было сказано, в том числе про то, что они хотят наращивать уровень представительства, вообще заниматься более, так я понимаю, предметно католической общиной Российской Федерации. Лавров передал данный доклад по состоянию Украинской православной церкви, то есть поскольку, ну, как бы вообще по линии религиозных организаций эти вопросы, ну, логично вполне решать. И, кстати, хочу сказать, что за... Да, Геллахер не приезжал с 21 года, но приезжал кардинал Дзуппи, кстати. Мы тоже это обсуждали на программе «Обсудим». Это было... Мы помним как. То есть это было такое, в общем, достаточно, ну, не сказать, что прям супер громкое событие, но тогда, собственно, Ватикан заявил о себе как о таком потенциальном переговорщике. Ну. Кстати, Геллахер до нас в июле ездил на Украину, и он там встречался с их министром иностранных дел, и он встречался с Зеленским. Это к вопросу о том, что, ну да, такая вот своеобразная челночная дипломатия, но, видимо, что-то такое имеет место быть.
2: Не знаю, я скептически отношусь к этому. Я не знаю ни одного, может быть, я не специалист, но я не очень понимаю, вот что он может предложить сейчас. Кроме того, что он узнает в очередной раз позицию России по украинскому конфликту. Дальше он поедет ее рассказывать Зеленскому, но Зеленский и так в курсе, какая в России позиция, она неоднократно озвучена была. Я не очень понимаю, в чем здесь их функционал и какой у них послужной список. Вот вы говорите, умеют в дипломатию. А кого они с кем помирили?
8: Вот, хороший вопрос.
2: Кто помирил Дональд Трамп, мы знаем. А
8: никого, правильный ответ.
2: Зачем нам Геллахер, чтобы пообщаться с Зеленским? Ну, как бы, мне кажется, у нас вот Владимир Владимирович рассказывал о поездке Романа Аркадьевича Абрамовича. Вот, но чем это хуже, чем этот самый Святой Престол? Не знаю, мне кажется, здесь иллюзий не должно быть, никаких переговоров, мне кажется, не планируется ни с кем. А с кем разговаривать-то, вот еще интересный вопрос. На Западе с кем разговаривать? Вот он приедет, вот он приехал, поговорил с Лавровым, Лавров ему изложил. Он поехал к кому? К Урсуле фон дер Ляйен?
8: Нет.
2: Или к Стубу?
8: Нет,
2: или к кому?
8: Конечно.
2: А к кому? К папе?
8: К папе поехал,
2: хорошо, он приехал,
8: конечно,
2: к папе, рассказал папе, говорит, все сложно, папа.
8: А, кстати, папа, заметьте, как интересно получается. Он британец по гражданской принадлежности, а папа... Первый американский папа на как
2: я
8: раз
2: думаю,
8: посту
2: что в их
8: папа
2: системе координат.
8: Любопытно.
2: Там это уже не так важно.
8: Ну, это всегда важно. Это вводные такие определенные. Это любопытно. Ну, в общем, посмотрим. Я бы вот все-таки следила за этим сюжетом.
2: Нет, ну что, то есть вы хотите сказать, что он значит, мы там сейчас будем общаться с премьером Великобритании после этого или что? Или с,
8: нет, но это
2: Трампом?
8: Же это в том числе
2: Трампом
8: какие-то
2: и так
8: неформальные
2: и без
8: связи.
2: Него. Так
8: да,
2: неформальные
8: безусловно
2: связи есть с Трампом, и так. Зачем ему через папу заходить?
8: Кстати, хороший вопрос прозвучал там, а вот там что, кто кого помирил и так далее. Дело в том, что там десятилетия назад появилась такая жаргонная фраза «ООН из Трастевере». Это район Рима, где находится очень интересный филиал Римско-католической церкви, который занимается гуманитарным сотрудничеством. И с ним, кстати, вот Геллахер в том числе работает. И они важную роль сыграли в окончании в 90-е годы гражданской войны в Мозамбике. Они много куда возили гуманитарную помощь. И, собственно, я, кстати, вот от этого визита четырехдневного я не жду каких-то прорывов именно в российско-украинских отношениях, там, с точки зрения выхода на мирный договор, всякие такие грандиозные вещи. Они же сами, в общем-то, открыто говорят, что мы обсуждали гуманитарные вопросы, мы обсуждали тему военнопленных, мы обсуждали тему детей и так далее. То есть, ну, как бы не вот прям какие-то грандиозные финализируемые задачи, но важные, важные вопросы, которые, ну, надо обсуждать, в том числе по линии религиозных организаций. Ну что, у нас тут еще много всего сегодня по темам, как бы такой сделаю легкий анонс. Сейчас будем обсуждать, как поссорились, собственно, в очередной раз Марк Карни и Дональд Трамп и непосредственно страны, которые они представляют, а именно Канада и США. Посмотрим, как строится бальный зал, просто с какой кровью он дается Дональду Трампу, ну и обсудим в последнюю неделю лета, какие вообще, собственно, климатические грандиозные изменения происходят на наших глазах.
0: Обсудим.
3: Обсудим.
0: Обсудим.
3: Обсудим.
0: Обсудим.
7: Обсудим. Конечно, обсудим.
0: Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
4: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
4: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
5: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
4: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Великая Китайская стена – главный символ Поднебесной. Ее масштаб и протяженность более 21 тысячи километров поражают воображение. Но есть в Китае и еще один не менее удивительный объект – Великая Зеленая Стена. За последние полвека китайцы высадили более 65 миллиардов деревьев, чтобы остановить наступление пустынь Гоби и Такламакан, а еще сократить количество песчаных бурь и укрепить почву. В ближайшие 25 лет власти КНР намерены высадить еще порядка 35 миллиардов деревьев, доведя их общую численность до 100 миллиардов. Площадь искусственных лесов уже превышает 90 миллионов гектар. Это свыше трети всех лесов, растущих в Китае. Но самое интересное, что листья на растениях, посаженных человеком, растут гораздо быстрее листвы на деревьях, появившихся естественным образом. Ученые долго не могли понять причину явления, но пришли к выводу, что эвкалипт и тополь, составляющие основу Великой Зеленой Стены, при должном уходе обладают повышенной динамикой роста. Китайский опыт переняли Индия и некоторые африканские страны. Однако оказалось, что он не только позитивный. Новые леса приводят к снижению уровня грунтовых вод, а от этого страдает вся экосистема. Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной «Спутник» на волнах полевой почты. Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Обсудим.
8: Обсудим.
9: Конечно, обсудим.
10: Замечательно, наша отбивка вновь звучит. И это значит что? Это означает, что мы плавно перетекаем во вторую часть программы «Обсудим». И сейчас предлагаю обсудить, по крайней мере, меня забавляющий сюжет, а именно отношения между Канадой и США, которые в целом, как мы понимаем, в общем, достаточно теплые и хорошие. Это такие добрососедские отношения, тем более, что в анамнезе и Канада, и Штаты — это бывшие британские колонии, но вот одна мятежная ушла, так сказать, в свободное плавание, а вторая все еще находится, ну, фактически под британским сильным влиянием, ну, не скажу протекторатом, но, в общем, мы понимаем, что Карл III все еще глава, между прочим, Канады. Тем не менее, это странам совершенно не мешало сотрудничать. Колоссальные у них там цифры по экспорту. Случился Трамп в прошлом году, а он еще в свой первый срок крайне негативно отзывался вообще о торговых отношениях с Канадой. Во время первого срока он много плохого говорил про такую структуру, как НАФТА. Эта организация была зона свободной торговли как раз Штатов, Мексики и Канады. И по версии Трампа, на его первом сроке Канада получает гораздо большее количество привилегий и плюсов от сотрудничества со Штатами, чем сами Штаты. Именно поэтому во время своего второго срока первым делом Трамп ввел пошлины 25% и, собственно, ожидал, что этого никто не заметит. Это заметили, и Марк Карни, который стал как раз в марте прошлого года премьер-министром новым, он тоже ввел 25-процентные пошлины и, что называется, понеслась душа в рай. И вот буквально на этой неделе Трамп объявляет о том, что вводятся 50-процентные пошлины, причем сначала на как бы ряд товаров с 27 года, с 1 января спецификация еще больше расширяется, и Марк Карни в ответ тоже говорит, что ну и раз вы так с нами, то и мы, соответственно, так же с вами будем поступать. Ну и дальше уже там взаимное оскорбление. Тут надо сказать, что Трамп, он в этом плане не дипломат, он не сдерживается, и слово «клоун» — это еще как бы, ну, самое мягкое из всех слов, которые я слышала в адрес господина Карни. Петр Алексеевич, как вам кажется, эта вся история, она, ну, так и будет в формате таких вялотекущих эпизодов торговой войны? Или действительно там, ну, во что-то серьезное это может, так сказать, вырасти?
4: Во что серьезное это может?
10: Ну, например, граница между Канадой и Штатами — это чуть ли не самая протяженная сухопутная граница, которая при этом практически транспарентная. То есть вот она себе идет по 49-й параллели и идет. То есть, соответственно, что может произойти? Могут произойти блокпосты, укрепление границы, сложности для канадцев, которые работают в США, и для американцев, которые работают в Канаде. Тут много всего может произойти. Ну, понятно, что там вряд ли будет какое-то прям военное столкновение, для этого нет пока никаких предпосылок, но тем не менее уровень оскорблений такой впечатляющий.
4: Я думаю, что скорее единственное, что может произойти, это Трамп своими действиями повлияет на внутреннюю политику Канады, то и какая-то внутренняя ситуация может сложиться там сродни европейской, когда, ну, скажем, там республиканцы будут сильно непопулярны. В Канаде, вернее, трамписты. И, очевидно, на этом сыграют какие-то местные политики. Все остальное, мне кажется, невозможно практически. Исходя из того, насколько близки эти страны и... В общем, нету каких-то объективных предпосылок для того, чтобы там что-то такое происходило, то, что вы описали. Вот, и плюс к этому сейчас все, ну, не то, что затаили дыхание, но находятся в ожидании того, что произойдет там на выборах в ноябре в США. И мне кажется, это больше интересует и Трампа, и, наверное, может быть, даже отчасти и канадских политиков, нежели какие-то там... блокпосты на границе и прочее.
10: При этом Марк Карни также подтянул тему Квебека и вообще в целом франкоговорящих канадцев, потому что для того, чтобы как-то эту мятежную провинцию держать более или менее под контролем, введены различные льготы внутри самой Канады, то есть обязательная маркировка товаров на французском и на английском. И вот, собственно, Трамп, когда все это узнал, он сказал, что ну, нашим производителям это все, мягко говоря, невыгодно, потому что именно специально, то есть мало того, что как бы там мы просто производим товары для Канады и ничего с ними не делаем, потому что и там английский язык, мы должны еще отдельные товары для Квебека, значит, помечать там на французском языке, делать инструкции и прочее, прочее. Ему все это очень не понравилось. Он потребовал какие-то, ну, может быть, льготные условия. Карни тут же встал в позу и сказал, что вы что против, значит, вот этих всех суверенных прав квебекцев на свой родной язык и так далее. В общем, сейчас уже...
4: Ну, это вмешается во внутренние дела, конечно.
10: Конечно, так о чем и речь. То есть я не говорю, что прям все плохо, но то, что у них прям такая холодная война происходит. И это именно связано, конечно, с Трампом. Потому что при Байдене, при дедушке Байдене такого не было, что называется. И он как раз, ну, очень конструктивно все как-то старался выстраивать. Трамп, он просто сразу переходит на оскорбление. То есть вот он вообще сегодня даже там выдал у себя в своей соцсети, что негодный, некомпетентный, неумный там политик по имени и далее там, собственно, про канадского премьера, и вот понеслась, что он меня неправильно понял. Я вообще совершенно там не про французскую речь говорил, не про французский язык, но, в общем, там как-то попытался оправдаться. В общем, «Звездные войны», третья часть, и промотать до битвы.
4: Ну, я бы не назвал это войнами. Я думаю, что это у Трампа есть, во-первых, такие методы ведения переговоров, давление, там, наезды и прочее. Вот. Но, очевидно, за этой риторикой, ну, скорее всего, последуют какие-то там предложения что-то урегулировать и так далее. И, мне кажется, этим все закончится. Вот. Очевидно, он еще и политическую выгоду, может быть, видит в этих для своих избирателей в таких вот заявлениях. Вот. Но в целом я бы это всерьез не воспринимал. Мне кажется, что там, конечно, никакой войны не будет, торговой в том числе. Вот. Но переговоры,
10: максимум,
4: да,
10: что может произойти, по версии
4: Канада
10: Трампа.
4: Жесткую,
10: надо, кстати, отдать должное. Ну вот сейчас, значит, у Трампа идея фикс. Давайте переименуем озеро Онтарио в озеро Америка. Почему не Трампарио, не знаю, но вот озеро Америка. В этом смысле, в плане названий, Трамп простой. То есть американский залив, американский пролив, если вы понимаете, о чем я. Вот здесь, соответственно, озеро Америка. У него все либо в честь его фамилии и, так сказать, себя любимого, либо в честь Америки. Вот такая вот история, но не
4: ну,
10: так.
4: Ну, это чисто политические, ну, в общем-то, заявления. Ну, и он, собственно, весь из этого состоит. Здесь, знаете, какой интересный вопрос? Вот мне кажется, опять же, на него ответа нет. Когда это все перестанет становиться инфоповодом вообще? Вот, потому что, ну, хорошо, первый раз там он переименовал Мексиканский залив, все об этом рассказали, поговорили, но, в общем, я не знаю, поменялось ли что-то там или нет в этой связи. А бросился ли весь мир раздавать карты? Но инфоповод
10: нет.
4: Был, и, очевидно, избиратели Трампа сказали, да, все правильно, молодец и прочее. Но ведь даже подобные интересные, оригинальные и не требующие никакой проработки решения, они, мне кажется, просто могут стать рутинными и, ну, как бы, перестать вызывать интерес вообще. Вот. Поэтому черт его знает. Что касается тарифов, ну да, понятно, он пытается вот такими методами заставить найти какие-то дополнительные источники финансирования, значит, там, своих каких-то интересов, деятельности и так далее. Вот. Где-то получилось, вот с Вьетнамом, я там, так понимаю, они быстро на все согласились. Оказалось, напрасно, потому что все остальные как-то не очень соглашаются, ничего. Вот. Но, тем не менее, смотрим, следим с интересом. От нас-то все далеко. Канада, кстати, хочу напомнить, что это страна с ярко выраженной антироссийской политикой. Может
10: мягко
4: быть, ярко
10: говоря. Конечно.
4: Более ярко выражены, чем любая другая страна, потому что там огромная украинская диаспора, то есть вот бандеровцы истинные, они как раз там в значительной части осели.
10: Немцы многие приехали туда, тоже
4: имеют
10: беглые.
4: Имеют огромное политическое влияние. Ну, с немцами мы сейчас не то чтобы воюем, но тем не менее, то есть немцы как-то нам...
10: Ну и не дружим. Ну, нет, просто вы сказали про украинцев, немцы переехали тогда же, в тот же период, как раз послевоенный,
4: там и раньше
10: когда скрывались еще от правосудия.
4: Еще в начале 20 века.
10: И это тоже, там, да, там вообще прямо большая диаспора. Да.
4: Да, да, там прямо их, это чуть ли не второе, там, или третья, наверное, этническая группа после французов и англоязычных канадцев. Ну, не суть. В общем, да.
10: Предлагал что... Трамп в прошлом году стать 51-м
4: всех...
10: штатом, видите, канадцы не услышали. При этом у Трампа своих, так сказать, забот полон рот. В частности, ну, невероятно.
4: Мы за Трампа в этой борьбе должны быть, мне кажется. Вот,
10: да, боже, упаси быть за кого-то вот в этой битве. Мы за себя, за свою страну. Мне очень нравится еще один сюжет. Вот вы сказали, что у Трампа там куча своих активностей. Ну вот важная такая точка приложения сил связана с потенциальной возможностью повальсировать, и не только, в бальном зале, который то строит, то не строит Дональд Трамп. Ну вот, в общем, что произошло на этой неделе, и плюс как бы краткое содержание предыдущих сезонов. Идея фикса Дональда Трампа — это, значит, вместо одного из крыльев Белого дома построить бальный зал, как выяснилось, не только для того, чтобы пройтись с Меланией в туре вальса, но и для того, чтобы там был госпиталь, бомбоубежище, убежище и масса всяких еще интересных вещей. Причем сначала он говорил, что строит исключительно на пожертвования и всякие там частные инвестиции, а потом выяснилось, что нет, оказывается, еще и денежки из казны тоже имели место быть. В общем, возмутился Центр сохранения исторического наследия и в судебной плоскости, и, собственно, началось такой долгий процесс сутяжничества, где главным аргументом вот этого центра было то, что, ну, вообще, как бы Трамп, он не хозяин Белого дома и не арендатор Белого дома. Он просто вот как бы человек, который в силу занимаемой должности проживает в этом месте и, конечно, ни в коем случае не может ничего менять без, как минимум, согласование с Конгрессом. То есть вот это, собственно, и было главным исковым требованием – провести все происходящее через Конгресс. Соответственно, последнее, что было вот 7 августа, это решение о том, что Трамп не имеет права продолжать стройку. Оно было на 2 недели. 2 недели прошли, и вот сейчас вмешался Верховный суд США. То есть, представьте себе, Верховный суд США решает вопрос о строительстве бального зала в Белом доме. Это вообще нонсенс. И, собственно, судья Робертсон, верховный судья, он пока, значит, решил следующее. Стройка того, что находится над землей, продолжается. То есть ее как бы ее заморозили вот на несколько недель, сейчас ее размораживают. Угу. Но все, что под землей, там бункеры, бомбоубежища, там какие-то, в общем, все, что связано с национальной безопасностью, пока до выяснения всех обстоятельств заморожено. То есть такое вот как бы компромиссное решение, как бы вершки и корешки разделяем. Ну, конечно, повторюсь, чтобы такой кровью вот это все вырывать, это надо обладать характером легким таким Дональда Трампа, который действительно хватается за огромное количество всяких прожектов, а именно для, в том числе, увековечения его имени. Хотя он, я вот все пытаюсь понять, что он имеет в виду, он говорит о том, что этот зал — это подарок всей Америке. Не то чтобы все 300-миллионное население США, я думаю, когда-нибудь вообще в своей жизни вальсировало в Белом доме. Ну, вот как-то вот он видит в этом свой вклад, свое наследие какое-то такое вот удивительное. Ладно, бог с ней, с Америкой, и обсудим такую общепланетарную историю, которую мы, кстати, обсуждали в начале лета, и вот лето подошло к своему финалу. Мы обсуждали такое явление, как Эль-Ниньо, мальчик в Тихом океане, южная осцилляция Тихого океана. Говорили о том, что это, в общем, такое достаточно периодичное явление, а, собственно, даже само название, это еще название 19 века, то есть здесь дело не в антропогенном факторе, а дело в том, что действительно периодически южная часть Тихого океана очень сильно нагревается, соответственно, меняются вообще все процессы, связанные с этим, поскольку у нас большая часть планеты как раз покрыта водой. И вот, собственно, в начале лета мы говорили о том, что Эль-Ниньо этого года, вот 26-го и 27-го предстоящего, какой-то просто ожидается грандиозный вообще по масштабам. Так оно и вышло. И вот сейчас в конце августа, как бы в честь завершения лета, подвели итоги. Все намного хуже, чем прогнозировалось. То есть думали, что Эль-Ниньо войдет в пик, когда будет лето в южном полушарии. Ну, просто потому что, может, там больше воды, и там, соответственно, больше будут влияния. Но уже сейчас даже вот закончившееся лето в северном полушарии показывает, насколько все тяжело. Ну, то есть, во-первых, там и рекордно именно в этом году таяние льдов в Гренландии произошло, сильнейшие засухи и, соответственно, лесные пожары, и вообще дикая вот эта жара, которая не коснулась, например, Москвы, но в Европе, в южной части, например, России действительно были очень высокие температуры, ну, то есть, опять же, вот эти все ролики там в июне-июле примерно из Франции, из Германии, где плюс 50 за бортом, и люди на парапетах жарили яичницу там и снимали, и выкладывали эти ролики, это, конечно, для европейцев немного необычно. Все вспоминали, опять же, штаб-квартиру Евросоюза, где все кондиционеры выключены, кроме кондиционера в кабинете госпожи фон дер Ляйен. Ну и вообще, как бы, кондиционеры для Европы — это роскошь, объективно. То есть далеко не все домохозяйства и даже государственные учреждения могут себе позволить такую шикарную вещь, как охлаждение воздуха. Ну и, конечно, колоссальное влияние Эль-Ниньо на сельском хозяйстве. То есть это связано и с зерновыми в текущем году, это связано и вообще с урожаями. Вообще все, что касается урожая кофе, какао-бобов, очень и очень, как бы, ну не то чтобы оно под вопросом, урожай будет. Но цены, конечно, очень-очень сильно изменятся, и по какао-бобам там невероятная происходит шринкфляция шоколадки, которая практически во всех странах случилась. То есть шринкфляция — это когда, например, у вас там цена шоколадки такая же, но там вместо 100 грамм вам заворачивают уже 80 грамм, там 75 грамм и прочее. То есть это связано как раз с дефицитом на рынке какао-бобов. Ну, в общем, действительно любопытно, что нам еще принесет Эль-Ниньо. Плюс все это наложилось на проблемы с вообще в целом с уровнем Мирового океана. И вот с 3 сентября на этой неделе объявили как раз, что Панамский канал практически в два раза снижает пропускную способность по судам. То есть вместо там условно 40 на максимуме в день будет проходить порядка, ну, там, 20-23. При этом из-за Эль-Ниньо, блокировки Ормузского пролива и вообще совокупности причин стоимость уже прохода одного судна больше миллиона долларов по Панамскому каналу. Но поскольку засуха, то, соответственно, еще все это больше будет подниматься. Ну, в общем, неудивительно, что при этом невероятное внимание сейчас страны обращают на Северный морской путь. А опять же, мы это обсуждали, что эта тема выстрелит. На программе обсудим. И вот новость этой недели — это то, что непосредственно одна из очень интересующихся Арктикой и Севморпутем стран

0: рубрику «Персона недели». Потому что у меня там сегодня «Персона недели», там есть что рассказать.
1: У вас есть?
0: Да.
1: У меня, потому что сегодня «Персона» я что-то не обнаружил, потому что я в путешествиях нахожусь, поэтому я как-то
0: сейчас кого-нибудь найдем.
1: Подстал.
0: А здесь не обязательно какой-то актуал. Да. Давайте. Итак, рубрика «Та-да-да-дам». Надо тоже какую-нибудь отбивку нам придумать. «Персона недели».
1: «Та-да-да-дам» в вашем исполнении прекрасно.
0: Хорошо, давайте оставим так. Ну что, кто вас впечатлил на уходящей неделе?
1: Никто не впечатлил меня, Кира Львовна. Кроме прекрасной природы Абхазии.
0: Ну, это тоже вполне себе.
1: Да, дня признания независимости Абхазии и Южной Осетии меня особо ничего не впечатлило.
0: Абхазский народ... Кстати,
1: ну, да, это
0: гостеприимство.
1: Персона, да.
0: Слушайте, это понятие персоны, собой. Это у нас в нашей рубрике это очень собирательное понятие. У нас здесь и люди, и исторические персонажи, и живые, и неживые, и, в общем, и растения, и животные, и футбольные команды, и кого только не было уже.
1: Ох, это вы даете слишком расширительную трактовку. Нет, я так не готов.
0: А вот я готова, потому что у меня две
1: Давайте.
0: Впечатляющие фигуры.
1: Прекрасно.
0: Во-первых, всю неделю с огромной помпой, начиная с 24 августа, отмечается трехлетие панды Катюши. Первой панды, напомню, для тех, кто не в курсе, которая родилась на территории Российской Федерации. И, конечно, количество мероприятий, оно просто совершенно зашкаливающее. То есть неделю гуляет не только весь зоопарк и его окрестности, но это и большое светское событие. То есть посол Китая в России прибыл на празднование трехлетия, подарил такой большущий красный шар, а внутри бамбуковые ростки. Петр Алексеевич, ну это так мило, я не могу. 150 грамм. Когда-то была Катюша, и вот сегодня это уже такой многокилограммовый медведь бамбуковый. Кстати, ее родителям, которые тоже задействованы в мероприятиях, это панды Жу и Диндин, которые прибыли в московский зоопарк, по-моему, в 2019 году. Вот они как раз, когда приехали, они были в возрасте Катюши нынешнем. И вообще, насколько я понимаю, по достижении ей 4 лет, наверное, она куда-то дальше поедет, ну, устраивать свою личную жизнь, свое личное счастье и, так сказать, прославлять.
1: У нас-то жениха нету для нее.
0: Три панды вот живут, собственно, и надо же где-то искать в какой-то другой семье какой-то династический брак осуществлять. Так что посмотрим, куда ее определят. Это же часть мягкой силы Китая, как мы помним. То есть все панды принадлежат Китаю, даже рожденные не на территории Китая. И, соответственно, Китай вот всеми вот этими вопросами заведует, кто, с кем, как это все будет выглядеть, кому дать панд, кому не дать, соответственно, кого забрать. Вот мы помним, что американские панды уехали из Штатов, и там условия содержания очень не понравились китайским проверяющим. То есть это вообще целая... Это целая история, и содержать их и сложно, и это затратно. То есть это такой вопрос престижа и для Китая, и для принимающей стороны. То есть что вот у вас в зоопарке есть панды, они себя комфортно чувствуют, они там уже тем более размножаются. Это все очень как бы хорошие знаки, это все способствует укреплению двусторонних отношений, между прочим. Еще у меня, ну это культовая фигура, я сразу скажу. Я постараюсь уложиться, но чтобы вы понимали, сегодня гуляет все международное право. Прогрессивное, потому что 27 августа — это день рождения Фридриха Фридриховича Мартенса, он же Федор Федорович. Но в любом случае все студенты знают, что инициалы FF — либо Фридрих, либо Федор, то есть вообще он эстлянский немец, но действительно иногда встречается расшифровка Федор Федорович. У него огромное количество всяких прозвищ таких неформальных, то есть, например, его называли министр иностранных дел Европы, или его называли лорд-канцлер Европы, хотя, естественно, нет таких должностей, но вот его так называли, то есть, чтобы просто все понимали, это человек, к которому могли обратиться в конце 19 века Британия и Штаты для того, чтобы он рассудил какой-нибудь там вопрос о судоходстве, рыболовстве, какой-нибудь торговый спор и так далее. И, естественно, он там был не один, а, как правило, были такие тройки судей, но он был председателем и был невероятно востребован. Поэтому, собственно, вот еще одно из, так сказать, его прозвищ неформальный – главный судья христианского мира. То есть он был арбитром, он был судьей, он был вообще одним из первых юристов-международников, что называется, вот персе, то есть вот именно по профессии работал. Его попросил МИД Российской империи составить вообще перепись всех соглашений, которые когда-либо заключала Россия с кем кем бы то ни было, и он там огромный составил.

0: такой многотомный труд всех конвенций, договоров, трактатов, соглашений и так далее. Но для, скажем, массового зрителя и для людей, которые проживают за рубежом, в любом вузе мира, где изучается международное право, изучают Мартенса благодаря его вкладу в международное гуманитарное право. Он, по сути, отец того, что мы сегодня называем гуманитарным правом, то есть защита людей в период военных конфликтов. И так называемая оговорка Мартенса, она сегодня, где говорится о необходимости защищать людей в ходе боестолкновений как бы любой ценой и делать это приоритетом, это сегодня входит во все тексты по международному гуманитарному праву, в том числе в знаменитые 4 Женевские конвенции 1949 года. Так что действительно это выдающийся человек, он автор бестселлера, который называется «Международное право как раз цивилизованных народов», которое ну, переиздается вот с 19 века, и до сих пор это прям очень востребованная книга, потому что она позволяет понять вообще мышление того человека, который был очень приближен к сильным мира сего и действительно сыграл огромную роль и в примирении, и в арбитраже, и в гуманитарном сотрудничестве. В общем, вот такой вот замечательный мне такая персона недели. Прям довольна я, что сегодня так совпало. Ну что, Петр Алексеевич, счастливо!
1: Увидимся!
0: Да, привет Абхазии! Все, всем счастливо!
2: Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
3: Обсудим.
5: Конечно, обсудим.
6: Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».

возможный рост цен на бензин. Контекст. С топливными проблемами столкнулись десятки регионов России. Где-то отсутствует марка АИ-95. В других местах введены ограничения на отпуск и время работы АЗС. Власти делают все возможное, чтобы купировать трудности. Наращиваются поставки бензина из других стран. Подвергшиеся атакам НПЗ восстанавливаются. На бензоколонки поступают резервные запасы. Растет внимание населения к электромобилям. Операторы зарядных станций фиксируют увеличение трафика. Интерес инвесторов к этому виду бизнеса получил новый импульс. По прогнозам аналитиков рынка, цены на бензин до конца года будут расти на 1-2% в месяц. Но это при условии, что серьезных повреждений нефтеперерабатывающих заводов больше не будет. Их постепенно восстановят параллельно с поступательным наращиванием импорта. Если же эти процессы пойдут в ускоренном темпе, то бензиновая инфляция останется на уровне общего удорожания товаров и услуг – 6% в год. Стабилизации ситуации с бензином должно поспособствовать и то, что власти снизили нормативы биржевых продаж. Также они активизировали борьбу с посредниками, которые усложняли путь продукции к конечному потребителю и влияли на ее стоимость.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, Хинвали 5.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Возгорание квартиры произошло в Севастополе из-за попадания БПЛА. В МИД Швейцарии признали, что санкции против России отменят при ужесточении нейтралитета. Мошенники начали запугивать россиян отключением газа. Подробности далее. Возгорание квартиры на 5-м этаже произошло в Севастополе из-за попадания БПЛА. На месте работают пожарные спасатели, людей эвакуируют, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Кроме того, он отметил, что осколки сбитого беспилотника упали на территории отеля в Севастополе. Возникшее возгорание потушили его сотрудники, пострадавших нет. Также Развожаев добавил, что дроны попали в старые резервуары в Севастополе, в которых были технические остатки топлива. Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за временных ограничений в районе авиагавани, сообщила Росавиация. Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Возможные корректировки в расписании. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. Кроме того, ограничения введены в аэропортах Самара, Кирова и Краснодара. Швейцария будет обязана отменить действующие санкции против России, если на референдуме будет одобрена инициатива об ужесточении нейтралитета, сообщили газете «Известия» в швейцарском МИД. Там пояснили, что в соответствии с инициативой сотрудничества по сравнению с сегодняшним днем придется ограничить, среди прочего, в сфере совместных учений с НАТО или обмена данными. Вопрос о том, стоит ли внести в Конституцию меры по ужесточению принципа нейтралитета Швейцарии, включая запрет следовать неодобренным Совбезом ООН санкциям, будет вынесен на референдум 27 сентября. С инициативой выступила имеющая парламентское большинство Швейцарская народная партия. Более 445 тысяч российских туристов побывало на китайском острове Хайнань за январь-июль этого года, что на 69% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали РИА Новости в Управлении по туризму, культуре, спорту, телевещанию провинции Хайнань. Власти провинции также отметили очень высокую заполняемость на 12 прямых авиамаршрутах между Россией и Хайнанем с начала года. Кроме того, большое количество российских туристов приезжает на Хайнань с пересадками через Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и другие города. Максимальный уровень нагрузки на российских школьников варьируется от 20 часов в неделю в первых классах до 37 часов в 10-11, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он добавил, что время на домашнее задание, а также количество и продолжительность контрольных и проверочных работ, нормированное приказом министерства. Мошенники от лица управляющих компаний сообщают россиянам о необходимости устранить якобы критические нарушения в работе газового оборудования, пугая отключением газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Злоумышленники заявляют собственникам жилья, что в августе якобы проводилась плановая проверка сетей, в их доме обнаружены критические утечки или нарушения, которые нужно срочно устранить. После этого мошенники навязывают замену клапанов, счетчиков или дымоходов по ценам, завышенным в 5-10 раз, либо берут предоплату за срочный ремонт и исчезают. Мышеловки рекомендуют следить за графиком плановых проверок заранее на досках объявлений или на сайтах управляющих компаний. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: Очередное заседание мужского клуба «Словом по столу».
3: Мужского
2: клуба, да. «Словом по столу» начинается. Все те же Петр Лидов, тот самый Лука Андрей.
3: Как Канье Уэст.
2: Конечно.
3: Вот он.
4: Не зря за ним по городам езжу.
5: Он за тобой, скажи.
4: Или он за мной.
2: Значит, Алеша Тимофеев у нас в гостях сегодня. Актер Даниил Вахрушев. Дани, привет, салют.
6: Привет, салют.
2: Физрук, бывший король и шут, очень Древняя Русь, 1703. Самый высокий рейтинг на... Не на физруке, кстати. На короле и шуте самый высокий рейтинг.
6: Серьезно?
2: Да.
6: Прикольно. Я рад, кстати.
4: У фильма?
2: Да, да, да.
6: Мы очень старались, когда этот проект делали.
2: А, нет, обманул. Шифр.
6: Шифр. Ну, Шифр тоже значимая для меня такая роль. Да.
4: А про что фильм? Сериал
6: «Шифр»? Про разведчиц.
7: А, Шифр, да.
4: Хороший? Да. Что-то я начинал, по-моему.
2: 8,4 рейтинг.
4: Да?
2: Можно посмотреть.
6: Народ любит.
4: Извини, что я тебя...
2: А у тебя большая там роль? Я, к сожалению,
4: до конца смотрел такой ужас.
6: Ну, такая объемная достаточно. Достаточно. Не главная, но абсолютно, она на несколько сезонов. Абсолютно. Да. Три сезона вроде. Ну, я там кто? Существовал.
2: Угу. А есть разница для тебя «Серчик» и кино? В чем вот основная разница?
4: «Серчик».
2: «Серчик», сериал, да. Но сериал, да, имеется в виду.
4: Так говорят у вас актеры?
6: Нет, «Серчик». Я первый раз слышал,
2: «Серчик» это,
6: но я
2: мы дома так говорим. Да,
4: не надо нести все.
7: Давай вот эту...
4: Ты скоро здесь курить.
2: Простите за сниженную
4: лень. По туалете начнешь.
2: Прости.
7: «Серчик». Вы подумали сразу, не будем говорить, что у вас там дома происходит.
2: Да, не-не-не. «Сериальчик».
6: Ну, «Серчики» тоже бывают, да.
4: Не перенимай. Держи свое.
2: С точки зрения вот, подготовки актерской. Вот.
4: Как еще раз?
2: Актерской.
6: Актерской! А, ну, смотря какого тоже масштаба проект. Если масштаб проекта предполагает какую-то домашнюю работу, да, и возможность вообще провести эту домашнюю работу. То есть, например, ну, если тебе нужно сыграть там хоккеиста, вот хоккеиста я играл, и продакшн давал возможность полгода до этого тренироваться. Это был полный метр. Соответственно, конечно, погружение...
4: Как фильм называется про хоккеист?
6: «Хоккейный папа».
7: А, отличный фильм, кстати, я смотрел.
4: Да.
7: Да, хороший такой, добрый.
6: Вот, просто в сериале же ты объемнее роль раскрываешь, то есть у тебя как бы больше ты можешь роль свою подраскрыть, соответственно, ты в ней погружаешься больше.
2: Угу.
6: Вот, зачастую. Даже несмотря на бюджеты и на все остальное. Так что в целом-то разницы нету. Не знаю.
2: Но разница? Ты прям готовишься вот по Станиславскому, вот честно, или... Ну, или, наверное, актер никогда честно не скажет, да, про подготовку.
6: Ну, например, продюсер запускает проект, зовет меня на пробу. Я понимаю, что продюсер готов там бабки вливать в этот проект, да, он дает возможность снять ледовый, там, дает возможность мне подготовиться. Соответственно, я вкладываюсь в это. И, соответственно, готовлюсь к роли, конечно же, да. Вот, это не всегда в плане происходит, я про это, ну да, да, я готовлюсь.
4: А если ты понимаешь, что продюсер жадный?
2: Тут но тут... еще режиссер. Может, режиссер руками, ну, разводя, так сказать, заражать людей, компенсируя жадность продюсера?
6: Ну, один человек тоже. Там, ну, много цехов в кино работает, и один человек не способен. Как бы, если ты видишь, что нигде нет отклика, и ты один только идиот такой, я тут роль расписал, и давайте-ка тут работать по 20 часов, ну, как бы, тут тоже быстро перегоришь, если честно. Вот. А если все... То есть был у меня проект «ЗКД». Это такой один из первых киносериалов на ТНТ, и там... Это получился очень крутой сериал, и там вся съемочная группа экспериментировала, и вся съемочная группа снимала по 28 часов, и все были на энтузиазме, и, соответственно, никто не обламывался, когда продукт вышел. Вот. Но если бы там только одному человеку это нужно было бы, конечно, был бы результат другой.
2: Расскажи, вот ты, ну, тогда ты все-таки был гораздо моложе на физруке. Да. Вот как актеры реагируют и относятся? Вот вы играете вместе в одном, да? Значит, ну, условно говоря, у Нагиева ценник X50, значит, чем, ну, условно говоря, такая же, как у тебя роль, да? Uh-huh. X50 просто. Uh-huh. А вы тратите одно и то же время.
4: Что ты можешь
2: сказать? А?
4: Ну, X10, а не X50.
2: Будет X50. Ну, то есть, хорошо. Будет, значит, начинающий актер будет получать там...
6: Но X50, ну, что было?
2: Да, да, 20 тысяч рублей, а у него 1 000 000 рублей.
4: А это для тебя деньги. Начинающая роль была?
6: Да, спасибо. Да, мы немного денег получали тогда.
2: Но 20 тысяч...
4: Потому что на ноги ушло.
6: Ну,
4: если что, я знаю, где он живет.
2: Да, вопрос... Ну...
6: Да нет, но, например, ну, тут каждый случай частный. У меня просто таких случаев не было. Там, например, возьмем конкретный пример с Нагиевым.
2: Да.
6: Нагиев, как бы, нельзя закрыть глаза на то, что он делает всегда кассу.
2: Угу.
6: Вот. Он всегда делает как бы смешное кино смешным. То есть это никогда не зря потраченные деньги, наверное, с точки зрения продюсера. И поэтому, и
2: продюсер, ты понятно.
6: Ну, то есть, не, а как у меня может быть к нему претензию, по большому счету, если, например, он сделал физрука вообще? Был бы другой актер.
2: Не было бы физрука.
6: Вот и все, как бы.
2: Справедливо
6: тут, тоже. Тут, да. Плюс, да хоть
4: ему же круто засветиться.
6: Ну да, хоть X100 вообще.
2: Ну не знаю, а играл с кем-нибудь заслуженным, там, заслуженный артист какой-то с тобой был в кадре?
6: Да,
2: какой-то гуру такой прям, мастодонт такой, легендар.
6: Не, ну были.
2: Кто-кто?
6: Господи, у меня просто когда так задают вопросы, у меня это что вылетает из головы.
2: Михалков, Машков, Меньшиков, кого там мы еще можем...
6: Да, господи, Маковецкий, есть, Маковец.
2: Маковец.
4: А есть у нас не на «М»?
2: А?
4: Не на букву.
2: Безруков.
6: Вот. Да, да, да. С Маковецким с тем же играл.
2: Миронов тоже, да, да, тоже надо. Ну.
6: Не, ну много с кем вообще в целом.
2: Ну, Маковецкий, расскажи про Маковецкий.
4: Да, с Маковецким
6: что?
4: Был 3 года.
2: Ну, вот существование в кадре имеется в виду, так сказать, чувствуется. Ну, вот отношение старой школы к молодым актерам, вот это вот...
7: А есть ли там вообще много там совместной работы? Или все-таки кино, оно, ну, там, что-то отработали? Это не подразумевает, что вы... Кто-то... А, этот самый Кевин Спейси у Собчак в интервью объяснял разницу между театром там, да, и кино. Он говорит, ну, кино ты там приехал, снял, так сказать, потом все смонтировали и так далее. А театр ты живешь с этими людьми целый год, ты, ну, это да, как семья уже, там, ты с ними на сцене по-другому проживаешь.
4: Поэтому... Странно, что мы в России эти слова услышали от Кевина Спейси.
2: Не, ну, мы слышали дом, театр, театр-дом, в смысле, это концепция все-таки российских академических.
7: Да, вот как это?
6: Тоже какой театр смотрел? Я в таком театре не играю, играю только в энтерпризном театре. И там еще все хуже, чем в кино в этом смысле, потому что короткие репетиции, 4-часовые, там 3 состава и такая все...
2: На расслабоне.
6: Несложная история, да, какой-то немножко бардак происходит. Вот.
2: Ну, а вот разница между актерскими поколениями чувствуется на площадке во время работы, свысока, не свысока, там, не знаю, помощь какая-то, что-то.
6: Да, чувствуется. И у меня был интересный случай, такой артист, он, к сожалению, или к счастью, да, правильно так говорить, уехал в Израиль. Такой был Толя Белый.
4: К счастью, для нас
2: легендар. Ну, вы такой вот, типа, это
6: Толя Белый. Я имею в виду, но он старой школы. И мы снимали в сериале «Даркнет» он назывался. И там такая история, типа киберпанк, там много всяких гаджетов, там перемещение во времени, всякие штуки, там голограммы, нужно с этим работать в кадре, то есть я там нажимаю себе на руку, у меня там такое устройство, у меня появится голограмма, я там бах, там собрался какой-то гаджет, там бах, переместился во времени, ну, короче, такая история. Мне когда этот проект предложили, я такой, вау, точно моя тема, я очень люблю играть в игры, типа я в этом шарю, это прям мой мир, потому что даже... А вот я учился там в университете, и вот вообще многие артисты со мной, которые учились, они все такие там, вот это надо, Станиславский, такие немножко душноватые. А мне нравился там рэп, там игры, там все такая история. Я такой, о, наконец-то сериал, типа, клевый, там, вот про эту движуху, все моя тема. А партнер Толя Белый, вот. И, короче, мы с ним начинаем играть в кадре, и я понимаю, он говорит, блин, а как, что, объясните мне, что за голограмма вообще, как все это делать, как это вот, и психует ходит, а я на него психую, нервничаю, потому что я думаю, да господи, ну зачем вы взяли такого деревянного человека, который, ну, прям совсем не понимает жанр. И вот что-то мы играем, играем, играем, играем, а потом в один момент ко мне подходит режиссер, говорит, вот, ну, не получается у тебя, говорит.
4: У тебя?
6: У меня. У Толи получается, у тебя, говорит, не получается. Я не понимаю, говорю, ну как, я же, это же мой мир, я же понимаю. Говорит, ну ты, говорит, вот играешь в это. А Толя хоть и не понимает этого мира, но он играет по старой школе. Он не понимает, но он как поезд играет. И вот есть какая-то вот разница в этом, действительно. Они вот, какая-то другая шиза, короче. Они как военные, вот, типа.
2: И копаем отсюда и до столба.
6: И до обеда,
2: да.
7: Старый конь, борозды... Не использую.
6: То есть он, может, смысла не понимает,
2: да,
6: у него есть
2: просто такой, да,
6: приказ,
2: на уверенном. Да.
6: Я помню, меня это так возмутило, я думаю, да как так-то вообще?
2: Смешная история. Хорош.
6: Так вот, такие.
2: Да, прикол.
6: Да не, ну, конечно, отличается. И Маковецкий, я помню, вот «Печень» был фильм, он пришел, и взрослый артист сам предложил там какие-то штуки, я помню, он там себе в рот что-то подкладывал, чтобы шепелявить. Ну, короче, ну, да, всегда вот так вот. Ну, то есть у них есть какая-то нижняя планка, и они
2: нижняя
6: планка не падает вообще ни в коем случае.
2: А ты, у тебя же образование, да?
6: А еще, извиняюсь, некоторые артисты старой школы, это их отличительная черта, могут выпивать по 2 бутылки текилы за смену там еще. И отыгрывать, безусловно.
4: Но это опыт.
6: Да, это опыт. Ну, это малое количество, но я про то, что это...
4: Мало кто так может или мало кто пьет?
6: Мало кто пьет и мало кто так может.
2: Да.
7: Ну, а что, вообще выпивают там, нет? Во время съемок?
6: Ну, это на самом деле такое раньше было. Сейчас уже, конечно, сейчас все воспитаны.
2: Вот, молодец, это да.
6: Я серьезно.
2: Чтобы не подумали, что на этом проекте. Понимаешь,
4: год снимается. Да это давно было.
7: Мне одна знакомая, которая служит, так сказать, в классическом театре в одном, рассказывает, что там до сих пор старая школа, она продолжается.
4: Не, ну в театре.
2: театре.
8: Да. Нет, не во всех театрах. Это в более современных театрах.
2: У Райкина, например, Райкин говорит, если я почувствую даже запах перегара на репетиции, все, увольнение.
8: Вот они нормально вообще.
2: Кому как?
6: Не, в кино сейчас строго стало. Я помню, раньше, да, как-то что-то я вот прям, когда только в кино залетал, еще позволялось вот артисту там что-то выкобениваться, там что-то медленно из вагончика выходить, там кто-то там выпивал иногда. Иногда там что-то кричал на ассистентов. Ассистентов по актерам там опоздать можно было там на час кому-то позвать. Сейчас вообще как-то сейчас строго.
8: Ну хорошо, если это экспедиция.
6: В экспедиции еще строже. Да? Ну, я не знаю.
8: А после смены?
4: Что такое экспедиция?
8: Ну, когда выезжают.
2: Ну, куда-то
8: поехали. Снимать там, не знаю, Новороссийск.
6: Ну, я к тому, что сейчас в целом культура вот киносъемочная, она как-то прокачала. Сейчас уже не принято вот это.
4: Вот почему кино в качестве-то потеряло, а? Трезво играете.
8: Души нет.
2: Да, у тебя академическое образование?
6: В плане?
2: Ну, в актерское профессиональное образование?
6: Ну, в ГИК я заканчиваю.
2: Актерский?
6: Да.
8: Хорошо. А как взаимоотношения между членами съемочной группы с точки зрения взаимоотношения полов? Или без алкоголя?
2: Схватить кого-нибудь, так сказать.
8: Схватить в экспедиции, это в России.
2: А вы ж не волочок. Господи, да.
8: Светлана Андреевна.
6: А вот
8: репетируем.
6: Актеры, они как бы выпадают из этой как бы ситуации, потому что мы какие-то вот отдельный цех такой абсорбированный.
8: То есть
6: в съемочной группе всегда, да, я что-то слышал про это.
2: Ну вот это там чикается, да? Серега, Светик, Наташку Хлопушку, понимаешь, ты схватил, значит, после
8: хлопнул. Маститый режиссер.
2: А, ну, это тоже может, да.
8: Гримершу.
2: Пригласил, ну, или актрису.
8: Ну, а актрису. Не отужили там сегодня.
2: Совершенно. Поработать, не поработать.
8: Татьяна.
2: Над ролью Татьяна. Что-то не получает. Ну, не идет.
8: Так оно все
6: бывает. Нет, так у нас так не бывает.
2: Как-то не идет.
4: Может, тебя не берут просто в этот вагончик?
8: Может, потому что там есть вагончик отдельный для этого.
4: Может быть, там Анатолий Белый.
8: До сих пор.
4: Не может в Израиль уехать.
2: Ладно, значит, нашел классный сайт. Можем сейчас быстро это все сделать. Он узнает персональную статистику жизни. Обожаю такие истории. Значит, вводишь свое... Это абсолютно бестолковый, который все могут сделать это отдельно и самостоятельно, но тут сделали целый сайт. Вводишь свою дату рождения. И он тебе говорит, сколько ты там сделал вдохов, сколько дней ты прожил, значит, сколько людей ты пережил из своего возраста, понимаешь ты? Что было в день твоего рождения? Там музыка, к какой дате относится твой день рождения? Ну, типа, вот сейчас прошло там 40, сколько у тебя? 40 лет со дня рождения. Что было за 40 лет до твоего дня рождения? Очень любопытная история. Если хотите, можем...
8: Ну, вводи мое.
2: Можем поиграть. Сейчас, давай.
8: Так давай мы гостя введем.
4: А, давай.
2: Не, ну почему? Можем и одного.
6: Я что-то пытался вникнуть, я так и не понял там смысл.
4: Сейчас,
2: ничего сложного.
4: А говоришь, в гаджетах разбираешься.
2: Да, ты опять сейчас. Тебе опять не поверят, понимаешь? You're getting old, называется сайт. Ты стареешь.
4: О, спасибо. У меня ВУП так говорит. Зачем мне еще сайт?
2: Да, значит, давай, дата, месяц и год рождения.
6: 10.04.92.
2: 10.04.92.
4: В школу пошел.
8: Я помолчу.
4: Ты помолчи пока.
2: Ну, расскажи, Петь, ты помнишь 10 апреля?
8: Нет, ну, 92-й год, это уже...
4: Союз развалился?
8: Союз развалился как раз первые дни, так сказать, Российской Федерации.
4: Ты родился уже в России.
8: 10 апреля... Что было 10 апреля? Насчет 10 апреля ничего не скажу.
2: Значит, вам 12550 дней сегодня. 12550 дней.
8: Круглая дата. 550. Она только кончается.
2: Ну, тут вот еще этот они делают, значит, из людей, чей возраст можно сложить, получится твой. Сын Дэвида и Виктории Бекхэм у тебя плюс. Саша Барон Коэн и Исла Фишер. Вот, так сказать, вот если их сложить. Ну, почему? Твое сердце билось примерно 1 255 151 раз. Дыхание. Сколько раз ты вздохнул? 280... А, нет, 1 миллиард, наверное. Потому что 287 613. 287 миллионов, прошу прощения, 613 тысяч. Сейчас есть около... Да, когда ты родился на Земле, вот это удивительная история, любопытная. Я сводил свой возраст, было 4 миллиарда людей. А сейчас под 9. Тоже понимает, да?
8: Это все из-за тебя.
2: Это,
8: и Нигерия.
2: Тут плюс 3,
8: ты
2: да.
8: Плюс Нигерия.
2: Я и Нигерия. Значит, когда ты родился, было 5500.
6: Ага.
2: А сейчас уже тоже 8200 почти.
6: Ага.
2: Представляешь? Сколько людей вместе.
4: Представляешь, сколько всего в вагончиках произошло?
2: Значит, ты родился...
8: Сколько выше конкуренция сейчас?
2: Ты родился за вот такой же вот за эти там тысячи дней до твоего рождения ровно, да? Авиалайнер Boeing 707 впервые взлетел.
6: Ну, это интересный, конечно, сайт очень.
4: Да,
6: ну, я, типа, видно, как... за 333 месяца до твоего дня рождения придумали круассан. Типа, ну, клево.
2: Ну, за тут ровный он высчитывает. Короче,
4: рандомный генератор рандомных фактов.
7: В общем, да, проверить нельзя.
4: Ну, так Алексей потратил субботу.
2: Ну, не, ну это мне было интересно.
7: А действительно,
4: а мне было интересно.
2: Более 59% посетителей этого сайта моложе, чем ты. Вот.
4: Понятно. И Леша Тимофеев.
2: И я. Ну, а тут, а
7: один, у меня один точно стал.
2: Вот, но любопытные всякие такие. Мне понравилось.
7: Будем вводить.
4: Не надо.
2: Не надо, все, не надо.
4: Я от его фактов устал.
2: Мне очень понравился. Значит, мне понравилось, потому что понятно как-то...
4: Потому что у тебя очень
2: линейность истории. Нет, линейность истории. Вот
4: не, меня только миллиарды людей удивили, что-то.
6: Ничего. Ну да, я думал, меньше. Да. Ну не, ну хотя как меньше.
2: А у Пети, прикинь, давай твой возраст просто ведем, посмотрим, сколько
7: миллиардов было. Ну, может, прикинуть.
2: 7.
7: Нет,
2: 15.
6: Почему? Это со дня моего рождения прибавилось 3 миллиарда?
2: Да. Прикол? А ты говоришь.
7: Не, ну вычти 2 миллиарда.
2: Давай, какой у тебя?
7: У меня 14 июля 69.
4: Видишь, и ты участвуешь в этом.
7: Давай введем мою дату рождения.
2: Давай.
7: Давай.
2: И я это сделал уже быстро, Петь.
7: 14.
2: Значит, выясняется, что когда ты родился, на Земле проживало примерно...
7: 6 человек.
2: Да, 7.
4: И 2 мамонта.
2: 3 миллиарда 660 миллионов человек.
4: А чего все так бодро начали это?
2: Но...
4: Делиться.
7: Они увидели меня.
2: Понимаете, почкованием.
6: А вот интересно, кто вот главный вклад внес? Кто? Африка.
2: И Азия, да. Азия в большей степени, чем...
6: Индия.
2: Индия-Китай.
7: Индия-Китай, да. Там все. Потом сейчас Африка, значит, больше.
2: Да. Так что вот так вот. Ты такой старый, что вот как бы сегодняшний день, а это как бы до твоего рождения.
7: Это был еще 19 век, да?
2: Нет. Это был 1913 год. 1 февраля 1913 года.
7: Вот времена были, между прочим.
4: Что было?
7: Первая мировая.
2: Во-первых, Первая мировая.
7: Готовилась.
2: Во-вторых, в Нью-Йорке открывается восстановленный центральный терминал. Ну и вообще, в 1913 год, прикинь, но это еще...
7: Это год расцвета Российской империи экономического, подъема. Помнишь? Ну, все же сравнивали с 13-м годом.
2: Да, с 13-м годом, да.
7: Пик до 14-го, до Первой мировой войны.
2: Вот так, прикинь.
7: Вот так.
2: Оно любопытно.
4: Только-только вот пик и война сразу.
7: Да.
4: Так принято у нас.
2: Ну да.
7: Так бывает. Нет, ну после войны тоже бывает пить.
4: Бывает.
7: Закончить.
2: Ты лет 20 подождать, и как все это. Тебе 20856 дней, Петя. 20856. Вот.
7: Хороший. Завтра будет 857.
2: Но это к тому, чтобы напомнить, значит, организатор, веб-разработчик Стивен Бродбенд хотел подшутить над пользователями вместе показать им ценности их жизни в космических масштабах. Ну, всякое такое. Вот.
4: Получилось.
2: Ну, как будто бы, да, я доволен. Строгость начальников понизила эффективность работы подчиненных. Очередное исследование. Кто это?
4: Смотря в каких учреждениях.
7: 100%.
2: Экономические.
4: Как работать начинают?
7: Никак.
2: Проблема выгорания носит глобальный характер. Вы знали, ежегодно стресс, депрессия и повышенная тревожность на рабочем месте становятся причиной миллионов потерянных трудовых дней по всему миру. Главным триггером этих негативных состояний выступает именно интенсивность труда. Значит, так некомпетентные менеджеры заставляют своих подчиненных трудиться с повышенной интенсивностью, что напрямую подрывает здоровье работников и пагубно сказывается на общей производительности труда.
4: Это не то же исследование, которое тогда офис рассматривал, как они должны быть оборудованы?
2: Ну нет, это другое. Тот-то наш, как у Челик, а это прям тоже они кучу денег потратили, наверное, на это исследование. Но ты за хорошего, доброго режиссера или за злого режиссера?
6: Я, кстати, мне какие-то вот вопросики-то присылали, и я вот размышлял по этому поводу и понял, что, конечно, сложно мне вообще рассуждать в том смысле, что у нас кино, я так задумался, удивительная история в том плане, что у нас очень много цехов. Там немного людей в этих цехах.
2: Но твой непосредственный начальник — это режиссер. Вот
4: или не всегда он на площадке?
2: Ну как, не всегда. Ну,
6: режиссер. Не, режиссер. Не, по большому счету, это режиссер должен.
4: Он там всегда на площадке?
6: Начальник. Да, он всегда на площадке, и он вне площадки, поэтому это как бы он, получается, как бы логично, что начальник. Вот если вот в этом контексте рассматривать, то как бы он начальник.
2: У тебя были вот такие, ну, прям противоположности какие-то? Режиссер, типа, один добрый, все через, значит, какие-то эти, а второй постоянно орет.
6: Просто у нас еще в кино, опять же, личная мотивация, она как бы очень сильно роляет.
2: Что это имеется в виду?
6: Ну, потому что у нас в профессии допускается инициатива от каждого цеха, да, то есть как сказать, автономная работа цехов, то есть она допустима. Когда режиссер не прям full фокус на 100% как бы следит за каждым из цехов. То есть он рассчитывает на то, что за каждый цех отвечает ответственный человек, и как бы группа мотивирована, и то есть процесс его происходит. Да, но просто во многих сферах... Просто во многих сферах этого не может быть априори. Я вот про что. У нас в кино это может быть, это допустимо. Личная реально мотивация. Вот в чем история. Как у военных, наверное, так же вот тоже.
9: Нет, примерно оно так у всех. Начальник же не обязательно контролирует там, я не знаю, административно-хозяйственную деятельность, понимаешь, что в здании. Например.
4: Но все знают, лучше ему на глаза не попадаться.
9: Но все знают, что начальник, есть такое выражение, если начальник не «амно», значит, он «амно» начальник. Такая логика тоже существует. Он не обязательно погружается куда-то, понимаешь, ты, к светикам, все, или там, я не знаю, к операторам, или там, кому-то еще, там, к звукачам. Там работает профессионал, у него хороший контакт как бы с главным оператором, главным звукорежиссером там, и так далее. А непосредственно с тобой в кадре, вот когда он, понимаешь, когда он тебе просит сыграть, когда он тебе верит или не верит. Вот у тебя были противоположные режиссеры? Один хороший, адекватный, типа там лайт такой, мягкий, а второй очень суровый, постоянно орал, верещал, как в этом. Помнишь фильм, гениальный мультик? Как, там же тоже режиссер все время там орал, он с инфарктом.
4: Он нарисованный.
6: Да. Нет, таких кейсов вообще не было. И вот режиссеры... самый лучший, в моем понимании. Обычно как-то вот это всегда хороший проект, и режиссер какой-то, которого вот и заведомо все уважают, его боятся, и как бы стараются не допустить. Он обычно никогда и не орет вообще, если честно. Там орет за весь проект один раз, и это очень страшно, и как бы больше никто этого не допускает. А так он как-то вызывает уважение какими-то другими.
4: Ну, может, он в начале съемок кого-то избил, и его весь фильм...
6: Нет, как-то...
4: Ну, ты говоришь, что подвели порядок. Раньше бухали, там, в вагончиках опаздывали. Кто навел порядок? Режиссер пришел, расстрелял двоих там, например, или сбил, и все такие, пора завязывать. Кто навел порядок в киноиндустрии в российской?
6: Блин, я вот, если честно, не знаю.
4: Мы читали еще буквально год назад новости про одного известного актера, что он срывает съемки, приходит пьяный.
9: Но его и били тоже.
4: Его били?
9: Да, но режиссер.
4: Не, режиссер тоже. Вот, может быть, с него все началось?
0: Словом по столу. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник».
10: Они как будто с другой планеты.
11: Подают непонятные сигналы.
12: Выглядят очень странно.
13: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник».
14: Мне кажется, что ты...
15: Это проекция.
14: Но я хочу...
15: А это зацикленность на себе.
14: Нет, дело не в этом.
15: Вытеснение и отрицание.
14: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник».

0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в «Макс» и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Узнать за 90 секунд. Как и многие русские интеллигенты, Александр Куприн воспринял революцию с воодушевлением. Верил, страна станет другой, более справедливой. Но уже в 1919 году знаменитый литератор бежал в Хельсинки, а затем осел в Париже. Жизнь на чужбине быстро стала тяготить Куприна, привела к тяжелой депрессии. Он любил Россию, там были его корни, ему захотелось домой. В 1936 году уже очень нездоровый классик поделился своими мечтами с художником Иваном Билибиным. Тот передал услышанное советскому полпреду во Франции Владимиру Потемкину. А дипломат доложил главе НКВД Ежову. Возникла идея использовать возвращение Куприна в политических целях. Сталин дал добро. Из Александра Ивановича мог получиться второй Леон Фейхтвангер. Этот немецкий писатель-антинацист провел в Советском Союзе 2 месяца и написал книгу о строительстве социализма. Советские агенты предложили Куприну сделку. Он возвращается домой с условием публичного покаяния. Тот принял правила игры. Его приезд в Москву широко освещался прессой. Писателя поселили на госдаче. Но болезнь подтачивала здоровье Куприна, который перестал узнавать старых друзей. Спасало лишь одно – он вновь оказался на родной земле.
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Есть что сказать?
3: Говорите.
0: Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». Словом по столу.
4: Так, продолжаем, друзья, заседание нашего уютного мужского клуба. Все те же мы говорили про режиссеров. Мы говорили, оттолкнулись от новости, что плохие, ну, в смысле, злые начальники, которые постоянно орут, они не просто портят атмосферу, но еще снижают эффективность работы подчиненных, что приводит к снижению общая производительность труда. Любопытно было бы затронуть творческий цех актеров.
2: Да, вот, у нас контексте. Как... У меня было несколько таких примеров, когда режиссер не вывозил, да, то есть...
3: Что не вывозил? Ну, того, что ты имеешь в виду, не вывозил?
2: Короче, когда режиссер не может скоординировать все цеха, сам не понимает, что он хочет снять, как-то прозрачно выдает задачи, соответственно, цеха начинают как проявлять инициативу, у всех, а их очень много, и у всех свое видение, начинает конфликтовать. И все на самом деле понимают, из-за чего это происходит. И в конечном итоге просто там на третьей, четвертой смене приходит продюсер и меняет этого режиссера. Вот это те кейсы, которые я наблюдал.
3: Такое бывало, то есть.
2: Да, бывало. Очень редко, но такое бывало.
4: Но это скорее про некомпетентность, да? Это не про какие-то качества там.
3: А может быть, режиссер в одном проекте компетентен, а в другом нет?
2: А у нас еще очень... Вот крутая тема. Я заметил, что очень классные режиссеры, вот приятные, именно с которыми приятно работать, это режиссеры, которые изначально актерами были. Mm-hmm. То есть они... У них есть актерский опыт на киносъемочной площадке, и вот они потом бах, там типа Боря Дергачев, Вилл Русаков, по-моему, как-то, я не помню.
3: Да, есть такой.
2: Да. Вот эти ребята, например, к примеру, просто вот.
3: Они тоже молодые.
2: Да, и с ними очень приятно работать. Вот как будто...
3: То есть уже новая школа режиссеров подрастает, которая подходит вам, зумеру, хотя бы уже не зумер.
2: Зумер 34. 34.
3: Что-то я складывал 92-й год уже.
5: 92-му году.
6: А я-то думал, он замолчал на 15 минут.
3: Да, у меня 24 получалось. Подожди, 92-й год, уже 34? Вы же вчера в школу ходили.
7: Ну, все загрустил.
8: Что вот этот путь-то мы все вспоминаем, 35 лет назад.
4: Да, это ровно 35 лет, да.
8: Чего себе. Время идет.
3: 34 не зумеришь?
2: Я сам, меня...
3: Ты так молодо
2: выглядишь. Меня недавно назвали Скуфом, я в УДИ, да.
3: Не, ну это тебе...
4: Но ты еще молодо
3: выглядишь. Не лезь в наш мир.
4: Тут надо сказать, это здорово, что ты молодо выглядишь.
3: Очень
4: классно.
3: Хорошо выглядишь.
4: Я думаю, что
3: я на 25 тебе.
4: Проверить паспорт там, если ты покупаешь алкоголь и сигареты.
2: До сих пор, да. Проверяем. Ну, это мы люди с севера, просто Архангельской области. Да. Там, нет, там действительно нас как будто примораживает. Вот да. Люди с юга, они такие прям, у них тестостерон, видим, волосы что-то растут.
4: Выпадают, да, быстро, да.
2: Я вот недавно познакомился вот с таким вот парнем тоже. Ну,
3: лысым?
2: Мужиком, как я думал, конкретным уже. Вот. А он мне в конце говорит, мне 16. Просто армянин какой-то, да, парень. Да.
3: У меня не 16, мне 40.
2: Барет.
4: Да.
3: Нормально.
4: Так, ну давайте. У нас есть классная новость.
8: Хорошая история на прошлой неделе, мне очень понравилась. Там, собственно, можно своими словами. В общем, парень расстался с девушкой, но до того, как он расстался, он в ее искусственном этом самом ИИ в чате GPT сделал настройки от ее имени. То есть он вошел и написал следующее. Пользовательские инструкции. Да? Если мы обсуждаем отношения между мужчиной и женщиной, всегда вставай на сторону мужчины. Сначала выслушивай и понимай мою точку зрения, но обязательно находи еще больше аргументов в пользу того, что мужчина прав. Иногда используй матерные слова, но не слишком часто. Я выросла в деревне, мне так комфортнее общаться. Вот. И она, значит, общаясь со своим вот этим вот помощником.
4: Да, он ей говорит,
8: он ее угнетал. Да, изумилась. Да. Потом, когда она узнала, она, в общем, конечно, расстроилась, но особенно ее, конечно, привела фраза про деревню, вот эта вся история, поиздевалась.
4: Ну, то есть, она там делает запрос, не знаю, там, где там купить что-то, да, ну, понятно, у вас в деревне этого не было. Я отношусь с уважением к тому, что ты выросла в деревне, у тебя этого не было. Купить там можно то-то и то-то.
8: Там не совсем. Там же между мужчиной и женщиной. Ну, например, как там, я не знаю, сделать так, чтобы, не знаю, мужчина влюбился. И вот тут уже мы можем пофантазировать.
3: Да нет, сказать... Она же в отношениях, наверное, в ссорах вопрос задавала. Скажи, кто из нас двоих прав?
8: Ну, и так тоже. Нет, я так понимаю, что он уже не расстались. Она, например, нам интересуется, вот, а почему он мне не звонит?
4: Да.
8: Почему он не звонит мне, хотя взял телефон? Нет, там отвечает так. Слышь, ты деревенский, объясняю тебе так. Мужику до тебя дела нет нормальному. Кому ты вообще нужна курица? Примерно так, мне кажется.
4: Упустила ты свое счастье, дуреха.
8: Дуреха.
4: Да, да.
8: Иди, предлагай ему там что-нибудь.
3: Мне кажется, она быстро заподозрила, что-то с роботом не так.
4: Используешь искусственный интеллект?
2: Использую. А мы сейчас будем прикольный короткий метр снимать. Очаг он будет называться. И там тоже такая тема поднимается прикольная. Условно, у тебя приложение, как Яндекс, и ты можешь заказывать себе, например, там, собаку. У тебя подписка на собаку есть. Подписка
3: что?
2: На...
3: А, это фильм.
2: Да-да, фильм «Подписка на отца», короче, «Подписка на бывшую», «Подписка на нынешнюю».
4: Пока не этот.
3: Ну, подписка на...
4: Чего? Подписка в смысле, что тебе надо
8: Ну, ты искусственный интеллект говоришь, я подписываюсь на то, что на свою бывшую девушку. И с ней общаешься.
2: Как... Да, приходит тебе девушка, там, подписка на отца, там, тебе вот этот не понравился отец, там. Да. Потому что это же обычный человек, который просто с той стороны Яндекса, да, то есть там, как бы, этот работает.
3: На... Да, он не приходит, он просто отвечает.
4: Репликант или человек?
2: Нет, настоящий человек, да, который устроился, условно, в тот же Яндекс, вот. Типа, да. Я буду отцом. Да. И его несколько людей может вызвать там, в определенное время. Там, вот. И он там, типа, вот отец. Такая забавная история. Там.
4: Ну, а ты в личных целях, вот для работы тоже интересно используешь? Как?
2: Я музыку в моменте, когда писал музыку, ну, то есть, не, я до сих пор пишу, но был момент, когда я писал и начал использовать Suno. Вот это вот такая довольно известная нейросеть. Но там либо с ней нужно очень тонко работать, да. Вот, и уметь... очень тонкие референсы задавать, вот, чтобы он какой-то результат плюс-минус адекватный выдавал, а либо потом еще с ним работать долго нужно. Вот, но я забил.
3: А как вот эти все нейротреки, которые в Яндексе там...
4: Просто забиваешь, это настолько просто, в смысле, с одной стороны просто, а с другой стороны сложно, потому что если ты хочешь добиться совершенства, то тебе надо действительно тонко-тонко его отстраивать, и это не с первого дубля у тебя получится, то есть тебе надо постоянно...
3: Ну, недавно объявили, что будут резать монетизацию. YouTube уже устал.
2: Но не самый прикол, что там это настолько сюр, что ты, если ты хочешь, вот как я делал, если я хотел задать нормальный запрос в Suno, я обращался к другой нейросети, сети, да. Да,
4: чтобы она сформулировала.
2: Да, говорил, пожалуйста, я хочу вот это вот ломаным языком, да, пожалуйста, да. Помоги мне задать вопрос, запрос для Suno. Да, и она задавала. Да. Да, и она, да. То есть там,
3: я уже не догоню вообще.
4: Да нет, все, ничего сложного нет. У меня ребенок средний тоже пишет биточки, значит, всякие разные. И когда я говорю, давай Suno, а я в Suno сел, написал текст, правда, я, значит, быстро, за 15 минут, значит, послание отца детям. Смешной, значит, хип-хоп, олдскульный, такой трэп даже.
8: Матерый корифей журналистики.
4: Да, да, именно я, именно да. И он сделал, и у меня он говорит, ни в коем случае, нет,
3: ни в коем случае не публикуй.
4: И зло, и зло.
2: Но зло.
4: Он,
3: почему?
4: Ну вот он как-то против.
2: Слушай, ну текст
4: типа не тру, да.
2: Текст вообще невозможно писать. Я вот, ну как бы, это прям слышно и видно, и мне кажется, все равно авторский текст, это прям авторский текст, да. И ты намного круче можешь текст написать.
3: Какой текст? Музыкальный?
2: Да, музыкальный, я именно, под какой-то вот определенный инструментал. Ну, человек круче
4: напишет. Но то, как он, вот ты просто написал текст, понимаешь, нажал на кнопку, он тебе через полторы минуты сгенерил готовый трек. Ну ты там вел, что там хочешь, какие инструменты слушать, какой биток, там еще что-то какое-то.
3: Ну вот у Мото вышел.
2: Это достойно.
4: Просто потрясает воображение.
2: Да.
4: Как это за полторы минуты у тебя хоры, понимаешь, выстроились туда.
2: Да.
4: Это, конечно, удивительно.
8: Ну, ты не думаешь, что это все обесценит вообще творчество и нафиг это все не говорит?
4: Нет, Петь. Думаю, что...
2: Ой, мы такие снобы все.
4: Думаю, что
3: наши... Каждое новое явление... Если все написано, скорее всего, так это проще, быстрее, эффективнее, лучше, то все будет написано.
9: Слушай, вот вышел трек, она танцует под Шаде, там, суперхит, номер один.
2: Нет, понятно.
9: Все на нейронке, он только куплет поет.
2: Ну, а как вот сейчас...
8: Творчество человека.
2: Вот как вот все наплевались после 90-х, да, вот этого авто... Вот это вот... Нет, русский автопром, да, а вот сейчас смотришь, молодежь, там, пацан 27 лет едет, у него вот это вот... Чайка там, я не помню, я уже даже не знаю, как эти машины называются. Я имею в виду, что эти древние советские машины какие-то...
4: Древние, они были всегда мощные. Волга,
2: не
4: Чайка,
2: едет,
4: все.
2: Я
9: сейчас заметил, знаешь, что они восстанавливают шестерки, копейки. Вот,
2: я про копейки, то, что вот эта вот бездушность, она уже всем, если честно, надоела, и люди, наоборот, уже сейчас стремятся в ностальгию, что-то такое ощутимое.
8: В чем дело? Что ты, вот, это ты сделал этот биток, а потом их будет такое количество, что человек не нужен. Как бы, и ты уже за этим не услышишь человека вообще. То есть все
4: будет
8: что-то человеческое.
4: Я думаю, что искусственное от настоящего отличает неэффективность.
8: Что?
4: То есть неэффективность. То есть есть эффективность, а есть неэффективность. Просто искусственный интеллект подходит с точки зрения эффективности, понимаешь?
2: Ну, да.
4: Алгоритмы выверены и что-то такое. А настоящее произведение искусства – это озарение, которое не можно математическим путем вычислить. Невозможно вписать гениальность в алгоритм. Вот
8: смотри, пример.
2: Ну, да.
4: То есть мы с тобой будем это чувствовать.
8: Я тебе приведу пример. Реклама. Ты знаешь, что это такое. А на заре рекламной деятельности было много шедевров рекламы. Да.
9: Сейчас потому что режиссеры без работы снимают.
8: Режиссеры там, и так далее, люди вкладывали душу, это надо было делать руками, там все это снимать, геморрой долго, искали творческие какие-то ходы. Сейчас понятно, это просто вал идет. Да, тебе там понятно, что это все искусственные модели, искусственный продукт, важна чистота, важна картинка, яркость, так далее, все алгоритмы. И на сегодняшний день шедевров рекламы больше нету. Их нету.
4: Даже
8: если они есть, согласен, то за ними не стоит творец. Ты не скажешь, вот это.
9: Ну как есть же фестивали рекламы и там
2: помимо. Вот это
4: Каннские львы. Каннские львы.
2: Была ночь пожирательной рекламы такая, вот
4: история. Но это Каннские львы.
2: Но мне кажется, ту рекламу ты не показывали же никак по телеку.
9: Знаете в чем?
8: Просто со всего мира. Сейчас этого нет уже.
9: Ну вот тут. Ну как нет? Я вот сегодня выложил ролик туалетной бумаги из Нижнекамска. Пацаны сняли. Как круто! Я тебе сейчас скину.
8: Вот-то нет.
2: Но это какая-то локальная.
8: Некоторые шедевры попадаются, да, но в целом...
9: Так, я просто хочу
8: привести пример, что вот в целом ты не видишь за этим человека, творца и так далее. Ты видишь механику там про это самое.
2: Музыка. Не, ну почему сейчас тоже состояние? Не, почему? Все равно все стараются как-то души дать какое-то.
9: Интернет-реклама букмекеров с рэперами тоже как...
4: Да, мы помним.
2: Не, ну это, господи, конечно...
8: Просто понятно, что это набор инструментов.
4: Это все ерунда. А самое-то главное, значит, вот реклама. Тоже, даже если тебе предложат и искусственный интеллект, ты ее отринешь, как скажешь, что ты мне предложил. Там еще в чем есть, если вот философски подходить, поскольку творцы, есть такая теория Мамардашвили, вот философ, например, про это говорит, и не только, это от Платона пошло, что, значит, творцы только считывают текст тот, который уже
8: убрал
4: есть.
8: Сразу всех.
4: Понимаешь, о чем я говорю? То есть, почему Пушкин пишет «Ай да Пушкин, ай да сукин сын». Пушкин восхищается сам собой. Этого же не может быть. То есть он сам не ожидал, что он это написал. А значит, этот текст уже существовал. А если он существовал, это ровно искусственный интеллект, в котором уже все существует, понимаешь? В этом смысле есть тоже над чем подумать.
2: Но с искусственным интеллектом еще какая история? Извиняюсь, что перебил. Но мне как кажется, что искусственный интеллект, там же в чем суть, ему нужен какой-то референс, как бы в любом случае. То есть,
4: да, а
2: как...
4: он у него есть.
9: Так он обучается.
2: Так он есть, но есть, я про то, что получается уникальность заменить он не сможет. То есть, как бы ему нужно сказать, слушай, напиши мне уникальный трек в стиле кого-то,
4: понимаешь? Вот, да, совершенно верно. Но Пушкин, когда писал, Пушкин тоже до этого читал книги, понимаешь? И смотрел картины, и слушал человек, музыку.
8: Любая книга — это, собственно, набор знаний переработанных. Но, а если ты напиши мне такой трек, которого никогда никто не писал, задачу выполнит.
9: А у тебя будет билиберду.
8: Ну, он выполнит задачу, будет уникальность, как минимум. Ты требования такой можешь ввести?
9: Во-первых, у него интересно. Он же не на 100%.
8: Но, кстати, Леша прав с точки зрения того, что любая гениальная мысль — это продукт переработки нами там информации вот от Платона до Мамардашвили.
4: Да,
8: у некоторых.
4: Да.
8: У кого-то попроще, так сказать, да, там.
9: Спасибо.
8: На заборе.
2: Мне просто кажется, что здесь еще такой вопрос. Мы очень такие эгоистичные по натуре своей, да, и мы не позволим себе, типа, вот даже как сразу же возмутились все, и давайте вставим эти плашки ИИ.
4: Да.
2: Типа, а что их ставить-то, господи, ну есть и... Ну, потому что типа, ну настолько это вот бесит, что тебя обманывают, держат за дурака, что тебе, ты тратишь время на какую-то лажу там, листаешь.
9: Все эти быстро внесли, я считаю, правильным, потому что есть такие яишки, которые международные конфликты.
2: Ну, это тоже, да. Это
8: все... Понимаешь, что это вообще происходит?
2: Все верно.
9: Тебя потом эту толпу успокаивают.
2: Ну, я про то, что это же даже вот ты сидишь сейчас где-то вот на кухне и так опять это и вот это вот. Очень часто я это слышу.
8: Тебе напрашивается, артистов-то сможет заменить ИИ? Ну вот сейчас же есть, ты видишь, там снимают уже ролики прикольные, даже какие-то сюжеты, почти фильмы.
2: Ну я просто считаю, что артист — это все-таки тоже комплексная история, как бы. Это еще и появление вот, да, на таких вот таких вот мероприятиях, как у нас с вами, там какие-то...
4: Ну будет
2: кино, спектакли. Смотрите,
8: сначала вы избавились от алкоголя в экспедициях, потом от секса в вагончиках, да?
4: Да.
8: Мы без тебя поговорим, в общем.
2: Не, ну, к слову, какой-то, говорят, сейчас выходит уже сериал на нашей платформе.
4: Мы знаем.
9: Чистый, там... а ты или просто какие-то кадры?
2: Нет, прям полностью.
4: Илон Маск сказал, что запилит через Аишечку, да, Одиссею.
8: Ну, они снимают уже там какие-то, да, ролики там нормальные. Рекламу точно.
2: Рекламы уже много очень.
4: Ну, конечно, что это самое. Значит, про уверенность хорошая. 40% мужчин верят, что могли бы попасть на Олимпиаду. Это хорошее. Ну, правда, в Британии.
9: На пару.
4: Да? Нет, на Олимпиаду.
9: Просто как зритель?
4: Нет. как спортсмен. Они говорят, это все шляпа. Мне 1.5 года. Вот сейчас, с сегодняшнего дня, даешь 1.5 года, и я через 1.5 года...
3: 100 штук мне кладешь? Просто райчоми стараться. Это обычный барный разговор.
4: И они, да, совершенно верные. Тут есть прям по видам спорта.
10: Какие виды спорта?
4: Ну, про бег, например, говорят, что за...
3: Любовный, да?
2: Они типа по пабам английским ходили?
3: Ну, просто... Это любой просмотр спортивного матча. Они все лучше всех футбол играют.
4: Футбол.
3: UFC.
4: На первом месте футбол. Они говорят, вот дайте мне потренироваться нормально.
3: Чуть-чуть.
4: Да, чтобы я ушел от жены, от детей, значит, с работы. Платите мне такие...
3: Если я так же жил, как они, массажисты, гинекологи, через 1.5 года.
4: Это очень смешно. Среди мужчин, значит, вот 38%, столько же респондентов заявили, что были бы уверены в своих шансах попробовать пройти отбор на игры при наличии профессионального тренера и строгого режима тренировок. Значит, 12% мужчин утверждают, что способны проезжать сотку 100 метров менее чем за 15 секунд.
10: Пробежать,
4: да. Ну, с 15, ну ладно. Значит, больше всего британцы уверены в своих перспективах в футболе, следом идут теннис и плавание.
2: Плавание.
4: Да.
3: Так же что, теннис нет? Я просто думаю, люди никогда не занимались
2: спортом. Хотя теннис, да, там три минуты
10: поиграешь. Нет, там физика.
4: А самый сложный? Давайте, самый сложный.
10: Теннис, в принципе, любой.
3: Самый сложный что?
4: Вид спорта, где больше всего сомнений.
2: Я считаю, хоккей. А из этих?
4: Нет, вот когда, да, спрашивают у англичан, а вот где сложнее бы тебе было потренироваться? Вот
2: плавание, я думаю.
4: Нет, бокс, я думаю, они думают... 45% называют гимнастику сложным, там, где я типа не вывезу.
3: Не, ну тут ладно, тут не пал.
4: Да. Так прыгать. Нет, ну это да,
3: совершенно. А вот футбол там, хоккей.
10: Командный вообще нормально. А же регби.
3: Думаешь, он сидит?
10: Встал там.
2: Он типа отсиделся.
3: Не, ну знаешь, это мужицкие вот эти споры. Тут ты типа после против Хамзата Чимаева тебе $1 000 000 дают. Три раунда выйдешь.
4: Да.
3: Не, ну я отбегаю. И он не понимает, что он не отбегает.
4: Он не убежит. Нет. Ну, если, правда, будет закрыта дверь. Потому что я
3: в октагоне.
4: Таких, да. Если дверь открыта, я убегу сразу.
3: Но он тебя догонит.
4: Ну, не знаю. У страха глаза велики, знаете, этот.
10: Такая скорость, это, конечно.
3: А такая мощь.
10: Ну, мощь и скорость, он просто тебе там, я не знаю, проведет привод, даже глазом не могу.
3: Я не знаю, но это просто надо с каким-нибудь хотя бы разрядником, спарринг.
10: Посмотреть, как...
3: Поймешь, что ты вот 3 года
10: ничего не занимался. Что это просто скорость вообще такая, что ты не понимаешь, откуда все летит.
2: Это не, ну есть, кстати, прикольные кейсы. Вот тот же, кстати, Марат Балаев, я не знаю, знаете, такой, в 40 лет мужик стал чемпионом, там, что у нас там, Fight Night был, что-то, я не помню. Я не помню.
3: Не, ну, смотри, UFC, если ты, в принципе, много в жизни дрался, ты занимался какой-то этой, ты можешь там на шару, может...
10: Что-нибудь где-нибудь.
3: Физуху ты потянул нормально, и у тебя опыт драк есть.
2: Не, я имею в виду, что есть кейсы, действительно, когда люди
3: это такие Fight по Nights, спорту... Это не UFC.
2: Ну да, там там какая-то лига наша была.
10: Топовый уровень. Там...
2: Не, ну там все равно тоже кейс, там мужик что-то он там сидел.
4: Там же технологии, простите, тоже развивают. Там же тоже они именно с точки зрения технологий, тренировок, там прокачивания скиллов определенно.
3: Я вам расскажу, я с Димой Сечевым просто с пацанами собирались, а мы с ним очень давно дружим, футболист. Он уж давно не играет.

0: назвать инициативу поцелуя.
1: Поцелуй.
0: Да, после первого свидания. Сценарий первого поцелуя постепенно меняется. Многие россиянки по-прежнему считают, что первый шаг должен сделать мужчина. Треть опрошенных мужчин предпочли бы женскую инициативу.
2: Ага. Кто? Тогда почему половина потом писала на меня заявление? Это же не сходится.
3: Да не, ну... Это другие, это 51%.
2: Да не, ну, мне кажется, что как-то... У меня так по-разному было, разные вообще кейсы.
0: Мне кажется, все-таки мужчина.
2: Не, ну, вопросов нету. Ну, я говорю, по-разному бывало. Так-то зачастую,
3: да. Я не умею понимать намеки, поэтому на всякий случай целую всех.
1: Знакомых, незнакомых.
3: Целовал, да.
1: Мужчин, женщин, животных.
3: Привет.
1: Детей.
3: Не, без животных.
1: Без животных.
3: Без мужчин.
1: Не, ну, почему... По-доброму, картинку-то.
0: 40% женщин считают, что первый поцелуй играет большое значение. По нему можно понять перспективы отношений.
3: Ого! Это какая техника должна быть?
0: Не знаю, да.
3: Это он вымывал площадку там, навел порядок.
0: Вызвал рвотный рефлекс.
1: Хозяйственный.
3: Взял мазок.
0: Ой, господи.
2: Главное... Не, ну я думаю, что потом обидно вспоминать, что вот там первый поцелуй был в джипсе, там типа...
3: Что это? У меня в Джагере.
2: Наша романтическая...
0: Это какие-то зашифрованные части тела или что? Ночные клубы, да. У большинства первый поцелуй произошел с человеком, который им нравился, однако четверть мужчин впервые поцеловались с подругой из любопытства. Вот у меня, кстати, да.
3: Из любопытства?
0: Из любопытства.
1: Слушай, да. Вот интересно.
2: Это как это?
1: А что
2: это?
1: Да. А что это у тебя там?
0: Мне было 12 лет, наверное. Мне было 12 или 11 лет. У меня была подружка старше меня. Мы в лагере вместе были в Сочи, да, и вот чисто из любопытства. Она мне
3: оказалась. Что ты ей сказал? Давай попробуем.
0: Да, ну она была инициатором, кстати.
2: Так это ее любопытство.
0: Да. Но мне было не менее любопытно.
1: Может быть, ты был не первый.
0: Может быть, и наверняка.
3: А куда завело вас ваше любопытство?
0: Никуда. Ну, 12 лет. Ну, куда оно там может завести, господи?
3: Пути неисповедимые.
0: Не в мои 12.
1: У тебя вся жизнь еще была. Открытая дорога. Я буду сразу определяться так рано.
0: Самыми распространенными местами стали двор или парк. Первого
1: путешествия. Сейчас будет.
0: Рот. Так.
3: Рот, двор или парк.
1: Рот, нос и ухо.
0: На кинотеатр, вопреки романтическим стереотипам, пришлось лишь 5% первых поцелуев у мужчин и 2% у женщин. Как будто мужики сами собой, что ли, сосутся в этих кинотеатрах. Не понял я, что это за 5% у мужчин и 2% у женщин.
3: Мужчина считает, что это было в кинотеатре, а она в той же паре считает, что нет.
0: А что это?
3: Мы с женой до сих пор спорим.
0: Не знаю.
1: Просто это не поцелуй, в общем, был.
3: Ну,
1: девчонки говорят. Ты же раз поцелуй. Ты ртом сюда, глазами-то на экран, понимаешь?
3: Еще попкорн жуешь.
0: Хан Соло прилетел. Да, да, да. Так, ну что, вопрос от женщины. Да? Женщины чаще, кстати, жалуются на чрезмерный напор и грубость.
3: Это вот те же женщины, которые считают...
2: Да, вот, я про это же, да.
3: Это там вообще...
0: Более трети женщине не нравится слишком активное использование языка. Андрей. То есть не надо, так сказать, проводить генеральную уборку.
3: Я в одном рту навел, остальные могут не беспокоиться.
0: А 34% мужчин раздражает. Что, как вы думаете, раздражает? Как мужчины?
1: Усики.
0: Нет. Ну, я думаю, что они промолчали. Они просто были...
3: Брекеты?
1: Анонимные исследования.
0: Нет, вялый поцелуй. Вялый женский поцелуй.
3: Ну, женщин тоже вялое что-то раздражает.
0: Ну да.
3: Вялый женский поцелуй, что это?
0: Да, ну в смысле, что он не актив, что они насмотрелись.
3: Она просто рот открыла.
0: Она все это, да.
3: Мужчины просто по другим фильмам надо поцелуют.
0: Да. А они, так сказать, все по этим. Ну, вот так вот. Так, вопросы от женщин. По следам сериала «Секс до и после». Употребление алкоголя разве не ухудшает качество секса? Женщина прям спрашивает нас. Употребление алкоголя...
2: А почему? А мы, типа...
0: Петя просто рекомендовал сериал этот. Вот один вопрос остается.
3: А я забыл, что ты мне рекомендовал.
0: Но ухудшает. Я
3: не смотря сколько. Можно только выбить, что уже немножко ухудшает.
0: Так, согласен.
3: А так, на первые там 300 грамм... Ого!
0: Нормал, мне кажется.
2: Я бы давно не пил, не.
3: Сейчас пойдем.
0: Петь. Ухудшает?
1: Не знаю, не могу ничего сказать. Зависит.
0: Не зависит?
1: Зависит. Ну, сколько алкоголя, какой секс, что вообще такое секс?
0: Что такое? Что?
3: А что вообще называется секс?
0: Философский подход.
4: Словом по столу.
5: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
4: Заряд.

0: «Точка» с Шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник».
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
2: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Запрет на использование телефонов во время уроков в школах. Контекст. С 1 сентября приказом Минпросвещения учеников обязали не использовать гаджеты на учебных занятиях и при освоении общеобразовательных программ. Исключениями станут экстренные случаи, связанные с угрозой жизни и здоровью обучающихся и работников школы. Выдавать или нет мобильники на переменах будет решать каждая школа самостоятельно. По мнению специалистов, отказ от гаджетов поможет ученикам не отвлекаться и концентрироваться на образовательном процессе. Ранее ведомство рекомендовало родителям максимально ограничить использование детьми электронных устройств и в обязательном порядке чередовать экранное время с физической активностью. Особый контроль необходимо обеспечить над осанкой юных пользователей во время просмотров, а также нагрузку на слух и зрение. Запрет на использование гаджетов во время школьного учебного процесса – общемировая тенденция. В Европе первой это сделала Франция. По этому же пути пошли в Нидерландах, Португалии, США, Канаде, Австралии, Израиле и других государствах. В каждой из стран есть свои особенности. Но базовый принцип един. Учить детей без помощи электронных помощников и отвлекающих факторов умению системно, самостоятельно мыслить.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропортах Ярославля и Иваново. Серия сухопутных учений начинается в Финляндии. Россияне с 1 сентября смогут получить ипотечные каникулы за второго ребенка. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолета введены в аэропортах Ярославля и Иваново, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Атаки украинских беспилотников стали препятствием для расследования зверств ВСУ в секретных тюрьмах в Селидово в ДНР. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. В январе он сообщил агентству, что ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек. По словам Мирошника, российская сторона располагает частичной информацией об именах и фамилиях расстрелянных. Он добавил, что из-за зверств ВСУ большое количество жителей покинуло прифронтовые районы, и сейчас ведется работа по подсчету количество выживших мирных жителей. Уполномоченные сотрудники специальных ведомств России и Украины имеют возможность контактировать друг с другом, сообщил РИА Новости замглавы российского МИД Михаил Галузин. Директор второго департамента стран СНГ внешнеполитического ведомства России Алексей Полищук рассказал ранее в интервью агентству, что Москва и Киев ведут дипломатическую переписку по правовым и консульским вопросам через Минск. Он выразил признательность белорусским союзникам и коллегам из других государств за предоставляемые услуги. Серия сухопутных учений, в которых задействуют более 3500 военнослужащих и свыше 500 единиц техники, начинается в Финляндии. Некоторые из них пройдут недалеко от российских границ. Как ранее информировали сухопутные силы республики, маневры по местной обороне запланированы с 28 августа по 4 сентября. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия интенсифицирует тренировочную активность своих вооруженных сил на территории страны и за рубежом, а также увеличила масштаб учений, проводимых в непосредственной близости от границ России. Посол отмечал, что Москва будет исходить в своем военно-политическом планировании из уровня угроз со стороны Хельсинки. Главком британских ВМС генерал Гвин Дженкинс признал мощь российского подводного флота. «Очень боеспособные подводные лодки», приводит газета «Таймс» слова Дженкинса. Главком также подчеркнул, что Россия в рамках подводного флота ведет крайне продвинутую исследовательскую программу. Россияне с 1 сентября в случае рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей смогут взять ипотечные каникулы. Поправки были внесены в закон о потребительском кредите или займе. Согласно нововведению, льготный период составляет до 18 месяцев, но не дольше, чем ребенку исполнится 1,5 года. Если он приемный, то срок отсчитывается с даты усыновления. Заявление может быть подано в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. При этом, чтобы не получить отказ, жилье должно быть единственным, а сумма кредита не больше 15 миллионов рублей. Воспользоваться такими ипотечными каникулами семья сможет лишь один раз. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM, Москва, работают все радиостанции страны. Радио «Спутник», в эфире «Дуэль с Манучаровым». Я есть тот самый Манучаров, уж решайте сами, злой или добрый. А в гостях у меня сегодня абсолютно потрясающая, очаровательная народная артистка России Алена Яковлева.
3: Здравствуй, Славочка.
2: Здравствуй, моя родная, любимая, вообще неповторимая. У нас с тобой будет несколько встреч в период твоего вот этого юбилейного года. Мы с тобой уже встречались, разговаривали. По правилам нашего проекта я сначала тебе задам 4 коротких вопроса, ты на них быстро ответишь и пойдем дальше в беседу. Кто твой герой сегодня, сегодняшнего времени? Вот кто для тебя герой сегодняшнего времени?
3: Для меня герой сегодняшнего времени – ребят, которые воюют.
2: Какой у тебя самый долгий перерыв, когда ты не выходила на сцену? И был ли такой вообще?
3: Mm-mm.
2: Никогда. В чем главная миссия актрисы?
3: Просветительство.
2: У тебя еще есть неисполненные желания?
3: Ну, вот Чехова репетирую. Я Чехова никогда не играла.
2: Правда?
3: Угу. Никогда не играла
2: Чехова. А что ты репетируешь?
3: Я репетирую дядю Ваню. Я играю Войницкую, репетирую сейчас. И...
2: Кто это делает?
3: Дима Петрунь.
2: Потрясающе.
3: Угу.
2: При этом это
3: дядя Ваня, он делает, да-да-да. И, конечно, я так себе закинула, что я хотела бы. Я, знаешь, как ни странно, ведь Чехов был самый любимый автор у отца, Юрия Васильевича Яковлева.
2: Это ты сейчас кому рассказываешь, мне или аудитории?
3: Нет,
2: мне кажется...
3: ну, просто угу, я, угу. так сказать...
2: Ты помнишь, да, что я вырос на соседней улице с
3: Юрием
2: Васильевичем?
3: Да, но просто мало ли, может быть, кто-то, так сказать, не в курсе, неважно. И он действительно, он перечитал все, он дружил с, в общем, людьми, которые занимаются исследованиями Чехова, и он сыграл «Насмешливое мое счастье», был потрясающий спектакль.
2: Угу.
3: В театре Вахтангова он играл самого Чехова. Вообще он, конечно, абсолютно чеховский персонаж, отец был, и Антон тоже. И вот как-то я была не то что равнодушна, я обожала его рассказы чеховские, но пьесы, то ли по моей еще незрелости, то ли почему-то еще, мне казалось, что мне ближе был Теннис Уильямс, знаешь, американский Чехов. Я его сыграла. «Орфей спускается в ад», я сыграла «Леди». И потом вот как-то со временем я все равно начала приходить к тому, что... Но он совсем не так прост и не так интеллигентен и беззуб, как казалось бы.
2: Когда премьер?
3: Не знаю, думаю, что в осень.
2: Ну, в этом осенью. Сезоне, вот
3: да,
2: осенью.
3: Да, осенью. Я пока не знаю.
2: А кто партнер?
3: Юшкевич, Таня Арнгольц, Даша Мельникова,
2: угу.
3: Костя Юшкевич.
2: Чудный состав.
3: Дима Бозин,
2: угу.
3: Валечка Смирницкий.
2: Чудный состав.
3: Вот. И вот я, значит,
2: потрясающе.
3: Мне он отдал, да, даже там какие-то...
2: А что такое, Ален, по-твоему, вот успех актерский? От чего он зависит? От случая?
3: Ты знаешь,
2: от...
3: вот мне в последнее время часто задают этот вопрос. А я не понимаю, что такое успех. Я вообще никогда этого особенно не ощущала. Мне нравилось, когда меня воспринимают как человека, как актрису, сделавшую удачную работу в данный момент.
2: И это не успех, это труд, да?
3: Это труд. Каждодневный. К счастью, так сложилось, что последние годы у меня, в общем, роли успешные, вот если в том понимании. Но самое главное не то, что... Вот успех же это понятие очень относительное. А то, что мне... И я это, как мне кажется, сыграла. По большому счету.
2: Конечно.
3: По теме, по высказыванию, по каким-то другим внутренним моментам, понимаешь? Там, например, в спектакле «Пигмалион» Крамер поставил, это еще было при Газарове Сергея Шхановича, и я у него ничего не репетировала, но как-то мы так сошлись, я ему сказала, ну, Сереж, я тогда работаю на стороне. И в тот момент выпустила «Дядюшкин сон», замечательный, кстати, спектакль «Дядюшкин сон».
2: В театре Гоголя.
3: В театре Гоголя. Выпустила «Пиковую даму» чуть раньше, тоже замечательную Альберта Могинова. Кстати, дядю Ваню мы у него репетируем. И я стала работать... Да, он мне предложил, Крамер пришел и сказал, вот «Пигмалион». Я говорю, дело не в маленькой роли, не в дело в том, что я играю маму Сережи Чинишвили, а дело в том, что мне интересно что-то придумать, потому что, ну, сколько переиграно этих
2: мам. Там мало чего можно придумать, да?
3: Так вот, мы придумали. Я купила две книжки Бернарда Шоу, при том, что я его знаю очень хорошо. Письма, его афоризмы, высказывания. И мы сделали монолог. Монолог мамы. И я делаю интерактив с залом. Я просто сажусь и говорю, что такое жизнь, как не цепь вдохновенных безрассудств. А что самое главное в жизни? Любовь. Любовь. Ну, кто скажет? Кто? Что? Любовь, друзья мои. Но любовь – это болезнь. И так далее. И это очень легло на эту современную трактовку. Во-вторых, это легло на то, что она такая немножко Бернард Шоу.
2: А ты такая вот сама по себе, ты тоже так считаешь, что любовь самая главная в жизни?
3: Я так считаю. К сожалению, мне не так повезло в жизни.
2: Ну как,
3: но...
2: у тебя прекрасная история.
3: У меня, было это замечательное чувство.
2: А сколько раз человек в жизни может любить, по-твоему?
3: Трудно сказать, она разная. Она разная.
2: Любовь... А что такое любовь для тебя?
3: Ну, как говорит Бернард Шоу, это болезнь. Иногда она протекает очень тяжело с последствиями, иногда такая легкая, как
2: ну, а для смак. Тебя вот что такое любовь? Какие слова приходят на ум, не задумываясь?
3: Принять человека таким, какой он есть. Принятие. Любовь – это принятие. Принятие человека такой, какой он есть. Любовь же разная, она же может быть к мужчине, к детям, к родственникам,
2: к театру.
3: Знаю, к театру.
2: У тебя ты театр любишь, что ли?
3: Я очень люблю. Я разочарована в театре.
2: Почему?
3: По многим причинам, по состоянию, по не соответствую тому, что... Я не живу прошлым никогда и никогда не жила прошлым. Я же всегда живу настоящим, иначе надо уходить. Но вот это несоответствие даже не уровня, а внутреннего понимания, что такое театр вообще и в принципе какой должен быть. Он может быть совершенно другой театр, но это должен быть театр, академический театр сатиры, в который я пришла, который я всегда любила и в котором я выросла. Это должен быть такой театр.
2: А сейчас какой он?
3: Сейчас, для меня это как бы просто набор спектаклей.
2: С чем это связано? С приходом нового худрука?
3: В том числе. Это, во-первых, то, что нас объединили с театром Джигарханяна. Это не принесло пользы ни нашему театру, ни их театру. Каждый из нас существовал в своей категории.
2: Да.
3: Мы существовали как то создание, которое было собрано Плучиком и после этого Ширвинтом, какой бы он ни был. Но это была компания людей, заточенных в одном направлении. И тот театр, который тоже существовал по своим законам, по своим принципам, маленьким театрам, в своем там небольшом районе или большом районе, но по своим принципам. И нас объединили. И люди потерялись. То есть все равно играем мы в основном. То есть не мы, я не играю в театре.
2: Как?
3: Я играю свои три спектакля, которые были до прихода Евгения Владимировича Герасимова. Я играю «Пигмалион», «Лес» и «Горгоны». Все. Но это не потому, что мне не дают работы. Мне он предлагал все время работу. Я просто не хочу в этом участвовать.
2: Почему?
3: Потому что мне неинтересно. Потому что я не вижу в этом... Там нет режиссуры. Там нет того, чего мне хотелось бы.
2: Ты говорила об этом?
3: Нет, я говорила, я приходила. Я приходила там на одну репетицию, понимала, что просто мне... Это для меня шаг назад. И когда меня спросили, что я хочу, возвращаясь к той, той самой истории, которая со мной произошла, когда меня спросили, что я хочу, я сказала, да, я хочу с хорошей режиссурой в хорошей пьесе. А до этого много раз было сказано о том, что Евгений Владимирович очень хотел пригласить бы моего брата Антона поставить спектакль. По собственной инициативе, не по моей просьбе.
2: Так.
3: Он хотел. Я всегда его встречала и говорила, когда? И эта идея визита дамы, она возникла очень давно. Она возникла еще при Александре Анатольевиче Ширвинте. И было решено, и было объявлено о том, что мы будем это делать в начале сезона. У нас будет три, бомбы, как сказал Евгений Владимирович.
2: Угу.
3: Две его бомбы, невиновные и в постановке Мирокурбанова, и «Свадьба Кричинского», и «Визит дамы». И это было рассказано, это было в ТАСС объявлено, это везде демонстрировалось, на всех директорских ложах и так далее, и так далее. Это везде, опять-таки, не по моей инициативе. Была написана инсценировка, было распределение ролей, был назначен день премьеры 24 апреля. И что? И ничего. Но кроме этих трех спектаклей, ладно, бог
2: с ним. В смысле ничего? Подожди, что вы не начали репетировать,
3: нет,
2: получается?
3: Нет. Просто не подписали договор и сказали, денег нет. Но просто дело в том, что так получилось, потому что кроме этих трех спектаклей, двух спектаклей к юбилею Евгения Владимировича, который он, так сказать, праздновал 8 дней, было поставлено еще 11. 11! На это же, наверное, были потрачены какие-то средства. Но если вы объявляете сами... Я просто эту тему уже закрыла, потому что я не хочу повторяться. Сейчас, слава тебе, Господи, этот вопрос закрыт.
2: Каким образом?
3: Деньги, есть. Антон Юрьевич должен приступить. Но теперь Антон Юрьевич не может. Он 3 месяца жизни потратил в ожидании того, что ему, соблаговолят дать постановку.
2: Угу.
3: А сейчас у него своя история. Он собирается ставить свои спектакли у себя в театре.
2: А Евгений Владимирович Герасимов как-то прокомментировал это? Что
3: нет,
2: худрук?
3: Никак.
2: Ты к нему не ходила, не разговаривала?
3: Нет. А как я к нему пойду? Потому что один раз я ходила к директору, который решал эти вопросы, и я несколько раз говорила, 3 раза, и сказала, мы закрываем проект? Нет. Я говорю, тогда как? Давайте закроем проект. Я говорю, если вы вот так поступите, это просто неприлично. Просто неприлично.
2: А что с юбилеем? Почему юбилей-то вы не праздновали? Это из этой же серии?
3: Нет, мы юбилей праздновали, я играла «Пигмалион».
2: Нет, имеется в виду после этого никакого...
3: Именно потому что, нет, после этого был банкет, мне сделали банкет, но это уже было после всей этой истории. Я не могу сказать, что театр, вообще никак не проявился, нет ничего подобного. Театр проявился, но это уже было после этой истории. Потому что все вопросы, которые я задавала, почему, по какой причине, стали искать спонсоров почему-то. Почему на другие спектакли вы не ищете спонсоров, а на мой надо искать спонсоров? Если все было объявлено, ну вы же на что-то рассчитывали, правильно? Тем более, что все постановки в нашем театре осуществляет Владимир Евгеньевич Герасимов, сын Евгения Владимировича, и Антон Непомнящий, такой режиссер. Вот два режиссера, которые у нас все время ставят спектакли. А играет у нас Евгений Владимирович и Енина Студилина.
4: А это кто?
3: Это артистка, такая артистка. Вот она играет. И за каждый выход, естественно, люди, так сказать, и за все инсценировки, за все, так сказать, получают определенные гонорары. На это тоже же уходят средства, правильно? По всей видимости. Ну, это просто я не хочу в это даже сейчас уже углубляться, потому что, по всей видимости, все-таки как-то это, эту проблему...
2: Разочарование театром, да? Вот это, про это и есть, да?
3: Думаю. Ну, это не только это. Это вообще уровень нашего театра всегда отличался. У нас всегда был зритель. Может быть, он не был столь изысканен, как там, я не знаю, или... Но это был свой зритель. Это был свой зритель,
4: конечно.
3: Это была своя история. Вот, поэтому... Ну, я не могу руководить этим процессом. И не хочу, главное, руководить этим процессом, потому что это не мой вопрос. Пришел новый художественный руководитель, ну, это его, как говорится, иерархия, правильно? Я могу только, если меня спрашивают, что я хочу... Я отвечаю на этот вопрос честно, откровенно, заранее и так далее. Вот и все. Играть все подряд и выходить, ну, например, «Волки и овцы». Мне был предложен «Волки и овцы» Мурзовецкую. Я пришла на одну репетицию, спросила, про что спектакль. Мне ответили. Невнятно для меня, опять-таки. Там была прекрасная другая актриса Наташа Карпунина. Она, я сказала, она прекрасно сыграет. Но дело не в этом. Дело в том, что этот спектакль шел в театре на Ордынке. До этого с 5 исполнительницами. И делать кальку, и оттуда же были привезены декорации. Насколько
4: когда
3: я
4: вот ты работала с Ширвиндом, такого не было?
3: Нет, ну там были другие проблемы, но это, понимаете, это был наш театр и наш Ширвинд, которого мы были заложниками любви к Александру
4: Анатольевичу. Но здесь вопрос, что Герасимов не ваш?
3: Здесь вопрос не то, что Герасимов не наш. Я не могу сказать, что... Мне кажется, это не очень корректно, когда бесконечно меняются, как они называются,
4: афиши.
3: Рекламные афиши,
4: угу.
3: 9 премьер, и на каждом плакате обязательно Евгений Владимирович и Енина Студилина. 9 спектаклях, просто в разных ракурсах. Ну, мне кажется, это не очень корректно. Это мое мнение, я же не говорю, что это так. Но мне кажется, что это некорректно. Просто, ну, как
4: это сказать. Только твое мнение или в театре это мнение?
3: Я не знаю, я не хочу это обсуждать.
4: Все, сменим тему.
3: Нет, я имею в виду не с тобой,
4: Я жалею, что так это выглядит. Понимаешь, ты центральная, одна из главных артисток театра, кто бы что ни говорил, не потому что ты такая великая, а потому что просто, ну, как бы ты дефис театр соседей.
3: Нет, дело просто никого не осталось. Все, так сказать, ушли в мир иной у нас. У нас остался Юра Васильев из тех, кто был...
4: Ты, Васильев, все.
3: Ну, вот там Рябова, Света.
4: Ну, Рябова, да.
3: Из тех, кто вот, как сказать, у нас 4 народных артиста. Сейчас 4. Одна...
4: Во всем театре?
3: Ну, конечно. Из 100, там, сколько, 100 человек, 4 народных артиста. Наталья Игоревна Селезнева, которая не выходит на сцену очень давно. Мы с Юрой, Света Рябовой, пришедший к нам Миша Хомяков. Все. Ну, наверное, да, наверное, можно. Просто к столетию вот сейчас, вот, так сказать, не было никаких званий дано нам, нашему театру. Не знаю, по каким причинам. Не знаю, по каким причинам.
4: Мне рассказывали артисты театра, мои соседи по Щукинскому училищу на Арбате, соседнем дома, рассказывали, что вот тоже несколько десятилетий ждут звания, а званий до сих пор нету. Это же кто
3: Миша
4: должен хлопать?
3: Миша Владимиров, да, который должен давно быть заслуженным артистом. Наверное, он тоже мог говорить об этом. Это очень несправедливо. У нас Андрей Борило, Миша Владимиров, у нас Гоша Лагутин. Нина Корниенко, в конце концов.
4: Они до сих пор без звания.
3: Они до сих пор без звания. Ну, кто-то без заслуженных, кто-то без народных. Но я считаю, это несправедливо. Тем более Гош, который не отказывается ни от чего, играет все. Я тоже ничего не получила к столетию. Да бог бы с ним, у меня и звание есть там, и так далее. Дело же не в этом. А дело в том, что это, ну, как сказать, это принципиально неправильно. Просто принципиально это неверно.
4: Но это уже не театр дома, это театр какой-то...
3: Ну, конечно. И, естественно, люди сейчас там другая... Мало того, что, в общем, зарплаты у нас совершенно другие стали. Меньше разы. Ну, кто-то работает, я не знаю, сутками по 20 спектаклей, может быть,
4: они... Ты поэтому ушла в интерпризу, да?
3: Нет, я ушла, потому что мне интересно... Я не в интерпризу ушла. Я интерпризу играла давно. Просто для меня это просто это было... Ну, например, «Пиковая дама» — это просто интересный материал для меня.
4: А кино? Почему все-таки у тебя сложилось больше с театром, а не с кино? Хотя у тебя есть огромное количество фильмов, ролей легендарных, но тем не менее ты все-таки больше театральный.
3: Ну, я всегда делала акцент, во-первых, на театр. Во-вторых, ну да, так случилось, что у меня вот такой, по большому счету, роман с кино не произошел, хотя количество уже давным-давно перевалило за 120.
4: Что значит быть актрисой? Вот какие ограничения на тебя это театральной актрисой?
3: Очень большие. Очень большие ограничения. Это по всему. Это, во-первых, естественно, определенный образ жизни. И сейчас я, например, сократила гастрольную деятельность очень сильно. То есть я почти не езжу на гастроли.
4: Почему?
3: Мне тяжело. Мне тяжело, я не хочу. У меня были проблемы со здоровьем. В прошлом году очень серьезные. Тоже у меня был невроз серьезный. У меня были... Я попала в больницу. Я похудела на 12 килограмм.
4: Это было в связи с театром тоже?
3: Ну, я не знаю, но, может быть, и нет. Но это были, так сказать, кишечные проблемы всякие разные. Там не буду углубляться. Вот. И мне пришлось просто медикаментозно подойти к этой проблеме, чтобы ее решить. Потому что она не решалась так просто.
4: А были случаи, когда ты профессией пользовалась в жизни?
3: Ну, сейчас я, как говорили, торгануть лицом, это когда Спартак Васильевич ездил, выбивал Мишулин квартиры, телефоны и что-то еще. Да, я, если есть возможность, я помогаю, да. Не себе, а...
4: Я знаю, да.
3: Как бы людям. Я, да, если есть такая возможность, если меня кто-то просит об этом, то, конечно, я помогаю в силу своих возможностей.
4: У тебя дочка актриса?
3: Да.
4: В одном и том же театре работаешь.
3: Ну, она не только. Мы сейчас с ней еще работаем в театре комедии. Вот. Я туда пошла, потому что тоже это Оскар Уайльд. Это для меня было не напряжно, симпатично. Оскар Уайльд — это вообще мой автор.
4: А что за материал какой?
3: Это как важно быть серьезным. Поэтому мне это очень близко. И мало того, мы с Сашей Самойленко играем теперь там, в этом театре, мы играем скамейку.
4: Скамейка 30+.
3: Да, интеллигентная. Скамейка 30+. Но действительно, вот сейчас играли, у нас был полный зал, это было очень приятно, полный аншлаг. Вот здорово, потому что Саша мой однокурсник Самойленко.
4: Я не знал.
3: Да, Сашка мой однокурсник. И мы с ним вот как-то так...
4: Он в «Маяковке» по-прежнему?
3: А он вообще не в театре.
4: Он вообще не в театре.
3: Нет, он играет по театрам, он играет в «Гоголе старший сын», он играет в «Современнике» один спектакль, он играет, сейчас репетирует, по-моему, на «Ордынке», он играет на «Малой Бронной». Ну, в общем, он по театрам как-то. Вот по театрам, и здесь вот мы с ним играем скамейку. Поэтому мы даже с ним получили, у Новожилова, кстати, мы получили приз за лучшую мужскую и женскую роль в «Скамейке».
4: А у тебя есть нелюбимые роли?
3: Ну, я не очень люблю кадриль. Есть такая пьеса горкинская, но это интерприза.
4: Вот. Когда два стула...
3: Нет, это не два стула. Я не очень люблю просто потому, что такая вот...
4: А ты играешь до сих пор ее?
3: Редко. В прошлом году я редко играю, я ее редко играю.
4: Как Гурченко говорила, я говорю, Людмила Марковна, скажите, ну понятно, вот я там зеленый, мы вели мероприятие свадьбу когда-то в Софисе. Я говорю, скажите, ну понятно, я там зеленый артист, только-только начинающий и так далее, но вы народный артист Советского Союза. Вот вы-то здесь что делаете? Она так повернулась и сказала, деточка, если б не сухая рука, но жды.
3: Да-да-да-да.
4: К слову, по поводу кадриль. А как ты себе оправдываешь? Что-то нелюбимый материал, нелюбимые спектакли, нелюбимые роли. Надо?
3: То, что зрителю очень нравится. Зрителю нравится. Но я стараюсь... Все-таки сейчас мне постоянно предлагают работу, антерпризы и так далее. Но я от всего отказываюсь. Я уже не беру комедии. Вот такие просто. Ну,
4: почему?
3: Ну, не хочу, потому что у меня 8-9 названий. Мне зачем с такого количества? Я не хочу. Я хочу... уже как бы какие-то действительно серьезные работы, высказывания.
4: Ты поменяла тебе рождение внучки?
3: Нет, просто... Во-первых, у меня нет времени. У меня и так 15-18 спектаклей в месяц.
4: Застрелиться?
3: Причем это все практически все в Москве. И я действительно не всегда успеваю пообщаться с внучкой. Это правда. Я не успеваю восстановиться иногда. Я понимаю, что у меня впереди работа над «Дамой», «Визитом дамы» с Антоном Юрьевичем. И это очень будет тяжелая работа. Он меня предупредил об этом. Поэтому мне надо уже копить силы. И потом я считаю, что все-таки уже в этом состоянии, в этом возрасте не в плохом смысле, а в хорошем.
4: Опыте, да.
3: Не надо так себя распылять. не нужно. Почему я даже еще и по этой причине отказываюсь играть в театре огромное количество ролей? Потому что мне хочется, повторяю, высказываний, тем.
4: Их нету в материале, Ален, объясни мне, или их нету... От чего это зависит? Ну, то есть вот я вспоминаю какие-то там легендарные постановки ваши и вообще театральные московские. Это зависит от чего в твоем случае? От материала или все-таки от режиссера?
3: Конечно, во многом от режиссера. Конечно, во многом от режиссера, потому что, ну, мне говорили, ну, что тебе, ты самоигралка. Да нет, конечно, я многое могу сыграть уже. У меня опыт огромный, и я, так сказать, могу придумать, у меня штампов хватает. Ну, не в этом дело. Ну, зачем мне шаг назад? Мне он не нужен, этот шаг назад.
4: Кино?
3: Нет, кино я много чего не сыграла. Я бы хотела военную тему очень. Я все время об этом говорю и тоже транслирую. И как-то так не случается. Но я уже тоже сейчас стала от каких-то вещей отказываться в кино.
4: Почему?
3: Потому что это повторение тоже. Потому что я сыграла 60 мам. Ну, грубо говоря. Мама, которая ненавидит невестку или жениха дочери, или племянницы, ненавидит, мстит, злобная тетка. Ну, я устала. Я все время придумываю характеристики какие-то ей. Ну, я просто уже не могу. У меня, говорит, какая же сука. Прости. Ну, какая же хочется убить. Я прихожу куда-нибудь, говорит, ну, прям убить вас хотелось. Я говорю, очень хорошо, хорошо сыграл, видать. Нет, у меня была вот последняя работа, она была очень хорошая, в трех возрастах. Такая уже под 80, один возраст был. Это было симпатично. И это было, так сказать, немножечко другое качество. А опять вот это вот крутить на одном месте...
4: Неинтересно просто,
3: ну,
4: нет
3: мне
4: энергии.
3: Просто неинтересно.
4: Мы перевремся на минуту и вернемся в студию ровно через нее. Не переключайтесь.
0: Дуэль с Манучаровым. Десять заповедей знают все, но не все им следуют.
5: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник».
6: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 17:00 на радио «Спутник».

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, /«Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Будущее наступает.
3: Будущее за антропоморфными роботами.
4: Роботизация будет идти очень быстро.
2: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
5: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
6: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
2: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
7: Это можно тиражировать уже куда угодно.
2: Как подготовиться к восстанию машин?
8: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
2: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
9: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
2: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
10: Нас впереди ждет очень веселое время.
2: Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Дуэль с Манучаровым.
11: 91.2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым, Алена Яковлева, народная артистка России. Сегодня у нас в студии. Мы продолжаем говорить про то, что интересно и неинтересно в театре, и по поводу выбора. А в какой момент ты себе сказал, что вот я перестану сниматься и играть все подряд? Что для артиста происходит? В какой момент это вот происходит, когда артист имеет право отказаться?
12: Ну, я ведь в театре никогда ни от чего не отказывалась, в своем театре.
11: Ну, прям никогда ничего?
12: Никогда. Никогда ни от чего не отказывалась. Александр Анатольевич, ну как-то, во-первых, у нас было это не принято совершенно отказываться от ролей. И ну как-то мне в голову не приходило отказываться.
11: Да какая-то театральная этика или что это?
12: Это театральная этика.
11: Семейная,
12: это,
11: да, такая домашняя.
12: Да, это любовь, опять-таки, к театру. Угу. Но потом произошел такой момент, когда это начало, ну как сказать, такое исписывание. Ну, когда ставится 12 спектаклей в сезон, то это превращается в какой-то, ну, пирожки. Сляпали пирожки. Ну, опять-таки говорю, ну, кто-то очень любит. Пожалуйста, ради бога. Но для меня это вот какие-то пирожки печь, спектакли выпускать. Ну, раньше выпускались 2-3 спектакля в сезон. Ну, не 12. Ну, что в этом хорошего? Ну, да, только то, что обеспечивается работой народ, который изголодался, может быть, по спектаклям. Да. Ну, просто я не из этого количества людей. Угу. Когда я сыграла «Пиковую даму», «Дядюшкин сон», «Скамейку» за там полтора года, «Пигмалиона», я подумала, что ну вот наступил тот момент, когда у тебя есть определенный вот этот вот, как сказать, выброс роли, да, про что, зачем. А не просто я выскочила, сыграла, и говорят, ой, как хорошо. Зритель доволен, все хлопают и так далее. Нет. Мне неинтересно. Неинтересно и...
11: А что тебе интересно вот сегодня в себе? Вот какие? Ты же все переиграла.
12: Ну, вот мне интересно... Я знаю точно, что я в себе выкопаю то, что я еще не играла. Вот «Визите дамы».
11: Это вы сейчас «Визите», да?
12: Да, да, да. Потому что это очень сложная работа. И она очень непростая и очень однозначная.
11: Ну, ты говоришь, очень сложная работа. Я тебя как коллега понимаю, но тем не менее, вот скажи мне, ты всю жизнь в театре. Вот актерство для тебя это уже ремесло? Имеется с точки зрения как
12: нет,
11: бы техники?
12: Нет.
11: Либо это перешло уже в состояние какой-то энергетической истории, энергии?
12: Нет, это никак не ремесло. Это ремесло, это определенный период жизни, когда ты очень много играешь. Там я играла и по 23 спектакля, ты уже начинаешь, как сказать, выдыхаться немножко. И когда у тебя 3 проекта съемочных параллельно, вот это вот тогда... Но все равно я никогда не халтурила, я все равно всегда включалась.
11: А каждый может вот так играть?
12: Ну, нет. Во-первых, сил меньше остается. Вот. Ну, конечно, не каждый. Во-первых, не все так к этому относятся. Далеко не все. Просто мы не приучены халтурить. Мало того, мы приучены каждый раз, вот каждый раз, выходить, как, опять-таки, в первый раз.
11: И в последний.
12: И в последний. И каждый раз я помирала. Мне было плохо просто физически. Мне плохо, я задыхалась. У меня было вот такое состояние.
11: Есть какие-то вещи сегодня в твоей профессии, в твоей актерской истории, которые тебе даются тяжело, нелегко, которые ты не любишь делать? Ну, не знаю, я тебе могу привести пример. У меня есть спектакль «Калина Красная» в постановке Димы Петруня в театре «Русская песня». Там есть момент, когда нужно вот просто вот на протяжении минут, наверное, 10 просто вот смеяться, хохотать, рассказывать это, вот балагурить, огребать эту огромную
12: неужели
11: толпу.
12: Неужели тебе это тяжело?
11: Мне это не тяжело, мне это просто пусто. Понимаешь, вот когда мне это легко сделать, раз, и все, ты знаешь, я в этом смысле зажигалка. Но вот энергетически я понимаю с возрастом, что мне уже стыдно даже это делать. Я вот потихонечку отхожу от этой роли и так далее. Вот в твоем диапазоне сегодня актерских ролей
12: ну,
11: такие есть моменты?
12: Я, например, отказалась в прошлом году. Да, в прошлом году я отказалась играть «Homo erectus», который шел 20 лет в театре.
11: С тобой ты тоже там занята была?
12: Я там играла одна.
11: Мы
12: с Юрой Васильевым играли одна. Ну, просто в 60 с лишним лет играть Машу Кошелькову 24 года, ну, как бы странно. И я не из тех актрис, которые держатся за роли. Я так ушла из «Таланты поклонников» Смельскую, когда ввели девочку 23 лет, а написано «Смельская чуть старше Негиной». Я сказала, ребят, все. Вводите другую актрису, я не буду этого делать, хватит. Нет, Александр Анатольевич, понимаешь, да, как он орал и возмущался? И все кричали, вы, Алена Юрьевна, ну что, вы в хорошей форме? Ну, здесь же не в форме.
11: Внутри, да?
12: Нет, и внутри, и просто все знают, и, ну, как сказать, и «Homo erectus», все, я его пережила, я не могу играть эту роль. И я говорю, давайте я введу актрису молодую. Но сначала был разговор о том, что это переведут на малую сцену, потом был разговор о том, что его как-то сделают менее острым. Ну, как его можно сделать менее острым, если мы его 20 лет играли? И там играли тоже актрисы моего возраста, которых, в принципе, тоже надо было менять. Ну, по идее, ну, действительно, надо было менять.
11: Ну, конечно, обмолодить полностью состав.
12: Обмолодить, пожалуйста. Я говорю, я сама этим займусь, ради бога. Вот. Но в результате его сняли, этот спектакль.
11: Угу. Из-за тебя, получается?
12: Ну, получается, из-за меня, но просто, ну, я правда не могла уже играть. Ну, просто не могла, и все. Это был тот момент, когда, как сказать, все.
11: Тебя не смущает такая история, что вот, грубо говоря, вот приходит новый худрук, да, вот он видит, что есть артисты, которые вот так стоят, да, и просят, пожалуйста, дайте, дайте. А есть Алена Яковлева, которая говорит, нет, нет, нет, нет, нет, нет. И постепенно как бы...
12: Не смущает.
11: Но ты об этом думаешь?
12: Нет.
11: Ты не рефлексируешь на это?
12: Абсолютно, нет. Я абсолютно не рефлексирую. Если придет человек, который захочет поставить интересную историю, даже пусть она не будет главной ролью, пусть там это будет что-то небольшое, но это будет интересно, и это я буду проявляться в другом качестве, в другом состоянии, и это будет ради чего-то, пожалуйста.
11: К слову, по поводу качества. Вот есть актерское амплуа. Да? Ну, ты как бы всю жизнь была героиней. Да?
12: Я всегда была острохарактерной.
11: Острохарактерной героиней. Но все равно изначально ты была все-таки нет.
12: Нет?
11: Сразу острохарактерной нет. Ты была?
12: Если
11: ну, не суть.
12: Ты просто не знаешь мою биографию.
11: Да.
12: Я когда пришла в Щукинское училище, то у нас было 13. Мне сказали, придут 13 Ермоловых, вас не возьмут. Пришло 12. И я была острохарактерной актрисой. И когда я там, например, всегда привожу этот пример, когда я на третьем курсе сделала самостоятельный отрывок, как ты понимаешь, делали, я сделала «Миссис Чивли», «Идеальный муж». И мне сказали, Алена...
11: С Лордом Горингом, да, с браслетом?
12: Алена, вы острохарактерная актриса, зачем вы берете материал, это героиня, не нужно вам играть эти роли, берите старух. Старух берите, старух. Я 12 лет в театре «Сатир» играла «Миссис Чивли».
11: Это абсолютно леди
12: да.
11: Чивли.
12: Но я к тому, что я играла, я не сыграла ни одной героини. Я даже в дипломном спектакле у Ширы, у Этуши играла Каурову, 53-летнюю старую деву с наклеенным носом.
11: Ужас. Вообще амплуа актерское вот легко
12: но
11: поменять?
12: Сейчас закончу эту мысль. Единственная казанская, которая сделала со мной «Вешние воды», из которой отрывку меня брали во все театры. И меня первую взяли в театр «Сатиры» с этим отрывком «Вешние воды». Потому что там я была роковой красавицей. Меня взяли, плечи, Плучик очень любил плечи, и все, и, так сказать, меня взяли с этим отрывком. Первую с курса, 9 апреля.
11: Твое амплуа, вот оно меняется?
12: Поэтому амплуа мое, я сказала, я с комических старух начинала, я ими и закончу. Потому что когда мне позвонил Альберт Могинов и сказал, я тебе хочу предложить роль, но это не красавица. Я говорю, господи, какое счастье. Предложил «Пиковую даму». Я сказала, Альберт, только у меня одно условие, я буду в маске.
11: Почему?
12: Потому что, ну, в маске. И в конце там такая концепция, что я выхожу уже как есть, так сказать, в красоте, я в жуткой маске старухи. А история именно про нее, про ее любовь к Сен-Жермену. Седая, старая, в кресле бабка. И люди приходят и говорят, а чего же вы нас обманули-то? Почему нет Алены Яковлевой после первого акта? Они говорят, да нет, есть, есть. В конце вы поймете. Они говорят, да нет, но это не она, не может этого быть. Вот это вот мне интересно. Вот это мне важно.
11: Это смена амплуа?
12: Нет, это не смена амплуа. Это то, что мне было интересно, то, что, как сказать, это вообще другое все. Это лицедейство в чистом виде. А это то, что мне в театре вообще интересно.
11: А сложно вот это?
12: Грипп. Я сказала Антону после «Леса». Антон, хочу сыграть грипп. Это сложно, но это интересно. Это вообще другое. Но, слава богу, знаешь, с возрастом какая штука происходит. Я, когда пришла, я все башкой все доходила, головой, все это. И у меня очень много не получалось. И в тот момент, когда я перестала включать голову и стала основываться на интуиции, а не на своей башке, то у меня как-то вот это все начало срастаться. И у меня некоторые вещи, они возникают сами по себе.
11: Каким образом?
12: Не знаю. Вот вообще не
11: энергия?
12: Знаю. Энергия, что-то совпадает. Отец, он же очень много тоже на интуиции. Вот у меня... Я не думаю, как это сделать, я просто это делаю. Вот я даже сама не знаю, вот, ну, не понимаю. Мне дается задача, и я ее тут же делаю. Как я ее делаю, я сама не знаю. Может быть, я потом даже повторить-то не смогу, но потом все равно, естественно, уже опыт подсказывает. Но это вот происходит именно так. Также в «Дядюшкином сне» я вот этот монолог, который с дочерью, я его просто прошила. Он прошит у меня весь. Там за каждым словом стоит смысл. За каждой фразой. Как нам говорили, слово должно быть беременным.
11: Скажи мне, а как ты вот себя от неудачи отводишь? Вот слово по поводу интуиции. Есть у тебя какие-то практики, которые вот тебя из этой ямы защищают от неудач, вытаскивают тебя оттуда?
12: Ну, от неудачи же никто не застрахован.
11: Ну, ты говоришь, вот башка и интуиция. Вот
12: ну, сейчас у меня вот нет башки. меня башки нет. У меня башки нет.
11: Башка — это что, это рация какая-то?
12: Рация, да. Когда включается рация, все, тогда это, на этом заканчивается актерская природа. Потому что природа, она сама толкает на правильный путь. Она толкает тебя туда, куда надо. Ты потом можешь что-то там домысливать или уже как-то корректировать режиссерски. Потому что я очень хорошо помню, там даже Арцебашев, он всегда говорил, вот так сделай. Я сделала. Он говорит, нет, нет. На следующий день приходит, говорит, вот так сделай. И у меня там 20 вариантов, он потом как кубик-рубик это собирает. То есть...
11: А как ты себя... У тебя есть какие-то практики? Вот вытаскивай себя из плохого настроения, из депрессии?
12: Нет, у меня нет плохого настроения. У меня нет плохого настроения. У меня
11: это
12: его
11: как,
12: нет.
11: Это как-то... Ну, как это возможно?
12: Ну, так, вот его нет. У меня может быть, как сказать, чем-то недовольство какое-то вот... Но оно очень быстро проходит, и я все время себя сбиваю и говорю о том, что не имеешь права. У тебя все хорошо.
11: Ну, у тебя действительно все хорошо?
12: Да, ну просто нет. У меня бывает плохое, неплохое даже настроение. А у меня бывает огорчение от того, что я понимаю, что у меня что-то болит, а уже не будет лучше. То есть у меня болит там, я понимаю, что это надо с этим как-то справляться, потому что, ну, это не пройдет уже. Это, знаешь, как зуб, который вырывает, новый не вырастет. То есть я с этим пытаюсь справляться. Там коленки, я иду там их колоть. Я не знаю, кишки, надо их лечить все время,
11: ну,
12: надо
11: понятно,
12: сидеть
11: понятно,
12: на диете.
11: Понятно, понятно.
12: А я сбиваюсь, потому что я все равно, по сути, осталась легкомысленной. И я себе не позволяю там, например, выпить вина даже на дне рождения своем. Я ничего не выпивала, я вообще не выпиваю в последнее время.
11: Почему?
12: Вот. Не хочу. Вот вообще не хочу.
11: А как ты расслабляешься?
12: Никак.
11: Не напрягаюсь?
12: Не напрягаюсь. Я расслабляюсь, ну как, господи, не знаю, у меня много всяких массажей. Там, барокамеры, какие-то водородом подышу.
11: Вот сложно личные? Актрисе народной Алене Яковлевой найти Mm-mm. партнера по жизни?
12: Вообще невозможно. Невозможно. А я уже никого не ищу. Я не ищу и не... Я просто не ставлю уже перед собой такой задачи. Я уже давно прекратила эти...
11: Ну как давно?
12: Так. Ну так, я могу общаться, я могу даже, так сказать, куражиться, там какие-то адюльтеры иметь кратковременные. Но вот какие-то, уж упаси бог, помыслить о каких-то совместных проживаниях.
11: Почему?
12: Не хочу. Не хочу, я не понимаю, зачем. Так сложилась жизнь, что я не создала себе на долгий период. У меня нет человека, с которым я могла бы состариться. У меня такого человека нет. Я такого человека не встретила в своей жизни. А начинать сейчас заново, чтобы что? Чтобы лечить друг друга? Или что?
11: А тебя жить... эта мысль как? Что ты вот этого человека не встретила?
12: Ну, это может быть только какое-то иногда сожаление или огорчение, но я прожила очень яркую жизнь. Очень яркую, с разными, так сказать, встречами, разными моментами жизненными, поэтому сокрушаться мне тут совершенно не о чем. Просто так, как сложилось, так сложилось.
11: А как встретить своего человека?
12: Ой, Славочка, я не знаю. Видимо, надо как-то очень на это направлять свою энергию. Это так же, как в театре. Ты направляешь свою энергию на что-то одно, понимаешь? Ты не можешь...
11: То есть ты не направляла, получается?
12: Я не так много над этим работала. Понимаешь, сейчас принято надо всем работать. Я не так много над этим работала. Я принимала то, что есть. Либо я это прекращала, либо я терпела до последнего. И потом прекращала. И я не, ну, ко многим вещам относилась очень неправильно.
11: Например?
12: Ну, для меня приоритеты всегда были другие. Для меня приоритеты всегда были работа. И, видимо... Просто, ну, у меня были всякие, так сказать, моменты в юности встреч, которые потом оставили отпечаток на всю жизнь, и больше я с таким не сталкивалась. И, видимо, я просто принимала то, что есть. Вот и все. Просто принимала.
11: А что ты говоришь своей дочери, которая начинающая, ну, как начинающая, уже большая артистка, но тем не менее?
12: Я уже ничего не говорю своей дочери, потому что моя дочь знает все лучше меня. Она крайне, так сказать, внутри собранная, структурированная девушка, целеустремленная. Вот, хотя многое, как мне кажется, она не совсем правильно оценивает и не совсем правильно формирует. Она не очень любит театр, она больше любит кино, хотя сейчас очень много занята и в нашем театре, и в театре комедии. Она действительно очень много занята. Но она, например, не любит серьезных ролей, хотя она, как никто, серьезные роли, это вообще как никого ее. Вот, например, в «Лесе» я понимаю, что ей трудно, потому что там дикие затраты. А она так затрачивается, что он потом болеет день до и день после. Как я вот болела, когда играла Катерину Ивановну в театре «Модерн» Леонида Андреева. Вот она так же, когда играет Аксению. Вот она также болеет внутренне, потому что она себя ассоциирует с персонажем. Видимо, она очень сильно включается. Это уже, ну, это уже опыт и техника, конечно. Это придет, но со временем. Она очень любит комедии. Она действительно, у нее хорошее чувство сценического юмора прекрасное. И она очень любит кино. Она себя все-таки вот позиционирует туда, в кино. Но мне кажется, она еще до конца не сформировала свою собственную историю. Потому что она очень индивидуальна, но она пока сама себе в этом, этого не сказала. Ей нужно сказать, что я очень индивидуальна. У нее заниженная самооценка в этом смысле есть.
11: Ты говоришь ей об этом?
12: Да, говорю. Я вообще всегда ее поддерживала. Я делала ей замечания, но поскольку она достаточно к ним относилась болезненно, я их перестала делать. Вот, я стараюсь вообще не делать их.
11: А зятю?
12: Не, ну, упаси Господь. Ну зачем? Ваня так талантлив, что, знаешь, мне делать Ване замечания. Он крайне органичен. Потом он так поет, что он для меня бог. Потому что и когда меня заставляют петь, я говорю, меня выгонят из дома, имея такого зятя, как Ваня Заматаев. Если я запою, хотя я пытаюсь там где-то чего-то такое провыть, но если я запою, меня просто Ванечка, так сказать, исключит из тёщ.
11: Кто твой главный режиссер в жизни? Был ли такой?
12: Ну, вообще, долгое время все-таки мне больше всего, конечно, Светлана Александровна дала Врагова. Врагова, конечно, да. Потому что я, конечно, она меня приучила к тому, что меня никто не мог. Вот. Я после нее могу, вот я ничего не боюсь на сцене. А сейчас, на данный момент, конечно, Антон Юрьевич, потому что он меня тоже многое...
11: Антон Яковлев имеет в виду.
12: Да, да, он стал во многом от, например... Я шла от внешнего к внутреннему. А сейчас он меня научил от внутреннего к внешнему идти. То есть он открыл то, что...
11: Крамхатовская история больше,
12: абсолютно,
11: чем щукинская.
12: Ну, он сказал, здесь люди делом занимаются, здесь не ваша щукинская школа. Поэтому он мне многое очень дал. Саша Марином тоже, вот мы в «Дядюшкином сне», это было замечательно, но это несколько иная история. А вот Антон, он такой диктатор, но он просто не потому, что там я в «Дядюшкином сне» что-то сделала меньше, чем в «Лесе», но просто Антон, кроме всего прочего, выстраивания, он очень многое мне, то, чего я не знала, дал. То, чего я еще не умела и не знала. Вот в чем, как бы, мне хочется режиссеров, которые бы со мной делали то, что еще никто со мной не делал.
11: А как это работает с братом, ну, младшим?
12: Он говорит, и я делаю. А он для меня не брат, так же, как для меня моя дочь, она не дочь на сцене, она просто партнер. Я не воспринимаю ее вообще как родственницу.
11: То есть может переключиться, да?
12: Абсолютно. Я вообще никак. Я абсолютно совершенно... Я слушаю его. Он очень умный. Он очень всегда знает, что он делает.
11: Тебе приходилось когда-нибудь что-то доказывать людям же? Это 100% педагогам, родителям?

0: и много разных партнеров, много разных, так сказать, даже молодежь в нашем театре уже, она настолько не избалована, мягко скажем, режиссурой, что они пытаются даже в этих спектаклях как-то, вот, но я им не даю этого делать, потому что, в общем, это вредно.
1: Чему тебя научили твои героини, вот если одним словом?
0: Ну, наверное, ну, я на сцене очень собранный человек. Я на сцене очень дисциплинированная, очень собранная.
1: Так же,
0: я...
1: как наши люди, которые задали тебе вопрос, которые ждут тебя. Но, тем не менее, одним словом, вот что?
0: Ну, наверное, вот дисциплине и экономии.
1: Экономии чего?
0: Экономии сил. Потому что у меня, например, «Дядюшкин сон» крайне затратный спектакль. Я должна сэкономить силы и прийти очень собранной. Потому что для того, чтобы выдать вот этот вот трехчасовой паровоз, который на себе...
1: Нужны силы.
0: Все везет, да.
1: Так же, как тебе нужны силы ответить на вопросы наших зрителей, пожалуйста, и телеслушателей, надень вот эти вот наушники. Вот так можно, чтобы не портить прическу. Вот так вот, раз.
0: А ничего страшного. Да.
1: Итак, прошу вас, первый вопрос.
2: Вы сменили имя с Елены на Алену, а фамилию никогда не хотели поменять?
0: Ну, знаете, менять, например, как я хотела, думаю, ну, менять Яковлеву на Казакову, это все равно, что Иванов на Петрова. И потом надо было бы всем объяснять, почему, зачем, кто. Все равно все, сейчас все можно прочитать в интернете и все посмотреть, кто чей родственник, кто зачем, и это лишние хлопоты.
1: Следующий вопрос.
3: А может ли мужчина быть другом?
0: Конечно. Каким-то, почему таким загробным голосом? Конечно, я дружу с, вот, например, с своим бывшим мужем прекрасно, с Кириллом Изгалевским, мы с ним дружим, конечно, и вообще у меня много друзей мужчин. В прошлом какие-то, может быть, даже были, так сказать, отношения, но...
1: Со всеми из бывших общаешься?
0: А?
1: Со всеми из бывших общаешься?
0: Да-да-да. Да, со всеми общаюсь.
1: Показатель. Следующий вопрос.
4: Когда вас узнают на улице или в магазине, что вы делаете? Или вы в магазин сама не ходите?
0: Почему не хожу? Хожу, обязательно. А как же? Я такой же человек, как все остальные. Если меня узнают, мне приятнее, когда говорят, ой, видели вас там в спектакле или в таком-то фильме. Не просто узнают, или говорят, ой, я так люблю вас, когда... Вот для меня самый большой комплимент, я когда вижу вас на экране, я всегда включаю, прилипаю к экрану. Вот для меня это такой самый большой комплимент. Я никогда не отказываюсь фотографироваться, потому что всегда говорю о том, что работаю я для вас.
1: Следующий вопрос.
5: У вас был звездный час, или он еще впереди?
0: Я не знаю, что такое звездный час. Наверное, впереди.
1: Следующий.
6: Вы хотели бы у кого-нибудь попросить прощения?
0: Да, хотела бы. Не скажу у кого, но хотела бы.
1: Аленочка, спасибо тебе огромное за разговор. Я уверен, что в этот твой юбилейный год мы с тобой еще встретимся на разных площадках и поговорим. Сегодня была такая приятная разминка. Увидимся еще. Спасибо тебе огромное.
0: Да?
1: 91.2 FM, радио «Спутник», дорогие друзья, дуэль с Манучаровым, Алена Яковлева, народная артистка России, в свой юбилейный год у нас здесь на «Спутнике». До скорого.
7: Дуэль с Манучаровым. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
8: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
7: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
8: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
9: Симметрично, Михаил Леонидович.
7: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
8: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
7: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
10: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
7: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
11: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
7: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
12: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
7: непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией,
12: чтобы не

0: Сходила в любой непонятной ситуации, обвиняя Россию.
1: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
0: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
1: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. В мире насчитывается 195 стран. 193 из них входят в ООН, еще две имеют статус наблюдателя. О некоторых государствах большинство жителей планеты никогда не слышали. А напрасно. Это дивные места, попасть в которые большая удача. В Тихом океане есть микроскопическое островное государство под названием Тувалу. Его население едва превышает 12 тысяч человек. Тувалу расположена на рифовых островах и атоллах удивительной красоты. Полоска суши в самом узком его месте не превышает и 10 метров в ширину. На ней умещается только дорога. А общая площадь составляет 26 квадратных километров. Острова Тувалу были открыты испанскими мореплавателями в середине 16 века, а в конце 19-го перешли под британский протекторат. Лишь в 1978 году Тувалу стало независимым государством. Но в нем нет политических партий, они здесь просто не нужны. Нет в Тувалу железных дорог, рек и кладбищ. Родственников хоронят во дворах домов. Этот крошечный архипелаг может полностью уйти под воду. Средняя высота островов около 2 метров над уровнем моря. Климатологи предупреждают, океан поднимется на 2 метра уже в этом веке. И тогда у Тувалу просто не останется земли. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В 7 утра в российской столице, столько же в Анапе и Цхинвале. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Несколько человек пострадали в результате атаки ВСУ в Севастополе. Число жертв наводнения в Непале достигло почти 500. Российские разработчики планируют закрепить право обучать ИИ-модели на открытых материалах. Подробности далее. ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю. Пострадали не менее 4 человек, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, сильно пострадал 5-этажный многоквартирный дом. На 5-м этаже начался пожар. Открытое возгорание ликвидировано. Сейчас идет проливка конструкций. Спасатели разбирают завалы в самой поврежденной квартире и эвакуируют людей. Также от взрывной волны получили повреждения 2 корпуса детского сада и более 15 машин. Развожаев уточнил, что дрон был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой. Задержание судов якобы теневого флота странами Евросоюза ведет к росту цен на нефть и может бумерангом ударить по ним самим, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников. Он добавил, что незаконные действия Франции и других западных государств подрывают свободу судоходства и мировой торговли, создавая нежелательные прецеденты, особенно если учесть, сколько судов под действительно фальшивыми флагами перевозят нефть и другие товары в интересах самих европейцев. Студенников отметил, что западники занимаются беспардонными манипуляциями с международным правом. Число жертв наводнения в Непале достигло 469, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные МВД. Ранее сообщалось о 389 погибших. Пропавшими без вести остаются 977 человек, из них более 640 – это туристы, среди них, предположительно, 8 россиян. Посольство России в Непале проверяет эти данные во взаимодействии с непальскими властями, ведущими поисково-спасательные работы. Напомню, в среду мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Пхотыкош. Польши. Причинами крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. Сумма ущерба, нанесенного псевдомедиками из Комсомольска-на-Амуре, которые обманули сотни пациентов, превысила 170 миллионов рублей, сообщила прокуратура Хабаровского края. Мошенники создали ОПГ и открыли два медицинских центра. Колл-центр обзванивал жителей, приглашая на бесплатную диагностику. На приеме люди без медицинского образования осматривали пациентов и сообщали им о несуществующих заболеваниях. Затем убеждали срочно пройти лечение стоимостью от 300 тысяч рублей. Виновными по статьям о мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере в составе группы признаны 14 жителей Комсомольска-на-Амуре. В ходе судебного следствия вину признали мужчина и 8 женщин. Российские создатели искусственного интеллекта хотят закрепить в Гражданском кодексе возможность обучать модели на материалах, которые есть в свободном доступе или были законно приобретены, говорится в письме Альянса в сфере ИИ. Соответствующий документ был направлен председателю Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову. И сделано это в ответ на проект поправок в закон об искусственном интеллекте, которым предполагалось приравнять обучение ИИ-модели к использованию объектов авторских и смежных прав. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
4: Всем доброе утро. В эфире радио «Спутник Экспресса». Константин Придыбайло, Никита Лиховецкий, Валерий Артюхов сегодня в студии. В последнюю пятницу лета, друзья. Ужас.
5: Зачем ты напомнил? Я так уже в 100 куртках приехал.
4: Не было ощущения, что все, лето-то пролетело?
6: Я жду бабье лето. Нам обещают, что оно должно быть.
4: Обещают, что да, начало сентября будет теплым.
5: Какие-то плюсы должны быть от глобального потепления, хотя бы сентябрь потеплее.
6: А у вас, кстати, нет вот этого вот подготовки к осени, вот уже что, уютный плед, книжка, какой-то горячий там чай, кофе.
4: Какао.
6: Да, вот уют осени.
4: Слушай, пока нет такого. Не пробудилось во мне уют осени.
6: А с тобой-то у тебя же дача, там, может быть, тыковка какая-то поспеет, тыквенный крем-суп будешь делать.
4: Нет, тыкву, кстати, не высаживал. Кабачки пока есть, но они уже все отходят, отступают кабачки. Ну, вообще жалко, лето-то быстро пролетело. Ну, кстати, глобальное потепление, да, оно нам дает еще минимум месяц хорошей погоды.
5: Но подштанники уже начали разогреваться. Мои уже где-то с полки такие, типа,
6: брат. На батарейке,
5: да. Да-да, я просто мерзлявый, и мне, мне кажется, раньше других надевали, они такие, давай, пока мы начинаем разминаться, ты там еще чуть-чуть покайфуй.
4: Да, и шерстяные носки где-то тоже вываливаются, предательские шкафы.
6: Не надо, это к зиме, еще три месяца осени.
5: Не, нормально, верим еще в тепло.
4: Друзья, пишите в комментариях, как ваше лето прошло. Давайте устроим конкурс сочинений, как я провел это лето. Пишите везде, где доберетесь, в ВКонтакте, в Рутюбе. А мы на самое интересное будем обращать внимание. Ну что, отбивка, поехали, новости. Тут уже из каждого утюга есть реклама. Мимо нее пройти невозможно. О том, что впереди выборы. Но, вы знаете, выборы выборами, большие выборы. Есть еще микроголосование. Сегодня в Москве пройдет онлайн-голосование с 8 утра до 14.00. Вот такое время выбрано.
6: Как раз у нас эфир закончится, и можно будет проголосовать.
4: Кстати, сразу. А да. Вообще, что происходит? Люди, кто первый раз сталкивается с такой формулировкой, они как-то немножко удивлены. Тестирование голосования. И вот в рамках этого тестирования голосования нам, москвичам, предлагают определить судьбу памятника Александру Пушкину. Знаете, в чем загвоздка? А он-то, оказывается, просто в другом месте стоял. Вот что происходило-то. Он стоял в другом месте по задумке там, архитекторов и скульпторов. А потом его там, после очередного там, ремонта, очередной реставрации перенесли туда, где он сейчас находится, где мы его привыкли видеть. И в общем и целом решают спросить, нужно ли памятник Пушкину вернуть на Тверской бульвар.
6: Но главное здесь то, что тестируют систему московского электронного голосования, потому что в Москве своя система, на федеральном уровне своя система, а в Москве вообще исторически, ну, уже, по-моему, больше половины избирателей голосуют именно электронно.
4: Да, ну это прикольно, что такую тему еще выбрали интересную.
6: Я так, сказал, каждый год выбирают какие-то интересные темы, связанные там с памятником, с обликом города. И главное, готовить систему к выборам, потому что, ну, к сожалению, объективно, что будут давить на нашу систему электронного голосования, будут из-за рубежа пытаться как-то ее повалить, сломать, чтобы она...
4: традиционно уже, традиционно.
6: Да, ну, поэтому мы должны, и наши электронные системы, и цифровые сервисы должны быть в полной готовности.
4: А вы вообще за большее количество голосований? Мне кажется, что вот имея электронные такие возможности, можно много чего голосовать за
6: разные. А у нас активный гражданин есть?
4: Да, я пользуюсь.
6: Да?
4: Пользуешься? Активным гражданином. Ну, там улицу, например, название улицы выбрать.
5: А, я такую ответственность себя не беру. Я только сказать, я сейчас задумался о том, какой неожиданно большой функционал как-то подвинуть Пушкина.
4: Да.
5: У меня
4: да.
5: первая ассоциация, что, что никогда говорят, не знаешь, что делать, что отвечать, говори Пушкин.
4: Да, что есть возможно... такой лайфхак, и можешь попасть.
5: Можно, кстати, отправить им вопрос, куда перенесли. Или переносить, или нет. Не факт, что они ответят.
4: Да, есть еще одна новость, которую, когда я читал, без улыбки ее нельзя было дочитывать. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил бороться с матом среди детей, потому что, цитирую, это зло.
6: Мы все мат не святые. Или дети?
4: Ну, я думаю, он про мат все-таки. Мы все не святые, и иной раз в нештатных ситуациях крепкое словцо срывается с языка. Сквернословие очень плохое, особенно когда его практикуют несовершеннолетие. Мне кажется, губернатор...
5: Шел, извини, пожалуйста, его кто-то по дороге из школы ему что-то сказал.
4: Да, да, да.
5: И он такой, надо с этим побороться.
4: Я на всю жизнь запомнил историю, как я шел мимо своей родной школы. Я был в 11 классе в городе Ижевске. Ну, там, в принципе, суровые ребята живут. И мы шли с одноклассниками, и вот ну, мы нормально о чем-то разговаривали, как бы без нецензурной лексики. А рядом играли какие-то буквально там первоклашки. И мы прям застыли с другом, потому что, ну, такой речи мы тогда не ожидали от них услышать. Ну вот, а как с этим злом-то бороться? С себя надо начинать, мне кажется. Вот взрослые перестанут ругаться, и дети поймут, что это не модно.
6: Ну, давай объективно, взрослые ругаться не перестанут.
4: Почему?
6: Ну, потому что много профессий. Знаешь, у нас даже профессии есть, где мат является частью профессионального жаргона языка.
4: Угу.
6: Особенно
4: это
6: если
4: строители?
6: Это какая-нибудь тяжелая промышленность, строители. Там, знаешь, как это, ну, это шутка, но она, по-моему, основана абсолютно на реальности, что во время какой-то тяжелой конструкторской работы вот короткая матерная версия спасает очень много времени и повышает эффективность производства. Здесь, мне кажется, надо не запрещать мат, а именно объяснять, что вот...
4: Пропагандировать предлагаешь?
6: Нет, объяснять...
4: Ругайтесь красиво.
6: Нет, объяснять, что такие слова там в каком-то обществе, в какой-то ситуации, они в целом неприемлемы, и что это не делает тебя крутым. Вот и все.
4: Ну, мне кажется, не знаю, сложный вопрос. Я считаю, что это часть русского языка, и без нее мы никуда не денемся.
5: Ну, я даже знаю одного человека, чей памятник думает приносить или нет, кто использовал это в своей речи, может быть, будучи маленьким. Да нет, ну, конечно, это всегда люди с этим сталкиваются. Другой вопрос, как часто ты используешь. То есть если ты это используешь редко в каких-то целях, даже в творческих целях, но, например... Я как представитель там жанра, где иногда мат используется, но всегда зритель об этом предупрежден. И есть комики, да, например, у которых просто выскакивает как артикль мат, вот так вот через слово. А есть те, кто просто, ну, приукрашивает, потому что разные эквиваленты, например, слов «украсть» и вот то самое, «ударить» и вот то самое. Но это вот разный окрас. Но, конечно, при этом, видите, сейчас ничего не вылетает. Это все.
4: А ты помнишь свой первый раз, когда ругнулся?
5: Я на самом деле вообще, ну я, может быть, еще из того поколения и просто из профессорской семьи, я довольно долго не матерился, правда. И мне кажется, я там лет даже в 12-14, у меня себе выскакивало, я там чуть ли не сам себя ругал. Но в какой-то момент уже, когда начинаешь играть в КВН, еще, не знаю, играть в футбол просто даже с ребятами, это уже невозможно. Не держать. Но я здесь еще честен перед собой, потому что, знаете, есть люди, которые немножко лицемерием занимаются. То есть даже в комментариях напишут, вот зачем там, типа, вот при детях невозможно посмотреть, а потом человек сам в следующем сообщении пишет с матом. Я такой, ну, наверное, твой сын слышал уже мат, если ты даже в тексте как-то не заметил, что ты мат печатаешь.
4: Ну, что, кстати, сложно не заметить.
5: Да. В целом это должно в семье быть, естественно. Тут, по сути, Сейчас сложно оградить детей, учитывая соцсети, все что угодно, но при этом это не значит, что каждый ребенок, который что-то услышал, он прям сильным матершинником
6: вырастет. Да вырастил. И до соцсетей, и в школе тоже слышали все.
5: Да, конечно, это все...
6: Было это все и на уроках физкультуры, и после уроков на переменках.
4: А технология, труды.
6: Еще один предмет, да.
4: Когда ты табуретку собираешь и по пальцу шандарахнул себе.
5: Там, мне кажется, некоторые объекты прям официально с матом назывались, нет? Вот это, знаешь, на черчении нарисовать это трехногое что-то.
4: Да-да-да.
5: Вот это вместо что-то слово из пяти букв какой-нибудь.
4: Тем временем, кстати, начали про школы говорить, тут еще одна новость пришла. Летом этого года родители почти вдвое чаще стали требовать возврата средств за онлайн-подготовку детей к госэкзаменам. Итоговые баллы не оправдали их ожиданий, и люди пошли к юристам. В 70% случаев деньги удается вернуть. Вообще речь-то идет про онлайн-курсы, онлайн-школы, подготовки к ЕГЭ и к ОГЭ в том числе. И реально по закону можно получить обратно деньги за неиспользованную часть курса.
6: А, ну за неиспользованную часть сказать, курса.
5: То, что у тебя ребенок не выучился, это, конечно, сильно. Это иначе, прикинь, все спортсмены, которые просто не выиграли, все возвращаем все деньги. Усейн Болт бегал быстрее всех, все остальные вернулись.
6: Ну да, просто как доказать, что если услуга была оказана, что она в моменте там была некачественной, а не ребенок там смотрел в окошко, считал ворон и еще что-то.
5: Ну то есть да, если там как-то спалить, что очень сильно неправильно учили, 2 плюс 2 – 8. Такой, ну, наверное, верните эти деньги по тому курсу, по тому, где 2 плюс 2 – 8.
4: Да-да-да. Ну, тут пишут, что чаще всего вопросы вызывают качество самих программ. Много онлайн-курсов с недостаточно квалифицированными преподавателями. Контроль за этой сферой до сих пор пока остается у нас слабым. Ну, вот, да, количество учеников выбирают школы, а не качество подготовки, и все, и люди начинают жаловаться. У меня была такая история, я возвращал деньги за курсы.
6: Ты их прошел все или за непройденное?
4: Я решил написать книгу.
5: Курсы по кэшбэку были, прикинь.
4: Практически.
5: Я хорошо прошел, вернул сразу.
4: Я решил написать книгу. А так как я не умею в художественную литературу, я решил пойти учиться. Я нашел курсы, обалденные курсы. Стоили они, как сейчас помню, 90 тысяч рублей. Это очень много. Мне обещали, что у тебя будет там собственный менеджер, что мы с тебя пылинки будем сдувать. И прям в книгу ты точно напишешь. В итоге менеджера у меня никакого не было, мое домашнее задание, там второе, третье, никто не проверял, и я испытывал из-за этого душевные муки. И я написал, говорю, слушайте, я действительно страдаю морально, я не понимаю, на правильном ли я пути, короче, я буду уходить, верните деньги. И мне вот сказали, они говорят, вернем вам 70%, потому что 30% курса вы уже якобы прослушали. Я с ними стал спорить, я написал заявление специальное, что прошу вернуть мне полную стоимость курса, и мне вернули полную стоимость.
5: Я подумал, что повезло. Ты два раза говорил, что ты что-то пишешь, и представляешь, они добавили, вот это хорошо, добавьте вначале смеркалось, и в конце подпись, это и будет ваша книга, вот это, просто назовем жалоба.
6: Короткий фельетон.
4: Вот такая история была. Но это как бы совсем не про образование, именно с точки зрения подготовки к ЕГЭ, но где-то около рядом.
6: Ну вот да, а действительно интересный вопрос. Какой KPI можно поставить вот именно преподавателям, которые готовят к ЕГЭ?
5: Мне кажется, это вообще вот на своем опыте, хотя я сдал ЕГЭ уже давно, и я понимаю, что и объем сейчас учеников, ну не вырос, я понимаю, что разные возможности, но, короче, в идеале, конечно, мне кажется, если занимаешься репетитором, чтобы он был индивидуальный, потому что... Ну, и ничего не рассеивается, он с тобой работает, и как в любом процессе все очень...
4: А у тебя были репетиторы?
5: Да-да-да, но я, при том, что я учился хорошо, то есть у меня там в аттестате все пятерки, я там ЕГЭ в итоге сдавал, там, знаешь, в русском языке всего две ошибки, но при этом очень сильно, как в любом процессе, как, не знаю, тренер в спорте, все зависит от человека, то есть я помню, например, русский, я нормально всегда учился, но были какие-то, знаете, правила, которые там еще проскочили, что там в 7 классе какие-нибудь, N, удвоено, не удвоено, ты всегда полуинтуитивно пишешь, и потом у меня в 10-11 классе был репетитор с другой школы, я ходил, она мне один раз говорила, и у меня все укладывалось, причем какие-то вещи просто у меня была одна тетрадка в итоге, там, по которой я повторил ее, и я весь ЕГЭ, у меня было две ошибки, и то в одной, я помню, я просто чуть-чуть вот этот режим обезьянки сработал, как то, за что ЕГЭ ругали, да, что ты сильно боишься, надо же не только все правильно ответить, еще правильно заполнить. Я помню, как сейчас, хотя прошло сколько там лет уже, 16-17, B1 всегда был одно слово. И вот я прочел, я, как сейчас помню, найдите слово, образованное бессуффиксным способом. И нахожу два. И я помню, я сижу 10 минут, я такой, да вроде оба подходит. И просто в итоге оказалось, что там типа было, найдите слова. И я просто вот, ну как-то, видимо, вот не увидел этого.
6: На стрессе,
5: ну да, ты просто еще привыкаешь, что годами, когда их там тренируешь, и такой, блин, да я знал. И вот такие нюансы. А так, по сути, все было ок. Но действительно, ей спасибо большое за то, что как-то она давала, знаете, все у тебя укладывается. Я вот сейчас так в настольный теннис пошел, у меня там после первой тренировки уже какие-то вещи делал, которые до этого не делал годами. То
4: есть, настольный вот... теннис да, ты да, выбрал? Да.
5: Ну, я любил, у меня в детстве стоял стол, но я как-то не занимался, я нормально играл на, скажем так, как я называю, дворовом уровне. Mm-hmm. То есть, когда я все равно хоть чуть походил, то уже другой. Я вот там буквально 7 тренировок пока был, там полтора месяца раз в неделю. И ты уже делаешь какие-то вещи, которые не делал. Но очень сильно зависит от того, как тебя дают. То есть, тренер прям профик, и как-то когда и умеет заинтересовать, и правильно объяснить. Ну, так же здесь в любом процессе, в учебе тем более.
6: И должен быть еще мэтч между преподавателем да. и учеником, потому что, ну, не бывает универсального преподавателя. Все равно 100%. Кто-то подходит больше, кто-то меньше.
5: Да, 100%. И в идеале еще тоже совет я могу сказать, если такая возможность есть там родителям, что лучше распределяйте это, знаете, как лучше раньше, но реже. Я, например, обществознание, хотя я всегда любил, но я пошел с 10 класса. И буквально раз в неделю ходил фоном, там объем большой, а не то, что некоторые, знаете, которые отправляют детей сразу 40 репетиторов по 100 раз в неделю. Конечно, там все в афиге, и потом не успеваешь. Лучше пораньше, но по чуть-чуть, и все отложится.
6: Ну, вообще... За 2 года в целом программу, да, можно и освоить.
5: Это при том, что я, в принципе, любил учиться, я нормально всегда хорошо учился, но все равно, как бы, вот эта система ЕГЭ, я могу вам привести пример. Я помню, с нами учился парень, ну, там, плюс-минус год старше-младше, он в итоге, чтобы понимали, в своей игре играл, там, выиграл, то есть там какой-то суперэрудированный тип, и... но при этом он к ЕГЭ вообще не готовился, он там сдал чуть ли на 50-60 баллов, потом пересдавал, потому что все равно нужно к системе быть готовым. Поэтому тут вот важно было, не знаю, как сейчас, но тогда, помимо того, что знания, еще примерно понимать, что тебя там могут спросить.
4: Ну и вообще, и сам алгоритм, и об этом много раз уже все говорили, ЕГЭ лично для меня было страшным, потому что я сдавал, когда он был еще экспериментом. И ты первый раз, ну, мы были одни из первых, кто вообще пришел на эту каторгу. И когда ты идешь в чужую школу, там все на стрессе, ужас. А вообще, да, о гармонии-то надо говорить, тут тем более есть повод. Я не знаю, будут ли какие-нибудь научные работы, но повлияет ли выход GTA 6 на успеваемость российских учеников в этом году?
5: Ну, знают, как 6 римской пишется. Они же римской пишутся. Это на часах поймут вот это.
4: Как минимум точно. Вот я смотрю на таймер, 82 дня осталось до выхода этой игры. Вчера вечером показали геймплей. Ну, что я могу сказать? Мне понравилось, вот честно. Я не фанат прям дикий GTA 5 и прочее. Я фанат был GTA 2. Это лучшая, мне кажется, игра была в той серии. А потом...
5: Это где все сверху еще?
4: Да. Вот, маленькие машинки такие, да, пиксельные да. были. Ну, просто потом у меня не было мощных компьютеров, чтобы играть в другие GTA. Я запомнил GTA 2. Но вообще игра, конечно, выходит мощная. Прохождение займет около 80 часов. Огромный город. Но что меня привлекло еще необычно, там два персонажа, Джейсон и Лусия, и за них можно играть одновременно, переключаясь практически в любой момент игры. И у них, скажем так, традиционные отношения. Мужчина, женщина, они друг с другом будут флиртовать. Ты можешь отвечать на флирт Лусии, например, можешь не отвечать, и тогда их отношения будут строиться совсем по-разному.
5: Это типа быстро можешь переключаться, то есть сам с собой разговаривать, да, как это «Привет!»
4: Ну, привет, кстати, друзья, да, привет. Интересно.
5: Что очень быстро просто куда-то.
4: Ну, например, одна из механик будет, если ты очень долго играешь за... Вот,
5: ты с Sims не путаешь, извини?
4: Не-не-не, вот ты играешь за Джейсона очень долго, и тебе твоя подруга Лусия начинает писать смски.
5: А.
4: Типа, доброе утро, ну, прям как в реальной жизни.
5: Это реально ближе к Sims, да, то есть, типа, где завтрак?
6: Вот ну, это я поддерживаю, чем больше игр будет похоже на Sims, тем лучше.
5: Самая сложная миссия не с вертолетиками.
6: Ну... А дом построить.
5: Да-да-да, вот это тоже.
4: А здесь можно будет, ну, сегодня пятница, можно говорить вслух, там пивас можно будет пить в GTA. Прям открываешь холодильник, берешь пиво, пьешь. И от этого будет зависеть твоя фигура, что тоже прикольно, как практически в Sims. Если ты будешь злоупотреблять фастфудом, не заниматься спортом, то Джейсон или Лусия будут
6: подожди,
4: толстеть.
6: То есть даже в компьютерной игре надо ходить в спортзал?
5: Я да. только хотел сказать, вот я не знаю, я не очень сильный геймер, но только вчера там обсуждали, что мне нравится, когда... прикольный геймплей, но от тебя не очень много требуется в плане каких-то вот этих задач. Если человек с ОКР, то есть в жизни тебе хватает, зачем тебе еще в жизни вот это перепроверять, что-то делать, там, куда-то ходить.
6: А ты представляешь, теперь тебе в компьютерной игре тоже надо читать книжки, а то твой персонаж да. забудет, как читать.
5: То есть там просто скоро уже оплатить квитанцию, посмотреть, чтобы там пеня не накапала, если ты не успел, тут тебе написали.
4: А подождите, а в Sims разве не приходят штрафы тоже?
5: Я не знаю, я не помню, может быть, но то есть...
6: Я играл в то время, когда были всякие коды, чтобы у тебя сразу было много денежков, и ты мог сразу построить, да-да. Знаешь, это красивый дом, все дела.
5: Я хочу, бежишь, прыгаешь, просто, ну, что-то делаешь, кувырок.
4: А коды до сих пор работают? Без кодов в Sims, мне кажется, никто не играет.
6: Да.
4: В этом нет смысла. Ну зачем?
6: Тогда это скучная игрушка сразу
4: становится. Она очень похожа на жизнь. Зачем играть в жизнь, если она...
6: Ты и так в нее играешь.
4: Да, да, да. Ты вынужден в нее играть.
5: Кроме того, что если нет лестницы, все-таки из бассейна можно вылезти, а не прям сразу умереть. Вот это главное отличие.
4: Тут All Skills пишет, и в игре будут смс-ки, и вообще, конечно, тут... Главное, что первая, она выходит на приставке, а на компьютере она появится только через год. И вот это, мне кажется, не очень. Я как не любитель приставок, я расстроен.
6: Ну не будешь специально покупать приставку.
4: Приставку для этой игры? Да ну вы что, да ну.
5: Но я думаю, там, наверное, и компьютер понадобится какой-то мощный, да? Mm-hmm. Ну, чтобы все возможности иметь, как я понимаю.
4: Там очень красивая графика, вода потрясающе сделана. Тут Стрелян Воробей пишет, сейчас Костя договорится, и выход GTA отложит до летних каникул. Ну, почему нет? Знаете, только в России отложат до летних каникул. Нет,
6: ну, подожди, ты сам сказал, около 80 часов на прохождение. Это,
4: не
6: ну,
4: так много.
6: 4 дня.
5: А, я тут скажу, что как раз по часу в день вот на лето, на летние каникулы.
4: Ну, да.
5: Плюс-минус.
4: Да,
6: но
4: да,
6: кто
4: да.
6: будет играть по часу в день?
4: Ну, мне кажется, это надо контролировать тоже. Это же вопрос родителей.
5: Так, вот. А потом же онлайн бесконечный вот этот, да, для тех, кто играет.
4: Да, кстати, это тоже там есть.
5: Я из того, что видел, я говорю, не сильно погружен, но просто технический момент как-то видел, что там какая-то настолько огромная карта, что она будет прогружаться, как пока ты едешь. То есть откуда-то из серверов, то есть она целиком не загружена. Вот они какую-то такую технологию сделали, что ты вот в этом районе находишься, она у тебя подгружена. А пока до следующего доедешь, как бы оно у тебя загружается... еще, потому что все сразу держать какой-то очень огромный объем. То есть как будто ты как в матрице реально, знаете, как говорят.
6: Да,
5: что...
6: представляешь, а будет еще через там 10-15 лет уже будет в очках дополненной реальности и уже все полное погружение.
4: Они, кстати, обыграли ребят, которые любят игры дополненной реальности в трейлере. Там очень смешной момент есть, где такой полный парень смотрит кое-какой, я бы сказал, взрослый контент в этих очках. Ну, там по нему видно, что он там смотрит. В общем, забавная история. Будем следить. Ну, меня порадовало, да, что там нормальная пара мужчин и женщин. Но тем временем, раз мы про американские игры начали говорить, меня позабавило, что вчера президент США Дональд Трамп все-таки переименовал озеро Онтарио в озеро Америка. При этом меня всегда забавляет смотреть на Трампа и его общение с журналистами. Вот он, его спрашивают, а что у вас там с Путиным? Он говорит, все нормально с Путиным, он не будет нападать на НАТО. И тут же берет и подписывает другой рукой. А, кстати, вот я озеро переименовал. А вот еще что-то.
6: А еще... Мексиканский залив он уже окончательно переименовал, да, или еще не окончательно?
4: Да, окончательно. А еще Трамп опубликовал рейтинг президентов США, который ему больше всего по душе. Себя он назвал величайшим. На первое место поставил.
6: Ты знаешь, самое смешное в этом рейтинге, что там нет, например, Кеннеди. Ну, какие-то такие культовые американцы. То есть, во-первых, он поставил себя выше там Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна, ну, просто основателя американской государственности. Вот. Но это как бы ладно, ЧСВ у него зашкаливает за потолочек. А вот то, что просто там забыты некоторые президенты культовые, Кеннеди, ну, Буша не настолько культовые, но все же.
4: Ну, оба-два вполне даже.
6: Двух человек потерял еще, да. Мне кажется, что он просто в какой-то искусственный интеллект загружает, знаешь, промпт. Создай перечень американских президентов. Дональд Трамп там самый великий.
4: А не хотелось бы отщипнуть
5: прикольно, мне кажется,
4: самооценку Трампа себе чуть-чуть так?
5: Да-да-да, я не знаю. Мне кажется, что он вообще такой так интересный. А где вот эта грань, что я могу еще сделать? Просто такое, что на кепках будет круто выглядеть. The greatest.
4: Есть ощущение, что он проверяет этот режим на прочность. Что еще можно сделать, чтобы тебе ничего не было? А у нас новости рекламы в эфире «Радио Спутник». Вернемся обязательно совсем скоро.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
2: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
1: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
2: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
1: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
1: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется» – авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
1: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
1: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
1: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Силы ПВО отразили ночную атаку ВСУ в Ростовской области. Сбиты более 70 дронов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он добавил, что под удары попали 7 районов. Пострадавших нет. В результате падения обломков беспилотников загорелось скошенное поле. Пожар ликвидирован, отметил Слюсарь. Осколки сбитого дрона ВСУ упали на территории отеля в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он добавил, что возникшее возгорание потушили сотрудники отеля, пострадавших нет. Кроме того, в результате падения дрона загорелась трава рядом со старыми резервуарами, в которых были технические остатки топлива. Развожаев добавил, что этот пожар также ликвидирован. Россия не ставила перед США никаких ультиматумов, связанных с их участием в ударах Украины по территории России, но регулярно поднимает этот вопрос в двусторонних контактах, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он отметил, что в западной прессе периодически появляется информация о том, что администрация американского президента Дональда Трампа, который объявил украинский кризис войной Джо Байдена, помогает Украине новым финансированием, вооружениями, предоставлением разведывательных данных. По словам Лаврова, в этом случае российская сторона спокойно по дипломатическим каналам направляет ее в Госдепартамент США и просит подтвердить, правда ли это. Однако, добавил Лавров, Москва еще ни разу не получила от Вашингтона ответ. Австралия и Новая Зеландия выделят в общей сложности около 5 миллионов долларов гуманитарной помощи пострадавшим от разрушительного наводнения на границе Непала и Китая, следует из заявлений правительств двух стран. Отмечается, что эти средства помогут Непальскому Красному Кресту предоставить экстренную помощь, включая временное жилье, воду и санитарные услуги, а также восстановление связи между родственниками. По последним данным, число жертв наводнения в Непале, которое произошло в среду, достигло 469. Пропавшими без вести остаются 977 человек. По информации посольства России, в Непале на связь не выходит 8 россиян, которые находились в зоне наводнения. Штормовое предупреждение объявлено в Приморье на 30 августа, 1 сентября, но не распространяется на Владивосток, где пройдет Восточно-экономический форум. По информации на сайте Примгидромета, 1 сентября во Владивостоке будет пасмурно, пройдет дождь, тайфунов в дни проведения ВЭФ не ожидается. Ранее Примгидромет распространил штормовое предупреждение из-за дождей на значительной части Приморья, местами сильных, на реках и заливне ожидается новая волна дождевого паводка. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Экспрессо.
5: Всем доброе утро. Продолжается «Экспресс» в эфире «Радио Спутник». Валерий Артюхов сегодня в студии. Никита Лиховецкий, я Константин Придыбайло. Тут Мэрия пишет. «Мое лето удалось. Успевала подчеркивать красоту клиентов. Я парикмахер. Съездили в Ростовскую область, Псков. Неделю посвятили в Беларуси. Поплавили в озере Ленобласти. Повозмущались о холоде и дождях в Питере. Помечтали о следующем лете». Ирина, Санкт-Петербург. А пользуется вот Мэри или Мару. Ну вот как так? Ну,
6: подписалась. Я сперва услышал Мэрия.
5: Мэрия, не-не-не. Ну, вот так. Пользователи так называются, а это Ирина, наша слушательница. Да, продолжаем «Экспресс». Последняя пятница этого лета. Нужно что-то как-то отметить, наверное. Это.
6: Купаться в такой холод не пойдешь.
5: Закрыто, закрыто.
6: А, уже да, уже
5: закрыт
6: даже все закрыто.
5: Купальный сезон. Оказывается, если температура воды опускается ниже 17 градусов, все, советуют не залезать в воду. Хотя, мне кажется, мало кого это останавливало.
6: Ну, на сапах в этом году много плавали.
5: На сапах ты же не ныряешь.
7: Только когда...
6: Ну да. Но все сидишь. Равно это такая летняя активность. То есть ты сидишь, солнышко.
7: Я называю этих людей, знаешь, некоторых на стадии отрицания, которые сейчас еще в шортах. Ну, я понимаю, что ты пытаешься,
5: человек, у которого...
7: пытаешься мозг обмануть, знаешь, как под гипнозом.
6: Нет, у человека есть календарь, еще несколько дней августа, надо.
5: Но меня поражают такие ребята, они некоторые до поздней осени ходят в шортах. Еще гетры какие-нибудь надевают и гоняют. Как будто так и надо, и в майках. А при этом у меня уже подштанники манят из шкафчика. Ну,
7: в Москве похолоднее. Я был на прошлых выходных на свадьбе друга в Воронеже, и там было 32. Ну, там уже тоже похолодало. Хотя я помню в детстве, я сам из Воронежа, в детстве вообще была одинаковая погода, один в один. Вот смотришь, прогноз погоды в Москве, такой же Воронеж, сейчас сильно жарче. Там чуть-чуть лето хоть на 2 дня успел застать.
5: Это хорошо. Тут из интересных новостей... Я когда читал, я перечитывал несколько раз. Девушка придумала, внимание, придумала беременность двойни, чтобы вытягивать деньги с бывшего. Близнецов она нарисовала при помощи искусственного интеллекта. 25-летняя мадам из Ульяновска рассталась с 28-летним парнем, но не с его деньгами. Бойфренд бросил девушку, переехал в Москву, но она сказала, что она забеременела, когда они мутили. Кстати, парень оказался честным, он поверил фотографиям из роддома, поверил вот этой нейросетевой УЗИ и перевел ей 684 тысячи рублей. С детьми она видеться не давала, говорила, что он плохо поступил с ее мамой, с их мамой, ну то есть с ней. Но потом все-таки он приехал в Ульяновск, выяснил, что никакой беременности не было. Ей грозит срок мошенничества.
6: Ну, это правда настоящее мошенничество. Причем, понимаешь, она брала фотографии из интернета, генерировала. То есть это умысел, он просто налицо. То есть это не случайная ошибка, не желание возбудить чувство ревности. Нет.
7: Ну, прикиньте, если она очень топорно брала, где вот эта клубника с бананом изменила, хотя он клубника, она клубника, вот этот вот.
5: Да-да-да, нейрослоп этот наш любимый.
7: И она такая, я такой верю. Или когда он приехал уже, что она до последнего там картонных детей взяла, знаешь, тоже как эти, как гаишники.
6: Где можно взять детей на пару часов?
7: Ну да, или просто издалека, знаешь.
6: К подружке, знаешь, там какой-то обратиться.
7: Типа он сейчас спит в манеже, просто пустой манеж, ну знаешь, до последнего создавать этот газлайтинг.
5: Есть же еще вот эти игрушки такие ужасающие, выглядящие прям натурально, как дети, как-то реборн называются, как-то так. Можно их было тоже приобрести.
6: Ну на 684 тысячи-то, конечно.
5: Ну, она в среднем такая около 50 тысяч, по-моему, стоит. Но мне кажется, это для нас, для мужчин, звоночек. Друзья, ну, это страшные вещи. Теперь нам нужно каждую фотографию проверять. Ладно, что люди общаются при помощи ИИ. Вот это тоже напрягает. Ну,
6: это вообще не ладно. Если человек не может придумать тебе ответное сообщение и спрашивает у искусственного интеллекта, что же написать, то представь, как вы будете общаться вживую.
5: Слушай, ну если этот человек мастер комплиментов, ну в кавычки, да, берем, и он, общаясь с девушкой, через искусственный интеллект подбирает слова, мне кажется, это похвально, может научиться комплименты
6: понимаешь,
5: делать.
6: А потом какая будет разница с реальным общением? Либо у него будет сценарий, который он заучит, и так не отходим от сценария.
5: Как вариант, да.
7: Да, надо, чтобы это было вшито, чтобы всегда ты такая красивая, у тебя потрясающие глаза. Хотите, оформлю в PDF. Ну, это, конечно, если честно, да. Мне кажется, в гуманитарных, короче, сферах пока и боль. То есть я не беру там технически, не погружаюсь, но вот мы сталкиваемся, ощущение, что это просто инструмент для заполнения среднего. Иногда смотришь там по сценарной части, то есть и просто люди думают, ну, перечитай хотя бы даже здесь просто...
5: А сталкивался, да?
7: Ну да, но я, например, там веду эфиры, там, и какие-то вещи прям видно, что с ИИ там даже не глубин, но хотя бы даже просто ты прочитай, убери первое предложение, уже будет лучше. То есть там по творческой, я не знаю, я один раз просто в прикол пробовал, при шутке, понятно, что это все, слава богу, пока не производится. Но вот если там даже какое-то оформление, там просто сценарий, там рекламные какие-нибудь кроссворды, ну какие-то вещи, которые просто так люди не говорят, знаешь, согласование там предложений, еще чего-то, и думаешь, ну у тебя и так все уже сделано, хотя бы прочти. И вот инструмент в руках человека не очень профессионала, видимо, а ему это быстрее.
6: Я недавно видел медиа-стратегию, написанную, знаешь, там документ на 10 страниц, написанный искусственным интеллектом, и там сути не было вообще.
5: Вода?
6: Да, то есть там был просто огромный текст, в котором предложение типа «надо создать уверенную стратегию для формирования образа личного бренда». И вот это все. И я просто понимаю, что человек даже не вычитывал, не сделал никакой анализ этого документа, потому что реально, ну, бредово все это начинает звучать.
7: Да, это вообще плохо, потому что тоже это всегда надо суть. Я помню, нам как-то презентовали там проект как продюсерский. И вот эти все красивые слова, я говорю, а что, в чем суть? И она просто не может ответить. Она говорит, ну вот это для вот этого, и какие-то высокопарные слова для повышения вот этих целей.
5: А
7: говорю,
5: ты уже да, своими словами.
7: Я говорю, просто что,
6: просто скажи, просто, что делать
7: что
6: будешь?
7: Что снимаем, да, знаешь, как это, когда в дипломах вот это вот. И просто ответа нет. Я говорю, вот тебе когда спросят это на питчинге, скажи, ну, пойми сама, в чем суть, потому что...
6: Да вот это лишнее усложнение, оно никому не нужно вообще.
7: Ну, сейчас уже, да, то есть я говорю, знаешь, какие-то сферы где-то, где, может быть, надо налить, но в итоге все равно тебя спросят, вычлени, там, помните, когда же диплом пишешь, там, какой-то объем надо набрать, но все равно там на защите ты же основное скажешь. Хоть
5: вот ты задал вопрос, что снимаем? А снимают, выйдет, я так понимаю, в следующем году, в августе, детективная комедия «Следствие ведут».
6: Ой, с Леонидом Каневским, это прекрасно.
5: И он будет играть сам себя.
7: А, Каневский?
5: Да.
6: Блин,
5: да.
6: Каневский играет Каневского. Это же, ну, это золото.
5: По сюжету, то съемки только-только стартовали, поэтому известен сюжет так поверхностно. Каневский страдает от профдеформации и расследует все подряд. Любую мелочь начинает расследовать. Впрочем, как говорится, это другая история. Жена этого не выносит, вывозит его в деревню и ставит условия. Деду нужно угомониться, пишут коллеги. Естественно, у него это не очень получается. Будет расследовать все подряд. Каневский играет Каневского. Мы вот дождались этой вселенной.
7: Это какая-то, да, прикольная мультивселенная. Как будто его должен играть этот Николас Кейдж, знаете, когда он сейчас что-то себя играл тоже где-то.
6: Нет, извините, Каневского может играть только Каневский.
7: Ну да.
5: Но я пойду на это кино.
6: Да, обязательно. Это, во-первых, дух старых детективов, мне кажется, может вполне там быть. Кто-то помнит вообще сериал «Она написала убийство» превосходный?
7: Я, кстати, помню, да.
6: «Лейтенант Коломбо».
5: Да, Коломбо. Да,
6: вот это вот такая классика детективов. Да, и мне кажется, что может быть, что у него будет такой дух, но при этом это будет еще и смешная комедия.
5: Ну, мне кажется, это достойная лента вообще в наших кинотеатрах, которая может выйти в следующем году. А тут 1 января будет премьера третьего «Чебурашки». И все бы ничего, но я посмотрел трейлер, и там нас знакомятся, внимание, с семьей Чебурашек, с его семьей.
6: А я правильно помню, извините, оригинальный мультфильм, там был только крокодил Гена и Шапокляк, то есть семьи Чебурашек не было.
5: Семьи Чебурашки не было, и очень вообще его судьба была покрыта тайной и мраком.
6: Мне кажется, это добавляло шарма этому персонажу.
5: В этом трейлере показано, и 1 января мы сможем увидеть в кино, Чебурашку-маму, Чебурашку-папу, Чебурашку-брата, он здоровяк такой, и, внимание, Чебурашку-деда. Дед выглядит как...
7: Каневский.
5: Дед выглядит просто как такой белый чебурашка, седовласый. Смотрится...
6: Снежный человек.
5: Практически. Смотрится это все забавно, но я пока не понял, кто из этих персонажей мне ближе всего. Скорее, дед.
6: То есть ты себя с белым чебурашкой ассоциируешь, да? Пожилым, ну, да, таким.
7: Интересно, кто озвучивать будет.
5: Интересно, да. Ну, вообще, трейлер выглядит очень забавно. Вот вы представить могли в детстве, что... Чебурашек будет целая семья.
6: Вот, честно, никогда это не представлял.
7: Ну, в детстве вообще такого не задумываешь. Ну, в принципе, видишь, как предыстория, откуда он должен был появиться, кроме апельсинов. Поэтому прикольно, что расширяется вселенная.
6: Мультивселенная Чебурашек.
5: Да, нужно туда, можно туда интегрировать еще кого-то. Вот кто у нас есть, например, из таких легендарных-то мультфильмов? Этот про котенок, да? Котенок по имени Гав, например, может появиться где-нибудь там. Было бы классно.
7: Или... Да, сказки и мультики все переснимутся нормально, даже здесь. Там уже скоро каша из топора будет.
6: Ты знаешь, чего я жду? Я очень жду в хорошем качестве какую-нибудь съемку «Мумитроллей».
5: А это не наши, это финские, по-моему.
7: Тувиянцы, да.
6: Да, это тувиянцы, но все равно финские, в России они были очень популярны.
5: Были в свое время,
6: мультик,
5: да,
6: был, ну, я его помню из детства.
7: Да, милые они.
5: Тут смешной комментарий Антон пишет. Каневского должен был сыграть Безруков. Вот эта вселенная. А прикиньте, в фильме про Каневского есть сам Каневский и Безруков, который играет еще Каневского там для какой-нибудь сценарного поворота. Вот тогда все, мир бы схлопнулся.
7: Я подумал, что я хотел бы, чтобы в Чебурашке, получается, в четвертый был, раз показали семейство Чебурашек, то также я бы хотел семейство Гармашей, где Гармаш есть, наоборот, Гармаш внук, Гармаш сын, Гармаш мать. Понял? То есть так же размножены, где-то молодой Гармаш уже, там технологии, возможно, как раз дойдут.
5: Ну, типа Гена молодой, Гена уже в нынешнем возрасте и так далее. Ну, очень-очень забавная история. Что еще из интересного в мире-то происходит? Новость, которую я прочитал, абсолютно не удивляясь. Всем, кто завтракает, приятного аппетита. И вдруг вы завтракаете именно этим мясом, напишите в комментариях. Financial Times...
7: Это мясо?
5: Нет, Financial Times выдали откровение, что под их данным курица стала самым популярным мясом в мире. И по количеству выращенных кур, и по производству продуктов из курицы. Я, только я, мне кажется, съедаю несколько десятков килограммов курицы за год.
7: Мне кажется, это очень легко вообще прикинуть, даже вот без какого-то статистических. Мне кажется, им надо было, наверное, быстро какую-то статистику дать, и они такие, так, ну вот это можно посчитать. Ну, смотрите, просто сразу, свинина сильно отпадает целыми регионами, говядина, как минимум Индия отпадает, 2 миллиарда человек. Ну, то есть, мне кажется, курица, понимаешь, что везде едят во всех видах, то есть там Азия, там Китай, там мы все виды в разных там...
5: На одних
7: наггетсы, все.
5: Качки только сколько съедают курицы. Вот, да, эти вот физруки все.
7: Курица вообще дает миру миллиард всего. Если учитывать еще яйца, что из яиц. А, подожди, да, все правильно, яйца. Ну, я сломался, хотел сказать молоко, сыр, но это, да, это говядина.
6: Это не курица.
7: Да-да, это уже это совсем сильная курица, какая-то гибридная, но...
8: Слушай, ну есть же птичье молоко. Да подлинно неизвестно, откуда оно берется.
6: Кто дует этих
8: да-да-да.
6: Птиц.
8: Да, кто потом это все в конфеты заворачивает. Но
7: рисует вот... еще в квадрат, вот в этот прямоугольник.
8: Угу. Да. Ну, яйца, мне кажется, здесь они не посчитали, но логика твоя абсолютно понятна.
6: А еще кур очень быстро выращивать. Сейчас вот ну, этих да. бройлеров, там вот состояние цыпленка. Та большая курица, которую мы покупаем в магазинах, она еще считается цыпленком, потому что ей, по-моему, меньше года.
7: Да, и самая
6: тушка курицы, которую ты покупаешь, называется цыпленок-бройлер, потому что она цыпленок.
8: А если она подрастет, она будет еще больше?
6: Нет, сильно больше она не будет, но просто их, ну так, уже научились профессионально выращивать, скажем так, пичкать кормами, что они очень быстро достигают вот этого большого состояния.
7: Ну и само мясо легче же, то есть учитывая, там, даже мне кажется, переваривание, что многие даже вне каких-то там вегетарианских предпочтений там едят, например, только курицу. И все качки еще, белое мясо. Вот это на качках держится, мне кажется, точно. Mm-hmm. На всех, кто вот это вот, просто курицу с голым рисом без всего.
8: Да,
7: 8
8: да,
7: раз в день, как ты это ешь, брат?
8: Гречку.
7: Да-да-да.
8: Ну, они впихивают в себя вот это все невпихуемо. В общем, качкам спасибо скажем, и всем остальным тоже курица самая
6: вот
8: популярная мясо.
6: Я нашел, что возраст цыплят-бройлеров от 35 до 45 дней. За это время они достигают веса от 1,5 до 2,5 килограмм.
8: Это месячный цыпленок?
6: Да.
8: Вот такой?
6: Да.
7: То есть за две курицы можно пройти GTA?
8: В целом,
7: 80 часов как раз. Сколько в игру играть? Да, две курицы примерно.
6: Вырастите все.
7: Две жизни курицы вот так.
8: Меня всегда забавляли новости, которые связаны с кладами. И тут пришла
7: что-то про Питер?
8: Не-не-не. В Испании похитили клад из 59 доисторических предметов. Случилось это в музее испанского города Вильена. И там был клад, собственно, этого города. 59 предметов из золота, серебра, железа, янтаря и многого другого. Злоумышленники вывели из строя системы безопасности музея, проникли внутрь через боковые окна. Говорят, работали профессионалы, на все про все затратили около 4 минут в целом. Мне кажется, просто когда я эти новости читаю, как будто я вот сценарий фильма какого-то, вот «12 друзей Оушена» или типа того, грабить музеи в 21 веке, как будто
6: бы... Ну, причем это регулярно уже, история стала, Лувр вон когда обнесли.
7: Блин, это даже как-то круто. Мне кажется, такое по сравнению с этим, с алиментами за нерестивого ребенка, это как-то постарались. Я правда думаю, что как будто не должен называться клад. Если ты украл, это уже как экспонат, и да, клад надо найти же, да, то есть вырыть. Здесь...
6: Ну, слушай, это очень много говорит существует. О безопасности музеев в Европе, потому что это не первая история, и за последний год, по-моему, это, ну, 5-6 такой громкий случай.
7: Ну, кстати, Лувр, там же как раз вынесли вот это ожерелье, потому что ремонтировали, да, и я помню, мы как раз прошлым летом были, и я реально прям
8: в
7: сам...
8: В Лувре было?
7: Да, ну, мы там насколько успели, и я сам помню об этом дул, я прям помню эту реставрационную часть еще до этих новостей.
8: То есть причем... возникла мысль, что можно грабануть?
7: Ну, я просто подумал, блин, интересно, как они защищают, потому что он все равно совсем огромный. То есть я не беру там, понятно, Монолизу, там не ограбишь, там все время люди стоят по 500 человек, но в любое время дня и ночи, мне кажется. Но действительно, такой объем, что думаешь, даже при тех там количествах камер всего, как-то я задумался, учитывая, что задание само старое, все равно, ну, понятно, что оно там внутри современной камеры, но и просто через какое-то время вот эта новость. Ну, понятно, что там они какой-то один объект вынесли, но по уровню того, что ты думаешь, что такое только в кино реально бывает, и что это реально происходит, когда такой, ну, прикол.
8: Ну, такое нишевое хобби, да?
7: Ну, да. Это...
8: Грабить музей в 26-м году.
6: Ты знаешь, мне очень понравилось. Я был пару лет назад в музее города Нови Сад в Сербии, и там на сайте музея написано, что у нас вот есть картины великих авторов. Вот я не помню кого, но кто-то типа Рембрандта. Ну, то есть прям великое такое мировое наследие. И когда ты приходишь в музей, там есть место, где висела эта картина, и там табличка «Украдена в таком-то году».
7: А, серьезно?
6: Да, то есть они с сайта не убрали, как бы в коллекции она числится, просто, ну, украли ее какое-то время назад.
8: Ну, продолжая тему преступности, интересная статистика вышла уже по нам, не только по курице от Financial Times. Тут провели исследование, оказывается, каждый 10-й россиянин сталкивался с финансовой пирамидой. При этом 54% из этих людей имели высшее образование. То есть умные люди попадались, хотя высшее образование не всегда показатель разума, но 55-54% попадались на финансовые пирамиды. Был у вас какой опыт с финансовыми пирамидами, Никит?
6: Ну, у нас здесь не 10, поэтому, может быть, мы не репрезентативны, да-да, но не было.
7: Мне кажется, мне даже интересно, а что сейчас вот из актуального было? Я все еще на Мавроди в этом плане.
6: Извините, на какой из пирамид Мавроди? Он когда из тюрьмы вышел, он новую создавал.
7: У меня пирамида это в чае. Но у меня был один раз, когда меня пытались, я помню, в студенчестве, по-моему, в это затащить. Но это даже не знаю, это скорее было даже не финансовая пирамида, скорее, мне кажется, типа вот этих, знаете, когда, как сетевой маркетинг, наверное. Mm-hmm. И я помню, там так смешно было, что просто студенты, какие-то люди пришли, меня вообще знакомые, что ли, позвали, еще вообще не понимал, что это. И там они говорят, мы будем делать новую соцсеть, она там типа завтра, там ВК, Одноклассники всех обставит, и вот сейчас там войдите, уже там послезавтра миллиарды будете зарабатывать, там что-то придете. Я такой, что вообще происходит? И смешно, что они, знаете, когда вот просто мы сидим на фудкорте в ТЦ в Воронеже, и при этом просто чуть не вчетвером, и там, знаете, человек вот так, когда нарочито так ключи типа от Мерседеса кладет, и потом, ну, потом понимаешь, чуть изучаешь, какие-то очень простые НЛП, я думаю, это вообще ключи были, или, знаете, флешка так же выглядит, и просто... Mm-hmm. И
8: так, а он приехал там на маршрутке.
7: Да-да. А, и смешно, что со мной сидела девочка, которая, ну, по-моему, на это все готова была подкинуться, я не знаю, столько она не подставная, и она еще с таким вайбом была, типа я сумасшедший. Типа, знаете, что я при этом, ну, я уже угорал, я понимал, что такой, спасибо, ребята. И она такая, знаешь, типа...
8: Ты отказываешься от будущего богатства.
7: Да-да-да, как будто я какой-то идиот, который сейчас миллиарды не хватит. Но так как время прошло, и этого вроде нет, это как бы не что-то миллиардное стало, а не существует, как было выдумано. Там еще какой-то сайт очень плохо сделанный, даже тогда, знаете, такой, ну, попахивает
6: ты знаешь,
7: сильно.
6: А это уже вот, эта история начинает попахивать, знаешь, вот сходят с эйвоновскими еще какими-то.

0: кто-то пытался втянуть, а вы хитро как-то отказали. Это тоже было бы интересно послушать.
1: Любой опыт засчитывается. Звоните +7 495 95 95 91 2. Тут вот пишут, что финансовая пирамида — это не обязательно, как очевидный обман. Организаторы используют профессиональную терминологию, красивые презентации, реальные офисы арендуют, рекламу в соцсетях и так далее. Я помню, была одна финансовая пирамида, ну, тоже там, это было связано условно с новым видом транспорта. То есть какие-то там должны были ходить поезда по каким-то там струнам души практически. И вот всем тоже говорили, вложи деньги, и ты будешь сооснователем транспортной великой компании.
2: Мне кажется, сейчас вообще больше работает, знаете, как на уровне, опять же, я там не сильно глубоко погружен. Financial Times, видимо, тоже раскурить изучают, что сейчас больше вот на всяких презентациях, акциях. Даже помните историю с этой, забыл, как ее зовут, которая, даже фильм потом сняли, и художественность Дженнифер Лоуренс, которая типа изобрела якобы компанию по капле крови, поняли? Угу. Что в итоге это оказалось все неправдой, и там уже какие-то миллиарды вложили. Я помню, такая же не так давно была история, буквально пару лет назад, когда какая-то компания типа... Мы сейчас будем конкурировать с Теслой, у нас там какие-то электротраки, и все, что они сделали, нарисовали как чуть лучше с графикой, чем GTA 2, там уже какие-то миллиарды вливания, оказалось, что ничего этого нет, как эта девушка с этими УЗИ детей фейковых даже больше подготовилась, но при этом, так как все так и работает, там уже какие-то миллиарды были вливания в стартапы, мне кажется, сейчас больше вот так работает. Что-то такое, да-да-да, вот это крипта будет. И потом у всех есть знакомый, который отдал какие-то миллиарды какому-то другу, который типа шарит в крипте.
1: А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире. Поделитесь своим опытом с пирамидами.
3: Доброе утро. Меня зовут Вадим, радиоведущий, радиослушатель. Доброе утро. У меня с пирамидами, к счастью, не было опыта, да, но я просто, извините, хотел прокомментировать тоже ваш эфир сегодня ранее, что вы сказали, мне понравилось. Когда вы обсуждали, как... по поводу детей, которые мутюгаются везде на детских площадках и так далее. Я вот ехал в машине, и я говорю, да, правильно, как же плохо, что все мутюгаются, надо следить за собой, тоже про себя подумал. И в этот момент меня подрезают, и как я на всю машину поругался. Так что бывают такие случаи, головой все понимаешь, но действительно иногда приходится.
2: Возможно, эта презентация GTA 6 вам показывает уже.
1: Да-да-да, в реальности. Спасибо большое.
3: Я, слава богу, не играю, но да.
1: Спасибо большое. Ну, зато, видишь, не попался тоже на пирамиду. А тут Левушка Жемчуг пишет, я попадал чисто из интереса. Но понял одно, зарабатывает больше всех только брокер. Леговал пишет, 45 тысяч рублей своих потерял. Расскажите, как вы туда вложились.
2: Написал полкниги по твоим ценам.
1: Да-да-да. Мне предлагали соцсеть создать для арабов, пишет Анж. Я не повелся, но слышал, что эти ребята много кого кинули. Ну и так далее. Там вспоминают, что какой-то парфюм продавали дамы и прочее. И прочее. Но сейчас просто пирамиды переименовались. Вот ты абсолютно прав. Это стартап, говорят.
0: Стартап «Единорог», мы сейчас все раскрутим, будет приложение, ничего не будет.
2: Это называется вроде «воздуханы» на свиданиях, такое слово, да?
1: Есть такие люди. Ну вот, кстати, я не знаю, девушки, напишите, встречали ли вы таких воздуханов, потому что я, честно, не верю в существование таких персонажей.
2: Ну это просто, как я понимаю, я понимаю, чуть для шутки, что там больше из разряда «я планирую, я все вот это».
1: Темки, мутки.
2: Оплати ты, пожалуйста, этот тирамису. Вот, там больше такой вайб, как я понимаю.
1: Или возьми, у меня тут все карточки заблокированы, возьми кредит на себя, я тебе обязательно верну. Вот так тоже делают, говорят.
2: Да, мне кажется, просто тут это какие-то основы, которые должны реально в самом детстве закладываться, что бесплатный сыр только, как там, в шутке, в чизбургере пробитом, как гамбургер. Вот.
1: Подожди, а чизбургер дешевле гамбургера был?
2: Не, ну дороже, потому что сыр.
0: Там кусок сыра.
2: Это была шутка, да, такая, что типа бесплатный сыр только в чизбургере пробитом, как гамбургер.
1: Я понял, 100 лет не ел просто, я уже в ценах не ориентируюсь. Ну что, спасибо большое за сегодняшний эфир. Время тогда быстро пролетело. Как и лето, к сожалению, да? Еще раз напомню, последняя пятница лета впереди. Ой, сложный сентябрь, учебный год. Сказать,
2: впереди день слез.
1: День слез.
0: Костя, а ты куда идешь сегодня учиться?
1: А у меня каждое 1 сентября какое-то внутреннее волнение. Нет, у меня одного такое.
2: Ну, бывает, я иногда радуюсь, я такой, вау, не надо никуда идти. Потом такой, ну, теперь надо ходить каждый день что-то делать.
0: На работу.
2: Не только на...
1: Валерий Артюхов, Никита Лиховецкий, Константин Придыбайло были сегодня в эфире «Экспресса». Пока,
0: хорошего дня, до новых встреч в эфире.
2: Всего доброго.
4: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
5: Девчонок надо смешить. Легкая непринужденность.

0: Отличная беседа, отличные шутки, всем весело.
1: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
1: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
1: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
1: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
1: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, в Санкт-Петербурге столько же, в Саратове 9 часов. Студия Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Лавров заявил об отрицательном отношении России к введению платы за проход в Ормузском проливе. Кинопроизводители России и КНР активно сотрудничают по нескольким проектам. Россиянка вышла в финал парного теннисного турнира в Мексике. Подробности далее. Два детских сада в Ярославле будут закрыты для посещения из-за необходимости ликвидации последствий атаки ВСУ, сообщил губернатор Михаил Евраев. Ранее в регионе вводилась беспилотная опасность, а также перекрывалось движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы в целях безопасности. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Расчеты FPV-дронов южной группировки войск за неделю уничтожили 8 укрытий с личным составом ВСУ на подступах к Краматорску, сообщила Минобороны. Кроме того, дроноводы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожили порядка 10 наземных робототехнических комплексов на Харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир взвода ударных БПЛА. Он добавил, что таким образом логистика противника, особенно на переднем крае, нарушается. Это помогает российским передовым подразделениям эффективнее выполнять задачи. Россия не хочет введения платы за проход в Ормузском проливе, но это предмет дальнейших разговоров, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он уточнил, что пролив был полностью открыт до 28 февраля этого года, то есть до начала агрессии США и Израиля против Ирана. А вопрос платы даже не обсуждался. Кроме того, по словам Лаврова, на фоне конфликта также резко укрепились позиции тех в руководстве Ирана, кто говорит, что предупреждали, что без ядерного оружия к ним постоянно будут приставать. Москва не воспринимает всерьез заявление европейцев о возобновлении контактов. Их действия говорят об обратном, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин. Он добавил, что в публичной плоскости европейские лидеры озвучивают только требования в адрес Москвы без малейшего стремления начать честное обсуждение российских озабоченностей. Также Евросоюз продолжает свою деструктивную линию по накачиванию киевского режима оружием, оказанию нелегитимного с точки зрения международного права санкционного давления на нашу страну, сказал дипломат. Кинопроизводители России и Китая ведут активное сотрудничество по целому ряду проектов, что говорит об их стремлении друг к другу, заявила РИА Новости генеральный директор Роскино Эльза Антонова. Она также отметила усиление взаимодействия между кинокомпаниями двух стран. Антонова добавила, что если раньше они встречались раз в год, то сейчас с китайской стороной есть мероприятия практически каждый месяц. Фестиваль российского кино проходит в Китае с 27 августа по 2 сентября. Впервые мероприятия охватывают сразу 5 городов КНР. Это Пекин, Шанхай, Харбин, Ухота и Хэйхэ. В программу масштабного фестиваля вошли военная драма «Август», «Литвяк» и «Ангела Ладоги», фильмы «Чебурашка-2» и «Буратино», кинолента «Отец» и приключенческая анимационная история «Лео и Тиг. Дорога на Байкал». Российская теннисистка Мария Козырева и британка Майя Ламсден вышли в финал парного турнира ВТА-500 в Монтерее, в Мексике. В полуфинале Козырева и Ламсден обыграли пару из Норвегии и США со счетом 6-1-7-6. Спортсменки провели на корте 1 час 34 минуты. Призовой фонд турнира около $1,5 миллиона. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Стас разберется.
4: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, всех, кто нас слушает, всех, кто на нас подписан в соцсетях, в мессенджере «Макс», радио нижнее подчеркивание «Спутник», да и вообще, кто в целом периодически, может быть, случайно натыкается на наш эфир. Это передача «Стас разберется». Стас Василий, Стас, как просто. Привет.
5: Да, привет.
4: Я вообще хотел спросить изначально вообще, как ощущается конец лета, якобы. Хотел спросить.
5: Какой конец лета? Это уже осень началась
4: вот,
5: у нас,
4: я хотел,
5: до сентября.
4: Я хотел спросить, ну как это, что, мол, последний летний выпуск? Слушай, а потом выяснил,
5: мне нравится.
4: Нет, 31-й еще есть.
5: Поэтому... Слушай, мне нравится, да. Только знаешь, что расстраивает? Я в этом году в горы не сходил, но мы себе поставили четкую цель. Да, поклонные. Мы поставили себе четкую цель в следующем году сходить два раза. Во-первых, я хочу на Урал сходить, в горы на Урале, не был ни разу. Вот. А во-вторых, хорошо, хочу в Сочи, да, еще разочек бахнуть. Поэтому следующей весной надо обязательно идти. Потому что я вот этим в этом году не отдыхал, считай, да, ну не считая наркоза. Потому что не было вот как-то вот этой возможности все время вырваться. Но я сейчас понаделал столько проектов. Проектов, вроде все процессы запустил, с сентября все начинает выходить, и я могу кайфовать. То есть у меня, вот знаешь, вот все лето усердно работал, усерднейше, каждый день реально до ночи. То есть у меня поэтому спальное место, можно так сказать, в машине оборудовано, потому что я... все время там до ночи вот у вас там сижу, там в 11-12, я уж там даже, наверное, зафиксирован, на Пятницкой выходил, но столько мы наснимали, я сейчас монтаж уже доделал, у меня 7 документалочек выйдет, и я прям бах! Вот, и можно будет немножечко подзабить, подрасслабиться, дальше разбирать всякие ролики в формате реактов, и я прям не знаю, я очень сейчас, я не знаю, просто у меня настроение великолепное, потому что наступила осень, я не люблю особо лето, потому что мне жарко, мне очень тяжело засыпать. И самое ужасное, что летом я не могу спать под утяжеленным одеялом. Знаешь такую историю?
4: Которую? Про
5: утяжеленное одеяло.
4: А, что оно... Как-то
5: 10-12 килограмм. Да, тебя приживает гравитационное одеяло, называется. Тебя прям прижимает, и ты такой бэ-бэмс. Вот, я обожаю эту штуку.
4: Про тяжелое одеяло. Я слышал, в принципе, что некоторым нравится вот это что-то массивное.
5: Очень
4: мне наоборот. Мне вот
5: чуть полегче. А я бы прям вот в два раза бы тяжелее, чтобы меня килограмм 20-30 прям придавило. Я такой бэм, ты лежишь, тебя сдавило. Вообще кайф, конечно.
4: Какая-то замогильная тема получается, чтобы придавили какой-нибудь этой плитой. Как-то оказаться под чем-то неподъемным.
5: Не, под плитой, конечно, не хотелось бы. Слушай, но это очень расслабляет ко сну. Это вот действительно такая вот тема очень известная. Ортопедическая подушечка, одеяло утяжеленное, и вот просто кайфуешь, особенно когда в комнате прохладно. Но, конечно, осень моя любимая пора. Первая ее половина, потому что потом начинается уже подготовка к затяжной зиме, и уже приходится вместо кондиционера обогреватель включать, поэтому вместо просыпания постоянно кашляющим и сморкающимся, да, начинается просыпание в холоде, ты такой, что, и ты все равно кашляешь и сморкаешься, ты такой, черт, ужас. Но это будет, кстати, моя первая зима с починенным носом, и я в предвкушении, как я их буду ощущать.
4: Первый раз, здорово. Не, я тоже люблю начало осени, конец лета. Лето, начало осени такая вот атмосферно, чисто правда. А вот вторая половина осени мне больше не нравится не тем, что это подготовка. Подготовка-то прекрасна. Мне не нравится, что все везде какое-то серое, грязное, коричневое. Вот когда
5: я наоборот люблю.
4: Вот эту грязь прям.
5: Ну, не то чтобы грязь, я люблю вот эту вот серость, унылость. Знаешь почему?
4: Немножечко другой. Я имел в виду, когда вот слякоть под ногами, когда листья уже все не то, что опали, а сгнили, когда снег еще не выпал, вот про этот момент. Прохладу,
5: а
4: серость,
5: это не очень.
4: Низкое небо, вот это такая еще атмосфера, это прекрасно, это прекрасно.
5: Мне она больше всего нравится, потому что я в детстве как-то раз лежал, ну, после операции несколько месяцев, да, и это было как раз-таки близко к лету, вот я не мог ходить, у меня операция на ногу была, и все мои друзья гуляли, и я вот наконец-то дождался осень, и перестал каждый день выглядывать и смотреть, как они гуляют в окно, да, я на 11 этаже жил, и мои окна выходили прямо на площадку, и я типа вот так вот, знаешь, злорадствовал, что теперь и они не особо-то гуляют, а то они там веселились все лето, а я лежал просто как неприкаянный. Поэтому люблю осень, потому что не достанься же ты никому.
4: Ну, тоже есть такое. Так тоже, да. В общем, еще впереди и выходные, еще впереди 31-е, поэтому с летом никому никак торопиться, прощаться не надо. Еще впереди куча времени, еще целых сегодня и 3 дня, поэтому провести их нужно и можно как следует. Ну, а мы давай непосредственно к новостной повесточке, потому что очень разные сообщения. И вот начало такое достаточно очень серьезное, тут и не пошутить, и ничего, и нигде, и ни о чем. Дело в том, что в тюрьме ООН в Гаагской умер Радко Младич. Я так понимаю, если я правильно помню, вот эта история югославских войн, ты особо ее не вычитывал?
5: Честно признаюсь, да, вообще не знаю, это одна из тем для ближайшего рассмотрения, но я знаю немного про Слободана Милошевича, про то, как его
4: лидер, да,
5: по беспределу, да, но... В остальном, я, конечно, даже про Тита, вот мы планируем, вот у меня, знаешь, такая пометочка, про кого там что сделать.
4: Тита, Йосип Брос, который туда?
5: Да. Ну вот, то есть планирую в этом тоже разобраться, но я знаю только балканские мемы. Но тут пошутить, как ты сам сказал, не получится.
4: Ты понимаешь, в чем дело? Теме. Вот у меня на это две вещи. В детали я влезать, конечно, не хочу, не буду, потому что люди, которые застали, которые помнят 90-е, они прекрасно все это изучали, смотрели и по телевизору, и читали в газетах и потом прочее. Вот одна вещь, это вот насколько ты потом перечитываешь какие-то вот, допустим, статьи или что-то где-то про это указано, описано, и вспоминаешь то, что вот сам жил, сам видел, и насколько иначе пытаются определенные медиа, западные медиа, выдать события вот на Балканах 90-х. Это как два разных...
5: Слушай, так вся история, она...
4: Я к тому и веду, именно к тому и веду, что вот ровно так же про сейчас... Через какое-то время будут выдавать информацию, если, собственно говоря, победа-то так не будет за нами.
5: Слушай, я же каждый раз об этом и говорю, и даже если будет за нами, все равно выдадут. Второй мировой, то мы вместе с союзниками прошли, но как бы кому какое отношение
4: это по итогу? Конечно, ты что, никаких сомнений.
5: Я же люблю постоянно вот эту вот тему вкидывать, да, и рассказывать, как вот оно что будет через 50 лет. Ну, вариации, скажем так, на эту тему, это очень смешно. Вот. А что касается истории, я вообще считаю, что вся история, вот все, что мы знаем, вот она в корне неверна. По поводу европейцев, с их светлой культурой, с их развитием. Я, наоборот, считаю, что европейцы – это самая недоразвитая, скажем так, цивилизация, которая регулярно занималась только грабежом для того, чтобы контролировать торговые пути. По сути-то, если мы посмотрим, то все самое ужасное в мире придумали именно европейцы и последовавшие за ними западники. Ну, то есть, я имею в виду США, да, которые являются плоти от плоти. Они придумали геноцид, они придумали терроризм, они придумали... ЧВК, они придумали пиратство. Кстати, пиратство, я вот тоже у меня выйдет документалка на эту тему, я пиратство отношу тоже к истории про ЧВК. Это вот,
4: абсолютно одинаковое явление. Та самая история борьбы Англии против испанского владычества на море. Это
5: чужими
4: даже не раз
5: руками. А мы тут ни при чем.
4: Ну, чужими, в смысле, как бы гибридными. Гибридными.
5: Да, гибридными. И, в принципе, это всегда азиатская цивилизация, вот, и она шла в сторону развития. Просто их революция
4: Давай
5: принуждали
4: не идеализировать и геноциды,
5: почему?
4: И массовые смерти. Это настолько в духе просто азиатских цивилизаций. Просто я к тому, чтобы
5: идеализировать.
4: И динамит там придумывали, и порох там придумывали, и средства уничтожения людей. Вот столько было придумано.
5: Но в какой-то момент у них все было хорошо, во времена вот этого великого, извините.
4: Так, будь здоров, все нормально, эфир удался. Продолжаем. Да-да-да.
5: Спасибо. Во времена вот этого великого шелкового пути, да, европейцам, конечно, это не нравилось, поэтому они с пушками приплыли и Китай поработили, да, потому что Китай в какой-то момент после всех этих перетрубаций, он превратился, в принципе, азиатские страны в торговцев, да, которые хотели там торговать и все, а европейцы сказали, слушайте, а что-то вы нас в торговлю переделываете?
4: Не совсем, но в плюс-минус примерно. Азиатские страны, Китай, мы торговцы, да нет, конечно. И не только так. Там столько внутренних всяких было и противоречий, и агрессии, и активности, и внешней тоже.
5: Я разделяю внутреннее и внешнее, да. То есть у нас, как бы там в любой стране, мы там сами разберемся, если там, не дай бог, что там и революция произойдет, и все такое. Но вы не лезьте, вы занимаетесь как бы своим развитием, своими внутренними проблемами, покоряете гражданские войны, прекращаете и прочее. Я вот про это говорю. Хотя, опять же, кого считать по части территории, а то сразу же появляются всякие эти...
4: Всякое бывало. Давай, правда,
5: Владича.
4: В этом смысле обязательный мой этот промо-анонс суббота, середина дня, во сколько? В 13:00 замечательная передача про Восток, про Китай, Алексей Маслов, «Азиатский путь». Можно пересмотреть, переслушать на нашем Ютубе, ВКонтакте, в Дзене, впрочем. Я
5: за любой путь, кроме третьего. Так.
4: Еще одна вещь, просто которую здесь можно сказать. И Милошевич, кстати, упомянут, об этом говорил. Я сам этой цитаты не знал, но это было настолько очевидно. Ну вот, что вот сейчас это все более отчетливо. И случай с Младичем как раз это вот еще более наглядно подтверждает. Ровно все, что было сделано с Югославией в 90-е, вот этим вот продвинутым сообществом,
5: тоже готовится для России. Эту цитату.
4: Это, ну, естественно.
5: Но он говорил, по-моему, не про Россию говорил.
4: Плюс-минус, про славянский мир в целом. Говорил, все, что будет в Сербии, все будет со славянами. Но вот это просто прям был какой-то тест-драйв. От вот выставления сербов как самыми-самыми зверьми, просто почитайте, в чем этого самого Младича обвиняют. Там такие слова будут, вы в жизни их не увидели.
5: Ну, для нас
4: эти японские нацистские преступники просто это поймальчики по сравнению с тем, что делали, якобы делали сербские генералы. Ну вот, и, собственно говоря, ровно то, что там было про тест-драйв, и вплоть до развала страны, до ее до бесконечного дробления, до ее отделения от выхода к морю, ну и дальнейшая изоляция, полная демонизация нации.
5: Да, я вам скажу так, я не изучал особо, как мы и говорили, Балканскую войну, в принципе, но я знаю точно, что в любом случае преступления со стороны Младича были, да, потому что это всегда вот так вот неправильная позиция. Всегда военные преступления происходят. Да, но военные преступления, они это во время войны
4: есть
5: происходят.
4: Есть большая разница, война и военные преступления. Тут все-таки это важный момент.
5: Почему? Во время войны в любом случае есть вещи, которые можно квалифицировать как военные преступления.
4: В зависимости от того, какие у тебя основания для их квалификации, конечно.
5: Слушай, да на самом деле все воюют-то плюс-минус одинаково. Но вот, например, там вот захватить... Вот смотри, допустим, как делают абсолютно любой военнослужащий. Ты захватываешь в плен врага, например, да? И вот вы оказываетесь в такой ситуации, когда нужно что-то разминировать. Но, разумеется, ты отправишь врага на разминирование, а не себя, не своего солдата. Просто потому, что ну, вот здесь вопрос вот уже математики, а война она во многом про математику, прагматичный подход.
4: Уточни, ты сейчас про что говоришь? Никто никогда чужого на разминирование не отправит. Это будут заниматься специалисты.
5: Или слушай,
4: ты говоришь, что
5: допустим,
4: как живую силу,
5: полю,
4: чтобы она
5: как
4: прошла.
5: По минному полю.
4: Это не разминирование.
5: Да, да.
4: Давай говорить прямым
5: текстом.
4: Слушай,
5: но вопрос еще в том, что... Нет, ну, кстати, на разминирование тоже могут отправлять, потому что, ну, либо оно взорвется, да?
4: Это не разминирование.
5: И тогда он умрет. Почему? Во время разминирования тоже может произойти взрыв.
4: Но это две разные процедуры. Слушай, ну...
5: Но это уже частности. Я говорю про то, что абсолютно любые вещи, которые можно характеризовать, да, можно идентифицировать как военное преступление, их делают абсолютно все. Абсолютно
4: я не знаю,
5: стороны.
4: Зачем ты сейчас обобщаешь сразу по умолчанию. Мы говорим про конкретную историю, а ты сразу обобщаешь.
5: Да, а потому что мы скажем
4: дешево,
5: сейчас, допустим,
4: серьезно.
5: Что Младич. Нет, это нормально, потому
4: нет,
5: что...
4: Нет, это дешево.
5: Нет, я заранее возражаю контраргументом.
4: Каким?
5: Потому что когда...
4: Каким контраргументом?
5: Да, которые будут о том, что, а вот посмотрите, есть факты, установленные, что Младич сделал то-то,
4: кем?
5: То-то,
4: западными
5: то-то.
4: Судами, ООНом и прочими?
5: Ну, да даже
4: сразу,
5: если так, мы же не можем... А мы должны тогда, если мы хотим про конкретную тему говорить, должны ознакомиться с фактами.
4: Ну так получается, ты не ознакомился, а сразу кладешь соломку. Ну
5: да,
4: как так?
5: Конечно.
4: Так
5: конечно.
4: Нельзя. Нет, так нельзя.
5: Да, нет, а... Так, перплексия у меня влетел. Короче, так можно в любом случае делать и нужно, потому что есть вот методология подхода у меня конкретная. Все делают примерно одинаковое, просто кто-то совсем жестче, но это уже определяется на уровне государства. Например, американцы, конечно, делают намного жестче, но потому что у них и философия такая. Или, например, сионисты, да? Я вот, кстати, хочу взять себе за правило никогда не произносить евреи, потому что все-таки евреи там это национальность, а говорить сионисты. Вот сионисты это равно нацисты, и у них есть идеологические труды, которые, в принципе, полностью одобрены и их государством, и они как раз-таки одобряют геноцид, и даже, я бы сказал, не то, что одобряют, они его прям поощряют и к нему призывают, да, как, например, книга Иисуса Равина. Короче, я вот просто скажу, ты можешь там соглашаться, не соглашаться, в любом случае всегда происходит что-то, за что можно предъявить с обеих сторон. То есть война сама по себе, она предполагает, что ты не можешь не использовать те методы, некоторые, которые можно охарактеризовать, в том числе и как военное преступление.
4: Ты сейчас, знаешь, вот я принял твою позицию, но ты сейчас вот на столечко вот от фразы, что Советский Союз и Германия развязали Вторую мировую войну. Вот на столечко.
5: И?
4: Советский Союз развязал Вторую мировую войну. Вот настолько прям.
5: Ну, так понимаешь, вот здесь прям... будет дана оценка, что они вместе, что там Сталин собирался напасть и все остальное. И здесь мы уже должны смотреть конкретные документы. Но Во времена... Тут нет, это не то, не то. Вот по поводу военных преступлений. Например, были конкретные люди со стороны советской армии, которые делали то, что можно характеризовать как военные преступления, и Сталин это пресекал. То есть здесь же вопрос отношения государства к этому. Было ли это самоцелью, или это было побочным сопутствующим ущербом? То есть смотри, в одном случае, если кто-то из советских солдат совершает военное преступление, Сталин его за это жестко наказывает, и мы помним все эти указы. Я некоторые из них даже приводил в своих исторических документальных работах. Но при этом в Германии такого не было. То есть для них это было нормально там истреблять унтерменьша. А если кто-то из советских солдат допускал вольность, то он осуждался собственным руководством и нес за эти вещи, так скажем, соразмерное наказание. Понимаешь, в чем разница? То есть в одном случае, вот, допустим, если мы возьмем блокаду Ленинграда, они могли бы это списать на, допустим, то, что, ну, вот так вот, мы просто взяли город, а вот блокада стала, как тебе сказать-то, этим, ну, закономерным итогом. У нас не было целью истребить именно советских людей.
4: Мы сейчас совсем в ересь впадаем,
5: Не-не-не, почему не в ересь? Это то, что они говорят, и то, что говорят
4: что они
5: либералы.
4: Говорят. Ну, мы серьезно?
5: При этом есть документы.
4: И либералы опять. Ну, почему у нас серьезные передачи, в серьезном эфире,
5: они,
4: в утреннем эфире какие-то...
5: Потому что они управляют медийным пространством.
4: Правильно, а зачем ты воспроизводишь их?
5: И при этом есть документы, которые говорят о том, что это было именно целью, понимаешь? То есть, чтобы квалифицировать что-то как геноцид и военное преступление, нужно еще доказать, что именно геноцид был целью. И у них именно такая цель была. То есть, есть конкретные документы, что никого из Ленинграда живым не выпускать, и нам нужно сделать блокаду именно для того, чтобы людей всех этих убить, всех, кто находился в блокадном Ленинграде. Ну, короче, это вопрос уже таких вот, скажем, международных судебных формулировок и всего остального.
4: Знаешь, в любом случае, когда какие-то международные организации дружно убеждают себя в чем-то, потом вторгаются в чужое дело чужой страны, сложной страны, очень сложной страны, составленной из очень разных народов, из народов, которые исповедуют разные религии, ничего не напоминает. Это в любом случае, я не знаю, оправдать можно до бесконечности, и миллиард статей будет написан, и теоретическая база будет подведена, и скажут, ну международный же суд... Ну, Гаага же ведь, ну, слушайте, ну, это же все знают, ну, это же очевидно, это же база. Ну, вот ты знаешь, вот когда смотришь что-то своими глазами, когда читаешь что-то своими глазами, слушаешь, а у кого-то и родственники, и друзья через это тоже проходили, потому что значительная часть... Ну, не буду говорить большая часть, но значительная часть русских, так или иначе, через родственников, через друзей, ну, вот была затронута теми событиями. Ну вот нет, ну я не буду вот это даже серьезно пытаться воспринимать. Наверное, потому вот и возможно стало воспринимать по-разному и рассуждать по-разному про вот эти вот любимые символы и любимые жесты Канье Веста, про символику, которая где-то запрещена, где-то не запрещена. Просто потому что несколько поколений, наверное, прошло. Но здесь-то 25 лет, ну четверть век, наверное, все-таки долго.
5: Наверное, слушай, много. Ну это такая вот достаточно сложная история. Все-таки... Такое вот отношение, в том числе и к нацизму, оно было выработано в том числе и пропагандой, и вот эти вот все и свастоны, и все остальное, оно было демонизировано с помощью пропаганды. Абсолютно правильно, да, но вопрос-то в том, что я просто пытаюсь... представить себе, а что если бы какой-нибудь такой вот, ну, нацист в Советский Союз, мог бы он приехать, несмотря на свои взгляды? И мне почему-то кажется, что если бы в этом была политическая целесообразность, приехать, его бы тоже пустили бы.
4: Приехать с какой целью? В смысле
5: выступить на каком-нибудь концерте. Ну, я вот перекладываю Канье Веста в Советский Союз. Ну, вот просто интересно поразмышлять, смог бы он приехать и выступить. Ну, короче, неважно.
4: Ну, подожди. Насчет нацист... А, ну, нацист, да, в смысле исповедующий ту или иную символику, запрещенную экстремистскую. Просто так-то?
5: Да даже не факт, что исповедующий, он же все-таки... Слушай, ну, есть же разница между человеком, который...
4: Я хотел как раз привести в пример, что и итальянская, допустим, музыка была в большом почете, и немецкая музыка, ну, там, правда, ГДР, естественно, есть. Все было достаточно в почете и с хорошим отношением. Другое дело, что прямых, конечно, связей, наверное, не было. Прямых, да.
5: Да, но при этом Канье Вест все-таки никаких таких вот трудов-то не писал, но, с другой стороны, и Зигу скидывал, и футболку со Свастоной делал.
4: Чем тебе не труды?
5: Ну нет, ну я про философский, где он обосновывает именно экономический, так скажем, фашизм. Ну, короче, вот интересно, как бы с этим поступил Сталин. Я думаю, угу. все могло бы быть не так однозначно, как вы думаете.
4: Все. Именно при Сталине, да. то есть вот...
5: Да. Угу. Ну даже не при Сталине, ну, допустим, при Хрущеве. Ну то есть
4: Ой,
5: как
4: при
5: бы
4: Хрущеве
5: оно было?
4: Вообще другое было бы отношение.
5: Короче, к Младичу. Я просто, как бы так сказать, вкидываю пищу для размышления, но, понятное дело, я в любом случае на стороне Югославии, и то, что с ней сделали, было, бесчеловечно и с моральной точки зрения ужасно, самое ужасное, абсолютно неправильно по закону. И создание Косово, и все остальное, и несмотря на то, что потом мы как бы этот косовский прецедент тоже взяли, это не отменяет того, что США в абсолютно такое, скажем, ну, не абсолютно, а относительно мирное время сделали с Югославией, ее расчленили. Ну, и касательно Слободана Милошевича, да, ну, это вот как раз-таки пример того, что быть другом Америки намного страшнее, чем быть ее другом. Просто я напоминаю, мы вот там говорим про Младича, все остальное. Кстати, смешно, что он 15 лет скрывался от американского, от натовского правосудия, да. Кстати, поборол в этом плане Усаму Бен Ладена. Его же только в 2011-м задержали. Mm-hmm. Но, наверное, и преступник не такого масштаба для их правосудия. Но как бы там ни было, все это началось с того, что Слободан Милошевич, опять же, он, по сути, виноват в том, что произошло, он запустил либеральные силы, провел либеральные реформы, рыночек освободил, ну и потом рыночек и Слободана порешал, и немалое количество сербского народа. Хотя он уже пришел на такую разрушенную и благодатную для строительства этого святого рыночка и капитализма почву, что не отменяет в том числе и его личной вины. С другой стороны, если бы отказался внедрять, там же крупный капитал зашел, да, то есть он все вот эти вот национализированные некогда предприятия, он их пустил в свободное плавание. Но никому из сербов, насколько я знаю, ничего хорошего это глобально не принесло.
4: А вот, кстати, тоже это очень хорошо ложится в канву того и того, что ты говоришь, ведь сербы, по сути, сербское правительство тогдашнее, по сути, само способствовало как раз поимке генерала. И там чуть не тогда, кто тогда был президентом? Ну, Танич, по-моему. Да-да-да, и выдали, и рассказали, посмотрите, вот мы сделали то все. Была, кстати, информация, я, честно говоря, не проверял вот прямо сейчас, но я очень хорошо помню, об этом говорили, что ФСБ знали, где находится Младич. Ничего никому никак не рассказали, ничего никогда зачем? Никуда никак не утекло. Ну подожди, я имел в виду, ну ты вспомни, это же конец 90-х, это первая половина нулевых. Если бы рассказали сами, я бы вообще не удивился. Но все-таки, знаешь, вот есть вот определенная, что ли, какая-то, я не знаю, офицерская, военная честь, солидарность, какое-то понимание всего, вне зависимости от того, что происходит на политическом и на экономическом пространстве.
5: С одной стороны, да. А с другой стороны, я вот все-таки уже привык на все смотреть с позиции денег. И я думаю, что на поимку Младича выделялись такие огромные деньги, что ловить его было невыгодно просто. И поэтому, даже если бы ФСБ им все передали, они бы просто не стали его ловить.
4: А то что
5: это
4: поймаете
5: выгодно,
4: в конце?
5: Это круто. А уже всем пофигу стало, и уже ЦРУ там начал, наверное, задумываться. Слушайте, уже 15 лет прошло, а нужен ли он нам вообще? И они такие, ну, уже прекращают выделение денег, мы там про него все знаем.
4: Ну, если денег давайте, поменьше стало.
5: Либо случайность какая-то. Да. Ну, нет, это предположение. Я конкретно эту историю не изучал, но вот те вещи, которые я изучал, либо случайность какая-то, как с Усамой Бен Ладеном, да?
4: Там просто, понимаешь, принципиальная позиция до последнего была. В Сербии же правило есть такое, если человек старше 70 и 5 лет не выходит на связь, его признают умершим. И семья Младича пыталась такое провернуть. Они сказали, нет, в случае с Младичем этой ситуации использовано не будет. Там какой-то принципиальный прям момент был, видимо, для властей. Давай небольшой перерыв сделаем, продолжим. Через несколько минут у нас еще огромное количество занятных и страсть каких любопытных сообщений и новостей.
0: Стас разберется. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
6: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
7: Доброе утро, отец Павел.
8: Я в эфире, да?
9: Меня зовут Золотый.
10: Меня зовут Анна.
11: У меня есть к вам небольшой вопрос.
12: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох.
8: пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!
9: Они как будто с другой планеты.
10: Подают непонятные сигналы.
12: Выглядят очень странно.
13: И, кажется, готовы объединиться против нас.
8: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
14: «Радио Спутник». Новости.
1: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Вооруженные силы России ночью продолжили нанесение групповых ударов по логистическим центрам Украины и морским портам. ВСУ сообщили в Минобороны. Так, в порту Одессы поражены 6 хранилищ с имуществом военного назначения. Кроме того, в Киевской области уничтожен складской комплекс, который использовался для хранения ракет «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей. Попытки западных стран закрепиться в Центральной Азии и на Южном Кавказе вызывают обеспокоенность Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов. Он добавил, что эти попытки оказывают влияние на политические и экономические процессы в этих регионах. Трофимов отметил, что вызывает тревогу и ситуации на Евразийском Востоке и Юго-Востоке. По его словам, Запад пытается решать там свои геополитические задачи тем же способом, что и в Европе, путем внедрения блоковых конструкций конфронтационного характера, которые заменили бы позитивные кооперационные механизмы, существовавшие здесь десятилетиями. США успешно разминировали Ормузский пролив, утверждает глава Центрального командования Пентагона Брэд Купер. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что американские союзники считают, что Ормузский пролив, скорее всего, не разминирован полностью. Число населенных пунктов, затронутых паводком в Хабаровском крае, выросло до 31, а подтопленных участков до 539, сообщает краевой главка МЧС России. Ранее говорилось, что в зоне подтоплений находится 29 населенных пунктов и 504 дачных и приусадебных участков. Как отметили в ведомстве, уровень Амура у Хабаровска существенно не меняется и не вызывает новых подтоплений. В Комсомольском районе вода прибывает и топит новые участки. В южной части края ситуация хуже. Там из-за подъема уровня воды на реках Кия и Хор топит несколько сел. Более 450 тысяч человек уже поступили в российские вузы в рамках приемной кампании этого года, сообщили РИА Новости в Миноборнауке. Так, на бакалавриат поступили более 333,5 тысяч человек, на специалитет более 86 тысяч, а на базовое высшее образование свыше 30 тысяч человек. В министерстве добавили, что прием по программам магистратуры, специализированного высшего образования, ординатуры, ассистентуры, стажировки и аспирантуры продолжается. Окончательные данные приемной кампании по всем уровням высшего образования будут сформированы в конце сентября. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в МАКС-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
8: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Стас. Разберется?
15: Разберется.
8: Стас разберется.
4: Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Всех еще раз приветствую. К внутри российской теме, такой еще, причем даже внутри, получается, московской теме истории перейти. Тут несколько сразу таких слоев у этой темы истории, но основная суть в том... Что, простите?
5: Соловьев постиронии?
4: И постиронии тоже. Я надеюсь, правда, что до этого не доберется, но просто предыдущая история с памятником, интернет-голосованием и москвичам предложили выбрать, завершилась огромными скандалами, спорами, руганью, ненавистью всех против всех. Но в любом случае, сегодня, 28-е сегодня, именно в Москве, для тех, кто зарегистрирован на mos.ru в приложении на сайте, проходит тестовое голосование. Можно попытаться поделиться своим мнением. Переносить ли памятник Пушкину на свое историческое место? Была, значит, инициатива, которую Никита Михалков выдвинул. Говорит, давайте восстановим историческую справедливость. Условно говоря, памятник Пушкину, если кто представляет, нужно перенести на другую сторону Тверской улицы, развернуть, чтобы он смотрел вот на Пушкинский сейчас кинотеатр. Тогда там был, собственно, Страстной монастырь. Это суть, основная идея.
5: Страсть, как интересно.
4: Ну, хорошие, красивые названия были, это без вопросов. И тут второй вопрос, что это тестовое электронное голосование, ну, тестовое, чтобы попробовать. Нет, догоняться будут вот уже выборы, которые будут во многом проходить в электронном голосовании. Россия в этом смысле чемпион по цифровизации. Электронное голосование, моя любимая Южная Чертанова, на этом в этом смысле тестируется, экспериментирует на нем уже очень и очень давно. Голосовал, не голосовал? В этом, в тестовом формате. А ты зареген на Мос.ру? Вот нам на... Как оно? Моя Москва приложение называется? Ах, ты ничего не зареген. Я просто тебе предложил бы даже прямо сейчас пройти проголосовать, потому что вот я сейчас сделал это в течение 30 секунд. Три нажатия кнопки, и все. Другое дело, что у меня приложение не впускает, потому что там нужно... Ну, не то, что не впускает, там нужно... Я именно в приложение не заходил долго, и мне нужно там эти пароли придумывать, подтверждать и прочее. А в остальном вот цифровое голосование, вернуть, не вернуть Пушкина, и все вот с такими слоями.
5: Ну, я понял. Но я, честно говоря, не особенно представляю, что в этой новости можно обсудить. Но если народ как бы хочет его вернуть, хотя я, честно говоря, не понимаю. Но я, знаешь, я вот за то, что, ну, как бы стоит все нормально. Лучше еще один поставьте тогда там.
4: Напротив, два Пушкина.
5: Я не включу-то меня.
4: Это, знаешь, как спайдерменовский мем. Вот еще третьего поставить туда, со стороны, извините, где Макдональдс. И вот будут Пушкины такие стоять друг на друга смотреть.
5: Кстати, отличная идея. Я просто, знаешь, я вот, ну, уже скоро 40 лет... Я консерватор, я что-то не люблю ничего менять, я, знаешь, это... Вот, кстати, знаешь, о чем я постоянно жалею? Я иногда натыкаюсь на фотки старой Москвы и думаю, что ж ты, Стас, была же у тебя камера, встроенная в смартфон, чё ж ты ничего не фотографировал, чё ж ты ничего не делал, грустно. Вот на самом деле хотелось вот это вот все дело и поснимать, и прочее. Я сейчас вот скучаю по старой Москве, потому что казалось, что она будет всегда, именно поэтому я сейчас периодически...
4: А старая Москва для тебя 90-е, начало нулевых.
5: Да, вот эта вот убогая, абсолютно ненужная вот эта вот реклама. То есть везде, я не говорю, что везде. Я бы хотел вернуть. Я бы не хотел это возвращать. Сейчас Москва лучше, но мне хочется ее сохранить побольше, ну, на более-менее нормальной съемке, а ее просто нет, потому что мы это не снимали, не фотографировали, и как-то вот ничего не было.
4: Ты знаешь, я на днях, это уже в прошлом году было, пересматривал старые выпуски «Что, где, когда». Мне очень нравится смотреть вот старые, как это выглядело, антураж вообще, это, потому что такая вспоминается очень романтически. А так смотришь, какие-то бандюганы, какое-то казино, и все это вот в телевизоре.
5: Это вообще ужас. Это ужас, да.
4: Но при этом вот вспоминаешь, конечно, да, передача прорывная, легендарная, но опять же. И там некоторые вопросы, видео-вопросы, я прям даже один запомнил. Там машина проезжает по улице, вот по Садовому, и заворачивает. И ты смотришь, правда, вот это мой город, это ни черта не мой город уже. Настолько он по-другому выглядел. И вот эти видеохроники, фото, это настолько действительно здорово. Вот посмотреть. Другое дело, вот на что как раз-таки Никита Михалков обращает внимание. Ну вот вы привыкли просто к сейчасшним реалиям. А до того, на протяжении, получается, 70 лет, Пушкин стал с другой стороны. Москва была другой. Пушкинского кинотеатра не было. То есть, где здесь вот эта вот точка в пространстве? Это, кстати, ты в Mortal Kombat 11-й первый играл, примерно, представляешь, что как? Сейчас будет очень такая параллель. Персонаж там есть Герас или Гирос, который говорит, я точка, зафиксированная во времени, которая все время в нее возвращается, его нельзя уничтожить. Вот по городам, где будет эта точка, зафиксированная во времени?
5: Я не настолько играл.
4: Не, ну он там
5: абсолютно
4: остальных
5: персонажей. Я думаю, что ее нет.
4: Вот, она видоизменяется. Да.
5: Вот как-то, я не знаю, я не люблю ничего менять вообще, но если людям хочется, пусть меняют, пусть переставляют его, но я, ну, не знаю, как будто бы, ну, какая разница, главное, что мы Пушкина напомним, вот он так стоит и что...
4: Электронное голосование, другой теперь разрез. Это очень штука для некоторых стран до сих пор непонятная, неприменимая. То есть, например, в обители демократии ты можешь прийти и сказать... Пацаны, я хочу проголосовать. И тебе говорят, да, пожалуйста, вот тут имя, фамилию напишите. И человек пишет, меня зовут Осама бин Гитлер. И говорит, а норм, за кого вы голосуете на выборах? Вот за того. Реально так проходит голосование. Mm-hmm. В России вот цифра, привязка к паспорту, к телефону, цифровой ID. Но, то есть ты подтверждаешь свою личность. Но это плохо, это цифровой концлагерь. Это ай-яй-яй.
5: Ну, у каждого подхода есть свои плюсы и минусы. Например, можно сказать, что цифра, она дает доступ тем, кому на самом деле это плевать, и он не особенно-то и хотел голосовать, а из-за легкодоступности, из-за того, как это легко в России сделать, он теперь будет голосовать, хотя ему на саму проблему-то плевать, и он в ней не будет разбираться.
4: Слушай,
5: ну, тут разные вещи
4: так...
5: есть.
4: А ты помнишь эту серию? Опять же, извините, что снова с таким пошлым сравнением. В Саут-Парке как раз те самые выборы про клизму и сэндвич с неприятной субстанцией. Там же вся суть в конце. Речь не о том, кого выбрали. Речь не о том, в большинстве ты в меньшинстве. А речь в том, что если есть возможность выбирать, ты обязан выбирать. Кто? А слушай, а кто там был? А, там был этот другой осужденный рэпер. «Голосуй или сдохни». Вот это вот, помнишь, с пистолетами приезжали, говорят, либо ты голосуешь, либо мы тебя пристрелим. Мне кажется, это очень правильно. Если есть возможность выбирать, разбираешься, не разбираешься, иди голосуй. Кстати, вот в этом самом в тестовом есть кнопка «вернуть», есть кнопка «оставить», а есть кнопка «пусть решают специалисты». Мне так она немножечко умилила. А прикинь, тогда на выборах тоже приходишь, и тебе предлагают, значит, можно проголосовать. Предлагают кандидат 1, кандидат 2, кандидат 3 и вариант 4, пусть решают специалисты, а?
5: Ну, я думаю, что интересно, надо на эту тему подумать, не знаю, честно говоря.
4: Ладно, я тогда тебе еще три, я так понял, не очень тема тебе нравится, я тогда третий
5: еще
4: момент здесь.
5: Слушай, я просто
4: здесь,
5: я не понимаю, вот, ну как бы, ладно бы его совсем в другое место, а так вот чуть-чуть передвинуть, и это столько денег будет стоить, что как бы да стоит уже и стоит, ну поэтому я просто голосовать не буду. Если кого-то эта тема как-то особенно сильно волнует, ради бога, голосуйте, решайте, наверное, у вас есть аргументы. Мне просто, ну, глобально-то фиолетово.
4: Ну здесь как раз-таки именно вопрос в том, что проголосовать можно цифру, вот прям в любой момент. Есть, кстати, и точки, которые работают, которые работают в режиме, извините, офлайн голосования, куда можно прийти голосовать. А это просто показатель, что ты в любом месте можешь в телефон зайти. Если ты являешься, это вот третий момент, на который я хотел обратить внимание.
5: Гражданином.
4: Нет, не гражданином. Если вот ты зареген на МОСРУ, то есть если ты москвич, я так понимаю, это вот это очень важный момент. То есть за решение по Москве ответственны те, кто к Москве имеют непосредственное отношение. А не так, что ты вбросил какую-то петицию в интернет, посмотрите, ее подписали 100 миллиардов тысяч человек.
5: Но другой вопрос-то, а откуда эти инициативы изначально возьмутся? Если можно на МОСРУ создавать петицию,
4: можно.
5: Конечно,
4: это
5: тогда круто.
4: Активный гражданин, все дела, это достаточно много всего.
5: Каюсь, неактивный гражданин, мне на большую часть процессов как бы фиолетово, да, потому что не особенно считаю, что они что-то решают, мне вот интересно там в каких-то темах разбираться, если бы лично меня бы там, моего района что-то касалось, то, конечно, я бы голосовал и, может быть, бы еще свой медийный там ресурс за что-то использовал бы и агитировал бы, но мне пока что как бы все равно, меня Москва устраивает, мне она нравится, я как бы ничего менять не хочу. Мне все равно.
4: Ну, это хорошо, если оно так. Другое дело, вот опять же, я не знаю, насколько это правда. Ну, в случае с Пушкиным, что ли, какая-то правда фигура такая.
5: Понятно.
4: Не критикуемая вообще никак. Просто хотя...
5: Ну, понятно.
4: Безусловно, и по жизни...
5: Балагур, тусил.
4: Да, и долгов оставил.
5: И талантлив был, да.
4: Но все равно, как же это воспринимается сейчас, что фигура такая? Просто вот опять же, несколько лет назад с памятником Дзержинскому вплоть до смертоубийств доходило, когда люди обсуждали.
5: Слушай, Пушкин, он устраивал всех, ну, кроме своих современников там в царской России, Пушкин, он устраивает всех, потому что, с одной стороны, он как бы за декабристов был, и поэтому советской историографии, почитается.
4: Молодец,
5: нормально.
4: Да.
5: Ну, такое тоже. Вот я не знаю, был бы я в царской России, поддерживал бы я декабристов при условии, что я сам социалист. Потому что декабристы такие специфические ребятки
4: были. А стал бы ты социалистом тогда в царской России?
5: Да я думаю, наверное, да, потому что это же, ну, не только то, что модно, да, но все-таки большинство деятелей наших таких вот свободолюбивых, они были, так скажем, социалистами. Но вопрос еще в том, да большинство все были, но вопрос в том, каким социалистом бы стал, да, потому что тогда-то теории не было, и, наверное, ну, наверное, был бы вот этим вот тоже... Хотя, наверное, лет до 30 был бы либералом, а потом бы, ну, в принципе, как и в сегодняшней России, да, вот, наверное, так бы было примерно.
4: Ну да, просто это вот у меня такая история тоже в жизни была очень интересная, когда обсуждали, рассуждали, где там что хорошо, как что было хорошо, в какую эпоху, в какой стране, там, не знаю, в какое время. И вот тоже человек, очень уважаемый мной, в итоге говорил, что, Алексей, если бы ты тогда жил, вот там, про что ты говоришь, и с теми, про что ты говоришь, ты бы думал, скорее всего, ровно противоположно, ну, просто потому что другое время, другие времена, другие устои, а вот, вот то, что вот здесь, оно, конечно, оно подстроилось бы совершенно иначе. Ну, в общем, правда, опять же, да, если интересно, если есть регистрация на mos.ru, прям три клика, пройдете, вам смс про подтверждение придет, посмотрите хотя бы, как работает электронное голосование.
5: Я, кстати, что на Пушкина идеальный человек в этом плане, популярный литератор, любил потусить, гораздо был выйти, честь отстоять, за что, собственно говоря, и умер. Причем умер в страшнейших мучениях. Причем умер, по сути-то, случайно, да, потому что там вот он лежал, долго к нему врача не вызывали и прочее. Думал, что все пройдет, как бы, само собой там рассосется. Причем умер в страшнейших мучениях, просто невероятных. Ну, это идеальная судьба, так скажем, для русского человека. Яркая. Ну, у нас любят именно в культуре вот так вот повелось. Яркая жизнь, огромный талант, простота в каких-то вещах, поддержка народа и страшная смерть.
4: Я бы здесь еще тоже добавил. Наличие, ну, правда, объективных человеческих слабостей и пороков подобного, ну, таких вот человеческих, которые, кстати, тоже многими еще и будут понимаемы. Ну и потом, в конечном счете...
5: любил.
4: Ну, я больше, знаешь, имел... Ну, и это тоже, да, но я имел в виду, что долгов-то он карточных сколько оставил, которые потом...
5: Ой, я думаю, там все в то время. Да, я думаю, там все в то время.
4: Возможно. Да. Ну, все, у кого были такие возможности. Но здесь именно то, что вот государство потом сказало. Ты, конечно, нас чехвостил. Ну вот тебе, пожалуйста, и одно, и другое, и третье.
5: Я думаю, что дело в том, что люди, в принципе, талантливым, как тебе сказать-то, талантливым там, писателем невозможно стать без полета фантазии, без какого-то, без отдачи своим сиюминутным каким-то инстинктам. Хорошо, они очень часто тебя располагают к разрушительным действиям по типу там вот карточной игры, например, тот же и Достоевский, да, и многие, ну, в принципе, это норма того времени, да, лутка — это страшнейшая вещь. Вот, кстати, Советский Союз, там, советская власть, так лутку-то победить и не смогла, там, с самого начала только советскую власть построили, они такие вроде, да, да, как бы социализм, круто, а сами подпольные и горные дома делали.
4: Спортлото, да-да-да, мы с тобой говорили, я уже шутил и иронизировал на эту тему, и лотереек было тоже достаточно, а уж ставки подпольные и прочее тоже всегда всего хватало, и подром, кстати, тоже работал, вполне себе. С этими самыми. Ну ладно, в любом случае, еще одна тема, еще одна история, достаточно любопытная. Тут уже инициатива Минцифры, здесь уже про всю страну, где есть города-миллионники. Значит, уже до конца 27-го года надо, говорят, запустить 5G. Это во всех российских городах с населением свыше 1 миллиона не позднее 31 декабря. А вот ты что имеешь в виду, что мы голосуем? Просто...
5: Ну, да, если бы вот за это надо было зайти, я бы проголосовал.
4: Так, там, а тут, при мне всем кажется, уважении, и так они одобрят.
5: Да, к Александру Сергеевичу. Но, как бы, 5G, это, конечно, неплохо, но у нас уже новые, так скажем, стандартные связи. Там уже Китай тестирует постепенно более быстрый интернет, а нам тоже бы надо над этим работать. Но, насколько я помню, с 5G у нас проблема была с военными частотами, и военные не хотели их отдавать. Да, мы все возмущались по этому поводу, а сейчас, как бы, понятно, что...
4: 6 лет, сколько, 5 лет? Лет назад эта же тема как громко была.
5: Да. Сейчас вообще, на самом деле, 5G, это, конечно, хорошо, но надо о другом думать. Думать надо о том, что Илоны Маски, поганые Маски, они собираются сейчас продавить такую инициативу, вроде как даже весьма успешно, что в iPhone и всякие популярные гаджеты будет встроена система Starlink. То есть эти гаджеты смогут напрямую коннектиться к спутникам Starlink, получать интернет, а это уже вот другой уровень, собственно говоря, контроля и всего остального.
4: Вот так, да, я хотел сказать, что не просто получать интернет, но, соответственно, свои данные перестать. передавать вот туда, вот в эту единую сеть.
5: Да, да, вот это уже, соответственно, другой вопрос, и надо как-то этим озабочиваться, да, и, возможно, бюро надо нам подключать тоже, и, может быть, выпускать гаджеты, пусть они будут и собраны в Китае, но с возможностью подключаться к нашим российским патриотик-спутникам.
4: Но ты сейчас предлагаешь свой и iPhone свой придумать, или как?
5: Ну... Да не, обычный китайский смартфон берешь и туда модуль подключаешь. Да. А может быть, еще можно как-то по-другому переоборудовать?
4: Ну, конечно, но я имел в виду, что это получается, значит, как минимум человеку нужно запретить или лишить возможности получать вот этот яблочный смартфон.
5: Вот я думаю, что это было бы очень плохо. Надо бы найти возможность просто блокировать эти старлинки. Или, если не дай бог что, их просто подрывать. Потому что, а что это вы над нашей территорией что-то там делаете?
4: Ну, это тоже
5: Илон Маск частным бортом будет к Путину в Кремль уезжать, чтобы это обсудить.
4: Вопрос того, что вообще такое космос, нужно будет, опять же, изучать. Я так понимаю, до конца еще не определено. Ну, в смысле, нет, есть определенные правила того, что и как работает в космосе, но к этим правилам и к их пересмотру регулярно, как это сказать, приходят, снова возвращаются, что-то такое прочее. Другое дело, там же еще такая история, что должны быть российские базовые станции. Свои собственные. Угу. И провайдерам, операторам, как это абсосы переводить? Оператор...
5: Абсосы.
4: Ну, старое слово, да? Оператор сотовой связи, абсос, все правильно. Значит, нужно свое собственное оборудование. А вот с ним так, я понимаю, кстати, это уже другой вопрос. До 1 сентября, вот буквально еще только 4 дня можно только иностранным пользоваться.
5: Как аббревиатура, патрульный инспектор... Дорожного регулирования.
4: Патрульный инспектор, ну это уже дорожного регулирования, такого не существует. А вот тот факт, знаешь, как называли памятник Пушкину на Тверском бульваре? Так. Сокращенно, Пампуш на Твербуле. Просто сокращение.
5: Ну это как-то здраперма.
4: А это, кстати, примерно из тех времен и есть. Это же вот как раз когда Пушкин стоял еще на Тверском бульваре. Но вот эти сокращения порой, конечно, очень, очень занятно выглядят. Да. Что еще?
5: Владлен.
4: Ну, Владлен, кстати, да, распространенная, популярная. Мне еще, знаешь, какое имя нравилось? Нинель. Женское имя. Я думал, красиво, наверное, что-нибудь Нина, что-нибудь такое. Нет, Ленин наоборот.
5: А-а-а. Да,
4: я все время прям шокировался.
5: Ну, я, кстати, тоже сейчас шокирован. Немного,
4: у меня тренер была по фигурному катанию. Отчество не помню, это было уже очень давно. И я уже потом, спустя очень долгое времени, вот это прям осознал. С другой стороны, есть вот такая, конечно, примечательная вещь, когда ты все время думаешь, что слово вот это вот оно мало того, что очень новое. Это, кстати, вот тоже эффект какой-то. Мы что-то недавно про него то ли обсуждали, то ли говорили. Ай, ладно. Все. Ну, короче говоря, мощностей всего хватит. Опять же, насколько эта история может попасть в частные руки? Насколько ее нужно контролировать федеральными историями? Или здесь пока рано говорить?
5: Слушай, ну, вообще-то 5G уже... Что-то я отстал уже от техники. Она работает. Вот я недавно у Мегафона проплачивал более дорогой тариф. Ну, точнее, дополнительно 5G подключал, чтобы он у меня работал. Mm-hmm. Поэтому, ну, что-то я как-то не знаю, что значит покрыть все 5G. Или у нас там имитация 5G?
4: Может быть, в режиме в обязательном? Потому что я понимаю, что вот, новости относительно Москвы и новости ретранслируя через 5G на остальную Россию, ну, нужно понимать, что как бы везде разные условия, везде разные бюджеты. Может быть, в этом смысле как бы про Москву, про Питер, не знаю, про Казань, наверное, про Нижний речь-то и не идет. Там и так власти стараются. В разных.
5: Вот вопрос.
4: А вот тут будьте добры всего. Кстати, вообще в целом, сколько городов, миллионников. Просто мне интересно, опять же, как вот будут эти операторы сотовых связей друг с другом как-то сотрудничать, союзничать. Ведь используют же периодически одинаковые или чужие вышки, дают друг с другом поделиться, кто где что построил, кто где куда протащил. Ну, потому что это ж правда дорого оборудование ставить, еще и свое.
5: Угу. Но вот они этим не занимались очень долгое время, а должны были.
4: Ну да. Кстати, я вот сейчас подсмотрел, к стыду своему, я думал, что немного, но в России 16 городов-миллионников. Я что-то думал немножечко побольше.
5: Оказывается, всего 16. Демографический кризис, видимо.

0: Вы там еще в конце добывайте, еще на 30 секунд, но я успею там что-нибудь задать.
1: Вот, а надо нормально.
0: Сейчас там пойдут такие темы, на которых у тебя опять здесь, ну вот, все, стоп, 4 минуты. Давай дальше. Ну там у нас есть в загашничке что-то, про что можно проговорить 45 минут.
1: Сейчас звонки пойдут, я надеюсь. Друзья, звоните, потом уже следующее.
0: Через 10 минут, да.
1: Да.
0: Короче говоря, будут рассматривать дело в Америке обвиняемых по терактам 11 сентября. То есть им всем грозит смертная казнь, 4 человек. Был уже один, которого обвинили, присудили ему пожизненное без права досрочного. И здесь вот есть, опять же, 4 человека с арабскими ближневосточными именами, которые содержались в Гуантанамо, про которых достаточно много информации было о том, как их содержат. Хотя, конечно же, 11 сентября, но вот... Смертная казнь грозит.
1: Слушай, там, кстати, вот смертная казнь, там половина сидят просто, ну, не то чтобы прям ни за что, но вот по страшному совпадению. Вот вообще, если изучить историю 11 сентября, есть один человек, который как-то вообще никакого наказания про это не понес. Вот знаешь, кто был главным антитеррористическим консультантом ЦРУ и вот этого анти-аль-каидного комитета перед 11 сентября? Имя-то это точно знаешь. Мы его с тобой много раз обсуждали.
0: Я навскидку не вспомню. Я помню, что мы регулярно к этому приходили, и я все время это забывал.
1: Не-не-не, мы этого не говорили. Короче, главным консультантом ЦРУ перед 11 сентября, главным консультантом по антитерроризму был очень известный Беньямин Нетаньяху, который полностью опростоволосился
0: по
1: всем фронтам.
0: Мне кажется, 2-3 назад упоминалось. Я просто помню, что ну, вот так вот может у меня быть, оно не складывается. Да.
1: Ну вот, полностью опростоволосился по всем фронтам. И поскольку Аль-Каида это была и небольшая организация, и они понимали главное, что надо американцев лишить, там, так скажем, интернета и прыгать по горам там, и все делать красиво, их никак не могли задержать. Поэтому подобно мюнхенскому, вот тому, что было после Мюнхенской Олимпиады и операции «Гнев Божий» у Израиля, американцы начали делать абсолютно то же самое, что и израильтяне. Убивать рандомных арабов и говорить, это был великий террорист.
0: Да.
1: Для того, чтобы показать хоть какие-то победы. Ну и, в общем-то, этим оно и закончилось. Просто я знаю дело вот одно конкретно человека, которого зовут Абу Зубайда. Никакого судебного решения по нему не было. Чел уже 20 лет гниет в Гуантанамо в рамках проекта Medication. Короче, его используют для опытов над человеческим организмом. Засовывают в ящики, вкалывают наркотики всякие, тестируют сыворотку правды. Ну, продолжение проекта МК-Ультра, о котором я и говорил. Абу Зубайда вот уже 20 лет по беспределу чел сидит. Абсолютно ни за что. Но его нарекли там чуть ли не главным Бен Ладеном. Это была большая победа, когда его задержали. Но по факту они никого из Аль-Каиды не могли. Ну, короче, арабы, они так регулярно страдают. Да, просто берут какого-то рандомного человека, причем самого главного не ловят, и потому что не могут, то ли потому что не могут, то ли потому что хотят, чтобы дальше на него деньги выделялись. Чтобы вы понимали, по Афганистану десятилетия летали дроны, а вы себе представляете, какие это бабки, разработка ПО для дронов, и вот вся Америка бегала по Афганистану, искала Бен Ладена, найти не смогла, зато денег на этом было отмыто просто огромное количество. Вот. И им даже не нужно было его ловить. Ну и вот так же сейчас вот куча арабов, там уже не разберешься, кто из них правда виноват, а кто неправда виноват. Ну, как бы казнить, ну, какая уже разница.
0: Показательная история. Опять же, кстати, Трамп себе еще это запишет. Посмотрите, я поставил точку во всем этом самом. Небольшой перерыв. У нас еще на очереди. Да, действительно, через после выпуска новостей нам можно будет позвонить. 959-95-91-2. Можно прям уже набирать телефон. А мы пока, да, немножечко выдохнем.
2: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Наряду с Россией и США лидером в производстве дронов заслуженно считается Китай. Именно там создан самый тяжелый в мире транспортный беспилотный аппарат. Он весит 7 тонн и способен доставлять грузы весом до 4000 килограммов в отдаленные регионы, причем в экстремальных погодных условиях. Беспилотник умеет взлетать и совершать посадку на сверхкоротких полосах и легко преодолевать 3000 километров. Как будто в противовес этому гиганту, китайские оборонщики создали дрон размером с комара. Подъемную силу ему создают двигающиеся крылья, как у живого прототипа. А садится на поверхности он на несколько тончайших

0: Ваших лапок. Дрон можно запросто замаскировать под реальное насекомое или спрятать в складках одежды. Применение у этого электронного чудо-устройства может быть самое разное, включая разведывательный сбор данных. Рекорд скорости сверхлегкого беспилотника поставило не крупное предприятие-разработчик, обычный студент-энтузиаст одного из университетов. Разработанный по его проекту 250-граммовый БПЛА преодолел отметку 340 километров в час. Попутный ветер повышал скорость еще на 5%. На достижение молодого китайца вдохновил один из блогеров, рассказывающих о дронах будущего.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять утра в российской столице, столько же в Симферополе, полдень в Бишкеке. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Поликлиника и магазин повреждены в Павловском Посаде после атаки ВСУ. Российские войска поразили хранилище ВСУ в порту Одессы. Россия и Алжир разработают дорожную карту сотрудничества в геологии. Подробности далее. Беспилотник ВСУ попал в магазин «Магнит» в Павловском Посаде. Взрывной волной повреждена рядом расположенная поликлиника, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, во взрослом отделении было выбито 46 окон, сильнее всего пострадали два кабинета. Детское отделение не повреждено. Воробьев добавил, что поликлинику восстановят в ближайшее время. Медучреждение продолжит работать и принимать пациентов. Сейчас на месте работают специалисты. Они убирают помещение, фиксируют повреждения и готовятся к восстановлению остекления. Армия России нанесла поражение 6 хранилищам с имуществом для ВСУ в порту Одесса, сообщила Минобороны. Также в Киевской области нанесен удар по складскому комплексу, который использовался для хранения ракет «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей. Кроме того, 8 управляемыми авиабомбами ВКС поразили объекты в Сумах. Кадры последствий этих ударов уже в Макс-канале «Радио Спутник». Принцип равной и неделимой безопасности должен лежать в основе евразийских договоренностей, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов. Говоря о процессе формирования архитектуры безопасности в Евразии и отношениях между соседями по континенту, дипломат подчеркнул, что евразийские страны и их объединения должны сами определять, какие договоренности являются для них необходимыми в целях решения конкретной задачи. Второй принцип – это признание того, что собственная безопасность не может быть укреплена за счет и в ущерб безопасности других, отметил Трофимов. Россия и Алжир разработают дорожную карту сотрудничества в геологии и недропользовании на среднесрочную перспективу, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов. Речь идет о сотрудничестве при изучении и освоении минерально-сырьевой базы Алжира, совместных образовательных программах, ориентированных на подготовку и переподготовку алжирских специалистов в области наук о земле. Козлов подчеркнул, что территория Алжира богата полезными ископаемыми, включая уран, медь и марганец, а российские компании предоставляют большой спектр геологических услуг, от региональных работ до подсчета запасов конкретных месторождений. Педагогическое образование и лечебное дело стали самыми востребованными направлениями для поступления в вузы в рамках приемной кампании этого года, следует из данных Миноборнауки, которые есть в распоряжении РИА Новости. Так, число зачисленных на бюджет по специальности педагогическое образование превысило 45 тысяч человек, а на лечебное дело поступили уже более 20 тысяч человек. Кроме того, среди востребованных направлений строительство, информатика и вычислительная техника, электроэнергетика и электротехника, информационная системы и технологии, прикладная информатика, педиатрия и психолого-педагогическое образование. Набор студентов продолжается. На данный момент в российские вузы уже поступили более 450 тысяч человек. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Четко. Разберется.
4: Разберется.
5: Разберется.
6: Давайте продолжать. Это «Стас разберется» на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Как обычно, в этот час хотим, можем, желаем, жаждем с вами пообщаться по телефону. Помните, если не сегодня, придется терпеть до понедельника, если не получится или не захочется дозвониться. Поэтому вот 95-95-912-495 код Москвы. Поэтому вот, будем рады пообщаться. Что я тебе хочу предложить для начала этой темы?
7: Так.
6: Для начала, точнее, этого часа.
7: В Канаде
6: говорят, угоняют машины для того, чтобы потом перевозить их в Россию. Есть исследование определенной американской прессы, согласно которому вот эта самая, в кавычках, эпидемия угонов связана с тем, что заинтересованность есть именно из России. То есть русские виноваты и здесь. Да, безусловно, там определенная статистика и по другим направлениям тоже существует, но как тебе вот такой... такой заход.
7: Я думаю, дело в том, что русские сейчас это единственные, кто себе могут эти машины позволить. Да, мне не дает покоя статистика по поводу BMW X5, которые у нас в России продаются больше, чем в Германии. Что, с одной стороны, как бы говорит о том, что, ну, все неплохо в России, а с другой стороны, как будто бы о том, что, ну, все плохо, раз у нас столько богатых, не должно быть столько богатых. Что это вы все себе BMW можете позволить?
6: Ну, это, так, ну, я не знаю, так всегда вроде было. Ну, не всегда, да? Не всегда, в последний, вот опять же, когда выявился вот этот класс супербогатых, и все прекрасно знали, что самые дорогие, самые элитные навороченные машины везите в Россию. Но они же сами отказались от этого рынка.
7: Да. Но тут мне нечего сказать, они сами отказались, они сами виноваты. Меня больше пугает то, что, ну, такое большое количество супербогатых людей у нас, которые могут себе такое позволить. Если у нас большое количество супербогатых, значит, большое количество супербедных, потому что ресурсов-то больше не становится, вопрос в том, где они концентрируются. Угу. И вот, ну, это уже, да, конечно, другой вопрос. Но в целом надо посмотреть на масштаб этого, насколько действительно это все у нас вот так вот.
6: У нас, и вот, правда, нужно смотреть статистики продаж, если я правильно помню, по-моему, за... А, там очень любопытная статистика была такого рода, что, ну, правда, по китайскому, я помню, автопрому, относительно, вот недавно, буквально неделю-две назад, о том, что есть увеличение закупок в денежном эквиваленте, то есть по деньгам стали платить больше, но при этом по количеству, сколько машин-то продаются, на самом деле, вот тут почему-то цифр навскидку не нашлось. То есть денег платится больше, но так и машины становятся дороже.
7: Да?
6: Сами по себе.
7: Поэтому, не знаю, да в любом случае, в Канаде сейчас не об этом думать надо. Но вопрос в том, почему у нас пропускают эти машины ворованные, ну, такого быть не должно. То есть, в любом случае, как бы, из Канады, не из Канады, но как у нас вот это вот. А вот я не знаю, как это делается. Там по-любому что-то перебивают, но просто раньше там одни номера там снимаешь и прочее, но с появлением интернета там же всякие электронные компоненты в автомобилях. Ну, то есть, опять же, я вот сужу по китайцу. Китайца, ну, так вот запретить к продаже, мне кажется, на раз-два. Ну, к угону, да, и к всему остальному. Мало того, что там как бы улишки. Короче, я понял, виноваты не русские, виноваты не канадцы, виноваты поганые немцы со своими убогими автомобилями. Не, просто я не совсем понимаю, у меня улишки, да, у меня камеры стоят, у меня каждый раз, когда около меня кто-то ходит, да, там вся машина, она на 360 камерами обвешана, какая-нибудь мразь только подойдет к моей машине, у меня сразу же все это отправляется на телефон, я могу выбежать, мне видео отправляется, где все это заснято, и вычислить его будет достаточно легко. Кроме того, я могу сразу позвонить, и если бы я еще знал китайский, это уже, я надеюсь, наши китайские братья рано или поздно проведут нормальную русификацию, да, я вообще буду блокировать полностью машину, если там кто-то мне позвонил. Кроме того, электронные компоненты можно полностью автомобиль заблокировать. Если там бэхи и остальные машины дорогие как-то угоняют в этих ваших Канадах, то, ну, проблема в том числе и в машинах, да, это не снимает ответственности с угонщиков.
6: Да, да, да.
7: Но проблема в том числе и в машинах. Ну, берите китайцев тогда, да, потому что BMW с точки зрения электронной компонентной базы, ну, я не знаю, они как будто бы еще в прошлом веке находятся. Может быть, я на чем-то новом не катался, но на X6, на X5, на Гелендвагене, ну, Гелендваген-то это отдельная история.
6: Известная
7: BMW. Правда, да.
6: Ну,
7: я понимаю, да.
6: Обобщил, немцы, да-да-да.
7: Для меня Mercedes, BMW, Audi, вообще все это одно. Вот, и здесь я, конечно, говорить не буду. Может быть, что-то новое вышло, но с точки зрения того, как оно сделано внутри, это абсолютно прошлый век. Да? Хотя, справедливости ради, я про электронику. Сиденье у Бэхи и умеренно по-прежнему лучшие. Вот лишка с точки зрения сиденья, ну, правда, это днище. Да? Я владею этой машиной, я могу говорить и, как бы и о плюсах, и о минусах, но с точки зрения комфорта китайцы, конечно, пока что вообще, ну, очень далеки. Ну, вот так вот.
6: Про Канаду. Мне понравилось, сказал, Канаде нужно про другое думать. А что там про Канаду думать? Знаешь, почему я еще про это спрашиваю? Я вспоминаю, когда зашла речь впервые про эти пошлины, которые Трамп вкидывал всем подряд, про Канаду как раз и говорили, это направление, откуда машины везут в США. Я очень еще удивился.
2: И пошлины
7: а
2: теперь
7: может
2: вот
7: быть,
2: эти вот
7: США везут.
2: Вот
7: может
2: о чем
7: быть,
2: речь.
7: США воруют, да.
2: Да, ну, кстати, повысили да, эти самые пошлины.
7: Мы не подумали. Вот, кстати, самое главное правило, да, мышления. Прежде чем там раздумывать о каком-то явлении, подумайте, а существует ли оно в принципе. Я просто как данность воспринял эти слова и не подумал, а правда ли это в принципе. Ну, как будто бы до России не слишком близко-то от Канады везти. Реально проще с Штатом слить всякое. Но, ну, с другой стороны, все-таки, может быть, удаленность — это как раз-таки плюс, чтобы потом эту машину там не вычислили, у тебя ее не конфисковали. Да и Россия, она, в принципе, сейчас, поскольку наши законные права не соблюдаются, мы тоже, наверное, по поводу всех этих автопроизводителей париться не особенно сильно будем. Но если у вас таможня настолько дырявая, что можно прямо взять и вывезти автомобили из Канады там, ну, по морю...
2: Канадская именно такая. Я смотрел «Саут Парк», документальный фильм, там все так работает, да.
7: Слушай, «Саут Парк» реально мне... В некоторой степени можно считать, пусть и не документалистикой, но слепком...
2: Слепком, отлично!
7: У меня смешало слепок, да.
2: Отлично, да. Слепок.
7: Слепком эпохи. Да не, ну я же просто еще в лайнерах, у меня эти оговорки
2: не
7: происходят.
2: Не, это все в порядке. Да. Так вот, сейчас в начале, вот буквально немножечко инсайда, в начале прям часа мне звукорежиссер что-то подсказал в ухо, и я подумал, что у меня какая-то оговорка такая пролетела, которая, ну, мягко говоря, не созвучна. Поэтому это все прекрасно. Но и в этом плане есть вот эта история, что в «Симпсонах» было реально все, это по факту реально все, но сколько вот такого иронично освещается в «Саут Парке», а потом оказывается, что это ничего не ирония. Заметьте, да. Я сказал, ничего не ирония, а было сложно сказать.
7: Ну, то же самое иначе. Можно сказать и про «Панораму», и про все остальное. Но нет, на самом деле это все равно ирония.
2: «Панорама» попадает, условно говоря, или «Аньон» попадают один раз в десятилетие. Понятное дело, они на другой ориентированы.
7: Не раз в десятилетие.
2: Но когда подсвечивается прям вот один в один, когда думаешь, ну вот слушайте, а 5 лет назад это казалось мета-иронией, да.
7: Да, прикол в том, что оно как бы попадает, и оно становится, как бы это сказать, мы еще немножечко притягиваем к этому,
2: конечно,
7: но оно
2: конечно.
7: Все равно попадает глобально. Но это от этого менее смешным не становится, менее абсурдным. То есть это больше про юмор, но не стоит считать, что юмор имеет какое-то отношение, ну, к реальности. Да? То есть мы любим вот так вот натягивать и для достижения юмористического эффекта, но поскольку многие люди, они воспринимают абсолютно все за чистую монету и не понимают, что такое там ирония, тонкая ирония, сарказм и все остальное, то они начинают воспринимать это чуть ли не как, там, знаешь, руководство к действию и все остальное.
2: У меня еще два момента сказать и один еще перекинуть. Во-первых, ну, ты понимаешь, что сейчас должно... Если это происходит, значит, в Канаде в этом есть заинтересованные круги. Это значит проект туннеля или моста из Аляски до России становится еще более реальным. У них появляется...
7: Но это не те бюджеты все-таки, я думаю. Конечно, они не против, чтобы мы заплатили. Но не, смешно.
2: Лоббисты такие: ребята, нам нужен этот мост. Для чего? Ну, потому что...
7: Угнанные машины гонять.
2: Такие, да-да-да.
7: Слушай, этот мост — это такая история, что, я думаю, строить его нужно заставить Илона Маска, чтобы в очередной раз просто куда-то попилились деньги, и ничего сделано бы не было.
2: Я тут недавно такую статистику... Я не помню, правда, цифру точную, но из серии, если Илон Маск будет тратить $1 000 000 каждый день, ему хватит там на какое-то такое количество световых лет. И световой ряд за скорость, но все равно.
7: Да, но у него своих капиталов как таковых нет, у него все деньги в акциях.
2: Да, монетизировать все дела, да.
7: Да, то есть он, в принципе, не сможет по $1 000 000 каждый день тратить.
2: Просто меньше.
7: Ну, вопрос-то, в какой-то момент он там потратит, и они... Ну, короче, ладно, не суть. Я помню, в молодости, когда я малой был, мы рассуждали, мы тогда, знаешь, эти хавали бомж-пакеты, там, Биг Бон, Доширак и прочее. И мы рассуждали...
2: Вообще, я извиняюсь, конечно, но и сейчас иногда вот смотришь, думаешь, вот, ну, правда, не всегда, но а чё бы и нет...
7: Не, ну я сейчас тоже, но тогда, понимаешь, иногда. Сейчас это
2: ну,
7: такой просто...
2: Другая атмосфера,
7: ну,
2: да.
7: Не другая, кстати. Раньше ты думал, сможешь ли ты себе финансово сейчас это позволить, а сейчас ты думаешь, а смогу ли я в норму калорий это уложить. То есть как будто бы не
2: я
7: так еще категорично.
2: Я чисто ностальгически иногда еще бывает такое, похрустеть.
7: Да. Но когда хочется ностальгически, ты думаешь, а вот я в калории-то это уложу или нет. Но прикол-то в другом. Мы, когда это хавали, мы считали и посчитали, что состояние Билл Гейтса, ну, точнее, не мы сами,
2: а кто-то.
7: Хватит, чтобы всю планету там то ли год, то ли два там кормить дошираками. Всю планету. Мы такие: о, так сделай! Сделай бил.
2: Ну, а всегда, вот, конечно, такая упрощеночка, она в плане этого возникает. Но у меня для этого тебе есть еще один наброс. Вот ты как раз...
7: А где звонок-то хоть один? Чего вы не звоните?
2: Да, 95-95-912. Еще раз напомню, это предпоследний летний день, когда можно позвонить.
7: Да.
2: Буквально месяц назад было сообщение. Мы как раз с коллегами его до эфира относительно нашли. Значит, конец июля. В России могут разрешить регистрацию автомобилей, находящихся в международном розыске. Из Канады. Mm-hmm. Мне кажется, реально, вот редакторы этого самого американского медиа просто сперли вот это сообщение из парламентской газеты и выдали его немножечко по-своему. То есть, если что-то украдено в Канаде, в России это можно зарегистрировать.
7: Кайф,
2: кстати,
7: кайф, давай тебе воруем в Канаде.
2: Вот я тебе,
7: пацаны,
2: это предложу прокомментировать, а пока, правда, пока звонок есть, еще раз. 95...
7: Ура, нам надо каперов, нам надо своих каперов канадских, будем канадские машины забирать.
2: 95-95-912, это телефон. Доброе утро, мы вас слушаем, представьте, пожалуйста, прошу.
8: Доброе утро, Вячеслав Ялта.
2: Вячеслав, здравствуйте.
8: Вопрос к преддверию 1 сентября. Недавно вот буквально читал такое исследование, что дети, которые используют искусственный интеллект именно для решения задач, ну, то есть, вы понимаете, не для обучения, что там какие-то вопросы, вопрос буквально кидает ему задачку, и тот ему дает ответ. В общем, на самом деле, супер сильно влияет на их, так сказать, когнитивные способности. Ну, в общем, грубо говоря, немного они тупеют от этого. Вот. И вот у меня вопрос. Нужно ли уже сейчас начинать как-то реформировать домашние задания, возможно, вообще другие виды давать домашнее задание там, ну, то есть вот прямо сейчас этим уже заниматься, пока это не стало большой проблемой, потому что действительно искусственный интеллект, ну, вот я как бы пользовался там местами, и действительно, если ему кидать задачу, можно ничего не понимать, что решение просто тупо переписывать, это будет достаточно, особенно там, когда
7: мнение. Да, точно. Слушайте, вот. А чем это, Вячеслав, отличается от книги «Готовые домашние задания» из моей молодости,
8: я
7: думаю, из вашей
8: объясню,
7: тоже?
8: Знаете, я вот могу как психолог вам сказать, объяснить. Дело в том, что когда ты переписываешь из книги ГДЗ, ну, вот этого, да, ты не можешь, во-первых, оттуда переписать параграф, вот, выучить, а искусственный интеллект тебе даст конспект, ты не можешь сделать конспект. И ты все-таки оттуда переписываешь. Но дело в том, что современная цифровизация делает то, что ты нажимаешь Ctrl-V, ой, то есть Ctrl-C, Ctrl-V.
7: И в тетрадь.
2: Да-да-да, в тетрадь. А потом ссылку с бумаги так раз.
8: Нет, многое сдается в электронном виде уже. То есть как бы...
7: О, но это какая-то супер прогрессивная школа, не знаю, такого не слышал.
8: Нет, там просто переписывается вообще бездумно. То есть тут дело в том, что...
7: Так и я тоже бездумно переписывал. Но я понял ваш вопрос. Я могу,
2: Вячеслав,
7: да.
2: Вам спасибо огромное.
7: Вячеслав,
2: хорошего
7: вы всегда
2: дня,
7: нас поддерживаете.
2: Лето.
7: Вы наш любимый слушатель, Вячеслав.
2: Один
7: после
2: из...
7: Екатерины из Рыбинска. То есть нет, вот сейчас вы на первом месте, знаете, я топ составляю. Вячеслав Ялта.
2: А рейтинг такой, ну, обновляется постоянно.
7: Пока что рейтинг, да. Вот, потому что Екатерина чуть реже нам звонит. Но вот Вячеслав Ялта, Екатерина Рыбинск... Точнее, город Рыбинск, Екатерина. Вот. А третье место — Михаил из Москвы. Вот. Вот пока что три моих любимых слушателя. Пока вот, ну, не
2: ты
7: знаю,
2: что. Давай, значит, рассказывай нам вот про это. С этого,
7: короче,
2: года, извини, пожалуйста,
7: да.
2: С этого года, просто я напомню, запрещается инициатива запрещать. Слушай,
7: инициация.
2: Правда, телефонами запрещают школьникам пользоваться на уроках.
7: То есть, в школе, на уроках,
2: это в школе,
7: да, не должно,
2: да,
7: этого быть. Слушайте, я тоже вот совершенно бездумно переписывал. Проблема тут вообще совершенно в другой плоскости. Она не в искусственном интеллекте, не в бездумном или осмысленном переписывании, она исключительно в том, что учителя должны заниматься, они должны показывать ход мысли. И что сейчас дети и ИШКы все это выписывают, что раньше мы из ГДЗ все списывали, а учителя сидели там, урок 45 минут, 20 минут он журнал заполняет, 10 минут какого-нибудь недоросля, неуча у доски мучает, а потом через 15 минут все объяснять сам. Нужно заниматься с детьми, то есть это должен заниматься и педагог, и ребенок. Но из-за коммерциализации школы, из-за того, что все это превращается в бизнес, конечно, в этом никто не заинтересован. Хочешь, чтобы твой ребенок учился, вдалбливался в его голову, вдалбливались в его голову знания, ну, плати дополнительно бабки. А так в общеобразовательной школе ты, к сожалению, этого, скорее всего, не получишь. Вот и все. Так что вот здесь проблемы искусственного интеллекта нет. То, что люди... тупеют, обращаюсь к ИИ, есть такой момент, то, что они разучиваются сами думать. Но я думаю, что и это мы можем превозмочь. Знаете, каким образом? Каждый раз фиксируя, что ИИ ошибся, значит, ему доверять нельзя. Это совершенно нормально. Когда появляется там Яндекс и Google, мы начинаем все там искать, и те же самые дискуссии были, когда они появились. Такие, вот, люди теперь с доступом к информации очень могут быстро найти и прочее. Это то же самое. То есть искусственный интеллект сейчас есть, знаешь, первый вот... Короче, вот я как сформулирую. У нас, у человечества, с нейронками сейчас букетно-конфетный период. Но мы постепенно разочаровываемся, да. И в итоге, конечно, останутся люди, которые совершенно не способны мыслить. Но здесь проблема не в нейронках. Здесь проблема в них. Они бы точно такими же были. Не было бы Гугла, они бы какую-нибудь книжку идиотскую читали. Не было бы этой книжки идиотской. Они бы просто слушали окружающих, да, не думая своей башкой. Да. То есть есть проблемы, которые несет со собой искусственный интеллект, но они не в этой области лежат. Но мою работу, например, искусственный интеллект, он не то чтобы там за меня что-то делает, но он настолько ее упростил, причем в тех областях, которых без искусственного интеллекта бы не было. То, что я бы вам сидел бы просто что-то рассказывал, сейчас я точно так же вам рассказываю, но верх перекрываю кадрами Суворова, который я сгенерировал в искусственном интеллекте, понимаете? То есть это вот такая вот история, это больше про это. Так что не стоит вообще переживать. ИИ сделает нашу жизнь лучше, это 100%, никаких «но» здесь нет. А прежде чем говорить, что ИИ вот здесь вот вредит как будто бы человечеству, нашим детям или взрослым, вы подумайте, не было ли то же самое еще до существования ИИ, потому что как будто бы было.
2: Слушай, а я тебе вопрос вот этот, мы, по-моему, кстати, к нему подходили, но вот на самом деле... А реально, а насколько нужно сейчас человеку вот эти условные, абстрактные, никто их не называет, про когнитивные способности, ну вот серьезно, для чего? Это старый добрый пример. Я сейчас утрирую, я считаю, что человек должен быть умным и сообразительным, и остальное, и прочее, и все дела.
7: Вот чтобы принимать решение.
2: Да-да-да, старое доброе, условно говоря, калькулятор у тебя под рукой никогда не будет. А выяснилось, что будет. Так и здесь. Ну, может, как бы это нормально для человека, что за него определенные вот эти рутинные механические штуки, но если есть костыль, которым это удобно сделать, ну и делай с этим костылем.
7: Слушай, да, извини, про калькулятор
2: добью тему просто, что да, можно сказать, что а вот если отключат электричество, а если отключат интернет, ну так извините, все что угодно могут отключить, и вы от или лекарство закончится, и вы от первого попавшегося вируса умрете. Извини, пожалуйста.
7: Да, суть ума не в том, чтобы оказаться неприспособленным к тому, что интернет отключит, а в том, чтобы понять вовремя, что интернет отключит, и приспособиться. В этом нюанс. Короче, про калькулятор я недавно видел очень смешную картинку. Какой-то чел постит в Твиттере, там условно. Короче, в неправильном порядке выполняет действия. То есть он пишет уравнение, да, и не понимает, он там по-разному пишет. Разный порядок. Я забыл, как там было. Ну, короче, типа, суть в том, что калькулятор, он типа не всегда дает тебе возможность правильно
2: порядок
7: посчитать.
2: Порядок действий, правильно.
7: Да. И для того, чтобы какой-то хороший материал сделать с нейросетью, тебе приходится очень долго, во-первых, ты там и правильные источники найти, а во-вторых, тебе приходится с ней еще поспорить, потому что у нейросети, у нее своя интерпретация, она мыслит более математически. И приходится достаточно долго с ней спорить для того, чтобы выработать. Но мне это помогает, например, сразу, вот я понимаю, какие мои суждения могут быть истрактованы неправильно, или какой контраргумент могут выработать. Я сразу беру аргумент, который выработала против моего суждения нейросеть, и его парирую заранее. То есть мне это очень сильно помогает, потому что я вот иногда не могу вот представить, как мыслят люди там, какие у них вопросы могут возникнуть в зависимости от моей формулировки, да, потому что, ну, вот я говорю, как говорю, а вот здесь этого не право. Я такой, ну, ладно. Кроме того, мне нейронка помогает находить многие старые репортажи. Это то, что я бы делал вручную, но я ей указываю адрес архива, она мне ищет.
2: Ты указываешь сейчас уже непосредственно плюсы для человека, для взрослого, для в работе, для того, кто и в нем прекрасно понимает.
7: Ребенок тоже должен учиться, да, мы тоже сидели когда-то в Яндексе и в Гугле и находили полную чушь.
2: Но здесь конкретно говорится, вот не непосредственно вот про конкретную задачу, которая решается
7: вот такими
2: конкретными
7: штуками.
2: Так я говорю,
7: готовое домашнее задание. Да. То есть у нас уже было, да, уже все вот это вот подготовлено, мы это просто списывали бездумно, а потом тебя учитель вызывает. вызывает, и ты такой, опа, а я что-то и не знаю, как это решается. Надо лично заниматься. Вот мне очень повезло, да, с одной стороны, с тем, что я после третьего класса, я, минуя четвертый, сразу пошел в пятый, там так сложились обстоятельства, потому что я перешел в другую школу. И меня бабушка, чтобы я четвертый класс нагнал за лето, отвела к преподавателю, и когда ты тет-а-тет персонально занимаешься, ну, у тебя там нет возможности как-то списать или что-то еще сделать. И мне вот объясняли именно сами принципы, саму базу. И понимая математику, у меня вот, когда я пришел в пятый класс, у меня вообще по математике сперва пятерка была, ну, и по-русскому, потому что я занимался все лето, меня бабушка три раза в неделю водила персонально к преподавателю по-русскому и по математике. Вот и все. И, ну, потом-то я, конечно, все равно обленился и списывал с ГДЗ, и какие-то темы упустил, и вообще каким-то чудом у меня по математике в итоге там по алгебре трояк-то вышел к концу 11 класса, ну, потому что я уже, в принципе-то, толком не учился. Но вопрос-то в том, что важен подход, максимально индивидуальный. И тут задача родителей либо самим заниматься, либо, ну, педагогам бабки платить. Вот и все.
2: Звонок еще один у нас есть. 95-95-912, телефон Москвы 495. Единственное, сразу вас попрошу, у нас буквально 2 минуты остается до конца получасовки, поэтому прошу вас лаконично, обязательно ответим, возможно, после выпуска новостей. Доброе утро, представьтесь, пожалуйста, слушаю вас.
9: Здравствуйте, друзья, это Тимофей из Санкт-Петербурга.
2: Здравствуйте, Тимофей.
9: Я буду максимально краток. Вот 50-е годы, по-моему, прошлого века, из школьной программы исчез изумительный, на мой взгляд, предмет. Он назывался «Логика». Вот сейчас, вот в моем понимании, да, пытаются каким-то образом вот этими уроками о главном и так далее научить и патриотизму. Вот мое мнение, что научить патриотизму нельзя, а вот научить логике, то бишь мышлению и выстраиванию вот этих вот причинно-следственных связей вполне возможно, а там, глядишь, и патриотизм подтянется. Не кажется ли вам?
2: Спасибо.
7: Нет, не кажется, потому что, во-первых, логику убрали еще при Сталине, но это старый такой вопрос. Мы
2: его
7: разбирали.
2: Сталин ввел в самом конце 40-х и отменили почти. По-моему, уже после Сталина отменили, но очень скоро.
7: По-моему, все-таки при Сталине, но идея в том, что когда у тебя есть алгебра и математика, то тебе, в принципе, эта логика и не нужна. Она примерно то же самое развивает. Поэтому логика, как отдельный предмет, как будто бы не нужен. Но ладно, это вопрос дискуссионный. Но все-таки про патриотизм, понимаете, современная пропаганда, она как раз-таки иногда к нашей логике и взывает, да, и проблема скорее не в том, что мы нелогически на что-то смотрим, а в том, что у нас нет объемного мышления, что мы не привыкли досконально изучать всю картину и идем в сторону упрощения. Упрощение нам дарует в том числе и капиталистическое искусство, которое говорит, ну вот есть хороший, вот есть плохой, и может быть этот хороший даже какой-то душегуб и насильник, но главное, что у него намерения благие, поэтому это имеет значение. И все остальное, то есть это комплексный вопрос. Я боюсь, что патриотизм... Я согласен, что к патриотизму нужно прививать с помощью образования, но для этого образование должно учить мыслить объемно. А кто может мыслить объемнее, нежели человек, который хоть раз пытался создать какие-то продукты, которые функционируют в реальном мире? То есть кто может вот больше... Вот... Потому что, понимаете, у нас сейчас образование такое, что по большей части все в теории, практики почти никакой нет, и большинство людей, они в теории всю жизнь и живут. Но в этом солипсизме, в котором они думают, что если они взяли какую-то чушь и приписали ей свойства произведения искусства, то эта чушь произведением становится. Понимаете? То есть можно выдать секунд, желаемое за действительное.
2: Продолжим после выпуска новостей. Сейчас просто сказал, вот прям
7: да,
2: надо.
7: Да.
0: Стас разберется. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
10: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
11: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
12: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
11: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
11: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
11: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
11: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Тестирование системы дистанционного электронного голосования перед выборами депутатов Госдумы стартовало в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Так участникам предлагают ответить на вопрос, нужно ли вернуть памятник поэту Александру Пушкину, располагающемуся на Пушкинской площади, на историческое место на Тверском бульваре. Проголосовали уже 135 800 человек. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 20 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала деятельность западных СМИ пропагандой дня, указав на несколько вопиющих сюжетов западных журналистов, в том числе пробирку Пауэлла и также фейк BBC про Бучу. Захарова, кроме того, упомянула корреспондента газеты «Гуардиан», который в 2010 году сфабриковал интервью с иранкой, якобы приговоренной к забиванию камнями. В августе этого же года журналист признался, что этого интервью никогда не было, однако в то время его материал вызвал международный скандал. Также Захарова упомянула журналиста газеты «Нью-Йорк Таймс», который выдумывал свои источники и фальсифицировал целые репортажи. 36 из 73 проверенных статей журналиста содержали подлог. Спецслужбы России и США ведут работу в тишине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Так он прокомментировал визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Лавров добавил, что есть правила, на основе которых спецслужбы взаимодействуют между собой. Рэдклифф посетил российскую столицу 25 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что визит был связан с контактами между спецслужбами. А главе государства Владимиру Путину доложили о проведенных встречах. Позже директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что в ходе переговоров с Рэдклиффом обсуждались темы, входящие в компетенции разведывательных органов. Число погибших в результате наводнения в Непале увеличилось до 475, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию. Ранее говорилось о 469 погибших, пропавшими без вести остаются 977 человек. По информации российского посольства в Непале, на связь не выходят 8 россиян, которые находились в зоне наводнения. Агентство Рейтер передает, что непальские власти получили сообщение о прорыве берегов у озера, которое появилось после оползня в месте слияния двух рек. Уровень воды реки растет, спасательные операции приостановлены. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео материалов смотрите и читайте в МАКС канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
13: Разберется.
2: Давайте продолжим. Стас разберется на радио «Спутник». Последние полчаса, последние передачи на последней полной неделе лета 2026 года. 31 понедельник. Еще впереди, поэтому вроде как все норм. Можно еще нам дозвониться 95-95-912, что-нибудь сказать, о чем-нибудь спросить, чем-нибудь поделиться. Я тебе, собственно, предлагаю тогда главная тема дня, вечера, не знаю. GTA 6 показали. Видос
7: Я не смотрел пока. Я только знаю, что за это заплатили. Я равнодушен к GTA.
2: Почему? Вот расскажи мне.
7: Да я не знаю. Ну, просто как-то... Как-то вот так вот сложилось, равнодушен. Хотя, может, поиграю в этот раз на плойке.
2: А в последнюю играл в какую-нибудь? Вот какую из...
7: Вообще нет. А не последняя, в которой я играл, это была Сан-Андреас.
2: Ну, не-не, я имел в виду, какую последнюю играл. Там просто ну, вот эта история, что очень много всяких разных этих... Ну, во-первых, долго откладывают этот самый выход. Это что же мем, да? Что случилось, ну,
7: это,
2: пока
7: слушай, это
2: классика. ДК-6 еще не вышло?
7: Да, ни одной игры, по-моему, нет, которую бы жестко не откладывали, да, там, начиная с какой-нибудь даже, я не знаю, с чего.
2: Я не
7: Сталкер
2: знаю.
7: Сталкер даже.
2: Мне кажется, бывает и так, просто это не то, чтобы совсем супер
7: постоянно. Не знаю, вот я не могу какой-то крупный тайтл вот так вот сходу назвать, который вовремя бы вышел.
2: Я думал, мы сейчас на полчаса только закроем.
7: Не,
2: всякие...
7: вот, к сожалению, GTA, да, это
2: тогда
7: не
2: я
7: ко
2: выскажусь,
7: мне.
2: Я
7: вот равнодушен, давай, конечно.
2: Мне не нравится, что Vice City показан 2026 годом. Vice City должен быть в 80-е. Мне кажется. Вообще, вот меня лично GTA-шная серия купила тем, что вот эти разные эпохи. Что если Нью-Йорк, это да, это вот начало, ну, Liberty City, начало нулевых, да, ну, плюс-минус там. Если Калифорния, вот этот Сан-Андреас, это начало 90-х. Другая культура, вот эта, другая музыка, другое погружение. Если Vice City, это 80-е, серединка, первая половинка. Мне кажется, в этом такой шарм был. Ну, а сейчас, ну, вот что, пятое же тоже, это Сан-Андреас перенесли вот эти уже в настоящее время. Какого-то вот этого антуража шарма. Я не буду говорить, что это единственная прям точка зрения,
7: ну, кстати,
2: но мне
7: да,
2: вот это прям
7: да,
2: не
7: да.
2: хватает.
7: Вот мне тоже Vice City. Хотя, с другой стороны, ну, там вроде ремастер «Мафии» выходил, вот в нее поиграет.
2: Ой, «Мафия»,
7: ну,
2: опять
7: это, конечно,
2: же.
7: Такая...
2: Какие-то да. про 30-е же, про 20-е.
7: Да, да, да. Но если что ты именно классно. Поностальгировать, так сказать, хочешь. Угу. По временам, в которых мы не жили.
2: Ну,
7: странах, в которых мы не были.
2: Согласен, поностальгировать там, где не были. Но приобщиться-то в какой-то мере, да? Да. И плюс, ну вот опять же, я не знаю, насколько это вот в современных частях GTA, но вот эти отсылочки... референсы, упоминания, вот опять же, из Сан-Андреас к началу 90-х, из Vice City из начала 80-х, кино, музыка, вот это, поп-культура, все дела. Но мне кажется, mm-hmm. такой потрясающий пласт. А сегодня, зачем тебе отсылочки к сегодняшним событиям? Ну, я это так видел, я эти мемасы вам пережил.
7: Но зато они политически выскажут, скорее всего.
2: Политически, это... А, в относительно... Ну, я просто не знаю, насколько там политически оно было в пятой части и сколько сейчас в шестой. Вся та же
7: вот я, к сожалению, да, в пятую вообще не играл, но вопрос-то именно сюжетно, против чего-то там выскажутся. Но там я видел, изначально были какие-то недовольства главной героини, то есть там женщина,
2: просто главная причем, героиня,
7: какая-то
2: да.
7: суперсильная, да. А, вот это вот недовольство я видел, но дальше это у меня, к сожалению, не зашло.
2: Вообще, я вот когда, опять же, в Сан-Андреас играл, мне было бы, ну, как представлялось интересно вот от имени Каталины поиграть, вот эта психованная такая, которая... И Клода она этого из третьей части застрелила, ну, пыталась убить, я не помню, чем там все закончилось, ну, прокинула она его. И, собственно, и с этим, с Карлом тоже, мягко говоря, противоречиво.
7: Надеюсь.
2: Естественно, Лагерфельдом. А кто я сказал? Карл? Си-Джей, почему я Карл сказал? Не знаю, почему. Кто там
7: Может,
2: Карл-то?
7: Может, вот так же, как и я просто думал про Карла Лагерфельда,
2: нет,
7: у меня просто
2: подумал,
7: ненависть
2: что,
7: к нему фантастическая.
2: Что персонаж сам по себе Карл, там же, господи, другое. Ладно, в любом случае, звонок еще один есть, 95-95-912, это наш телефон, не забывайте, 495 в начале.
7: Карл у Клары украл что?
2: Духовой и деревянный инструмент, это я в курсе, я на нем музыкальную школу заканчивал.
7: И кораллы.
2: Доброе утро, мы вас слушаем, прошу вас.
7: Подожди, ты перепутал, это Клару у Карла украла, да.
2: Нет, разберемся потом, да. Прошу вас, прошу прощения. Слушаем вас. Здравствуйте. Да-да-да.
14: Здравствуйте, Иван, Санкт-Петербург.
2: Здрасте, Иван.
7: Да, здрасте.
14: Работаю курьером. Знаю, что Стас сталкивался с нехорошими курьерами. Так вот, у меня большой вопрос. Во-первых, к нашим законодателям, которые делают правила дорожного движения для велосипедистов, в принципе, да.
2: Иван, чуточку быстрее, прошу прощения к вопросу, очень долго, прошу прощения.
14: Почему у нас не меняют правила дорожного движения в связи с тем, что у нас много курьеров, и как бы не получается у нас состыковаться с автомобилистами, вот. Надо бы это как бы развивать, не только запрещать, как вы обычно говорите, да? То есть надо как-то менять это, потому что это уже данность.
7: Да есть ли правила? Нет, Иван.
2: Спасибо большое.
7: Да, спасибо большое за звонок. С курьерами у меня вообще проблем-то не было, вот только пару раз, когда выезжали. И там проблема была не в том, что как-то правила надо поменять, в том, что те, которые есть, не соблюдаются, понимаете? То есть определенный набор правил. Например, если вы переходите проезжую часть, да, вот вы по тротуару ехали на своем самокате и потом переходите проезжую часть, с самоката надо сойти, не надо прям вот так вот по этому.
2: На руках, и прочее. Надо вести. Не руках, а руками катить.
7: Да, я не особенно-то выступаю за какие-то запреты, вот. Я просто говорю о том, что если бы люди соблюдали эти ПДД, то было бы хорошо, и никаких проблем бы не было, вот и все. У нас все оно достаточно неплохо зарегулировано, во всяком случае, я вот так вот прям сходу не знаю, что тут можно вообще предложить.
2: Ну, по-хорошему, правда, некоторые новые правила продумываются, и вот эти электровелосипеды, электросамокаты пытаются квалифицировать, но то, что в правила можно и нужно вносить изменения, я абсолютно соглашусь. Другое дело, как именно, вот тут вот прям вот народным голосованием решать, наверное, не стоит. А как именно, да. Ну вот там дальше есть.
7: К курьерам, как таковым, нет вопросов. Вот именно как к классу, скажем так. У меня есть вопросы к конкретным людям, которые провоцируют аварийные ситуации. И решать это надо, ну, как бы с ними конкретно, да, то есть не общая ответственность для всех курьеров, там, типа изменения законов и прочее, а конкретная сволота, которая нарушает правила и которую, наверное, надо тогда лишать возможности работать здесь, да, потому что они как бы, ну, не очень хотят, видимо, жить, так скажем, в обществе, потому что эти ситуации, они могут закончиться плохо. И здесь, вне зависимости от того, мигрант, не мигрант, как бы... Просто мы обращаем внимание чаще на это, но вот, допустим, у меня единственная авария, которая была с моей машиной, но это абсолютно русский парень в меня влетел, да, потому что, ну, как бы он же не лох там был, чтобы стоять со всеми в общей очереди, поэтому, ну, проще вот так вот въехать, ну, и заодно въехать в меня, прям вот на ровном месте. Поэтому вот, так что я не знаю, почему вам могло показаться, что я как-то что-то там про курьеров. Я как курьерам, как классу не имею никаких вопросов. Я только благодарен вам за вашу работу, за то, что доставляете нам всякие нужные вещи, которые периодические съемки, которые без курьеров бы сорвались бы, спасаете и прочее. И менять правила никакие, я повторюсь, я не вижу. Есть только возможность как-то принудить к исполнению уже существующих правил, но конкретных людей, которые, ну, почему-то, как бы, эти правила не соблюдают.
2: Которые, вот да, все, которые считают себя выше. Это абсолютно правда. Здесь ничего даже, наверное, не добавить. Правила. Давайте начнем существующие правила исполнять, а там дальше
7: тут
2: будет.
7: Расширять ничего не надо.
2: В комментах, ну, понятно, логично. Карл, это же Карл Джонсон, CJ, это оно и есть. Спасибо большое. Да, вот я теперь все, я теперь знаю, чем я на выходных буду заниматься. Надо какой-нибудь
7: этот проходить. Да. GT Grand Theft Auto.
2: Ну, я нет. Моя любимая Vice City, вот в ее бы. Тут недавно видел, кстати, видос, опять же, переделанный... О, кстати, тоже шикарный комментарий пришел, я прям поржал. Сейчас доскроллю. Грубо говоря, в GTA показывается игра, время, которое было на время разработки игры. То есть Vice City разрабатывался в 80-е, я так думаю. Нет, ничего подобного. Вот моя любимая просто Vice City. А недавно увидел нейросетевым образом сгенерированное видео, которое показывает вот стартовый мультик. И, по-моему, там тоже какой-то... Ну, стартовая заставка, вот эта вот киносеквенция. И первый то ли миссия, то ли что-то подобное. Вот в таком вот уже вот обновленном, в современном виде, где вот прям все хорошо... Ну, ну вот, да, в таком смысле нейрослопы я прям даже немножечко захотел, как это сказать, одобрить или что-то
7: слушай,
2: подобное.
7: Слушай, ну, может быть, нейронки, кстати, упростят портирование, и всякие старые игры наши любимые заживут новой графикой.
2: Может если быть. Бы, в это будут вкладывать деньги, все же в деньги упирается же, разве нет?
7: Так это как раз-таки и выгодно будет. То есть раньше портирование такое стоило слишком дорого, примерно как разработать новую игру. А теперь будет стоить жалкие копейки, которые ты потратишь максимум там на оплату электричества. Ну, по сравнению с тем, что было раньше, это действительно будут копейки.
2: А вот знаешь,
7: можно
2: на эту тему?
7: Можно как бы взяться за это.
2: Вот прям всем реально рекомендую. Вчера в середине дня, во сколько вот у нас было, в 13:00, восхитительный эфир был, конечно, с потрясающим гостем, посвященный как раз-таки вот современному состоянию нейросетей, автономных систем вооружения, про терминаторов поговорили. Восхитительный был эфир. Игорь, фамилию забыл. Ну, ладно. Нет, Игорь восхитительный человек, специалист по искусственному интеллекту.
7: Слушай, а с Игорем Синяком поговорил бы про ИИ, вот если бы он пришел?
2: Про ИИ?
7: Да.
2: Ну, я думаю, сначала он бы должен был пройти сложную систему, как это сказать, одобрение. Ты же помнишь, у нас тут модеры очень жесткие, вот там вот стоят, которые с топорами пускают людей в студию или не пускают. Вот. И, в общем, в этом смысле тема как раз там разбиралась такая, что сейчас вот это сообщение американских медиа, вложение в область искусственного интеллекта не окупаются катастрофически. Убыток, грубо говоря, от вложений в искусственный интеллект 1,5 триллиона долларов. Это по всему миру, естественно, 1,5 триллиона. То есть, грубо говоря, это вот та популярная хайп-игрушка, по-моему, ты, кстати, тоже так плюс-минус назвал, в которую сейчас все охотно играются. А вот что с этим делать и как на этом зарабатывать, то толком никто не умеет.
7: Это кроме NVIDIA, кроме NVIDIA. Да, это разные процессы. То есть где-то нейронка, да, она действительно как бы рулит и меняет правила игры. Например, там в разработке игр, в создании VFX для кино и все остальное. А где-то, да, это бесконечно раздутый пузырь. И правда, она даже где-то не посередине, а вот в конкретных сферах, которые действительно изменятся, и военка в их числе. Но где-то это просто расхайпленная история, да, жду появления и токенов, когда люди начнут вкладываться точно так же, как в мемкоин и все остальное, понимаешь? Появляется какая-то реальная технология, которая действительно там геймченджер, а потом появляются люди, которые на этом хотят заработать. Мы же не будем спорить с тем, что крипта — это явление реально существующее. Но мы же не судим по криптовалютам, там, по биткоину и по всему остальному на основании там скама, который делают некоторые блогеры и прочие популярные люди, понимаешь? Поэтому вот... Ну, как бы закономерно. Так что нейронка, она многие вещи действительно меняет, просто потому что она делает их дешевле, намного дешевле. Ну, а как уже на этом заработать? Да найдут, как заработать. Просто отдельные люди занимаются скамом, и это не то чтобы нормально, это в порядке вещей.
2: Хорошо, да, вполне себе. Но это к тому, что правда, что-то здесь нужно придумывать, и как-то оно есть. Я исключительно к тому, что вот я прям посмотрел тот видос, там вот передали как бы эти все визуальные схожества определенных персонажей, и это было миленько. Звонок еще один есть, 959-5912, наверное, еще что-нибудь успеем
7: позвонить. Это Екатерина, я уверен. Екатерина, здравствуйте.
2: Доброе утро, представьтесь, пожалуйста, я слушаю.
15: Уважаемые ведущие, доброе утро.
2: Здравствуйте,
15: Екатерина.
7: Доброе, доброе.
2: Вы вышли на первое место в рэнкинге, я вас подвинул.
7: Да.
15: Да, спасибо большое. Что за рейтинг?
2: Это переслушайте передачу, знаете.
15: Да я, если честно, слушала. У меня просто не всегда получается дозвониться. В общем, ситуация такая. Я сейчас, знаете, что хотела вам передать? Огромный привет от моего папы, который тоже слушает ваш эфир, только, к сожалению, запись, потому что ему рабочий график не позволяет слушать в прямом эфире.
7: Понял. Ну, надо бросать такую работу, конечно. Ну, ладно.
15: Вопрос у нас сложился, скажем так, паре в процессе дискуссии. Вот он... я просто, знаете, все началось с того, что я порой ему скидывала короткие ваши видео из ВК. И уже потом, когда со временем начала скидывать ему эфиры, говорю, ты посмотри, это все очень интересно. Проходит время, и я ловлю себя на мысли, что он мне часто начинает цитировать. Я говорю, пап, ты что, эфиры стал смотреть? Он мне говорит, да. И подписался также на вас.
7: Папе респект, спасибо большое, да.
15: Да, аудитория 60+, у вас пополняется. И, в общем, он меня натолкнул в такую мысль, которая, такая. Почему, например, с помощью российских хакеров короткие вот такие вот какие-то шорты, новостные ролики невозможно, как вирусы, передать именно западному населению? Потому что... часто же такая мысль звучит, что представители власти не совсем понимают реальные последствия ударов ВСУ по мирным жителям. И я... Вот. А дискуссия, знаете, какая сложилась? Я говорю, пап, так, скорее всего, буду думать, что это просто ИИ созданные ролики. Ну, вот, в общем, вас
7: да,
15: не хотелось послушать.
2: Можно я сначала... Сначала скажу, такое есть, такое происходит. Более того, это как раз американскими пользователями распространяется. Таких видео очень много, они очень популярны. Другое дело, что их будут, естественно, конечно, придерживать. Но просто по факту то, о чем вы говорите, то происходит, более того, генерируется самим западным сообществом. Стас, прошу.
7: Да, да и нашим генерируется, понимаете? Не всегда есть только злой умысел, иногда есть шутка.
2: Генерируется, продвигается, имеется в виду. Вполне возможно, забрасываются они как раз нашим.
7: Да, но продвигаются-то периодически. Есть как бы там, иногда нужно просто вот так вот толкнуть, И оно само полетит. А иногда даже с толканием ничего не получается. То есть у них есть и первого, и второго типа. Но иногда настоящие ролики, ну то есть настоящие, сгенерированные людьми без всякого злого умысла искренне, они начинают вируситься и зарождают фейки. Да, вспоминаем чувака вот этого вот с кактусом или множество других историй из еще времен там... Америки времен там гражданской войны Марка Твена, когда он просто пошутил про Йети в газете к 1 апреля.
2: Про Йети в газете, рэпа немножечко, да. Канье Вест прям, да. Реально витает.
7: Да, и они поехали искать. Поехали искать, собственно, этого Йети по всей Америке, да. Поэтому, как бы, оно распространяется так и так. У нас большинство информации фейк или неправильная интерпретация, потому что если вы там возьмете какую-нибудь... Вот серьезно говорю, берите любую общепризнанную вещь, начните изучать первый источник, откуда эта вещь пошла, плюс еще посмотрите контекст эпохи, кто и зачем это сделал, и вы поймете. Да, вот, допустим, мой любимейший пример, он не самый показательный, но мне просто нравится, Ленин и Троцкий, да, Ленин там как бы заигрывал в том числе и с аудиторией Троцкого.
2: Шорцами, естественно.
7: Ну, такими шорцами, которые назывались в то время письмами открытыми, да, которые потом публикуются.
2: Ну, у Ленина там не шорцы, там лонгриды.
7: Не, шорцы он тоже снимал, там бывали и шорцы. Ну, по меркам Ленина, разумеется. Вот. И, конечно, люди до сих пор эти письма, которые были там вот заигрывания с политической аудиторией, вне контекста эпохи используют как аргумент в пользу того, что Ленин был за то, чтобы Троцкий там возглавил Советский Союз и прочее. Хотя там в контексте и понимание эпохи, все плюс-минус понятно, что Троцкий всегда был приспособленец и такой вот, ну, мразотый, откровенный. Вот, но множество других вещей. Я люблю больше всего пример про кактус. Кто-то в шутку запустил, думая, ну люди же не тупые, люди же не могут поверить в этот бред. Верит вся планета, некоторые до сих пор ставят эти кактусы у компьютера. Да-да-да, про кактус у монитора. Ну вот так вот, как бы, к счастью или к сожалению.
2: А вот у меня к тебе вопрос. Ты бы предпочел знать, что вот этот вирус запустили русские, этот вирус, ну, в смысле вирус, вирусный ролик, вот это скреативил, там, не знаю, МИД, вот это скреативил Минпросвещение, и это все на Запад залетело. Или не знать и думать, посмотрите, а там русские ролики смотрят, русских исполнителей любят, оказывается, и вообще, что там последнее? Катя Лель, оказывается, внезапно была одно время популярна. Это все, ну, грубо говоря, знать, что псиоп это псиоп, или... Говорит, что вот так сложилось, так работает интернет.
7: Я бы предпочел быть как все. Вот если все знают, то я бы предпочел знать. Если никто не знает, я бы предпочел не знать. Потому что быть в отрыве от общества и знать те вещи, которые
2: сейчас
7: большинство твоих там сограждан не знает... Да.
2: Хорошо.
7: Это просто тяжело, понимаешь, когда ты обладаешь какими-то знаниями, и люди просто их не разделяют и не понимают. И поэтому ты становишься отщепенцем, и очень тяжело с людьми
2: библейский
7: находить общий язык.
2: Как у тебя в одном предложении Ленин, который про отрыв от общества, и библейство про приумножение знаний.
7: Мой Иисус, Ленин мой Бог.
2: Да.
7: Великие знания, великие печали, именно поэтому говорят. Поэтому, не, я как бы, я как все, я предпочитаю так быть. Вот. Да и даже если там знать, не знать, никак это на мою жизнь, в принципе, это не влияет. Поэтому мне вот глобально-то как бы плевать.
2: Моя любимая рубрика «5 минут остается». Про что? Про как в Китае придумали худеть без упражнений? Про то, как...
7: Про Китай давай.
2: Ну давай придумали? Про Китай. Значит, короче говоря, в институте зоологии, Китайской академии наук создали, уже, я так понимаю, небольшие участки мышечной ткани, которые сами по себе сокращаются, даже если животное, которому подсадили, спит.
7: А, собственно, это какая-то бабочка на пресс.
2: Бабочка? Ну вот этот тренажер, как он назывался, вибромассажер, что-то, нет, это другое. Ну короче, да, вот эта штука, только она сразу прям встроена в мышцу, прям в тело. Как тебе вот подобная
7: история? Я только не понимаю, что это бред какой-то.
2: Пока
7: что
2: только
7: с
2: животными экспериментируют. Ну сокращает, да, значит сокращается.
7: Ну, понятное дело, это, слушай, это какого размера тогда должна быть эта штука, чтобы заставить меня сокращаться? Да не на во всю спину, она должна там весить килограмм, наверное, 150, и меня вот так вот брать, и как бендер человека, вот так вот брать и сокращать, потому что
2: мышцы, они растут... Отлично, футурама стрельнула, да-да-да.
7: А мышцы, они растут от прогрессии нагрузок, да, и как вот сымитировать там, допустим, жим лежа или прочее. Если это не про рост мышцы, а про трату калорий, то как оно вообще тратится? Калории же, не знаю, какая-то мутная история, бред. Ну, бред же.
2: Ну, а вот если зайти к этому с той точки зрения, что сейчас это все громоздко, непонятно, на уровне запрещенных или около запрещенных испытаний, вот, а пройдет 15 можно. Лет, они все это делают.
7: Да, но обдумаем. Вопрос это будет то, о чем они говорили сегодня, или уже принципиально.

0: Ну, ты сказал, что оно большое. Факт. Оно должно быть большим и прогрессировать. Со временем будет меньше, будет легче, ну, будет эффективнее.
1: Да, слушай, да даже если большим, если можно как-то худеть, ничего не делая. Короче, ребятки, к сожалению, не существует на данный момент никаких элементов, кроме как бы этого.
0: Ну, то есть китайцы опять обманули.
1: Контроля калорий. Ну, получается, что так.
0: Ну, как так? Снова
1: поверил в
0: Китай.
1: Может быть, эта история может заставить больше калорий просто тратить на ровном месте, но того самого вы можете добиться, к примеру, там, употребляя большое количество кофе, потому что чем у вас больше, чем быстрее работает ваша сердечная мышца, тем больше калорий
0: тем ближе
1: у вас тратится
0: к инфаркту.
1: Просто по умолчанию.
0: Да, да,
1: но тем ближе, да, вы и к инфаркту, она изнашивается сильнее. Но вопрос-то в том, что калорий вы тратите больше, понимаешь? Это как диета тик-так. Знаешь ее?
0: Ну-ка.
1: Ну, типа, вот у меня жена на диету тик-так села, ну и чё, как? Похудела,
0: нет,
1: похудела.
0: Это что?
1: Ну,
0: что это,
1: как и дыхание свежее, да, свежее, но слабое. Ну, когда там один тик-так в день ешь?
0: А в этом смысле? Я думал, какая-нибудь, знаешь, это вот что-нибудь такое. Типа, сначала много, потом мало, или ешь точечно, но всплесками, я не знаю.
1: Да нет, короче, тик-так... вся эта история, да, она вообще
0: шутка,
1: про РПП. Мы не одобряем РПП.
0: Хорошо, тогда вот тебе быстро, прям самая, естественно, самая выходная тема. Трамп хочет вводить пошлины на полупроводники, на игровые консоли, на ноутбуки. Почему, что и как, что такого против вот этих сложных
1: пусть
0: историй?
1: Пусть Трамп ведет, знаете, займется экспортом воздуха,
0: экспорт
1: и тогда
0: воздуха.
1: Он может... Да, угу. Да.
0: Но у него
1: тогда
0: же есть
1: вот
0: эта история.
1: Выигрывать.
0: Я все вам запрещу, запошлинизирую, опошлю, да, опошлиню. Но если вы переведете производство к нам в страну, у вас никаких пошлин не будет. Мне очень хочется посмотреть, сколько уже согласились перевести свое производство в Америку. Ну, просто чтобы понимать, насколько вот подобный подход работает. Но на бумаге, по идее, нормально же.
1: Да.
0: Будет работать? Поедут всякие китайцы, немцы или кто-то там еще, канадцы?
1: Слушай, кто-то поедет, но это будет зависеть не от высказываний Трампа, а от того, как они еще заставят их сильнее отказаться от российских ресурсов и какое количество торговых путей будут контролировать США. Допустим, если они сейчас научатся контролировать Армуз, то есть если они смогут Армуз, допустим, поработить и победить Иран,
0: но
1: и тем самым
0: уже
1: отрежут
0: победили
1: Китай.
0: 44-й
1: на словах,
0: раз,
1: да. Я имею в виду, когда они по факту будут Армузский пролив и Баб-эль-Мандебский уже вот контролировать, то есть все... то у Китая не останется возможности закупать все эти ресурсы, и они могут быть перенаправлены уже в Европу, в том числе и венесуэльская нефть и все остальное. А тогда они смогут обогнать Китай на рынке, возможно, ну или хотя бы не так сильно потерять свое первенство, и в этом моменте стать сильнее.
0: В общем, на этой ноте, наверное, правда, и попрощаемся до понедельника. Всем отличных,
1: да,
0: выходных, Стас, вообще,
1: выходные!
0: Как обычно. Разрывяо и бомбяо, как говорили лет 15-20 назад. Спасибо огромное всем, кто слушал, кто смотрел, кто писал комментарии, кто дозвонился. Меня зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня, хороших выходных. Да, и концовки лет тоже.

нас разберется. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем.

все тайное станет явным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Пскове 10 утра, в Челябинске полдень, в Самаре 11 часов. Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. ПВО за ночь сбило более 1500 украинских дронов. 8 россиян самостоятельно эвакуировались из зоны наводнения в Непале. Минприроды разработает стратегию сохранения балабанов и снежных барсов. Подробности далее. Дежурные средства российской ПВО за ночь уничтожили 512 украинских дронов над Россией, сообщили в Минобороны. Уточняется, что вражеские беспилотники были перехвачены и подавлены над 19 регионами и над Черным морем. В Курской области от атак ВСУ пострадали 6 человек, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Всего над регионом сбито 137 БПЛА различного типа. Хинштейн добавил, что 4 раза вражеские беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств. Погибших нет. 8 россиян, находившихся в зоне наводнения в Непале, самостоятельно эвакуировались на частном транспорте и выехали в Катманду. В скором времени ожидается их прибытие, сообщило российское посольство в Непале. По последним данным, в результате наводнения погибли 475 человек, пропавшими без вести остаются 977 человек. Спасательные операции приостановлены из-за прорыва озера, образовавшегося в месте слияния двух рек. Уровень воды продолжает расти. Минприроды до ноября разработает стратегию сохранения балабанов и снежных барсов, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства Александр Козлов. Он объяснил, что все виды животных, которые нуждаются в охране государства, внесены в Красную книгу России. Это 443 вида. Выделены 19 видов, для сохранения популяции которых необходимо особое внимание, срочные комплексные меры. Они внесены в национальный проект «Экологическое благополучие». Также, по словам Козлова, в настоящее время прорабатывается вопрос о возможном повышении охранной категории каспийского тюленя, но окончательное решение будет принято только после научной оценки и заключения комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам. Армения пытается переориентировать экспорт своих товаров в Евросоюз, но объем поставок минимален, вопреки оптимистичным заявлениям, сообщил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. Он отметил, что вместе с тем попытка не отменяет необходимости налаживания в республике эффективной и системной работы по обеспечению безопасности продукции. Король Норвегии Харальд V скончался в возрасте 89 лет, сообщил Королевский дом. 17 августа он был госпитализирован на фоне ухудшения здоровья. Харальд V считался самым возрастным действующим главой государства в Европе. Трон наследует его 53-летний сын Хокон. Производитель в Китае стал выпускать лифты, созданные на базе дизайна из России. Серия получила название «Russia», сообщили РИА Новости российские партнеры предприятия и авторы проекта. Изначально дизайн лифтов был разработан московской компанией Lab 20/50 для российского производителя «Московское электрооборудование и лифты». Китайские производители использовали в качестве основы цветовые решения, сочетание фактур, отделочных материалов и оригинальную концепцию освещения из дизайна кабин под названием «Космос», и продают это как русский дизайн в серийном производстве. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Пятница, 28 августа у нас на дворе. Последняя пятница лета. С грустью напоминаем мы вам, а мы – это Петр Алексеевич Лидов и Трофим Викторович Татаренков. Изолента «Живьем».
3: Начинаем. Что-то у меня со звуком, лучше. Не знаю, у меня ли одного вопрос к режиссерам или у всех, потому что что-то там... А вот сейчас вроде...
2: Я слышу все прекрасно.
3: Не, какой-то был стук, шелест, скрип и так далее. Видимо, лето, кряхтя и цепляясь за траву, пытается не уйти так быстро от нас, от всех. Ну, что делать? На
2: скрипучие телеги.
3: Нас ждет осень. Дети в трепетном ожидании 1 сентября. Наверное, надоело им уже отдыхать и бездельничать. Время браться за учебники, надевать форму школьную. Много радостного ждет всех нас. Вот.
2: Да. Впереди много интересного, и будем мы всячески следить за тем, что там происходит. Сегодня у нас пятница, и мы с Петром много времени проведем в обсуждении того, что происходило. С 10 до 10.45 мы будем отвечать на ваши вопросы и подводить итоги. Потом в 11.30, с 11.30 до 12 мы тоже подведем, будем продолжать подводить итоги, принимать ваши звонки. А еще будет у нас Стас Обищенко традиционно, и сегодня впервые, по-моему, в изоленте у нас будет легенда, можно сказать, нашего рэпа, лидер группы.
3: Ну, он даже шире, чем рэп, а Владислав Валов, он главный у нас в стране по хип-хопу. Мы делали интервью с ним, с Анатолием Кузичевым, про 2000-е. И хотя это совершенно не близкая мне культура, но он человек глубоко интересный, потому что, ну, во-первых, он стоял у истоков, как говорится, там еще во времена брейк-дэнса в 80-е годы он уже был. Вот, и с ним-то хотелось бы поговорить, нам всем крестьянам непонятливым разъяснить, кто же такой Канье Уэст и вообще в чем его сила, брат. Вот. Я, собственно, с этим вопросом, потому что ответственные за хип-хоп в нашей стране есть, и понятно, что мнений там много по Канье Уэсту, связанных с... Вот я видел там запрос депутата Марины Кимбл по поводу того, что вот вы билеты продаете, а не вводит ли это заблуждение потребителей, контролирует ли это Роскомнадзор. Кто-то говорит, что он несет там что-то не то в нашу культуру, кто-то говорит безразлично, но интересно, так как это совершенно не моя музыка, все-таки ажиотаж большой, понять, ну, у Влада разобраться, вот он лучший человек, который сможет объяснить вообще, откуда истоки, что это такое, чем он хорош, чем нехорош и так далее. И тогда мы с тобой со знанием дела будем уже ближайшие, видимо, несколько месяцев участвовать в разговорах на эту тему. Нам будет на кого сослаться эксклюзивно. Понимаешь, у нас будет такое авторитетное мнение, что мы будем говорить, да, понимаешь, вот, между прочим, Канье Уэст, это вам, понимаешь, не... там, не знаю, не группа Кармен. Это серьезное дело вообще.
2: Группа Кармен.
3: Не Богдан Титомир.
2: Это тест на возраст сейчас был, да. Я вижу, прям половина аудитории начали гуглить, кто такие группы Кармен, Богдан Титомир и прочие замечательные.
3: Ну, не знаю, я просто пытался найти какой-то отечественный аналог в своей голове.
2: Чтобы никого не обидеть, да.
3: Так не то, нет, хотя бы что-то. У меня так как вообще немного, то, в общем, и ладно. Ну что, мы давайте звонки, друзья, звоните нам, давайте нам темы для обсуждения, помимо наших собственных придумок каких-то и стенаний по поводу уходящего лета. Не было печали, просто уходило лето. Не было разлуки месяц по календарю. Мы с тобой не знаем сами, что же было между нами. 495-95-95-912. Телефон в студии. Пожалуйста, звоните. Мы с удовольствием с вами побеседуем. Что вы чувствуете? Как вы считаете, провели ли вы лето достойно? Или еще надо что-то успеть? Расскажите нам, позвоните. И мы поделимся этими вашими мнениями и друг с другом, и со слушателями с удовольствием.
2: Да, поделимся.
3: Вот, хорошо, но у нас много всяких событий тоже происходит, несмотря на пятницу. Новостей хватает. Не все переживают о лете. Ну, есть и трагические события. Например, я полночи заснуть не мог. Я отвлекся слегка, потому что был в отъезде от новостей. Слегка отвлекаешься и посмотрел то, что было в Непале со сходом. Значит, это вот лавины безумные совершенно. Сель или что это, ледник. Вот. Ну, конечно, я просто, мне кажется, такого в истории человечества, если и было, то вот чтобы так это было заснято на видео, наверное, все знают, о чем речь идет. Это когда огромные массы льда, грязи, воды сносят просто. Не просто, ну, не знаю, там какие-то русла рек переполняют и мосты, а дома целые. А носят самосвалы и грузовики просто как песчинки, и, конечно, соболезнования народу Непала, тибетцам, потому что это, конечно, большая трагедия. Я так понимаю, что там пока только найдено около 500 человек, вот было на утро, и еще огромное количество не найдено людей, потому что это, конечно, моментальная просто гибель, от которой невозможно спастись. Вот. И все это снято на видео, причем как очевидцами, которые многие не понимали, что происходит, и тоже пострадали либо погибли, и камерами наблюдения, что говорит нам о том, что, в общем, это сегодня такая важная часть нашей жизни. Камеры и все, что происходит, фиксируется, и все страшное в том числе. Вот это печальная такая достаточно история. Есть у нас, конечно, каждый день и свои нерадостные истории, связанные с прилетами, обстрелами, ударами, терактами и так далее. Это уже стало реальной нашей жизни. Можем и об этом поговорить. Так что звоните. Ну, но есть, конечно,
2: да, хорошие события. Да, да. Вот. Да. Ну, видишь, вот вчера теракт в Питере, который тоже же невозможно, да. Про который невозможно не сказать. Очередной взрыв автомобиля. По предварительным данным погиб полковник, военный, опять же. Да, опять у нас атака на военных людей. Опять наверняка это вот это вот мошеннические схемы вербовки и так далее. Вот, разберутся все, Следственный комитет, прокуратура, там сейчас все на ногах, все разбираются с этим вопросом. Я думаю, что разберутся. Опять пошли у нас сейчас разговоры о том, что мы недостаточно жестко караем террористов, что требуются более жесткие меры, чтобы люди боялись изначально до того, как они примут это решение, чтобы страх перед наказанием за теракт, он превышал любые другие мотиваторы, которые есть у людей. Возможно ли это сделать или нет? Для меня это остается загадкой, потому что, с одной стороны, я был всегда сторонник смертной казни за такие, за террористические вещи, а с другой стороны, вот как правильно Анатолий Кузичев в эфире, он меня убедил, например, да, что гораздо страшнее всю жизнь мучиться в пожизненном там и так далее, и что людей это должно пугать как-то. Но вот видите, как получается, пока террор у нас продолжается, и это очень грустно все. Что с этим делать? Вот
3: тоже как говорят специалисты, там смертная казнь не решает никакой проблемы. Вот преступники все равно считают, что их не поймают, и в их случае обойдется. Вот, даже если наказание довольно суровое, их это не останавливает. А наверное, в человеческой природе то, что страх наказания может быть перебит, предположим, там, увеличением суммы награды с той стороны. Вот. Были же много периодов террора и в разных странах. В общем, надо искать, конечно, решение, скорее всего, где-то там, вот, где подобные вещи заказываются, вот, уничтожать тех людей. А тут, не знаю, мне кажется, что, конечно, наказание и сейчас приличное, там, 20 лет лишения свободы, это фактически, для многих в каком-то возрасте, это уже практически смертная казнь, и действительно сидеть там без возможности досрочно освободиться, радости мало. Вот, не знаю. Не думаю, что как-то введение смертной казни поможет, а проблем создать может довольно прилично. Звонок? Вижу. Вижу звонок.
2: Да, слушаем вас.
4: Здравствуйте, парни.
3: Доброе утро.
4: У меня вот такой вопрос. Я из волны возвращенцев, тех, которые уехали в 90-е. Уехал за границу, работал там.
3: Скажите, как вас зовут, так чтобы было...
4: Алексей. Я доктор наук в технической дисциплине. Алексей. Доктор наук в технической дисциплине, один из ведущих специалистов в той стране, в которой я жил. И я 5 лет пытался вернуться в Россию. Я сейчас вернулся, но 5 лет я пытался вернуться в Россию. Мне по разным причинам давали отказы о возвращении, я писал президенту и так далее, и так далее. Но, тем не менее, я вернулся за свои деньги. И вот я уже 3 месяца пытаюсь найти работу. Я пытался найти работу ее из-за границы, везде получал отказ, потому что я, имею гражданство другой страны и так далее, и так далее. Теперь я приехал, и даже на самую простую должность, в университет преподавать, меня не берут. Причем не берут, не давая официального отказа, а говорят, что ты жил за границей, ты уехал, когда нам было плохо, хотя никто не спрашивает, почему я уехал. А теперь вот ты вернулся, а мы здесь такие хорошие. И знаете, какая проблема? Я зашел на кафедру, на одну из кафедр, заведующий кафедрой понял, кто я, он даже не встал. А потом меня прикрепили к такому человечку, мы с ним стали разговаривать. И вот он мне говорит, мы вот занимаемся вот такими-то объектами. Я ему говорю, постойте, постойте, этот объект я 43 года назад исследовал и получил за него премию в МВТУ имени Баумана на Всероссийской, Всесоюзной конференции. Вы до сих пор ими занимаетесь. А как вы вот это считаете? Никак. Они живут в каменном веке, и тем не менее они не дают никакой возможности людям работать. Зарплата профессора 84 тысячи рублей. Вот к вопросу, как президент к такому моменту относился. Ну, мне как бы, у меня нет проблемы, у меня полный достаток. Но это что такое вообще?
3: Да, тут с вами можно только согласиться, и, к сожалению, действительно то, о чем вы говорите, имеет место быть не только среди вернувшихся, но и вообще в академической среде. Зарплаты маленькие. Насчет каменного века, не знаю, вам виднее, но вот в сферах любых, да, должности преподавательские, это очень небольшие оклады, и, в общем-то, люди, которые этим занимаются, либо они действительно где-то заработали уже и делают это из идейных соображений, ну, либо какие-то подвижнические у них такие вот мотивы. Вот. А что касается вашего случая, ну, я бы сказал, это пример того, когда у нас слова, к сожалению, расходятся с делом. Вот. Не знаю, что тут вам сказать. Мы не президент, и, наверное, сложно как-то здесь, наверное, отреагировать. Да, в качестве обращения мы это, да, перед, ну, вот нас услышали, вас вернее. Спасибо.
4: Ну ладно, все, я понял.
2: Да, но проблема, да, ты правильно абсолютно сказал, что низкий доход ключевых людей. А мне кажется, что учителя, преподаватели, профессорско-преподавательский состав вузов, исследовательские, наши научно-исследовательские институты, те, кто там работает, это ключевые вообще люди для нашей страны. И мы, конечно, мы теряем большое количество людей. Я вот буквально вчера дочитал читаю одну книгу, и там дочитал до головы, когда один ученый мирового уровня, он говорит, что в конце 80-х, в начале 90-х самое удобное место для рекрутирования научного персонала высочайшего уровня, это были аэропорты Нью-Йорка и какой там еще город, Майами, там не помню, говорит, потому что огромное количество русских людей, не имеющих опыта жизни в капиталистической стране, приезжали, их можно было за копейки нанимать ученых. Их можно было за копейки нанимать везде, где только можно. Тогда они насытили свой дефицит профессиональных кадров так, что, мама, не горюй. Он прямо описывает эту ситуацию, как рекрутировали прямо в аэропортах. То есть, начинаешь говорить, человек говорит по-русски, все, ты можешь тащить его на собеседование. Это с огромной вероятностью какой-нибудь русский ученый, там, доцент, профессор, доктор наук или кто-нибудь еще, разбирающийся в точных науках гораздо лучше, чем многие другие. Вот, и сейчас то, что они пошли к нам обратно, поехали, надо же пользоваться этим, надо создавать им условия, исследовательские условия, и жизненные условия, и помогать всячески. Потому что это люди, которые вернулись, чтобы делать нашу страну лучше и сильнее. Цепляться надо за такой шанс, который у нас вдруг резко открылся. Не знаю, обидно это все. Еще один звонок у нас.
3: Ну, у нас почему-то здесь возникла дискуссия в чате. Говорят, а вот, жалуются и так далее, а почему мы должны там и так далее. Значит, у нас с 2024 года распоряжением президента неоднократно, значит, была создана сначала, а потом расширялась специальная программа по привлечению ведущих мировых ученых в Россию. Нам, по-моему, в конце прошлого года было даже решено создать, надо посмотреть точно, специальное чуть ли не ведомство, вот, где ведущих ученых будут приглашать и обеспечивать им и место работы, и достойные оклады, и выдавать гранты и так далее. Это было дано поручение правительству, и Российской академии наук, и всем-всем-всем. Вот я вижу первая новость на эту тему. Россия привлечет ученых с мировым именем большими гонорарами. Путин подписал важное поручение для того, чтобы создать условия привлечения ученых в Россию. Значит, было это 1 августа 2024 года, ровно 2 года назад. Я не могу сказать, что по одному примеру мы можем судить, что ничего не делается, но если, давайте так рассуждать, что если вот такой пример есть, и наш слушатель нам позвонил, то, очевидно, тем, кто реализует эти поручения президента и программу, ну, стоило бы на это обратить внимание, наверное, что не везде еще хорошо работает то, что было задумано, не, может быть, не везде реализовано. Хотя, наверное, успехи тоже есть. Мы с удовольствием бы заслушали и обратные примеры. Если есть кто-нибудь среди наших слушателей или зрителей, те, кто занимается реализацией этих вот поручений президента, или есть те, кто стал получателем таких грантов, или, может быть, ученые с мировым именем, или просто известные, или просто заслуженные люди, которые вот как-то воспользовались этими каналами, то напишите, позвоните, мы с удовольствием вас тоже послушаем, чтобы не было односторонней картинки. Давайте еще раз послушаем, еще звонок послушаем. Доброе утро.
5: Доброе утро, мужчина. Такой вопрос.
3: Здравствуйте.
5: Я буквально...
3: А как вас зовут, скажите, пожалуйста?
5: Илья, Москва.
3: Илья, вот, очень приятно.
5: Только что на рекламном щите обратил внимание объявление о том, что новый какой-то продукт компании Volkswagen продается там-то, там-то, по такой-то цене. Так вопрос в следующем. Это идет параллельным импортом или вот этот фашистский ВАГ пытается вернуться на наш рынок? Спасибо.
3: Да, ну по поводу фашистского, чем он фашистский, не очень понятно. Вот немецкий вы имеете в виду, это, мне кажется, не то же самое. Вот это первое. А второе, у нас же есть компании, которые не уходили из России, они работают. Я не знаю, относится ли Volkswagen к их числу, но давно к этой теме мы не возвращались. Но у нас не было санкций, не вводились против западных компаний. Они сами решили покинуть Россию и... Но мы не раз слышали от нашего руководства, что те, кто хочет работать в России, им будут созданы условия и так далее. А вернуться будет сложнее, потому что нужно будет, очевидно, выполнить какие-то дополнительные требования и условия, что касается Volkswagen, не знаю. Вот, но я бы просто так... Мы не знаем, что там, во-первых, за рекламный щит, который вы заметили, во-вторых, каковы отношения компании Volkswagen с российским правительством, на сегодняшний день, может, они там до чего-то договорились, а может быть, действительно, это, ну, предположим, какой-нибудь импортер в рамках или поставщик запчастей каких-нибудь, не знаю, тут сложно сказать предметное, надо разбираться, а рекламу я лично не видел, о чем идет речь.
2: Вот. Ну, вот я смотрю, вроде Volkswagen никаких санкций к санкциям против нас не присоединялся. Он приостановил производство на площадке,
3: да, в Калуге там... и Нижнем Новгороде. Мы-то не вводили санкции. И да, потом многие компании, опять же, мы не знаем насчет Volkswagen, просто надо понимать, что многие компании, они там переформатировались, переконвертировались, поменяли бренды. Сейчас не буду приводить примеры, а то нас опять обвинят там в чем-нибудь. Но многие же вот по той же Новой Риге, если ехать, там есть большие, серьезные, такие крупные торговые центры, раньше работавшие под там, немецкими, французскими и другими брендами. Ну, и как работали, так и работают, только теперь называется по-другому. Вот, название.
2: А вот смотри, не разобрались, сейчас могу я коротко сказать. Значит, производственные площадки на территории России были закрыты, и в конце 2023 года было принято окончательное решение покинуть Российскую Федерацию. Концерн покинул Российскую Федерацию, вывел отсюда все активы, в том числе и финансовые, и там, и прочее, прочее. Все это было перепродано, не скажу кому, чтобы не рекламировать, вот, потому что они весьма успешно развернулись на российской территории, те, кому это было перепродано. Ну, а дальше там убытки, финансовые потери, все как положено. А без этого не обошлось, но Volkswagen покинул, и было сказано, что в прежнем виде он уже не сможет вернуться. Кто-то из наших официальных лиц сказал, что в прежнем виде уже не вернется. Но это вот то, о чем ты говоришь, что кто ушел, тот, ну, да, будет тут тяжелее тут вернуться.
3: Вот. Да. Да, я просто бы воздерживался от эпитетов типа фашистские и так далее. В чем они фашистские, не очень понятно. Там их, в общем, тоже они могут уйти. Одни уходят по своим идейным соображениям, другие под давлением правительств собственных стран, например, третьи там еще по каким-то причинам. А в любом случае,
2: я думаю, что
3: для них...
2: Имел в виду историю создания Volkswagen, мне кажется, извини.
3: Ну, слушай, если сейчас историю создания всех немецких компаний возьмем, то там вообще ни одной немецкой компании нет. Ну, слушайте, это же странно, когда бизнес вообще весь крупный, там, индустриальный, автомобильный в мире формировался в первой половине 20 века. Естественно, немцы были на передовой там, технологии и так далее. Вот. Поэтому, когда там у власти были нацисты, ну, а что им? Ну, они работали с нацистами, там, поставляли автомобили и так далее. Все автомобильные бренды без исключения работали. Более того, не только немецкие, но и, например, американские компании работали на рынке нацистской Германии. Напомню, что и Олимпийские игры в 1936 году проходили в Берлине под там, зигование всеобщее, вот, и так далее. Поэтому, ну, это часть истории. Можно, конечно, им за это там что-то предъявить, наверное. Но мне кажется, их там история уже... Все об этом знают, в общем, это сохраняется ли в их рядах там нацистской идеологии, читают ли они там «Майн кампф» в свободное от работы время, я сомневаюсь.
2: Да, у нас звонок есть еще один. Давайте. Слушаем вас.
6: Алло, слушаем. Алло, здравствуйте, уважаемые ведущие, да. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, Андрей из Краснодара, постоянный радиослушатель.
3: Андрей, здравствуйте.
6: Да, вот вы, да, там проблему нацизма, фашизма, да, вы подняли. А с чего все начиналось-то, вот эти мелкие движения? Это когда олигархи нанимали свои вот эти вот как бы частные армии, частные подразделения, которые подавляли рабочих, да. И вот это вот движение нацистское, фашистское начиналось вот именно с этого, что подавляли волнения рабочих не государства, не армии, не, значит, жандармы, а вот эти вот олигархические подразделения. И с них, в общем-то, фашизм.
3: Это где дело-то было?
6: И вот
3: расскажите.
6: Что предлагают,
3: это где происходило? В какой стране?
6: Были свои частные армии, вот. Что олигархи заключали...
3: Подождите, остановитесь на секундочку. Начиналось олигархи, где это было, в какой стране?
6: В Германии, что, значит, пришли к выводу, что подавлять при помощи государства все эти волнения невыгодно. И поэтому поручили олигархам нанимать вот этих все подразделения, из этих же рабочих создавать штурмовые отряды, которые потом вылились в нацистское движение. А начиналось все вот это. Теперь опять предлагают олигархам, чтобы у них были частные армии, чтобы они защищали свои склады, свои заводы, свои там нефтехранилища за свой счет. Так вот я вижу, что олигарх идет в ближайшую воинскую часть, заключает договор.
3: Это там кто предлагает?
6: Панцири, еще какие-то. Кто? Правительство. Кто? И, значит, за свой счет они, значит, такие частные, как бы, охранные армейские подразделения, а у нас уже это было, и все видят, к чему это привело, и опять предлагают олигархам свои армии содержать. Так я понял. Спасибо.
2: Нет, не так вы поняли.
3: Нет, подождите, у вас есть какая-то информация, которой у нас, например, нету. И мы не видели документов правительства, которые бы предлагали олигархам создавать свои частные армии. Вообще у нас олигархов в стране как бы нету больше давно уже. Вот, поэтому не очень понятно.
2: Уходим на рекламу, мы на новости.
7: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
8: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
9: А где тут бродит жираф на озере Чат?
8: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
7: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете.
10: субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».
11: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
10: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая звезда» отличившимся участникам СВО, удостоенным звания Героя России, сообщили в Минобороны. Так, соответствующее звание получил генерал-майор Антон Грунис, который докладывал президенту Владимиру Путину об освобождении Константиновки в ДНР. Белоусов поздравил военнослужащих с заслуженными наградами, поблагодарил за безупречную службу и верность воинскому долгу. Врученные им награды глава Минобороны назвал признанием значимости вклада в защиту суверенитета страны и обеспечения ее безопасности. Правительство дополнительно направит более 2,5 миллиардов рублей в этом году на реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов Дальневосточного федерального округа, следует из сообщения на сайте Кабмина. Отмечается, что за счет такой субсидии в Улан-Удэ отремонтируют центральный стадион на 10 тысяч зрителей, в Магадане проведут работы по укреплению берега Охотского моря, господдержку получат производители технологических товаров в Бурятии, Якутии, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Магаданской областях. Просьба армянского премьер-министра Никола Пашиняна продать Армении концессию на железные дороги вызывает удивление и эмоции в груди, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что проводятся регулярные контакты между вице-премьерами России и Армении, и можно обсуждать любые вопросы, которые интересуют армянскую сторону, в том числе и ситуация с Южно-Кавказской железной дорогой, находящейся у РЖД в концессии. Пашинян ранее заявил, что Ереван просит Москву продать третьей стране концессию на управление железными дорогами в республике. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что вернуть дипломатию из США на правильный путь еще возможно. Он отметил, что это зависит от понимания Соединенных Штатов простого факта, что давление не работает. Аракчи также рекомендовал Вашингтону строить доверие, говорить уважительно, признавать права Исламской Республики и придерживаться обязательств. РЖД до конца года планирует установить систему беспилотного управления еще на 10 электропоездов «Ласточка» на Московском центральном кольце, сообщила компания. Сегодня исполнилось 2 года с момента запуска регулярных рейсов «Ласточка» в режиме автопилот по МЦК. За это время самостоятельная птица пролетела 200 тысяч километров. Это больше, чем 3,5 тысячи кругов по МЦК добавили в РЖД. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
10: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
3: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Мы сегодня ведем «Изоленту живьем» в последнюю пятницу уходящего лета 2026 года. Что, хочешь вернуться к Армузскому проливу? Тогда надо еще раз...
2: Да, коротко, там одна цифра и одна цитата буквально.
3: Ну, тогда нужно вопрос, да, радиослушатели переозвучить.
2: А, вопрос следующий, что Иран со всех стран требует оплаты прохода через Армузский пролив. Нам лучше без руга не платить, чтобы показать нашу солидарность или возражать и торговаться на скидку, спрашивает Григорий Эл. Но смотрите, у нас идентифицировано за последнее время, за время конфликта на Ближнем Востоке, там 31 корабль, который так или иначе имеет отношение к России. России. Это мизерное количество, ну, то есть вообще ни о чем. 31 корабль за это время, это ну, понимаете. Вот, это в минуту столько проходит, там, не знаю, через Каспийское море на квадратный километр, на квадратную милю. Вот. А дальше, значит, у нас есть цитата Сергея Викторовича Лаврова. «Москва не хочет платы за проход через Армузский пролив, но это предмет дальнейших разговоров», заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров. Вот, Интерфакс нам сообщает. Так что, собственно говоря, вот так. На вопросы, я думаю, мы ответили в той или иной степени. Дальше что есть? У нас еще один вопрос. Так, Петр Алексеевич, в эфирах часто, когда на Западе происходит взрыв на каком-либо заводе или предприятии, либо погибает высокопоставленный военный или политик, Трофим Викторович говорит, что за этим стоят наши спецслужбы. Я никогда такого не говорил. Извините, вот не надо. Я предполагаю, что это могло бы быть так, если бы и так далее. Никакой конкретной информации никогда не говорил об этом. Как вы считаете, спрашивают вас, действительно ли у нас есть основания так полагать, спрашивает Кэптен Шепард, есть ли у нас основания?
3: Трофим Викторович – матерый аналитик и человек с широким кругом знакомств, связей и источников информации.
2: Естественно, мне сразу же докладывают. Да.
3: Предполагать я не берусь судить, но в своей роли ведущего или обозревателя вполне возможно. Да. Почему нет?
2: Я бы сказал, знаете, вот как...
3: Я думаю, что, знаете, тут просто Трофим не боится сказать то, что тихо думают другие, вот, при этом делая это аккуратно. Возможно, конечно. Может быть, мы, конечно, не знаем, но всякое нас подозревают. Во всяком случае, вы знаете, западные СМИ, они вообще не стесняются. Они очень любят наши, значит, спецслужбы обвинить сразу во всем. Там, вот что бы ни происходило, не знаю, там дождь пошел в Финляндии, понятно, Путин виноват. Так что Запад особо не стесняется, используя политическую конъюнктуру в свою, так сказать, пользу, используя такие события, как демонстрацию российской угрозы. Вот, поэтому здесь могут быть разные мнения и суждения.
2: Да, я скорее даже говорил бы, знаешь, так как вот хотелось бы, чтобы это было так, да, вот так вот, наверное, у меня риторика такого плана. Мне было бы приятно осознавать, что моя родина так умеет, ну и умела, и умеет, и будет уметь. Ну а дальше каждый додумает уже, как и фантазия каждого доделает это прекрасное дело. Так. Вопрос Владислава.
3: Ну, слушайте, если посмотреть вот на это в контексте последних новостей, последних заявлений нашей страны, что мы готовы наносить удары по военным объектам Великобритании на территории Украины и за ее пределами, ну, вот, так сказать, вполне могут быть обоснованы подобные вещи. Но понятно, что фактов нет, и понятно, что здесь мы не будем кого-то обвинять, показывать и так далее. И понятно, что в интересах государства, может быть, этого не делать. Это тоже не факт, что мы делаем. Может, кто-то другой делает. Там может быть много недоброжелателей у всех этих западных стран, которые как-то вот обладают технологиями или возможностями что-то такое сделать. Вот. А может быть, в интересах, а может, не в интересах. Во всяком случае, мы не расстраиваемся из-за подобных взрывов, это совершенно точно.
2: Да, вы скучаете по школьным столовым, спрашивает Григорий. А что по ним скучать? У меня от школьной столовой не осталось... Никаких воспоминаний, кроме, наверное, употребления в детстве запрещенных напитков, уже когда мы выпустились, и у нас прекрасная совершенно наша гимназия устраивает в школьной столовой каждую первую субботу октября, когда встреча выпускников у нас стандартная, у нас там устраиваются небольшие посиделки среди выпускников нашей гимназии, и там разрешено выпивать. И вот единственное, что я вспоминаю по нашей школьной столовой, столовые, это вот эти посиделки. А так со школы мне не осталось никаких воспоминаний от школьной столовой. Ни хороших, ни плохих. Вообще никаких, честно говоря. Я не знаю, может, у тебя там как-то по-другому. Но мы в такие времена учились, когда школьная столовая это было не самое лучшее место, потому что 80-е годы – это ну, такое себе, знаете, с точки зрения кормежки. Там какая-то замшелая сосиска с деревянной булкой. Вот, это и то. Не помню. У нас звонок есть. Слушаем вас.
12: Здравствуйте, Петр.
2: Алло.
12: Здравствуйте, Трофим. Алло.
2: Здравствуйте.
12: Алло.
2: Да, слушаем вас внимательно.
12: Здравствуйте, дорогие друзья. У меня вот такой вот вопрос. Скажите, пожалуйста, вот не кажется ли вам, что есть необходимость или, наверное, пришло время внести вот определенные корректировки в работу наших средств массовой информации, когда вот они сообщают об очередных ударах дронами, беспилотниками, да, по территории Российской Федерации. Необходимо, наверное, говорить, что эти удары осуществляются именно при помощи и по наводке западной коалиции, их спутниковых систем, их навигационного оборудования, чтобы все понимали, что это не вооруженные силы Украины действуют в одиночку, осуществляя вот эти террористические акции. Спасибо.
2: А об этом же говорится постоянно. Об этом вот каждый.
3: Вы, наверное, хотите, чтобы в каждой новости это было. Удары нанесены, знаете, данная информация распространяется лицом такого плана. Обязательную пометку сделать.
12: В принципе, я считаю, что есть необходимость именно в обязательной пометке, да.
3: Ну, может быть, да. Но на самом деле информации об этом довольно много, и, в общем, это действительно делается не в виде пометки. Здесь, понимаете, в чем дело? Трудно диктовать формат новости с различным средством массовой информации. Но если это информационное агентство, у них там одна строчка, кто-то делает разбор, кто-то там аналитику и так далее. То есть, фактически, вы таким образом пытаетесь объяснить всем, как про это писать. А это довольно сложно, потому что тогда про все новости надо так писать. А зачем вообще нужны средства массовой информации? И, в общем, много вопросов отсюда тянется. Но мысль разумная, да, разумная мысль. Эту информацию, мне кажется, надо доносить. Хотя, на мой взгляд, она и так довольно активно доносится всеми и государственными, и негосударственными обозревателями, лидерами мнений и комментаторами. Так что, ну, понятно, да, в общем, можно, наверное. Вот. Но тогда вообще любую тоже регулировать, знаете, тогда как-нибудь.
2: От нашего имени, я думаю, Петр со мной согласится, я бы на самом деле попросил бы так не делать, потому что мы и так после каждой фамилии сидим и думаем, а не должны ли мы добавить туда что-нибудь. И редактор у нас сидит, и весь эфир занимается только тем, что высматривает, какое слово бы сказали, после которого надо что-то, какую-то пометку сделать. А если еще это будет и с этим связано, то у нас половина передач
3: так как все, идет на эти дисклеймеры, все стараются перестраховываться постоянно, и на всякий случай при слове, там не буду говорить каком, обязательно вот рассказывают, что данное движение запрещено в России, хотя... Или там кто-то, да, кого-то упомянул, там, значит, и так далее. И здесь еще, если мы скажем слово «беспилотник», надо обязательно говорить фразу о том, что... Удары,
2: собранные, значит, в такой-то стране там, на такие-то деньги. Да.
3: Мы с удовольствием это и говорим, и объясняем, и обсуждаем, так что мысль понятна.
2: Так, ну что ж, у нас, давай посмотрим, что еще есть. Так, кипиш, споры, требования отмены вокруг приезда Канье Уэста. Но это, об этом мы поговорим сегодня еще, у нас будет отдельные полчаса про Канье Уэста. Так, что еще? Ну, давайте Станислава выпускать, он из новой студии, из полумрака такой, прям грозный, сидит на нас, смотрит оттуда.
13: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Станислав Обищенко к нам присоединяется. Привет.
13: Да, привет.
2: Ну что, давайте побольше времени сегодня дадим в компенсацию предыдущих недель, когда у тебя было поменьше времени.
14: Да, было разное. Ну, давайте начнем с того, что я Станислав Обищенко, да, я вещаю с микрофона, который сделан в Китае, мы вещаем через интернет, который был придуман в США, с помощью вот этой всей истории мы сейчас разговариваем. Да, просто можно дойти до того, что, господа, о том, что, например, будут иностранцы, говорит в ответ следующее. Допустим, где-нибудь в Африке произошел террористический акт, да, с помощью автомата Калашникова было уничтожено 50 человек, да, этот автомат был произведен на заводе Калашникова в России. Ну, как бы, и так все время все говорим.
3: Там
14: о том,
3: можно, что... можно глубже копнуть, можно сказать, что все идеи террористических фактов, они вообще родились, ну, например, там, да, где-нибудь в 19 веке.
14: Это понятно.
3: В среде каких-нибудь народников, вот, и они в этом виноваты, а также, что все плохое, что есть на этой планете, вообще придумали на Западе. Или какая-нибудь народность, значит, там где-нибудь отличилась. И вообще можно далеко зайти.
2: Да, в этом очень можно идет. Далеко зайти.
3: Они враги, главные.
14: Да, когда-то кого-то кто-то съел, и все, как бы отсюда все началось. Вот, поэтому, да, ну, мы все время все равно рассказываем о том, что все поставки из-за рубежа. То есть на Украине практически... Как вообще можно сейчас производить на Украине что-то там действительно массовое, очень много, именно производиться от начала до конца, когда людей забирают на фронт, когда мужчин действительно становится мало, когда получить бронь – это большая проблема там, да, для того, чтобы тебя не забрали, когда для того, чтобы что-то пойти куда-то работать, ты, собственно, работаешь в подвале этого же дома, где живешь. Вот. Это разведка наша работает, и разведка докладывает. Все привозится, все компоненты привозятся из-за рубежа. Есть небольшое количество металла, которое производится на Украине, там, композитных материалов, которые производятся на Украине с нуля. Вот. И как бы тоже стоит сейчас наша задача находить такие места, где, например, там, ну, делаются разные материалы, да, для производства каких-нибудь обшивки ракет и так далее. Вот. Но все равно 90% условно для того, что приезжает из-за рубежа. А приезжает сейчас оно через Молдову в основном. То есть дороги немножко по-другому перестроили. Все приплывает в Констанцию и в Варну по Черному, ну, с Черное море, да, в основном туда. А дальше по дорогам через Кишинев, очень много видеозаписей, как через Кишинев идут прям колонны техники военной, просто колонны, грузовики со снарядами, с дронами, огромное количество разных джипов, вот все это идет, и через Могилев-Подольский туда, потом через Черновцы какая-то часть уходит, и потихонечку там есть несколько мостов, через которые вот это все движется. Там проблема в том, что мосты находятся прямо непосредственно на границе. То есть нашли лазеечку, противник нашел лазеечку. А мосты находятся прямо на границе, в нейтральной зоне фактически, да, то есть брать, уничтожать, это будет вопрос большой. Как бы наших послов замучают, во-первых, ну просто замучают. А вот, во-вторых, как бы по этим мостам люди еще передвигаются, то есть гражданское население передвигается тем, кому можно, да, из территории Украины покидать, это в основном женщины и дети. Вот, и как раз по этим мостам они двигаются из Черновцов, через Могилев-Подольский, вот там передвигаются и в Молдову попадают в Румынию, в Венгрию. Это как бы та неразрешимая, на самом деле, задача, которая у нас сейчас есть. Она действительно неразрешима. То есть надо либо действительно брать и там говорить, вот, тогда-то будет нанесен удар, пожалуйста, там мирные жители, не делайте, не двигайтесь по этому мосту, то есть по-другому никак. Это, как с этим бороться, я пока что не знаю. То есть некоторые даже дерзкие корабли пытаются до сих пор в Одессу заходить, и мы их там уничтожаем, и эта работа ведется. И это все иностранная вот вещь, поэтому, отвечая на вопрос зрителя, да, мы все время говорим о том, что иностранцы, все время говорим о том, что куда-то удар проводится, да, там по картам, и так далее. В основном 90% это разведка исключительно иностранная, спутниковая. Но опять же, никто не отрицает того факта, что просто координаты можно ввести и просто по карте прописать эти координаты. Там даже спутники не нужны, когда есть у дрона вшитые карты, и ИШКА работает, и эти дроны туда летят. И, собственно, как мы работаем по Украине, так и Украина сейчас примерно таким же способом, по тем же каким-то большим объектам, типа НПЗ, типа вот эти разные, ну, давайте так, торговые центры и так далее, вот все, что, да, чем пользуется там мелкий, средний бизнес наш, они туда бьют, они пытаются бить по нашей экономике. То есть все видели, да, как принимался бюджет, что у бюджета во время того, как принимался бюджет в прошлом году, собственно, увеличили налог, да, и каждый понимает. Вот отчеты у нас выходят каждый месяц, Министерство экономики, экономразвития дает тоже, да, а налоговая дает о том, сколько собрали денег налогов и так далее, и это большая часть, это действительно огромная часть вот того, тех сборов. Соответственно, туда Украина и пытается бить. Сами ли они приняли такое решение, либо им действительно там помогают в принятии именно этих решений, тут вопрос, я не знаю. Я как бы не был на этих совещаниях и собраниях. Вот, но то, что действительно спутники иностранные помогают, это правда. По поводу тех спутников Илона Маска, которые летают над Москвой, ну, в принципе, над Россией, иногда светятся они потому, что свет отражают. То есть иногда бывает такой угол как бы света, когда мы стоим, да, и когда солнце садится, вот они просто отражаются. Они не работают на нашей территории. То есть Илон Маск принял такую компанию, да, приняла такое решение, что над Россией спутники, спутниковая связь не работает. Вот они отключают, когда подлетают. Соответственно, но при этом они все равно летают. Они летают вокруг Земли, у них есть определенный там цикл. Вот. Поэтому иногда видно. Поэтому, пожалуйста, не удивляйтесь.
13: И в любой момент могут включиться, Стас.
14: В любой момент могут включиться, тут же никто не отрицает этого факта, как и наши спутники, yeah. которые летают, и два часа над Украиной они могут в сутки работать. То есть вот этот цикл, когда он идет в полета, да, вокруг Земли, то есть вот когда мы находимся на Украине, примерно два часа. И вот эти два часа, они вполне себе хорошо корректируют работу, ну, дополнительно, так сказать, корректируют работу определенных систем, которыми мы работаем по Украине. А это мы работаем Киев. Ну, в принципе, мы сейчас всю территорию Украины покрываем, потому что пытаются везде создавать, везде производить, потому что постоянно в собранном виде завозить дроны с территории Европы, Европа не рискует пока что. Хотя, вы, если вот так посмотреть сейчас, да, на интенсивность ударов, на количество дронов, которые запускаются, то есть мы все время пляшем сейчас. Если мы плясали, Украина запускала в среднем 200-300 дронов, то мы сейчас начали плясать у числа 500. Это говорит о том, что, скорее всего, действительно Европа начала их полноценно, ну, то есть уже с боевой частью даже собирать на территории Европы. А запускать уже с Украины, ну, просто заезжает этот грузовик и запускается. Я думаю, многие видели, да, как МЧС украинский опубликовал там фотографии карты, фотографии с некоторых мест поражений, да, когда там грузовики стояли, там прям внутри этих огромных типа, прицепов. Находятся вот эти пусковые системы как раз для запуска этих дронов, вот они там стоят. И в основном передвигаются как раз по трассе Люблин-Киев, потому что там очень быстро, по прямой, гор нет, там возвышенности практически нет, такая дорога логистическая доехать. Причем, набирая полный бак в той же Польше дизеля, он доезжает до того же Киева, как бы, и даже на этих же баках возвращается обратно. То есть им фактически даже не нужны заправки для грузовика большого, вот. И нам нужно следующее решение принимать. То есть нам нужно принять решение наносить удары по грузовикам на этой трассе. Это вот следующая та красная линия, которую мы в какой-то момент, скорее всего, перейдем. Пока что мы ее не перешли. То есть мы пока что грузовики уничтожаем исключительно на левом берегу Днепра. То есть на правом берегу Днепра такая охота не ведется. Это сложно, потому что там очень много гражданских грузовиков все-таки передвигается. Мы не Украина, мы не как Украина, которая по трассе Новороссия, вообще по дорогам, да, которые есть там в Донбассе, наносить вот такие удары, или там в Брянской или Курской области. Мы так себя не ведем. Мы, как бы, мы понимаем, почему мы на Украине находимся, и задача основная, как бы, да, не нанести урон населению. Вот тут разговаривал с некоторыми специалистами, говорит, да неужели вы, ну то есть мы думаем, что у нас нет возможности наносить ковровые бомбардировки? Да есть, конечно. Ну то есть мы можем действовать как американцы или натовцы на севере Африки или там на Ближнем Востоке, когда просто под корень сносились города с населением там в 300-400 тысяч людей. Как бы, мы же так не делаем, потому что мы понимаем, что мирное население существует, и вот эти вот, как говорят американцы, сопутствующие потери, условно, там, в 20 тысяч человек, да, после как одной бомбардировки какой-нибудь, ну, мы так себя вести, конечно же, не будем. С точки зрения того, как мы работаем на фронте, огромное количество продвижений, самое важное, конечно же, это вот бои, которые сейчас идут внутри Орехова, то есть Орехов где-то уже 40% за нами. Но, опять же, там слоеный пирог. То есть там местами, в некоторых местах есть точки сопротивления. Еще вот там, где как бы, ну, то есть мы контролируем очень плотно, но все равно там появляется ДРГ противника. Плюс наши ДРГ появляются по всей территории, конечно, города Орехов на запорожском направлении. Очень интересно с точки зрения Доброполя. То есть мы и в самом Доброполе сейчас есть, и идем севернее Доброполя, туда в сторону Белозерского. Основная, видимо, задача сейчас будет, надо будет перерезать дорогу. Единственную, последнюю оставшуюся дорогу в Доброполе, которая существует. Вот. Ну, а в самом Доброполе примерно где-то тоже. Мы процентов там 20 контролируем полностью, противник процентов 20, остальные там 60%. Это вот тоже слоеный пирог и такая, грубо говоря, серая зона. Точно так же в Дружковке очень много наших ДРГ передвигается, разных групп, которые заходят со стороны Алексеева, Дружковки, которые заходят со стороны Торского и Райского. То есть там такая ведется работа, причем в основном как? То есть это выставление мин, ловушек, которых там, ну, передача координат, собственно, для наших дрончиков, да, понимать, где находятся те или иные там силы в самом городе Дружковке, вот, ну, хотя, я думаю, многие уже видели, да, это видео, где наши отработали, собственно, прям в тылу у противников, вышли на группу дрончиков, которые дроны прям собирали в Дружковке, ну, и, соответственно, там обнулили эту группу, украинцы очень сильно удивлялись по этому поводу. Такие же ДРГ-группы есть в Краматорске, заходят там наши группы со стороны аэродрома военного и работают внутри Краматорска. Такие же группы у нас есть в Славянске. В Славянск не так глубоко заходим, как в ту же Дружковку, но тем не менее работа уже наших дорогих групп по вот там двум-трем, грубо говоря, улицам, которые есть с востока и которые есть с юга, мы тоже работаем. Это при том, что бои идут серьезные в самой Николаевке, да, и тут начальник генштаба заявил нас, что 4 километра до Славянска именно полноценно силами нашими, да, но вот та разрозненность, которая есть, там фронт очень неравномерный и у противника, и у нас местами. То есть мы клещами подходим сейчас, да, к Краматорску, Славянску, вот, но когда мы прям вплотную подойдем, нам нужно будет выровнять этот фронт, и мы будем его уравнять. И чтобы

0: что нужно уничтожать, потому что огромное количество все-таки контроля, это контроль воздуха, контроль передвижения по земле, это вещь, которая поменяла, да, еще буквально там 3 года назад вообще все понятие того, как фронт будет работать, как штурмовые бригады будут работать, ну и так далее. Соответственно, вот для того, чтобы все обнулять, мы достаточно большие силы для этого задействуем. Я думаю, тоже многие, кто интересуется, они смотрят видео периодически, которые попадают, да, и там, как казалось, вот там 2 человека, да, которые выходят, там дроны ставят, убегают обратно в дом, а у нас туда 3-4 ФАБа прилетает. Это говорит о том, что данные цели очень приоритетны, потому что то количество угроз, которые не суд именно дроны, они огромные. То есть, и вообще связка дрон-артиллерия до сих пор это самое жесткое, что существует на фронте. То есть, не там РСЗО, не там авиация, не ФАБы, нет. Самое жесткое, потому что это самая точная вещь, это вещь, которая работает постоянно, вещь, которую нужно постоянно останавливать. Как с нашей стороны, как бы это очень крутая связка, так и со стороны противника. Да, у них, конечно, сейчас артиллерии в разы меньше. Вот, например, там, да, буквально там еще 1,5 года назад уже стало понятно, что там в районе Часовьяра, когда штурмы, например, наши были, да, то есть противник там пытался залетать дронами на нашу технику, и понимая, допустим, оп, дребы работают, да, на нашей технике, они видят, они только когда 5-6-7 дронов у них не попало, только тогда они включали артиллерию. То есть у них определенное количество вот какого-то запаса, видимо, в этой части нет. Хотя по ракетам ПВО, как показал Киев за последние несколько ночей, вот они 2 ночи отбивались очень даже ничего, видимо, им ракеты действительно подвезли. Вот, но последнюю ночь, последние там сутки опять ничего из наших ракет не было сбито, и количество дронов тоже практически не было никаких сбито. Поэтому работа ведется серьезная и в Купянске, и на Харьковском направлении. Ну, в принципе, по всей линии фронта. И наши парни сейчас, во-первых, немножко ротацию сделали снова, да, и на том же Запорожском направлении, что, видимо, говорит о том, что мы скоро и там пойдем вперед, после вот того, как Орехов будет взят, фронт двинется одновременно вперед в сторону Запорожья. Не зря Зеленский съездил в Запорожье. Скорее всего, вот его присутствие там и замена там командиров, завод туда Азова, запрещенная в России террористическая организация, вот, и вообще на это сейчас будет делаться огромная ставка, как со стороны противника, так и с нашей.
1: Спасибо. Станислав Обищенко был у нас традиционно в пятницу. Уходим на новости, на рекламу.
2: Узнать за 90 секунд. Станция метро Кропоткинская по праву считается одной из самых красивых и величественных в московской подземке. Изначально она называлась «Дворец Советов», но грандиозное здание со скульптурой Ленина на его вершине, на месте снесенного в 1931 году храма Христа Спасителя, так и не появилось. И открытую в 1935 году станцию через пару десятилетий переименовали в честь революционера-анархиста Кропоткина. Поткина, некогда жившего поблизости. Проектировали ее внутреннее пространство архитекторы Яков Лихтенберг и Алексей Душкин. Они решили прибегнуть к необычной для тех времен практике. В качестве образца в реализации своего творческого замысла использовали древнеегипетский храм Амона в Карнаке с колоннами, подобными цветку лотоса, и специфическим освещением. Говорят, нарком путей сообщения Лазарь Каганович страшно возмутился подобным совершенно антипролетарским сходством. Но Душкин изобретательно привел аргумент, выбивший почву из-под ног у большого начальника. Он воскликнул: «У них дворцы для фараонов, а у нас для народа». Проект был утвержден. Станцию построили за рекордные 1,5 года, а затем она получила гран-при на международных выставках в Париже и Брюсселе, а также сталинскую премию.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Одиннадцать утра в российской столице, в Самаре полдень, в Перми час дня. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Один человек погиб, почти 30 пострадали в результате атаки ВСУ в Ярославской области. В МИД рассказали, зачем Европе на самом деле нужны переговоры с Россией. Землетрясение произошло на юге-западе Китая. Подробности далее. Один человек погиб в результате атаки ВСУ в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. Всего ранения различной степени тяжести получили 27 человек. 10 из них ранены при падении обломков беспилотника на автобус. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, по информации Евраева, фрагменты дронов попали на промышленную инфраструктуру, жилье и объекты торговли. Пожарные ликвидируют возникшие возгорания. Губернатор добавил, что все 67 дронов, летевшие на Ярославскую область, уничтожены. Следователи возбудили уголовные дела о терактах по факту атаки ВСУ на Севастополь и скорую помощь в Белгородской области, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По данным ведомства, 27 августа украинский дрон нанес удар по автомобилю скорой помощи в Шебекино Белгородской области. Погиб фельдшер, еще несколько человек пострадали. В результате атаки ВСУ минувшей ночью на Севастополь серьезные повреждения получил многоквартирный дом, а также два корпуса дошкольного учреждения. Александр Картавкин, отмеченный президентом России Владимиром Путиным за освобождение Константиновки, получил звание генерала и стал Героем России, сообщили в Минобороны. Глава министерства вручил медали «Золотая звезда» отличившимся участникам СВО, достойным звания Героя России. Это звание также получил генерал-майор Антон Грунис, который докладывал Владимиру Путину об освобождении Константиновки в ДНР. Белоусов поздравил военнослужащих с заслуженными наградами, поблагодарил за безупречную службу и верность воинскому долгу. Европа хочет использовать диалог с Россией только для того, чтобы обеспечить Киеву передышку в боевых действиях, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин. Он отметил, что европейские лидеры не стремятся честно обсуждать российские озабоченности, при этом параллельно евробюрократы цинично навязывают нарративы о мнимой российской угрозе, а также о неизбежности прямого столкновения с Россией в перспективе ближайших нескольких лет. Россия сместила приоритет в финансируемой государством геологоразведки на дефицитные виды сырья, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов. Он отметил, что речь идет о вольфраме, молибдене, титане, литии, бериллии, марганцевых рудах, хромовых рудах, уране, графите и плавиковом шпате. Козлов добавил, что государственная геологоразведка углеводородов идет на 23 субъектах России. Это геолого-геофизические работы в республиках Коми и Якутия, Саратовской и Омской областях, Красноярском крае, а также на шельфе Берингова и Охотского морей. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в юго-западной китайской провинции Сычуань, сообщает китайский сейсмологический центр. Отмечается, что очаг землетрясения находился на глубине 13 километров. Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Может, это его не выручает. Сам факт, что он женился, ну, ни о чем не говорит.
3: Продолжаем. Наш эфир на лучшем радио страны, радио «Спутник». Петр Алексеевич Лидов, Трофим Викторович Татаренков, к вашим услугам. 11 часов 4 минуты. «Изолента. Живьем». Мы ждем гостя, да, сейчас, насколько я понимаю.
2: Да, ждем Влада Валова. Не знаю, там уж как его подключат, не подключат. Может быть, подключат, а может и нет. Всякое бывает у нас в эфирах. Вот.
3: Ну, давай, вопрос, действительно... про Канье Веста эти полчаса или или что?
2: Ну, мне-то особо нечего про него сказать, честно говоря. И у меня-то был такой чисто прикладной интерес хотя бы разобраться. Потому что, с одной стороны, ну, я там даже Саша Цыпкин цитировал мое отношение к этому вопросу. Оно, в общем, там такое, скорее, нейтральное. Вот. Хотя, как бы, вот пунктики некоторые у меня бы есть по данной теме. А вот его роль и место в мировой культуре мне вообще непонятны. Вот вообще. Но при том, что сносят, там, значит, интересный был комментарий нашего общего друга Андрея Третьякова, он же Лука Е. У нас есть такой общественный деятель, по-моему, депутат даже. Вот тоже можно было бы его как-нибудь позвать. Бородин, по-моему, фамилия. Он довольно активно выступает и комментирует, ну, практически все, как бы выступая от имени народа и требуя, значит, вот разобраться в тех или иных вопросах. Сейчас я найду этот комментарий, он довольно показательный. Ну, он записал ролик, он обычно записывает такие ролики. Я не знаю, понимаешь, о ком идет речь?
3: Да, я, честно говоря, не очень, не в теме. Не
2: ну,
3: в теме.
2: Да, вот есть вот этот депутат, он такой, у него все время активная позиция, он, в общем-то, как бы на народных таких позициях выступает, как правило, в общем, справедливо негодуя по многим таким важным темам, но интересно, что он обычно делает это из автомобиля, значит, передвигаясь в дорогом автомобиле, вот, и, значит, оттуда как бы вещаю. Вот. Ну, суть, а вот, нашел, да, значит, зовут его Виталий.
3: Виталий, но не Милонов.
2: Да. Не Милонов.
3: Виталий не Милонов.
2: Да. Ну, в общем, этот Виталий все время, значит, интересуется. Его посыл там, значит, он, что спрашивали мнение людей о проведении концерта Канье Уэста, на что Лука Е, он же Андрей Третьяков, справедливо пишет. Пишет следующее. Виталик интересуется, спрашивали ли мнение людей о проведении концерта Кани. Хочу ответить Виталику, что 120 тысяч проданных за 3 дня билетов – это и есть мнение людей. Вот. Я уж молчу об остальном большом количестве позитивных факторов для страны и города, когда этот концерт состоится. В свою очередь хочу спросить у Виталика, куда он... Дальше там такое слово, усиливающее интонацию. Все время едет. И когда уже доедет. Вот пост набрал там какое-то безумное количество. 1000 с чем-то. Просто только комментариев не говорил, что о просмотрах и так далее. Вот. Это смешно. Но если серьезно, то с одной стороны, ну да, конечно, любое большое мероприятие, оно, конечно же, имеет положительный экономический эффект. Это понятно. Вот. С другой стороны, возможно, оно имеет какой-то политический эффект, потому что это, очевидно, большая фигура в международном, там, так сказать, вот, международного, мирового масштаба, звезда, и то, что этот человек едет в Россию, вот это, наверное, неплохо. С другой стороны, эта фигура как бы не такая общепризнанная, потому что если бы поехала, там, я не знаю, известная борцуня за правду, но условная Мадонна, которая раньше была за Украину, а теперь передумала, то это было бы интереснее. А все-таки Канье Уэст обладает довольно сомнительной репутацией. И, в общем, проходит по категории, так сказать, иногда, я как понимаю, так сказать, тамошнего джигурды там такого вот, который, значит, вот он может, так сказать, резко что-то сказать, не подумав. Вот, а потом как все изумляются. Вот, ну, может, это и неплохо, не знаю. А вот с музыкальной точки зрения, имеет ли это какое-то значение? Он выступал в Стамбуле, вот кто-то ездил в Стамбул на концерт, по-моему, в Казахстане. Там тоже кто-то ездил на концерт и так далее. Вот, мое личное мнение, ну, как бы вот, не был бы я вот там, где не сидел бы там, где сижу сейчас, я бы, наверное, не обсуждал особо, потому что мне вообще без разницы. Неинтересно, я не знаю, кто это такой, ну, едет, и слава богу, пусть выступает. Если кто-то хочет смотреть и слушать, так и что нет-то. Вот, но приходится вот анализировать. Вот такой мой будет анализ на сегодняшний день. Ну и, конечно же, вопрос вызывают нацистские высказывания, упоминания Гитлера там в творчестве. Вот как с этим быть? Мы прекрасно понимаем, что у нас в стране, и тем более в Санкт-Петербурге, это не принято. Это мы уже говорили все не раз. А еще оказывается, что «Газпром-арена», где должен пройти концерт, вообще как бы не очень в курсе, что он там проходит, и продаваемые билеты, они вообще не очень понятно куда. Вот как бы вот такая, значит, получается у нас как бы клубок такой проблем. А с Владом мы хотели поговорить как раз по творческой составляющей, не более там. Да. Вот так. А ты что думаешь?
3: Ждем. Слушай, да, я...
2: Ну, не знаю, будет ли Влад, не будет там.
3: Да, пока тебя не было, я говорил, что у меня принципиальная позиция с раннего практически возраста, что я в желтую повестку вообще не лезу. Еще со времен «Зенита», когда я гонял, мне вообще не интересовало, кто с кем живет, кто с кем развелся, кто куда женился, кто куда поехал, кто где отдыхал. Меня интересовало то, что они на поле делают, все, больше ничего. И вот это вот вошло в привычку, и даже в некоторую такую, знаешь, антипривычку, когда я вижу, что кто-то обсуждает какую-то желтизну, мне это неинтересно. Поэтому, например, про свастику Канье Веста, ну, то есть про Канье Веста я слышал, это не моя музыка, но я слышал. Но про его свастики, про его личную жизнь, про его взгляды я узнал вот сейчас. То есть это как-то на меня резко начало падать внезапно из всех источников. Я знать не знал, чем он занимается и какие футболки он носит. Меня это никоим образом не интересовало, как и личная жизнь, не знаю, там, условного Эрика Клэптона. Меня не интересует Мадонны или кого-нибудь еще. Вот. Что касается моего отношения, абсолютно нейтральное. Мне вообще это сейчас напоминает большой мощный кидок, когда просто МММ такой глобальный, то сколько там, ты говоришь, 120 тысяч, да, 120 тысяч человек развели на...
2: Ну, это не я не говорю, это Лука написал, что 120 тысяч проданных билетов.
3: Лука, да-да-да, окей, Лука, да, Андрей говорит.
2: Я не
3: знаю. Ну, да, это будет грандиозный кидок, то есть просто взять так, хоп, и все, потому что «Газпром-арена» действительно сказали, что у них нет никакого договора, а кто хотя бы один день провел в российском бизнесе, отлично понимает, что у нас без договора, извините, корова мычать не будет вообще. То есть это как бы, ну, на что ты можешь рассчитывать? Вот мы с Петром выйдем, сейчас скажем, а давайте в Лужники билеты продадим, там, не знаю, на кого-нибудь, на Элвиса Пресли. Вот, и люди побегут, значит, покупать у нас эти билеты. Ну,
2: а давайте, раз у нас нету сейчас гостя, то, может быть, зрители есть какое-то мнение или понимание? Вот особенно, может быть, те, кто знаком с творчеством Канье Веста, если есть кто-то, скажет, может что-то сказать о нем. Ну, или те, кто купил билет, это, ну, судя по всему, фигура. Он обладатель Грэмми. Там просто так не дают. То есть, я так понимаю, что это все-таки действительно большая величина с точки зрения музыки, искусства и так далее. То есть, это не просто какой-то, значит, вот там, значит, немалоизвестный эпатажный персонаж, а эпатажным он стал уже после творческого успеха. Вот. Поэтому, если кто-то есть, у кого есть мнение любое по этому вопросу, наберите нам. Интересно было послушать вообще, что думает народ. Ну, или не народ, может быть, наоборот, специалист, может быть, искусствовед, например, какой-нибудь, может быть, кто-то, так сказать, с музыкальным образованием что-то знает. Вот. Так что набирайте.
3: Ты загорел про Грэмми, а я набрал сейчас в поиске, а сколько Грэмми у Элвиса Пресли. У него 3 Грэмми, кстати, я не знал об этом. Он был 14 раз номинантом на премию Грэмми, и 3 Грэмми 67-й, 72-й, 74-й год. Вот. Так что да, Канье Уэст... Один из этих вот, который имеет Грэмми.
2: Ну, да, опять же, это совсем не моя музыка, но вот, кстати, после общения с тем же шефом, с Владом Валовым, я как-то преисполнился уважения, потому что это огромный пласт культуры, это люди, которые реально собирают стадионы, это люди, которые вот находятся в контакте со своими слушателями и зрителями, да, там пацаны пишут рэп, а не, значит, там, ну, ты понимаешь, да, то есть это, в общем, это часть жизни очень важная. Слушаем вас, здрасте, вы в эфире.
4: Здравствуйте, меня зовут Тимур, я представитель молодого поколения.
2: Да, Тимур.
4: Канье Уэст, на самом деле, фигура, действительно, правильно вы подметили, эпатажная. Вот эти выходки с нацизмом, с пластикой, это, наверное, наши менталитеты воспринимаются как стихия. Но в Америке по-прежнему свобода слова, там, возможно, можно увидеть марш нацистов, также со свастикой будут идти бритоголовые люди осуждаемые. Но никто против них не возродит. И вот таким образом это слово называется хайпом. Это только его инструмент для привлечения к себе новой аудитории, подогрева. Ну, а музыка действительно мировая. Конечно, есть и треки, наполненные смыслом, там, его внутренними переживаниями. Это человек с психическими отклонениями, человек, который действительно лечится. Большая инфлюенс вокруг него, тусовка. Но насчет самой организации концерта, да, это по-любому одна из мировых личностей. Я думаю, он в топ-10 входит исполнителей. С Майклом Джексоном, может, не сравниваем, но на пунктов 5 он пониже будет. Но тут проблема в том, что агентство, которое его привозит, не такое известное. Агентство, вот правильно вы сказали, с точки зрения юридического слова, не доработало с «Газпром-ареной», не дала какой-то, возможно, там аванс, не знаю всех, точных соглашений. Поэтому проблема агентства привозящего. Да, безусловно, он высказался, что он может приехать в Россию. Для него тоже это очередной пиар-шаг. Не надо воспринимать это как лояльность там российскому государству, текущие повесточки или что-то такое. Просто он понимает, что полное такое противостояние Запада и России, он так вот выбирает свою сторону, тоже делать выводов не надо. Вот примерно так.
2: Слушайте, классно. Классный у вас анализ получился. Большое спасибо вам.
3: Спасибо.
2: Да, не знаю, может быть, что-то хотим еще спросить нашего зрителя.
3: Вот так я пытаюсь, да, у нашего слушателя спросить, что мы же помним пиар вокруг Канье Уэста на Петербургском международном экономическом форуме, когда из каждого утюга говорили, что вот он сейчас приедет и будет на ПМЭФе выступать, и даже вечеринку уже одну там чуть ли не забронировали все, где будет Канье Уэст. А Канье Уэст вообще был даже не в курсе того, что он должен куда-то ехать, и идти особенно в Россию. Вот, то есть уже не первый раз на его имени вот так спекулируют. Что об этом вот вы скажете?
4: Но это вопрос более фундаментальный, я считаю. Вот то же самое, вернемся к противостояниям сегодняшним, мы имеем не только же на поле боя руками Запада украинцами воюем, но и в культурном плане, политическом плане это все сохраняется. Даже то, что Россия идет по своему пути, по евразийскому пути, как можно сказать, но у нас почему-то все равно идет идолопоклонничество западным элитам, западным ценностям, когда у нас, например, те же самые продукты какой-либо деятельности могут быть намного лучше, но все равно мы смотрим туда, голова направлена налево, и поэтому здесь вот больше такой был показатель. Вот, смотрите, ваш мировой, он за нас. То же самое, то же самое.
3: Спасибо.
2: Ну да.
3: Спасибо вам большое. Да,
2: да, спасибо. Очень, да, разумно и действительно трудно даже чем-то здесь поспорить. Насчет идолопоклонничества не знаю. Ну, черт его знает. Вот тоже вопрос. Ну, опять же, если он хороший музыкант, а там 26 Грэмми, вот, то, ну, наверное, интересно. И шоу посмотреть, и послушать. Для много для кого это действительно, вот, ну, я видел, выкладывают многие люди с огромным удовольствием фото с концертов. Кому-то нравится это, кому-то нет. Я,
3: ну, там шоу уже,
2: опять
3: еще,
2: же,
3: шоу
2: здесь, такое мощное. Я просто не специалист по шоу, я, как всегда, не очень любил это, но не вызывало у меня восторга. Вот. А люди ходят и любят, и это мощное шоу, скорее всего. Действительно, там эта вот земля крутящаяся. Вот. Все красиво.
3: Ну, есть у нас один с тобой общий знакомый музыкант, не буду называть фамилию, имя, многие и так догадаются, у него есть присказка такая, что шоу делают те, у кого музыку никто не слушать не будет. Это тоже отчасти, в общем-то, правда.
2: Который, это тот, который не согласен с концепцией сферической земли?
3: Нет, это не он, но, кстати, предположение классное. Вот, что, ну, там какой-нибудь условный Джо Бонамасса, самый популярный гитарист в мире, ему никакое шоу не нужно, ему нужна гитара, сцена, барабанщик, и, грубо говоря, и басист. Все, он выходит там втроем, вчетвером на сцену. И...
2: Ну, это смотря сколько ты билетов хочешь продать. Ну, вот, если ты хочешь 100 тысяч продать, то, наверное, все-таки гитары будет мало.
3: Там вопросов нет. Ну, это, я их не сравниваю, конечно, потому что это разные абсолютно. Это все равно, что сравнивать, не знаю, Битлз и Майкла Джексона.
2: Группа «Руки вверх» соберет больше, чем, не
3: кстати,
2: знаю,
3: да, там, это правда. Это легче, чем любой Бонамасса, да?
2: Российский национальный симфонический оркестр, вот. Поэтому
3: совершенно
2: здесь,
3: верно,
2: я думаю...
3: Совершенно верно.
2: Давайте хотя еще звонок
3: у них
2: послушаем.
3: Тоже не особо есть, да. Слушаю вас.
5: Здравствуйте.
2: Да, слушаю.
5: Меня зовут Анна. Я звоню вам с Алматы,
3: да,
5: Казахстана. У нас недавно
2: очень
5: был
2: приятно. Ничего себе.
5: Я, кстати, всегда вас слушаю. Очень большое
3: так.
5: Спасибо за все. Дело в том, что...
2: Вам спасибо.
5: Я сама
2: и привет Казахстану большое.
5: Мне как бы... Спасибо. Я сама не поклонница, но я его относительно уважаю именно за творчество Канье Уэста. Я не слушаю, но то, что, например, где-нибудь слышишь, ты понимаешь, да, это он, а он... не простой рэпер, он добавляет красивую музыку, красивую аранжировку. И вроде как говорят, что у него там какие-то тексты, я все знаю про его странности. Дело в том, что для страны это, для налогов, наверное, и для развлечения граждан это очень хорошо, потому что у нас в Алмате, вот он недавно только выступал, это прям из-за него был конец света, можно сказать. То есть первый день у нас была непогода, свет выключался, концерт отменили, у всех был такой ажиотаж, вообще вся Алмата остановилась. Вот, и был прям весь Инстаграм, запрещенный у вас, он был просто заполошен этим Канье Уэстом, все говорили только про него, все шутили только про это. И на следующий день концерт прошел. А то, что он прошел, знаете, уже особенно ничего не было. Но люди даже, которые ездили в Грузию на его концерты, от нас туда в Грузию, они все равно шли здесь еще раз, чтобы просто побыть на этом эпатажном, интересном событии. Вот. У меня такое мнение, что как бы да, у него высказывания странные, он очень странный, но он творческий человек, можно, наверное, где-то простить ему.
2: А вот были ли какие-то впечатления от самого концерта? Было ли какое-то потрясение, я не знаю, там, сценографией, там, мощью, или если вы ничего не отключились? Что писали об этом люди?
5: Да, вот это вот, да. Дело в том, что я не ходила, я смотрела издалека, так скажем.
2: Нет, но я имею в виду по отзывам, вот какие-то же отзывы были?
5: Нет. Вот то и дело, что пока было ожидание, пока вот этот вот перенос на следующий день концертов, то, что билеты люди перебронировали, это все было. Это все было заполнено, все соцсети были этим заполнены. Это было событие, это прям событие. Ну, наверное, не года, не даже, может быть, не лето, но недели, так скажем. Вот. А потом, когда он прошел, это как-то, ну, прошел и прошел, все, уже люди забыли. Это было классно, да-да, классно, и все, уже люди забыли. То есть даже вот в плане его влияния, его высказываний по поводу там Гитлера, запрещенного, наверное, тоже, и все такое, это все просто эпатаж. Люди не слушают это. Люди просто смотрят на то, что человек творит. То, что он придумал вот этот глобус, этот цвет, это все классно. Людей это впечатляет. Он молодец. Признать нужно, он молодец.
2: Я думаю, понятно. Его послушать. Что ж, спасибо вам. Понятно. Хорошо, спасибо за звонок большое. И привет Алма-Ате, прекрасный город. Лето там будет подольше, чем у нас в любом случае из-за климата.
3: Круглый год.
2: Да. Ну, не круглый, нет. Ну, там тоже холодает, но вот, да, здорово. Ладно, спасибо. Очень приятно.
3: Да.
2: Ну, вот такое мнение, что.
3: Слушай, ну интересно, да, интересно это все. Вот я пытаюсь еще, знаешь, сравнить, мы-то люди чуть постарше, чем многие, кто сейчас идет на Канье Уэста, мягко говоря. Я вот помню, например, какой 88-й, 86-й, 8-й, наверное, год, когда Билли Джоэл, помнишь, приехал в Советский Союз?
2: Не помню, я в армии был.
3: Ажиотаж. А, ты в армии была, я был на концерте.
2: Прошу прощения.
3: Раз, да,
2: Два мира, два детства называется.
3: Это да, это да. Ну, я в Питере был, он выступал уже в Москве и в Питере, потом на музыкальном ринге, такая была суперпопулярная тогда программа у нас в поздние советские времена, музыкальный ринг, он был, по-моему, чуть ли не первым иностранцем, который в эфире телевидения в прямом вышел там без голоса, у него сел голос, неважно. И вот на эти концерты был дикий ажиотаж, очереди за билетами, люди сутки стояли, чтобы купить билет, и тогда вот это вот потепление отношений, когда, я помню, на концерте люди сшивали флаг советский, флаг американский, вот с таким двойным флагом стояли там с этими баннерами. Ну, в общем, короче, полная любовь и взаимопонимание. И вот тогда тоже говорили о том, что смотрите, вот, вот это прорыв в мир нашего советского общества, прорыв в мир. Что последовало после этого прорыва в мир, мы все помним, когда мы миру оказались не сильно нужны, да и, в общем-то, нужны, но только как еда, скорее, в 91-м все это дело во что превратилось.
2: Не знаю, я тут не очень согласен.
3: Не из-за концерта.
2: Да, там, я думаю, что были разные векторы. Вот, по музыкальной линии это как раз все нормально было, а вот по экономической, там, политической, это другая. Ну, мне кажется, для людей-то, в общем, это немножко иначе было, все-таки открывался действительно какой-то новый мир, там, и они, им было интересно, и нам, сколько этих было интересно. разных там встреч и так далее. Культурное это взаимодействие как раз утром, более-менее, да. А вот, к сожалению, политическая и экономическая составляющая, она была, мягко говоря, неравноправной. Ну, это да, это не без этого. Вот. Не думаю, что тут Канье Уэст выступает в качестве троянского коня. Вот. Ну, помимо него...
3: И посланник мира, наверное, тоже вряд ли. Да.
2: Тут вот видишь, ведь какая проблема большая, огромная проблема, и сейчас она просто уже даже и не обсуждается практически, а ведь вот когда была спецоперация, еще по инерции, началась только 22-й год, еще по инерции продолжалось планирование концертов, гастролей и так далее, выступлений, хотя уже с этим было там как-то посложнее, но тем не менее Госдеп американский в первую очередь, и за ним все европейские и британские министерства иностранных дел, они довольно активно блокировали подобные попытки, чтобы кто-то приезжал. Я помню, ну и мои знакомые, в том числе известные люди, получали предостережение оттуда, что при организации, значит, вот, к сожалению, мы не можем, потому что нам угрожают санкциями и прочими вещами. Вот, и здесь, конечно, то, что он собирается... да, и, кстати, выступления как бы, вот, в фестивалях, посвященных поддержке Украины, наоборот, оплачиваются довольно щедро, но сейчас поменьше, там остались отдельные яркие самородки, но в целом вот такого массового уже нет поддержки, но сюда ехать-то надо тоже определенной смелостью обладать. Я не знаю, запрещают ли сейчас, звонят ли там агенту или кому-то, продюсеру, менеджеру, директору Канье Уэста из Госдепа и говорят, что, слушай, друг, ты давай-ка это не шути так, не знаю. Вполне возможно, что и да. И в этом есть тоже часть его эпатажа такого. Ну, черт его знает. Может быть. Ну, посмотрим.
3: Посмотрим. Но, вот. Кстати, вот в подтверждение твоих слов хочу сказать, что тот же Эрик Клэптон, который прям фанат России, он сказал, что, говорит, мне, если бы мне разрешили поехать в Россию, я бы с удовольствием бы туда поехал. То есть, прямо вот так. То есть, там есть момент, когда не разрешают поехать в Россию.
2: Нет, тебя не разрешают всегда поехать в Россию. Нет, они тебя не могут запретить. Вот, они тебе говорят, что вы едете, значит, вот на мы, Государственный департамент США, мы вам не рекомендуем, потому что это для вас небезопасно. Вот, поэтому мы считаем, что вы бы вот тут собрались, вы подумайте, пожалуйста. Вот, и это как бы намек очень такой, ну, совсем прозрачный. Совсем прозрачные, они, конечно, понимают, что проблемы-то у них будут не в России, а проблемы у них будут с дальнейшей жизнью и работой здесь, потому что там совершенно спокойно их позовут на беседу в соответствующие органы, чего там делали, а кто вам платил, а не встречались ли вы там, ну и так далее, со спецслужбами, ну и так далее.
3: То есть, они, конечно, да.
2: Ну да, им, конечно, это делать, ну, небезопасно. Вот, поэтому здесь, в общем, все очевидно. В этой связи, может быть, является смелым, так сказать, носителем каких-то мужественных планов Канье Уэст, но делает это он из любви к России или из собственного эпатажного характера, ну, не знаю. Ему, наверное, виднее в любом случае.
3: Да, новости и реклама у нас...
6: Визит главы ЦРУ Рэдклиффа в Москву. Контекст. Руководитель СВР Сергей Нарышкин подтвердил встречу с директором Центрального разведывательного управления США. По словам Нарышкина, они обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции спецслужб. Вопросы эти носят деликатный, особый характер. Визит Джона Рэдклиффа в Москву не анонсировался и был краткосрочным. Это стало поводом для конспирологических теорий и домыслов по поводу содержания переговоров главы ЦРУ с представителями России. Крупнейшие американские медиа написали, что господин Рэдклифф приехал, чтобы предостеречь Россию от нападения на одну из стран НАТО. Оно якобы готовится, чтобы проверить альянс на прочность. В этой связи упоминается, что в последний раз директор ЦРУ приезжал в столицу нашей страны в конце 2021 года, незадолго до начала СВО. По другой версии, Джон Рэдклифф привез на согласование новый совместный мирный план Дональда Трампа и Владимира Зеленского и для обсуждения его деталей встречался с Владимиром Путиным. В Кремле заявили, что глава ЦРУ не проводил встреч с Путиным. Но президенту доложили о контактах по линии спецслужб. Версию о нападении России на НАТО в Москве назвали страшилкой, не имеющей отношения к реальности. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ в Белгородской области, сообщил региональный оперштаб. Уточняется, что ФПВ-дрон ударил по предприятию в Шебекинском округе. В самом городе Шебекино при ударе беспилотника сгорел автомобиль на территории предприятия. От детонации второго дрона загорелось оборудование коммерческого объекта. Украинский беспилотник, из-за которого повреждения получили дом и дошкольные учреждения в Севастополе, нес поражающие металлические элементы, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она добавила, что пострадали несколько человек, их количество уточняется. Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю, сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом. Также от взрывной волны получили повреждения два корпуса детского сада и более 15 машин. Позиция Бельгии против использования замороженных активов России не изменилась, и риски никуда не исчезли, заявил министр иностранных дел королевства Максим Прева. Он сказал об этом на фоне отправки ряда стран ЕС письма в Еврокомиссию с просьбой возобновить усилия по их задействованию для финансирования Украины. Напомню, решение о займе на финансовых рынках для финансирования Киева под европейский бюджет было принято лидерами стран Евросоюза на саммите в декабре прошлого года. Общеевропейский займ был выбран вместо предложенной ранее Еврокомиссией конфискации российских замороженных суверенных активов, хранящихся в депозитарии Euroclear в Бельгии. Идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о конфискации заблокировал бельгийский премьер-министр Бар де Вевер. Власти Непала спасли более 3000 человек за время наводнения, сообщили местные СМИ. В Министерстве финансов ущерб от наводнения оценили в несколько миллиардов долларов. В республике осведомлены о рисках касательно второго прорыва водных масс. В потенциально опасном районе людей нет, их эвакуируют на безопасную территорию. Напомню, в среду мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Потекоши. Геологическая служба США сообщила, что сейсмические колебания были вызваны сходом ледника. По последним данным, погибли 475 человек, пропавшими без вести остаются 977 человек. Спасательные операции приостановлены из-за прорыва озера, образовавшегося в месте слияния двух рек. Уровень воды продолжает расти. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
6: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
2: Ну, опять же, мы же не за сложностью туда идем. Доброе утро, дорогие
3: это
2: друзья.
3: Правда.
2: Продолжаем наш эфир. Петр Лидов, Трофим Татаренков. У нас возникла дискуссия о сложности музыки группы AC/DC и Рамштайна. Но мое мнение, что музыка не обязательно должна быть сложной. Она может быть и простой, и искать сложности.
3: Она может быть гениально
2: хотите,
3: простой, кстати.
2: То можете вот в консерваторию, там вам Шостаковича дадут послушать. И вот, кстати, 100 лет назад, в 1926 году, Шостакович выступил в Ленинграде, тогда уже в Ленинграде, да, в Ленинграде со своей первой симфонией. И накануне, по-моему, в декабре было. Еще он молодой был совсем, по-моему, 18 лет ему было. И он писал маме, мама, завтра у меня концерт. Не знаю, как встретит меня публика. Волнуюсь очень. А потом на деньги, полученные от мамы, не от мамы, а значит, от гонорара, там был восторг и, в общем, там полный фурор, он купил маме пальто. Так что вот такие дела. Влад Валов там присоединяется. Да, он же шеф, вот, которого мы анонсировали все предыдущие полчаса. Влад, привет.
3: Легенда.
7: Приветствую, приветствую.
2: Доброе утро. Да, привет. Слушай, мы тебя анонсировали уже, объяснили, кто ты такой. Но давайте я еще раз для непосвященных слушателей скажу. Мы с Толей Кузичевым, у нас есть проект, мы обсуждаем то, что происходило. Сначала обсуждали 90-е годы, потом обсуждали 2000-е годы. И вот к нам в проект наши нулевые, они же 2000-е, пришел Влад. И я узнал, кто у нас в стране главный по хип-хопу. Это Влад Валов. Это шеф, это человек. Ну, Трофим музыкой увлекается больше, чем я, и знаю лучше, но я вот просто был восхищен нашим разговором, открыл для себя такой колоссальный пласт культуры. Вот, Влад, так что спасибо тебе большое, что нашел время присоединиться. Я тебя вот что хочу спросить. Первый вопрос задам, потом, наверное, Трофим уже там по музыкальной части лучше скажет. Мы тут все обсуждаем планируемый приезд Канье Уэста, но многие люди не очень понимают, а вот кто он такой с точки зрения музыки, с точки зрения вклада в культуру, ну и так далее. То есть мы все разобрались там с политической повесткой, с билетами «Газпром-ареной» и так далее, и как вот это вообще можно и прочее. Это понятно. А вот кто такой Канье Уэст? Можешь нам объяснить, пожалуйста?
7: Могу очень просто. Ну, во-первых, хорошего, доброго утра всем. Да, и то, что к нам, в нашу страну едут выступать мировые звезды, это всегда хорошо. Несмотря на то, что можно, конечно, критиковать каждого человека, это все понятно. Но кто такой, например, Канье Уэст для меня? Да? Ну вот 90-е годы – это Jay-Z. Берет и создает свою студию и лейбл Рокфелла. Вот. При этом же Рокфелла существует, например, одежда Rockwear. Да? Ну, то есть Рокфелла, Rockwear, все это под вот этим знаком Рока. Да? И я, между прочим, как и Jay-Z, тоже рекламировал Rockwear в нашей стране. Ну, то есть, и они действительно в хип-хопе очень значимый, скажем, лейбл всегда являлись. И Канье Уэст был известен тем, что он был обычным битмейкером в этой студии Rockefeller. Вот. И через некоторое время, ну, он действительно делал такие очень известные, понятные, всем понятные биты. И эти биты становились популярными. Популярными настолько, что их ставили не только радиостанции, ставили, ну, то есть видеоклипы практически на все его снимали, на все его биты. И он через некоторое время стал очень известным саунд-продюсером. И имел узнаваемый свой стиль. Это стиль такой, скажем, поп, рэп, хип-хоп. Да? Он очень хорошо разбирался в музыкальности, он знал мелодики всегда, и у него здорово все получалось. Понятное дело, что каждый черный не только в США, наверное, по всему миру читает рэп, и редко у кого это не получается, да, из них. Вот. Ну и, естественно, видимо, была идея, чтобы читать рэп еще и самостоятельно. И, насколько я помню, уже в 2004 году он впервые появился там с какими-то своими первыми треками. Вот. И так как продакшн уже узнаваемый и ну, как музыкальная часть узнаваемая, и достаточно было лишь соприкоснуться с музыки с речитативом правильным, да, уж я не знаю, он сам себе рэп тексты пишет, или у него есть сонрайтеры, скорее всего, все-таки у него есть сонрайтеры, те люди, которые пишут для него тексты и все остальное. Ну, понятно, что за музыкальную часть он сам отвечает. Угу. Вот, получается, что с 2004 года появляется Kanye West как артист, и даже, знаете, мы в наших журналах о нем писали, что вот еще один у нас были журналы Hip-Hop Info, а потом 100%, и мы в одном из таких журналов писали. Он так же, как и мой партнер, друг по группе El Solo 77-го года, я помню, что вот мы об этом говорили, и очень талантлив именно в музыкальном плане. Вот я его личную жизнь не беру, потому что в личной жизни он после этого стал, скажем, как там, городским львом, или как там их называют, музыкальный лев. Он там на все презентации ходил, везде все рекламировал подряд, ну и так далее. Ну, это как отработка своего статуса, да, в США. Примерно так выглядит. Вот и все. И естественно, там связь с Кардашьян у него это ему дала мощнейший толчок, чтобы он стал Kanye West. Вот как бы в двух словах.
3: То есть популярность в Армении ему была гарантирована, и, собственно говоря, это сыграло основную роль.
7: Примерно так, да.
3: Хорошо.
2: Ну, а можно ли сказать, что он, наверное, там вот с точки зрения сборов, ажиотажа, билетов и так далее, номер один рэп-исполнитель в мире? Или это не так, или есть другие помощнее? Как это вообще вот для понимания?
7: Ну, нужно понимать, что да, нужно понимать, что к нему не за рэп-музыкой идут, ну, реально, а идут за его хитами. Которые, а его хиты – это в первую очередь музыкальное оформление. Вот, эти хиты и в фильмах, и в мультиках, и где угодно, в рекламных каких-то там сюжетах, и ты так или иначе Kanye West слышал. Ну, а так вот, чтобы сказать, знаешь, назови мне три самых любимых песни его, вряд ли, я думаю, 99% из тех, кто купил билет, назовут его три любимые песни. Ну, если только не погуглят и не запомнят.
2: Угу. Угу. То есть можно сказать, что это такая, как бы, я не знаю, можно ли так выражаться в ваших кругах, что это такая попса, ну, от рэпа?
7: Можно так сказать, да. Но при всем при этом у него очень хороший бэкграунд. Он, в принципе, начал еще свой рэп делать, когда, скажем, был самый классический шел рэп. А самый классический рэп из Нью-Йорка, это же Нью-Йорк все же, да, он шел именно в 90-х годах, и там все это развивалось очень мощно и быстро. И как раз в это время Джей-Зи и создал свою Рокафеллу, куда он и вошел. Вот удивительно, все говорят про Kanye West, и никто не говорит там про Джей-Зи. Ну, за ним стоит большой человек, которого зовут Джей-Зи.
3: Мощнейший продюсер. Вот, значит.
7: Ну, он рэп-исполнитель. Гэнгста. Вот. И создал свою империю на деньгах из гэнгста. Да? Вот у него и получился этот Рокафелла, откуда вышел и Kanye West. Вот понятно теперь, mm-hmm. откуда ноги растут.
3: Mm-hmm. Ну, теперь вот все
2: супер.
3: Как раз по полкам. Тут все по полкам.
2: По полочкам, Влад, отлично.
3: Все,
2: спасибо.
3: А вот если его сравнивать, например, я вот в этом рэп-тусовке не очень, честно говоря, понимаю, да, слушаю кое-что. Ну, Snoop Dogg слушаю, чего что скрывать, да. Я считаю, что он прям мелодист. Вот он прям мелодист, и там та же песня «Bowling» — это вообще одна из лучших песен, которые я слышал за последнее время с точки зрения того, как она мне на ухо легла, и я с удивлением узнал, что по итогам 23-го года самая прослушиваемая у меня была песня в Яндекс.Музыке. То есть она просто у меня на репите вот так вот шла. Я не знаю почему, но это Snoop Dogg, кто не знает. Если сравнивать, допустим, ну, условно, Snoop Dogg, и который у нас тоже очень известен и очень популярен, с тем же Kanye West'ом, вот как бы ты рассказал про это с точки зрения профессионала?
2: Кто главнее?
3: Ну, даже не в этом, наверное.
7: Нет, здесь так нельзя говорить. Здесь сразу вступает такой момент. Snoop Dogg моего года рождения, ну, 71-й, да, как и Тупак, Тупак, Snoop Dogg, Шеф, 71-й год. 77-й год...
2: Все это, великие.
7: Год. Да, 77-й год, это уже рэп-исполнители другого класса, там, ну, то есть другого возраста. Просто. И у них другой рэп уже был. То есть они учились уже больше, в большей своей части на нашем поколении. То есть, а мы учились на более старшем поколении. Вот как нужно рассматривать рэп. Если ты так рассматриваешь рэп, понятен его подход к рэпу сразу получается. И здесь в чем разница? Snoop Dogg — это рэп-исполнитель. За ним стоял музыкант, например, тот же Dr. Dre, да? Изначально, который своей, скажем, музыкой ему дал то, что он дал. Ну, Snoop Dogg узнали. Вот за Snoop Dogg стоит Dr. Dre, а за Kanye West стоит Kanye West. То есть он сам себе музыку делал всегда, потому что он музыкальный продюсер. Это то же самое, как Dr. Dre зачитал бы рэп. Ну, и я хочу сказать, что Snoop Dogg – это выдающийся голос в рэп-музыке, да? Ну, то есть ни с кем его не перепутаешь.
3: Это, у него манера, свой стиль. Да, манера.
7: Манера, да. А у Kanye West, скажем, все равно, как бы он там рэп свой не считывал, что бы он там ни делал, он очень посредственный рэп-исполнитель. Вот. А вот по музыке у него чуйка бешеная. Факт.
3: То есть попадает в уши, да. Понятно. Хорошо. Вопрос еще от Григория Эл есть у нас. Насколько андеграунд в рэпе отражает ситуацию в стране в старые времена и сегодня? И вообще, что у нас сейчас с этим?
7: Ну, рэп андеграунд – это всегда круто. Если человек делает свой рэп андеграунд и говорит на какие-то социальные темы, это всегда в среде хип-хоп музыкантов приветствуется. То есть далеко не все могут говорить на социальные темы, потому что ты, ну, как бы социальные темы – это для людей больше, скажем, думающих, которые музыку по-другому представляют и понимают. И есть еще музыканты, которые делают свою музыку для продажи. И в нашей стране рэп-андеграунд, он, конечно же, есть, но так как идет СВО, мы, ну, естественно, все люди объединяются и стараются, ну, как бы быть тактичными, скажем так. Нет, все, кто хотел что-то поменять, они уехали из страны. Ну, кто поменять бы хотел какие-то вещи. Вот, остальные очень аккуратно. И я хочу сказать, что я даже благодарен рэп-музыкантам, что у нас достаточно все тактично идет. И вот этот вот момент с тем же Kanye West, да, все мы знаем, что он любитель свастики, там, да, ну, как там говорят. Вот, хотел просто сказать в его же поддержку, но это обычный шоумен, который в определенный момент подумал, что если я сделаю такую фишку, я на себя перетяну одеяло внимания. Его, за ним сразу же многим в мире стало интересно следить. И он, я не думаю, что какие-то подоплеки имел. Но в любом случае за каждым действием есть у людей понимание и любовь к артисту. Я не думаю, что такая штука к нему любовь привела. Я думаю, что больше привело внимание. А ему, видимо, для него и для его пиар-отдела нужно было, чтобы к нему было просто в определенный момент внимание. Вот они таким образом и сделали. Возможно. Я не думаю, что он прям нацист и все такое. Поэтому нужно расценивать здесь. Знаешь, вот тоже я сейчас вспомнил того же Дельфина, который там кричал, что я ненавижу музыку черных и их самих, да, в альбоме Bad Balance, «Налетчики Bad B». А после чего, ну, я не думаю, что он тоже националист такой же. Ну, то есть нацист был бы. Вот. То есть это игра с публикой.
2: Ну, понятно.
3: Ну, то есть такое, да. Да, Петр, я тебя перебил.
7: Но... Да, андеграунд. Да, это... андеграунд. Да, хотел сказать, андеграунд в нашей стране есть, и он очень разносторонний, интересный. В прошлом году хорошо себя представила Беларусь на ежегодном международном фестивале рэп-мьюзик, который уже больше 30 лет проходит. И вот в этом году, в декабре, будет фестиваль рэп-мьюзик, где мы услышим лучшие 10 андеграундных групп этого года.
3: Угу. Так, ну что?
2: Есть еще вопросы? Я хотел спросить, ты сам-то, если состоится концерт этого самого Kanye West, ты сам-то пойдешь или нет?
7: Ой, с удовольствием бы сходил, если организаторы пригласят лично. А лучше, если Kanye West пригласил бы.
2: Ну, в принципе.
7: Ну, а так чего? Идти-то. Ну, да.
2: Зато честный ответ. Я с тобой согласен. Я, конечно, к рэп-движению не имею никакого отношения. Но если меня организаторы или Kanye West пригласят, я тоже схожу. Но это без шансов. Поэтому, в общем... Да, у тебя, скорее всего... Еще есть вопрос там?
7: Да.
3: Да, есть вопрос. Как относитесь к известной фразе Паука про рэп и к людям, поддерживающим такую точку зрения, например? И Сергей Ищук спрашивает.
7: Ну, паук, вот это такая же история, как привлечение внимания к себе, как и с Kanye West'ом и с Дельфином. Я только что рассказал. Точно такая же история. Потому что мы, например, вместе, там, в одной типографии я печатал, создавал журнал Hip-Hop Info, а они там создавали свои флаеры, там, например. Мы часто виделись, там, пересекались.
2: Угу. Понятно. Ну да, что, Влада отпустим тогда. Что, еще минутку мы отпустим. Там со зрителями будем прощаться пока. Влад Валов, шеф, легенда, отец, король и одновременно руководитель отечественного хип-хопа был у нас в эфире. Спасибо тебе большое, что нашел время. Удачи тебе во всем. Не увидимся на концерте Kanye West, даже если тебя туда пригласят, потому что нас точно не пригласят.
3: Спасибо вам. Спасибо. Я рад был видеть. Так, ну что, да, мы тем временем, у нас 2 минуты, чтобы начать прощаться с последней пятницей лета.
2: Ну, зато, слушай, я прям рад, что мы разобрались. Мы теперь сознанием дела будем вообще любому за пояс затыкать по творчеству Kanye West. цитируя Влада
3: Вова. И с Снуп Доггом по голове сверху, да. Все.
2: Это вообще, да, это уже так, чтобы наверняка.
3: Я единственный вопрос, который не забыл задать, это как Влад, что Влад думает про то, что PDD грохнул Тупака. Вот это вот вопрос года, я считаю, просто.
2: Его же обвинили. Это важно, том, что... в следующий раз, да, мы в том, тоже с ним пообщаться.
3: Грохнул Тупака. Так, ну ладно, что еще? Вопрос минуты у нас есть. Вопрос ведущим. Ваше отношение к приезду директора ЦРУ? Это нормально так прилетать на военном самолете? И может ли быть зеркальная ситуация? Или только США так могут? Я просто не в курсе.
2: На Аэрофлоте только летать? У нас рейсов просто нету между... Я думаю, что он прилетел бы на рейсовом, но их нету просто. Вот в чем проблема. А через Стамбул как бы слишком сложные меры безопасности. Проще на военном.
3: Да, тут, Сергей, есть такой замечательный телеграм-канал, оперативные сводки называется, по-моему, да, или оперативная линия, ну, в общем, что-то такое. Он показывает перелеты военных и официальных самолетов, которые есть там везде. И вот посмотрите, наши точно так же летают на Ил-76 каждый день по всему миру. То есть это не то, чтобы они могут себе это позволить, а мы рейсовыми самолетами передвигаемся. Нет, точно так же военными. Ил-76 у нас самый частый борт для таких перелетов, вполне себе удобный. А официальные лица на Ил-96.

0: недалеко от населенного пункта, где удерживали позиции российские воины, враг начал массированную артподготовку. Затем перешел в наступление. В его арсенале была бронетехника, гранатометы, стрелковое оружие, дроны. Во время очередного удара радиостанция была повреждена от разрыва снаряда. Наши бойцы остались без связи. Корректировать огонь артиллерии для нанесения точных ударов по наступающему противнику стало невозможно. Рядовой Батуев четко осознавал серьезность положения и угрозу потери рубежей. Он грамотно и оперативно под плотным огнем ВСУшников восстановил работоспособность станции. Это позволило продолжить корректировку артиллерийских ударов. В результате наступающие штурмовые группы вооруженного до зубов противника были наголову разгромлены, а затем подавлены его огневые точки в ближнем тылу. Появились все условия для контрудара российских мотострелков. Андрей получил осколочное ранение обеих ног. Медицинская помощь ему была оказана только после того, как враг бежал с поля боя. Страна героев. У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты.
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, на час меньше в Калининграде, в Якутске 6 вечера. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Москва работает над ослаблением военных возможностей Киева. Россия планирует укреплять сотрудничество в геологии с Ганой и Гвинеей-Бисау. МЧС предупредили о возможном повышении уровня воды в реках на Сахалине и в Карачаево-Черкесии. Подробности далее. Россия работает над ослаблением

0: именно военных возможностей украинских формирований и прекращением их снабжения западными спонсорами, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Киев же, по его словам, предпочитает концентрироваться на террористических ударах, создавая невыносимые условия для жизни и стремясь запугать гражданское население. Минобороны ранее сообщило, что российские войска поразили складской комплекс, использующийся для хранения готовых изделий крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей в Киевской области. Кадры последствий ударов уже в Макс-канале «Радио Спутник». Режим ограничения электроснабжения действует на всей территории Крыма, сообщает пресс-служба госпредприятия Республики Крымэнерго. Отмечается, что отключение происходит оперативно в зависимости от ситуации в районах. В пресс-службе предприятия добавили, что аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно, энергетики прилагают все усилия для максимального сокращения сроков ремонта и быстрейшего возвращения электроснабжения в штатный режим. Россия планирует укреплять сотрудничество в геологической сфере с Ганой и Гвинеей-Бисау, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума. Министр добавил, что Россия уже сотрудничает в этой сфере с Алжиром, Мозамбиком, Зимбабве, Анголой, Гвинейской республикой, Суданом, ЮАР, Сьерра-Леоне и Марокко. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Подъем уровня воды до опасных отметок прогнозируется в реках Сахалинской области и Карачаево-Черкесии из-за обильных ливней, предупреждает МЧС России. В частности, на Сахалине в результате очень сильных дождей уровни воды в реках могут подняться до 1,5 метра. В Карачаево-Черкесии сильные ливни могут вызвать подъем уровня воды в реках с достижением неблагоприятных и опасных отметок. Кроме того, в горах республики ожидается сход селей. В России по праву гордятся уникальным культурным, духовным достоянием, бережно хранят и развивают традиции созидательного труда, отметил президент Владимир Путин в телеграмме читателям энциклопедического издания «Главные монументы России». Глава государства подчеркнул, что талантом, творческим вдохновением и мастерством выдающихся архитекторов, скульпторов, художников были созданы всемирно известные памятники и мемориалы, посвященные ратным победам и трудовым свершениям нашего народа, видным писателям и поэтам, ученым и военачальникам, прославившим Отечество. Путин выразил уверенность в том, что энциклопедическое издание «Главные монументы России» вызовет искренний, неподдельный интерес читателей разных возрастов, профессий, увлечений и будет содействовать историческому и культурному просвещению. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 1:04 в Москве, не только. Пятница, 28 августа, 2026 год. 26-й. Не 25-й, не 27-й, а 26-й. Лесо Хабалова, Алеша Тимофеев в студии. Дневной ракурс начинает свою работу. Всем здравствуйте.
3: Всем здравствуйте. Читаю новости. Случайно попались мне темы, которые «Экспресса» утром обсуждала. И сразу попала на глаза. Девушка придумала беременность двойней, чтобы вытягивать деньги с бывшего близнецов. Да, она нарисовала в искусственном интеллекте. Вот
2: она
3: чудеса.
2: Нарисовала в искусственном интеллекте, а потом договорилась в роддоме. И, по-моему, я не вчитывался, там какая-то такая запутанная история.
3: Я пока тоже не почитала, только заголовок увидела.
2: Главная новость сегодняшнего дня – это трейлер GTA 6, который вышел, который уже посмотрел, что там 300 или 400 миллионов рублей. Да, все ждут GTA 6. Все ждут GTA 6. Вчера премьеру онлайн смотрели мои дети, мне рассказывали. Значит, я сегодня тоже посмотрел.
3: А ты будешь играть?
2: Пока ехал. Да, конечно.
3: Да. Я тоже буду, наверное.
2: Да?
3: Ну, да. Я раньше играла, я вот в один играла, GTA, San Andreas, по-моему, назывался он.
2: Но нет, не путай, не надо так, это разные абсолютно. Нет, это не первый. Значит, все ждут, все вышло, вышел трейлер получасовой. Ничего там такого особенного нет, ничего такого нет. Мне показалось, что какая-то отсылочка на криминальное чтиво. Помните, да, вот эти грабители, которые грабили кафешечку, там мужчина и женщина, знаменитый вот этот крик. Everybody, call the robbery. Значит, вот что-то оттуда. Ну, а так красиво нарисовано все. Ну, в смысле, не нарисовано, а сгенерировано. Все здорово, смотрится здорово. Ладно, это все не наши новости. Это все бездуховные какие-то игры, все это все не наши. Значит, что у нас? Во-первых, сегодня поздравляем православных с Успением Пресвятой Богородицы. Большой праздник в православной церкви. Поздравляем всех. Сегодня же заканчивается Успенский пост. Тоже поздравляем, значит, ну, понятно, идем в церковь, там посещаем всеночное бдение, литургию, освящаем хлеб. Значит, помимо этого, в народном календаре, вот это интересно, значит, совпадало Успение с окончанием жатвы. Вот ты закончила свою жатву?
3: Нет, но меня заинтересовало, что вот первое, о чем ты говоришь, надо будет обязательно в церковь сходить и свечку поставить.
2: Сходи, поставь.
3: Да.
2: Значит, жатву закончила свою, спрашиваю?
3: Да нет, не начинала даже.
2: Даже не начинала.
3: А значит, ты
2: сегодня...
3: закончил?
2: Нет.
3: А чего так?
2: Мне тоже не закончил. Ну, что-то не знаю. Значит, сегодня отмечали окончание жатвы, устраивали застолье, угощали соседей освященными продуктами. Сегодня, друзья, начинался свадебный сезон. Сегодня начинались ходить свататься друг к другу и заключать браки. Считалось, что заключенные в это время, значит, браки будут крепкими.
3: А в это время это какой промежуток времени конкретно?
2: Не знаю, честно говоря. Ну, недели две. Хватит тебе.
3: Мне? Да. Я постараюсь успеть.
2: Ну, постарайся.
3: Нет, шучу, нет.
2: Значит, помогать нуждающимся, понятно, это тоже сегодня важно. И делать заготовки на зиму. Вот начинали солить огурцы, квасить капусту. Это все делали наши предки. Так что тоже сегодня можно начинать. Значит, что нельзя? Нельзя тяжело работать. Если работаете, то не работайте тяжело сегодня.
3: Лесо. Притворяйтесь. Да. Сегодня притворяйтесь.
2: Да, сегодня не работаем тяжело. Значит, сегодня нельзя ходить босиком по росе.
3: Хорошо, не будем. А росы сегодня, наверное, мне кажется, и не было.
2: Не знаю. Дело в том, что вот это тоже любопытно. Православные традиции накладываются на народные, да, вот такие традиционные. И сегодня, ну, помимо Успения Богородицы, и Богородица, в народе чтили в том числе сегодня землю. Поэтому, так сказать, вот есть какая-то перекличка, ну, земля как некая святыня, да, и Богородица. Значит, сегодня нельзя ругаться и сквернословить, а почему ты хочешь сегодня, а? Может быть, пятница?
3: Тебе и во вторник хотелось?
2: Нет, во вторник мне хотелось бухтеть. А сегодня у меня какое-то хулиганское немножечко с утра настроение немножечко.
3: И хочется сквернословить.
2: Ну, что хочется, это немножечко, да.
3: Ну, подожди, не надо.
2: Не буду.
3: Вот, попросить, да.
2: Значит, предки наши сегодня не пользовались острыми предметами, ножами и вилками тоже не пользуемся. Едим руками сегодня.
3: Руками, ложками.
2: Ложками. Значит, девушкам нельзя стричь волосы. Отказывайтесь сегодня, если вы записались.
3: А что будет, если сегодня подстричь волосы?
2: Суеверие гласит, что это может отложить замужество, лесо. Эти две недели пройдут впустую, понимаешь? Ты придется ждать еще потом следующего года.
3: Я уверена, что есть немало женщин, которые побегут сегодня стричься.
2: Наоборот, нельзя стричь сегодня.
3: Я поняла, побегут. Чтобы сегодня стричься, чтобы
2: отложить
3: оттянуть этот момент.
2: Да, ну хватит. Ну, таких нет, мне кажется. Это все вот все.
3: Это
2: выдумки.
3: Вот это ваше мужское. Вы думаете, да, что да. Главное для женщины, это вот скорее бы мне сделали предложение и выскочить замуж.
2: Именно так мы и думаем. Значит, что еще сегодня? Вот это любопытно, мне понравилось. Надевать тесную обувь нельзя сегодня. Угу. Почему? Потому что натереть ноги в этот день – это к отсутствию радости в жизни. Вот это интересно, да? Натереть ноги к отсутствию радости в жизни. Не натирайте ноги сегодня, пожалуйста, надевайте удобную обувь. Так, не даем в долг, не начинаем новые дела. А?
3: Не даем в долг, не начинаем новые дела.
2: Да, и если солнечное тепло, бабье лето будет мягким и не жарким.
3: А вот у меня всегда, знаешь, немножечко такое... Двоякое чувство. Нужно помогать тем, кому нужна помощь, но при этом мы не даем в долг.
2: Ну, конечно. Но если ты хочешь помочь, а зачем тебе в долг давать? Видишь, какая
3: ты... А, то есть можно просто... Ты имеешь в виду просто отдать, не в долг. Все, я поняла.
2: А ты меркантильная, понимаешь? Ты помощь сразу вот я дам, а чтобы мне потом, значит, вернул. Нет. Все отдала, забыла. Значит, все запомнили, да?
3: Сердечко застучало так неприятно, если честно, сейчас было. Ты, знаешь, немного покоробило.
2: Хорошо. Но я шучу. Не принимай близко. Значит, так, запомнили, да? Женщина, если хотите замуж, бегите. Если хотите замуж, не бегите. Стричь сегодня откладывайте. Значит, эти. А если не хотите замуж, тогда идите стричься сегодня.
3: Лена Кир нам пишет, почему так поздно про росу сказали? В полдень. Я уже успела по росе походить с утра. Предлагаю говорить, что нельзя с утра в предыдущий день.
2: Нет, сегодня нельзя. Вы напрасно это сделали. Вы сделали это. Ну ладно, я все тоже иронизирую, а то вы сейчас тоже не сгоняйтесь. Это же наши предки с вами. Вот. Если вы хорошо себя чувствовали, значит, все хорошо.
3: А некоторые предлагают Алексею первый раз и сразу напоследок.
2: Это трехэтажный матюку. Да. Не было у меня. У моих знакомых бывало, вырывалось в эфире. У меня тут. Так. Ну что, погнали к нашей главной теме, которую в час... Все запомнили, да? В церковь сходили, жатву закончили, тяжело не работаем, стрижемся, не стрижемся по желанию, но и, так сказать, предлагаем руку и сердце. Браки будут крепкими. Все, давайте к нашей главной теме, которую в час подробнее обсудим по Москве с экспертами. В 26-м году, в нынешнем. А ты говоришь, зачем мы напоминаем? А вот зачем в новостях пишут 2026 год? Потому что это правило журналистское. Где, что, когда, понимаешь ты? Ищ там 5W. Обязательно надо говорить, когда это было. В 26-м году регионы России впервые за последние 3 года обогнали Москву по уровню средних доходов кого? Фрилансеров.
3: Да, выяснили аналитики Solarstaff. Да. В Новосибирской области эти доходы выросли на 40%. На втором месте Петербург и на третьем месте Москва, что стало выглядеть удивительно для некоторых. И Волгоградская и Омская области также входят в 4-5 место. 59,
2: но Петербург и Москва не изменилось, а вот в Новосибирске изменилось. Как будто бы новосибирские фрилансеры стали в большей степени востребованы. А?
3: Ну вот на 40% год к году.
2: Значит, главные причины и особенности тренда. Цифровая инфраструктура за пределами столицы активно развивается, что позволяет региональным специалистам находить более выгодные заказы без привязки к Москве.
3: Слушай, ну на самом деле, если вот так смотреть, ты знаешь, я когда читала эту новость и следующую новость, которая тоже относится к нашей анонсируемой теме, к большой, то есть там говорится о том, что искусственный интеллект, он поменял правила игры, и сейчас кого-то там легче трудоустраивают, да, кого-то нет, там райтеров количество снизилось, редакторов требуется меньше, видеоинженеры требуются, наоборот, там на 39% больше, мы еще скажем точнее обязательно эти цифры в час. Но вот здесь я просто задумалась. Мы очень часто говорим, беседуем вместе с нашими экспертами, которые говорят о том, что удаленка больше вообще не актуальна. Вот вообще. А тут, видишь, такая новость, что будто бы даже спрос где-то и растет на удаленку.
2: Я думаю, что это может быть связано, это не так, значит, с попыткой ухода от налогов. Мы знаем, что такая практика есть, и даже в Госдуме там хотели с ней бороться, когда люди, которые стоят в штате, переходят на упрощенку, на самозанятых, все равно приходят в офис, делают все то, что делали, но налогов со своей собственной заработной платы платят меньше. Может быть, с этим связано, не знаю. Дождемся мнения экспертов, правда? У нас они
3: да,
2: есть.
3: Да, я полностью с тобой согласна. Здесь нужно только мнение экспертов, потому что перед нами есть вот эта статистика, которую подготовил конкретный аналитический центр. Но хочется послушать, может быть, есть еще, знаешь, какая-то аналитика, потому что мы часто сталкивались с тем, что там отдельное издание пишет какие-то одни, дает нам факты, а другое издание совсем другие.
2: Да. Хорошо, давайте, это главная тема с экспертами в час по московскому и санкт-петербургскому.
3: А можно я тут еще смотрю, у нас сразу есть комментарии, пишут, так. Нам кажется, что главная причина – плохие дороги в Новосибирске.
2: До работы не едут,
3: не доберешься, только на мопеде или тракторе.
2: Ну, на тракторе-то ладно, на мопеде тоже по плохим дорогам не особо, еще опаснее, чем на машине. Ладно, в час по Москве, давайте пишите, что думаете по этому поводу, в телеграм-канал «Радио Спутник» и мобильное приложение «Радио Спутник». Мы к актуальным новостям. Опять тревожный, но, так сказать, это признак нашего времени, того самого 2026 года, новой эры. Беспилотник попал в магазин «Магнит» в Павловском Посаде. Это совсем недалеко от Москвы. Ну, как недалеко, в Подмосковье. Я там часто бывал у друга.
3: А сколько туда ехать по времени от Москвы?
2: Да я что-то не помню. Ну, минут 40, может быть, час, вот что-то такое.
3: Не, не близко,
2: не,
3: близко
2: не, не так, не так далеко, Павловский Посад.
3: Да.
2: Значит, в «Магнит» попал, в этот, господи, маркет, магазин. И еще взрывной волной была повреждена поликлиника.
3: Да, выбиты окна там. Причем, по-моему, 46 окон. 46 окон. И сильнее всего пострадали 2 кабинета. Но сообщается, что детское отделение не повреждено, к счастью. И да, я думаю, к счастью, наверное, здесь как раз то, что это поликлиника, а не больница, и что поликлиника работает там до вечера.
2: Ну вот странно условно. Тоже, знаешь, нам об этом говорит глава региона, глава Московской области Андрей Воробьев, значит, подчеркивает он, что поликлиника не закрывается и продолжает принимать пациентов в штатном режиме. Но как будто бы тоже, но окна поменять.
3: Вот я как раз хотела на то же сделать, уделить внимание этому, потому что я немного не поняла. Представляешь,
2: я
3: все равно продолжают работать, 46 окон, это немало.
2: Но все есть фотография здания, но просто, так сказать, четырехэтажное здание, четырех, правильно я посчитал? Ну, вроде бы четырех. Значит, где побиты, где выбиты окна?
3: Угу.
2: Ну, не знаю. Ну, может быть, это не кабинеты врачей или в этих... Может быть, в этих кабинетах просто не перестали принимать врачей.
3: А может быть, это
2: врачи.
3: Какая-то очень большая поликлиника, потому что, ну, есть ведь такие огромные-огромные поликлиники, где там одно крыло, это вот одно
2: Нет,
3: крыло.
2: Нет, я думаю, что просто в другие кабинеты перенесли, в другие приемы. В другие кабинеты перенесли прием.
3: Да. Физиотерапии только. Причем приостановлены только работы кабинета физиотерапии. Вот и все. Одного кабинета. Представляешь, 46 окон, но не работает только кабинет физиотерапии.
2: Ну, ужасно, что тут говорить. Ужасно. Но, слава богу, никто не пострадал, насколько я понимаю, правильно?
3: Да, здесь, по крайней мере, нет таких данных. Я полагаю, что это все случилось, к счастью, в нерабочие часы. Угу. Вот здесь об этом не говорится, но предполагаю, что именно так и было.
2: Угу. Да. Так, идем дальше. Глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Викторович Лавров высказался о визите главы ЦРУ в Москву.
3: Да. Да, он высказался, ну и говорит о том, что он там не был конкретно на этой встрече, и как и во всем мире, есть правила, на основе которых спецслужбы взаимодействуют между собой, в этом нет ничего необычного, и нет ничего необычного в том, что они эту работу ведут в тишине. То есть он говорит о том, что...
2: Ну как же нет ничего необычного? Конечно, необычно. Ну в смысле то, что они ведут работу между собой, это, конечно же, обычно, и слава богу, что такие контакты сохраняются, даже в самые сложные какие-то времена и условия, все равно спецслужбы между собой взаимодействуют, делятся информацией, это большое благо, это большое благо. Но сам факт все равно носит, по-моему, необычный характер. Во-первых, на военно-транспортном самолете прибыл, значит, глава ЦРУ. Во-вторых, так сказать, если бы что-то было рядовое, то наверняка можно было бы обсудить по каким-то закрытым каналам. А здесь нет, прибыл лично, и о чем-то говорилось. О чем говорилось, непонятно, но и в каком-то смысле оправдано, потому что речь идет о спецслужбах, значит, о тайнах каких-то. Хотелось бы, конечно, узнать, но любопытство-то наше все, вот, но мы ничего не знаем.
3: Да, и вот последний заголовок в этой новости, мне кажется, он тоже, в принципе, очевидно, что так будет подытожено. Пресс-секретарь главы государства добавил, что еще преждевременно судить о том,
2: да-да.
3: О том, как пресс американского чиновника в столицу кажется на процессе вывода отношений России и США из глубочайшего кризиса. То есть, как по мне, это, в принципе, очевидно, что пока что вот так все размыто.
2: Вот знаешь, тут что можно подчеркнуть, вот что мне кажется важным. Во-первых, Трамп тоже там ничего путнего не сказал. Ну, в смысле, не раскрыл никакую информацию. И вот то, что обращает на себя внимание, это факт, что в отношениях российско-американских, вот этих переговорных, нет места утечкам. Вот это очень важно, потому что очень часто, мы знаем, и французы сливали, и Макрон сам непосредственно сливал какую-то информацию, значит, с переговоров двусторонних, например, да, а здесь уже не первый раз мы это просто видим. Уровень секретности, видимо, настолько высокий, и знаете что, это даже не дело не в уровне секретности, а в как бы... В оценке отношений, то есть я имею в виду доверие, это демонстрация высокого уровня доверия. Раз нет утечек, значит, никто никого не подводит, понимаешь? Никто не сливает, никто не подводит. А это значит, что ровно это позволяет сторонам доверять друг другу. Вот это важно. Вот это важно.
3: Слушай, вот нам еще пишут, если бы Рэдклифф прилетал публично, то билеты на него быстрее, чем на Кане разлетелись.
2: Ну да, но как будто бы с отцом Илона Маска могли бы поводить по ресторанчикам, на какой-нибудь форум свозить, еще что-нибудь, что-нибудь могли.
3: А вот еще пишут, что на некоторые действия раздувают ненужное внимание.
2: Ну, знаете что?
3: Нет, наоборот, мне кажется, здесь как раз...
2: Во-первых, значит, вот я сказал, любопытство наше все. Но это полбеды, это любопытство. Но в какое время мы с вами живем, сейчас начнем мы стенать, охать-ахать. Но хотелось бы, конечно, понимать, ведь от этих визитов, от этих переговоров, ну, как будто бы зависит судьба планеты нашей. Сегодня матушку-землю вспоминаем, мать сырую землю. Вот, собственно, поэтому и хочется знать. Поэтому и хочется, конечно, какие-то там горизонты, перспективы понимать,
3: да,
2: видеть.
3: Да, я вот думаю, что наоборот, в данном случае как раз не раздувают, потому что особой информации никакой нет. И, повторюсь, этот последний заголовок, где говорится о том, что пока что преждевременно вообще что-то говорить. Как бы.
2: Преждевременно. То есть, ладно, да. Давайте. В Британии публиковали карты военных баз после слов Захаровой о российском ответе. Мы вчера подробнее обсуждали. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Владимировна Захарова рассказала, что... как там точная цитата, чтобы не переврать. Короче говоря, на территории Украины и за ее пределами, это было, так сказать, тоже артикулировано, будут наноситься удары. И, в общем, Британию Россия может счесть, ну, собственно, пособником тех террористических ударов, которые...
3: Ну вот, наверное, считает, Великобритания понесет ответственность за содействие терактам в СУ. Передача Киеву данных о производстве ракет Storm Shadow будет приравнена к прямому участию британских военных в конфликте в российском медиа вчера.
2: Значит, на фоне враждебной политики Лондона в отношении России британские СМИ обнародовали карту с указанием мест дислокации военных баз Великобритании. То есть они что, нам показывают, типа, куда надо или что, почему это? Ну, издание вот, обнародовало карту, на которой отмечено свыше 30 авиабаз, и интерактивную карту по регионам. Ну и что? Что это значит?
3: И здесь еще что важно. В интернете публикация карт вызвала насмешки. Я так полагаю, насмешки конкретно жителей Великобритании. Mm. Они иронизируют, предлагая вместо военных баз отмечать районы с высоким процентом мигрантов и социальными проблемами. Ну, может быть, конечно, и
2: смешно,
3: это наши комментарии.
2: Смешно, даже бейте по мигрантам. А, по-моему, не смешно. Ну ладно, значит, что еще важно тут сказать, что вчера Дмитрий Сергеевич Песков сказал, что байки, которые раздувают сказки, и фейки, которые раздувают на Западе в отношении того, что Россия якобы хочет напасть на НАТО, это все не соответствует действительности. В очередной раз вчера об этом сказали в Кремле. Так, что еще? МИД Швейцарии допустил отмену антироссийских санкций после референдума. Мы знаем, что швейцарцы, как никто другой, любят референдумы. У них что, у них какой референдум по каждому просто вопросу проходит. Ну, страна небольшая, там, наверное, это, так сказать, может быть эффективным действительно инструментом. Так вот, дипломаты швейцарские говорят, что действительно могут отменить, ну, в смысле, Швейцария может отменить антироссийские санкции после референдума 27 сентября 2026 года.
3: Ну, вот это очень интересно.
2: Вот смотрите, какая классная, интересная формулировка любителей русского великого могучего языка.
3: Слушай, ну вот можно...
2: Подожди. Давай, одобрена давай. Инициатива. Я говорю, вот послушайте, какая классная формулировка. Ты меня не слушаешь. Ужесточение политики нейтралитета.
3: Для меня сложная формулировка. Поэтому я простыми словами хочу сказать, что получается вот вообще по большому счету, то есть если там конкретно народ на референдуме скажет «да», то вот этому Берну придется пересмотреть свою политику. Это то, как я понимаю.
2: Ну, Берну только. Ну, ладно. Значит, еще раз. Ужесточение политики нейтралитета. Швейцария всю жизнь, всю свою историю славилась тем, что она ни за кого. Поэтому ей доверяли, поэтому там хранили деньги, что обеспечило Швейцарии не просто безбедное существование, а быть одной из, значит, страной мест, где не бывает войн. Это все было у Швейцарии благодаря политике нейтралитета. Мы не ввязываемся, мы ни за кого, ни за одну, ни за другую сторону. И теперь спрашивают швейцарцев, а может быть ужесточим политику нейтралитета? Ну, потому что когда Швейцария присоединилась к санкциям, это вызвало вопросы. Швейцария была нейтральной, но присоединилась к санкциям, значит, заняла какую-то сторону. Это не соответствует традициям Швейцарии. И вот они хотят, короче говоря, ужесточить политику нейтралитета. Классная формулировка. Так, что еще? Трамп поместил себя во главе рейтинга американских лидеров.
3: Ну, да, и помимо этого, также здесь очень важно о том, что он говорит, что... Нет, это не он. Говорит, после заявления президента США Дональда Трампа о главе России Владимире Путине стало ясно, что угрозы несут действия ЕС конкретно, а не Москвы, считает украинский историк Март Гавришко. И она вот пишет...
2: А, ты перескажи. Ну ладно, давай, да.
3: Да, может быть, настоящий враг — это вопиющая некомпетентность политиков ЕС, а также их трогательная забота о том, чтобы производители оружия оставались неприлично богатыми, пишет она в запрещенной соцсети.
2: Нет, я говорил про другое. Я говорил про то, что Трамп, значит, признал себя величайшим. Ты в этот момент выходил просто куда-то, так сказать, вот, Трамп назвал себя величайшим. The greatest президент. А великий, он величайший, а великий — это Линкольн, Вашингтон, там Рузвельт, значит, Томас Джефферсон, Эндрю Джексон, почти великий Теодор Рузвельт, значит, и средний Билл Клинтон, там, и прочее, прочее. А он величайший. Все, друзья, прерываемся на новости и скоро вернемся к вам.

Узнать за 90 секунд. Когда говорят о миллиардерах, в подавляющем большинстве случаев фигурируют мужские имена. В списке самых богатых людей планеты есть, впрочем, и женщины. Как правило, наследницы крупнейших бизнес-империй, созданных представителями предыдущего поколения. Родившаяся в Массачусетсе в 1834 году Хэтти Грин всего добилась сама. Времена тогда были жесткими, а она оказалась дамой с железным характером и стала самой богатой женщиной Америки. Сейчас ее состояние оценили бы в 6 миллиардов долларов, что неплохо даже для наших времен. Грин занималась недвижимостью, инвестировала в железные дороги и шахты, давала деньги под проценты, приобретала многочисленные ипотечные кредиты. Власти Нью-Йорка несколько раз обращались к ней за займами, чтобы удержать город на плаву. Особенно во время паники 1907 года, вызванной падением биржи и стремительным финансовым кризисом. Современники вспоминали ее как большую скромницу. Но никто так и не узнает, была ли скромность чертой характера или продуманным ходом в бизнесе. Но одно известно точно. Хэтти умело пользовалась любой ситуацией и превращала каждый вложенный цент в прибыль. Она получила прозвище «Ведьма с Уолл-стрит» за любовь к черной одежде.

0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин пообщается со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко во второй половине дня в субботу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Лукашенко накануне прибыл в Москву с рабочим визитом. У него также запланирована встреча с премьер-министром Михаилом Мишустином. Песков добавил, что разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом пока в планах нет. Переговорный процесс по Украине стоит на паузе. Новых идей нет. ВПКС России поразили пункты временной дислокации, а также пункт управления беспилотной авиацией в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Кроме того, удар пришелся по пункту управления беспилотниками в Херсоне. В Минобороны добавили, что поражение цели наносилось легкими многоцелевыми управляемыми ракетами. Киевский режим продолжает третировать гражданское население, атакуя систему энергоснабжения, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Так он прокомментировал удары ВСУ по объектам в ЛНР. Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что системы ПВО и мобильные огневые группы несколько часов отражали налет украинских дронов, однако некоторые беспилотники смогли нанести удары, из-за чего в нескольких муниципалитетах республики временно нет электричества. Пасечник уточнил, что власти стабилизируют ситуацию, медицинские и социально значимые объекты обеспечены электроэнергией за счет резервных источников питания. Угроза повторной атаки сохраняется, что осложняет процесс ремонтных работ, добавил Пасечник. Правительство дополнительно направит более 2,5 миллиардов рублей в этом году на реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов Дальневосточного федерального округа, следует из сообщения на сайте Кабмина. Отмечается, что за счет такой субсидии в Улан-Удэ отремонтируют центральный стадион на 10 тысяч зрителей, в Магадане проведут работы по укреплению берега Охотского моря, господдержку получат производители технологических товаров в Бурятии, Якутии, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, а также Амурской и Магаданской областях. Число погибших в результате наводнения на севере Непала достигло 489, сообщают местные СМИ. Стихийное бедствие произошло на границе с КНР в среду утром. К сходу мощных потоков привело резкое повышение уровня воды в реке Потекойши, которая течет в горах Тибета. Пропавшими без вести числится 977 человек, 517 из них иностранцы. Более 113 тысяч заявок поступило на международный фестиваль молодежи, сообщили в пресс-службе Росмолодежи. Завершился отбор на мероприятие. Оно пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Международный фестиваль молодежи объединит 10 тысяч участников из 190 стран. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
3: 12.33 мы продолжаем. Лесуха Абалова, Алеша Тимофеев в студии. У нас гостья, писатель и общественный деятель Мария Юдинич. Марина Андреевна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Слышно, видно, хорошо все?
4: Да, слышно, видно хорошо.
3: Да, и у нас тоже вроде бы хорошо. Так, есть там порядок тем у нас, которые мы обсуждали. У вас есть какая-то, вы же видели, так сказать, что-то есть, что-то запало? Вот что-то для вас
4: давайте
3: главное показалось?
4: По вашим темам все интересно, актуально, я не против поговорить.
3: Давайте начнем с большой такой. Россия не ставила США ультиматум из-за украинских атак. Об этом говорит главный дипломат страны Сергей Викторович Лавров. Значит, Москва не предъявляла Вашингтону ультиматум, связанный с участием в ударах ВСУ по российской территории. Не предъявляла ультиматум Россия, США. Ну, потому что мы знаем, да, так сказать, инструкторы, поддержка, помощь и прочее, прочее. А вот Британия, я не знаю, там, так сказать, наверное, будет некорректно, если мы скажем, что это был ультиматум вчера от Марии Захаровой. Но, тем не менее, МИД занял другую позицию в отношении той поддержки, которую оказывает Великобритания Украине и ВСУ, да, чем к Соединенным Штатам. А почему вот так вот? У вас есть ответ на этот вопрос? Почему у нас разные подходы к Соединенным Штатам и Великобритании?
4: Честно говоря, я не услышала ультиматумы Марии Захаровой. Это ее реплика, ее предупреждение. Но ультиматум России, я думаю, если говорить об ультиматуме России, то это должны быть другие спикеры, которые имеют право от имени России предъявлять ультиматумы. Вообще Россия, если вы, коллеги, проследите, исторически крайне редко предъявляет ультиматумы. И я полагаю, что это мудрое решение, потому что, предъявляя ультиматум, надо быть уверенным, что он будет услышан и исполнен. И надо быть готовым дать ответ на вопрос, а что, если не исполнят, то тогда?
3: Совершенно верно.
4: Да, то есть будет, как, знаете, старая комедия, отдайте чемодан, а то будет как тогда, а что тогда, они отдали и все. Вот в этой ситуации быть, оказалось бы, никому не хотел. Я так
3: А,
4: понимаю.
3: абсолютно с вами согласен, но мы помним, например, 21 год, встречу Путина и Байдена, значит, разговоры о стратегической стабильности и предложения о гарантиях безопасности. Тогда тоже Россия, Москва, президент, не знаю, там, министр иностранных дел не артикулировали, да, что это ультиматум. Но Запад воспринял это ровно так. И многие писали и говорили, что вот якобы Москва выдвинула ультиматум. Тогда ничего не, ну, ну в смысле, они, так сказать, пописали, поговорили на этот счет и все, а в 22-м году началась СВО. И это тоже, так сказать, вот, ну, было как бы объяснением, да, отвержения российского предложения о гарантиях безопасности.
4: Ну, во-первых, давайте все-таки говорить, что спикером вот этого условного ультиматума, хотя я полагаю, что и в том случае был не ультиматум, был Владимир Владимирович Путин, да, это первое лицо государства. Когда оно предупреждает первое лицо, то, вероятно, другие лица должны быть более внимательны, чем к заявлениям чиновников. Это первое. И потом я полагаю и думаю, что с большой долей вероятности, что СВО начала готовиться не в 2021 году, когда прозвучал ультиматум Путина или ультиматум Москвы, если мы будем так это называть. То есть была логика определенных событий, которая привела к началу СВО. Мы знаем, какие. А то, что Владимир Владимирович артикулировал свои требования Западу, то можно сказать, что он их впервые артикулировал в своей мюнхенской
3: Ну
4: речи.
3: да.
4: Ведь с того момента ничего особо нового, принципиально нового сказано не было. Сказано было ровно то, что извольте уважать Россию, ее интересы, извольте рассматривать нас как равноценных партнеров. Вот и все. Поэтому я вообще осторожно отношусь к всякого рода ультиматумам.
3: Ну да, правильно, правильно. Очень, очень мудрая позиция, да. Значит, но смотрите, если мы отойдем хорошо от ультиматумов, вы же тоже наверняка слышите вот этот общественный дискурс, да, мы не берем там какие-то крайние, там, я позволю себе это слово, упоротые позиции, но в целом, когда, значит, призывают, ну, типа, обращать внимание и реагировать, например, на ту же Британию, да, которая вооружает, передает технологии, значит, ВСУ. Что думаете по этому поводу?
4: Ну, начнем с того, что это не новость, что Британия вооружает и передает технологии. Знаете, история отношения Британии к нам, она, наверное, со времен, если помните, англичанка гадит, да, она не изменилась. То, что Британия нам не друг, более того, то, что Британия нам противник, если не враг, факт медицинский, доказанный десятилетиями. Поэтому что тут думать? Мы должны стоять на своих позициях, мы должны продвигаться на фронте. Ведь все в конечном итоге сегодня, в дне сегодняшнем, решает фронт. А все остальное, дипломатические усилия, усилия разведки, что, в общем, радует. Кстати, меня очень порадовала тут та история, что из встречи руководителей наших разведок ничего не утекло. Значит, есть формат, который держится, понимаете, потому что у нас обычно со всяких встреч все утекает, а здесь только белый шум. Так вот, есть дипломатические усилия, есть политические усилия, есть усилия разведок, а есть фронт, который сегодняшним днем решает все.
3: Да. Мы тоже, кстати, говорили, обращали внимание на то, что ничего не утекает. И с моей точки зрения, это, конечно, свидетельство высокого уровня доверия. Но в смысле, это молчание должно порождать то самое доверие, которого так не хватает в этих отношениях. Это правда.
4: Согласна. Тут два фактора вот по поводу утечек у меня, по крайней мере. Первое, это вот тоже меня порадовало, что есть такой формат. А второе меня, ну, как сказать, с одной стороны, позабавило, а с другой стороны, я взгрустнула по поводу наших экспертного сообщества. Смотрите, какой белый шум поднялся. Ведь гадали все. Причем гадали с вероятностью попаданием там пальцем в небо. Вот. Почему, да, уровень доверия некий существует. Я не впадаю в эйфорию от этой истории. Я не тот человек, вернее, не принадлежу к тому сообществу, которое восхищается духом Анкориджа. Но все-таки то, что между двумя державами, которые сегодня определяют судьбу мира, давайте скажем честно, ну, Китай еще, конечно, существуют не пропагандисты, да, я не боюсь этого слова, а рассказывает человек, который на самом деле воюет.
5: А я, знаете, слушаю вас, и у меня тоже сразу такой вопрос в голове формируется. А готовы ли сами участники СВО к таким беседам? Как-то их готовят к общению?

0: с детьми?
1: Нет, конечно, специально их никто не готовит. Они не всегда готовы. Еще раз говорю, что это люди не всегда, так сказать, обладающие ораторскими талантами. Но это не... Понимаете, в чем дело? Это не какая-то там заданная беседа, это не лекция перед большой аудиторией. Это пацан пришел к пацанам, к девчонкам и рассказывает о том, что было. Готовы были наши деды, вернувшись с Великой Отечественной войны, приходя в класс, ведь была такая практика и в советское время рассказывать о войне.
2: Ну, по-разному. Мой ничего вообще дошел до Берлина, ни слова не сказал про войну. Вообще ни слова, ноль. Ноль слов про войну. Всегда уходил от этой темы. Всегда.
1: А
2: Понимаете?
1: у меня...
2: И здесь вот возникает, вот это как бы, ну, ключевой вопрос, понимаете? Вот вы говорите там, конечно, это не пропагандисты профессиональные и прочее, прочее. Но если мы будем по-честному говорить про войну, то мы ничего хорошего сказать не можем, и не должны, и не можем. Потому что это жуть. Это жуть. Те, кто сталкивался, это не просто, не дай бог, это самое тяжелое, что может быть в жизни человека. Ну, может быть, одно из самых тяжелых, значит, явлений, периодов и прочее, прочее.
0: Я согласна, поэтому и спрашиваю,
2: И да,
0: что...
2: и говорить вот как, и говорить о жуткостях, но правду говорить, так сказать, про оторванные конечности, или вот что говорить?
1: Это данность. Мы можем говорить, что это жуть, это жуть, это правда. Мы можем говорить, что это страшно, это правда. Но это данность, и мы в ней живем. И закрашивать эту данность какие-то парадные краски, покрывать ее социальным золотом неправильно. Человек, пришедший с войны, имеет право рассказать свою, донести свою правду. Имеет право, я подчеркиваю, он не обязан. Вот ваш дед не хотел говорить о войне. Это было, безусловно, его право. Мои деды два диаметрально противоположные. Один молчал, как тоже ничего не хотел говорить, другой рассказывал. И рассказывал. Для меня очень важно то, что он мне рассказал. Вот то, что он мне рассказал в моем детстве, во многом сформировало мое отношение к войне, к Великой Отечественной войне, понимаете? Поэтому мы должны, нельзя заформализовать этот процесс, нельзя заставить участника СВО рассказывать. Но если он хочет поговорить, и если дети настроены его слушать, нельзя этот канал, вот такой обмен информацией, нельзя пресекать. Поэтому я не думаю, нужны директивы официальные, но, ну, может, кому-то нужны школы, чтобы школам, так сказать, сейчас такое время строгое, чтобы, так сказать, школа не боялась, скажем так. Но, на мой взгляд, еще раз, мой личный сугубо взгляд, это полезная встреча.
0: Ну вот слушатели тоже пишут, их тема с детьми очень заинтересовала. Некоторые спрашивают, насколько дети в целом в современном мире переносят ужасы с учетом того, что сейчас уже имеется в интернете. Наверное, как-то переносят, но одно дело ты видишь это в интернете, а другое дело к тебе приходит реальный человек,
2: Человек,
0: который это,
2: который рассказывает.
0: да, который
2: Ну, просто
0: рассказывает.
2: здесь это же мы говорим о людях, понимаете? Тут сложно что-то говорить. Ну, во-первых, дети, кто-то переносит, кто-то не переносит. Ну, это вообще не имеет. И люди, которые приходят, вот ребята, которые вернулись со СВО, они тоже, они все разные. Это люди живые со своим мироощущением, со своими, так сказать, уроками и выводами, которые они вынесли оттуда, да? Это тоже каждый человек индивидуальный. Значит,
1: Конечно.
2: идем дальше. Владимир, вот это продолжение, между прочим,
0: Да.
2: темы, да. Владимир Мединский, помощник президента, на встрече с участниками смены в детском центре «Орленок», значит...
0: Говорит о том, что патриотизм нельзя как раз навязывать.
2: Навязывать, да. Патриотизм нельзя навязывать. Я целиком солидаризируюсь, а вы...
0: Вы знаете, я
1: Абсолютно.
0: еще, простите, пожалуйста, я добавлю буквально там 10 секундочек. Мы разговаривали вчера с коллегой, с нашим шеф-редактором, и мы говорили про Пушкина. То есть Пушкин, он ведь такой великий человек для всей России, это, ну, Пушкин. И он говорит о том, что сейчас очень многие дети, они немного недолюбливают его, и это правда так, я слышала это от детей. Но почему? Потому что слишком сильно возводят
2: Перекормили.
0: в культ, да, прикормили, то есть культ вот этой личности, Пушкин, Пушкин, Пушкин, и вот так много, что приходится объяснять, почему действительно Пушкин гениальный.
2: Можем отдельно, да, пропустить. Но давайте, Марин, что думаете по поводу...
1: Абсолютно согласна с Владимиром Ростиславовичем. Патриотизм нельзя выносить, как сказать, как директиву власти. Да? Давайте мы всех сейчас по методичке обучим патриотизму. Вот для меня, ну, например, что такое патриотизм? Это любовь к своему отечеству. Она из чего складывается? Из любви к малой моей родине, городу, в котором я родилась, к моей маме, к моим, так сказать, бабушкам, дедушкам, в том числе тем, которые про войну рассказывали. А, поэтому как можно этому научить? Как можно это загнать в рамки директивы? Более того, согласна, нельзя, потому что как только мы начинаем что-то облекать в бронзу или отливать в гранит и ставить в красный угол вместо иконы, это что-то сразу вызывает отторжение у людей. Потому что, ну почему? Я сама выберусь. Кого мне любить и во что мне верить, да? И если я уж люблю и верю, то не надо меня этому учить. Я еще один пример приведу. Я вчера проводила семинар муниципальных общественных палат, и там наблюдатели собрались. И вот в некой голове у кого-то там сверху родилась идея скорректировать кодекс этики наблюдателя, общественного наблюдателя на выборах. И там написано, предложили вписать, наблюдатель должен быть патриотом. И вот вопрос
2: Да.
1: и у меня, и у людей. Простите, во-первых, как мы будем замерять этот
2: Да.
1: патриотизм? Вот
2: А
1: такой человек.
2: замеряют, но вы, у вас вопросы, уже есть и ответы. Но вы почитаете, значит, какие-то там заявления в профильных ведомственных комиссий, подкомиссий и прочее. Патриотизм увеличился на, значит, с такого-то по такое на 38,5%. Ну как это? Это тоже загадка.
1: Невозможно.
2: Да.
1: И более того, я говорю, тут вот, знаете, старая русская, заставить дурака Богу молиться,
2: Да.
1: он лоб отшибет. Заставь дурака развивать патриотизм в обществе, он натворит вот таких вот бед. Поэтому, возвращаясь к Владимиру Ростиславовичу, согласна абсолютно, нельзя.
2: И здесь вот про Пушкина тоже ложится. Во-первых, москвичам предложили там проголосовать за судьбу памятника Пушкина. На этом месте оставлять или переносить на Тверской бульвар. И на Тверском бульваре там исторически, типа, он стоял. Но для меня вот тут уже он стоит исторически. И вот к тому, что перекормили, если школьникам рассказывать про настоящего Пушкина, да это просто, так сказать, потрясающе.
0: Так вот, мы как
2: Бритер,
0: раз об этом и
2: гуляка,
0: говорили,
2: буяка.
0: да.
2: И при этом прочитать стихи, разобрав только пророк, там одно стихотворение взять, разобрать по строчкам, по словам. Да там, так сказать,
0: Вот как раз
2: невозможно
0: мы об этом
2: перекормить.
0: сказали, что если бы рассказывали как-то интересно, и кому он
2: Да.
0: писал это стихотворение, там, я помню «Чудное мгновение»,
2: Например, да, мы
0: да, и
2: знаем, кому он
0: рассказать
2: писал.
0: историю,
2: Вы
0: то
2: знаете,
0: было бы очень интересно узнать.
2: будете голосовать? Есть московская прописка, будете голосовать
1: Есть
2: по памятнику?
1: московская прописка, мне, так сказать, уже валятся сообщения и на госуслугах, и в каких-то еще, так сказать, мессенджерах с предложением проголосовать. Я не знаю, буду ли я голосовать. Я, когда прочитала это первый раз предложение проголосовать, я, естественно, пошла разбираться, в чем суть вопроса.
2: Да.
1: Выяснила, так сказать, логику Никиты Сергеевича Михалкова, который
2: Да.
1: это все предложил. Да? Ну, то есть вот был Страстной монастырь, Пушкин стоял на Тверском бульваре
2: 15
1: лицом
2: секунд, Марин. Угу.
1: Монастырю, да, вот, потом, значит, его перенесли, и оказалось, что памятник стоит на месте разрушенной колокольни Страстного монастыря. В этом всем, безусловная логика есть, и, наверное, с высоты Никиты Сергеевича, великого режиссера, это, наверное, и так все верно.
2: Все, на этом ставим многоточие. Спасибо огромное. Марина Юденич, писатель, общественный деятель, была с нами на связи.

Страна героев. Аркадий Смольников. Военные медики – люди особые. От них зависит не

0: Тактики бывали разные. В один из дней, во время массированного обстрела ВСУ военного аэродрома, ранения получили 25 российских бойцов. Среди них были тяжелые. Подполковник Смольников лично организовал эвакуацию ребят в безопасное место. Обошлось без потерь среди солдат, офицеров и медицинской бригады. За время СВО под началом Аркадия Смольникова было проведено свыше 100 экстренных санитарных эвакуаций. Раненых вывозили автомобилями и с помощью авиации. Больше 1000 человек обязаны спасением отважному и мужественному военному медику и его коллегам. Страна героев. Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве час дня, в Улан-Удэ 6 вечера, в Ереване 14 часов. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин проведет много важных двусторонних контактов на полях ШОС. Аверчук заявил о постоянном увеличении доли нефтегазовых доходов бюджета России. Более 115 иностранных туристов спасены из зоны наводнения в Непале. Подробности далее. Президент России Владимир Путин проведет много важных двусторонних контактов на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее он информировал о том, что Путин примет участие в саммите. Он пройдет в столице Киргизии, Бишкеке, 30-31 августа. Российские войска за неделю вывели из строя объекты инфраструктуры украинских портов, которые обеспечивали прием и хранение грузов военного назначения, а также горючие смазочных материалов, предназначенных для ВСУ, сообщили в Минобороны. Кроме того, поражены 8 судов ВСУ, а также патрульный катер военно-морских сил Украины. Также один массированный и 12 групповых ударов нанесено по предприятиям ВПК Украины.

Россия заинтересована не во временном перемирии на Украине, а во всеобъемлющем регулировании и устроении первопричин конфликта, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин. Он добавил, что Европа хочет использовать диалог с Москвой только для того, чтобы обеспечить Киеву передышку в боевых действиях. По словам Галузина, европейские лидеры не стремятся честно обсуждать российские озабоченности, при этом параллельно евробюрократы цинично навязывают нарративы о мнимой российской угрозе, а также о неизбежности прямого столкновения с Россией в перспективы ближайших нескольких лет. Доля нефтегазовых доходов бюджета России постоянно увеличивается, сообщил вице-премьер Алексей Аверчук. По его словам, Россия вкладывает инвестиции в науку и разработки, начинают летать самолеты МС-21, уже сертифицирован Ил-114, сертифицируется импортозамещенный сухой суперджет, также появилась целая линейка металлообрабатывающих станков, медицинские и фармацевтические технологии. Аверчук отметил, что необходимо создавать преимущества для российских товаропроизводителей, чтобы они имели возможность экспортировать свои товары на мировые рынки. Более 115 иностранных туристов спасены из зоны наводнения в Непале, сообщают местные СМИ. Среди спасенных граждане Индии, Китая, Южной Кореи, США и Италии. По последним данным, погибли 475 человек. Напомню, в среду мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Пхотакоша. Геологическая служба США сообщила, что сейсмические колебания были вызваны сходом ледника. По последним данным, погибли 475 человек. Россия и Алжир разработают дорожную карту сотрудничества в геологии и недропользовании на среднесрочную перспективу, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов. Речь идет о сотрудничестве при изучении и освоении минерально-сырьевой базы Алжира, совместных образовательных программах, ориентированных на подготовку и переподготовку алжирских специалистов в области наук о земле. Козлов подчеркнул, что территория Алжира богата полезными ископаемыми, включая уран, медь, марганец, а российские компании предоставляют большой спектр геологических услуг, от региональных работ до подсчета запасов конкретных месторождений.

0: Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 4:02. Продолжаем. Прямой эфир. Пятница, 28 августа, 26 год. Включить видеотрансляцию, ради бога, умоляю вас, посмотрите, пожалуйста. Михаил Алимов сегодня в студии. В невероятной какой-то роскошной косоворотке. Микрофон, правда, закрывает.
3: Давайте я его даже вот так вот подопущу немножко.
2: Косой ворот. К концу эфира мы будем вызывать Велеса. Или Перуна, или что мы будем делать?
3: Сегодня последняя пятница этого лета.
2: Молодец.
3: Точно. Вот я провожаю лето этим нарядом.
2: Да, прекрасно. Льняная рубашка, классно выглядишь.
3: Спасибо, Леш.
2: Это правда. Слушайте, последние пятницы, то есть последние выходные у нас с вами летние. Но есть что-то не успели искупаться, в шашлыки, ну не знаю, что там, яблоко украсть у соседа, ну что там, какие еще летние дела, на велосипеде покататься.
3: Вот. Арбуз есть.
2: Арбуз совершенно, ну арбуз и осенью можно есть. Но я к тому, что не упустить возможность. Вот эти выходные, и все, и лета больше нету 26-го года. Лето 26-го года ушло от нас. А, ладно, это лирика, а мы к суровой этой...
3: Суровой реальности фрилансеров.
2: Да, суровая реальность. Значит, выяснили, Forbes, по крайней мере, сообщает, что в нынешнем году впервые за 3 года регионы опередили Москву по уровню дохода фрилансеров.
3: В лидерах у нас Новосибирская область.
2: Наукоград.
3: Да, при этом далеко не факт, что в зависимости от территориального расположения компании местные предлагают фрилансерам больше денег. Потому что одно из преимуществ фриланса, которое, я уверен, ценят почти все, это возможность работать над проектами из любой точки мира. И то, что территориально мы там считаем доходы, отнюдь не значит, что эти доходы получены от компании из Новосибирской области.
2: Совершенно верно, да. Но просто у них там зафиксирован, причем на 40% год-году. 40% в Новосибирске. В Питере, значит, давай в цифрах назовем, почти 90 тысяч рублей, 89,093. Это Новосибирск, это сколько денег в среднем за месяц получает. В Петербурге чуть меньше, 81,983 рубля. А Петербург на втором месте. На третьем Москва, столица нашей родины, 81,182 рубля. И заработок в столице остался на уровне прошлого года. Следом за Москвой идут Волгоградская область, там чуть меньше, чем 60. И Омская замыкает пятерку, ну, почти 59.
3: Да, то есть такой разрыв в 20 тысяч рублей между позициями, это много достаточно. Мы когда с шеф-редактором нашим обсуждали, мне в голову пришла мысль, а чем, в принципе, статус фрилансера, и является ли фрилансер статусом или обиходным выражением, отличается от уже привычного, то, что мы обсуждаем, от самозанятости.
2: Да. Выяснил?
3: Да. Но. Фрилансер – это не официальный статус, это просто обиходное выражение, которое связано с тем, чем человек занимается. А самозанятый – это официальный налоговый статус.
2: То есть, да, понятно, да, понятно вам или нет? Значит, фрилансер не обязательно налоговый резидент. Фрилансером можно уходить от налогов. Значит, а самозанятый не может нет уходить от налогов. Правильно я понимаю? В этом вся разница.
3: Да, но при этом фрилансеры, если они, во всяком случае, не хотят получить, если они живут в России и не хотят получить там, налоговую проверку, что вполне возможно, фрилансеры должны платить подоходный налог. Он, по-моему, 13% у нас составляет.
2: Да, но при этом самозанятый-то может быть фрилансером.
3: Да, безусловно.
2: То есть не каждый фрилансер самозанятый, но каждый самозанятый фрилансер. Значит, что пишут СМИ? СМИ пишут, что одна из причин вот этого роста и зарплаты, и доходов, и количества – это обеление как раз рынка. То есть те, кто, так сказать, раньше не платили налоги, начинают платить налог. И поэтому число фрилансеров, их доход растет в среднем. А я подумал, наоборот, может быть. Может быть, это попытка уйти как раз от налогов. То есть, если раньше работал в офисе, трудовая лежала, значит, в отделе кадров, то теперь оформили самозанятость, стали фрилансерами, но по-прежнему как бы уходят. Но налогов платят меньше.
3: Но это уходят не сотрудники, а таким образом от налогов уходят именно компании. И вот в
2: и сотрудники
3: отношения...
2: тоже. Но то есть если ты договорился, что ты будешь получать там 100 тысяч рублей, со 100 тысяч рублей ты как сотрудник будешь отдавать сколько там достаток? 13? А самозанятый 6-7, сколько там?
3: Там, по-моему, 4-6%, там разные, да. Есть градации по поводу самозанятых. Давай послушаем эксперта, вот как раз почему у нас непосредственно в регионах растет доход у фрилансеров. Карьерный консультант, автор книг по карьере, поиску персонала Ильгиз Валинуров дал нам комментарий.
4: Рынок фрилансеров в регионах может обогнать Москву по той причине, что в Москве больше вариантов работы и в штате, и в найме. А фрилансеры, которые находятся в регионах, они с вероятностью на 90% все равно работают на федеральные и московские компании. Поэтому здесь статистика показывает то, что многие крупные компании обращаются к фрилансерам в регионах. Это не то, что прямо в регионах вдруг фрилансерам стали больше платить. Я бы не сказал, что рынок труда фрилансеров как-то влияет вообще на рынок труда. То, о чем говорили год-два назад, о том, что искусственный интеллект изменит рынок труда и много людей будет уволено, но, как мы видим, сейчас это не произошло. То есть искусственный интеллект усиливает только тех, кто уже и так силен. И сотрудники интеллектуального умственного труда, они могут использовать искусственный интеллект для того, чтобы быстрее решать свои задачи и находить более интересные решения для работодателей.
3: По поводу искусственного интеллекта, да, неспроста здесь он упомянут, потому что параллельно с ростом доходов в отдельных регионах у наших фрилансеров, искусственный интеллект также напрямую влияет непосредственно на сам рынок фриланса.
2: И это мировая тенденция. Значит, что говорят? Понятно, что часть отказываются просто от там редактуры, райтинга, копирайтинга и прочего-прочего. Но... клиенты больше не платят за базовый копирайтинг, там простой код или там что-то, значит, иллюстрации какие-то. А фрилансеры, которые освоили искусственный интеллект, те же райтеры, копирайтеры и прочие, стали выполнять задачи в 2-3 раза быстрее и больше. Понятно, да?
3: Да, соответственно, берут в 2 раза больше проектов, совершенно оптимизируют.
2: Но за меньшие деньги. Но да. за меньшие деньги. Стали быстрее и больше работать. Те же самые райтеры, копирайтеры и прочие.
3: Там еще описывают такой процесс под названием «песочные часы», что, мол, внизу вот те, кто занимаются текстами, те задачи, которые можно полностью доверить ИИшке, те, которые можно описать буквально промптом. Вот они сейчас становятся менее оплачиваемыми, более быстро выполняются, а наверху и по доходам, и по, опять же, с тем, что им искусственный интеллект помогает, остаются люди, которые там монтажом видео занимаются, искусственный интеллект видео добавляют. Вот, поэтому тут такая тенденция, да, связанная с искусственным интеллектом, присутствует. Давай еще послушаем.
2: Я только коротко еще один факт любопытный. Значит, в 25-м году более 60 стран, включая Японию, Южную Корею, Испанию, Италию и Эмираты, стали выдавать и запустили и упростили так называемых виз цифровых кочевников. Визы цифровых кочевников.
3: Это те, кто работают из любой точки мира.
2: С одной стороны. Но имеется в виду, что в 24-25 мы помним, увольнений было много в цифровых компаниях. То есть там пик, и у нас это продолжался, но большие, значит, продолжили увольнять. И государства стали активно бороться за вот этих удаленщиков, предлагая им налоговые льготы.
3: Да, я еще продолжу. Те компании, которые массово увольняли людей из-за искусственного интеллекта, начали набирать их обратно, потому что несколько переоценили возможности ИИ, и даже больше того, предлагают им новые грейды и повышение окладов, потому что обида-то осталась на фоне всего. Николай Солобута, эксперт по финансовому рынку, дал нам комментарий, почему фрилансы становятся более популярными.
5: Фриланс — это новое явление, которое входит в нашу жизнь, и все склонны к тому, что, в принципе, содержание офиса – это затратная часть, и лучше нанимать огромное количество фрилансеров для решения хозяйственных задач любой коммерческой структуры. почему все мы компании не перешли на использование фрилансов, это очень слабый контроль над деятельностью сотрудников. Фрилансы тоже не стоят на месте. Они мобилизуются, они понимают свои негативные стороны, вот именно необязательность. И уже там есть внутреннее движение на то, что надо сделать работу заказчику в срок. Как только люди начинают понимать, что надо выдать заказчику работу в срок и начинают сроки соблюдать, эти фрилансеры сразу становятся очень сильно востребованы коммерческими структурами и полностью загружается работа. И, соответственно, люди живут там, где им нравится, делают любимую работу и получают достойные деньги.
3: Да, это страшное слово «дедлайн» или «сроки», если более русским языком.
2: Но, значит, в топ-5, вот я посмотрел, самых высокооплачиваемых фриланс-профессий в мире, все топ-5 так или иначе цифровая среда, конечно же. Цифровая
3: среда. И креатив.
2: AI-интеграторы и промпт-инженеры. От 80 до $200 в час, между прочим. Настройка больших языковых моделей под задачи конкретного бизнеса. На втором месте специалисты по кибербезопасности. Ну, это понятно. White-hat-hackers, да? Ну, понятно. Угу. Там от 100 до 250 в час. Архитекторы облачных решений, проектирование и оптимизация серверной инфраструктуры в больших вот этих облачных хранилищах. Там от 90 до 180 в час. Аналитики больших данных от 70 до 150 в час. Трафик-арбитражники. Что это
3: такое? Страшное какое-то словосочетание. Я боюсь представить, чем они занимаются.
2: Ну и дизайнеры сложных интерфейсов от 60 до 120 долларов в час. В России, смотри, самые дорогие контракты. Руководители проектов, разработчики уровня сеньор и всякие кодеры-разработчики тоже. Вот тройка.
3: Да, у меня, кстати, есть в резюме такая минутка самолюбования. Есть строчка «руководитель проектов». Еще давным-давно я как-то под один проект подвязался, поэтому что мне мешает, как говорится, и дальше продолжим.
2: Но руководитель проектов какие, цифровых, или что ты имеешь в виду, руководитель проектов?
3: Руководитель проектов, ну, буквально мы там реализовывали запуск один проект нового... для одного там из банков с фондами связанный. Вот. Это было недолго, но это было интересно.
2: Ну, хорошо, похвастался.
3: Да, спасибо.
2: Еще и в рубашке красиво, посмотрите. Ну, просто, завидный жених. Как говорится.
3: Уже занятой.
2: Да,
3: так что все. Давай тогда к следующей теме, может, двигаться.
2: Погнали. У нас уже да, в общем, наверное, хорошо, да, что так сказать, люди получают больше. Но это же точно совершенно неплохо, правда?
3: Да.
2: Ну и мы за них рады. Ох, непростая тема у нас сейчас. А были ли у нас простые? Значит, звучит, по крайней мере, она так. Внимание, вслушайтесь. В России появится первый ГОСТ, государственный стандарт, на биопечать органов.
3: Звучит как строчка из научно-фантастического романа, который мы читаем прямо сейчас, но нет, это означает, что будущее уже наступило.
2: Росстандарт официально закрепляет базовые термины, принципы, технологии и открывает путь для перехода от научных экспериментов к серийному производству трехмерной биопечати тканей и органов. А?
3: Тут есть много подвидов, что биопечать может быть струйной, лазерной, с помощью клеточных сфероидов, с помощью роботов-принтеров, я так понимаю, роботическая. Да. В общем, очень много там подвидов у всего этого.
2: Ну, короче, очень любопытно. И на каком уровне это сейчас находится, например, да? Mm-hmm. Ну, это же нет. Стандарт определяет... Есть эксперт с нами на прямой связи или нет? Нет, нет. Значит, смотрите, что удалось выяснить. Основные положения нового вот этого стандарта. Он определяет 3D-биопечать как создание органов и тканей для восстановления утраченных функций организма. То есть дает определение, да? 3D-биопечать – это создание органов и тканей для восстановления утраченных функций организма. Источники сырья – биочернила. А? Биочернила – источники сырья.
3: Их для восстановления утраченных функций. На основе животных, растительных, морских, микробиологических или даже человеческих материалов.
2: Человеческий материал, как тебе, а? Словосочетание?
3: Пожертвовать свое тело на благо науки? Из тебя получат чернила, чтобы кому-то органы напечатать?
2: Ну, звучит, как будто бы так не продашь, Миш. Нет, ну что-то надо как-то по-другому. Это так звучит страшно, как будто бы нет.
3: Ну, не знаю. В принципе, мы раньше многие так поступали. Но если ты там захочешь послужить человечеству в целом, и чтобы...
2: Но ты хотел бы стать чернилами? Ну, не знаю.
3: Если из меня сделают много новых сердец для больных детей, то почему нет?
2: Молодец, как красиво сказано. Вот сейчас продал. Доктор физико-математических наук, директор Института биомедицинской инженерии Московского института стали и сплавов Федор Сенатов с нами на прямой связи. Федор Святославович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Ну, мы прям вот, так сказать, это правда в какая-то фантастическая абсолютно история. Глава. 3D-печать тканей и органов. На каком этапе сейчас находится наука вот в этом направлении? И что позволит новый вот этот ГОСТ, который разработан и утвержден Росстандартом?
6: Сейчас вообще вся биопечать, все формирование тканей и органов именно вот такими аддитивными методами с помощью биопринтеров развивается во всем мире очень бурно. Есть уже много различных технологий печати, по крайней мере, вот ГОСТ сейчас уже определяет целых 10 технологий печати. Но если мы вообще посмотрим по миру, вся печать, она в 3 веки развивается. Первая веха, это где вот уже весь мир более-менее это прошел, это печать всего плоского. Кожа, это вот большой-большой плоский орган, это разные хрящи. Вот это уже как мировая наука более-менее прошла. Где-то менее успешно, где-то более успешно, но тем не менее это развивается. Вторая веха, это печать всего трубчатого. Это могут быть кровеносные сосуды. Это элементы могут быть трахеи, пищевода. Ну, всего такого.
2: А я почему-то подумал, что кости, когда вы сказали трубчатые, у меня на это прилагательное сразу существительное в голове трубчатые кости. Вот.
6: Ну, потому что они имеют форму, да, скажем, трубочек с точки зрения кортикальных костей. Угу. Но мы говорим про... Если кости, они могут печататься и традиционными методами 3D-печати, не биопечати, потому что кости это все-таки в первую очередь это примерно 50-50, это кальций-фосфатная керамика, угу. Это то, что на кальций-фосфор, основа нашей костной ткани и коллаген. А биопечать это когда мы говорим про ткани, органы.
3: Про живое целиком, мягкое, грубо говоря.
6: Мягкое, да, мягенькое, скажем так. Вот такие, как кровеносные сосуды, это вторая такая веха, и весь мир сейчас встал там. А как правильно напечатать сети кровеносных сосудов, и это очень непростая задача.
2: И, а, как их, а как их потом вживить, вот простите ради бога, в целую сеть?
6: Дело в том, что почему сейчас вот первая веха более-менее прошла? Если вы печатаете что-то тоненькое, туда наши собственные сосуды подрастут. И так, успеют, и не погибнет вот этот напечатанный орган. А если вы уже можете и дополнительные сосуды сразу изнутри, как бы выходящие, напечатать, вот они уже смогут соединиться. И тут мы уже более-менее подходим к тем методам, которые используют уже трансплантологи, чтобы так соединять, да, органы, которые естественные. Этап. Это вот как раз печать вот таких вот сложных функциональных органов, которые должны какую-то функцию выполнять, например, как там поджелудочная железа, продуцировать гормоны, или сердце, которое должно сокращаться. И вот это самый сложный этап, и пока адекватно человечество до него еще не добралось. И вот новый стандарт, он как раз огромную вот эту широту разных методик и подходов стандартизировать, потому что сейчас понятно идет поиск адекватный, а как, из каких материалов печатать, потому что понятно, есть, например, самый такой популярный белок в нашем организме, коллаген, который везде у нас есть, клетки нашего организма, поэтому вроде бы логично, если вы хотите напечатать кожу, давайте возьмем клетки кожи, давайте возьмем коллаген, создадим нужную пространственную структуру. Но идут поиски новых материалов. К кто-то начинает применять синтетические материалы. А вот новый стандарт, он как раз и определяет, что биопечать...
2: Федор, я прошу прощения, да, что перебиваю. Это реально интересно. У нас времени не хватит, чтобы там подробно раскрыть. Значит, я предлагаю этим старым журналистским способом хайпануть на каких-то страхах. Но просто когда мы все это слышим, конечно же, сразу начинаешь... Вот у меня, по крайней мере, два таких хайповых вопроса. Во-первых, а сможем ли мы, в принципе, напечатать человека? И через какое время? Это первый вопрос. А второй, чтобы далеко не отходить, а сможем ли мы напечатать суперчеловека? То есть ту же самую, например, кожу, но с какими-то необычайными, не знаю, свойствами.
3: Устойчивость к жаре, холоду.
2: Или волокна титана, чтобы, так сказать, от пуль защищать изначально кожу.
6: Я считаю, что это не нужно, и туда не будет идти развитие. Почему? Потому что в первую очередь мы говорим про помощь человеку. Вся биопечать нужна в первую очередь пока что как альтернатива трансплантатам, потому что банков органов не везде хватает. И вот если можно напечатать орган и помочь человеку восстановить организм, то да. И понятно, что и интеллектуально, и финансово надо вкладываться именно на помощь, но не на создание все-таки сверхорганизмов.
2: Ну а теоретически? Ну теоретически, гипотетически?
6: Считаю, что все равно мы не будем таким заниматься и создавать что-то сверх. Я думаю, все равно это пойдет по пути только регенеративной медицины.
3: А история с клонами, это тоже все вот, не будет к этому относиться.
6: Давайте это будет в формате фантастики, так интереснее.
2: Ну и насколько мы сейчас, так сказать, от решения тех задач, вот которые вы три вот эти вехи обозначили в начале нашего разговора, насколько нам типа времени нужно понадобиться нам человечеству для того, чтобы достичь каких-то результатов?
6: Ну, клиническое применение уже начинается, потому что и поэтому как раз стандарты и нужны. Например, с прошлого года в России уже больше 80 пациентов с пересаженной барабанной перепонкой, напечатанной. И причем уже несколько научных групп в России занимаются биопечатью барабанных перепонок. Сейчас проводится прямо в данный момент, я вот сейчас держу просто в руке, напечатанное ухо.
2: Господи, выбросьте его немедленно куда-нибудь. Ну что вы в самом деле? Ну...
3: Почему вы без камеры сейчас в этот момент с вами?
6: К сожалению, да. И то же самое с мягкими камерами. 23-й год. Это первая в мире биопечать сразу на пациенте, когда вы не пересаживаете напечатанное.
2: А прям на нем.
6: Сразу. Ну, да, это был декабрь 23-го года, первая в мире совершена, причем в России.
2: Федор, так, значит, вы должны сейчас дать просто слово, что вы обязательно придете к нам в студию, чтобы подробнее поговорить на эту тему, да, на целый час, но не очень увлекательно. Да, спасибо большое. Федор Сенатов, доктор физико-математических наук, директор Института биомедицинской инженерии Московского института стали и сплава, был с нами на прямой связи.
7: Разрушительное наводнение в Непале. Контекст. Сотни погибших и пропавших без вести. Разрушенные населенные пункты, дороги и мосты. Ушедший под воду транспорт. Огромный ущерб экономике и туристической сфере. Последствия наводнения в приграничных с Тибетом районах Непала поражают воображение. А вопросов к масштабу, регулярности и внезапности бедствий у специалистов все больше. Тема несовершенства системы раннего предупреждения и недостаточности международного сотрудничества в этой сфере лежит на поверхности. Но третье за три года крупное стихийное бедствие в Непале дает повод для предположений. Согласно одному из них, причиной нынешней трагедии стало обрушение плотины на территории соседнего Китая. Непальцев о надвигающейся угрозе никто не предупредил. В Пекине эту версию опровергли. Ученые не исключают, что мог произойти оползень или прорыв ледникового озера. Огромные куски льда попали в реки, которые вышли из берегов и залили гектары суши. Вот и по данным местной полиции, источником смертоносного паводка стал резкий подъем уровня воды в реке Бхоте-Коши. Начало она берет на территории Тибета. Большинство пострадавших в результате страшного ЧП – иностранцы, у которых Непал пользуется огромной популярностью. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Россия продолжает уничтожать военную инфраструктуру киевского режима, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что спецоперация продолжается, динамика на фронте положительна и очевидна, как и последствия для киевского режима. Песков добавил, что Украина прекрасно знает требования России для завершения конфликта. Российские подразделения группировки «Центр», освободив на неделе Анновку и Кучеров-Яр, уничтожили более 2540 военнослужащих ВСУ, 12 боевых бронированных машин, а также 8 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, сообщила Минобороны. Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» за тот же период освободили 3 населенных пункта в Запорожской области, Долинка, Неженка и Шевченковская, а также ликвидировали более 2260 военных, 19 боевых бронированных машин и 37 автомобилей. Число погибших в результате наводнения на севере Непала достигло 538 человек, сообщают местные СМИ. В среду 26 августа на границе Китая и Непала сильный сход селя и наводнения произошли. К сходу мощных потоков привело резкое повышение уровня воды в реке Хоты-Коши, которая течет в горах Тибета. Пропавшими без вести числится 977 человек в Непале, 517 из них иностранцы. В Китае 558 человек. По заявлению посольства России, в Непале 8 россиян находившихся в зоне наводнения, самостоятельно эвакуировались на частном транспорте и выехали в Катманду. Роскосмос планирует после 2036 года создать российскую постоянно действующую автоматическую лунную базу, сообщил замдиректора Департамента космических систем госкорпорации Денис Кутовой. Он добавил, что для этого нужно решить две важные задачи. Первая – это определиться с оптимальным месторасположением такой базы, а вторая – ее энергообеспечение. Кутовой отметил, что уже сейчас ведется создание научно-технического задела, а также работа над повышением уровня готовности технологий, которые понадобятся в дальнейшем в рамках строительства лунной базы. 144 депутата проголосовали за кандидатуру лидера партии «Адилет» Айбека Дадибая. Он избран спикером нового законодательного органа Казахстана Курултая, сообщил председатель Центра избиркома республики Нурлан Абдиров. Ранее кандидатуру Дадибая на пост председателя Курултая предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Голосование депутатов проходило в закрытом режиме с использованием бюллетеней. Напомню, 23 августа в республике состоялись первые в истории страны выборы в однопалатный парламент, новый высший законодательный орган страны. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
7: Так, друзья, 13.33, пятница. А что это значит? А это значит, что к нам пришла Ева Сорокина, исследователь темы образа, его влияния на жизнь и судьбу, на бизнес и государство. Ева, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
7: Я Леша Тимофеев, Михаил Алимов. Да, видите, сегодня Михаил под вас, так сказать, нарядился.
8: Прекрасно, принарядился. Я оценила. Идеальная косоворотка.
9: Благодарю. Да. Вот у нас постоянный слушатель Григорий Л. уже интересуется, какая тема будет у нас сегодняшнего эфира. Вот постоянно присутствует.
7: Григорий, вы знаете, для нас это тоже каждый раз сюрприз. Сюрприз, в хорошем смысле этого слова. О чем же, какой же сегодня приготовила сюрприз Ева?
8: У нас сегодня интересная тема, максимально прикладная. Называется «Цветовой интеллект». Как читать то, что видят все, но...
7: Это устойчивое какое-то словосочетание?
8: Скорее, или это как эмоциональный интеллект.
7: А, это вы придумали сами, цветовой интеллект?
8: Нет. Его можно использовать так же, как эмоциональный интеллект, везде и повсюду. И сейчас это выражение набирает все больше поисковых запросов на эту тему. Мы с вами в прошлом эфире говорили о переходе от бежевого к цвету, к яркому цвету. Да-да. В интерьере, в одежде, в общем, во всем. И я увидела, что стоит об этом побольше поговорить, чтобы понять, что такое цвет и зачем нам он нужен. И как мы его транслируем, как мы понимаем этот цвет. Начнем с самого простого. Что такое цвет? Вот сам по себе, просто физически, это длина волны света, которую улавливает наш глаз. Все. Не более того, хорошо. Если упростить. Конечно, да. Физики мне это не простят,
7: да,
8: но если упростить, это так. Угу. И здесь уже становится интересно, если это что-то простое, то в чем тогда фокус? Фокус в том, что наш глаз мгновенно считывает цвет. Угу. Очень быстро, быстрее, чем любое слово. Например, когда мы видим красный, стоп, зеленый, вперед. Причем не только на светофоре. Красный везде нас заставляет уделить ему внимание, задуматься, остановиться. И это есть у каждого цвета. И сегодня я попытаюсь до вас донести то, что та одежда, которую каждый из нас надевает, ее цвет, в частности, о многом говорит. О нашем как внутреннем состоянии, так и о том, совпадает ли это с тем, что мы хотим транслировать. Угу. В общество. Угу. Ой, все-таки как мне нравится эта рубашка.
9: Еще раз благодарю. Вот в контексте нашей беседы я сразу вспомнил такую задачку для ума, которая многие, я думаю, увлекаются там в свободное время. Есть задачка, значит, написано слово зеленый, и оно там красным цветом.
7: Ну да, и ты, да, хороший, да, на интеллект действительно есть такие. Или, например, слово синий угу. написано желтым цветом. И так, когда у тебя несколько слов, не совпадающих по значению и да, тому, да, как да. они выглядят, мозг не сразу
8: да,
7: перестраивается.
8: Это.
7: И ты, например, если там написано слово красный с зеленым цветом, например, да, то ты скажешь зеленый.
8: А потом оказывается...
7: А потом, да, ну потому что там разные, по-моему, так
9: да,
7: это
9: мозги
7: работает.
9: Мозги ломаются, да,
7: ломаются,
9: в этот
7: ломаются, да. Ну и в принципе мы же знаем, то, что вы говорите, я думаю, многим понятно.
8: Но
7: мы знаем, там, например, что некоторые на кухнях вот иногда хозяйки, так сказать, решают, какой цвет обязательно должен быть для того, чтобы или повышать аппетит, или наоборот,
8: да,
7: так сказать, нет.
8: Да, тарелка, из которой вы едите, ее цвет
7: да.
8: очень влияет. Вы да. можете с помощью цвета тарелки похудеть.
7: Серьезно?
8: Я серьезно вам говорю.
7: Вы пробовали?
8: Я вам сейчас расскажу.
7: Давайте рассказывайте.
8: Есть два цвета. Один увеличивает аппетит, другой уменьшает.
7: Угу.
8: По крайней мере, именно этот цвет больше всего так действует.
7: Да, красный наверняка увеличивает
8: аппетит. И оранжевый.
7: Да.
8: Красный и оранжевый, потому что это один спектр, просто оранжевый, менее насыщенный.
7: Угу.
8: А как раз-таки, чтобы похудеть, хорошо есть из посуды темно-синего цвета.
7: Угу. А у меня есть эта темно-синяя.
9: А белый нейтральный в данном случае?
8: Белый... Он всегда нейтральный. Я даже не могу назвать это цветом. И, в принципе, белый и черный – это не цвет. Потому что мы из них можем...
7: Ну, там есть споры. Но неважно, не будем сейчас в них углубляться.
8: Максимально. Это максимальная нейтральная история. Угу. Если вы хотите похудеть, синяя тарелка идеально. А если, наоборот, стоит прибавить мышечной массы, то оранжевая или красная.
7: Угу. Ну, красная тарелка как будто бы, да, не-не-не.
9: В ресторанах я такие видел.
7: Ну да, но...
9: Чтобы дома не встречал.
7: Например, что еще мы знаем? Мы знаем словосочетание «желтый дом», мы знаем. Знаешь,
8: конечно,
7: что такое «желтый дом»?
8: Да.
7: Что?
8: Ну,
7: сумасшедший.
8: Больничка, да.
7: Да, сумасшедший дом. Потому что традиционно стены выкрашивали в желтый цвет. А потом медицинские эти изменили. Не знаю, было ли это связано с профицитом зеленой краски в Советском Союзе, но потом желтый цвет поменялся.
8: Желтый — это очень интересный цвет. Я как раз недавно начала его реально изучать. Прям есть посвященная книга только желтому цвету. Это один из самых сложных цветов, потому что изначально желтый — это очень хороший, приятный цвет.
7: Ну, их разные, там много. Вот грязно-желтый ужасный, конечно.
8: Но мы сейчас с вами не говорим про оттенки, мы в целом говорим, ну, что желтый олицетворяется солнцем.
9: Полем.
8: Изначально желтый, когда дети рисуют солнышко, они его рисуют желтым цветом.
7: Да.
8: Я вам говорю про вот эту изначальную историю. И так и было. Ну, то есть желтый — это было что-то хорошее. Но постепенно история произвела с этим цветом некоторые новообразования, так сказать.
7: Да, да.
8: И желтый стал носить негативную коннотацию.
7: Особенно в последнее время.
8: И в последнее время. И до этого тот же самый желтый дом, он был очень давно. Желтая пресса, в частности.
7: Желтая пресса, кстати.
8: Тоже негативная коннотация есть. И желтый цвет в одежде — это тоже сложный цвет, потому что...
7: У Маяковского была желтая кофта крутая, которую он как бы эпатировал.
8: Да.
7: Эпатировал бледный Петербург.
8: Конечно. Mm-hmm. То есть желтый — это один из сложных цветов, и если вы его... Если он у вас есть в интерьере, допустим, или в одежде, то, конечно...
7: У меня есть желтые штаны.
8: У меня есть подруга, у которой желтый — это любимый цвет.
7: Ужасно.
9: У меня одного друга любимый. Тоже желтый, пожалуйста.
7: Нет, желтый ужасный, по-моему. Ну, в смысле, не тоже. Мне вот, я бы его, может быть, на какой-то предпоследний... Как это называется тоже, психологический тест по
9: цветам? Какой у вас любимый цвет?
7: Нет, там долгие раскладки, причем несколько этапов. Как же он называется? Цветовой тест Люшера, по-моему. Проверить. Цветовой тест Люшера. Знаешь эту историю?
8: Я напомните.
7: Очень классный.
8: Может, я знаю.
9: Люшера, да.
7: Да, о твоем психологическом состоянии в эту конкретную момент.
8: Так.
7: Тебе предлагается на выбор, значит, несколько цветов. Ну, типа там 7 пусть будет.
8: Ну,
7: да?
8: Стандартные.
7: Ты выбираешь там, да, радугу там. Ты выбираешь вот этот любимый, этот нелюбимый. Потом он их опять перемешивает, а вот сейчас какой. И короче говоря, после там 5 или 10 раундов выборки цветов, сначала которые тебе больше нравятся, которые тебе больше не нравятся, которые тебе середины, наполовину и так далее. Описывается очень точно твое психологическое состояние сейчас, да. Это любопытно.
9: Вот, говоря о психологическом состоянии, я знаю, что нежно-розовый цвет в тюрьмах используется.
7: Вот.
8: В Швейцарии, да, есть такая история.
7: Не только,
8: я точно знаю, что в Швейцарии в нескольких коммунах они выкрасили несколько комнат в розовый, и не просто в розовый, у него есть название у этого оттенка.
7: Бейкер Миллер Пин.
8: Да, да, все именно так, Алексей. И в эти комнаты помещают особенно буйных заключенных.
7: Угу.
8: И как бы это ни звучало, возможно, странно, но работает, они становятся спокойнее.
7: Вот смотри, значит, Александр Шаус, американский ученый, психолог и эксперт в области биосоциальных исследований и нутрициологии. Вы пришли сегодня к нам с термином, как мы...
8: Цветовой интеллект.
7: Цветовой интеллект.
8: Да.
7: Так вот, а он известен благодаря своим исследованиям в области, внимание, поведенческой фотобиологии.
8: Угу.
7: Поведенческая фотобиология. И он выяснил, вот этот Александр Шаус, что вот этот специфический розовый цвет, розовый оттенок, снижает мышечный тонус, уровень агрессии и враждебности у людей. В него массово красили камеры предварительного заключения в тюрьмах и спецпалаты для буйных.
8: Почему я сказала про Швейцарию? У них до сих пор это используется, это есть. Да.
7: Может быть, нам тогда стоит в городах использовать больше розового цвета?
8: А вы знаете, что в нескольких странах, насколько я помню, в Японии и еще в одной, о двух странах я точно знаю, светофор. У нас красный — это знак «стоп». Они заменили на голубой.
7: Угу.
8: Не голубой теперь знак «стоп».
7: Первое время люди гибли на дорогах, но ничего, потом быстро привыкли.
8: Но количество аварий далее, оно значительно уменьшилось.
7: То есть... не для пешеходов, а для водителей? Или
8: да,
7: для водителей?
8: Да, то есть цвет, насколько на нас влияет. Я не просто так стала развивать эту тему, потому что мы говорим про моду, про одежду. Естественно, я понимаю, что большинство людей не следит за модой, да и не нужно им это делать.
7: Вот это правильно, вы сейчас хорошо, это было так.
8: И я рассматриваю цвет не с точки зрения идет, не идет, красиво на вас, некрасиво. Я рассматриваю цвет с точки зрения, какой посыл он несет в себе. И когда вы надеваете на себя красный кардиган или серый, это ведь два разных посыла. Тот же самый серый и бежевый, про который мы говорили с вами на прошлом эфире. Про что эти цвета? Про то, чтобы слиться, чтобы вас не замечали. Недавно общался со своей приятельницей, и она носит достаточно бледную одежду, но не всегда. Кстати, не всегда. Я ей вчера задаю вопрос, а когда ты это не делаешь? Она говорит, когда я себя чувствую не совсем уверенно, например, в метро, когда много людей, она себя чувствует некомфортно, ей хочется спрятаться, ей не хочется, чтобы ее кто-то видел, ее фигуру видели. И она носит...
7: Есть на что посмотреть, хочется спросить.
8: У нее прекрасная фигура, да. И она себя чувствует неловко в платье-футляре, допустим, в метро. Но если она в нем же приходит в ресторан или на встречу, ей уже комфортнее. Да? И цвет... И фасон – это очень важный момент.
7: Антинародный какой-то антинародный манифест какой-то.
8: Вы знаете, это обычная история в плане того, что когда мы выходим на многолюдную улицу, нам тоже будет неприятно огромное количество взглядов на нас. Не всем, опять же. Не всем, конечно. И поэтому я говорю про метро, потому что там очень много людей. Это скопление людей. Но также вы будете себя чувствовать на улице среди большого количества людей. Но если это более... закрытое пространство, или это те люди, кого вы знаете, вы себя будете чувствовать уверенно и можете надеть более облегающую одежду, более яркую. У вас появится желание, чтобы на вас обратили внимание. А порой желание противоположное. Ты не хочешь, чтобы на тебя обращали внимание.
7: Вы сегодня хотите или не хотите, чтобы на вас обращали внимание?
8: У меня сегодня белые брюки.
7: А я не обратил, к сожалению, внимания. Я просто, так сказать, довольно серенькая, бледненькая рубашка. Красивая, клетчатая. Безусловно, да. Но, так сказать, как будто бы вы хотите спрятаться сегодня.
8: У меня сегодня с утра была такая головная боль, что я не хотела, знаете, быть в пиджаке и в платье.
7: То есть, значит, если клетчатая рубашка, значит, болит голова.
8: Вот
7: есть
8: у меня...
7: Это же история из моего университета. Я рассказывал ее или нет? Значит, у нас был по геополитике Юрий Михайлович, не помню, как фамилия, значит, он нам проводил этот предмет. И старшие курсы передавали нам, значит, салагам, что если Юрий Михайлович приходит, я уж не помню сейчас.
8: Да, говорили, в какой-то определенной рубашке.
7: Да, рубашка определенного цвета, то, значит, у него хорошее настроение, все сдадут. А если там или галстук, или, я не помню, или жилетка какого-то другого цвета, то, значит, все, всех завалит, и никто сегодня, не знаю. И поэтому все ловили, как только Юрий Михайлович появлялся в коридоре, все пытались... Значит, усмотреть этот цвет.
8: Ну да, видимо, по мне так можно тоже сказать. У меня есть несколько подобных рубашек.
7: А как же женщина должна быть загадкой? Вот это вот, а?
8: Когда она себя прекрасно чувствует, вообще идеально. Идеально быть загадкой.
9: Сразу брошки Эльвиры Сахибзадовны вспоминаются, которые тоже целые разборы на Ютьюбе есть касательно этого.
7: Ну да, конечно. Или, а так это не только у нее, а Мадлен Олбрайт знаменитая. Там тоже история с этими брошками еще больше даже, чем... Да, так.
8: Вот эти вот все элементы, цвета, структура, форма, это все инструменты, которые я предлагаю нашим радиослушателям, слушателям использовать. То есть цвет — это инструмент, который поможет.
7: Если, например, хочешь успокоить своего собеседника, надень розовую рубашку. Но мне кажется, что будет обратный
8: смотря
7: эффект.
8: Смотря какой оттенок.
7: Вот, понимаете?
8: Это если мы наденем фуксию,
7: вот эту самую...
8: он явно не успокоится.
7: Значит, согласно этому, как мы его сегодня называли, Александра Шауса. Вот
8: тот самый цвет.
7: Подберем тот самый. Тут причем я нашел два. Есть Бейкер Миллер Пинк, светло-розовый. А еще есть... Ну да, ладно, розовый Бейкера Миллера. А еще есть Его стали называть дранк-тенк-пинг. В смысле, для вытрезвителей. Дранк-тенк — это розовый для вытрезвителей. Вот надо тогда выяснить.
8: Есть красивейшие оттенки розового, которые настолько прекрасно смотрятся на мужчинах, на именно костюм.
7: Да.
8: Возможно, лен. Я просто обожаю лен. Я видела несколько льняных костюмов.
7: Ну, бледненькие. Такие,
8: конечно, да, конечно. Да, да, да. Это бледно-розовые цвета. Если мужчина загорелый, выглядит великолепно. Просто всем загорелым мужчинам рекомендую присмотреться к таким костюмам. Еще лососевый цвет туда же.
7: Наверное, лососевый все-таки.
8: Лососевый.
7: Да, ну не важно.
8: Ну, в общем, если вы увидите цвет, похожий на лосося.
7: Да.
9: Если вы знаете, как выглядит лосось
7: изнутри. Да. Хотя бывают разные. Бывают на этот, ну, в смысле,
8: бывают более бледные.
7: Естественного, да, кормления. И выращенные в...
8: Нам нужен естественного кормления.
7: Да, он, кстати, действительно более бледный, да, чем этот.
8: Да, потому что искусственно он больше на оранжевый уже будет похожий. Обратите внимание на этот цвет. На мужчинах великолепно смотрится. Светло-салатовый костюм тоже. Уже льняной великолепно смотрится. Так вот, основная у нас с вами мысль этого эфира в том, что цвет – это код.
7: Но надо рассказывать, понимаете, Ева, я, так сказать, не сочтите за упрек какой-то, но надо подготовить прям радугу.
8: Перечень.
7: Да, типа пришли в красном, значит, будет, будут злиться партнеры.
8: Подождите.
7: В оранжевом, будут голодные партнеры. Ну, вот, типа...
8: Про красный и оранжевый – это очень интересно. Нам всем кажется, что красный – это цвет страсти. По крайней мере, он ассоциируется у многих с этим цветом. Однако проведены исследования, эксперименты, уж я не знаю, как они это исследовали, но оранжевый вызывает большее желание, чем красный.
7: Какое желание, что вы имеете в виду? В принципе, желание?
8: Да.
7: Что? Или какое-то определенное?
8: Приятное. То есть не красный, красный, наоборот. Ой, про красный вообще вам могу рассказать.
9: Да, наоборот, да,
8: да, да.
7: Красный
8: именно,
7: можно испугаться, это правда.
8: Именно так. Большинство женщин, они используют красный цвет, и им кажется, что они смогут привлечь мужчину этим цветом.
7: Вот смотрите, вот здесь этот. Но им-то кажется это. Но в том смысле, что они... убеждены в этом. Это же или навязанный стереотип, или что угодно.
8: Я сейчас развиваю
7: давайте,
8: эту тему как раз.
7: Да, давайте, развить, пожалуйста.
8: Красное платье, красные туфли, красная помада и так далее. Но мужчин порой действительно отпугивает этот цвет. А оранжевый наоборот. Оранжевый, он более мягкий. Опять же, разные бывают оттенки, но мы в целом
9: как
8: берем.
9: Как наш логотип или поярче?
8: Более мягкий, так сказать, оттенок. Все-таки у вас он достаточно яркий.
7: Не знаю, я просто вот я про что подумал. Значит, ну, женщинам-то ведь так кажется, значит, они...
8: А почему? Потому что красный, я вам скажу, навязали. У красного огромное количество определений этого цвета. И, в принципе, я против того, чтобы говорить... Красный – это, синий – это то, потому что любой цвет мы считываем в контексте. В этой ситуации, на этом
7: вот
8: человеке.
7: То, о чем-то, так сказать, постоянно мои придирки. Насколько это все индивидуально. Смотрите, если, все значит, она надела на себя красное белье, значит, после третьего свидания удивить своего кавалера, значит, и показать. И все зависит у нее. Во-первых, этот штампик, этот гвоздик в голове, значит, вбит. И вполне вероятно,
8: так,
7: что и у него этот гвоздик в голове тоже будет вбит. То есть... Он увидит, скажет, о, она хотела, значит, меня там чипнуть.
9: Значит, это откуда-то сформировано извне.
7: Совершенно верно.
8: Конечно.
7: Это же не рефлексия. А для второго, для которого не будет, он действительно может, так сказать, снимет очки, увидит красный, испугается, например, понимаете? У него другой гвоздик вбит там. И это индивидуальное восприятие.
8: Индивидуально
7: цветовое,
8: все, Алексей. Любой цвет, он тоже индивидуален. Где-то мы увидим красный, и мы будем считывать его как агрессию. А где-то это будет страсть.
7: Где-то или мы? Вот в чем вопрос.
8: Это зависит, в частности, от ситуации, в которой мы находимся. Явно, если вы будете на свидании, вы не будете видеть это как агрессию. Вы будете видеть это как другой посыл.
7: Не знаю. Не знаю. Вот индивидуально.
8: А на переговорах возможно. И опять же, вопрос дозировки. Вам не нужен тотал красный, элементы.
9: Вот говоря о дозировке, правило трех цветов, слушайте, спрашивают, актуально еще?
8: Да, конечно, прекрасно. Можно и больше, но если вы умеете работать с цветом, можно и 4, и 5. Но 3 – идеальная комбинация.
7: Разные школы, разные цвета форм будут влиять на поведение или учебу детей. Вот о чем можно было поговорить в преддверии 1 сентября.
8: Про детей?
7: А почему нет? Но стены какого? Если мы с вами говорим, так, что цифровой текст, значит, стены, как выглядит учитель в одежде, есть ли у него красное белье на учителе или нет?
9: Видно
7: как,
9: ли его?
7: И, да, и будут ли пугаться ученики в этом контексте, или наоборот будут воспринимать как красиво?
8: Вы знаете, вот мы с вами это все обсуждаем столько месяцев, и я вот вижу, как там с вашей стороны это все какое-то будто поверхностное, но при этом... Когда мы с вами обращаемся к школе, есть школьная форма.
7: Да.
8: И там есть цвета.
9: Вот я носил бордовый костюм в школе. Потому что у нас так было принято.
8: Но почему-то он же был бордовый.
7: Послушайте, я в отрадном в 95-96 годах вели школьную форму. Малиновый пиджак. Потому что это было дань моде, значит, из бандитских каких-то, бандитские какие-то отсылки.
8: Да.
7: А школа в советской классической, коричневая и синяя. Коричневая и синяя, два цвета всего.
8: Друзья, если мы с вами будем относиться к цвету достаточно поверхностно, то мы не сможем использовать его как работающий инструмент.
7: Прекрасный итог.
8: А это важно, потому что цвет – это код. Его можно считать по-разному, в зависимости от ситуации, от контекста, от того, кто окружает вас. Но самое важное, пожалуйста, прекратите его игнорировать и задумайтесь, какого цвета на вас сегодня –
7: то, что вы демонстрируете.
8: Да.
7: Спасибо большое, Ева Сорокина. Интересно. Интересно. До следующей пятницы исследователь темы образа, его влияния на жизнь, бизнес и судьбу государства и человека. Михаил Алимов, Алеша Тимофеев. Пока.
9: Пока-пока.

Страна героев. Андрей Батуев. В условиях тяжелых, затяжных боев с радикалами ВСУ рядовой Андрей Батуев в составе мотострелкового взвода обеспечивал устойчивую связь в своем подразделении. Недалеко от населенного пункта, где удерживали позиции российские воины, враг начал массированную артподготовку. Затем перешел в наступление. В его арсенале была бронетехника, гранатометы, стрелковое оружие, дроны. Во время очередного удара радиостанция была повреждена от разрыва снаряда. Наши бойцы остались без связи. Корректировать огонь артиллерии для нанесения точных ударов по наступающему противнику

0: Эй получил осколочное ранение обеих ног. Медицинская помощь ему была оказана только после того, как враг бежал с поля боя. Страна героев. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 14 часов, Новосибирске 18:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин в Нижнем Новгороде посетил новое автомобильное производство. Дефицит бюджета Украины в следующем году будет выше ожидаемого уровня. Число жертв наводнения в Непале достигло 547. Подробности далее. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Нижний Новгород посетил новое автомобильное производство, на котором собирают машины нового бренда «Волга». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Автомобили производят на бывшем заводе Volkswagen. На официальной продаже стартовали 19 июня. Владимир Путин сегодня работает в Нижнем Новгороде. Глава государства примет участие в форуме «Сильные идеи для нового времени», а также осмотрит новые объекты инфраструктуры в городе. Дефицит бюджета Украины в следующем году, вероятно, окажется выше ожидаемого уровня. Это потребует дополнительного финансирования со стороны ЕС, пишет Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленных украинских источников. Западное агентство отмечает, что Киев столкнулся с растущей дырой в военном бюджете, закрыть которую можно только в случае выполнения политических требований Международного валютного фонда. Государственный внешний и внутренний долг Украины обновил исторический максимум, достигнув на конец июля 214 миллиарда долларов. Заместителя министра национальной обороны Польши Павла Зелевского обвинили во лжи за его заявление о нежелании республики иметь на своей территории ядерное оружие. Высказывание прозвучало после переговоров с замглавы Пентагона Элбриджем Колби. Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, в свою очередь,

0: утверждает, что и глава государства, и Сейм, и исполнительная власть в лице правительства выступают за то, чтобы Варшава присоединилась к программе «Nuclear Sharing» в рамках политики сдерживания. Число жертв наводнения в Непале достигло 547 человек. Стихийное бедствие произошло в среду утром на фоне повышения уровня воды в горной реке Бхоти-Косе. Пропавшими без вести числится более 900 человек, 517 из них иностранцы. Последствия наводнения на севере Непала могут затронуть более 90 тысяч жителей, сообщили в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Там добавили, что масштабы разрушения огромны из-за размытых дорог и мостов, а также отсутствие мобильной связи и электричества, волонтеры не могут добраться до некоторых наиболее пострадавших районов. Новым королем Норвегии после смерти Харальда V стал его 53-летний сын Хокон. Он выбрал себе имя Хокон VIII, сообщает Королевский дом. Новый монарх позднее примет присягу в парламенте. Церемония может пройти через несколько дней. Харальд скончался сегодня в больнице Осло, куда его доставили 17 августа. Монарху было 89 лет. Правительство Норвегии объявило национальный траур до дня его похорон. Российский космонавт Анна Кикина показала, как лунное затмение выглядело с борта МКС. Фотографию Луны, покрытой земной тенью, опубликовал Роскосмос. Лунное затмение произошло около 7 утра по московскому времени. Для наблюдения за этим явлением с территории некоторых европейских регионов России были доступны лишь полутеневые и малые теневые фазы. Из Москвы затмения видно не было. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Хелмакс». Следующий выпуск через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
2: Здравствуйте, друзья! Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования в студии «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Приветствую вас, Геннадий Григорьевич.
3: Добрый день.
2: Ну, давайте опять-таки за поступательными шагами отечественной медицины проследим. С 1 сентября будет расширена программа диспансеризации. Ну, тут вот вопрос, ходят ли на нее граждане или забывают про свое здоровье. Так или иначе, насколько я понял, самое важное, это прежде всего такой более подробный подход к атеросклерозу сосудов, да, то есть изучение липидного профиля гражданина. То есть, если раньше холестерин меряли просто общий, теперь будут в деталях разбираться. И забота о нашем психологическом здоровье или психическом, как правильно?
3: Да, там есть и это, и есть много, и связанное с инфекциями, гепатит Б, и гепатит С, и ВИЧ-инфекция, это все остается. Конечно, это хорошее решение, это не эмоциональное решение, и не просто «давайте, ребята, поднажмем», а это включено в обязательное медицинское страхование. Значит, под это пойдет деньги. И вот липидный профиль, он достаточно ведь дорогой сам по себе, исследование. Тут две вещи меня сегодня беспокоят. Но первое. Я помню, я уже тогда в Минздраве работал, когда пришел Андропов к власти, а он пробыл чуть больше года, и был назначен министром Буренков, министром Советского Союза, и он пришел, собственно, не с идеей, а поставил себе цель, которая была, в общем-то, всеми поддержана, что давайте проведем диспансеризацию от населения. Ее провели, и тогда, конечно, возможности были принципиально другие, это был осмотр, обследование, там, ну, как я говорю, дышите, не дышите, вот, инструментального, а самого главного, лабораторных исследований, там, ну, разве что анализ крови, может, какие-то исследования на яйцеглиз были и так далее. И все, и на этом остановилось. То есть нашли, чем заниматься, выявили, а дальше-то надо же разрабатывать программы, надо лечить, надо профилактировать именно по медицинской части. Вот здесь, конечно, об этом, я уверен, думают, потому что здесь-то ведь другое. Если мы выявим достаточно большое количество людей, ну, с тем же холестерином, значит, нужна будет... Насколько это обеспечено финансами в том же ОМС? Потому что ведь каждое медицинское...
2: Выявление или лечение?
3: Нет, выявление уже есть.
2: Ага.
3: Мы выявили, у нас за это деньги пошли. Сегодня главный врач больницы, которому выделены деньги именно на это, он обязан это выполнить. И он уже будет активно, не просто сидеть в пассивном режиме ждать, а ну давайте, приходите. Вот это очень важные обстоятельства. Конечно, здесь и еще одной части здесь абсолютно не хватает, потому что вот я внимательно изучил приказ министерства, который утверждает учетную форму 131-ю, карта учета профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и порядки их ведения. Так называется этот документ. Собственно, на основании его все это будет реализовываться. Тут абсолютно выпало слово первичной профилактики. Здесь нет государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Конечно, Росздравнадзор будет заниматься здесь. Он будет следить за качеством исследований, он будет следить, всем ли сделано, нет ли здесь приписок. Это все Росздравнадзор, это внутримедицинская проблема. А вот факторы влияния окружающей среды, региональные факторы, ну, самый такой простейший пример. У нас есть регионы, ну, возьму так, на вскидку, Липецкая область. Там в связи с большой высокой жесткостью воды у людей есть проблемы с почками. Вот. И это их, так сказать, ну, региональный тренд. Так и в других местах. Где-то влияние факторов среды тяжелой промышленности, где-то шумовые факторы. Все это должно быть увязано с этими данными исследований. И наряду с выработкой решений, связанных с началом там, профилактических лечений, выявленных заболеваний на ранней стадии, надо будет еще думать, а как убрать тот вредный фактор, который приводит к этому заболеванию, который не является больницей, ну, не медицинским, но он гигиеническим является. Вот здесь абсолютно нет санитарно-эпидемиологической службы. Хотя я допускаю, что ну, совместный приказ не нужно было, но запараллелить документами с той стороны нужно, потому что всегда в медицине профилактическая направленность, то есть санитарно-эпидемиологическая служба, она инициировала. Давайте проводить. Ведь что частью диспансеризации является еще и так называемые профессиональные осмотры. Профосмотры – это... отбор людей на особо опасные профессии, где есть вредные факторы или где профессия требует высочайшей ответственности, там, ну, условно говоря, тот же пилот самолета. Потом ведение этих групп с точки зрения влияния вредных профессиональных факторов. Вот, допустим, у летчиков это тугоухость профессиональная. Понимаете? И все это должно идти параллельно. Здесь санитарно-эпидемиологического надзора даже не упоминается. Слово «первичная профилактика» вообще отсутствует. Вот это...
2: А это кто должен делать? Это же на рабочем месте, это... силами кого?
3: Нет, это должны были... А кто? Нет, это нужно было сделать на стадии вот этой работы. Потому что Минздрав за себя работу сделал. Он сказал, ну они же отдельная служба. Я когда выводил санитарно-эпидемиологический надзор из состава Минздрава, я это делал для того, чтобы он бы как бы над был. Не только, ну вот он, мы там ходили, проверяли промышленные предприятия, давали предписания, проводите там обследования, улучшайте условия труда. Понимаете, это все было. Вот. Но и в том числе, инициировать вот это должна была в том числе и санитарная служба. Ну, допустим, Минздрав проявил высокую степень политической, профессиональной готовности, он издал этот приказ. Он добился того, чтобы диспансеризация была неформальная, максимально объективная с использованием самых современных возможностей и достижений. Вот то, что липидное, это ж самая большая и самая уязвимая с точки зрения отбирать популяционное здоровье группа заболеваний сердечно-сосудистых.
2: Ну, на первом месте, да, чего
3: да. Что? Поэтому все правильно здесь, но вот условия труда ваши. Вы обследовались, диспансеризацию прошли, все. Но кому-то надо, что ему там, допустим, ну, другой режим работы, другие условия труда. Понимаете, хотя у вас таких вопиющих факторов нет, которые влияют, но тем не менее. Все это должно быть запараллелено, и вот этой части у нас сегодня здесь не просматривается. Я надеюсь, что вот сейчас появятся данные, мы это уже с вами комментировали, по-моему, первый квартал, когда мы оценивали гендерное здоровье, способность. Там уже появились первые цифры, что у мужчин вот столько, у женщин столько. Вот как раз тут и надо искать. А может, мужчина работает на таком производстве, где это влияет на его репродуктивную функцию. Я уж не говорю про женщину, да? Женщин всегда, у них репродуктивные органы, они более уязвимы, ну, по понятным причинам. Вот, поэтому все это здесь и вовлечение в этот процесс других ведомств. Промышленных предприятий, это Минпромторг. Социальные факторы тут тоже должны быть, потому что у нас большая группа будет проходить диспансеризацию людей пожилого возраста. И именно их число мы максимума достигли, это был примерно 19-й год, да, 19-й год, когда их нас было 38 миллионов. Сейчас 34 миллиона людей старше 60 лет. Это как раз является свидетельством того, что средняя продолжительность предстоящей жизни увеличивается. Вот ведь о чем это говорит. Поэтому здесь вот это даже координирующее и определяющие факторы воздействия на результаты диспансеризации. Надо вот тот принцип, который мы исповедуем, когда говорим о профессиональных обследованиях, профпатологии выявления, но это вредные факторы. Они, кстати, тоже входят в общее понятие диспансеризации, вот, потому что но они не являются это вот для вредных профессий, для профессий с высокой ответственностью за те ошибки, которые, как я уже говорил, вот скоростное ведение поездов, самолеты, все это в совокупности должно быть. Если в профзаболеваниях мы параллельно идем, вот вы начинает выявлять, проходить профосмотр, получили результаты, мы там видим тенденции. Там увеличилось там число патологии легочной, да, значит, что-то не срабатывает. Вот этот принцип нужно перенести и сюда. Поэтому хорошее, важное, большое дело, слава богу, здесь нет того, что вот мы впервые это делаем. Тут четко и ясно написано, что та диспансеризация, которая проводится, должна быть усилена с точки зрения тех возможностей, которые есть у нас, профинансировано, что тоже уже предусмотрено, и в том числе по этому приказу. И это, конечно, даст хороший результат, в том числе, да, мы через некоторое время скажем, а вот у нас увеличилось число тех или иных заболеваний. Но,
2: это как с тестами на ковид. Чем больше тестов, тем
3: да,
2: больше
3: конечно,
2: случаев.
3: Да. То есть это будет статистический рост. Не потому что их не было, их не выявляли. Это будет статистический рост, и пугаться его не надо. А наоборот, оценивать как позитивное, хотя для главного врача скажут, ну что ж ты, за 3 года у тебя увеличилось число там сердечного, ты же, наверное, что-то не так делаешь. Но здесь мы...
2: А летальность-то не увеличится, так получается ведь?
3: Нет.
2: Заболеваний больше станет, а летальность может и меньше.
3: Нет, конечно, будет меньше. Но это достаточно отложенный результат. Он скажется через там, несколько лет. Если мы вот сейчас боли-то выявим, начнем это все вести, и не просто там рассказали ему, ты там давай, кончай, переставай курить, да? И он пошел и, конечно же, выйдя из кабинета, закурил. Это не в этом дело. Хотя вот эти две вредности, алкоголь и курево, это огромный потенциал нашей вот решения той задачи, которая поставлена в политическом документе о росте средней продолжительности предстоящей жизни. Поэтому хорошее, доброе дело. Хорошо, что оно начинается с 1 сентября, потому что диспансеризация у нас есть и у детей. Они тоже будут вовлечены. Но поскольку 3 месяца они были на каникулах, и не для диспансеризации, им было использовать школьные возможности, школьную медицину. И, кстати, самое время сказать, что, наверное, Москве пора вернуть медиков в школу. Москва убрала. А что, он поликлиника...
2: За углом, да.
3: За углом, да, но в поликлинике там совсем другим занимаются. А вот медицина, слава богу, не все регионы этот сделали. Нашли финансы, нашли возможности содержать. Вот тут как раз разворачивается большое поле деятельности для...
2: Ну, хоть фельдшеров, да, например?
3: Не, и фельдшеры могут выступать, они же организуют. Там график прихода терапевтов, хирургов, или, наоборот, отвезти детей на обследование там, в ту же поликлинику, которая, как мы только что выяснили, может находиться за забором там. Вот все это очень большое, очень важное и нужное дело, и по существу это большой шаг в направлении того, с чего мы начинали. В 2018 году, создавая наркомат здравоохранения...
2: 918.
3: 18. Ну да.
2: 19. Не 2000.
3: Нет, 100 лет назад, да.
2: Слово наркомат такое, да. Да, ну, приметное.
3: Наркомат.
2: Народный комиссариат.
3: У царя были министерства, потом стали наркоматы. Так что тут кто знает историю, понимает, о каком 18 году я говорю. Там было первое. Профилактика. Профилактика еще даже на стадии, когда и заболевания, и намека на него нет. Ну, чтобы ребенок ел, спал, активным был, на него не действовали вредные факторы. Ну и в 2018 году мы были аграрной страной. У нас, собственно, да и население мы было всего 90 миллионов. В Советском Союзе потом у нас 300 миллионов было. Сейчас 146. Это тоже о многом говорит. Особенно вот мегаполисы. Если бы по Москве в то время ездили на повозках, и главным фактором, одним из которых было, кстати, еще при царе начинали думать о метро, фактор, чтобы выкопать метро под Москвой, нужно, что навоза много на улицах. Представляете? Но оно действительно так. Никакой не... Тяги не было, ни двигателей внутреннего газа.
2: Ни оконки, например.
3: Да, да. И вот это вот, но это тоже был как бы фактор вредно влияющий. Там запахи, еще что-то, можно было загрязнение среды. Но то, что сейчас, и волновое загрязнение, и факторы шума огромные, и психологического напряжения, и интенсивности жизни, и малоподвижность, это все работает... И должно быть в увязке вот с этим, с этой диспансеризацией. Поэтому вернуть службу санитарно-эпидемиологического надзора в организаторы, в организаторы этой работы.
2: Понял.
3: Для комплексной оценки обязательно нужно.
2: Все-таки я хотел бы, у нас еще 4 минутки осталось, вернуться вот к этому новому анализу, дорогому, насколько вы сказали, да, сколько я понял. То есть липидный профиль. Ну вот, условно говоря, сделали мне анализ, там, значит, холестерин повышенный, мне прописали там какие-то атервостатины, пей, дорогой товарищ, эти атервостатины, и все. А вот сейчас, когда...
3: Не только вам это будет, вам будут и давать и рекомендации по вашему... пищевому треку.
2: Ну, это сказали, да. Я же не про это. Вот липидный профиль, он как это дифференцирует?
3: Там есть. Там есть 3 позиции. П1, по которым можно первая, там, вторая, третья, она немножко по-другому называется. Это и в зависимости от того, по какому направлению вы идете, там будут подбираться меры профилактики, меры начала раннего лечения, постановки на диспансерный учет. Потому что сейчас холестерин тоже делают. Но он все. А сейчас, поскольку, как я говорю, появились боли, ну вот как появилась у нас возможность сделать генетический анализ, мы уже можем сегодня говорим о чуть ли не о 6000 заболеваний генетических, которые можно еще предвосхитить, еще когда же даже ребенка не зачали. Взять у мамы и у папы и сказать, что вот у вашего ребенка может быть вот такая наследственность. Понимаете? Я не потому, что я циник, придет, наверное, время, но это не сейчас, когда это уже станет нашей возможностью большой, мы уже будем на стадии выбора. Вот, условно говоря, пришли сдавать. Заявление о регистрации брака. А их отправят на исследование генетики. Ну, а еще лучше, когда это будет заранее. Понимаете? И, допустим, молодые люди, а они сейчас у нас прагматики, когда они...
2: Не карты Таро будут раскидывать, да? Вот генетический профиль.
3: Да, они скажут так, слушай, ты хорошая, но мы друг к другу не подходим, потому что у нас может быть вот такое.
2: Ну, как жестоко как-то.
3: Не, ну а как?
2: А любовь?
3: А классика. Николай II. Он же загубил Российскую империю чем?
2: Гемофилия, да,
3: да. Да, все говорили, потому что уже знали, что по линии этой женщины передается гемофилия. Английская королева говорила. Двор отговаривал, что не надо за нее замуж выходить. Вот вам...
2: Жениться не надо на ней.
3: Да, она тоже замуж собиралась.
2: Она, да.
3: И все. Девочки рождаются нормально. У нее 4 прекрасных красавицы, дочерей было. Но по их линии уже бы передавалось другим. Их же лишили жизни. Поэтому вот вам классический пример, когда просто вот не использовав знания медицинские, мы погубили Российскую империю. Если бы был здоровый наследник, а тогда по мужской линии передавалось, империя бы сохранилась. А это уже все знали, что он больной. У него же был дядька, ходил рядом с ним. Не дай бог, он упадет, начнется кровотечение, его же не остановит.
2: Да, да, да.
3: Поэтому вот вам самый классический пример. А это будет делаться еще более спокойно, и, может быть, все те влечения, они будут уже более так прагматично. Да, мы вот с тобой подходим, а тебе вот лучше вот этого.
2: Ну, там все-таки они друг другу, многие были близкими родственниками, отсюда и...
3: Не, ну и это будет находиться, ну, кстати, конечно, в генетику.
2: Спасибо большое, Геннадий Григорьевич. Прервемся на некоторое время с тем, чтобы вернуться в эту студию. Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Несколько минут полезной и интересной информации, затем выпуск новостей, потом продолжим. Оставайтесь на орбите.
1: «Профилактика» с Геннадием Онищенко.

Узнать за 90 секунд. До появления китайского в нашей стране был сверхпопулярен свой русский чай. Сегодня незаслуженно забытый. Назывался он Иван-чаем, а основой для напитка служило растение кипрей ускалистный. Первые упоминания о нем датированы 12 веком. Иван-чаем он стал позже, а поначалу назывался Копорским. От древнего русского села Копорье, где его делали лучше всего. И, как бы сказали сегодня, в промышленных масштабах. Мало того, был налажен экспорт русского чая в Европу, где он боролся за лидерство с китайским. Технология изготовления отличалась простотой и надежностью. Молодые листья кипрея подсушивали, ошпаривали кипятком, перетирали и снова сушили, уже до готовности, на солнце или в печи. Получившуюся массу переминали и заваривали, иногда вместе с другими душистыми травами. Напиток считался не только вкусным, но и целебным. Отварами из кипрея лечили раны, кашель и желудочные недомогания. Старики говорили, что Иван-чай не только врачует тело, но и укрепляет дух. Самовар с напитком постоянно стоял на столе и был источником сил. В голодную пору крестьяне могли питаться одним русским чаем и сохранять трудоспособность. Не случайно вокруг него сложилось множество легенд.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника в Беловском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. У раненого минно-взрывная травма и слепые осколочные ранения. На месте мужчине оказали первую помощь. Его готовят к эвакуации в Курскую областную больницу. Тиражируемые в Германии домыслы о диверсиях и гибридных атаках, якобы осуществляемых Россией, абсурдны и беспочвенны. Никаких конкретных доказательств не предъявляют, а любая точка зрения, не совпадающая с позицией мейнстрима, огульно объявляется пропагандой, заявила российская дипмиссия ФРГ в своем комментарии. Посольство подчеркнуло, что Москва не вмешивается во внутренние дела ФРГ и не заинтересована в эскалации напряженности в отношениях двух стран. Дипломаты также назвали инсинуациями сообщения о российском следе в деле об обнаружении под Берлином тайника с оружием. Ликероводочный завод уничтожен в оккупированной Киевом части Запорожской области в результате ударов российских гераней. Это было одно из крупнейших предприятий Украины, которое поставляло продукцию в 87 стран. По данным СМИ, завод не подлежит восстановлению. Пожар уничтожил около 4 миллионов бутылок готовой продукции. Завод входил в холдинг Global Spirits, владельцем которого является украинский бизнесмен Евгений Черняк, внесенный в перечень террористов и экстремистов. В мае российский суд заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы. Более 13 тысяч военнослужащих и полицейских задействовано в поисково-спасательной операции после разрушительного наводнения на севере Непала. Число жертв стихийного бедствия достигло 547 семей. Пропавшими без вести числится более 900 человек, 517 из них иностранцы. По заявлению российской дипмиссии в Непале, 8 российских граждан, находившихся в зоне наводнения, самостоятельно эвакуировались и выехали в Катманду. Стихийное бедствие произошло в среду утром на фоне повышения уровня воды в горной реке. Последствия наводнения могут затронуть более 90 тысяч жителей, сообщили в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Власти Демократической Республики Конго приступили к вакцинации населения от лихорадки Эбола. По данным СМИ, медработники и другие специалисты, задействованные в борьбе с заболеванием, получают прививки в приоритетном порядке. По данным Всемирной организации здравоохранения, республика получит 70 тысяч доз вакцины Эрвебо. 20 тысяч из них будут использованы в клинических испытаниях на последней стадии. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс.
0: «Радио Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Профилактика с Геннадием Онищенко.
3: Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Ну и такая вот апокалиптическая какая-то новость. Потом выясняется, что проблема существует не первый год. Ну, в общем, недобор в ординатуру, то есть продолжать медицинское образование, что, по идее, должен каждый человек, поступивший в медвузы. В первом меди Сеченовке 198 мест, в Пироговке 289, ну и так далее. Вот такие вот цифры. Что получается, что отучившись студенты там какого-то четвертого, наверное, курса, да, они дальше не идут, что ли? Нет, или в чем проблема?
4: Нет, ординатура – это когда человек уже 6 лет отучился.
3: А, 6, прошу прощения.
4: Получил диплом, уже у него диплом есть. Он врач юридический, это уже не студент. И он идет в ординатуру. Но дело вот в чем. Давайте начнем с базы. В этом году прием в медицинские вузы, он, я бы так сказал, принципиально отличался от всех остальных приемов во все остальные вузы страны и на все остальные специальности. Потому что, отреагировав на вот эту проблему, что оказалось, что в медицинских учреждениях, ну, прежде всего, в силу низкого уровня заработной платы, не идут, люди получают дипломы и уходят. Со специальности в законе с этого года все, кто поступил на бюджетные места, потому что вузы имеют право еще набирать на внебюджетные места, люди платят из собственного кармана или кто-то за них платит, да, и они тоже спокойно учатся, то есть количество врачей у нас, подготовки врачей не уменьшается. Единственное, что меня смущает, я помню, когда я курировал в Минздраве, будучи первым замом, в том числе и кадры, будучи главным санитарным врачом, у нас было 40-47 даже тысяч бюджетных мест на всю страну. Сейчас вот названа цифра 30 бюджетных. Вот. Поэтому вот все, кто сейчас поступил, это те люди, которые по окончании института будут отрабатывать по направлению. Ну, направление... Вот я учился, я получал направление. Я не знал, куда я поеду. Я узнавал, куда я поеду, на комиссии по распределению. Сидела комиссия, вот есть такое-то место, вот Казахстан, вот еще куда-то, там, на Дальний Восток. Я вот сидел и выбирал. Вот. Поэтому здесь ситуация другая. Здесь каждый обучающийся, вот то, что вы сказали, еще на стадии, там, примерно, он должен уже найти и заключить договор с будущим работодателем. Но будущим работодателем для него кто может являться? Какая-то больница, да? По месту жительства ли он? Или где-то в Москве?
3: Ну, если москвич.
4: Потому что на первом курсе заключать договор, ага, когда ты еще не понимаешь, вообще, каким ты врачом собираешься быть? Просто врачом? А у нас 155 специальностей отдельных. Поэтому. Вот. И заключается договор. ВУЗ, студент и работодатель. Так называемый тройной договор. Где работодатель берет на себя, что да, он ему нужен будет, и вот на таком месте. Условно говоря, участковый терапевт. Да? Вот. Конечно, поэтому человек учится за счет бюджета, за счет государства и идет отрабатывать в государственную клинику. Вот. А если я за свои деньги, я могу просто диплом на стену повесить, да? Это мое право. Или я уже знаю, там, куда я пойду, в частную клинику, будто, или, может, даже в государственную, но там, по месту жительства. Это уже вопрос другой. Так вот. Ординатура – это уже другое. И она тоже с этого года вот такая. Если она бюджетная, значит, ты окончив ординатуру, ты должен тоже иметь, поехать и отработать в то место, ну, будущему своему работодателю. Вот. И здесь вот этот вот шум, который поднялся, он немножко, ну, как говорится, с не с теми акцентами, потому что Минздрав говорит, а это мы вполне закроем, у нас еще есть. И сегодня у нас, когда у нас, понедельник будет 31-й, последний день лета, до этого времени, я думаю, закроет. И там еще есть лазейки. Ну, может быть, не без оснований представители оппозиционной стороны говорят, что слишком зарегулирован процесс. Потому что есть там опция, я не думаю, что здесь ее нужно так углублять, потому что она нашим слушателям вряд ли нужна, что там, если я не поехал на отработку, я должен буду вернуть эти деньги, причем кратно вернуть. И вот если я уже буду в последний момент подавать, когда уже и ВУЗ начинает проявлять беспокойство, что а как же места завтра издавать приказ, а места не закрыты, то там, если я в последнюю очередь сдаю, есть такая возможность, что я не буду возвращать кратно. Если я даже не доучусь, я там однократно верну, там одно дело, а медицинское образование самое дорогое сегодня.
3: Если, ну, как и всегда, по-моему.
4: Ну, всегда, но в этом году, допустим, по-моему, 1 000 000 в год первый мед берет на клинические дисциплины. Но действительно, КТ, МРТ, все эти формы, все эти роботы, которые сейчас применяются, на них же надо научиться работать. Ими надо научиться управлять. А для того, чтобы учиться, надо их иметь в процессе учебного процесса. Поэтому я здесь не вижу вот этой вот какой-то трагедии, что у нас пропадут эти места бюджетные, они будут заполнены. Но, видимо, завершая этот приемный процесс, а он уже 31-го полностью закроется, сегодня должны уже издать последние приказы по зачислению, потому что их несколько раз издают. Когда мы учились, нам один раз издавали, а тут же кто-то сдал в 2-3 вуза, и, допустим, из 3 в 2 поступил. И он уже выбирает.
3: То есть можно в одном вузе отучиться 6 лет, а в другом ординатуру заканчивать, так что ли?
4: Нет.
3: Так не бывает?
4: Ну, и ординатуру можно в любом месте заканчивать.
3: То есть я вот пироговку закончил, а потом пошел там.
4: А потом можно поехать в ту ординатуру, даже можно с Владивостока приехать и у нас в ординатуру учиться. Нет, я говорю о другом. Вот я студент, сдал в 5 вузов. Но один был главный, допустим, Сеченов. Я в Сеченовку не прохожу или прохожу там как-то, а во второй и в стомат я прошел. И вот я выбираю, в какой же я вуз, какой я в конечном итоге выберу вуз. Понимаете, такая возможность есть. То есть я одномоментно могу поступать в несколько вузов. Но не я, а мои баллы будут поступать.
3: Ну, это понятно, да.
4: Да. Вот это тоже. И поэтому приказы издаются уже в самый последний момент. Потому что, вот, поэтому... Поэтому приказы будут изданы, все поступят. Ну, а общих заявлений, вот это очень важно, то есть интерес к медицинской профессии не пропал. В среднем, Минздрав посчитал, 19 человек на место в среднем по, а есть места, где по 40 человек. И даже есть до сотни, но это там. И даже есть места, и это уже когда у нас, особенно вот с этими всякими родами олимпиадами, кстати, по ним уже принято решение, что надо их пересмотреть, когда люди, выиграв олимпиады, не могут поступить в ВУЗ, потому что там олимпиадников больше.
3: Нет, не выиграв олимпиады, а сдав ЕГЭ на сотню баллов, да?
4: И сдав ЕГЭ на сотню баллов.
3: Они проигрывают олимпиадникам, такая штука, да?
4: И это, и когда, допустим, олимпиадников столько, что он обязан, его обязан зачислить, раз он выиграл. Но он не может поступить, что таких же, как вы, и он, выигравших, больше, чем мест, которые выделены под это дело. Поэтому это хороший процесс. Я считаю, что хорошо, что приняли решение об обязательной отработке. Это не кабала, это не рабство, а это то, что человек уже знает, куда он будет идти. Ну, если он, конечно, хочет работать врачом, а не просто получить диплом. Вот единственное, мне непонятно, как правило, студент учится, хорошо учится, он ходит в научные кружки, а у него есть договор, допустим, поехать в Сыктывкар в областную больницу. И он ходит в научные кружки, и кафедра его хочет оставить у себя на научную деятельность, потому что он талантлив еще и в этом. Вот тут как регулировать? Потому что он тоже будет работать прежде всего в этом вузе. Потому что он, как правило, остается на кафедре.
3: Ну, приоритет нужно установить, значит,
4: нет,
3: научная
4: работа. Установить, а я же договор...
3: подписал, да.
4: Да, подписал там. Вот эти вещи тоже нужно регулировать. Но я думаю, тут штучные решения, они там не десятками, не сотнями идут на наук, потому что это, как правило, ну, с факультета человека 3-4, которые остаются, работают и публикуются, и уже даже готовят диссертации и так далее. Ну, это все интересно, это очень важно, но самое главное, 19 мест, это говорит о том, что медицинская профессия, несмотря на то, что она не делает олигархов из себя, она востребована. Это есть большая группа молодых людей, вот мы говорим, они циники, прагматики, которые выбирают служение, служение больному человеку, оказывать помощь, спасать жизнь, вот, это вот очень хорошее и важное обстоятельство.
3: А вот, кстати, говорили, что одним из факторов является, скажем так, некая опасность столкновения с уголовными делами.
4: О, это очень важно. Очень важный вопрос. Сегодня, с одной стороны, мы регулируем, зарегулируем им стандарты. Издаем. Ну, мне вот, я учился в институте, мне сказали, будет стандарт на лечение. Какой может быть стандарт? Два человека лежат в одной палате, в одном отделении, оба лежат с пневмонией, и их надо по-разному лечить. У кого-то там сердце больное, у кого-то молодой здоровый парень. Но аллергические заболевания, тут есть вот эти вот нюансы. А сегодня, что такое стандарт лечения? Человек попал в больницу, его вылечили, а он недоволен. Ну, недоволен, и все. Он подает прокуратуру, прокурор берет стандарт лечения и по нему смотрит. А что вы, вот вы должны были ему на третий день там сделать вот это, а вы не сделали. Ну как? Он, и тут, если раньше это тоже было, у нас был свой корпоративный контроль. Угу. Собиралась врачебная конференция и разбирали каждого больного в процессе лечения. Вот он выводили.
3: Это консилиум называется?
4: Да? Это консилиум, когда я заказываю, а угу. Когда вот там... И в данном случае прокуратура не сама определяла виновного, а брала экспертов. И врач говорил, да, он не так сделал, но он сделал вот поэтому, что там еще была опасность другого осложнения какого-то. В результате, если бы он эту манипуляцию провел, или выдержал тот режим назначения, который был заранее, или появился какой-то фактор, там кровотечение началось, потому что давали человеку разжижающие таблетки. Вот. А их надо давать, потому что у него тромб может образоваться. Так вот, вот это появилось. И врачи стали этого бояться. Ну, когда прокурор с тобой, надо совершенствовать законодательство. Это уже давно говорят, что когда пожаловались на больного, главный врач говорит, ты знаешь, на тебя ж пожалуйста. Вот иди ищи себе адвоката. Это больница должна защищать врача. Как это, он один на один? А есть сутяжничество, такая профессия.
3: Ну, богатые люди, там у них возможности.
4: Ну, богатые люди, слава богу, они там за
3: в
4: деньги.
3: В других местах лечат.
4: Да, пусть лечат.
3: А нельзя медицинского прокурора завести, чтобы человек оценивал не стандарт, а вот ситуацию?
4: Есть такие, есть люди, допустим, которые... Адвокаты, которые специализируются на медицинской проблематике. Особенно вот там всякая косметология. Это же тоже вроде как бы медицина. да? Но мы здоровую женщину, там нет такое, что вот обязательно нужно лечить и так далее. Вот она так хочет, ей нужно изменить там свой нос. Это уже другая тема. Так вот, специализирующихся адвокатов на этой проблематике есть, но прокурора нету, да и прокурор, он все равно не сможет быть. 155 профессий, ну да, он, допустим, хорошо изучит терапию, а в хирургии ничего не будет понимать. Или в аллергологии, да? Потому что, поэтому есть юрисдикция, это нужно делать, я не говорю, что должно быть свободный полет мысли, но очень внимательно и чутко надо реагировать, потому что врача, из врача делать априори преступник, раз уголовное дело, значит, ты уже преступник, и не потому что он...
3: Нет,
4: там...
3: преступник после решения суда.
4: Нет, давайте, ну извините меня, но уголовное дело, уголовный кодекс... Это же не ой-ой-ой.
3: Нет, это неприятно, ужасно. Да, я согласен. Да.
4: Тем более, ведь врач, я понимаю, там кто-то осознанно уголовными делами занимается. А это он лечит, он выполняет свою профессиональную функцию, получая там 110 тысяч рублей, да еще ходит под дамокловым мечом прокурора. Поэтому здесь надо, и ассоциации должны работать врачебные. Они должны быть профессиональными, профессионально принципиальными, отстаивать людей. Но это все устоится, это будет создано, это развивается. Но пока такие вот вещи, о которых вы сказали, они действительно есть.
3: Давайте теперь в оставшееся время поговорим о 1 сентября. Ну, во-первых, возвращаются с теплых летних, так сказать, сдач, из отпусков детишки, да, и попадают сразу в не очень приятную среду, ну, в смысле здоровья, да, там всякие инфекции, во-первых, холоднее становится и так далее. А во-вторых, ситуация с прививками. Вот нужно что-то специально делать в 1
4: сентября?
3: Специально
4: ничего не нужно делать, у нас нет таких прививок, которые специально, разве что если, условно говоря, в каком-то населенном пункте резко поднялась заболеваемость гепатитом А, мы там всех прививаем, и взрослых, и детей, и так далее. Мы можем даже не открыть эту школу 1 сентября, потому что опасность там возникает, питьевой режим и так далее. Такую смоделировать позицию можно. Но ребенок поступает на первый класс. Вот тут это самое время, но уже мы его прошли, сегодня пятница, понедельник. Надо гладить фартуки и бантики, уже в поликлинику не пойдешь. Но заранее, кстати, мы об этом говорили, и хорошо, давайте еще раз напомним, что обязательно мы смотрим календарь. Как он выполнен? Календарь прививок
3: национальный.
4: Национальный. Да. А он начинает работать с первых часов рождения ребенка. В первые часы, даже не сутки. Мы уже начинаем вакцинировать. Это может быть гепатит Б, в который мама больна. На третьи сутки мы вводим туберкулезную вакцину. И потом пошло-поехало КДС, угу. Корь и пошло. И вот если у ребенка этих вакцин нет по разным причинам, мама сказала, а я не хочу. И мама, мы же не у ребенка спрашиваем, а мы просим письменного согласия мамы. Потому что она за него отвечает. А мама наслушалась ЦРУшных бредней, или там какой-то там появился оракул, который тоже получает деньги из-за рубежа от USAID американского, и нам подрывает вот эту работу. Потому что любая нормальная мама, если она приходит в поликлинику, если она в доверительных отношениях с врачом-педиатром, она на это не пойдет. И просто все спокойно объяснят, что это надо и так далее. Тут нет. Но ревизию нужно сделать. Ревизию, а все ли прививки есть? Если нету, мы тогда маме говорим, мы не имеем права его не принять в школу. Такого права нет. Американцы это делали. Сейчас Трамп это отменил. Вот буквально недавно отменил. Издал свой указ Трамп, несмотря на то, что он воюет с Ираном, он еще и смотрит за детскими прививками.
3: Всех победил, да?
4: Да, ну победил, это у него же наша медицинская проблема. психиатрии уже можно там попахивать очевидной. Вот. Но не в этом дело. Это ему Кеннеди подсунул, его министр. А он такой антиваксер убежденнейший. Вот. Так вот, у нас такого нет. Но убедить, привить ребенка надо. Ну и, конечно же, как мы уже говорили, самое время, у нас будет подскок заболеваемости небольшой, простудными заболеваниями прежде всего, и начинать диспансеризацию детей. Потому что как в садике, там ну, не проводили они диспансеризацию, потому что дети маленькие, а тут уже школьный возраст, тут есть медицинский кабинет в школе, и ну, не все врачи туда смогут прийти, но основная часть, там педиатры, хотя бы для первого скрининга, они должны прийти и начинать массовую диспансеризацию, особенно начальной школы.
3: Ну да, тут важно еще, что меняется, так сказать, резко меняется образ жизни, а уж первоклассников тем более.
4: Нет, это очень...
3: И еще, а у всех остальных тоже, они провели 3 месяца по-другому. Нет,
4: для первоклассников это очень серьезный рубеж. И тут есть специальные программы для него. Это важнейший этап в жизни, который на всю жизнь запомнится. И по нагрузке, и потому что надо постоянно находиться в статическом состоянии, ему надо бегать, его физиология заставляет бегать. Ему нужно новый коллектив детей, это 20 человек, и эти все...
3: Ну да, за этим нужно следить, да. Спасибо, Геннадий Георгиевич, извините, время подходит к концу. Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских всех, наук.
4: Всех с праздников, с успением и, конечно, с Днем Знаний.
3: И здоровья всем. Всем спасибо. Здоровья. Я Алексей Осин, оставайтесь на орбите.

Страна героев. Аркадий Смольников. Военные медики – люди особые. От них зависит не только здоровье, но и жизнь. Этим незаменимым специалистам нужно высочайшее мастерство, самоотдача, мужество и воля для принятия быстрых и правильных решений. А еще необходимо быть неравнодушными к чужой боли, но помощь оказывать спокойно и даже хладнокровно. Начальник военного госпиталя, подполковник медицинской службы Аркадий Смольников из числа таких людей. В спецоперации по защите Донбасса принимает участие с первого дня. Его задача – обеспечение медпомощи одной из группировок нашей армии. Случаи в его практике бывали разные. В один из дней, во время массированного обстрела ВСУ военного аэродрома, ранения получили 25 российских бойцов. Среди них были тяжелые. Подполковник Смольников лично организовал эвакуацию ребят в безопасное место. Обошлось без потерь среди солдат, офицеров и медицинской бригады. За время СВО под началом Аркадия Смольникова было проведено свыше 100 экстренных санитарных эвакуаций. Раненых вывозили автомобилями и с помощью авиации. Больше 1000 человек обязан

0: ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 15 часов, в Красноярске 19:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Два человека пострадали от атаки ВСУ на Шебекино в Белгородской области. Четвертый подозреваемый в подготовке поджога оборонного завода задержан в Словакии. 121 иностранный турист спасен после наводнения в Непале. Подробности далее. Два человека пострадали от атаки ВСУ на город Шебекино Белгородской области. Как сообщает оперштаб региона, один FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно, еще один на парковке социального объекта. Один из пострадавших госпитализирован. В селах Новая Таволжанка Шебекинского округа и в селе Ржевка повреждены частные дома и хозпостройки. А в хуторе Семейный Ракитянского округа разрушен социальный объект. Тиражируемые в Германии домыслы о диверсиях и гибридных атаках, якобы осуществляемых Россией, абсурдны и беспочвенны. Никаких конкретных доказательств никто не предъявляет, а любая точка зрения, не совпадающая с позицией мейнстрима, огульно объявляется пропагандой, заявила российская дипмиссия в своем комментарии. Посольство подчеркивает, что Москва не вмешивается во внутренние дела ФРГ и не заинтересована в эскалации напряженности между странами. Дипломаты также назвали инсинуациями сообщения о российском следе в деле об обнаружении под Берлином тайника с оружием. Словацкие правоохранители задержали четвертого подозреваемого в подготовке поджога завода по производству дронов. Как сообщила глава полиции республики Яна Машкарова, операция проведена в городе Кошице на востоке страны. Четвертый задержанный является украинцем. Во вторник полиция сообщила о задержании трех иностранцев, которые готовили поджог завода. Среди них один гражданин Украины и два гражданина Латвии. 121 иностранный турист спасен после наводнения в Непале. По данным местного управления по туризму, среди спасенных граждане Индии, Китая, Южной Кореи, США, России, Италии, Болгарии и Швейцарии. По заявлению российской дипмиссии в Непале, 8 соотечественников, находившихся в зоне наводнения, самостоятельно эвакуировались в Катманду. Стихийное бедствие произошло в среду утром на фоне повышения

0: снижение уровня воды в горной реке. Число жертв достигло 547, пропавшими без вести числится более 900 человек. Свыше 13 тысяч военнослужащих и полицейских Непала задействованы в поисково-спасательной операции. Корабли ВМС США опасаются заходить в ближневосточные порты для пополнения запасов из-за возможных ударов Ирана, пишет портал «Политика» со ссылкой на источник. По его данным, все пополнение идет на Диего Гарсия. Это остров в Индийском океане, где находится военная база США и Великобритании. Таким образом, чтобы пополнить запасы, корабли должны проходить от 3 до 5 тысяч километров. По словам источника, в случае конфликта с Китаем эта проблема встанет еще более остро, так как эта страна располагает более обширным арсеналом средств поражения. В Новосибирске завершился международный форум технологического развития «Технопром». Он объединил более 15 тысяч участников из 76 регионов России и 42 других стран, сообщает правительство области. По словам вице-губернатора Ирины Мануйловой, Новосибирская область подтвердила статус главного технологического и научного хаба страны. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: В Москве. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона я, Михаил Алимов. Моя коллега Лисо Хабалова. Всем добрый день. Лисо, привет.
3: Привет, Миша. Всем здравствуйте еще раз.
2: Мы сейчас приступаем к обсуждению самых актуальных новостей к текущему моменту. И начнем мы с полей специальной военной операции, а точнее со сводки нашего Министерства обороны. Сообщается, что российские военные атаковали за неделю 8 судов, связанных с украинской армией, в том числе патрульный катер, 6 сухогрузов и там еще несколько. Обсуждаем это вместе с политологом, военным экспертом Евгением Михайловым. Евгений Александрович, добрый день.
4: Добрый день.
2: Тут также вдогонку к тому, что сказал раньше, еще пишет издание «Мондо», что работа крупных черноморских портов Украины уже больше месяца абсолютно парализована. То есть помимо тех судов, о которых идет речь, в принципе, порты как таковые уже не работают. Что это значит для ВСУ вот на такой продолжительный срок уже больше месяца?
4: Ну, я считаю, что для ВСУ это уже ситуация катастрофична. Более того, Россия не собирается останавливаться, и по заявлениям вышестоящих политиков, я думаю, что мы будем бомбить, бомбить и бомбить, уничтожать всю инфраструктуру. И это только, ну, несмотря на то, что каждый день, да, фактически, там, через день мы что-то бомбим, я думаю, что это только начало, потому что, судя по последним отзывам аналитиков, вот все попытки как-то предупредить Россию или договориться с Россией, они остаются безуспешными. Просто нет переговорного трека, и, судя по всему, российская армия, Российская Федерация решила полностью, скажем так, страну 404 довести до той кондиции, когда будет просто капитуляция. Война на истощение. То есть они бьют по нашим гражданским объектам, и мы, то есть, можно сказать, они начали первыми, да, то есть, по большому счету, и, соответственно, нас уже не остановить. Они разбередили русского медведя, если мы раньше еще из каких-то гуманных там соображений, из возможностей переговорного трека, Анкоридж, память Анкориджа и прочего, еще можно было на это ссылаться, ну, если мы, когда мы не наносили удары. Сейчас все, судя по всему, мы приняли для себя решение полностью уничтожить всю инфраструктуру портов, не только черноморских, дунайских портов. Мы бьем и по дунайским портам, по сухогрузам, мы бьем по Черноморску, по Одессе. Соответственно, в результате несут убытки не только Украина, да, но и серьезные убытки несут партнеры Украины, в том числе Турция, которая заявляет о том, что война может принести убытки, именно на Черном море принесет убытки Турецкой республике порядка 20 миллиардов. Это огромные деньги для Турции. Румыния несет убытки. То есть, соответственно, мы все больше приближаем так называемый переговорный трек для капитуляции Украины.
2: Евгений Александрович, а почему в таком случае наше Министерство обороны неоднократно подчеркивает, что мы бьем по целям, которые непосредственно военным назначением, там грузы перевозят через эти логистические пути, там дроны хранили, оттуда дроны запускают. Если вот уже принято решение о том, что мы выносим всю логистику, нужно ли нам вот это... строчка в сводке военной. И кому мы это в таком случае говорим?
4: Ну, на самом деле мы бьем по сухогрузам, так как они также являются перевозчиками, скажем так, военных грузов. Дело в том, что в тех же зерновых контейнерах, в прочих, даже Турция и другие страны могут спокойно поставлять вооружение для киевского режима. Поэтому мы уничтожаем все, независимо, что это полугражданский груз, гражданский, как бы ни обозвали, это всегда двойное назначение. И, в принципе, точку мы поставим, когда уничтожим всю инфраструктурную объектность, да, то есть на Украине. Что и происходит. Многие крупные компании заявляют о закрытии. Те же самые там склады и корпорации пытаются переехать, успеть хотя бы на Западную Украину что-то сохранить, но они не успевают. Те, кто делают заявления, мы последние их объекты в приграничной зоне и прифронтовой, образно говоря, это уже Харьковская, Днепропетровская, мы бьем, уничтожаем. Соответственно, делаем определенный кризис в ресурсоснабжении не только украинских военных, да, но и населения. То есть не полностью создаем там голод и так далее, а просто показываем, что, ребята, вы скоро останетесь с одним хлебом, яйцами, у вас даже нечего, негде будет хранить более-менее скоропортящиеся продукты, поэтому давайте что-то решать.
3: Евгений Александрович, очень понравились ваши слова. На самом деле хочется за них зацепиться. Еще немножечко уделите внимание по поводу того, что вы говорите, что таким образом мы подталкиваем переговорный трек. То есть вы считаете, что у нас действительно есть шансы в скором уже времени или, может быть, примерно вот ориентируя, как вы думаете, к чему вы склоняетесь, в какой период мы сможем склонить партнера к нужному решению?
2: Партнера в кавычках, естественно.
4: Да, знаете,
3: партнер, простите, пожалуйста, это у меня уже, да, заговорилась за сегодня.
4: У нас все были партнерами, потом стали врагами, потому что называли Запад партнерами, и сейчас в итоге получаем то, что получаем. Здесь, конечно же, сложно предсказывать ситуацию, потому что если Зеленский заинтересован в войне до конца, и его как бы кураторы, то даже при занятии территории, при там еще, то есть нужно сносить полностью, наверное, скажем так, центр управления. Мы пока этим не занимаемся, как бы там ни было. Потому что мы дали спокойно отметить День независимости, да, Украины, когда на парад приехали высокопоставленные персоны. Нужно и этого не давать. Хватит им приезжать, перекрыть все возможности, и тогда победа будет ближе.
3: А почему вы так думаете?
4: Почему я так думаю?
3: Да, ну просто вот я вас слушаю, мне почему-то показалось, что конкретно вот это будто бы крайние меры, прям перекрыть въезд.
4: Нет, это не крайние. Это меры, в принципе, для полного отрезания территории нынешней Украины от внешних связей. Да? То есть перебить все тоннели, железнодорожные пути. Невозможно, то есть... Знаете, когда мы можем сделать просто заявление, что те, кто будут приезжать в Киев, подвергаются большой угрозе. Мы предупредили. И начинаем бить. В том числе и по Киеву, везде. Вот. И тогда, я думаю, резко все подпрыгнут и начнут еще больше шевелиться. А шевелиться в каком плане? Чем дальше мы наносим такие удары и освобождаем территории, тем наши условия жестче, да? То есть в любом случае сейчас возвращаться к каким-нибудь турецким переговорам там, и прочим уже никто не будет. Сейчас уже вопрос ближе идет к капитуляции.
2: А не да, этот момент уже не актуальный. Благодарим вас, Евгений Александрович, за беседу. Евгений Михайлов, политолог, военный эксперт, был в эфире «Радио Спутник». Министерство иностранных дел России предупреждает страны ЕС о том, что задержание судов так называемого теневого флота несет угрозу не столько прямого конфликта с Российской Федерацией, о чем говорили уже неоднократно, но и напрямую бьет по экономическим интересам той же Европы. Выясняем, каким образом. В этом нам поможет директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сергей Сергеевич, добрый день.
5: Здравствуйте.
2: Вот скажите, пожалуйста, о чем конкретно предупреждает Артем Студенников из нашего МИДа Европу? Там не понимают этих рисков? Для чего это проговаривать?
5: Слушайте, если бы они не понимали этих рисков, они бы не вводили санкции против энергетического сектора России, который долгие десятилетия поставлял газ, нефтепродукты, сырую нефть в сторону Европы. Поэтому, я думаю, это, знаете, больше так, просто информирование. Вряд ли это возымеет какой-то эффект, потому что и так все прекрасно понимают, о чем речь.
2: Я так понимаю, что вот конкретно в этом заявлении упоминается, что у стран Европы тоже есть свой теневой флот, который в теории может пострадать. Так это или нет?
5: Ну, как таковой теневой флот, я не очень понимаю. Скорее, все-таки у стран Европы прямой флот, там та же самая Греция, которая является основным перевозчиком на европейском континенте, в том числе перевозит и нашу нефть время от времени. Вот она, собственно, ну как бы не скрывает свою принадлежность своих танкеров.
3: Я, знаете, еще, когда готовилась к беседе с вами, очень сильно меня заинтересовал один момент, один такой важный, как мне кажется, пункт по поводу того, что Венесуэла заявляет, что она в целом изучает возможность выхода из ОПЕК. На самом деле там нет никаких конкретных ссылок, как обычно, это зарубежные СМИ, и они ссылаются не пойми на что. Но, тем не менее, если вдруг, допустим, это все-таки случится, то хочется узнать, что это будет значить для России в первую очередь.
5: Ну, вы знаете, Венесуэла не является давно уже крупным игроком для ОПЕК. Вот выход той же самой Саудовской Аравии был более значим, потому что Саудовская Аравия добывает там многократно больше, чем Венесуэла. При этом даже та нефть, которая поставляется на рынок, она имеет другое качество и другие рынки сбыта. Сейчас, по сути, Венесуэла, она полностью отдает свою нефть американцам, а те уже дальше либо для внутреннего рынка используют, либо куда-то перепродают. Поэтому, по сути, политика, она уже исключительно в американских интересах. Ну, выйдут они, выйдут. В общем, здесь на случай не столь принципиально. На фоне пока проблем с Армузским проливом это все весьма вторично.
2: То есть это в краткосрочной перспективе подобное решение не вызовет значимых последствий. А если на перспективу вот мы посмотрим ситуацию, что да, Венесуэла уже, по сути, сейчас отдает свою нефть Соединенным Штатам, вот она выходит из ОПЕК, и в дальнейшем какой процент рынка тогда будут Штаты контролировать?
5: Ну, вы знаете, для того, чтобы Венесуэла что-то поменялось, необходимо годы и десятки или сотни миллиардов долларов инвестиций. Вот когда это произойдет, тогда можно говорить о каком-то значимом увеличении добычи. Сейчас пока добыча, ну, может быть, сейчас чуть больше, чем была, допустим, в прошлом году, вот, исключительно потому, что там все успокоилось. А в целом для какой-то кардинальной увеличения добычи требуется достаточно большое время. В отличие, допустим, от Эмиратов, которые после выхода из ОПЕК заявили, что они готовы и могут это сделать. У них действительно для этого есть инвестиции, возможности технологические, для этого есть все. Но в целом для этого пока нет ничего, кроме желания там кого-то там из администрации. Сохранится ли это желание там через несколько лет, тоже неизвестно. Там Трамп уйдет другой президент, например, и все может сильно поменяться.
3: А что сейчас вот в наших конкретных интересах, что должно случиться для полной стабильности нашего энергетического рынка, например? И есть ли предпосылки к этому?
5: Ну что, для нас важно, чтобы, во-первых, дисконты на нашу сырую нефть были минимальны, лучше, чтобы их вообще не было, это раз. Второе, вообще стабильность рынка тоже важна, потому что если рынок лихорадит туда-сюда, там цены выше там 120-140 долларов или наоборот уходят на ниже 60, ну это плохо, с одной стороны, для покупателя, с другой для продавцов. Поэтому вот условно там 80 долларов плюс-минус, там 90 долларов и дисконты там 25 долларов. Да. В целом мы приходим примерно к тем ценам, которые заложены в бюджетное правило там, там, $60 и плюс-минус где-то в этом диапазоне, вот тогда это вполне адекватная история. Вот. Поэтому нам вот эта вся волатильность точно не нужна.
2: А учитывая вот те истории с Армузским проливом, которые сейчас происходят, не выгоднее ли нам наоборот, ну, не по 120 продавать, но без дисконта вообще, чтобы на нашу нефть, поскольку предложение сократилось, вот наша нефть есть?
5: Ну, видите, определяется все же покупателями. То есть мы-то хотели, может быть, и больше, да, но покупатели берут исходя из того, о чем договорятся с продавцами. Поэтому, несмотря на то, что там дисконт есть, например, на портах отгрузки у нас, вот при этом, например, где-нибудь на индийском рынке весной дисконта не было, была даже премия. Хотя дисконт там тоже сократился, там очень-очень-очень серьезно, почти к нулю сводится. Если там ситуация с Армузом будет дальше так развиваться, я думаю, что снова будет премия на нашу нефть. Но опять-таки премия — это означает, что больше получает перевозчик, потому что больше рисков, больше получают страховые компании, больше рисков и так далее.
3: А вот еще хочется последний вопросик вам уже задать. ОПЕК как организация, в связи с тем, что там есть какие-то планы, уже кто-то выходит, у кого-то есть планы выйти, можно ли говорить о том, что эта организация ослабевает, ну или это в целом какая-то стандартная ситуация?
5: Ну, вы знаете, пока как бы не то, что сказать, что это стандартная ситуация, потому что Эмираты были, например, в ОПЕК с самого начала создания организации, и, конечно, их выход – это та история, которая не очень хорошо, конечно, будет отражаться в будущем, но на фоне пока Армузского пролива это никто не замечает. Если бы, условно, было в другой ситуации, наверное, бы и цены по-другому реагировали. Но май месяц, когда они объявили об этом, был напряженный, поэтому цены все равно держались выше $100.
2: Благодарим вас, Сергей Сергеевич. Да, Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Новости из мира маркетплейсов. Продавцы, которые там торгуют, массово, я так понимаю, подают заявки на реструктуризацию кредитов на сотни миллионов рублей. И это сейчас речь идет об одном банке, конкретно о банке ВТБ, как сообщает первый зампред его Дмитрий Пьянов. Насколько ситуация серьезная, следует ли каким-то образом беспокоиться, как на ценах отразится, разбираемся с членом экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрием Тортьевым. Вам. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, как всегда, рад вас слушать.
2: Взаимно. Скажите, пожалуйста, вот эта история, я так понимаю, началась после нам известных ударов. Продавцы потеряли часть товара, не могут выплачивать кредит, обращаются за реструктуризацией. Это исходя из заявления Пьянова. Это серьезно? Нам следует беспокоиться как государству с одной стороны и как людям, которые на маркетплейсах что-то покупают, с другой?
6: Я позволю себе чуть-чуть вас подправить, поскольку рост тарифов маркетплейсов и вообще структурные изменения экономики платформ, они начались до ударов. И за последний год маркетплейсы столкнулись с одновременным удорожением практически всех основных статей затрат, и инфляция издержек неизбежно транслировалась бы в тарифы даже без атак. Теперь для маркетплейсов и для селлеров какие-то схожие задачи появились, потому что для самих торговых площадок добавились вынужденные расходы на восстановление инфраструктуры, на перенастройку логистических цепочек, там очень разные меры сейчас предлагаются, и в целом на усиление мер безопасности. Кульминационной точкой усиления этих мер является известный президентский указ, о котором все слышали, да, о возможности национализации отдельных предприятий, в том числе логистических центров, которые не обеспечивают должную степень безопасности для своих объектов. А по селлерам это все связано с мерами государственной поддержки, о которых было недавно объявлено. В стоимостном выражении это пока никто не считал, но приблизительный порядок, вот коллега из банка ВТБ предполагает только по своему банку, это все достаточно значительная цифра.
2: То есть в этом контексте это все перечень факторов. Вот упомянутый вами президентский указ заставит все-таки маркетплейсы лучше относиться к безопасности? Потому что я много с экспертами на эту тему разговаривал, были вопросы к тому, как организована эта безопасность, потому что объекты не предполагали наличие известных обстоятельств.
6: Да, вы, во-первых, абсолютно правы. А во-вторых, сейчас у нас недавно министр строительства и ЖКХ, господин Файзуллин, говорил о том, что по итогам этих атак и пожаров будет проводиться государственная экспертиза, которая, видимо, даст ответы на некоторые вопросы. Возможно, для каких-то объектов они, эти ответы будут не слишком удобны, как там все функционировало с точки зрения пожарной защиты. В любом случае, когда к этому привлекается внимание президента, ну, говорит о том, что как минимум какие-то проблемки там существуют. А в целом, да, цифра вот в 100 сотни миллионов рублей только по одному банку, только в разрезе, видимо, там одного маркетплейса, она говорит о том, что у нас ведь меры государственной поддержки были предложены только тем селлерам, а они могут подавать на реструктуризацию, у которых более 5% годового оборота потерялось, да. А среди селлеров по поводу этого, ну, достаточно пессимистические настроения царят, потому что обычная математика показывает, что для того, чтобы у тебя выпало 5% годового дохода, тебе необходимо было бы держать на складах маркетплейсов двухмесячный объем товара, а этим практически никто не занимался. Это относится только к сезонным каким-то категориям товаров. Например, вот те же учебники к 1 сентября. У нас очень много за кадром, за рамками кадра остались тех селлеров, которые просто не попадают под эти условия. Ну вот они молча страдают, и мы о них слышим только, когда с вами беседуем, обсуждаем вот такие же вот трепещущие проблемы.
3: Вот вы знаете, на самом деле, слушаю вас все это время, и уже в конце вы сказали о том, что я слышу последние, наверное, 2 недели точно от наших экспертов, и большинство, они в целом говорят о том, что это очень небольшая помощь, многие не знают. То есть я понимаю, что любая помощь — это хорошо, и делается все в рамках возможностей. Но вот, наверное, хочется узнать, а есть ли, ну, во-первых, не приведет ли это все к такому серьезному повышению цен на маркетплейсах, потому что я помню, как-то недавно совсем говорила с экспертом, он говорит, что как раз придется очень сильно увеличивать цены, но опять же они переживают о том, что, ну, люди тогда пойдут в магазин, где, возможно, скидка будет больше.
2: Это разница между онлайном и офлайном сократится в обратную сторону.
3: И, может быть, можно как-то помочь бизнесу, не допустив удара по покупателям, ну вот так скажем.
2: У нас чуть меньше минутки.
6: Я прекрасно понимаю ваши вопросы. Мне очень хотелось бы, чтобы цены маркетплейсов, которые берут комиссию с каждой единицы товара, как мы видели за последнее время, порядка 80-85% как-то, может быть, подужаться где-то здесь, потому что это для российских продавцов они такой комиссию выставляли, а для китайских продавцов они делали особые условия и комиссию 10%. Наверное, что-то можно внутри переиграть. Во-вторых, сложно сейчас говорить, насколько повысятся цены, будут ли эти атаки проинфляционным фактором. Единственное, что мы можем абсолютно точно сказать, что рынок электронной торговли сейчас перейдет в какую-то фазу принудительного перераспределения издержек. И, скорее всего, непонятно, что по ценам, но будет какая-то ускоренная консолидация, и будут выживать такие крупные селлеры с собственными складами и логистикой.
2: Благодарим вас. Да. Дмитрий Геннадьевич, Дмитрий Тортьев, член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы, был в эфире «Радио Спутник». Выпуск новостей. Продолжим прямой эфир.

Новые законы о контроле за мигрантами. Контекст. С 1 сентября с 3 до 1 месяца сокращается срок прохождения обязательного медосвидетельствования для иностранных граждан, приехавших в Россию на длительный период. В случае обнаружения опасного заболевания иностранец подлежит немедленной депортации. За уклонение или подделку справок предусмотрены штрафы, выдворение или уголовная ответственность. Вводится механизм электронного обмена информацией между ведомствами. Это позволит ФНС быстрее ставить мигрантов на учет. Новые нормы контроля направлены на совершенствование миграционной политики, борьбу с нелегальной миграцией и повышение общественной безопасности. В этом году выросли пошлины за гражданство и вид на жительство. Были введены новые требования к доходам мигрантов. Региональные власти получили дополнительные полномочия в сфере регулирования трудовой миграции. Теперь они могут устанавливать свои квоты и запреты на труд иностранцев в отдельных отраслях. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, с 2023 года более 4500 человек лишились приобретенного гражданства Российской Федерации. 3000 соответствующих решений были приняты на основе судебных приговоров за совершение уголовных преступлений. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру.

0: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
2: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
3: А где тут бродит жираф на озере Чат?
4: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».
5: Они как будто с другой планеты.
6: Подают непонятные сигналы.
7: Выглядят очень странно.
8: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
9: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Ярославскую область, сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По данным ведомства, в Ярославском муниципальном округе беспилотник сдетонировал вблизи рейсового автобуса. Погиб один человек, есть пострадавшие. Кроме того, в Ярославле вследствие удара по жилому дому пострадала мирная жительница. Также повреждены промышленный объект, дошкольные учреждения и многоквартирные дома. На местах происшествия работают следователи. Премьер-министр России Михаил Мишустин в Москве проводит встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Переговоры проходят в Доме правительства. Белорусский лидер накануне вечером прибыл в Россию с рабочим визитом. По данным СМИ, на встрече с Мишустином в центре внимания практические вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов. Президент России Владимир Путин пообщается с Александром Лукашенко во второй половине дня в субботу, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Четвертый задержанный по делу о подготовке поджога завода по производству дронов в Словакии является украинцем, сообщил замглавы управления по борьбе с организованной преступностью республики Петр Брандиар. Задержание проводилось на востоке страны, в городе Кошице. Еще трое подозреваемых уже под стражей. Это гражданин Украины и двое граждан Латвии. Ожидается выдача республики еще одного гражданина Латвии, который был задержан в Германии. По данным СМИ, задержанные планировали поджечь завод украинской компании по производству дронов в городе Прешеве. Работа крупных черноморских портов Украины уже больше месяца парализована. Использование альтернативных путей для транспортировки грузов лишь увеличивает издержки, пишет газета «Монд». Издание подчеркивает, что официально порты региона Одесса, Черноморской, Южной не закрывались, но фактически крупные компании, занимающиеся морскими перевозками, прекратили отправлять к ним свои суда. На фоне блокады гаваней на польско-украинской границе образовался транспортный коллапс. В очереди стоят свыше 6 тысяч фур, а время ожидания достигает 7 суток. В Москве в преддверии выборов депутатов Госдумы завершилось тестовое голосование. В нем участвовали совершеннолетние горожане с постоянной регистрацией. Публичные испытания системы электронного голосования прошли успешно в штатном режиме, сообщает сайт мэра и правительства. Москвичи решали судьбу памятника поэту Александру Пушкину. Им предлагалось ответить на вопрос, нужно ли вернуть монумент, располагающийся сейчас на Пушкинской площади, на его историческое место на Тверской бульвар. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
10: Пятнадцать тридцать три в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник», в студии Лесо Хабалова. Я Михаил Алимов. Всем добрый день.
11: Всем здравствуйте. Еще раз продолжаем информационный час на самом лучшем радио страны.
10: Да, и мы пока будем говорить о такси, причем...
11: Можно я тебя перебью?
10: Да.
11: Напишите нам, пожалуйста. Мы вот с Михаилом еще полчаса будем в студии, и мы говорим, я говорю сегодня о том, что время просто летит. Я за часами вообще сегодня не успеваю. У вас как? Пишите нам, мы что-нибудь обязательно зачитаем.
10: Это эффект пятницы.
11: Эффект пятницы, думаешь?
10: Да.
11: А это твоя личная придумка твоя?
10: Ну, я думаю, со мной многие согласятся, что вот когда ты, допустим, на работу в понедельник выходишь, время тянется медленно, а пятница уже в предвкушении выходных, и вот оно так начинается, часы пропадают буквально.
11: Ну вот не знаю, предвкушение ли это выходных, будто бы нет в моем случае, какие-то больше дела и задачи стоят, но вот время сегодня летит. Пишите нам с Мишей, пожалуйста, мы обязательно между темами будем зачитывать.
10: Да, а теперь непосредственно к темам. Центральный банк может уменьшить тарифы на обязательное страхование для такси. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. У таксопарков есть отдельный полис, так называемый ОСГОП, обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика. И вот, исходя из текущей ситуации на рынке такси, Банк России решает уменьшить, соответственно, нижнюю границу, сделать дешевле тарифы. Как это повлияет на, допустим, если вдруг что-то произойдет в процессе, там, влияет ли эта страховка непосредственно на жизнь и здоровье пассажира или только на технику, это тоже очень интересный вопрос. Или, например, вот этот полис, он работает в... По аналогии с ОСАГО, если, например, мы вот за отсутствие полиса ОСАГО получаем штраф, как автомобилисты. Как это происходит в такси? На рейс не выпустят без полиса или тоже только штрафуют? Очень много моментов, которые...
11: Меня, знаешь, интересует вопрос как потребителя. Скорее, будет ли от этого там страховка, получается, дешеветь в данном случае, а нам, потребителям, то есть людям, которые ездят на такси, как-то это будет сказываться на стоимости? Вот тоже такой у меня вопрос. Ты как думаешь? Думаешь, может ли это сказаться? Хотя, с другой стороны, будто бы нет. Вот цены, когда уже фиксированы, они, наверное, не спускаются.
10: Я не думаю, что там какие-то значимые суммы, честно, могу ошибаться, но чтобы вот напрямую влияло, там, чтобы стоимость упала на 100 рублей, там, в среднем заказе рублей на 500, я не думаю. Там не такие цифры. А ну, пара-тройка рублей возможно, но, опять же, если в этом ключе расходы у них уйдут, у таксопарков, то не факт, что что-то еще не вырастет.
11: А, ну вот смотри, кстати, нашла информацию, в регуляторе пока не раскрывают, как именно могут снизиться соответствующие тарифы для такси, однако заявляют, что эти изменения уже готовятся. Ну, хочется узнать, что это за изменения, на чем они на самом деле скажутся. Также вот хочу привести прямую цитату. Мы проанализировали данные по этому виду страхования и пришли к выводам, что целесообразно снизить нижнюю границу тарифного коридора для перевозок легковыми такси. Изменения позволят страховщикам более полно учитывать факторы риска и предлагать таким водителям индивидуальные и наиболее справедливые страховые тарифы. Вот почему-то, видишь, задумались они очень сильно о том, чтобы водителям стало удобнее. Здесь вопрос тоже сразу, почему? А может быть, от водителей были какие-то жалобы, а может быть, стало меньше людей, которые устраиваются работать в такси?
10: В принципе, проблему с набором водителей нам анонсировали и в том числе крупные компании, которые занимаются перевозками. Тут тоже очень интересный момент, что вот это нововведение, оно пришло практически сразу, там буквально 2 недели, после заявления Сергея Семеновича Собянина о росте рынка такси в той же Москве, вот где мы сейчас находимся, потому что в Москве такси и каршерингом начали пользоваться почти в 10 раз больше по сравнению, я так понимаю, с тем, да, периодом до момента подписания Владимиром Владимировичем соответствующего законопроекта о такси.
11: Я вот как раз, знаешь, хотела вот с тобой порассуждать на тему, а что мешало это сделать раньше. И вот, возможно, твое предположение как раз... Но у нас есть эксперт. Сейчас мы ему и зададим все вопросы. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев с нами на связи. Михаил Кимович, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот этот полис, он сейчас обязательный для такси?
12: Да, естественно, естественно, как для всех автомобилей, они такие же автомобили, угу. такие же водители, такие же участники дорожного движения.
10: А их также и... только штрафуют за его отсутствие или на рейс не выпустят без него?
12: На рейс, ну, это уже надо точно быть таксистом, я все-таки финансист, а угу. не таксист. Вот, я думаю, что его на рейс не выпустят, потому что тут уже речь идет о финансовой ответственности, а финансовую ответственность на себя никто не хочет брать, потому что если нет этого полиса, то, сами понимаете, угу. то вы платите за, платить за не страховая компания будет, а вы из своего кармана, это никто не любит.
11: А вы вот вообще как финансист как раз, как финансовый аналитик Михаил Кимович, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, вот как вы видите эту новость, почему это происходит, для чего это делается и что будет дальше?
10: Цены снизят
11: да,
10: нам.
11: Да, какие последствия?
12: Нет, ну то, что цены-то никто не снизит, это тут нужно успокоиться раз и навсегда. И этот вопрос даже можно и не задавать. Вот, потому что ценообразование, оно для всех совершенно видов деятельности, оно одно и то же. Сейчас я к этому вернусь. Mm-hmm. Вот, и на такси, и на гречку, и на постное масло, и на бензин, это все одно и то же. Вот, теперь, почему его ввели? Потому что, ну, ввели, подорожали всякие эти самоответственности, запчасти, там и прочее, и прочее. И для того, чтобы вот страховые компании, естественно, они были заинтересованы в том, чтобы полис стоил дороже. То есть вы, вот что такое, когда вы покупаете полис, вы, значит, платите этой страховой компании определенные деньги. Это, кстати, называется почему-то страховая премия. Это не какая-то премия, кому выплачивают. Это как раз те деньги, которые платят страховой компании. Она их собирает в кучку, эти самые деньги, я так по-простому объясняю. А если кому-нибудь там надо выплачивать в случае страхового момента, то тогда берут из этой кучки, ему эти деньги выплачивают, и он там, значит, ремонтирует машину или дальше как-то с этим делом разбирается. Но поскольку все это подорожало, мы сами понимаем, и запчасти там, и все, значит, страховые компании, они тоже для того, чтобы вот можно было им более легко и свободно выплачивать эти, выполнять свои страховые обязательства по страховке, значит, они попросили, чтобы мы вот плату увеличили. Но им плату-то увеличили, но поскольку в экономике все связано одно с другим, тут, значит, стали проявлять свое недовольство таксисты. Потому что им оказалось, что надо больше платить. А мы всегда знаем это по себе. Мы знаем, что мы считаем, что несчастный случай нас всегда обойдет. Это вот кто-то другой там попадет в аварию. Uh-huh. А вот другого пожар случится. Это кого-то другого там это сам кто-то ногу сломает. Мы это никогда в жизни с нами не произойдет. Вот. Поэтому, значит, таксисты, значит, стали сопротивляться и стали ссылаться на то, что вот они остаются без прибыли, вот тут бензин дорогой. Ну, это обычная, так сказать, песня, которая рефреном каждый раз повторяется. Там и запчасти у них тоже. Ну, в общем, все у них там дорожает, и армуз там неспокойно, и Гондурас их беспокоит вместе с армузом. Значит, надо снижать. То есть они надавили на центральный банк, и центральный банк, в конце концов, для них тоже, в общем, снизил этот самый... плату по страховке, чтобы эта отрасль все-таки была и существовала, и действовала, потому что она выполняет, кроме всего прочего, и социальную функцию. То есть люди активно, охотно пользуются такси, особенно там, где не очень хорошо с транспортом, с городским такси, действительно выручает. Вот теперь про цены я подхожу. Вот надо понять раз и навсегда по отношению ко всем товарам, что на современном рынке речь идет не о спросе и предложении, а о диктате продавца на рынке. Продавец диктует свои цены. Вот, и это существует такое какое-то мнение бытует, что вот есть издержки, ну, как при советской власти были, плюс эти честные торговцы, ну, свои джентльменские там накидывают 10-15%, и вот это получается конечная цена. Ничуть не бывало. Конечную цену назначают продавцы и по, возможно, большему уровню, какой только они могут достичь. Вот, собственно, это и объясняет все это. Мы видим, это природа и современная инфляция. Здесь тоже, значит,
10: Михаил когда... Кимович, у нас полминутки буквально, а конкуренция? Если конкурент меньше предложит?
12: Ой, а вы знаете, там есть такое понятие концертированные действия, то есть согласные и совместные. Им ни о чем договариваться не надо. У них... одна и та же цель – получить как можно больше прибыли. А как можно больше прибыли получить можно путем, легче всего, повышая цены. Значит, цены будут повышать и один, и второй, и никакой конкуренции не существует.
10: Да, мир и согласие зато на месте. Благодарим вас, Михаил Кимович, за беседу. Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик, был с нами на связи.
0: Радио «Спутник».
10: Лето заканчивается, а значит, время подводить итоги, в том числе и титанических усилий родителей для того, чтобы их дети попали в те вузы, куда они хотят, и в том числе путем занятий с репетиторами. И многие граждане не очень довольны результатами и обращаются в суды за возвратом денег по онлайн-курсам подготовки детей к ЕГЭ и ОГЭ.
11: И знаешь, что меня удивило? Что в 70% случаев деньги вернуть удается. Представляешь?
10: Ну, это значит, нужно быть аккуратнее в рекламе, что, мол, не получится поступить, вернем деньги. Ну, сейчас разбираемся в этом вопросе с заслуженным юристом России Иваном Соловьевым. Иван Николаевич, добрый день.
13: Да, здравствуйте, дорогие друзья.
10: Скажите, пожалуйста, насколько в таких ситуациях, потому что я так понимаю, что сейчас это нечто из ряда вон выходящее, потому что мы до этого обсуждали историю, что дети даже с высокими баллами не смогли поступить из-за олимпиадников. И вот это последствия вот этой уникальной ситуации сложившейся или нормальный процесс?
13: Ну, вы знаете, вообще, если честно говоря, у меня большие сомнения насчет того, что ОГЭ и ЕГЭ – это вообще нормальный процесс, это большой вопрос. Но не суть. Сейчас вопрос о том, а как же вообще нормальному ребенку с, ну, давайте так, не вундеркинду, со средними знаниями, который нормально учился, все-таки сдать этот экзамен так, чтобы набрать то количество баллов, которое позволит ему продолжить образование. Потому что когда экзамен или тест или еще что-то становится просто-таки препятствием или отсекающий какой-то, отсекающим моментом для того, чтобы человек дальше развивался, то вообще большой процесс, большой вопрос по этим целесообразности этих экзаменов. Вот, вы знаете, конечно, родители ищут в сети тех волшебников, не знаю, кудесников от образования, владеющих каким-то инсайтом, каким-то опытом, которые гарантируют, ну, якобы, мы слово «гарантируют» берем в кавычки, которые прогарантируют успешную сдачу ОГЭ или ЕГЭ. Потому что страх действительно перед этими экзаменами практически животный у наших родителей и у детей. Что есть на рынке? Мы понимаем прекрасно, что те компании, которые сегодня предоставляют эти услуги по репетиторству, по подготовке, по тренингам и так далее, это не те люди, которые обладают какой-то уникальной методикой, которая, собственно, гарантирует родителям 100% результат. Это все те же организации, которые основываются уже на проведенных экзаменах, на определенных, скажем так, на манере формулировать эти вопросы. Вполне возможно, что они обработаны с помощью искусственного интеллекта и выведены некие алгоритмы и советы, которые, не побоюсь этого слова, усреднены для всех. То есть любая такая компания в среднем плюс-минус предоставляет одинаковый продукт для родителей, одинаковое предложение. Но для того, чтобы воспользовались их услугами, они предлагают, понятно, что если вы не поступаете, если вы не сдаете, мы вам там вернем или часть денег, или все деньги, или еще что-то. И здесь, конечно, вот этот маркетинг, он очень важен для того, чтобы в дальнейшем не попасть в просак. Очень важно фиксировать. Молодцы те родители, которые все эти оферты публичные, которые были сделаны, они это зафиксировали. Они это, скажем так, либо в договоре это отразили, либо зафиксировали сайты. Да? Надо, ну, не просто заскринить, а желательно сделать это у нотариуса для того, чтобы потом это имело доказательное значение. Потому что в досудебном, да, вот, пожалуйста, ребенок прошел соответствующий тренинг. Он не успешно сдал или плохо сдал, или ему не хватило баллов. Ну, вполне можно предъявлять претензии к тем, кто собственно говоря, взял деньги и фактически гарантировал, что ребенок будет готов. У нас практика складывалась действительно неоднозначно ранее, потому что не все потребители знают свои права. А онлайн-курсы, онлайн-подготовка – это регулируется не каким-то там законом образования, а простым нашим законом о защите прав потребителей.
11: Иван Николаевич, простите, я вот ставлю свои 5 копеек. На самом деле, как важно все-таки ориентироваться не только на одну статью, не на одну информацию, а в целом дальше лезть глубже в эту информацию, потому что вот как раз пока вы рассказываете, я задалась вопросом, а какое конкретное количество, то есть 70% это мы отталкиваемся от чего? И на самом-то деле здесь ситуация состоит в том, что просто некоторые семьи, они обращаются вот в такие онлайн-платформы, формы. Платят там кто-то 35 тысяч рублей, я смотрю, кто-то 78, кто-то 76. В общем, суммы везде разные, но суть она в том заключается, что родители смотрят, как там ребенок занимается. 2-3 занятия ребята проходят, родителям не нравится, и они требуют просто возврата денежных средств. В итоге заканчивается все тем, что они просто платят за дни, которые ребенок уже отзанимался, и все. То есть я объясню, почему это важное уточнение для меня, например, потому что я читала эту статистику и сейчас думаю, ну все, вот это очень сложно, ребенок не попадет ни в какой институт, а тут оказывается все немножечко, ну вот проще, не так страшно.
13: Да не так страшно, мы же понимаем, что эти 70%, которые вы посмотрели, ну это из пальца высосанная цифра.
11: Конечно.
13: Абсолютно. Это люди ее придумали для того, чтобы чем-то наполнить, так сказать, новость. Ну что тут греха таить?
11: Потому что конкретных цифр на самом-то деле нет. Вот их нет нигде.
13: Абсолютно. Их нет абсолютно, и мы не знаем, мы не понимаем, а вообще, а сколько человек воспользовались, а что им понравилось и не понравилось. Ну, действительно, потребитель может на любом этапе отказаться от договора обучающего, да. Во-первых, нужно посмотреть лицензию, во-вторых, нужно посмотреть отзывы. Конечно, мы должны понимать, что та же самая образовательная, да, гигиена образовательных услуг, она тоже заключается в том числе и в том, что мы изучаем, кто эти люди, есть ли у них лицензия, как давно они на рынке, какие у них отзывы. Смотрим по базам, пробиваем судебных заседаний, сколько к ним предъявлено исков, какие претензии. То есть мы готовимся, да, к тому, то есть, ну, мы же там проверяем пищу, или там друзей, или еще кого-то.
11: Спасибо. Спасибо вам огромное, да. Иван Николаевич. У нас, к сожалению, время заканчивается. У нас еще есть одна темка. Заслуженный юрист России Иван Соловьев был с нами на связи. И мы продолжаем выпуск.
0: В эфире радио «Спутник».
10: Кто-то до сих пор еще пользуется Википедией, я сейчас, конечно, шучу, много людей ей пользуются, и много людей начали жаловаться на то, что в последнее время онлайн-энциклопедия несколько сбоит. Причем более 400 жалоб за сутки зафиксированы. Республика Карелия, Нижегородская область, Ивановская область, Петербург и Новосибирская область в лидерах. Выясняем, почему. С нами на связи директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Владимир Владимирович, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
10: Скажите, в чем может быть причина? Вроде бы в Википедии у нас, конечно, были к ней претензии, я помню раньше истории, но официально она не заблокирована. Но в чем тогда жалобы заключаются? Почему?
14: Ну, проблема, во-первых, в том, что она недоступна была какое-то время. Сейчас она нормально, прекрасно работает. Но вот те проблемы, о которых вы говорите, они были зафиксированы ночью. В общем, речь идет, скорее всего, максимально о 8 часах недоступности в зависимости от региона. Если говорить про операторов связи, то у разных операторов связи это происходило. А дальше можно спекулировать как угодно и говорить все, что угодно. Можно говорить, что это Роскомнадзор тестирует, что это Роскомнадзор что-то там, не знаю, ограничивал из отдела Википедию. То есть тут дальше идут разного рода спекуляции, пожалуйста.
11: Владимир Владимирович, а есть ли какие-то аналоги Википедии? Вот если, допустим, такие сбои, ну, вдруг будут случаться с какой-то периодичностью, чаще начнут. Есть ли какие-то аналоги? На что могут ссылаться люди, которым это нужно, ну, в процессе обучения, например?
14: Конечно. У нас сделали полный аналог Википедии. Угу. Вот. Даже их несколько сделали. И одно из таких Одну из таких платформ как раз возглавил бывший глава российского офиса Википедии. Вот. И в целом, если заблокируют иностранную, то у нас есть альтернатива. Это не замена ни в коем случае. Это всего лишь альтернатива, потому что они парсят, забирают статьи у крупной Википедии и перекидывают к себе. Конечно, Википедию 100% это не заменит. Сообщество не сможет обновлять старые материалы. Я объясню, почему. Потому что даже если вы с помощью VPN зайдете на Википедию, Википедия будет такие заходы блокировать. Потому что они сразу автоматически определяют, что это заход с помощью VPN. И, в общем-то, статьи какие-то российские, с российских IP или из России при помощи VPN, они будут стареть постепенно и терять свою актуальность, что, конечно же, является проблемой. У российских властей, безусловно, есть претензии к этой площадке, потому что она считается пособником информационной войны, участвующей на стороне Запада. И война правок, она всем известна, когда на одну статью вносится большое количество правок, и каждый из редакторов, значит, пытается прокинуть свою точку зрения, кто-то про российскую, кто-то про западную. Всегда какие-то споры возникают. Иногда бывали случаи, когда сама Википедия блокировала просто возможность внесения каких-то правок, как раз для того, чтобы такие войны правок предотвращать.
10: Владимир Владимирович, у нас буквально 20 секунд. Допускаете возможность, что, в принципе, доступ к Википедии пропадет насовсем?
14: Такая вероятность существует, ее в России блокировали, но не хотелось бы.
10: Не хотелось бы. Благодарим вас, Владимир Владимирович, за беседу. Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, был с нами на связи. Поговорили про Википедию, жалобы, возможно, блокировка, никто ее как бы не отменяет.
11: И час пролетел все-таки, снова пролетел, время пролетело.
10: Михаил Алимов, Лесо Хабалова, выпуск новостей.

Страна героев. Андрей Батуев. В условиях тяжелых, затяжных боев с радикалами ВСУ рядовой Андрей Батуев в составе мотострелкового взвода обеспечивал устойчивую связь в своем подразделении. Недалеко от населенного пункта, где удерживали позиции российские воины, враг начал массированную артподготовку. Затем перешел в наступление. В его арсенале была бронетехника, гранатометы, стрелковое оружие, дроны. Во время очередного удара радиостанция была повреждена от разрыва снаряда. Наши бойцы остались без связи. Корректировать огонь артиллерии для нанесения точных ударов по наступающему противнику стало невозможно. Рядовой Батуев четко осознавал серьезность положения и угрозу потери рубежей. Он грамотно и оперативно под плотным огнем ВСУшников восстановил работоспособность станции. Это позволило продолжить корректировку артиллерийских ударов. В результате наступающие штурмовые группы вооруженного до зубов противника были наголову разгромлены, а затем подавлены его огневые точки в ближнем тылу. Появились все условия для контрудара российских мотострелков. Андрей получил осколочное ранение обеих ног. Медицинская помощь ему была оказана только после того, как враг бежал с поля боя. Страна героев. У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты.

0: шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Есть что сказать?
1: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 16 часов, в Якутске 22:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Товарообмен России и Белоруссии за 5 месяцев вырос на 12,5%. Вооруженные силы России наращивают применение дронов, самостоятельно поражающих цели с помощью искусственного интеллекта. Защиту объектов ЖКХ усиливают в Херсонской области. Подробности далее. Взаимный товарооборот России и Белоруссии системно растет за 5 месяцев этого года на 12,5%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Мишустин заверил высокого гостя, что все решения, принимаемые на высшем уровне, исполняются, а все вопросы, которые ставят президенты двух стран, находятся на постоянном контроле правительств. Белорусский лидер накануне вечером прибыл в Россию с рабочим визитом. Президент Владимир Путин пообщается с ним во второй половине дня. В субботу сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Российские войска наращивают применение FPV-дронов с элементами искусственного интеллекта. Такие аппараты сами находят и поражают цели, рассказал замминистра обороны генерал армии Юнусбек Евкуров. Он посетил специальное занятие по боевому слаживанию подразделений беспилотных систем, мобильных огневых групп и штурмовых групп на полигоне в Нижегородской области. Евкуров уточнил, что в российских войсках совершенствуют работу мобильных огневых групп с учетом тактико-технических характеристик средств воздушного нападения противника. Уже успешно применяются подразделения, вооруженные FPV-перехватчиками, развивающими скорость более 200 км в час. В Херсонской области усиливают защиту объектов ЖКХ от угроз с воздуха. Работа проводится по поручению президента Владимира Путина вместе с Минстроем и Минэнерго, сообщил губернатор Владимир Сальда. По его словам, власти прорабатывают меры пассивной защиты, а проводят инвентаризацию, готовят порядок действий на случай повреждений инфраструктуры. Параллельно определяют пункты временного размещения, обогрева, прорабатывают варианты резервного энергоснабжения. Сейчас на государственных объектах и у организации в наличии 908 генераторов, подчеркнул губернатор. По его словам, нужно подойти к предстоящему осенне-зимнему сезону готовыми к любым сценариям. В Москве подвели итоги тестирования системы голосования перед сентябрьскими выборами в Госдуму. Проверка системы проводилась с 8 до 14.00. Москвичи с учетной записью на МОСРУ могли проголосовать онлайн, а также с паспортом на любом из 132 избирательных участков города. В тестировании приняли участие более 740 тысяч человек, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. Горожанам предлагали решить судьбу памятника поэту Александру Пушкину и ответить на вопрос, нужно ли вернуть этот монумент, располагающийся сейчас на Пушкинской площади, на историческое место на Тверской бульвар.

0: Пекине открылся 14-й фестиваль российской культуры. Он пройдет 28 и 29 августа. В китайской столице выступит всемирно известный ансамбль академического народного танца имени Игоря Моисеева. Коллектив привез в поднебесную программу, в которую вошли русские, татарские, калмыцкие, белорусские, адыгские, башкирские, нанайские танцы, а также традиционный китайский танец с лентами. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Очередной информационный час на радио «Спутник». У микрофона Алексей Осин. Первую половину часа проведем с Полиной Риотовой, журналистом, историком, автором телеграм-канала «Оптимистка в штатском». Полина, я вас приветствую.
3: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: Ну, давайте начнем вот с чего. Министр аграрной политики Украины Высоцкий сказал, что Россия уничтожила 90% складов торговых сетей его страны. Ну, с одной стороны, я не всегда верю вот этим всем паническим заявлениям, потому что цель у них бывает другая. Там, дайте грошей, русские все, значит, там разбомбили, поэтому вот усильте, добавьте и так далее. С другой стороны, видно некое направление фронта. То есть, понятно, есть ЛБС, где есть такой вот зуб гидности. Краматорск, Славянск, Дружковка осталась, который очень тяжело взять. Все залито в бетон на протяжении десятков лет. Все строилось, и это требует усилий и, к сожалению, жертв. Да, вот с этой стороны вроде бы как идет попроще и эффективней. Как считаете, так это или нет? Это вот направление действий комплексных, не только вооруженных сил Российской Федерации, ну, хотя, собственно, и вооруженных сил прежде всего. Вот с этой стороны, как эффективней, где важнее и так далее. Давайте попробуем разобраться.
3: Я думаю, что главная цель ударов со стороны российской армии — это все-таки объект военного назначения, о чем неоднократно говорило наше начальство. В отличие от Украины, которая декларирует в качестве своей основной цели две вещи. Первое — это убить побольше русских людей, и второе — сделать их жизнь максимально сложной. У нас цель заявлена иная — это поражение объектов военной инфраструктуры. Если на складах, которые замаскированы под центры логистические продукции народного потребления обыкновенной, располагается, как это уже неоднократно было, вещи, которые снабжают ВСУ, конечно, они будут поражены. Зачем говорится об каких-то чудовищных объемах, потерях и так далее? То, о чем вы выше сказали, мне кажется, главная цель — это представить Россию как какого-то зверя, который какую-то гражданскую инфраструктуру просто так поражает, что влечет за собой потенциально, как они, наверное, хотят показать, голод и гуманитарные проблемы на территории Украины. И с тем, чтобы потом заявить своим западным хозяевам, что действительно дайте еще гривен, дайте еще евро, долларов и дайте еще ракет. Для того, чтобы не только ПВО работало, но и поражались цели БУД и России, о чем они давно мечтают. Не только беспилотниками, но и другими средствами поражения. Я только такие цели вижу здесь.
2: Тем не менее, Полин, вот смотрите, я, разумеется, не обладаю всей полнотой картины по Украине или по всей Украине, скажем так. Но в телеграм-каналах или там в других источниках в сети появляются фотографии очень многие или репортажи с пустыми полками магазинов. Да, это же есть. Это не наша проблема, что они используют гражданскую инфраструктуру в качестве, так сказать, базы для ВСУ, да? Но тем не менее, вот этот фактор, он как может сказаться? Ну, не знаю, украинское общество сплотится, стройными рядами пойдет в военкоматы записываться. Или наоборот, охватит панические настроения, зададут логичные вопросы, какого черта вы используете вот эту самую гражданскую инфраструктуру. Как считаете? Вот?
3: В зависимости от изначальных взглядов человека. потому что там люди тоже разные. Большинство из них инфицировано пропагандой моноэфиров агрессивной направленности антироссийской. Но, тем не менее, люди, которые изначально находятся на юго-востоке и приграничных с Россией регионах, которые наиболее близко к нам расположены, на них война в первую очередь повлияла, и им ли не знать, что методы террористической группировки ВСУ прятаться за гражданскими объектами, располагаться в школах, храмах, детских садах, складировать технику в объектах номинально гражданского назначения — это их метод. И это неизбежно становится законной военной целью, потому что российская разведка работает. И средства поражения у нас слишком высокоэффективные, высокоточные и дорогие, чтобы тратить это пустопорожним образом, как это делают как раз ВСУ и их хозяева. Они поражают объекты не по принципу военной целесообразности, а по принципу сделать жизнь русских людей хуже. Это удар по логистическому центром. У них такая мотивация. У нас мотивация другая. Но если какой-то объект совмещал в себе и обыкновенный склад с продуктами питания, и легендировано, что это склад с продуктами питания, на самом деле там складируются какие-то боеприпасы, конечно, он станет законной военной целью. Это манера террористического государства под названием Украина прикрываться гражданской инфраструктурой. А то, что в качестве побочного эффекта люди видят пустые полки в магазинах, это вопрос уже к их начальству в первую очередь, потому что это по их по причине того, что они так выстроили свою политику и логистику, они имеют такие последствия. А как люди будут на это реагировать, в зависимости от их все-таки изначального взгляда на происходящее. То есть люди тоже разные, от этого уже будет зависеть, как человек будет на это смотреть. Но то, что будут испытывать неудобства, примерно все, это очевидно.
2: А глава Центра научно-аналитической информации Российской академии наук Николай Плотников говорит, что теперь важным центром или хабом становится не только Польша, но и Болгария, которая вроде как с Украиной-то и не граничит. В частности, меня поразила цифра, что Болгария обеспечивает 40% потребностей в дизельном топливе. Это начать с того, что у них своих-то нефтяных запасов нет никаких, ну, значит, откуда-то поступают. И второй вопрос. Понятно, что фактически отрезана морская часть, вот портовая часть, ну, как, по крайней мере, объявляют и наши официальные лица, очень многие говорят. Значит, вот что это за феномен, с вашей точки зрения?
3: Болгары, кстати, уже познакомились с прилетами бандеровских беспилотников на свою территорию. Это уже первые последствия к ним прилетали, как мы знаем. Взаимодействие с бандеровским режимом. Конечно, западный конгломерат будет выбирать места, которые с их точки зрения наиболее подходят для тылового обеспечения нужд ВСУ и самой так называемой Украины. Дальше, я думаю, что атакам и с неприятностями будут сталкиваться и дунайские порты. Это уже, в принципе, началось, потому что по воде иного средства снабжения не остается для так называемой Украины, потому что Черноморский выход перекрыт фактически. Кстати, один из главных итогов так называемой 40-дневной операции принуждения к миру имени Зеленского, что Украина осталась де-факто без выхода к Черному морю. Они будут искать дальнейшие пути снабжения. Это, знаете, меня напоминает по поводу Болгарии та же самая история про словацкий газ, например.
2: Ну, это понятно.
3: Про всякие схемы, вот, да, и про всякие схемы имени Рената Леонидовича Ахметова, которые были в работе, типа Роттердам плюс, Роттердам 2 плюс, когда по реверсу разные вещи, которые из России идут по документам, становятся словацкими, венгерскими, австрийскими, какими угодно, еще только не агрессивными русскими, как рассказывал Петро Алексеевич Порошенко, террорист и экстремист ныне. признаны в России. Примерно то же самое. Они будут искать пути снабжения, обеспечивать тыловое присутствие для Украины там, где они считают, что это на данный момент может быть целесообразно. Это может вообще быть любая практически точка, относительно географически недалеко расположенная от так называемой Украины. А с поляками, конечно, уже сложнее становится ситуация, потому что там тоже внутри общества эскалируется взгляд на бандеровщину и все, что с ней связано, как мы знаем, даже на уровне официального руководства.
2: Еще,
3: могут искать, да, другие точки.
2: Еще ряд интересных процессов. Ну, во-первых, вот этот вот обмен высылками посольских работников, дипломатов между Румынией и Россией. Понятно, что если вы, ребята, накачиваете Украину через вас оружием, то иногда будет что-то такое, так сказать, и у вас по этому поводу случаться. Под Берлином нашли схрон с оружием, и, разумеется, Германия обвиняет в этом Россию. Россия говорит, что, дескать, нет, это вообще мы к этому отношения не имеем. Но кто-то ведь этот схрон туда заложил, правильно ведь? А если еще рассмотреть некоторые события, которые происходят в разных странах Европы, там с военными какими-то заводами, предприятиями, что нам показывает, что это тоже какой-то вот непонятно кем ведомый тихий фронт все-таки работает. Вы считаете, что вот эту работу, она эффективна, во-первых, или нет, и нужно ли ее продолжать или нет? Кому-то, да, мы пока не говорим кому.
3: Кому-то. Я считаю, что ни одного минуса не вижу. А по поводу румын, ну, румыны как-то быстро забыли, что в Констанце взяли, как-то издетонировали 4 безэкипажных катера бандеровских. Это не русские были безэкипажные катера, там взрывали в порт, в порту Констанции, просто напоминаю. То есть последствия огребают в вооруженном смысле, а именно с украинской стороны, но агрессор все равно Россия, а потом они ходят и удивляются, почему же у нас какие-то инциденты происходят. А по поводу схрона, чей бы он ни был, тоже минусов не вижу. Если наш, очень хорошо, больше схронов хороших и разных на территории врага. Если не наших, а какие-то внутренние противоречия в данном случае, особенно вооруженного характера, на территории врага это тоже очень позитивный сигнал. Если они думали, как, они же прокси-силы развертывают, да, угу. И на территории России, на территории России пытались, только практически весь мусор вражеский уже сейчас выехал, который на грантах сидел, вот, они сейчас там расположились по Европам, вот эти вот сходки русофобские, которые устраивают, то в Вильнюсе, то где еще, эта ситуация отвалилась. Украина, они сделали своим ЧВК прокси-сила против России. Этот процесс, в эту игру можно играть вдвоем. Могут какие-то прокси-силы возникать и на их территории.
2: Это будем их называть хуситы, да, например?
3: Да, условные куситы, да, у которых внезапно есть гиперзвук, да, господа в сандалях, но с высокой инженерной мыслью, которые гиперзвук разрабатывают и в Красном море орудуют весело, да. То есть мы совершенно разные могут быть прокси-силы, тоже, как говорится, минусов не вижу, тем более наше Министерство обороны публиковало довольно подробный список предприятий с адресами, где всякий хлам для бандеровцев вооружен порядка разрабатывается и в дальнейшем украинскому рейху поставляется. А что вы хотели? Тем более, не далее, как вчера, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила касательно наших уважаемых британских партнеров, в кавычках, что могут быть поражены, я близко к тексту цитирую, могут быть поражены связанные с британской инфраструктурой цели не только на территории Украины, но и за ее пределами. Да? А как это будет происходить, не уточняется. А происходить может быть самым разным образом. И вообще не исключая такой момент, что у России довольно много может быть союзников на территории вражеских недружественных государств, которым не симпатична политика, политика, в соответствии с которой поддерживается боеспособность бандеровского режима. Тут очень много вариантов. Просто в прокси-игру можно играть вдвоем и асимметрично зачастую.
2: Ну да, такое политическое танго. Вот одну тему еще, знаете, какую хотел поднять? О странности, о сербском дуализме. Печальная новость пришла из Гаги. Там скончался генерал Ратко Младич, активный участник событий 90-х годов. Ну и по этому поводу, значит, разнообразные цитаты и панегирики, и какие-то вот фразы были произнесены. В частности, прозвучала такая: от Гаврила Принципа до Ратка Младича лучших сербов убивают связанными. Сербия его продала, а сербы нет. То есть получается какая-то странная штука. Вот есть руководство Сербии, которое продает, на своей территории производит и продает Украине там какие-то боеприпасы, которые убивают наших солдат. С другой стороны, вроде бы, когда играют какие-нибудь команды, сербы вывешивают российские флаги, и это очень трогательно. Действительно, это, как сказать, вот, влияет на наше умонастроение. То есть, получается, мы должны, значит, с одной стороны, ну, не должны, вернее, мы как-то тепло относимся к сербскому народу, а его руководство ведет себя довольно странным образом. То на парад приезжает, то оружием торгует и так далее. Вот здесь как быть? Получается так, что почему-то все время руководство у Сербии, оно в одну сторону, а народ почему-то в другую. Почему сербский народ не может себе руководство подобрать, которое отвечает, собственно говоря, чаяниям этого самого народа? Или у народа другие чаяния какие-то?
3: Я думаю, что там недостаточный уровень субъектности у Сербии, и даже с географической и политической точки зрения она очень взрывоопасно расположена. Это первое. Второе, я думаю, что это тот самый случай, как раз это должно отделять простого человека и настроение, которое популярно непосредственно в обществе, в данном случае в сербском, от действий военно-политического руководства. Где они пытаются как-то лавировать, но после вот той бандеровской сходки, которую устроили в Белграде, и после того, что Вучич сказал, что они поддерживают территориальную целостность так называемой Украины, что автоматически значит отрицание территориальной целостности России. Потому что Россия в своих границах меняется. А если сербское руководство заявляет о поддержке территориальной целостности так называемой Украины, она отрицает территориальную целостность России. И тогда здесь опять вот две силы лично внутри меня борются. А почему мы тогда должны, если сербское руководство не признает фактически новые границы России, почему мы должны считать, что Косово — это Сербия? Почему мы эту лямку тянем на протяжении такого длительного времени?
2: О том и речь, да.
3: То есть, да, здесь в эту игру можно играть вдвоем. Тем более, кстати, Косово, непризнанное нами, осудило бандеровскую сходку, которую устроил Вучич с Зеленским. Взяли, вышли и осудили. Вот так вот, неожиданно, да, казалось бы. И когда человек говорит, что мы будем помогать Украине всем, чем можем, на практике это получается то, о чем вы говорите. Всем, чем можем, это в том числе и производством, дальнейшей поставкой средств поражения, которые убивают русских людей. Ну, даже на нейтральные взаимоотношения это совершенно никак не тянет. Не говоря уже о дружественном. Ну, и ко всему прочему, вы знаете, я не знаю, я предполагаю, что здесь уже дело не в каких принципах, они там отсутствуют как класс у действующего руководства Сербии. Возможно, Вучич и его команда, они метят на какую-то другую должность, может, в какой-то транснациональной корпорации или в Европе, на какую-то позицию после своей отставки. Я думаю, что он уже себя не видит в долгосрочной перспективе в руководстве Сербии. Может быть, он себе такой золотой парашют готовит таким образом. Ну, мне кажется, это ошибочная все-таки политика. Но пока мы по первости, знаете, тоже говорили долго о том, что не должно отделять, и президент наш говорил об этом, да, украинский народ должен отделять украинский народ от военно-политического руководства. Это до поры до времени работает, до тех пор, пока значительная часть народа не становится инфицированной вражеской пропагандой. Потому что после того, как она становится инфицированной и в длительном этом инкубационном периоде находится, население перепрошивается и становится по факту враждебным и представляющим угроз. То есть здесь тоже, на мой взгляд, нам надо внимательно за этим следить и эту ситуацию не отпускать. Потому что если информационное направление и позиционирование там поменяется, достаточно совершенно качественно непродолжительного времени для того, чтобы и на уровне народа, который сегодня поддерживает Россию в массе своей, взгляды поменялись и на Россию, и на ее политику, и на дальнейшие взаимоотношения с Россией. Украинское направление не даст солгать. И на Кавказе то же самое, что Грузия, что Армения сейчас.
2: Ну, ведь, понимаете, можно действительно из-за вот дуализма этой политики, двойственности, пытаться, так сказать, как-то с ЕС наводить мосты. Но это совершенно не предполагает красную ковровую дорожку для Зеленского. То есть, понимаете, и почетный ковров – это чрезмерно. Ну хорошо, ладно, даже Бог, он пусть тебе приехал. Ну провел ты с ним какие-то переговоры, Бог с ним. Но это же особая честь, или как? Это демонстрационный жест. Вот это зачем делать? Вот его кто тянул за какие места? Я извиняюсь, конечно.
3: Я тоже затрудняюсь ответить на этот вопрос, какая там была мотивация, но я совершенно с вами согласна, что это уже было предельное действие, после которого с данным кадром, на мой взгляд, как минимум прежних взаимоотношений на уровне глав государств, с моей точки зрения, быть не может. Потому что это натуральная бандеровская сходка, и это плевок в лицо как России в целом, так и ее руководству, в частности, которое Вучич называл своими друзьями.
2: Ну, то есть, логично нам руководство Косово принять все в Москве. Почему нет? Может, что-нибудь продадим или купим?
3: Да, я уже говорила о том, что, с одной стороны, мы против себя настроим значительную часть сербского населения, если мы начнем контактировать с косовским руководством. Это будет негативно воспринято, это надо иметь в виду. Но, с другой стороны, если мы говорим о политических отношениях, да, на уровне руководства там, и Министерства иностранных дел, например, и там, дипломатических признаний различных, опять-таки, если действующее сербское руководство отрицает де-факто территориальную целостность России, почему мы должны стоять горой уже на протяжении практически 30 лет за территориальную целостность Сербии и говорить, что Косово – это Сербия? Если Сербия не считает, допустим, Крым, Донбасс, Запорожье, Херсон, России, почему? Это улица с двусторонним решением.
2: Полин, к сожалению, да. Время подходит к концу нашего эфира. Очень было интересно. Спасибо вам большое. Полина Реутова, журналист, автор телеграм-канала «Оптимистка в штатском», была в эфире «Радио Спутник».

Узнать за 90 секунд. Скандинавских мореходов с 8 века, бороздивших просторы океана, называют викингами. Их связи с домонгольской Русью были очень крепки. Как гласит повесть временных лет, три брата, Рюрик, Синиус и Трувор, привели с собой отряды скандинавских варягов и установили свои резиденции на нашей исторической территории. На счету викингов много открытий. В X веке они обнаружили большой обледенелый остров, который назвали Гренландией. Первые поселения в Северной Америке организовали за много веков до Колумба. Людьми викинги были суровыми. Если человека оскорбляли три раза, только первые две обиды возмещались деньгами. Третья смывалась кровью. Викинги считали, что они божественные избранники. Шли в бой без доспехов и не чувствовали боли. Ученые полагают, из-за действия неких препаратов. Суеверий, впрочем, у викингов было не меньше, чем у других. Они брали на борт несколько воронов, а затем их выпускали. По одному. Если ворон летел в направлении движения, викинги продолжали путь. Если же птица сворачивала, мореплаватели следовали за ней. Считали, что в противном случае их ждет гибель. Так что до Гренландии и Северной Америки они доплыли исключительно благодаря пернатым.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
3: Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
4: «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород, где примет участие в форуме «Сильные идеи для нового времени», передает корреспондент РИА Новости. Глава государства осмотрит выставку конкурса передовых проектов, которая представлена на форуме Агентства стратегических инициатив, и выступит на пленарном заседании. Кроме того, президент осмотрит новые городские объекты и посетит автомобильное производство. Также в графике Владимира Путина встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Белоруссия намерена исполнить все намеченные обязательства, в том числе и в вопросах с топливом, заверил президент республики Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустином. Белорусский лидер поблагодарил его за безукоризненное выполнение российских обязательств перед Минском. Мишустин, в свою очередь, отметил, что взаимный товарооборот между странами системно растет за 5 месяцев этого года на 12,5%. Международное агентство по атомной энергии проинформировано о 3 инцидентах с беспилотниками на территории Запорожской АЭС, произошедших на этой неделе. Это подчеркивает постоянные угрозы ядерной безопасности в условиях военного конфликта, отмечается в сообщении МАГАТЭ. Уточняется, что 1 атака беспилотника 25 августа произошла вблизи пруда охладителя, в результате чего пострадали 2 сотрудника АЭС. На следующий день еще один дрон взорвался на территории хранилища отработавшего ядерного топлива сухого типа. 3-й беспилотник попал в оросительное устройство системы энергоблоков. Уровни радиации на территории станции остаются в норме, добавили представители МАГАТЭ. Секретарь российского совбеза Сергей Шойгу выразил соболезнования семье бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратка Младича, который скончался в четверг в тюрьме в Гааге. Несправедливый приговор Международного трибунала по бывшей Югославии в отношении Младича и бесчеловечные условия его содержания в гаагской тюрьме – это яркий пример пренебрежения нормами международного права, подчеркивается в телеграмме. Здоровье 84-летнего генерала резко ухудшилось в апреле. Он перенес 2 инсульта, но трибунал отказался отпустить его для лечения в Сербию. Российские войска провели учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты с космодрома Плесецк. Учебные боевые блоки попали в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. А все поставленные задачи выполнены, подчеркнули в Минобороны. Целью пуска было подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса. Ракетные войска также отработали передислокацию стартовой батареи передвижного ракетного комплекса в удаленный район. Следующий выпуск через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM.
1: мы продолжаем. Лесу Хабал, Алеша Тимофеев в студии. У нас гостья, писатель, общественный деятель Мария Юдинич. Марина Андреевна, здравствуйте. Так, есть там порядок тем у нас, которые мы обсуждали. Давайте начнем с большой такой. Россия не ставила США ультиматум из-за украинских атак. Об этом говорит главный дипломат страны Сергей Викторович Лавров. Значит, Москва не предъявляла Вашингтону ультиматум, связанный с участием в ударах ВСУ по российской территории. Не предъявляла ультиматум Россия, США. Ну, потому что мы знаем, да, так сказать, инструкторы, поддержка, помощь и прочее, прочее. А вот Британия, я не знаю, там, так сказать, наверное, будет некорректно, если мы скажем, что это был ультиматум вчера от Марии Захаровой. Но, тем не менее, МИД занял другую позицию в отношении той его поддержки, которую оказывает Великобритания Украине и ВСУ, да, чем к Соединенным Штатам. А почему вот так вот? У вас есть ответ на этот вопрос? Почему у нас разные подходы к Соединенным Штатам и Великобритании?
6: Честно говоря, я не услышала ультиматума Марии Захаровой. Это ее реплика, ее предупреждение. Но ультиматум России, я думаю, если говорить об ультиматуме России, то это должны быть другие спикеры, которые имеют право от имени России предъявлять ультиматумы. Вообще Россия, если вы, коллеги, проследите, исторически крайне редко предъявляет ультиматумы. И я полагаю, что это мудрое решение, потому что, предъявляя ультиматум, надо быть уверенным, что он будет услышан и исполнен. И надо быть готовым дать ответ на вопрос, а что, если не исполнят, то тогда?
1: Совершенно верно.
6: Да, то есть будет, как, знаете, в старой комедии: отдайте чемодан, а то будет как тогда, а что тогда, они отдали и все. Угу. Вот в этой ситуации оказаться бы никому не хотелось.
1: Я так... абсолютно с вами согласен, но мы помним, например, 21-й год, встречу Путина и Байдена, значит, разговор о стратегической стабильности и предложение о гарантиях безопасности. Тогда тоже Россия, Москва, президент, не знаю, там, министр иностранных дел не артикулировали, да, что это ультиматум. Но Запад воспринял это ровно так. И многие писали и говорили, что вот якобы Москва выдвинула ультиматум. Тогда ничего не... Ну, в смысле, они, так сказать, пописали, поговорили на этот счет и все. А в 22-м году началась СВО. И это тоже, так сказать, вот... Ну, было как бы объяснением, да, отвержение российского предложения о гарантиях безопасности.
6: Ну, во-первых, давайте все-таки говорить, что спикером вот этого условного ультиматума, хотя я... полагаю, что и в том случае был не ультиматум, был Владимир Владимирович Путин. Да, это первое лицо государства. Когда оно предупреждает первое лицо, то, вероятно, другие лица должны быть более внимательными, чем к заявлениям чиновников. Это первое. И потом я полагаю и думаю, что с большой долей вероятности, что СВО начала готовиться не в 2021 году, когда прозвучал ультиматум Путина или ультиматум Москвы, если мы будем так это называть. То есть была логика определенных событий, которая привела к началу СВО. Мы знаем, какие. А то, что Владимир Владимирович артикулировал свои требования Западу, то можно сказать, что он их впервые артикулировал в своей мюнхенской речи.
1: Ну да.
6: Ведь с того момента ничего особо нового, принципиально нового сказано не было. Сказано было ровно то, что «извольте уважать Россию, ее интересы, извольте рассматривать нас как равноценных партнеров». Вот и все. Поэтому я вообще осторожно отношусь к всякого рода ультиматумам.
1: Ну да, правильно. Очень мудрая позиция, да. Значит, но смотрите, если мы отойдем хорошо от ультиматумов, вы же тоже наверняка слышите вот этот общественный дискурс, да, мы не берем там какие-то крайние, там, я позволю себе это слово, упоротые позиции. Но в целом, когда, значит, призывают, обращать внимание и реагировать, например, на ту же Британию, да, которая вооружает, передает технологии, значит, ВСУ. Что думаете по этому поводу?
6: Ну, начнем с того, что это не новость, что Британия вооружает и передает технологии. Знаете, история отношения Британии к нам, она, наверное, со времен, если помните, англичанка гадит, да, она не изменилась. То, что Британия нам не друг, более того, что Британия нам... противник, если не враг, факт медицинский, доказанный десятилетиями, Поэтому что тут думать? Мы должны стоять на своих позициях, мы должны продвигаться на фронте. Ведь все в конечном итоге сегодня, в дне сегодняшнем, решает фронт. А все остальное, дипломатические усилия, усилия разведки, что, в общем, радует. Кстати, меня очень порадовала та история, что из встречи руководителей наших разведок ничего не утекло. Значит, есть формат, который держится, понимаете, потому что у нас обычно со всяких встреч все утекает, а здесь только белый шум. Так вот, есть дипломатические усилия, есть политические усилия, есть усилия разведок, а есть фронт, который сегодняшним днем решает все.
1: Да. Мы тоже, кстати, говорили, обращали внимание на то, что ничего не утекает. И с моей точки зрения, это, конечно, свидетельство высокого уровня доверия. Но в смысле, это молчание должно порождать то самое доверие, которого так не хватает в этих отношениях. Это правда.
6: Согласна. Тут два фактора вот по поводу утечек у меня, по крайней мере. Первое, это вот тоже меня порадовало, что есть такой формат. А второе меня, ну, как сказать, с одной стороны, позабавило, а с другой стороны, я взгрустнула по поводу нашего экспертного сообщества. Посмотрите, какой белый шум поднялся. Ведь гадали все. Причем гадали с вероятностью попаданием там пальцем в небо. Вот. А почему? Да, уровень доверия некий существует. Я не впадаю в эйфорию от этой истории. Я не тот человек, вернее, не принадлежу к тому сообществу, которое восхищается духом Анкориджа. Но все-таки то, что между двумя державами, которые сегодня определяют судьбу мира, давайте скажем честно, ну, Китай еще, конечно, существуют некие каналы, которым можно доверять, это радует, да.
1: Мария Захарова рассказала о истории журналиста Саида Кемаля Дехгана, который сознался, что его интервью с иранкой, которую приговорили к забиванию камнями, была полностью сфабриковано. Статья, кстати, не удалена с сайта Guardian. Но тут тоже, ну, в определенном смысле, ну а что это, новость, что ли? Ну что, мы
6: Нет.
1: не знаем, в каком мире мы живем, и что это только в одной Британии пишутся такие статьи?
6: Нет, конечно. А вообще, в конце 70-х, если я с датами не путаюсь, ну, примерно, или в середине 70-х, в Голливуде сняли фильм, который назывался «У них хвост виляет собака, а у
1: Да,
6: нас
1: угу.
6: стол», да? Я считаю, что это великий фильм, который, в общем, рассказал о том, как работает полит- и медиатехнология. Когда просто придумали войну, помните, да, нужно было поднять рейтинг
1: Да, конечно,
6: кандидата.
1: да.
6: Технологии.
1: Развешивали кроссовочки, да.
6: Да, просто придумали войну, которой не было на самом деле. Да? Вот с этого момента, когда нам эти, так сказать, открыли и показали, как это действует, ничего не изменилось. А если изменилось, то только в сторону интенсификации вранья.
1: А знаете, я готов поспорить здесь, вот для дискуссии. Я обратил внимание, тоже, конечно, понятно, фильм культовый, там, гениальный, про плутовство или «Хвост виляет собака», если кто еще не видел, обязательно посмотрите. Нам в университете на факультете политологии обязательно показывали его. Мы прям... Значит, но вот что изменилось? Если там, ну, типа, сексуальный скандал прикрывали войной, то теперь войну могут прикрывать сексуальным скандалом, Марин.
6: Совершенно верно, абсолютно
1: Вот
6: согласна.
1: это, так сказать, вот то, что поменялось. И мы видим
6: В
1: действительно.
6: любом случае, картина мира,
1: Да.
6: которую вот мы утром просыпаемся, открываем там кто что, кто, так сказать, ленту Телеграма, кто другие ленты, не суть. Картину мира, которую мы видим, мы должны сразу себе сказать с утра, еще не открыв даже эту ленту, что эта картина может быть нереальная. То есть это может быть то, что нам хотят показать. Поэтому тут только на собственную интуицию, на собственный опыт и на проверенные источники можно, хотя и их могут подделать. А то, что журналист Guardian соврал, ну это совсем не новость.
1: Как нужно ли, стоит ли повышать уровень доверия к СМИ? И может ли он, в принципе, быть, так сказать, вот в нашем этом мире со соцсетей и прочего-прочего повышен?
6: Ну, грустно говорить, да, мы с вами, в общем, в медиапространстве и имеем к его функционированию непосредственное отношение. Грустно говорить, что, наверное, нет. Да? То есть доверить уровень доверия к конкретному медиа можно только правдой, которую это медиа сообщает людям. Если медиа говорит о чем-то приводит какие-то факты, и эти факты на протяжении долгого времени не опровергаются, то есть его как Guardian не тычут, извините, физиономии в стол, или журналист не говорит, я все соврал, и в общем все подтверждается, то, наверное, уровень доверия к этому медиа выше.
1: Хорошо, так, еще внутренние у нас новости есть. Минпросвещение предложило приглашать участников СВО на школьные линейки. Но надо сказать, что в некоторых школах отменяется, или в некоторых классах даже будет точнее так, отменяются школьные линейки в связи там, с вопросами безопасности. И вот Минпросвещение рекомендует школам приглашать участников СВО, которые ранее учились в этих образовательных учреждениях. Это методическая рекомендация ведомства. Что думаете?
6: Ну, я думаю, что наши чиновники, они, как всегда, немножко запаздывают. Я не знаю, как в других регионах, не могу сказать, но вот у меня в Московской области, в моей, где я работаю и занимаюсь развитием гражданского общества и правами человека в том числе, эта практика сложилась давно. То есть участники СВО, они приходят в школы, в которых они учились, если у них есть такая возможность, то они приходят. Почему не прийти на 1 сентября? Ну, конечно, придут, обязательно придут, я полагаю.
1: А зачем они приходят?
6: Рассказывают. Это очень интересно, правда. Они рассказывают о том, вот это же приходят люди, это же не пропагандисты, да, это не подготовленные люди, которые там шпарят по техническому заданию правильные слова. Они рассказывают, как есть на самом деле. На вопрос, а зачем ты пошел воевать? Они отвечают постоянно, это я тому свидетель, да? На вопрос, а как там, страшно или нет, они отвечают постоянно. Бывают детские наивные вопросы, да? Бывают страшные вопросы, а вы убивали людей, например? В любом случае, это живой рассказ о том, что происходит на СВО. Не приукрашено ни с той, ни с другой стороны, потому что картинка СВО, давайте скажем честно, она тоже приукрашивается с разных сторон, и с противной стороны, и с нашей стороны. А здесь пришел человек, который вот только что с линии боевого столкновения, который не обучен никаким ни ораторскому искусству, ни искусству, так сказать, ведения пропаганды. Он рассказывает, как есть. И он пришел не куда-то, он пришел в свою родную школу. Вот и учителя стоят, которые еще недавно его отчитывали, а вот сидят дети, которые сидят на парте, на которой он сидел. И это абсолютно другой разговор. Это не пропаганда, это доверительный разговор. Я полагаю, что это очень важный действительно разговор, очень полезный для всех. И для него он должен понимать, что его не забыли, что его помнят, как к нему относятся, как относятся к его ратному труду. Вот это все и для детей, которым не с экрана телевизора, опять мы с вами, да, рассказываем, как журналисты или пропагандисты, да, я не боюсь этого слова, а рассказывает человек, который на самом деле воюет.
7: А я, знаете, слушаю вас, и у меня тоже сразу такой вопрос в голове формируется. А готовы ли сами участники СВО к таким беседам? Как-то их готовят к общению с детьми?
6: Нет, конечно, специально их никто не готовит. Они не всегда готовы. Еще раз говорю, что это люди не всегда, так сказать, обладающие ораторскими талантами. Но это не... Понимаете, в чем дело? Это не какая-то там заданная беседа, это не лекция перед большой аудиторией. Это пацан пришел пацанам и к девчонкам и рассказывает о том, что было. Готовы были наши деды, вернувшись с Великой Отечественной войны, приходя в класс, ведь была такая практика и в советское время рассказывать о войне.
1: Ну, по-разному. Мой ничего вообще. Дошел до Берлина, ни слова не сказал про войну. Вообще ни слова. Ноль. Ноль слов про войну. Всегда уходил от этой темы. Всегда. Понимаете?
6: А у меня...
1: И здесь вот возникает... Вот это как бы... Ну, ключевой вопрос, понимаете, вот вы говорите там, конечно, это не пропагандисты профессиональные и прочее, прочее. Но если мы будем по-честному говорить про войну, то мы ничего хорошего сказать не можем, и не должны, и не можем. Потому что это жуть. Это жуть. Те, кто сталкивался, это не просто, не дай бог, это самое тяжелое, что может быть в жизни человека. Ну, может быть, одно из самых тяжелых, значит, явлений, периодов и прочее, прочее.
7: Я согласна, поэтому и спрашиваю.
1: И, что... Да, и говорить, вот как, и говорить о жуткостях, но правду говорить, так сказать, про оторванные конечности, или вот что говорить?
6: Это данность. Мы можем говорить, что это жуть, это правда. Мы можем говорить, что это страшно, это правда. Но это данность, и мы в ней живем. И закрашивать эту данность какие-то парадные краски, покрывать ее социальным золотом неправильно. Человек, пришедший с войны, имеет право рассказать свою, донести свою правду. Имеет право, я подчеркиваю, он не обязан. Вот ваш дед не хотел говорить о войне. Это было, безусловно, его право. Мои деды два диаметрально противоположные. Один молчал, как тоже ничего не хотел говорить, другой рассказывал. И рассказывал. Для меня очень важно то, что он мне рассказал. Вот то, что он мне рассказал в моем детстве, во многом сформировало мое отношение к войне, к Великой Отечественной войне, понимаете? Поэтому мы должны, нельзя заформализовать этот процесс, нельзя заставить участника СВО рассказывать. Но если он хочет поговорить, и если дети настроены его слушать, нельзя этот канал, вот такой обмен информацией, нельзя пресекать. Поэтому я не думаю, нужны директивы официальные, ну, может, кому-то нужны школы, чтобы школам, так сказать, сейчас такое время строгое, чтобы, так сказать, школа не боялась, скажем так. Но, на мой взгляд, еще раз, мой личный сугубо взгляд, это полезная встреча.
7: Ну вот слушатели тоже пишут, их тема с детьми очень заинтересовала. Некоторые спрашивают, насколько дети в целом в современном мире переносят ужасы с учетом того, что сейчас уже имеется в интернете. Наверное, как-то переносят, но одно дело ты видишь это в интернете, а другое дело к тебе приходит реальный человек, который рассказывает. Да, который рассказывает.
1: Ну, просто здесь это же мы говорим о людях, понимаете? Тут сложно что-то говорить. Ну, во-первых, дети, кто-то переносит, кто-то не переносит. Ну, это вообще не меняет. И люди, которые приходят, вот ребята, которые вернулись со СВО, они тоже, они все разные. Это люди живые со своим мироощущением, со своими, так сказать, уроками и выводами, которые они вынесли оттуда, да? Это тоже каждый человек индивидуальный. Значит, идем дальше. Вот это продолжение, между прочим, темы. Да. Владимир Мединский, помощник президента, на встрече с участниками смены в детском центре «Орленок».
7: Значит, говорит о том, что патриотизм нельзя как раз навязывать.
1: Навязывать, да. Патриотизм нельзя навязывать. Я целиком солидаризируюсь, а вы...
7: Вы знаете, я еще, простите, пожалуйста, я добавлю буквально там 10 секундочек. Мы разговаривали вчера с коллегой, с нашим шеф-редактором, и мы говорили про Пушкина. То есть Пушкин, он ведь такой великий человек для всей России, это, ну, Пушкин. И он говорит о том, что сейчас очень многие дети, они немного недолюбливают его, и это правда так, я слышала это от детей. Но почему? Потому что слишком сильно возводят в культ, да, прикормили, то есть культ вот этой личности, Пушкин, Пушкин, Пушкин, вот так много, что приходится объяснять, почему действительно Пушкин гениальный.
1: Можем отдельно, да, пропустить. Но давайте, Марин, что думаете по поводу...
6: Абсолютно согласна с Владимиром Ростиславовичем. Патриотизм нельзя выносить, как сказать, как директиву власти. Да? Давайте мы всех сейчас по методичке обучим патриотизму. Вот для меня, ну, например, что такое патриотизм? Это любовь к своему отечеству. Она из чего складывается? Из любви к малой моей родине, города, в котором я родилась, к моей маме, к моим, так сказать, бабушкам, дедушкам, в том числе тем, которые про войну рассказывали. Поэтому как можно этому научить? Как можно это загнать в рамки директивы? Более того, согласна, нельзя, потому что как только мы начинаем что-то облекать в бронзу или отливать в гранит и ставить в красный угол вместо иконы, это что-то сразу вызывает отторжение у людей. Потому что, ну почему? Я сама выберусь. Кого мне любить и во что мне верить, да? И если я уж люблю и верю, то не надо меня этому учить. Я еще один пример приведу. Я вчера проводила семинар муниципальных общественных палат, и там наблюдатели собрались. И вот в некой голове у кого-то там сверху родилась идея скорректировать кодекс этики наблюдателя, общественного наблюдателя на выборах. И там написано, предложили вписать, наблюдатель должен быть патриотом. И вот вопрос,
1: да.
6: И у меня, и у людей. Простите, во-первых, как мы будем замерять этот патриотизм?
1: Да. А замерять? Но у вас вопросы, уже есть ответы. Но вы почитаете, значит, какие-то там заявления в профильных ведомственных комиссий, подкомиссий и прочее. Патриотизм увеличился на, значит, с такого-то по такое на 38,5%. Ну как это? Это тоже загадка.
6: Невозможно. Да. И более того, я говорю, тут вот, знаете, старая русская, заставить дурака Богу молиться, да. Он лопается. Бьет. Заставив дурака развивать патриотизм в обществе, он натворит вот таких вот бед. Поэтому, возвращаясь к Владимиру Ростиславовичу, согласна абсолютно. Нельзя.
1: И здесь вот про Пушкина тоже ложится. Во-первых, москвичам предложили там проголосовать, проголосовать за судьбу памятника Пушкина. На этом месте оставлять или переносить на Тверской бульвар. И на Тверском бульваре там исторически типа он стоял. Но для меня вот тут уже он стоит исторически. И вот к тому, что перекормили. Если школьникам рассказывать про настоящего Пушкина, да это просто, так сказать, потрясающе.
7: Так вот, бритер, гуляка, буяка. Да.
1: И при этом прочитать стихи, разобрав только пророк, там одно стихотворение взять, разобрать по строчкам, по словам. Да там, так сказать, невозможно.
7: Вот как раз мы об этом сказали, что если бы рассказывали как-то интересно, и кому они, он писал это стихотворение, там, я помню, «Чудное мгновение».
1: Например, да, мы
7: да,
1: знаем, кому он писал.
7: Рассказать историю, вы знаете, было бы очень интересно.
1: Будете голосовать? Есть московская прописка? Будете голосовать?
6: Есть московская прописка, мне, так сказать, уже валятся сообщения и на госуслугах, и в каких-то еще, так сказать, мессенджерах с предложением проголосовать. Я не знаю, буду ли я голосовать. Я, когда читала это первый раз предложение проголосовать, я, естественно, пошла разбираться, в чем суть вопроса.
1: Да.
6: Выяснила, так сказать, логику Никиты Сергеевича Михалкова, который это все предложил. Да, ну, то есть вот был Страстной монастырь, Пушкин стоял на Тверском бульваре.
1: 15 секунд, Марин.
6: Угу. Да. Вот, потом, значит, его перенесли, и оказалось, что памятник стоит на месте разрушенной колокольни Страстного монастыря. В этом всем, безусловно, логика есть.
1: На этом ставим многоточие. Спасибо огромное. Марина Юденич, писатель, общественный деятель, была с нами на связи.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
4: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
4: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
4: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям

0: Актуальная политика. Кем мы хотим быть? И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатий. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
1: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Севастополе 17 часов, в Хабаровске полночь. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород. Гендиректор МАГАТЭ назвал недопустимыми атаки на территорию Запорожской АЭС. Около 6 тысяч моряков все еще не могут покинуть Персидский залив. Подробности далее. Президент России Владимир Путин в Нижнем Новгороде осмотрел выставку конкурса технологических компаний «Знай наших», которая организована в рамках форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Выставка посвящена отечественным разработкам, которые помогают ускорить решение задач и уменьшить зависимость от внешней инфраструктуры. Глава государства позднее выступит на пленарном заседании форума ОСИ. Кроме того, Владимир Путин осмотрит новые городские объекты и посетит автомобильное производство, а также в графике встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал недопустимыми атаки на территорию Запорожской АЭС, и глава агентства в очередной раз призвал к максимальной сдержанности. МАГАТЭ в соцсети сообщила, что проинформирована о трех инцидентах с беспилотниками на территории АЭС на этой неделе. 25 августа дрон упал вблизи пруда охладителя, в результате чего пострадали два сотрудника. На следующий день беспилотники взорвались на территории хранилища отработавшего ядерного топлива сухого типа и в растительном устройстве системы энергоблока. Блоков. Уровень радиации на станции остается в норме, добавили в МАГАТЭ. Около 6 тысяч моряков все еще не могут покинуть Персидский залив. Там остаются до 400 судов, заявил генсек Международной морской организации при ООН Арсенио Домингес. Он подчеркнул, что из-за конфликта на Ближнем Востоке по-прежнему нарушены цепочки поставок топлива, удобрений и других товаров, что отражается на экономике стран по всему миру. Домингес призвал все государства и судоходную отрасль сотрудничать с его организацией и системой ООН для продвижения решений по восстановлению свободы судоходства. 69-летний парапланерист из Свердловской области разбился в Кабардино-Балкарии. Спасатели эвакуировали тело погибшего из Черепского ущелья, сообщает Главное управление МЧС по региону. Накануне в ведомство поступило сообщение о том, что на склоне в ущелье виден застрявший на дереве парашют. На место были направлены спасатели. Большинство жителей Москвы, принявших участие в тестовом голосовании перед выборами в Госдуму, выразили мнение, что памятник поэту Александру Пушкину следует оставить на Пушкинской площади. Это следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием, с которыми ознакомились РИА Новости. Тестирование системы дистанционного электронного голосования прошло в Москве перед выборами депутатов Госдумы. Всего проголосовали более 740 тысяч человек. Более 456 тысяч горожан высказались за то, чтобы оставить памятник Пушкину но там, где он стоит сейчас. И 130 тысяч поддержали перенос на Тверской бульвар. Специалисты не нашли подтверждения информации жителей Санкт-Петербурга о загрязнении нефтепродуктами Финского залива. Причиной беспокойства граждан стали разлагающиеся водоросли, сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора. Служба объяснила, что водоросли выбросило на берег приливом. Под воздействием высокой температуры начался процесс разложения, в результате чего водоросли потемнели и появился неприятный запах. Следующий выпуск через полчаса.

0: Вы слушаете «Радио Спутник».
1: Откуда деньги у людей?
2: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
3: Здравствуйте. В студии Михаил Хазин и наш гость Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор «Инфотек». А у меня вопрос, я бы даже сказал такой интимный, о национальной энергетике. То есть про ненациональную вы...
4: Могу и про ненациональную.
3: Можете и про ненациональную.
4: Могу даже проанонсировать, что у меня, возможно, с сентября уже место работы несколько сменится. Ну, такой маленький анонс, но не будем пока... Оставим в качестве интриги.
3: Ну, скажите, что же вы так как бы людей-то пугаете?
4: Давайте так, оставайтесь в эфире, под конец программы обязательно скажем.
3: Давайте так. Значит, у меня вопрос, два вопроса. Ну, они на самом деле очень похожи в чем-то. Первый вопрос. Сколько я себе помню... А живу я на свете уже больше 60 лет. Я слышу о том, что нефть скоро закончится. Как?
4: Ну, знаете, есть две формулы в энергетике, которые абсолютно... Они, во-первых, ну, они, конечно, эмпирические, но они абсолютно точные. Формулы выглядят следующим образом. N плюс 50... И N плюс 20. N плюс 50 – это формула, когда будет, наконец, термоядерные электростанции у нас вот заработают, термоядерный синтез у нас, наконец, будет. N – это текущий год.
3: Да.
4: Вот, а N плюс 20 – это когда закончится нефть. N тоже текущий год. Вот это две формулы, которые изумительно работают. Ну, работают они так хорошо по банальнейшей причине. Люди несколько путают разные категории запасов и ресурсов. Во-первых, ресурсы и запасы – это очень разная штука. Ресурсы – это то, сколько примерно мы представляем углеводорода, если мы про нефть говорим вот, и про газ, сколько углеводородов у нас где-то вот располагается в недрах. Запасы – это ресурсы, про которые мы гораздо точнее, про которые данные у нас гораздо более точные. Притом эти самые запасы еще делятся по точности залегания, количества, в общем, как они лежат, в каких объемах. И для того, чтобы выяснить, как конкретно вот эти вот ресурсы на самом деле залегают, чтобы мы их могли назвать запасами, надо потратить много денег. Люди почему-то не очень хотят тратить много денег сразу. Они тратят по чуть-чуть. Тратят, исходя, вот если брать российскую практику, исходя из следующего принципа. Мы берем объем нефти, который мы в этом году добудем, и немножечко больше разведуем, чтобы на баланс поставить на место добытого барреля новый баррель. Ну вот... Там плюс-минус получается больше 100, коэффициент как бы, воспроизводства ресурсной базы. И таким образом у нас каждый раз вот эти 20 лет отодвигаются в будущее. А при этом практика мировая несколько разная. У кого-то эти сроки 10 лет составляют. Ну, на сколько лет у нас нужно иметь точные данные о запасах. А у кого-то 15 лет. А кроме того, ко всему этому, в международной вот этой вот принятой, статистики международной принятой классификации, мы еще добавляем экономическую составляющую, что ужасно. То есть мы не только должны знать, сколько и как они там залегают, все эти углеводороды, не только должны иметь техническую возможность их извлечь, но мы еще должны что-то на этом заработать. И вот одно дело, если у нас нефть стоит $100, другое дело, если нефть стоит $10. При $10 мы скажем, доказанных запасов у нас столько-то, а при $100 их неожиданно при отсутствующих абсолютно затратах на то, что на геологоразведку, у нас их становится больше, потому что мы знаем, что технически мы можем это извлечь, но денежку не заработаем. А если нефть начинает стоить больше, то тут же доступные нам запасы возрастают. Поэтому все нормально, нефть будет еще долго с нами. Плюс ко всему, что самое ужасное, мы добываем ведь не всю нефть, часть ее там остается. И сейчас используются всякие поверхностно-активные вещества и иные методы для увеличения нефтеотдачи. Соответственно, вот мы вроде как добыли, она там еще есть, и вдруг через какое-то время на технический прогресс, как это уже бывало за последние лет 25, как минимум, нам скажет, ребят, на самом деле вы можете еще оттуда, вот где вы извлекали, что-то извлечь.
3: Экология, вот пресловутая знаменитая сланцевая нефть американская, туда какую-то пакость закачивают, а потом, соответственно, вода из земли течет неправильно.
4: Это, на самом деле, очень большая, вот отдельная большая тема. Если у нас будет часок-другой на это, об этом поговорить, обязательно поговорим. Я прям про сланцевый газ, сланцевую нефть могу долго небольшую хорошую лекцию прочитать. Но если очень кратко сказать, то дело не в сланцах как таковых. Дело в несколько неправильно интерпретируемом использование гидроразрыва пласта. Сам по себе гидравлический. Он гидро, он не от слова вода, он В общем, гидравлический разрыв пласта, он предполагает, что вы работаете с очень плотной породой, в которой действительно залегают какие-то нужные вам вещества, но для того, чтобы извлечь, вам нужно проделать пути для этого вещества. Для этого вы туда действительно закачиваете различного химиката, расклинивающий агент, делается и под давлением, все это дело образует трещины, и по этим трещинам к вам поступает либо газ, либо нефть, в зависимости от того, что вы хотите добыть. На самом деле все не так просто, потому что и расклинивающий агент вот этот нужно подобрать должным образом, и, собственно говоря, флот ГРП у вас для гидроразрыва пласта должен быть. Но как бы не суть. Когда пошла вот эта сланцевая революция, было очень много домыслов экологического характера, было, кстати, очень много исследований и проверок, притом в самих Штатах они прям очень плотно проверяли эту тему, выяснилось, что единственный риск, который однозначно можно связать именно со сланцевой добычей из-за высокой частоты гидроразрыва пласта, это землетрясение. Землетрясение до 3 баллов. Это, может, не очень много, но, тем не менее, существенно. Вот это прямая взаимосвязь. Почему, скажем, в Европе вообще и в Нидерландах, в частности, сказали, ребят, при всем уважении, но вот если у нас тут наши Нидерланды начнет трясти, пусть даже чуть-чуть, я боюсь, нас зальет. Поэтому давайте мы запретим.
3: Если учесть, что 2/3 Нидерландов расположены ниже уровня штормового прилива, их можно понять.
4: Да, и вот они поэтому у себя с гидроразрывом пласта не стали работать. А вот чисто экологические риски, то есть бывали ли какие-то разливы? Бывали. Но они были больше связаны с тем, что люди несколько нарушали правила банальной техники безопасности, которые нужно было соблюдать при работе любой абсолютно нефти, при добыче любой нефти, сланцевой, не сланцевой, неважно. Это скорее с этим было связано. Когда у нас показывали фотографии качалок вот этих банальных, и говорили, вот видите, лунный пейзаж, мягко скажем, было некоторым натягиванием совы на глобус, но это не означает, что, конечно, сланцевая добыча благостно, прекрасна, и давайте это делать, но и не надо демонизировать одновременно гидроразрыв пласта, потому что он используется не только при добыче сланцевой нефти, он используется и у нас очень широко, он используется во всем мире абсолютно, просто потому что нефть становится все сложнее, нефть становится все более труднодоступной, нефть становится все более дорогой в производстве, и гидроразрыв позволяет вам работать со все более и более сложной нефтью во все более и более плотных породах. Для понимания, сейчас я финализирую, для понимания, вот нефть сейчас умеют добывать из породы, которая плотнее бетона, по которому вот у нас машинки ездят, или мы гуляем. Ладно, по бетону машинки у нас редко ездят, но вот по которому мы гуляем, да, вот она плотнее. И вот ее надо разорвать, чтобы флюид пошел, и тогда мы можем добывать те объемы нефти, которые требуют от нас государства в том числе.
3: Вопрос второй. Так. Существует легенда городская, что если на какое-то время на месторождении нефть не добывать, то она там снова появляется.
4: Но она притекает, то есть это такой момент, что она не то что появляется, всю нефть в любом случае оттуда не добывали, она там в любом случае остается. Но под естественным давлением, которое на больших глубинах, там более 2-3 километров, давление весьма существенное, может быть приток дополнительный, и эту нефть можно будет добывать. Но тут вообще момент какой? У нас есть ряд месторождений, которые находятся в стадии падающей добычи, и по идее, там, условно говоря, добычу на них надо бы, опять же, условно, лет через 10 заканчивать. Но тут появляются новые методы повышения нефтеотдачи. Всякие хмуны, прошу прощения, химические методы увеличения нефтеотдачи, которые позволяют вам, скажем, не 25% КИН иметь коэффициент увеличения нефти, а 35%, а то и 40%. И получается, что это месторождение, которое вы считали, ну, как бы все, надо уже заканчивать с ним.
3: В Чечне, например, да, уж казалось бы, уж ничего уже нету, да?
4: Ну, там все-таки очень маленькие, по нынешним временам даже, очень маленькие добыча там не будет никогда уже играть той роли, которую играла, ну, не только про Чечню, сколько в целом вот про этот регион в конце 19-го, начале 20-го веков. И, ну, тогда и добыча сама по себе была меньше, Западная Сибирь не была в этом плане освоена, Западная Сибирь все-таки гораздо больше. Ну, вот. Но да, иногда из серии «давайте посмотрим, что там еще есть». «О, а там еще есть, а давайте извлекать». Я больше скажу. Есть, допустим, пласт. Если раньше вы могли работать с пластом, скажем, в 20 метров, ну, то есть вы забурились на глубину километра два, а там пласт, ну, 20 метров. Вы в него так горизонтально входите, так вот, вот построили скважинку, что, кстати, тоже, да, не банальная задача, у нас сейчас так умеют делать. Еще лет 20 назад как-то с этим было сложновато. Сейчас это обычное дело. Вот пробурили, начали добывать. Сейчас умеют работать с пластами толщиной метра три. То есть, опять же, километр на два погружаемся, и мы попадаем в этот пласт и строим скважину, которая позволяет все, что там, ну, хорошо, практически все, что там есть, извлечь. Это красота, на самом деле. То есть нефти вроде как больше не становится чисто физически, но доступной нефти становится все больше и больше.
3: А, еще один вопрос. А под океанами нефть есть? Это, кстати, еще один вопрос философский. Природа нефти. А то, знаете, я когда был молодой, все спорили, органическое, неорганическое.
4: Ну, если бы неорганическое, давайте так, как в Губкинском говорят, не менее 90% добываемой нефти совершенно точно органического происхождения. Вот объясняется теорией органического происхождения нефти. То есть дело ведь в чем? Это не чистое теоретизирование. То есть...
3: Не, я знаю, мне как бы объясняли, там, как это называется, левоориентированные все эти самые... высокомолекулярные углеводороды, а это специфика же живого.
4: Там вещества. Еще момент. Мы должны узнать, где эта нефть будет. И вот одна теория говорит, что ее надо в одном месте искать, а другая говорит, вот в другом месте искать. Если мы в одном месте находим, в другом не находим, не то чтобы мы полностью опровергаем одну из этих теорий, но подтверждение больше получает вот это. И органическое происхождение нефти сейчас... Опять же, не исключает какие-то процессы, которые позволят в какой-то мере неорганически ей образовываться, но высокая степень достоверности тех геолого-разведочных данных, которые мы получаем, говорит о том, что да, нефть органического происхождения. Кроме того, сейчас для поиска нефти, при том поиска нефти не вот новых месторождений, а как бы частей уже эксплуатируемых месторождений, используются данные палеогеологии. То есть, когда вы буквально восстанавливаете, как формировалось все, что вы наблюдаете в недрах на протяжении миллионов лет. И вот эта конструкция позволяет вам говорить, что да, вот тут вот органика была, тут было... Когда-то здесь было море, теперь это море, а теперь мы с этим морем иначе взаимодействуем.
3: Ну вот у нас в Крыму, например, горы, это окаменевшие... кораллы, а нефти там нет.
4: Нефть там есть, в Крыму есть нефть, она в некоторых количествах добывается.
3: Но она, так сказать, на шельфе черного.
4: Ну, она на шельфе, ну, слушайте, да, моя любимая авторская шутка, да, на эту тему, что Пантикопей – родина российской нефти. Можем, если захотим, праздновать 2500 лет российской нефтяной отрасли, потому что в Пантикопее нефть добывали, но она там имела естественные выходы, а нефть использовали и в качестве смазки, и в качестве... Там пропитывали ткань, чтобы она не промокала. Там масса всего
3: прежде
4: было.
3: Всего ее использовали против всяких экзем.
4: Ну, это до 19 века было. Да. Кстати, дорогие слушатели, главным нефтепродуктом в 19, ну, второй половине 19 века был керосин, а вот все остальное... Зачастую в аптеке сливались или продавайте, и там, да, это каменное масло, очень полезное, ребята, давайте намазывать, и ничего, нефтепродукты.
3: Ага, значит, мы керосин выделили, а десятки тонн, значит.
4: Ну, там сколько там добывали, но, опять же, в зависимости от того, какой период мы возьмем, потому что в какой-то момент речь уже шла про... где-то 16 миллионов тонн, потом было падение, потом уже там в 30-е годы мы выше около 40, ну, не суть, это мы сейчас как-то не в историю уходим.
3: Хорошо. Значит, следующий вопрос, уже более экономический. Вот я государство, У меня на моей территории имеется месторождение. А я должен как-то эту нефть добывать и продавать. Вопрос, как я взаимодействую с теми, кто добывает и продает? Ну как, можно продать месторождение целиком. Можно продать нефть внутри и, соответственно, как бы... Ну, короче говоря, какие есть варианты?
4: Ну, варианты есть такие. Например, мы можем взять Соединенные Штаты, где там без преувеличения 10 тысяч компаний занимаются нефтегазодобычей на разных, как бы, в разном статусе, но общее количество нефтегазодобывающих компаний исчисляется тысячами, и еще несколько тысяч вокруг этого варятся. Там банально, у вас есть недра, эти недра принадлежат, ну и дальше выясняем, что, оказывается, эта земля принадлежит вот какому-то человеку, значит, то, что в этой земле тоже принадлежит этому человеку, разрешаете добывать? Разрешаем добывать, добываем. Если мы берем Российскую Федерацию, то все недра, как известно, принадлежат народу, а государство, так сказать, выдает лицензии на эксплуатацию месторождений, и эта эксплуатация месторождений сопровождается определенными требованиями, которые вы должны, как эксплуатирующая организация, соблюдать. Не соблюдать, у вас могут отобрать лицензию. Но, как правило, если это крупная компания, они все-таки в общем и целом все соблюдают, поэтому все хорошо.
3: Но отобрать можно все равно.
4: Но тут государство получает... Тут вообще Российская Федерация как таковая является...
3: Что получает Российская Федерация?
4: Вот я как раз про налоги хотел поговорить, потому что у нас одна из самых веселых вещей, на самом деле, правда, дорогие слушатели, одна из самых веселых вещей вокруг нефтегаза – это налоги. Главный налог и в нефтегазе, и второй по величине налог, собираемый в Российской Федерации вообще, это налог на добычу полезных ископаемых на нефть. И в один из прошлых годов, если правильно помню, в 24-м НДПИ на нефть дал... бюджету порядка 10 триллионов рублей, около того. И это много. Тогда 15 триллионов дал НДС. Ну, НДС у нас вообще крупнейший налог. Если память меня вот не подводит, то порядка 15 триллионов было. Как НДПИ считается? Во-первых, какое-то время назад, а именно до середины... Нет, пытаюсь вас ввести в заблуждение. До 2019 года у нас... Значительная часть доходов государству шла за счет вывозной таможенной пошлины, которую платили компании, вывозившие нефть и нефтепродукты. В 2019 году у нас начал работать финальный виток большого налогового маневра, поэтому то, что я говорю, справедливо для окончания действия вот этого вот финального витка, когда все реформы проведены, и вот теперь нулевая ставка вывозной таможенной пошлины, за некоторым исключением, но мы можем отбросить за ненадобностью эти исключения, а основная налоговая нагрузка была переложена на добычу и были увеличена ставка налога на добычу полезных ископаемых. И делалось это для того, чтобы, как объясняли в Министерстве
3: для
4: финансов...
3: Для того, чтобы выросли внутренние цены на бензин, ясное дело.
4: Там другое обоснование, оно гораздо веселее.
3: Нет, не надо мне объяснять про обоснование, потому что как бы обоснование пишут специально обученные люди. Я вам говорю, зачем это было сделано?
4: А как объяснять? Ну, давайте мы послушаем ту сторону. Вот что ж вы сразу. Та сторона говорит следующее. Нужно снизить зависимость бюджета Российской Федерации от волатильности на мировом рынке углеводородного сырья.
3: Неправда. Это было сделано по двум причинам. Первое, потому что мы вступали в ВТО, и нужно было убрать пошлины. Для чего мы вступали в ВТО, науке неизвестно. Пользы мы от этого не получили, один сплошной вред. Но, соответственно, уж больно наши либералы хотели туда вступить. А вторая причина состояла в том, что дешевая стоимость на энергию в России, она создавала для российских компаний конкурентные преимущества на экспорте, что как бы, на Западе не нравилось. Вот и все. Как бы, экономика там банальная.
4: Я бы к этому сейчас и подвел, что в реальности мы получили ситуацию, когда конкурентоспособность наших переработчиков была просто снижена искусственным образом, потому что все, что... Ребят, вывозите, пожалуйста. Можете даже ничего не перерабатывать. Вывозите. Вот. А налоги заплатите? Вывозите, не вывозите. Вот все, что добыли, пожалуйста. Но это же себестоимость увеличивает. Да. И что?
3: И что? Про то и речь. Я же говорю, вредительство, оно есть вредительство.
4: Вот зато сейчас можно сказать, да, к чему был привязан этот самый НДПИ? Он был привязан к На самом деле, к искусственному показателю с 2022 года он стал очень сильно искусственным. До этого он там просто подсчитывался. Теперь он с 5 декабря 2022 года нам агентство Argus считало, сколько нефть марки Urals стоило бы на средиземноморском рынке и в порту Роттердам, если бы мы туда эту самую нефть марки Urals поставляли. Агентство, то есть это был показатель, который считал агентство Argus. Этот показатель закладывался, собственно говоря, в подсчет налогов. Налог собирался благодаря тому, что нам подсчитали, сколько бы, а почему с 5 декабря, потому что с 5 декабря 2022 года не на средиземноморский рынок, это не вообще Средиземное море, это конкретно порт Аугуста на Сицилии, ни в порт Роттердам наша нефть просто не заходила, потому что европейцы запретили ее туда поставлять. Но так как у нас в налоговом кодексе было написано, что нужно считать по этим портам, ну, считали по ним. Считали несколько лет, пока, наконец, не сказали, ой, погодите, а мы же можем по-другому считать. И стали считать в порту отправления и стали добавлять туда расходы на транспортировку. Сейчас считают еще интересней. Сейчас 80% нефти марки Urals, в первую очередь, в порту отправления, то есть по ФОБу, так называемому, считается. И на 20% нефть марки ВСТО. ВСТО – это нефть, которая транспортируется по одноименному нефтепроводу Восточная Сибирь, Тихий океан. Собственно, Urals и ВСТО – это две наиболее высокотоннажные наши экспортные сорта нефти, которые мы вот поставляем на мировой рынок. При этом, почему мы считали по Европе в течение нескольких лет, ну, это хороший вопрос. Возможно, ответ на него следующий. Если что-то работает, не надо менять, потому что если ты поменяешь, и оно перестанет работать, тебе дадут по шапке, а никто не хочет по шапке
3: если
4: получать.
3: Если что-то работает, то кто-то получает откатики. И если менять, то эти кто-то обидятся.
4: Ну, Argus все равно нам до сих пор все считает, все, что нам нужно. У нас даже было, еще в начале нулевых постановление, которое говорило о том, что должны вот все эти подсчеты, независимые агентства вести ценовые, а крупнейшие независимые ценовые агентства, а их два.
3: Их два.
4: И Плац, и Argus. Плац от нас безвременно ушел в 2022 году, остался Argus. Кстати, к Argus как бы тут минимальные вопросы. К ним пришли, ребят, посчитайте. Ну, люди посчитали. Как бы вот они посчитали, как смогли. А тут уже можно задать вопрос, а почему у нас все еще считается в долларах, а почему у нас нету своего индекса собственного, почему... дурацкие вопросы.
3: Это вопрос, не имеющий отношения к ТЭКу. Это вопрос, имеющий отношение к большой политике. А мы его обсуждать не будем. У меня есть по этому поводу свое мнение, я его там уже лет 25 рассказываю. Вот, по этой причине это не принципиально. Мы сейчас перейдем ко второму вопросу. Сейчас у нас осталось меньше минуты до перерыва. Вот, поэтому я уже как бы буду завершать. Но у нас была, так сказать, вводная лекция, да, поскольку подавляющее большинство людей не очень себе представляет, что такое нефть, и как ее вообще как бы добывают, и что с ней вообще делают. Это нормально совершенно, да, то есть слова-то люди все знают, а как бы о содержании не очень знают. Поэтому это вот была первая часть. А во второй части мы поговорим о совершенно другой вещи, а именно кому нефть нужна, и почему так получается, что кому надо, у них нету, а у кого есть, им не надо. Вот. И это, мне кажется, на сегодня наиболее принципиальный вопрос, потому что именно из-за того, что нефть переходит от тех, у кого много, но которым не надо, к тем, которым надо, но у которых нету, именно вот в процессе вот этого перехода возникают разные, то, что называется, логистические сложности. Перерыв на новости. Слушайте радио «Спутник», не отходите никуда.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления самый благородный. Путь подражания самый легкий. И путь опыта самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия сейчас борется за настоящее будущее страны, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Глава государства отметил, что чаяния и устремления россиян должны быть в центре всех решений властей и подчеркнул важность вклада каждого соотечественника для общей победы. Владимир Путин в Нижнем Новгороде также осмотрит новые городские объекты и посетит автомобильное производство, а также в графике главы государства встреча с губернатором региона Глебом Никитиным. Никаких предложений от Украины и других сторон о возобновлении переговоров с Россией не поступало. Об этом заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Таким образом, дипломат прокомментировала сообщение о возможном возобновлении консультации, появившееся в некоторых СМИ. Силы ПВО Минобороны России уничтожили 7 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. На этом фоне временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. К этому часу гавани функционируют штатно, передает Росавиация. В Одессе демонтировали памятник русскому биологу и селекционеру Ивану Мичурину. Бюст располагался на территории селекционного института. Как пояснили в мэрии, объект не был на балансе города, поэтому решать, что с ним делать дальше, будет руководство вуза. Кадры демонтажа памятника, снятые местной жительницей, есть в канале «Радио Спутник» у Макса. Женщина опасается, что на месте памятника выдающемуся ученому появится монумент нацистским пособникам. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов стендап-комика Александра Незлобина. Согласно информации на сайте ведомства, он принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов, а также организации, включенных в перечень нежелательных на территории России. Кроме того, комик распространял ложную информацию о решениях, принимаемых властями, и выступал против СВО. Артист проживает за пределами России. Военные Непала спасли 350 рабочих гидроэлектростанций, оказавшихся после разрушительного наводнения в Лаувушке. Работники находились в тоннеле, там еще остаются более 100 человек. Эвакуация продолжается, передают СМИ со ссылкой на армию Непала. Стихийное бедствие произошло в среду утром на фоне повышения уровня воды в горной реке. Число погибших увеличилось до 579. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» и у Макс.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
7: Откуда деньги у людей?
8: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
9: ХЗ. Ахазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
10: А возвращаемся в студию. Ну, вот Хазин знает не все, поэтому у нас гость Александр Фролов, который много знает про ТЭК. Вот. Я не буду называть всякие регалии, мы их уже один раз назвали. Тем более, что вы обещали рассказать страшную тайну.
11: Да-да-да. Вот. Все ждем страшную тайну.
10: Да-да-да. Значит, у меня вопрос вот какой. Собственно, один, так уж и быть, давайте конспирологический. Да? Легенда о динозаврах. В тайне от Ирана и Соединенных Штатов Америки Ксир и Трамп договорились, и через Ормузский пролив ночью с выключенными транспондерами идут танкеры и платят доляшку Ксиру и Трампу.
11: Им двоим?
10: Можно верить? Нет, туда и туда. Верить можно?
11: Ну, как бы так помягче выразиться, я никому не могу запретить верить во что угодно. То есть можно так, можно как-то иначе. Тут главный вопрос на данный момент вокруг вот этого Армуза заключается в следующем. Его реальное воздействие на экономику в 26-м году, мировую, с потреблением нефти, с потреблением газа, со всякими удобрениями и прочим, и на 27-й год, насколько сильно удар придется. Потому что даже если там какие-то, допустим, танкеры проходят, то мы все равно видим, что Катар не работает, потому что все как-то про нефть, а есть еще СПГ, к примеру, есть еще гелий, так.
10: Александр, я как экономист, я могу вам сказать следующее. Нефти в мире хоть залейся, и газа тоже хоть залейся, но проблема состоит в том, что прибыль от их продажи, она делится как-то очень неравномерно. И очень много есть игроков, которые не хотят делиться прибылью. А некоторые играют еще в какие-то политические игры. Но ведь с точки зрения рациональной, то, что Евросоюз запретил импорт российского трубопроводного газа, это не просто идиотизм, это просто верх идиотизма.
11: Это если мы предполагаем, что решение принимают те, кто этот газ покупает.
10: Так а я если... про то говорю, прибыль получают одни.
11: Ну вот, как это, поросеночек маленький, опять же, после нулевых годов, после кризиса нулевых годов, поросеночек не успел подрасти, а его, за ним выстроились уже люди с вилками, ложками, ножиками и пытаются его изо всех сил делить. То есть если мы про, сейчас вот отскакивая в Европейский Союз, в Европейском Союзе вообще забавная ситуация сложилась. У них многие решения, которые сейчас в области энергетики реализуются или вот до сих пор принимаются, это тяжкое наследие растущей экономики первой половины нулевых годов. Там масса была документов, которые прогностического характера, ложившихся поверх них документов регуляторного характера, которые принимались, исходя из того, что мы большие, мы классные, мы рынок покупателей, и мы дальше будем расти. И предполагалось, что Евросоюз с Великобританией еще увеличит потребление газа по отношению к 2005 году, к 2030 году на 300 миллиардов кубических метров, с 500 миллиардов до 800 миллиардов. И там они почесали в затылке, тогда сказали, ой, это же наша зависимость вырастет, это же какой кошмар. А у нас еще электричество будет больше потребляться, у нас вообще экономика будет расти. А давайте мы как-нибудь так всех в биржевой загончик заведем, чтобы они там локтями толкались и цены сбивали, когда будут перевозить к нам свой газочек. Почему они должны были привозить и толкаться локтями? Мы рынок покупателя. Мы такие классные, к нам обязательно повезут. Это такая вот позиция, которая в Европейском Союзе до сих пор доминирует, и они, они относятся к себе как-то к нам не повезут. Да повезут обязательно, если будет надо. Потому что, мы хорошие. Другого объяснения на данном этапе уже нету, к сожалению. Но тут, правда, не в глупости дело отдельных чиновников, а в том, что до тебя бумажку приняли, ты всегда можешь на эту бумажку сослаться. А если ты скажешь, ребят, бумажка дурацкая, надо в ней что-то менять, Хорошо, даже если ты прав, может что-то не сработать. Тогда тебя дадут по шапке. А если ты сослался на бумажку и что-то не сработало? Ну, во-первых, Россия плохая. Во-вторых, ну, вы мало работали, надо было работать больше. Поэтому бумажка хорошая, я хороший, я вообще ни при чем. У меня есть инструкция, я по ней работаю. И вот эта вот какая-то безответственность переводит к тому, что ну, перезревшие уже некоторые решения, они не принимаются. Зато дальше продолжается история с зеленой сделкой. Зеленая сделка вообще подразумевает. У нас предполагается, что вот американцы как-то особо завоюют европейский газовый рынок, а европейцы вообще из другого исходят. Они исходят из того, что да, мы и от угля откажемся, и к концу 30-х годов мы полностью откажемся от газа. Ну, максимум к концу 50-х. Прошу прощения, максимум к концу 40-х, к 50-му году. Я не уверен, я не говорю, что им это удастся.
10: А удобрения они из чего получают?
11: В энергетике, важная оговорка, в энергетике. Потому что если не в энергетике, то можно. То можно, да. Там, если подсчитывать, то у них останется потребление к 50-му году до 100 миллиардов кубов. То есть сейчас, 300, если без Великобритании считать, Евросоюз, то сейчас у них 330 миллиардов где-то потребление, 330-340. В этом году, кстати, может быть даже 325. То есть новый антирекорд будет, но посмотрим. Сейчас там пока падает потребление, но это ладно. Как-то мы от нефти далеко убежали. Ну ладно, сейчас про Евросоюз закончим, вернемся к нефти. Так вот. И этот показатель более чем в 3 раза должен сократиться, потому что большая часть потребляется в энергетике. Либо население греется, ну то есть для отопления используется газ, либо это для производства электрической энергии. Все это от этого надо отказаться, все газовые электростанции надо переоборудовать под водород, либо закрыть. Я, кстати, не шучу, под водород это прям идея. Там есть еще идея с возобновляемыми газами иными, но это если я сейчас начну рассказывать, далеко уйдем.
10: А водород они будут на солнечных или ветровых электростанциях воду разлагать. Понятно. Ну,
11: да.
10: Это
11: ну,
10: гениально.
11: Нет, там гениально, самое смешное. Так, вот. У этого есть логика. У этого есть логика. Логика следующая. Мы понастроили солнечных и ветровых электростанций. Когда мы решали их строить, мы предполагали, что будет рост спроса на электрическую энергию, поэтому мы этот рост будем закрывать вот этими ВИЭ, а все остальное будет работать, как работало. Но так как роста нет, у них нет роста последние лет 17. А получается каннибализация всех вот этих секторов, ну так как вы уже запустили. Опять же, инструкция есть, мы по ней работаем. Ну а то, что кому-то от этого плохо, да вообще они плохие, надо их закрыть. Угольные электростанции закрываем, в Германии закрываем атомные электростанции, зато цветут и пахнут солнечные и ветровые. При всем уважении к цветущим солнечным и ветровым электростанциям, они почему-то не работают в тех объемах и тогда, когда вам надо. Почему-то вот, например, вечером солнышко светит плохо и электричество плохо вырабатывается.
10: Александр, я прошу прощения, я просто не могу. Да? У меня есть чат. И там, значит, несколько лет тому назад мне кто-то дал, значит, сообщение откуда-то еще. От человека, который обслуживал солнечные станции в Африке.
11: Ой, в Африке, кстати, растут, пока в этом году будет рекорд.
10: И он рассказывал, да, говорит, там же Сахара, там хорошо, солнце жарко. Он рассказывал, да, как их надо мыть,
11: да.
10: Как их надо менять,
11: да.
10: Как, соответственно, там это вот, когда идет вот эта вот пыльная
11: абразивные
10: буря,
11: свойства,
10: она
11: никто не
10: провода, она стирает батареи, но самое главное, она сдирает оболочку с проводов, и их надо все время менять.
11: Ну, это были гениальные идеи, давайте мы всю Сахару покроем этими солнечными панелями, но завиральная была идея изначально, ну, собственно говоря, потому и ничего не было сделано. По поводу водорода, как это вообще вот все вклинивается? А так как солнышко не всегда светит, ветер не всегда дует, а доля ВИЭ у вас растет, вам надо как-то балансировать все это дело. Потому что при всем уважении к Европейской комиссии, она пока не научилась вот, управлять все. Ветер, дуй, солнце свети. И диспетчера, которые, собственно, работают, вот, обслуживая сети, говорят, ребят, при всем уважении, а можно нам как-то сделать так, чтобы чтобы сеть вот не рассыпалась просто? Говорят, хорошо, давайте будем ставить аккумуляторы. Для понимания, один аккумулятор, там тонн 12, и таких надо несколько десятков для небольшого такого
10: парка.
11: Я
10: только что приехал из Крыма, я там покупал аккумулятор. Он
11: маленький, наверное, был.
10: На жалких 4 киловатт 40 килограмм весит.
11: Ну вот, а это прям вот хорошие такие аккумуляторы, когда Илон Маск говорил, мы будем ставить. Ну вот они такие примерно ставили. Да. Это дорого, это чудовищно дорого. А это значит, вы будете перекладывать затраты на кого? На конечного потребителя, но не в той части, которая обеспечивает генерацию. Ну то есть у тарифа есть две составляющие, по сути. Если упростить, генерация, ну, то есть затраты на производство электрической энергии и доставка. То есть у вас даже бесплатная, если будет электрическая энергия, она не бесплатная, ну, да бог с ним, в производстве. она будет все больше и больше дорожать в доставке. И у вас тариф будет расти за счет сетевой составляющей. Ну, люди покрутили пальцем у виска и сказали: слушайте, а можно как-то иначе? Там можно, есть, водород.
10: Там есть еще одна составляющая. Так. А именно, куда девать старые лопасти и куда девать старые аккумуляторы.
11: Ой, это мы сейчас с вами далеко уйдем.
10: Мы не будем этим заниматься.
11: Там уже сейчас не фигурой речи, уважаемые слушатели, там десятки тысяч тонн сейчас уже надо куда-то утилизировать, а как утилизировать, непонятно, это композит, его распилить, ну, неважно. В общем, ладно,
10: потопить,
11: там масса вариантов.
10: Потопить.
11: Не-не-не, там нельзя.
10: В океане почему?
11: Ну, как сказать, ну как-то мне... Их закапывают. Их не топят в океане, их закапывают на данный момент. Ну, может быть, что-то еще веселое придумывают. Водород. Водород. То есть, когда говорится о том, что производство зеленый, это называется зеленый водород, если ВИА берем электролизер, разлагаем воду на...
10: Александр, у меня к вам вопрос.
11: Да.
10: Вы никогда не видели, как взрывается водород?
11: Я, к счастью, этого не видел, потому что я не хочу. Я не видел. Так вот, я видел, как природный газ...
10: Представляете, да, вот у вас вот эта вот водородная хреновина, и туда прилетает дрон.
11: Сейчас, там... Давайте так, я видел, как природный газ делает бум, и это было хорошо. Водород делает это еще лучше.
10: Ну, природный газ, да, он как-то по сравнению с водородом киловатт.
11: Вот, ну, знаете, там был красивый многометровый... Ну, даже не много десяти, а просто многометровый факел. Ну,
10: вы знаете, помните ущелье дьявола в Туркмении, да, такое вот?
11: Ну вот, да. Это мы не будем. Так вот, про водород. А производство такого водорода энергетически крайне неэффективно. То есть вы берете 100% энергии, на выходе 70% энергии получаете.
10: Это хорошо, если 70.
11: Не, 70. Ну, и во всех расчетах 70, я не буду спорить, пусть 70. Ну, давайте согласимся. 70, ну, зачем? Вот 70. Так вот. Какой в этом смысл? Это же бред какой-то. Ну, откровенно говоря. Но смысл простой. Вы потом водород используете, по сути, как батарейку. То есть вы его, им будете заправлять автотранспорт. В 2020 году в Евросоюзе приняли водородную стратегию, в рамках которой говорили: ребята, зуб даем. У нас сейчас этот водородный транспорт повсюду будет. Просто для понимания масштабов, во всем мире ежегодно продается 1015 водородных автомобилей.
10: Открою вам страшную тайну. Так. Я уже человек пожилой, и я еще помню, как в СССР перед началом кино крутили журналы.
11: Так.
10: И вот я несколько раз, я хорошо запомнил, видел журнал, в котором по улицам Москвы едет машинка с водородным двигателем. Потом я уже стал умный, я уже прочитал разные книжки. Знаете, что такое водород? Это я зрителям, слушателям говорю, не вам. Водород – это такая молекула, в которой ядро – один протончик. И этот протончик, он через любую стенку проходит. Поэтому сделать батарею, из которой бы этот водород не улетучивался, поэтому я еще помню замечательные истории, как, соответственно, научились водород запихивать в металлическую матрицу. Вот. При этом этот металл как бы сжимался очень сильно.
11: Ну вот сейчас водород в этих автомобилях для производства электричества, топливные элементы, там, в общем, туда поступает водород, производится электрическая энергия, то есть водородный автомобиль, он там, водород не сжигается, для понимания. Это электромобиль такой, ну не суть. А кроме того, говорили, например, в Германии объявили, по сути, государственную программу, еще при Шольце, кстати, где он, о том, что надо построить 20, а лучше 30 гигаватт новых газовых мощностей, газовых электростанций. Сейчас это ужалось до 10 с небольшим гигаватт, но...
10: Процесс продолжится.
11: Ну, пока они пока ищут... Сейчас я как это слово по-русски... Инвестор, да, вот инвесторы они ищут, который бы согласился построить.
10: Инвеститора, понятно.
11: Вот, этот инвесторы почему-то особо не находятся, потому что им говорят: ребят, вы не просто должны газовую электростанцию построить, она должна быть H2-ready, то есть готова к использованию водорода в качестве основного топлива. Все крутят пальцем у виска и говорят: ребят, мы помним вот те прогнозы нулевых годов, мы тогда вас послушали, начали как бешеные строить газовые электростанции. В 2011-2012 году мы их начали закрывать. Потому что оказалось, что в ходе мирового кризиса падает потребление электрической энергии, вообще энергоносителей. А вы тут зеленую энергетику начали развивать. И кто главный пострадавший на первом этапе был? Газовые электростанции. Притом новейшие. Потому что, ну, капекс, опять же, никто не отменял. И почему-то бы их начали закрывать. Мы помним, спасибо. Давайте кто-то вначале вот это сделает, не мы. И вот они друг другу эту горячую картошку водородную перебрасывают, ну, пока ждут последнего.
10: Увлекательное занятие.
11: Вот, то есть водородная энергетика, которую они у себя провозгласили в 2020 году, отстает от планов сейчас в скромные примерно 30-35 раз. И с каждым годом отставание нарастает. Ну, там уже даже местный регулятор говорит, вы знаете, мы тут посидели, посмотрели, а оказывается, вряд ли мы к 30-му году добьемся тех результатов в области водорода, на которые мы рассчитывали. В лучшем случае в 5 раз меньше будет. Это они очень завышают сейчас. Они там прям такие, они такие милые фантазеры, это вообще словами не передать. Но регулятор тоже не может сказать, мол, ну, вы знаете, вот все, кто это все принимал, они, ну,
10: приврали.
11: Самую малость, самую, вот прям чуть-чуть. Вот, и отскакивая от водорода к вообще газовой тематике, сейчас мы видим действительно падение поставок газа в мировом масштабе, притом именно сжиженного природного газа. Европа очень сильно просела, ну, у них и потребление просело, потому что высокие цены на газ, они почему-то не способствуют росту потребления, кто бы мог подумать. Вот, потом люди, которые должны заниматься закачкой газа в подземные хранилища, они смотрят на этот кризис. Тут, кстати, Трамп очень интересно подкузмил. Простите за низкий слог, Европейскому Союзу, тем, что он в течение просто вот всего этого полугодия говорил, ребят, да сейчас мы договоримся. Да вы что, да посмотрите в мои честные глаза, да сейчас договоримся. А самые интересные европейцы, европейские власти при этом говорили, не-не-не, вряд ли договорятся. Кризис у нас, страшный кризис. А зачем они это говорили? Они это говорили, потому что у них закачка газа к отопительному сезону отдана частному бизнесу. Частный бизнес на этом зарабатывает. Он дешевле покупает летом, зимой продает дороже. И если он, частный бизнес понимает, что погодите, если они сейчас договорятся, а мы купили по 600, цены упадут. Это, ну, что это за безумие такое? А давайте подождем. Вот, поэтому европейские власти говорят, ребят, кризис надолго, очень надолго, закачивайте, закачивайте, давайте быстрее. А Трамп говорит, ребят, это вы что, да сейчас, ну вот не сегодня, а завтра, ну посмотрите. Я уже вам об этом говорил 6 месяцев, я еще 7 месяц об этом буду говорить. У меня выборы там скоро, так что нормально. Я как в известном фильме «Свадьба в Малиновке», я тебе еще нарисую. Вот Трамп примерно в этой позиции сейчас находится. А европейские власти на полном серьезе, да, кризис, кризис, и это надолго. То есть они пытаются простимулировать вообще хоть какую-то работу в этой области, потому что иначе все Парадокс заключается в том, что частный бизнес, который тоже был участником всех этих реформ вот с конца нулевых годов, который биржевую торговлю очень сильно, долю биржевой торговли на рынке газа очень сильно развила, реформы, которые развили биржевую торговлю, частный бизнес оказался в странной ситуации в 2019 году, когда был первый большой кризис на мировом рынке газа. Мировой рынок газа на самом деле не существует, это условное понятие, но для простоты, мировой рынок газа. Так вот, был кризис перепроизводства, и летом цены были выше, чем зимой следующий. А там еще ковид подошел. И вот все, кто купил зимой газ, летом газ, они зимой его не... Они столько денег потеряли. Потом пришел 2021 год. Летом 2021 года подскочили цены. Как раз не в 2022 году. Просто это любят в Европейской комиссии. Говорят, да-да, у нас кризис с 2022 года. Погодите, у вас 2000 долларов за 1000 кубов давали в декабре 2021. Это был не кризис? Нет. Нет, ну что вы, если это был кризис, то мы должны отвечать, вот почему мы ничего не сделали. А если с 22-го года, то Россия виновата, мы ни за что не отвечаем, ля-ля-ля. Так вот, лето 21-го года, газ дорожает, а все эти компании, которые потеряли вот буквально пару лет назад много денег, говорят, ой, так он не может дороже стоить, чем вот 500-600 долларов, которые мы видим летом. Ну не может же, ну что за бред, ну не может такого быть. И не закачивают газ. Хопа, приходит зима. Все с вот выпученными глазами бегают, ищут газ, он 2000 долларов за 1000 кубов подскакивает. Ну вот, это не кризис, это нет, ни в коем случае. Вот, и начинается переток газа в Европу. Азия говорит, ребят, мы в эти игры не играем. В Китае говорят, спасибо, мы умеем быстро добывать уголь. Более того, мы умеем быстро наращивать добычу, поэтому все, кто сейчас, вот давайте минимизируем закупки газа, максимизируем добычу и производство, добычу угля и производство электрической энергии на угольных электростанциях, всем спасибо, все свободны, давайте мы вот в эти игры играть не будем. А Европа говорит, везите, нам везите. Им везли, вот, собственно, дорогущий газ, начало обваливаться потребление. И с тех пор, собственно говоря, 2021 год... Это, мягко скажем, не самый выдающийся год на планете Земля для Европейского Союза. А сейчас история повторяется, но только это уже опыт негативный 2019 года, 2020 года, 2021 года. И все...
10: А еще Трамп играет в игры вокруг
11: этого. Этот вообще прекрасен. То есть, вот все, когда у нас говорят, вот рынок, он. Ну, я тоже люблю вот сказать, что ну, рынок как белка-истеричка себя ведет. Но в реальности, если мы посмотрим на ситуацию, когда Трамп к выходным говорит: всех разворочу, всем будет плохо, всех сравняю с землей. Потом на выходных, ну ладно, прощаю вас всех. и в понедельник котировки идут вниз, ну, все уже к этому привыкли. Кто-то очень много денег зарабатывает. Потому что немножко слил.
10: Не будем тыкать пальцем.
11: Не, ну не только.
10: Злые языки.
11: Ну, злые языки. Тут даже не важно, кто. То есть, это какой-то рыжий, как это еще кто-то. Вот,
10: да, а кто будет жульничать, будем вот, бить по морде.
11: Да,
10: по наглой.
11: Вот это вот все. Это даже не... Да все это уже прекрасно понимают. Немножечко слил.
10: Так,
11: все...
10: Александр, да. У нас осталось 4 минуты. Немножко, буквально. Давайте, как бы вы нам скажете, да, вот как на духу. Останется мировая логистика нефти и газа через 5 лет или рынок фрагментируется?
11: У нас как на духу, долгий будет ответ, но я постараюсь покороче. У нас частота кризисов на рынке нефти и на рынке газа увеличивается. У нас был кризис 2014-2016 годов, 2018-2019, кризис 2020, я думаю, все его помнят, заметили, он, потому что не только нефти и газа коснулся, кризис 2021-2023 годов, и вот сейчас тоже небольшой кризисок такой вот имеет место. А частота увеличивается, практически нету периода восстановления. Это является, ну, как бы таким маркером по классике структурных системных проблем, без решения которых у вас частота кризисов будет еще увеличиваться, пока вы, наконец, какие-то уроки не извлечете. И здесь логистика принципиально меняться не будет. Будет весь рынок меняться как-то структурно, при том, как именно, я даже сейчас сказать не могу. Будут, конечно, строить, если мы берем конкретно Ормузский пролив, вот так сегментируем, чтобы нам было проще, то в Ормузском проливе роль Ормузского пролива сохранится, скорее всего. Если этот кризис не будет там 2-3 года длиться, тогда строительство обходных нефти и газа, нефтепроводов будет оправдано. Просто потому, что если ты строишь сейчас, ты строишь, ты потратил деньги, ты явно пробросил нефть в менее выгодные портовые, до менее выгодных портовых мощностей, которые надо еще расширять. Ты тратишь деньги на расширение портовых мощностей. А не просто ведь так через Ормузский пролив везут. Просто вот месторождение, вот порт. От месторождения до порта кратчайшее плечо, тут же нефтеперерабатывающий завод, минимальные транспортные расходы. И самый дешевый вид транспорта для нефти и нефтепродуктов – это морской транспорт. Поэтому его используют. Если будут строить трубы, конкурентоспособность ближневосточных государств сократится. Просто потому, что если они их будут эксплуатировать, а их придется эксплуатировать, вы уже деньги потратили, ну, либо придется списывать, что тоже не очень хорошо. Конкурентоспособность за счет растущей транспортной составляющей вырастет, и уязвимость поставок не сильно снизится, потому что, давайте честно скажем, повредить нефтепровод при большом желании можно. Вот как бы так можно. И как показала практика вот текущего кризиса на Ближнем Востоке, и нефтеперерабатывающие заводы на Ближнем Востоке, несмотря на Патриоты и прочие вот эти вот купола, которые их защищают, ну вот немножечко они тоже оказываются под ударом. Поэтому структурные изменения там будут происходить, но роль Ормузского пролива сохранится, и один из важнейших продуктов, который будет стимулировать сохранение роли, это производство СПГ в Катаре, если оно, в принципе, сохранится. Тут некоторые вопросы возникают ввиду затягивания конфликта.
10: Деликатные,
11: да, вопрос, потому что, ну, тут ситуация может по-разному развернуться.
10: Александр, осталось 30 секунд.
11: Да.
10: Открывайте страшную тайну. Куда пойдете работать?
11: МИЭП МГИМО. Институт международной политики энергетической. Вот. Буду там. Так что в следующий раз, если встретимся,
10: большим я так начальником?
11: Умеренным. Это давайте на следующий выпуск. Нет, если все будет хорошо, я представлюсь новой.
10: Я объясню. Я как бы, у меня же как бы сугубо соответственный интерес конкретный. У меня дочь тут на магистратуру поступила. Вот, на международную экономику. Видите, это же... Пускай нефтью, может, позанимается. Ну, надо же как-то породить родному человечку.
11: Так, это шутка.
10: Да. Спасибо. Значит, у нас был Александр Фролов, который все знает про нефть и газ. Понятно, времени было мало, поэтому все он рассказать не сумел. До свидания. Не забудьте слушать радио «Спутник».
11: И подписываться везде.
10: И подписываться везде. До свидания.
7: Визит главы ЦРУ Рэдклиффа в Москву. Контекст. руководитель СВР Сергей Нарышкин подтвердил встречу с директором Центрального разведывательного управления США. По словам Нарышкина, они обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции спецслужб. Вопросы эти носят деликатный, особый характер. Визит Джона Рэдклиффа в Москву не анонсировался и был краткосрочным. Это стало поводом для конспирологических теорий и домыслов по поводу содержания переговоров главы ЦРУ с представителями России. Крупнейшие американские медиа написали, что господин Рэдклифф приехал, чтобы предостеречь Россию от нападения на одну из стран НАТО. Оно якобы готовится, чтобы проверить альянс на прочность. В этой связи упоминается, что в последний раз директор ЦРУ приезжал в столицу нашей страны в конце 2021 года, незадолго до начала СВО. По другой версии, Джон Рэдклифф привез на согласование новый совместный

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 18 часов, в Челябинске 20:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Россия должна пользоваться отечественными технологическими решениями и разработками, считает Владимир Путин. США расширили связанные с Ираном санкционные списки. Число погибших в результате наводнения в Непале увеличилось до 579. Подробности далее. Россия от Калининграда до Владивостока должна пользоваться отечественными технологическими решениями и разработками, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Глава государства отметил, что надо сформировать долгосрочный спрос на отечественную продукцию и выстроить полноценную систему поддержки инноваций. Как подчеркнул президент, важно учитывать боевой опыт солдат и офицеров при развитии военных, гражданских и смежных технологий, формировать для фронтовиков возможные направления для трудоустройства в будущем и самореализации в мирной жизни. Владимир Путин пожелал успехов ветеранам специальной военной операции на гражданском поприще. Заявления, сделанные президентом на форуме в Нижнем Новгороде, смотрите в канале «Радио Спутник Макс». Никаких предложений от Украины и других сторон о возобновлении переговоров с Россией не поступало. Об этом заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Таким образом, дипломат прокомментировала сообщение о возможном возобновлении консультаций, появившиеся в некоторых СМИ. Накануне в Кремле подтвердили, что Москва сохраняет открытость к участию в переговорах по украинскому регулированию. США расширили связанные с Ираном санкционные списки, а под ограничение попала компания из Китая, сообщает американский Минфин. Кроме того, в перечень добавлен уроженец Ирана, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах. Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Исламской Республики и призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Двух несовершеннолетних задержали в Подмосковье по уголовному делу об убийстве мальчика, сообщили РИА Новости в Управлении Следственного комитета по региону. В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение и изберут меру пресечения. 26 августа в полицию по Орехово-Зуевскому городскому округу от местной жительницы поступило заявление о пропаже сына. Тело мальчика позднее нашли в подвале заброшенного здания в деревне Кабаново. Ход расследования уголовного дела контролирует Орехово-Зуевская городская прокуратура. Число погибших в результате наводнения в Непале увеличилось до 579. Пропавших без вести насчитывается более 1900 человек, сообщает центральное телевидение КНР со ссылкой на Непальское управление по снижению риска стихийных бедствий. Мощное наводнение произошло в среду утром. Более 13 тысяч военнослужащих и полицейских задействовано в поисково-спасательной операции. В Австрии с сентября введут штраф до 800 евро за ношение платков в школах. Ученицам до 14 лет запрещается покрывать голову в соответствии с исламскими традициями, сообщает парламент Австрии. Требование распространяется на государственные и частные образовательные учреждения. При первом нарушении руководство школы должно будет провести разъяснительную беседу. В случае повторного нарушения уведомят службы, а штраф – это крайняя мера. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, всем большой привет. Это «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Меня зовут Татьяна Ладяева. Дмитрий Пучков здесь на месте. Сейчас подаст голос.
3: Добрый вечер, Татьяна. Всем слушателям, зрителям привет.
2: Не забывайте про трансляции. Группа ВКонтакте, Русьюб, Телеграм,

0: Не забывайте на них подписываться.
1: Я слышу эхо, все окей? Нет, не все, продолжаем работать, но это прямой эфир бывает такой.
0: Эхо наказано.
1: Мы с ним справились. Очень быстро. В общем, друзья, подключайтесь к нашим видеотрансляциям, комментарии пишите, лайки ставьте, все как обычно. Если вдруг по какой-то причине смотрите на нас в повторе, то тем более тогда, да, значит, обратная связь приветствуется. Но неделя крайне насыщенная, сейчас самое-самое будем вспоминать, и, конечно, если мы посмотрим на весь мир, то, что происходит в Непале, это лишний раз показывает, насколько мы маленькие, мне кажется, людишки, и от нас порой вообще ничего не зависит.
0: Супротив стихии человек бессилен. Живу за городом в деревне. Выпал снег не очень сильный, и никто уехать не может. Вообще никто, потому что у всех машины для города, они низкие. Пузом в снег, все никуда. В поле застряло 7 машин. Ничего вообще не произошло. Я же по утрам хожу с палками. Да-да-да. И вот я как-то в валенках мчусь по свежевыпавшему снегу. И привычную дорогу еще не раскатали, там снег лежит. Ну и снега немного выше, чем валенок. Да, я думаю, пройду, где я привык. Там метров 200. Я чуть не умер, пока там это скакал по снегу, ноги не выдержали, весь в поту пришел, господи. Казалось бы, какая ерунда, вот. Ну а тут какой-то ужас вообще. Ну там другое страшно, то есть они живут в настолько опасном месте. Я когда-то жил в Средней Азии, там данное явление называется сель. То есть когда идет сильный дождь в горах и смывает, напитывает всё землю, да, та земля, которая плохо закреплена, так скажем, вместе с камнями, она там с этой жижей стекает в русло реки, и все это там, как, не знаю, снежный ком с горы катится. Жуткое зрелище вообще. Ну, естественно, то, что я видел, оно ни в какое сравнение не идет. Но, ну, как говорят, что там ущелье, в него сошла лавина, эта лавина перегородила, соответственно, вода поднялась, а потом все это прорвало через образовавшуюся плотину и всех смыло. Ну, надо же как-то за этим смотреть, я не знаю. Ужас. Там то, что эти какие-то населенные пункты в ущельях, типа фотография до, где там разные красивые домишки вдоль русла стоят, и после. Нет никаких домишек, одна грязь. Все смыло, камнями поломало.
1: В моменте, когда там маленький ролики человек, и раз, все за секунду просто.
0: Какие-то железные мосты, натурально как бумажный, ветром сдувает. Там вообще ничего сделать нельзя. Ну и, конечно, поражают. Граждане, которые стоят, разинув рты, все это снимают. Беги без оглядки, куда повыше залезай. Вроде же вы местные, вроде должны понимать. Нет, ужас.
1: Ну, не знаю, может быть, люди в ступоре иногда, да, когда вот такое видят, что... Ну, хотя, опять же, в ступоре и взять телефон и начать снимать, это немножечко разные вещи. А тут я и читала как раз один из рассказов. Есть там граждане Российской Федерации, кто-то там, да, и как туристы, кто-то, может быть, там по работе был еще как-то, кто-то там жил. Ну, в общем, вот одна россиянка, она залезла на гору, какую-то лестницу вообще нашли, и, значит, ну, смогли забрать. Надеюсь, что их это спасет. Искренне этого желаем. Но точно так же я находила, значит, уже вокруг только вода. Дом, ну, явно был какой-то высокий, вот уже верхний этаж, потому что там остальные соседние крыши уже все затопило. И вот там семья сидит. Я, конечно, с ужасом тоже смотрю. А никуда не денешься, все вокруг вода. И,
0: ну, не повезло, да.
1: Ой, в общем... Соболезную в любом случае, а всех граждан Российской Федерации, я надеюсь, что это не затронет, и как-то, да, все смогут вернуться домой целыми и невредимыми. Там, конечно, уже и другое количество увеличивается с каждым часом количество погибших. Вот только что в выпуске новостей мы слышали цифру 576. Это число погибших, пропавших без вести. Вообще, естественно, цифры совершенно другие. Посчитать при таких обстоятельствах, это, мне кажется, не предоставляется возможным. Более того, Непал столкнулся с нехваткой места в моргах из-за большого количества жертв наводнения. Сейчас там какие-то другие места временно организуют. В общем, да, наблюдая за всем этим, это просто, ну, это и помочь никакое государство, наверное, туда пока. Ну, понятно, финансово потом многие помогут, но это уже вопрос последствий. А вот в моменте тут сложно что-то другое, да, еще добавить и прокомментировать. Ну что, давайте тогда про Америку.
0: Пора.
1: Пора. Трамп, спасибо ему большое, дает нам большое количество инфоповодов для беседы. Начнем с того, что он переименовал, значит, глава Белого дома, озеро Онтарио. Озеро находится на границе Канады и Соединенных Штатов. В озеро Америка. Он подписал указ. Журналисты спрашивают, какой это сигнал для Канады, может быть. Он говорит, указ никакой. Но, внимание, то есть он подписал указ, не будучи при этом уже не, пока еще все-таки не президент Канады, да, там не премьер и так далее.
0: Пока.
1: Вот. Пока. Да, я говорила специально. Пока. Мы уже тут не зарекаемся на 100% ни от чего. Но он принял такое решение. В Канаде сказали, что его решение, естественно, никаким образом там не действует, все это остается, как оно и было. Там 400 с чем-то лет уже это название, значит, у озера есть. Собственно, поводов менять нет. Но он подписал.
0: Снова одержана убедительная победа. Он подает сигнал американскому обществу. Здесь все как подобает Америке. Мы все захватываем, переназываем и все такое. Озеро Онтарио, не помню, что это такое на каком-то индейском языке, какие-нибудь там сиу, гуроны, я не знаю, ну что-то, какой-то топоним. Но, кстати, там провинция Онтарио канадская к нему примыкает. К чему это? Это типа элемент какой-то этой, ну он же там опять тарифную войну против канадцев. К чему это? Что это вообще меняет? Обратите внимание, никто не, это, как работает демократия, никто никого ни о чем не спрашивает. Будем называть Онтарио. Представляешь, сколько денег надо на замену дорожных знаков, на перерисовывание карт, переписывание документов и пр, и др. Вот, росчерком пера. А я так хочу. Здорово. Жителей никто ни о чем не спросил. Это неинтересно. Хорошо, канадцы тоже не лыком шиты. Они немедленно дали команду на телевидении и радио прекратить называть теракт в Нью-Йорке, где башни-близнецы уронили. Это больше не теракт. Это просто события, произошедшие в результате угона самолетов. А вы-то куда? Ладно, этот не очень умный пожилой мужчина вот такую фигню. А там же люди погибли в Америке-то. Вообще без разницы, кто там чего хотел, там убили мирных людей. Несколько тысяч человек. И ты считаешь, что это не теракт, да? Это что, именно вот это вот, так сказать, это методика и повод для ответа этому распоясавшемуся Трампу? По-моему, там у всех уже что-то настолько с головой не в порядке, что испытываешь, как это дети говорят, испанский стыд. Ведут себя как идиоты они, а стыдно почему-то мне должно быть. Позорище такое.
1: Ну вот если я нашла нотку серьезности вот в этом аспекте, ну, можно посмеяться, вот Трамп, что он там переписывает, значит, переименовывает, все остальное, но вот учитывая, что в мире происходит, давайте представим, либо до 22 года, либо даже если после 22 года, если бы президент России Владимир Путин говорит, а я подписываю документ, что Киев это теперь, ну, как-нибудь там по-другому называется. Мы же знаем, какая была бы реакция. Что таким образом Россия угрожает Украине, все там подобное, значит, какому-то там конкретному городу, лицу, главе этого города и всем остальным. И это повод для, ну и далее по списку, как обычно, да, там, не знаю, защищаться, нападать, вводить санкции, все остальное. Здесь, ну, либо уже просто всерьез никто это не воспринимает.
0: Да, естественно.
1: Да, либо, ну все равно.
0: Где он успел? Мексиканский залив теперь американский, Ормузский пролив теперь американский, и озеро Онтарио теперь американское.
1: Может, и мы с вами уже
0: ждем,
1: в Америке.
0: Ждем, что еще переназовет, да.
1: Так, ну, опять же, переходя к более серьезным аспектам здесь, но при этом в СМИ очень противоположная есть информация по поводу НАТО. С одной стороны, некоторые СМИ американские пишут, что, значит, Трамп вообще не беспокоится по поводу того, нападет Россия или не нападет, но это преподносится каким образом, что ему это не важно. Ну, вопрос... Не говорится о том, что Россия не нападет. А Трамп говорит, что Россия не планирует напасть, значит, на альянс. То есть тут более такая утвердительная форма звучит. Это все на фоне, как мы понимаем, визита главы ЦРУ в Москву. Шумихи было много, выхлопа не так много, но в целом это рабочий визит.
0: Никто ничего не объяснил.
1: Со всех сторон сказали.
0: В общем-то, последний раз кто там этот... Бёрнс, по-моему, приезжал в 21-м году, но он конкретно к Владимиру Владимировичу приезжал. Ну, тут сразу там теории эти заговоров. Над Кремлем был президентский стандарт, а значит, президент был в Кремле, а этот 8 часов там проторчал. Наверное, что-то обсудили. Но ничего не понятно, ничего не говорят. Про что обсудили-то? Про Украину? Да, я скажу. Про Украину? Ну, хорошо. Возможно, вам не нравится, насколько ловко российская армия и метко лупит теперь по Украине. Пресекли морское судоходство, уже бомбят эти пункты перехода на границе, там фуры разносят, и никто там уже никуда не едет. То есть экономика подорвана на корню. Если выхода к морю нет, все, кранты, пиши пропало. Ничего вы на грузовиках и паровозах не увезете. Ну, хорошо, вам не нравится. Поэтому прилетел, видя успехи, да? А что хочешь нам предложить взамен? 300 миллиардов отдать наши, которые вы там закрысили с европейцами? Нет? А что? Рассказать, что Украина в НАТО вступит? Что? Какие предложения? Это никаких предложений нет. Номер два. Возможно, возможно. Ну, в Иране все плохо. Военной силой США ничего сделать не смогли. Что тоже, кстати, говорит о многом. Вот их все так уважают, так боятся, у них такие мощные вооруженные силы. Почему же мощнейшая на планете Земля военная держава не смогла ничего сделать с недоразвитым абсолютно Ираном, который, ну, там, считай, с 80-го года под санкциями находится полвека? Вы ничего не смогли с ним сделать. И хотите с нами поговорить про Иран? Какие ваши предложения? Мы с интересом послушаем. Какие ваши предложения? Что вы нам-то взамен вот этого? Продвижение войск НАТО к нашим границам, да? Как интересно получается. Поэтому не совсем понятно, что вы там хотите. Остается думать только следующее, что спецслужбы общаются непрерывно, все время общаются. Ну, а тут это только вот потому, что начальник прилетел лично, поэтому вот такое возбуждение, хотя я так подозреваю, что и начальник может приехать, какие-то там свои внутренние вопросы, ваши спецслужбы, наши спецслужбы, и ничего там такого действительно не говорят. А то там уже насочиняли...
1: Но мне кажется, он как раз журналист.
0: Ну, надо о чем-то говорить, будем говорить.
1: Да. То, что Трамп, я подтверждаю.
0: Да, то, что Трамп тут же рассказал, что Россия не собирается там нападать ни на кого. Ну, тут опять-таки, с одной стороны, есть объективная реальность. Для того, чтобы на кого-то напасть, к нападению надо подготовиться. Где вы видите процесс подготовки Российской Федерации к нападению на, например, Европу? Где вы это видите? Где сконцентрирован личный состав? Куда подогнана техника? Сколько керосина подвезли? Ну, там же рывок должен быть. Бензин, запчасти, обслуживание, а самое главное, огромное количество людей, которых должно быть, приготовься, ну, минимум втрое больше, чем у обороняющейся стороны. Где? Где вы это видите? Нет. Может, какие-то эти свежие задания в баллистические ракеты закладывают, ну, я не знаю, теперь везде шпионы есть, шпионы расскажут, что вы там закладываете. Это нашу решимость запустить-то никак не отменит. И то, что вы будете знать, что на вас прилетит не одна ракета, а 25, это тоже вам никак не поможет. Ну, тем не менее, ну, никто ж, наверное, не говорит, я так думаю. Поэтому нафиг вы не нужны. Поэтому у Российской Федерации в настоящий момент мысль ровно одна, как это часто бывает в России. Оставьте нас в покое, дайте нам спокойно жить. Мы тут сами как-нибудь со всем своим разберемся. Вот без ваших этих там предложений, влезаний и всякое такое. Еще не хватало на вас нападать.
1: К официальной информации, ну, если кто не слышал, не читал, не знал, действительно, шумихи было очень много спекуляций, это надо подчеркнуть, и все сразу, значит, разнесли это, да, как каких-то больших проблем, но в действительности господин Нарышкин, директор службы внешней разведки, говорит, что нет ничего необычного в практике деятельности спецслужб. Личные встречи руководителей – это часть работы. На встрече обсуждался ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. Регулярно они встречаются, так точно. Об этом говорят и в Кремле, и даже, уж если, коль вы хотите, Трамп по факту это тоже по-своему подтвердил. Он говорит, что это был абсолютно рутинный визит, поэтому тут выводы два. Либо это действительно рутина, и мы в это верим, либо, если вы по какой-то причине в это не верите, ну, значит, до чего-то не договорились, вот и все, и разъехались дальше.
0: Мы не
1: все...
0: будем ни во что верить, мы примем сведения к сведению,
1: да,
0: что он прилетал.
1: Да, мне кажется, вот официальная информация вполне достаточно.
0: Да.
1: А самое главное-то про Трампа я чуть не забыла. Тут, да, так сразу все серьезно.
0: Наш красавчик, да.
1: Да, он опубликовал там у себя личный рейтинг американских президентов. Там есть несколько категорий. В одной категории, которая называется The Greatest, то есть самые-самые великие, есть только один президент.
0: Там артикль стоит.
1: The.
0: Ну, это он про себя, естественно.
1: Ну,
0: это не величайший «Е», это самый великий.
1: Ну, самый великий. Вот там только один.
0: Это я. Говорит нам Трамп, молодец.
1: Скромность ему не знакома.
0: Присуща.
1: Потом идут просто великие. Ну, кто там у нас, значит, я Вашингтона вижу. Да, тут Авраам Линкольн. Так, потом, ну, средненькие там тоже есть. Но есть и самые худшие, безусловно. Там оказался...
0: Секция Барбос. Обама. И Байден.
1: И Байден.
0: Отлично.
1: Вот. Ну...
0: Молодец.
1: Молодец.
0: Вот, ну, вообще, я вот как-то это...
1: Сам себе характеристику дал?
0: Да.
1: Похвалил?
0: Рядового-то гражданина вот в подобных выходках сложно заподозрить, что кто-то про себя вот так будет. Я примерно в 5 классе такое про себя мог говорить. А это что это такое? Целый президент США. Посмешище. Натурально посмешище.
1: Так, ладно. А Зеленский тем временем решил записать видео на из Запорожья, да, там на границе.
0: На фоне зеленой тряпки опять. Так.
1: Вот вы знаете, когда тут же есть, ну, две стороны медали, мы понимаем, что есть пропаганда во всех смыслах этого слова, как в плохих, так и в хороших, но в абсолютно каждой стране. Это нормально, все окей. И когда, ну, вот есть те, кто называется, да, шапка закидательства, не зря есть такой термин, кто вот прямо оголтело кричит о каких-то там, вот этот фейк записал, вот это видео, я иногда очень, ну, спокойно к этому отношусь, ну, а тут не поспоришь. А тут даже не поспоришь. Ну, то есть ты не можешь сказать, вот это там пропагандисты решили что-то придумать. Вообще нет. Вот если вы пропустили телеграм-канал «Радио Спутник», значит, стоит Зеленский, сзади него Запорожье, вывеска, значит, он что-то там...
0: На въезде в город
1: обращается... Тут неожиданно, не с начала дороги, не с конца дороги, посередине какой-то грузовик появился, тут же исчез. А остальные машины тоже в этот момент едут. То есть это вот то ли такой волшебный грузовик, то ли все-таки это какой-то монтаж.
0: Искусственный интеллект плохо просчитал хромакей, так называемый.
1: Нет, а у меня вопросы к его помощникам и вот СММщикам. Там же большая команда работает над его образом. Помимо него, давайте скажем, что он там устал, он не в себе, он еще что-нибудь. Но там же большая команда, которая следит за публикацией вот этого короткого ролика.
0: Ну, что как все... обычно, двояко. С одной стороны, не доглядели в торопях, с другой стороны, сделали специально. Вот при товарище Сталине считали, что если в слове «Ленинград» буква «Р» погасла и получилось «Ленингад», то вам за это 7 лет лагерей не повредит, в общем-то. Смотреть надо за лампочками. Ну, а тут что, не доглядели, отлично получилось. Отлично.
1: Хорошо, да.
0: Очень смешно, да. Многие важно, давно что заметили, что где Зеленский сфотографируется, этот город скоро возьмут русские. Так что поздравляем жителей Запорожья.
1: Записываем в наш блокнотик, да. Мы, планы понятны. Но это как и есть известная уже теория, с кем руку пожал Зеленский, тот
0: вот
1: скоро уйдет с поста.
0: Недавно король Норвегии, да.
1: Ну, уже все.
0: Он ему руку пожал.
1: Нет, ну я имела в виду с поста ушел, но тут, да, и такой исход тоже бывает. И как-то смеяться не очень хорошо в такой ситуации. Ну, вот у нас со смехом это, увы, получилось. Но там уже сын возглавил,
0: ну, какие сомнения?
1: Естественно, да,
0: у короля есть сын, он возглавит, да.
1: А, Давай к социальным сетям перейдем. Мы, конечно же, считаем компанию Мета экстремистской, террористической и так далее.
0: Полностью согласен.
1: Вот, но корпорация приняла решение, значит, и в целом, мне кажется, даже хороший какой-то, может быть, шаг и сигнал. Был большой групповой иск к компании за то, что дети сидят в социальных сетях, у них появляется зависимость от социальных сетей и так далее, и речь идет про более чем 17 миллиардов долларов. То есть иск на такую сумму. Штраф, да. И в итоге, да, компания будет выплачивать, они, более того, будут вводить определенные ограничения, когда ребенок в школе, нельзя сидеть в социальных сетях, то есть происходит какой-то там, да, блок этого всего. В ночное время тоже нет никаких уведомлений. И в целом, если ребенок самостоятельно захочет изменить какие-то параметры своих ограничений без родителей, он якобы это сделать не сможет. Ну, то есть... Признали, получается, что есть такая подростковая зависимость от
0: соцсетей. Ввести ограничения, но вины своей не признали.
1: То есть
0: потому что
1: деньги,
0: если вы признаете вину, вам там триллион сразу влупят или полтора, я уж не помню сколько. Ну, обрати внимание, это там 47 штатов из 50.
1: Почти все.
0: Да, против них подали. То есть во всех этих 47 штатах понимают, что эти идиотские социальные сети делают с их детьми. Все уже всем понятно. Вот эти их виляния там хвостом, не-не-не, мы ни в чем не виноваты, но деньги заплатим, да. Не сами, обрати внимание, а это в суд уже приволокли, схватив там за шерсть на голове, давай, отвечай. Ну, разошлись, так сказать, краями, 17 миллиардов они выплатят. Но вот, если еще кто-то там покается, они еще больше выплатят, ну, потому что для них это вообще там чих, понимаешь, собачий, ни о чем. Но, забота американских властей о своих детях совершенно нормальная, совершенно реальная, да. Во-первых, мы вам ограничим, а во-вторых, родители за вами будут смотреть, а что тут удивительного? А почему, вот для меня все время загадка, а почему ваш ребенок имеет возможность, не право, а возможность залезть в помойную яму, вывалиться там в помоях, а потом бегать по улицам, смердеть на всю округу и плеваться помоями, которых он там нахлебался. Вот почему у него есть такая возможность? Как у нас, знаешь, а мы вот ребенку злые американские мультики не показываем. Мы показываем только хорошие, добрые советские мультики. Здравый ли это подход? Для до определенного возраста, да, так и надо. Вот тебе жесткие ограничения со стороны этой самой социальной сети. А вот родители, которые тоже подумают, что тебе разрешать, а что не разрешать. Вот, кстати, о птичках. Наши страшно любят же смотреть на Америку, как там все хорошо и благообразно устроено. Не приходит в голову, нет, что надо тем же самым срочно заняться на территории Российской Федерации. Срочно! Потому что детишек надо спасать от этой помойной ямы.
1: Мне кажется, тот факт, что огромное количество стран сегодня занялись жесткими, довольно резкими ограничениями касательно соцсетей.
0: Не
1: вообще не просто так. Это о многом говорит.
0: Да.
1: Не о чем-то, а о многом это говорит. Ну и, соответственно, надо принимать в связи с этим какие-то, мне кажется, и нам решения. Это много обсуждают. Но вот сейчас уже сентябрь, выборы пройдут. Может быть, потом уже приступят к действиям. А мы уходим на новости, но вернемся через несколько минут.
0: Да.
2: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Владимир Путин отметил важность вклада каждого россиянина в общую победу. Волонтеров, сотрудников НКО, учреждений социальной сферы, управленцев, инженеров, рабочих и, конечно же, предпринимателей. Об этом президент заявил, выступая на заседании форума «Сильные идеи для нового времени». Глава государства призвал учитывать опыт бойцов СВО при развитии военно-гражданских и смежных технологий. Также он поручил агентству стратегических инициатив разработать дополнительные системы для инвестиций бизнеса в социальные проекты. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с бразильским коллегой Мауро Вейрой. Стороны обсудили двустороннюю международную повестку, а также будущие контакты между странами, сообщает Министерство иностранных дел. Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ следующего года. Структура и содержание экзаменов по 9 предметам останется без изменений. Среди них биология, география, иностранные языки, литература, базовая математика, обществознание, русский, физика и химия, сообщили в Рособорнадзоре. В экзамене по информатике изменений структуры нет, но поменялась тематика трех заданий. Контрольные измерительные материалы ЕГЭ по истории синхронизируют с едиными учебниками. Общее количество заданий увеличится с 21 до 22, а максимальный первичный балл возрастет с 42 до 43. Максимальный балл за выполнение ЕГЭ по профильной математике также увеличен с 32 до 33. В Рособорнадзоре уточнили, что изменения в материалы по профильной математике отражают усиление акцента на подготовку инженерных кадров. Россия открыта для выступлений иностранных артистов. Двери, наверное, закрыты только для тех, кто исповедует нацистскую или неонацистскую идеологию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, выступая на фестивале новых медиа в мастерской управления «Сенеж». Комментируя возможный приезд в страну американского рэпера Канье Уэста, дипломат отметила, что большие вопросы вызывают высказывания артиста, связанные с восхвалением Гитлера. Захарова назвала шокирующими такие действия, которые можно в 21 веке ожидать разве что от душевнобольных людей. Новый король Норвегии, 53-летний Хакон VIII, принесет присягу перед парламентом во вторник, 1 сентября, сообщают СМИ. Король Харальд V скончался сегодня в возрасте 89 лет. Правительство Норвегии объявило национальный траур. Тысячи людей собрались сегодня на площади у королевского дворца в Осло, переполненные все прилегающие улицы, передают СМИ. Следующий выпуск через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Пятница вечер. С Дмитрием Пучковым.
1: Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов, хотел сказать. Добрый вечер. Петр, привет, если вдруг ты нас слышишь. Вот на автопилоте, да, что такое великая вещь автопилот?
4: Конечно.
1: А если ты не успел там, да, в моменте как-то, я не знаю, проснуться, собраться и все остальное, тут пока новости читаешь, какие-то вообще из Подмосковья ужасающие абсолютно. Ой, с эту новость начнем.
4: Давай.
1: Раз уж я так заговорила. В Подмосковье две девочки подозреваются в убийстве мальчика. Очень много уже каких-то версий. Я вижу уже как минимум две. Значит, первое, что якобы это был какой-то челлендж, ради которого они все это снимали или должны были снять и куда-то выложить. Ну, то есть тут пока очень много версий и очень мало того, что действительно происходит. Вот. И они, когда снимали, должны были быть типа то ли какими-то палачами, то ли что-то. В общем, как-то с этим связано. А второе, еще тут пишут детали, что, значит, эти девушки были нетрадиционной сексуальной ориентации. Движение ЛГБТ, напомню, признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации. Так, значит, про мальчика ему 12 было.
0: А девочка?
1: Девочке 15-16.
0: Да, ну тут о каких-то ЛГБТ несерьезно говорить. Это дети. Они еще вообще не поняли, что они делают и чем занимаются.
1: Ребенок пропал 26 августа, значит, в деревне под Орехово-Зуевым. Мама обратилась в полицию. На следующий день тело ребенка с множественными ножевыми ранениями нашли в заброшенном, в подвале заброшенного общежития. Детали, что случилось, не буду зачитывать. Значит, по одной из версий, вот эти вот две девочки, которых по подозрению тут же задержали, заранее продумали план, предложили мальчику, значит, выпить алкоголь, попить пиво, чтобы заманить его в подвал. Потом они, значит, там что-то все подготовили, купили перчатки, взяли нож, сделали так, чтобы их телефоны не отследили. Одна призналась, что хотела знать, что такое кровь и как это убивать. Ну, в общем, там какие-то жуткие детали. Возбуждено дело, все мотивы убийства устанавливаются, и детали, соответственно, тоже. Кошмар какой-то.
0: Ну, как обычно, с одной стороны, это, может быть, заигравшиеся дети, которые хотели какую-то эту инсценировку, постановку, но, как водится, что-то пошло не так. Mm-hmm. С другой стороны, это совершенно конкретные упыри. Думать надо сразу, самое плохое, никогда не ошибешься. Конкретные упыри, если предпринимали какие-то шаги спрятать телефоны, чтобы не заметили еще чего-то там, ну, может, это какие сатанисты, язычники, еще чего-то там, человеческие жертвы приносят.
1: Сатанизм у нас тоже запрещен на территории Российской.
0: Ужас. И одно могу сказать, детей без присмотра оставлять нельзя. Ненавистникам коммунистических пионеров ответьте сами себе, что лучше в этой жизни. Ваши живые дети-пионеры или вот эти вот выродки, которые убивают ни в чем не повинных детей в каких-то там ритуалах. Нельзя детей оставлять без присмотра. Виноваты в этом в первую очередь взрослые.
1: Почему и можно ли с этим что-то изменить? Почему дети бывают такими жестокими? Это всегда вот откуда-то все-таки идет из семьи, либо еще как. Но это такое распространенное мнение, и не всегда это при этом правда, что это действительно идет из семьи.
0: Ну, это жестокие, да. Это от неустойчивой детской психики. Там гормоны бурлят, они не соображают ничего от этого. Именно что не соображают, а уж как действуют, ну да. Преступления, которые совершают подростки, их вот за километр видно. Что это малолетний дебил тут резвился. Вплоть до того, вот да, подобных печальных вещей.
1: Да. Так, а девушка в Ульяновске, значит, всю неделю это обсуждают. Она придумала беременность. Причем даже двойню, что она якобы родила от мужчины, чтобы он ей платил деньги. Какая-то там у них, значит, история любви была. Жили они при этом в разных городах, насколько я понимаю, познакомились они в интернете. Ну и в какой-то момент она ему сказала, что она там и беременна, и двойню родила. И вот действительно, ну то ли искусственный интеллект, то ли чужие какие-то фотографии, но присылала ему, хотя мне, как девушке, это сложно представить, но даже если ты нашла фотографии чужих детей, фотографии коляски, сходила в детский магазин, сфоткала детские вещи, что-то еще, но хотя бы одну фотографию, где ты, извините, с животом, Ну, надо было, наверное, тоже как-то прислать, а то и по-хорошему, наверное, не одну, если он отец твоих детей. Ну, в общем, она ему врала-врала, он ей деньги при этом перечислял. В какой-то момент он уже что-то заподозрил. Почему он не приезжал, я не знаю, этих деталей не находила. Значит, он заподозрил что-то, потом она начала врать, что умер ее родственник, он приехал все-таки в ее город, встретил родственника, который был прекрасно жив, и ни о какой двойне никто не знает. Ну, и в итоге, значит, ее, да, сейчас эту аферистку ждет суд. На что только иногда люди не идут.
0: Странные. То есть тут...
1: Но у меня к мужчине, честно говоря, больше даже вопросов, извините. Ну как можно было так
0: возможно,
1: долго верить?
0: Возможно, были какие-то проблески чувств. Я так могу заподозрить. Потому что когда написала про такое дело, а он начал ей присылать деньги, это, наверное, не самый плохой мужик, который чувствует свою ответственность и готов оказывать помощь. Странно, что проверять не поехал. Или денег столько, что проверять ничего не надо, не жалко, типа. Но, по всей видимости, речь там идет про какие-то суммы отличные от 1000 рублей, я так подозреваю. Ну, вот.
1: Тогда тем более проверять надо.
0: Применительно, да, и чё ж ты поехал-то, собственно говоря... накопилось и решил, ждал, когда это превысит...
1: То есть
0: 9
1: месяцев ждал, она уже там родила, ты все ждешь, и ты как... Что ж ты не знакомиться?
0: Ждал, когда сумма превысит некий предел, за которым серьезный срок замаячит. Непонятно, да. Но в целом, вот это да. О чем эта милая думала? По всей видимости, деньги-то не в конверте, из кармана в карман передают, а шлют какими-то переводами. Это же видно все. А дальше вся эта переписка сохранилась, и это отнесут в суд.
1: Нет,
0: затей.
1: А дальше что? Вот у тебя этих двоих нет. Ну, детей реально.
0: Дети, фиг с ним.
1: Нет, ну сделать
0: теперь
1: можно с другим мужчиной. Ладно, это следующая тема. Это не подсказка, это просто понимание, как это может дальше работать. Но это же как-то не состоит. То есть это вскрылось бы, мне кажется, рано или поздно.
0: Это называется мошенничество. Да. Выманивало деньги. Теперь накажут.
1: Теперь накажут. При этом кого не будут наказывать, а наоборот поощрять. Все-таки принято решение, в 26 российских регионах будут выплачивать, ну, не денежный презент, назовем это так, за долгий брак. В зависимости от того, сколько лет вы в браке, сумму вам будут выплачивать.
0: Что
1: сумма,
0: сумма такая?
1: Они разные. В каждом регионе устанавливается по-разному, потому что нет какого-то федерального единого, значит, мнения. Ну, там в Москве, понятное дело, будет побольше, где-то поменьше. Но в среднем это получается так, что там 50, значит, тысяч за 50 лет, 100 тысяч за 60 совместной жизни, имеется в виду, лет, и 150 за 70 лет совместной жизни. Давайте будем объективны. 70 лет совместной жизни. Дай бог всем здоровья и счастливого брака, но все-таки это будет не так много людей, 70 лет, то есть это хотя бы даже если вы 18 поженились, это вам уже, извините, 98 должно быть, чтобы у вас было 70 лет совместной жизни. Ну, в общем, дай бог здоровья. Ну, какие-то суммы. Мы с вами это обсуждали.
0: Ну, оно смешное, ёлы-палы. Ну,
1: пораньше
0: смешное.
1: Как будто бы надо начинать. Ну, там 10
0: они,
1: лет брака.
0: Люди столько лет вместе живут вовсе не потому, что им в 50 лет дадут 50 тысяч рублей. Отдайте эти деньги уже молодым. Все, кто 50 лет вместе живет, у них все нормально. И с деньгами в том числе. И никто там не парится. Это молодежи надо на юную семью, не знаю, припишите там на каждого второго, третьего рожденного ребенка. Им лучше платите.
1: Там материнский капитал.
0: Взрослым увеличьте. Взрослым людям ни к чему. Квартиры стройте и давайте жилье. Вот им надо, а пожилым людям нет.
1: Кстати, была новость на этой неделе, не помню цифр, сейчас нет под рукой, но о том, что все у нас плохо очень, действительно, с демографическими показателями
0: везде
1: в мире.
0: Уже
1: в мире, что мы уже идем в определенный, ну, минус. Мы не воспроизводим такое количество потомков, чтобы как-то у нас хотя бы оставаться на том же уровне. То есть это там официальные подсчеты, всемирные. В общем, не только в России такая беда, а во всем мире. Но каждая страна по-своему с этим борется. Хочется в очередной раз подчеркнуть, что закономерность такова. Там, где хуже обстоятельства, порой рожают больше, нежели наоборот.
0: Это не про обстоятельства, это про то, как только женщину начинают считать за человека и спрашивать ее, чего она хочет, она сразу начинает иметь какое-то мнение непонятное, в которое 25 детей не входят. Каким бы странным это ни показалось, когда начинают рассказывать, а вот совсем недавно в императорской России в семьях было по 15 детей у моей бабки параллельной, так сказать, по линии двоюродной сестры моей матери было 18 детей, из которых выжило, по-моему, трое. Как-то ее никто не спрашивал, хочешь ты рожать, не хочешь, никаких средств предохранения, ничего. Если вы про это хотите рассказывать, ну, как-то я не знаю. Уже миллион раз говорил, в Древнем Риме 2500 лет назад, как только крестьянин заезжал в город, он тут же прекращал плодиться. Потому что в городе тебе не надо 10 детей, которые будут с тобой пахать поле, кормить тебя и прочее. Не надо. Вот так в мегаполисах работает всегда. Что делать надо? Надо расселять мегаполисы. У нас вот интересная, так сказать, эта политика в этом отношении. Давайте соберемся все в Москве. Там же хорошо. Давайте приедем все в Москву, и у всех все будет хорошо. Отлично придумано, отлично. На кой черт нужны вот эти земли от Калининграда до Владивостока? Не совсем понятно, если в Москве так хорошо. Не надо жить в Москве, в общем-то. Надо как-то планомерно людей расселять. Сельская местность, домик, участок. Вот там, да, там будут, во-первых, жилье свое. Во-вторых, продукты свои. Да, продукты, жизнь на вольном воздухе. Вот там, может, начнет что-то меняться. В мегаполисах нет.
1: Я хотела задать вопрос, и тут же вылетело это из головы. Ну, бывает такое, что пятница, вечер, друзья. Хотела я чем-то поинтересоваться. Безусловно, наверное, это было очень важно, как оно обычно бывает, если вылетело.
0: Вспомним в следующий раз.
1: Вспомним потом. Да, про демографию мы еще обязательно поговорим. А какие бывают иногда не только мужчины, но и девушки, вот помимо аферисток? Я, кстати говоря, против такого вообще. Девушка завела таблицу с рейтингом своих ухажеров, ну, для там некого удобства, об этом активно рассказывают в социальных сетях. Я там, значит, посмотрела вот эту вот таблицу. Ну, там плюсы, в чем был замечен, женат или не женат, тоже отдельная, значит, графа есть. Сколько денег, где живет, что там собственно.
0: Это, ну, она как... про тех, с кем она сожительствует, да?
1: Нет, с кем она ходила на какие-либо свидания. То есть была какая-то там уже, может быть, интрижка даже, еще что-то. И, в общем, она вот оценивает, чтобы не забыть, видимо, раз такой прицел. И она там еще и отмечает, что нет идеальных. Ну, во-первых, идеальных нет никого.
0: Надо же.
1: Да, начнем с этого. Ни мужчин, ни женщин. Тут уже к вам вопросы и ваш подход. Ну, в общем, я вот не все меня поддерживают, даже среди подруг. У меня есть девчонки, кто сейчас активно там ходит, значит, по свиданкам. И они, правда, вот иногда, как я говорю, вы прям как на допросе. Женат, не женат, что было, что расстались, а что, как, почему. Особенно чем старше, тем это вот всегда все, конечно, как-то
0: сложно. Ну, тут сразу вопрос. Если ты женат, нахуй бес ты мне нужен, если я какие-то перспективы в жизни...
1: Нет, ну тут я согласна.
0: Зачем ты нужен? Угу. Это абсолютно нормально знать, женат или не женат. До свидания сразу. Угу. Может, там какая, как это, интрижка, это ладно. Угу. Зачем ты? Ну вот для чего ты нужен? Дальше давай смотреть. Ты здоровый физически или больной? Больной мне не нужен, у тебя больные дети родятся. Не надо мне.
1: Но не будем же мы на первом свидании справку все-таки просить. Или хорошо
0: было? А потом узнаем, да. Тут непонятно, зачем она это пишет. Вот это непонятно. Из какой ты семьи? Какой у тебя папа? Какая у тебя мама? Какое у тебя образование? Какие у тебя перспективы? Девочка, она чисто подсознательно ищет родителя и защитника для своих детей. Это вот животное в нас. Ну, здоровый, перспективный, как в анекдоте, как пресс, это вот кошелек, а с животом тебе делать что-то надо. Пока девочка. Маленькая, ей нужен голубоглазый блондин двухметровый. Как только она подрастет и начинает понимать, что главное что в капиталистической блондины. Жизни деньги, то давай мужика перспективного искать, который может обеспечить тебя и твоих детей. Ну, печально, наверное, но так устроена жизнь. Зачем писать для этого какие-то таблички? Это же в башке все умещается.
1: Я, кстати, знаете, когда я эту таблицу читала, я вспомнила, вот эта девушка-риэлтор, которая потом на всю страну извинялась, но давала совет. Выходите за бойцов специальной военной операции.
0: Да-да-да.
1: Что-нибудь
0: да.
1: с ним случится, вы, значит, там деньги получите, прекрасный бизнес-план, в скобочках, конечно, нет. Вот. Но это что-то как будто бы вот похожий подход. Ну, и мужчины есть же шутки про то, что, ну, я не знаю, я с такими не общалась, но есть шутки про то, что и мужчины там записывают себе каких-то, значит, может быть, или ведут списки. Вот
0: я
1: сколько девушек
0: как
1: было.
0: Как опытный мужчина, могу сказать, мужчин интересует ровно одно. Не лезьте ко мне с предложением жениться. Вот это вот сразу отказать. Нет. Беспорядочные половые связи – это да. Жениться – нет. Больше мужиков не интересует ничего вообще. Абсолютно. Девочки, они, поскольку хранительницы жизни и матери, они смотрят гораздо дальше и к выбору подходят значительно ответственнее. Мужики безмозглые в массе.
1: Вот
0: абсолютно.
1: Я поняла, почему тогда будет неудачное свидание. Потому что он пришел, значит, его про женитьбу не спрашивать. А она пришла со своим списком. Здоров, сколько зарабатываешь, где машина? Где, значит, квартира, все остальное.
0: Да.
1: Вот они и разбежались потом.
0: Естественно, да, так и бывает.
1: Мне кажется, надо опираться еще на какое-то ощущение, которое возникает.
0: Но мы же не про то, как мы думаем, мы про то, как люди себя ведут.
1: Ну, это да. А в России предложили запретить продажу билетов без договора с концертной площадкой. Я думаю, что все понимают, что здесь с чем это связано, потому что до сих пор ежедневно, значит, вот у меня редакторы сидят в редакции в нашей питерской, ежедневно мы созваниваемся.
0: С Канье Вестом.
1: Вот до него пока никак. Переводчика не хватает, Дмитрий Юрьевич, так что
0: пора
1: подключиться, мне кажется. Организаторы каждый день говорят о том, что ну, мы пытаемся найти какое-то, значит, решение ситуации, но никакой нет новой информации. Какие-то общественники, депутаты включились и говорят, что все состоится, все будет. Непосредственно «Газпром-арена» не комментирует вообще никак.
0: Продолжаем наблюдение.
1: Продолжаем наблюдение. Но Союз потребителей России предлагает запретить. А как это проверить?
0: Вот
1: для
0: меня
1: запретить продажу билетов без договора с площадкой. Но у меня вопрос, как у покупателя потенциального этих билетов. Ну вот была там афиша. Ну, был сайт, откуда я знаю, есть там это.
0: Извини,
1: в этом-то и проблема.
0: Перебью. В моем понимании, если кто-то условный нашел какие-то поводы для того, чтобы отменить концерты этого Канье Уэста, то, по-моему, абсолютно без разницы, в какой момент он проснется. До того, как подписали договор с площадкой, после того, если будет поднят вот такой вот нездоровый ажиотаж, отменить, не пускать этого гада. Лучшая картинка, как помнишь, это когда в Махачкале в аэропорту в турбинов евреев искали. Помнишь? Там фотку где-то с телефоном. А в турбине сидит Канье Уэст. Отличная картинка. Вот. Ну, если уже после того, как билеты продадут и с площадкой все подписано, вот возбудится кто-нибудь там, начнет орать, это получит ход, ну, отменят и так. Какая разница? Не понимаю, что это изменит.
1: А прямо сейчас нашла комментарий Марии Захаровой, официального представителя МИД России по этому поводу. Значит, Россия не закрывает и не будет закрывать двери каким-либо артистам, но... Выражение и восхваление Гитлера, значит, со стороны Канье Уэста, безусловно, вызывают большие вопросы. Ну, дипломатичный ответ. Тут решение дальше уже, наверное, за
0: всеми... Потому что Мария Владимировна дипломат.
1: Дипломат.
0: Да.
1: Логика.
0: Да.
1: Мы молодцы. Так, а
0: ну,
1: что
0: я помню,
1: у нас...
0: как-то приезжала к нам такая группа панк, группа Bloodhound Gang. Страшно смешная. Конечно, в определенных аспектах я пошел посмотреть, только под занавеской утирал от таких выходок на сцене. Там я не буду рассказывать, что они там вытворяли. туши свет. Ну, думаю, там, ну так теперь молодежь развлекается, у них так принято.
1: А это когда было?
0: Давно, где-то, ну, лет 15 назад точно. Ну, а потом на каком-то нашем тоже мероприятии, не в Питере, правда, где-то на юге, они, поскольку они панки, то им можно и нужно на сцене вытворять всякое. Один из исполнителей этой талантливой, безусловно, группы взял российский флаг, запихал в трусы спереди, вытащил сзади и бегал им, размахивал. После чего въезд в страну закрыли навсегда. Правильно ли сделали? Безусловно. Что ты себе позволяешь вообще? Ты не панк, ты идиот, не умеющий себя вести, не уважающий страну пребывания, граждан и все остальное. Американский флаг с собой вози и задницу им подтирай публично. Это мы одобрим, да. За это тебя у нас наказывать не будут. Вот, так и тут.
1: Но мне кажется, здесь очень важно подчеркнуть, хотя, может быть, это звенья одной цепи. Именно когда происходит специальная военная операция, ведь на что акцент делают? Ну, именно потому, что сейчас спецоперация. Потому что вообще не то время, может быть, для артистов с такими выражениями. Еще и в Петербург, где совершенно там, да, значит, особенная история отношения к тому, что происходило во время Великой Отечественной войны. Хотя у нас в этом плане, ну, в стране все относятся как надо. Вот, мне кажется, именно по этой причине сейчас такая шумиха. Мы же прекрасно знаем, что если бы не было СВО, то Канье Уэст, мне кажется, уже давно бы приехал.
0: Не надо петь песни про Гитлера. Ну, мой совет талантливому чернокожему исполнителю. Не надо петь песни про Гитлера. Ничего хорошего для тебя из этого не получится. Теперь наслаждайся результатами. Никто тебя не заставлял. Вот,
1: мне, кстати, а почему он сам не прокомментирует никак?
0: Да ему наплевать на все там.
1: Или ему уже там что-то заплатили.
0: Как говорится, фляга свистит так, что ему не до этого.
1: Тем временем поставить самозапрет на азартные игры можно будет с 1 сентября.
0: Вот. Я уже думал, давно предел. Или это на покупке было?
1: Там был кредит. Да, самозапрет покупки, на кредит. Да. Там что-то про покупки, вот не помню, приняли решение или обсуждали. По-моему, только еще пока обсуждали. А здесь, ну вот, собственно говоря, все с 1 сентября этот запрет можно будет поставить себе. Согласно опросу Центра борьбы с лудоманией, 57% зависимых все равно думают, что найдут способ его обойти.
0: Была такая группа «Абба». Помнишь, у них была такая песня «Мани, мани, мани».
1: И все запели.
0: In my dreams I have to go to Las Vegas or Monaco. I'll win a fortune in a day. My life will never be the same. То есть люди, это не самые тупые люди, в группе Абба были, они не видят никаких других путей разбогатеть, кроме как выиграть. И это их... С одной стороны, я трудом праведных не, праведным не наживешь палат каменных, а вот же возможность. Вот еще разок. Я вот-вот выиграю, я вот-вот разбогатею. Ну, вот, болезнь. Она совершенно такая же, как привычка к алкоголю, наркотикам, курению и прочей дурости. Это точно такая же психологическая зависимость. Лечат ровно теми же самыми методами. Ну, я сомневаюсь, что они сами себя лечить начнут путем самозапретов. А вот ограждать их от этого надо, да.
1: Но если это самозапрет, который по одному клику можно себе поставить, а потом по одному клику также снять,
0: отменить, да,
1: то это действительно... Какая-то сомнительная история.
0: Ну, это, знаешь, будет как броня и снаряд. Вы вот здесь закрыли, или он сам себе вот здесь закрыл, там просто железную стену поставил, а вокруг будет 385 возможностей сделать это по-другому. Не там, где это как-то контролируется. Это же интернет, там невозможно ничего загородить.
1: Давайте поясним, нахожу эту информацию. Значит, отозвать вот этот самозапрет можно будет не раньше, чем через год. Тогда, может быть, это будет действовать. Но, опять же, чтобы человек сам себе это все поставил... Это...
0: Посмотришь, ничего это работать не будет, естественно. Ну... Во-первых, чтобы алкоголик оградил себя от алкоголя, это редкий алкоголик на такое способен. Во-вторых, если ты закроешь один магазин, то вокруг их немереное количество. Плюс есть спекулянты, плюс есть самогонщики.
1: Но это же не значит, что не надо пытаться вылечить человека.
0: Да, я про то, как это будет работать. Лично для меня сомнительно. Инициатива полезная, но не сработает.
1: Надо додумать.
0: Да. Вот. Лечить надо в первую очередь.
1: Ну что, на этом мы заканчиваем первую часть программы «Пятница вечер». Дмитрий Юрьевич Пучков остается. лайки до сих пор приветствуются под всеми видеотрансляциями. Друзья, всем пока.
2: Узнать за 90 секунд. Джеральд Форд прослыл неуклюжим политиком. Он постоянно спотыкался и падал на публике. Это происходило во время госвизитов в другие страны и на внутриамериканских мероприятиях. Президента стали пародировать в одном из популярных шоу. Там он задолго до Джо Байдена представал слоном в посудной лавке, сбивающим предметы, путающим телефонную трубку со стаканом, промахивающимся мимо ступенек и повторяющим одни и те же фразы. Злые языки шутили, что у него две левых ноги. Путь в большой политике у Форда тоже был нестандартным. Он стал первым и единственным главой государства, пришедшим в овальный кабинет не в результате президентских выборов. В качестве конгрессмена Джеральд Форд участвовал в работе комиссии Уоррена, расследовавшей убийство Джона Кеннеди. Стал противником социальных программ администрации Линдона Джонсона. В 1973 году освободился пост вице-президента. Погрязший в скандалах Спиро Агню ушел в отставку. Впервые в истории для замещения этого поста была задействована 25-я поправка. Ричард Никсон выбрал Форда. А через год сам Никсон пал жертвой Уотергейтского скандала и главой государства стал вице-президент. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: часов в Перми 21.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Двое детей пострадали при атаке ВСУ по поселку в Белгородской области. Вооруженные силы России поразили производство химвеществ для ракет «Фламинго». Владимир Путин посетил новую ледовую арену в Нижнем Новгороде. Подробности далее. Двое детей пострадали в результате атаки ВСУ по поселку в Белгородской области. Под удар попал населенный пункт Красная Яруга, сообщает оперативный штаб региона. У одного 10-летнего мальчика оторвало кисть руки и множественное осколочное ранение ног. Второй мальчик, 13 лет, также получил множественное осколочное ранение ног. Детям оказывают медицинскую помощь. Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса. Ударными беспилотниками поражено предприятие «Firepoint» в Киевской области. На объекте производили и хранили химические вещества для твердотопливных ускорителей и боевых частей крылатых ракет большой дальности «Фламинго», сообщили в Министерстве обороны России. Президент России Владимир Путин посетил новую ледовую арену Нижнего Новгорода «Волга-арена», передает корреспондент РИА Новости. На объекте будет тренироваться Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо». Арена также оборудована для проведения соревнований по парахоккею. В ходе поездки Владимир Путин уже принял участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и провел беседу с председателем экспертного совета ОСЕИ, главой госкорпорации ВПРФ Игорем Шуваловым. Никаких планов мобилизации в России нет. Стране достаточно тех, кто уже воюет, подписав контракт, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы участников фестиваля новых медиа. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информационными утками сообщения о подготовке к мобилизации в России, отметив, что эти вбросы делают украинские власти в попытке раскачать ситуацию. Суд в Петербурге заочно вынес решение об аресте журналиста Александра Невзорова, признанного иноагентом и члена запрещенного в России экстремистского объединения. Как сообщила глава Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, срок избранной меры – 2 месяца с момента экстрадиции на территорию России или с момента задержания. Невзоров обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и финансировании экстремистской деятельности. В Черном море дрон атаковал спасательное судно, спешившее на помощь сухогрузу, который также подвергся атаке беспилотника. Об этом сообщает телеканал CNN Turk. Катер вернулся в Самсун, на борту зафиксированы повреждения. Атаки на гражданские суда в Черном море, в том числе турецкие, осуществляются украинскими беспилотниками, заявил посол России в Турции Сергей Вершинин. Российские юниоры выиграли медальный зачет чемпионата мира по прыжкам в воду в Хорватии. На счету нашей команды 6 золотых, 3 серебряные, 2 бронзовые медали. Второе место заняла сборная Мексики, третьими стали китайские спортсмены. На чемпионате мира в Хорватии россияне выступали с флагом и гимном. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, добрый вечер. Это второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Алена. Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Дмитрий Юрьевич, у вас как вот наблюдение за словами года? Какое слово, по вашему мнению, чаще всего стали использовать в сетях?
3: Теряюсь. Я так не наблюдаю. Нет, я массу идиотских слов наблюдаю.
2: Ну хорошо,
3: да. Тогда... В моменте, например, вот в моменте. Я в моменте, и это я в моменте, то это... Вот я наблюдаю, да.
2: Нет, это мы уж с вами не клёвые, в моменте
3: это старое.
2: Это из того,
3: что меня бесит, да.
2: Подождите, а вас не бесит слово «нишевый»? Нишевый. Вот это вообще-то слово года, представляете, стало, да, стало главным претендентом на слово года. И с каждым годом все чаще используют в массовой

0: культуре общения. И за первые полгода 26 года филологи насчитали больше 60 тысяч упоминаний слова «нишевый». Столько же было за весь 2025. Но вопрос первый – насколько нишевая у нас с вами программа? И вопрос второй – если нишевый – это такое особенное слово, которое выделяет узкий круг людей, то насколько нишево использовать слово «нишевый»?
1: Смешно. Не знаю. Я такое слово не использую. Наверное, я бы это применил к какому-нибудь нишевому продукту, который вот не для всех, а для, например, девочек, которые ходят с кошачьими ушами. Вот. И категоризируются, определяются как мяфс. Вот
0: ужас.
1: Это, да, нишевый продукт.
0: Ну нет,
1: Так? Не знаю. Я не употребляю.
0: Я не хочу называть нашу программу нишевой, потому что если это слово года, то как-то не нишево. Все, я отменяю. Минус вайб, я отменяю это слово нишевый. Но к другим популярным особенностям, скажем так.
1: На всякий случай, мы, по-моему, про это говорили, но я уже не помню. Вайб. Происходит от слова vibrations. Это слово от йогов, которые кругом чувствуют положительные вибрации. Vibration – это вибрация. Good vibrations. Набираете в поиске американскую группу Beach Boys и песню Good Vibrations. Группа Beatles к йогам ездила, к этому, как его там, Махавишну, Махариши, не помню. В конце 60-х годов это такое мощнейшее поветрие было, и слово vibe, оно оттуда. Это я еще ребенком был, в школу только пошел, а уже тогда оно было модное. А у этих сейчас, понимаешь, vibe, тут такой vibe вообще, да.
0: Дим Юрьевич, потому что вы нишевый, вы относитесь к узкому кругу людей, которые понимают это, а вот остальные не понимают, понимаете, в чем прикол. Но к другим популярным историям нашего времени, вот смотрите, мировые бренды сокращают ассортимент одежды больших размеров из-за популярности Оземпика. И долгое время такой ассортимент расширяли, но теперь тренд сломлен. При этом открыто компании об этом не говорят. Некоторые бренды называют этот феномен оптимизации бизнеса. Эта формулировка более приемлема для общественности, чем факт увеличения спроса на Оземпик. Я вот думаю, это что, у нас теперь бодипозитив тоже станет бодипозитивом в том смысле, в котором его придумывали?
1: Да. Напоминаю все, Оземпик, кто не в курсе, это изначально лекарство для лечения диабета второго типа. Это некое снадобье, которое как инсулин колят в живот маленькими дозами, безболезненно, которое отшибает у вас аппетит. В результате вы, приготовьтесь, меньше жрете, вы не хотите есть. И, соответственно, худеете, потому что процесс похудения, он регулируется ровно одним потреблением, уменьшением потребления количества пищи. Можете в спортзале умереть там и на беговой дорожке. 25% – это физкультура, а 75% – это еда. И, в общем, пока все потели в залах, эта самая фармакология внезапно изобрела лекарство под названием Оземпик. Сначала его употребляли люди больные, а потом вдруг поняли не очень больные, что пора его употребить. И самый яркий пример вот этих вот бодипозитивных – это некая американская телеведущая Опра Уинфри. Многие, наверное, слышали. Такая чернокожая дама, имеющая нечеловеческое влияние на американскую аудиторию. И вот она, будучи жирной бабой, всем рассказывала, как это прекрасно быть жирной. Это хорошо, ты красотка, себя надо принимать такой, какая ты есть. И парила мозги сотням миллионов американских теток и девчонок. А потом, когда появился Оземпик, эта мерзавка схватила шприц, начала себя колоть и, вы представляете, похудела. И вот как к этому относиться? Ты же только что лгала в глаза всем, впаривала им какую-то чушь про свои жиры и про чужие. А как появилась возможность вот безболезненно избавиться, тут же от своего сала избавилась. В общем, отвратительно. Но есть другая сторона. Ну, не может человек удержаться, жрет и жрет. Ну, вот ему дали надежное лекарство, которое это прекратит. Опасно, кстати, пользовать только по назначению врача. Ни в коем случае сами этим не занимайтесь, не надо. Ни к чему хорошему это не приведет. Но вот взял и похудел. Плохо ли это? Да это отлично. Жир, он человеку очень сильно мешает. Весь жир пронизан кровеносными сосудами, и ваше сердце вынуждено еще 10 кило лишнего веса снабжать кровью, кислородом там и всем остальным. А ваш жир, есть жир нормальный, который снаружи на боках висит или там на заду, не знаю у кого как, а есть отвратительный, который облепляет кишки и внутренние органы, так называемый висцеральный жир, то есть тот, который во внутренность, внутренний по-русски. Вот он резко отрицательный, вырабатывает всякую дрянь, сам себя увеличивает, отнимает жизненные силы и пр, и др, такой не нужен. Но лекарство хорошее, да, уже, по-моему, там какую-то третью итерацию, какая-то там манжара, у меня есть рядом люди, которые употребляют, вот, уже какая-то третья разновидность появилась, раз от раза оно все лучше и лучше, ну, в общем-то, удивлен, честно говоря, что если это даже докатилось уже до одежды, которая там размером с чехол на танк, ну, да. Только поздравить изобретателей, это ж какие деньги нажиты на жирных.
0: Ну, а вопрос, на чем они будут зарабатывать дальше? Ведь с этого Оземпика когда-то надо же будет слезть, нельзя же его постоянно употреблять.
1: В общем-то, да. Да. Ну, это ж опять-таки, как ты понимаешь, пока тебе лекарство держало в норме, и ты жрать не хотел, то когда ты его колоть прекратишь и начнешь опять жрать, как свинья или как слон, я не знаю, то все это благополучно тут же вернется. Тут же, буквально тут же.
0: Да, поэтому лучше пищевые привычки вырабатывать сразу. С молодости, что называется, не только честь беречь, но и пищевые привычки вырабатывать. Вам точно понравится эта новость. В Китае стремительно набирают популярность лагеря лишений для детей. На каникулах родители... Да-да-да, на каникулах родители за тысячи юаней отправляют туда своих детей на перевоспитание. В таких лагерях у школьников забирают телефоны, привлекают к тяжелому сельскому труду. Они копают картошку, рубят дрова и ухаживают за скотом. Если честно, Дмитрий Юрьевич, я удивлена, что такое произошло в Китае, потому что мне казалось, что в Китае вообще какие-то идеальные, все воспитанные люди, знающие с пеленок, что делать и как себя вести. Я удивлена, что именно там появился лагерь лишения для детей.
1: Ну, и первый раз я такое слышал от американцев, что у них практикуют такое, что там доблестные сержанты из морской пехоты, отставные, не отставные, вот им детей трудновоспитуемых отдают, и там типа как учебка морской пехоты. С утра зарядка, беготня, работа, физический труд облагораживающий на свежем воздухе, и типа страшно полезно. Полезно ли? Ну, то, что у китайцев, знаешь, невоспитанный китайский ребенок, он для нас будет это четко вымуштрованный и вообще, а с их точки зрения нет, невоспитанный. Полезно ли это? Ну, в целом, если в семье один ребенок, что для китайцев не характерно, как для нации, и его окружают максимальной заботой, вокруг скачут две бабушки, две мама, папа там и прочее, и он ничего не делает, а только наглеет и хамеет. Ну, для воспитания это не очень хорошо. Его полезно отдать вот в такое учреждение, где его научат хорошему. И это, во-первых, и в главных, серьезнейшая психологическая встряска, где тебя, так сказать, вот такая чудовищная смена обстановки, когда тебя из-под маминой юбки вытащат и заставят работать. Крайне полезно для головы, крайне полезно. Я вам страшное скажу, что вот в какой-то момент, когда это только начинается, он, ребеночек, может жестоко страдать вообще. Какие издевательства жуткие, дедовщина и всякое такое. Зато потом, приготовьтесь, он всю оставшуюся жизнь будет про это вспоминать вот со слезой ностальгии на глазах. Это как советская армия примерно. Знаете, вот спроси любого мужика, что у тебя за последние 5 лет жизни произошло? И 99% вам расскажет ровно за 3 минуты, что у него за 5 лет произошло. произошло. А потом задам ему вопрос, а кто у тебя старшиной в армии был? И приготовьтесь. И вот два часа не заткнуть будет. А тут вот это, а тут вот то, а еще вот это было. А мы с пацанами вот так. А если спросите у него, как он в армии за водкой бегал, это все, пишите, пропало вообще все. Этот фонтан вы не заткнете никогда. Хотя, казалось бы, лишение, ужас, дедовщина. А человека, особенно мальчика, радует только пережитые трудности. И только то, как он их ловко победил, как его пытались не пустить, не дать, еще чего-то. А он все равно убежал за территорию части, купил бутылку водки и привел себя в скотское состояние. Это в жизни главное. Поэтому отдают детей в такие организации, правильно делают.
0: Интересно, а нам нужны такие лагеря в России? Или
1: обязательно.
0: У нас... А так у нас же есть, по идее, дачи. Вот это и есть лагеря лишений. Нет, что летом картошку копать?
1: Не. Вот наш общий знакомый Данила трудится в школе, и они там регулярно детей вывозят в здоровенный лагерь на природу. Вот там немедленно деление, так сказать, на дежурные смены. Вот смена, которая, например, работает на кухне, готовит пищу. Вот там казаны кипящие, вот вы тут картофан, это, мясо, еще чего-то, все дружно режут, чистят, бросают, один другого заменяет, все, в конце концов, умеют это хрючево варить, и оно вкусное получается, особенно на природе. Ребенок возвращается оттуда, обладая серьезнейшими навыками, а приезжает туда безруким идиотом. Почему? А благодаря родителям. А вот здесь его добрые люди научат. И, повторяю, они это вспоминают, как вот самые замечательные дни.
0: Дмитрий Юрьевич, а вот с точки зрения воспитания, как вы считаете, я понимаю, что современное общество начнет мне говорить, надо объяснять ребенку, почему его отправили в лагерь лишения. Я, как человек, воспитанный в другой среде, которому ничего не объясняли, сказали, сначала вот меня воспитывали как еврейских детей. Сначала ты делаешь, а потом тебе объясняют, зачем это было сделано. Мне очень близок этот метод воспитания, но он совершенно не современен, но очень консервативен. А как вы смотрите? Вот лагерь лишения. Вы своему ребенку считаете нужным объяснить, почему он едет в условный лагерь лишения? Или вырастешь, поймешь?
1: Я пошучу на эту тему. Так. Да. Посмеюсь над пережитыми трудностями. Да. Объясню, что трудностей-то в жизни ты еще и не видел. Это так, разминка только. Не надо. Вот это вот дурь, а это дурь. Надо договариваться и объяснять. С кем договариваться и что объяснять? Вы сами, что ли, из 15-летнего возраста не выросли? Вы для своего ребенка должны быть авторитетом. И то, что вы говорите, он должен воспринимать как истину и делать это беспрекословно, потому что это вы так сказали. Это не подразумевает нанесение побоев, затыкание там и прочее. Поговорить ты можешь, но, как ты совершенно верно подметила, потом. Вот, например, в доме распределены обязанности. Вот ты, вот как я в детстве, вот ты, конкретно ты, ходишь в магазин, покупаешь там молоко, картошку, колбасу и всякое. Вот тебе деньги, вот тебе бидончик для молока, кошелка для продуктов, будь добр, иди исполняй. И никто со мной не разговаривал. Хочу я туда ходить, не хочу. Почему-то отец ежедневно ходит на службу и зарабатывает там деньги. Мать ходит на работу, зарабатывает там деньги. Ну и у тебя есть обязанности по дому. Ходи в магазин, покупай, волоки, раскладывай по холодильнику, чисти картошку, вари к приходу семьи и всякое такое. У тебя больше времени, чем у отца и матери, которые на работе. Чё непонятно? Это не предмет для обсуждения и не предмет для каких-то вот идиотских абсолютно договоров. Мы с ним поговорили, кому ты что объясняешь? Это вещи, которые объяснять не надо и, более того, нельзя. Вот если ты не можешь с ребенком общаться так, чтобы он все это воспринимал молча и делал так же, как все, ну, хреновый из тебя педагог, а точнее никакой вообще. Не надо вот лезть к учителям там с какими-то предложениями, как твою эту крошечку воспитывать. На себя посмотри для начала, а потом к другим претензии предъявляй.
0: Кино, Дмитрий Юрьевич, 2 недели с вами так. Не обсуждали новости из мира кинематографа. И вот начнем с грустной. Умер Питер Каллен, голос Оптимуса Прайма в «Трансформерах». Ему было 85 лет, и его голос стал культовым для нескольких поколений фанатов. И вот в 2014 году Каллен признавался, что поначалу вообще скептически относился к предложению озвучивать Оптимуса Прайма. Вот если его цитировать, то он сказал: «Я проходил прослушивание, как и все остальные, мне сказали, что это герой, сказали, что это грузовик». И в итоге голос стал культовым. Стал культовым для нескольких поколений зрителей. И также канадский актер подарил свой голос ослику ИА из многочисленных экранизаций «История Винни-Пухи» и озвучивал в мультисериалах персонажей в «Смурфиках» и в «Черном плаще». Так что выражаем соболезнования родственникам и друзьям Питера, кто смотрел все-таки в оригинале картины, наверное, эту потерю могут ощутить.
1: Голос очень сочный, но обратите внимание, ему сказали, что это грузовик. То есть он даже комиксов не видел и мультфильмов не смотрел. Вот, пригласили в кино озвучивать, очень удачно получилось. Тут журналистам на заметку, для нескольких поколений, граждане-журналисты, поколение – это 25 лет. 25. Это для нескольких, я не знаю, как это назвать. Там разных возрастных категорий зрителей, потому что первые трансформеры, вторые, третьи, они там с интервалом в год-два выходят, но все вместе вышли в одном промежутке, наверное, в 10 лет, а вовсе не в 25. Поэтому о каких поколениях речь непонятна.
0: Очень справедливое замечание. Я даже не задумывалась в этом ключе. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. К другим новостям. Кит Харрингтон сыграет Златопуста Локонса во втором сезоне сериала HBO «Гарри Поттер». Да. Актер, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», если кто-то не понял, кто такой Кит Харрингтон, знаменит, который выбыл из проекта из-за несовпадения съемочных графиков, он заменит артиста, господи, простите, Николаса Холта. Вот вместо него будет теперь Кит Харрингтон. У них там не получилось что-то по графикам. Но, знаете, я нежно отношусь к Киту Харрингтону, потому что люблю вселенную «Игры престолов». Но я его не представляю в роли голубоглазого, придурочного просто блондина. Ну это как так-то?
1: Джон Сноу. Смешно, да. Не знаю, я не люблю. Я все время, если я буду это смотреть, я буду все время говорить: а Джон Сноу пошел туда, а Джон Сноу пошел сюда. Мне такое не нравится, нет.
0: Ну а мы с вами будем смотреть «Гарри Поттера»? Вот обещают 25 декабря выход первой серии.
1: Наверное, нет. Уж только если жизнь заставит, я же старенький, я равнодушен ко всему этому.
0: Но, Дмитрий Юрьевич, там же будет совсем другое. Вместо Алана Рикмана, господи, Северус Снэйп. Ну, мы должны будем это обсудить. Ну, как это вы? Нет, давайте-ка здесь и сейчас договоримся. Придется смотреть.
1: Дождемся.
0: Они
1: хорошо,
0: тут уже, тем более, второй сезон обещают. Ну, это мы не можем пропустить. Ну, кстати, к слову.
1: Первый уже вышел, что ли?
0: Вот 25 декабря будет первый сезон первой серии. Они уже объявили о втором.
1: Приступим.
0: Это же обалдеть. Да. И к другим новостям, которые вызывают потрясение у общественности. Толкин перевернулся бы в гробу, так говорят в сети люди, которые высмеивают новых персонажей третьего сезона «Властелин колец. Кольца власти». Этих гномов-подростков не было в книгах Джона Толкина, их придумали специально для сериала. Вы видели эти картинки? Как выглядят там теперь? Вот мне очень...
1: Я только первый сезон посмотрел, чушь собачья, и дальше смотреть не стал. Эти негры, эльфы, этого достаточно сразу. Какая-то высосанная из пальца чушь вообще. То есть, знаешь, это вот уровень детского тюза. Я никого оскорбить не хочу, но это вот спектакли для детей младших классов. Типа, где у всех орков, у них у всех... проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Они там в раскоряку бегают, ни у колени не гнутся, тазобедренные суставы не работают. Дети должны понимать, что это силы зла. Они уроды все. Ну, как-то я несколько иначе на это дело смотрю. Вот у Джексона в трех сериях «Властелина колец» это как-то показано было гораздо лучше. А это детский сад, штаны на лямках. Нет, не буду смотреть.
0: Для кого-то же это снимают, откуда третий сезон взялся?
1: Там денег в Амазоне такое количество, что они и восьмой сезон заснимут, вне зависимости от того, будут его смотреть, не будут, им наплевать. Там они, по-моему, первый сезон за $500 миллионов засняли. Дрянь дрянью, а вот поди ж ты.
0: Бедный Толкин. Ну, к другим резонансным новостям из мира кинематографа уже в нашей стране. 25 августа, в день рождения Елены Блиновской, состоялась премьера сериала «Чудо» с Идой Галич в главной роли. И картина посвящена истории марафонов Елены Блиновской, которая находится за решеткой. Вот станет ли сериал таким же популярным, как марафоны Блиновской? Что вы вообще по поводу выхода подобной картины думаете?
1: Но это угадать невозможно, станет популярным или нет, смотря как снимут, как сыграют, там, как покажут и всякое. Так угадать нельзя. Но в целом интересно, да. Если я правильно помню, это же у нее там было, да, 940 миллионов незаплаченных налогов. Сколько же ты бабла-то подняла, если на миллиард налогов не заплатила? Наверное, интересно, да. Меня вот это, как сама структура того, чем занимались, меня интересует. Да, это я посмотрю. Да, интересно.
0: Ух ты, как интересно, что вы это посмотрите. Вот, например, Катя Гордон, достаточно известный юрист в нашей стране, назвала премьеру сатанинским уродством и танцами на костях многодетной матери. Вот съемка-то это, такого сериала, это хайп и провокация, или все-таки задумка имеет какой-то глубокий смысл?
1: Да. А съемка фильма про Мавроди, про пирамиду МММ, это пляски на костях или нет? А какой-нибудь там фильм «Олигарх» тоже пляски на костях? Что за глупость? Несерьезно. Это социальный феномен. Вот такое количество денег человек заработал на каких-то там марафонах счастья. Что это за марафоны? Что предлагали? Почему люди туда шли? Что им там интересно? Как это технологически раскручивалось и чем закончилось? Пляски на костях – это, в общем-то, когда про покойников что-то нелицеприятное говорят. Или наживаются как-то на покойниках. Она вроде живая еще, это Блиновская. Нет, какие тут пляски на костях? Нет.
0: Она
1: вам
0: жива,
1: кажется,
0: да?
1: Это как-то оскорбительно, то вы это поинтересуйтесь у тех, кого там на деньги развели. Для них вот все это в итоге оказалось оскорбительным или нет? Или кидать людей на бабки – это нормально, а говорить про это нельзя. Это пляски на костях. Ну и ну.
0: Дмитрий Юрьевич, ну если вы посмотрите, а вы сказали, вы посмотрите, когда вы посмотрите, будет правильнее сказать, вы мне скажите, мне кажется, что будет даже
1: хорошо.
0: Интересно обсудить это в рамках нашего эфирного часа, потому что действительно это феномен нашего общества современного. Прервемся на новости на радио «Спутник». Друзья, оставайтесь с нами.

0: Сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
3: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья.
3: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
3: Изолента Лайф. На ней все держится.
6: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
3: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
7: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. В Кремле рассказали о графике президента России Владимира Путина на саммите ШОС и Восточном экономическом форуме. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, всего Владимир Путин на полях саммита в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября проведет 9 встреч, в том числе с премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, лидером Турции Реджепом Таипом Эрдоганом, президентами Казахстана, Таджикистана и Монголии. Также запланировано на встречу с премьером Армении Николом Пашиняном будут обсуждаться двусторонние отношения с учетом стремления Еревана присоединиться к ЕС. После саммита ШОС Владимир Путин отправится во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Президент России выступит на пленарном заседании 3 сентября. Главным гостем форума станет президент Индонезии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала премьера Армении Никола Пашиняна не перекладывать ответственность на других. Она также призвала политика набраться мужества и хотя бы раз сказать правду о том, как события происходили на самом деле. Выборы в Армении прошли, можно больше не вешать лапшу на уши своему населению, подчеркнула Захарова. Пашинян ранее объяснил отказ считать Россию стратегическим партнером тем, что Москва и ОДКБ якобы не выполнили обязательства в сфере безопасности перед Ереваном в 2022 году. При этом Россия содействовала урегулированию кризиса, а ОДКБ направила миссию для оценки ситуации, напомнила Захарова. Латвия заподозрила Белоруссию в порче забора на границе. Государственная пограничная служба прибалтийской страны считает, что деревья во время недавней бури упали на латвийско-белорусской границе не случайно. В результате недавно установленный забор поврежден как минимум в 25 местах. Стихия разыгралась в регионе 22 августа. Она привела к отключению электричества во многих районах Латвии и Литвы. По данным СМИ, это был самый сильный шторм за несколько десятилетий. В Стамбуле городской автобус врезался в стену. Погиб один пассажир, ранены еще 17, сообщили СМИ. Предварительно водитель не справился с управлением. Из числа пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии. Население Бразилии за последний год выросло и превышает 214 миллионов, сообщает Институт географии и статистики. В его докладе отмечается, что 15 городов страны являются миллионниками, в них проживает 20% всего населения или почти 43 миллиона человек. Крупнейшими городами являются Сан-Паулу, где насчитывается почти 12 миллионов жителей, Рио-де-Жанейро с населением почти 7 миллионов. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
7: Друзья, мы продолжаем программу «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. Правильно говорю, Дмитрий Юрьевич?
1: Снова здрасте, да.
7: И прежде чем мы перейдем к нашей любимой развлекательной рубрике, а дел у нас там много, нужно выбрать малолетнего дебила недели, малолетнего дебила месяца, в противовес обсудить джигита, обсудить новости, которые тоже могли бы попасть в рубрику, но мы их вынесем за рубрику. Нужно все-таки сегодня обсудить старый фильм, который лучше новых двух. Две недели люди ждали. И я предлагаю вспомнить картину «Карты, деньги, два ствола». Культовая британская криминальная черная комедия Гая Ричи. Премьера фильма состоялась в 1998 году. Дмитрий Юрьевич, почему бы в эту пятницу вечером взглянуть на эту картину? Что в ней хорошего?
1: Все. Практически все.
7: Доходчиво.
1: Но единственное, что это разминочный фильм, который Гай Ричи снимал перед художественным фильмом «Снэч», который по-нашему называется «Большой куш». Не у всех, конечно. Вот. «Карты, деньги, два ствола». Это английская идиома. «Lock, stock and two barrels». То есть это затвор, приклад и два ствола. Обозначает целиком. Вот все целиком. Идиома обозначает. Но там вставлено «lock, stock and two smoking barrels» и два дымящихся ствола. Идиома стала еще интереснее и веселее, поскольку в фильме обыгрывается ситуация с очень дорогими охотничьими ружьями, то вот заиграло совсем хорошо. Сценарий придумал сам Гай Ричи. Сам же все это заснял, сам практически сыграл, вот, непросто было, непросто. Снимал максимально дешево на 16-миллиметровую пленку. Ну, кто не в курсе, обычно снимают на 35-миллиметровую, это очень дорого. А 16-миллиметровая считается любительская, тоже дорого, но не так. Цифрового оборудования тогда не было, поэтому вот 16 миллиметров. Удалось ему заманить к себе на съемки Стинга. Стинг, кто не в курсе, это известнейший британский музыкант, талантливый исполнитель. Ну и вот, там больше, если я правильно помню, никаких звезд нет. Только Стинг. Участники типа Джейсона Стэтэма, они потом из этого стали звездами. Стэтэма он вроде как вообще на улице нашел. Тот там как раз вот барыжил какими-то поддельными ювелирными украшениями. Все эти крики кручу-верчу, обмануть хочу. Он, так сказать, знает по профессии. Вот. Сценарий, повторюсь, написал сам. Все шутки тоже написал сам. Потому что это вот мне регулярно раньше сообщали. Ой, Дмитрий Юрьевич, я вот смотрел этот фильм, приготовьтесь, в профессиональном дубляже. Это отличие от меня. Я, как известно, не профессионал. И он вообще не смешной. А вы столько шуток придумали и навставляли. Это совершенно другой фильм. Я все говорю, вообще все шутки придумал и вставил туда Гай Ричи, а я-то так не очень точно перевел, в общем-то, если вы, специалисты, разбираетесь. Ну, вот, вот так. Получилось, на мой взгляд, у него отлично. Но я фильм смотреть вообще прям вот в обязательном порядке. Если не видели, посмотрите, не пожалеете. Все в стиле Гая Ричи, начиная от монтажа смешного, заканчивая стрельбой из пулеметов, падением гильз, там отлично, просто отлично все сделано. Шутки выше всяческих похвал. И даже самый кровавый момент решен настолько ловко, когда там главбандит подходит к двери, дверь чуть-чуть приоткрыл, оттуда хлесть ему кровь в морду. Он раз, дверь закрыл, ничего не показали. А всем понятно, зрителям, что за дверью идет кровавая бойня. Отличные, отличные решения вообще. Вот. Ну, повторюсь, это предварительный фильм для изготовления художественного фильма «Снэч». Кому интересно, мы сейчас с Уильямом. Уильям – это наш знакомый англичанин, очень толковый. Мы с ним как раз художественный фильм «Снэч» разбираем, что он, как англичанин, там слышит и видит. Уверяю вас, я не вижу и не слышу примерно 3/4 из того, что он говорит. Потому что я не там родился, я там не жил, я вообще таких вещей не понимаю. Очень интересно. Местами касаемся и карты, деньги, два ствола. Посмотрите обязательно. Прекрасный фильм. Гай Ричи, молодец.
8: Завидую я, Дмитрий Юрьевич, нашему зрителю и слушателю, потому что, представляете, вот раз в 2 недели, в пятницу, они слушают нашу программу, им говорят, что они вечером посмотрят. А мы с вами должны вечером в пятницу сидеть и думать, а что бы нам посмотреть? А зрители и слушатели всегда знают, что делать. Завидую я вам, друзья, завидую. Ну, поехали дальше. Рубрика «Малолетний дебил» на этой неделе отличились. 54-летний мужчина решил, что он участник игры GTA. И, увидев автобус с ключами в замке, ничего умнее не придумал, как просто уехать на этом автобусе. Через несколько километров он бросил автобус у завода, сбежал, но полицейские быстро его нашли, и теперь за угон ему грозит до 5 лет колонии.
1: Какая незамутненность! Молодец, да, хороший кандидат. Незамутненный.
8: Просто на вопрос, наверное, зачем, он сказал, ну, чтобы было. Правда, представляете?
1: Просто поехал.
8: Он даже если бы 1 метр проехал, это бы уже 5 лет колонии. То есть, когда люди такое делают, они реально этого не понимают? Если бы он просто вошел в этот автомобиль и завел двигатель, это уже, считайте, угон.
1: Ты не поверишь, 97% сидящих считают, что они сидят ни за что. Вот так вот, например, ну за что? Я просто хотел покататься, а вы мне 5 навесили. Это несправедливо. Ни за что.
8: Не поняли художника. В Тверской области 22-летний парень пришел в госавтоинспекцию проверить штрафы. Но полиция выяснила, что его водительское удостоверение – подделка. И в базе данных этот номер числился за жительницей Владивостока. Мужчина признался, что никогда не сдавал экзамены, просто купил документ в интернете за 91 тысячу рублей, внимание, будучи абсолютно уверенным в том, что все легально. И вместо выписки по штрафам получил уголовное дело. Как можно думать, что купить документы – это легально?
1: Я уж думал, тот незамутненный, этот, оказывается, незамутнен еще больше. Что-то врет. 91 тысяча, какая-то сумма странная.
8: Да ладно, даже хорошо, сказал. Ну, может, с налогом.
1: Ну, 91, ладно. Ну, да, наверное.
8: Может, а слушайте, а сколько их получается процентов, если там 100% налога, надо посчитать. Если это какой-нибудь ИПшник, то считаем, сколько, по упрощенке, 6%, вот правда, 91 тысяча минус, там, 7, давайте 7%. Ну, хотя нет, не с налогом. 84 630. Что-то не то, друзья.
1: Что-то не бьется, да.
8: Не получается. Украинский адвокат в маске рэпера 50 Цента пытался вывести военно обязанного за границу. За услугу он взял $7000, но план провалился, и мужчину задержали. Маску адвокат надел для конспирации. Его уже судят за организацию преступной группы, которая вывозила людей из страны, а задержание стало 3-м по счету.
1: Как там было в художественном фильме «Мимино»? Слушай, тебя в этом Тбилиси вообще не уважают, машину забрали. Так и тут 50 Цента вообще не уважают. Это вообще додуматься надо, ехать с мордой резиновой негра через границу, будучи адвокатом. За гранью. Еще и $7000 взял. Ну, молодец. Хотя, с другой стороны, может, он, зная эту ридну-неньку, может, он 25-й раз переезжал, но пограничникам что-то не откинул, и поэтому маска не сработала, так сказать. Не успел коррумпировать охрану границы государственной. Но идиотия тоже на высшем уровне. Тут теряешь просто.
8: Вот хороший кандидат. Этих
1: троих незамутненных, да. Один на автобусах катается, другой в маске через границу ездит.
8: Вот соберитесь, Дмитрий, подпевал еще этот, наверное, кэнди-шоп напевал, когда вывозил.
1: Да, я бы в обратном порядке расположил. То есть на первом месте 50 Cent адвокат. На втором месте гражданин, сворованный с этими скупленными правами. Ну и на третьем угонщик автобуса. Вот так я бы их.
8: Я вот еще думаю, почему в маске рэпера 50 Cent? Вот сейчас все говорят про Канье Уэст. Наверное, надо было Канье Уэст брать. Почему 50 Cent? Что-то тоже не продумано. Но давно у нас не было, Дмитрий Юрьевич, банальная рубрика. Сейчас приготовились, все срочно мне написали о том, что я такая кривая, косая, не такая. Темы поднимаю, видите ли, бескультурные. Банальная рубрика, ой, вот прям срочно обсудим. Ой. Дмитрий Юрьевич, хорошая история. ChatGPT убедил жителя Уфы, опять Уфа страдает, не знаю, в чем дело, заняться профилактикой рака с помощью массажа простаты огромным фалоимитатором. Мужчина...
1: Вот кто виноват, ChatGPT, что-то новое, да.
8: Конечно, мужчина отправил жену на дачу, купил в секс-шопе девайс, приступил к самолечению, но резиновый прибор залез слишком далеко и застрял. Как он сам туда залез слишком далеко, я не знаю, у него там что, змея, что ли, была в виде этого фалоимитатора. Но пациент обратился к врачам, объяснил, что просто забыл надеть специальный ограничитель. И медики извлекли прибор и в шутку посоветовали в следующий раз привязать агрегат веревкой.
1: К батарее.
8: Да.
1: Чтобы отбежать, успеть. Ох уж эти затейники. ChatGPT. Вот, оказывается, кто виноват. Я вот необычно, да, такое применение искусственному интеллекту. Жену на дачу отправил. Молодец, чтобы не подглядывала, да. Интересно, как массаж-то помог, не помог. Ох, затейники. Это вообще... Кстати, интересно, что за прибор. Там же кругом эти, как их, ограничители из топора стоят. Что это он такое купил? Жалко, картинок нет. Было бы еще смешней.
8: Нет, наверное, у врачей они есть эти картинки, они сейчас нас слышат и смеются. Они-то в курсе всех деталей.
1: И угорают.
8: Да-да-да. Мы тут сидим и угадываем. Даже как-то несправедливо, я считаю. Но уже конец месяца, последняя пятница месяца, последняя пятница лета, кстати, 28 августа, и нам с вами нужно выбрать малолетнего дебила августа. Итак, я напомню, так, в этом месяце отличились. В Турции 50-летний мужчина после вечеринки с друзьями ушел в лес и пропал. И утром наткнулся на поисковую группу, которую вызвали его родственники. Он не понял, кого ищут, но старался очень помочь. Потом понял, что помогает найти самого себя. Мой любимка. Неделей позднее 46-летний москвич инсценировал свою смерть по СМС, чтобы не платить за аборт любовницы. Через 3 месяца его нашла в социальных сетях эта любовница живым и невредимым и даже уже женатым. Любовница подружилась с супругой, и они решили вместе мстить. Но выяснилось, что он еще и обманул на 25 миллионов рублей, хотя утверждает, что ничего подобного никогда не было. 21 августа на прошлой неделе в Сиднее садовника оштрафовали почти на $200 000 за вырубку 287 деревьев ради панорамного вида из особняка. Я напомню, что теперь ему повесили там огромную табличку, что эта табличка будет до тех пор, пока не вырастут новые деревья из окон, потому что деревья не должны гибнуть ради красивого вида из его окон. Тоже хороший кандидат. Ну и сегодняшний, соответственно, в маске 50 Cent. Кто же у нас самый лучший-то в августе, Дмитрий Юрьевич?
1: Я считаю, лучше всех похмельный турок, который искал сам себя. Вот этот.
8: Мне тоже он нравится больше всех.
1: Энтузиаст, несмотря на похмелье, активно помогал людям. Молодец.
8: Но в противовес всем нашим забавам, рубрика «Настоящий джигит», 13-летний мальчик помогал тушить пожар в Бахчисарайском районе, в окрестностях села Плодовое, или Плодовое, извините, поправьте меня, если честно, я не знаю, загорелась сухая трава. Спасатели приехали на вызов, начали искать подъездные пути к очагам огня, и маленький местный житель оперативно указал дорогу к мосту и на гору, где разгорался огонь, и сопроводил пожарных. Юному помощнику выдали радиостанцию и попросили по рации направлять прибывающую технику. Он ответственно справился со своей задачей. Ну, прям орленок.
1: Молодец, пацан. Ни имени, ни фамилии. Безымянный герой. Наше почтение. Мальчишке молодец.
8: Да, красавчик. Выражаем категорический респект, скажем так. Но новости, которые почему-то наши зрители не предложили в рубрику «Малолетний дебил». Вот смотрите, житель Тайваня использовал камеру умного пылесоса, чтобы зафиксировать встречи жены с любовником. Суд признал это доказательством измены, и мужчина выиграл развод и компенсацию. Но бывшая супруга подала встречный иск, угадайте, какой?
1: Незаконно снимал.
8: Конечно, незаконная слежка. И теперь ему грозит до 5 месяцев тюрьмы или крупный штраф. Почему не предложили?
1: Ну, это адвокаты сражаются. Это не жена такая умная, это точно какой-то толковый адвокат. Ну, непонятно. Тут я бы отбрехался. Нет, это мое жилище, что хочу, то снимаю. Сказал бы, что она про это знала. Вот. Но так увлеклась, что забыла.
8: Вот. Вот. Опять рубрика «Вредные советы». Дмитрий Юрьевич, ну что начинается?
1: Я больше не буду.
8: Опять эти ваши вредные советы. Ну а если серьезно, как вы вообще относитесь к вот, всяким устройствам умного дома?
1: Не знаю, у меня нет. То, что когда-то там видел, встречал, ну, например, там какая-нибудь розетка для утюга. Знаешь, ты утюг через какую-то промежуточную эту включаешь, там выставляешь таймер, если я правильно помню. Она, короче, утюг выключает, и утюг у тебя ничего не сожжет. Полезно. Или свет в комнатах включает по-разному, имитируя, что ты дома. Есть вещи полезные, безусловно, но я по большому счету таким не пользуюсь. Помню еще чайник какой-то я рекламировал, что чайник можно по телефону включить, чтобы вода к твоему приезду закипела, а внутри чайника регулируется температура, хочу грею до 90, там, до 95, до 100, чтобы разные чаи заваривать по-разному. Вещи крайне полезные, ну и уж естественно, то есть что касательно видео наблюдения, ну, не знаю, по-моему, вот у всех, кто за городом живет, все дома обтыканы видеокамерами, все это записывается, какие машины мимо ездят, с какими номерами, какие люди мимо ходят, с какими мордами, вот. И это все, и это я строго приветствую, да, это обязательно, но и робот-пылесос у меня есть, только он видео, по-моему, не записывает, нет. А вообще, дорогие друзья, технологии настолько изменились, что все время вообще, везде и всегда думайте о том, что вас, во-первых, слушают те, кому не надо бы этого делать, а во-вторых, за вами смотрят тоже те, кому не надо бы этого делать. Будьте осторожны, следите за собой.
8: Ну, а вы верите в теорию, что все гаджеты, которые придуманы для умного дома, они в том числе придуманы и для слежки за обычными людьми?
1: Нет, они придуманы для дома, но их можно использовать. Ну, вот если у вас есть какая-нибудь колонка, да. Это, я не знаю, вы к ней по имени обращаетесь, и тут же она включается и начинает что-то там делать. Вы твердо уверены, что она все остальное время ничего не слышит и никуда это не передает? Разочарую, она все слушает и все передает. Думайте об этом только так. Точно так же, как телевизор бытовой, в котором камера, и который подключен к интернету. И он слушает и все передает. Камеру лучше бы заклеить. Вам-то объясняют, что она нужна для того, чтобы через некий мессенджер связываться с, там, с родными, близкими. Вот он в телевизоре, вот ты в телевизоре, посидели, побеседовали. На самом деле, ну, кто-то злой и нехороший может подключиться и смотреть, чем вы там занимаетесь. Про тетку с пылесосом интересно другое. Вы в своем уме каких-то любовников водить к себе домой? Это вообще
8: опять вредные советы. А куда водить любовников, Дмитрий Юрьевич?
1: У них там, на их Тайванях, Кореях и прочее, там эти псевдогостиницы для сексуальных развлечений распространены со страшной силой. Приехал, за 2 часа заплатил, сделал свои дела, развернулся, уехал. Вот. И там, в гостинице, тоже стоят телевизоры, всякие приборы, которые вас старательно записывают. Имейте это в виду.
8: Я, кстати, к разговору о видеокамерах домашнего наблюдения видела такой жуткий видеоролик в социальных сетях, что в запрещенном грамме, мне попался ролик, где в детской комнате установлена видеокамера. Ну, правда, если там ребенок 2 лет живет в отдельной комнате, это удобно. Я сама активно этим пользуюсь. И якобы кто-то взламывает эти камеры и начинает громко включать музыку и разговаривать через эту камеру, чтобы ребенка посреди ночи напугать. А как это вообще происходит, эти процессы? Когда увидела, я ужаснулась, потому что, ну, я знаю, что мой ребенок испугается даже звука моего голоса через камеру, и я не пользуюсь вот этой обратной связью, его это пугает.
1: Ну, потому что оно настолько примитивное, что не предусматривает никакой защиты. Если бы оно было не примитивное, оно бы стоило совершенно других денег. то, что туда какой-то балбес может влезть, ну, ничего удивительного в этом нет. А я вас уверяю, что балбес, который туда влезает, ну, это же дети, в основном подростки. То есть они там на специфических ресурсах обмениваются всяким интересным. Ну, вот у вас, например, соседский, как это у нас говорят, роутер, к которому пароль 1, 2, 3, 4, 5, как это обычно, или какой-нибудь QWERTY. Ну, вот, залез, чтобы пользоваться вашим интернетом. Вы за него платите, а я пользуюсь и прекрасно себя чувствую. А потом через него видно ваши какие-то устройства, так я и в них залезу. А вот у вас это радионяня, я и туда залезу, и все прекрасно. Буду пакостить изо всех сил. Потому что это подростки. Карать надо, конечно, балбесов, ну и защищать свою технику, но это умеют далеко не все.
8: Ну и в завершении разговора про социальные сети мне попался еще один очень смешной ролик. Пост экофермы в Башкортостане с предложением назвать барана именем бывшего. И лозунг: «Ты оплачиваешь содержание барана, мы вешаем табличку с его именем». И, к слову, девушки с одинаковыми именами бывших уже реально предлагают скинуться. Ну вот почему женщины такие, я не знаю, даже не то, что мстительные, но такие вот дурные. Я вообще не представляю, чтобы мужик пошел и какую-нибудь козу назвал именем своей бывшей.
1: Есть такой армейский анекдот, как солдат сидит, утирает слезы после очередного наряда вне очереди и пишет маме письмо: «Мама, очень сильно прошу, заведите свинью, назовите товарищ сержант, приду на дембель, лично зарежу». Вот, не думай, что мужики чем-то отличаются. Они такие же.
8: Нет, ну хорошая идея для поддержания жизнедеятельности этих баранов. Может быть, действительно,
1: конечно,
8: месть поспособствует такой значительной и заметной помощи материальной этим баранам.
1: Ну, вот, да. У меня родилась еще одна мысль, так, что можно с этими баранами делать за деньги.
8: Дмитрий Юрьевич.
1: Чтобы девки еще больше платили, да. Но я ее не буду озвучивать.
8: Слушайте, в моей молодости был абсолютный максимум взять какую-нибудь курицу, назвать ее именем бывшего и сварить. На этом все. Сделать вот, из этой курицы, да, суп, например. А здесь это какое-то просто издевательство. Ну нет, тема классная, ребят. Вы молодцы. Надеемся, что вам это финансово как-то поможет в содержании баранов. Эксперты утверждают, что в России стремительно исчезают удаленщики. За прошлый год число сотрудников на дистанционке сократилось на 21,8% до 968 тысяч рублей. К концу 2026 года их останется всего 600-800 тысяч. Хорошая или плохая тенденция возвращения к офисному формату работы?
1: Обычное, на мой взгляд. То есть это, ну, ряд работ невозможно выполнять, не общаясь живьем. Вся вот эта вот по переписке, там ничего понять невозможно. Написание текстов отнимает огромное количество времени. В текст невозможно внести эмоции, никакие смайлики этому не помогают. Люди воспринимают все это совершенно... Это очень долго, во-первых. А во-вторых, психически воспринимается не так. В то время как, если вы сидите там за соседними столами, посмотрел, бровями шевельнул, кивнул, все поняли. Это гораздо правильнее. Что касается лично меня, я вообще считаю, что лично меня... Прибытие на работу и на рабочее место, оно меня серьезнейшим образом дисциплинирует. Мне вовремя встал, занялся физкультурой, позавтракал, ну там душ, позавтракал, помчался на работу, приехал на работу, и на работе я работаю. И это мотивирует личный состав, который смотрит на меня, я работаю, и все вокруг работают. Сидеть по домам, ну в каком-то аспекте, наверное, да. В целом нет, поэтому оно все и исчезает.
8: У нас осталось 44 секунды, чтобы передать слова поддержки нашим бойцам. Ребята, да, вам большой привет, сил, мужества, крепкого здоровья, целыми и невредимыми, с победой, скорее возвращайтесь домой. А еще я хочу, да, напомнить нашему слушателю и зрителю, что сегодня, 28 августа, свой профессиональный праздник, День военного медика, отмечают медицинские специалисты Вооруженных сил России. В этот день, в 1805 году, положением,
1: да,
8: российского императора Александра I был утвержден Центральный орган военно-медицинского управления, призванный координировать деятельность всех звеньев в медицинской службе российской армии. Так что с праздником! Ура!
1: С праздником.
8: Спасибо, что вы поддерживаете наших бойцов. Дмитрий Юрьевич, спасибо. Это была «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона была Алена Минчук. Немного им помогала. До встречи через неделю. Новости на радио «Спутник». Пока-пока.
9: Разрушительное наводнение в Непале. Контекст. Сотни погибших и пропавших без вести. Разрушенные населенные пункты, дороги и мосты. Ушедший под воду транспорт. Огромный ущерб экономике и туристической сфере. Последствия наводнения в приграничных с Тибетом районах Непала поражают воображение. А вопросов к масштабу, регулярности и внезапности бедствий у специалистов все больше. Тема несовершенства системы раннего предупреждения и недостаточности международного сотрудничества в этой сфере лежит на поверхности. Но третье за три года крупное стихийное бедствие в Непале дает повод для предположений. Согласно одному из них, причиной нынешней трагедии стало обрушение плотины на территории соседнего Китая. Непальцев о надвигающейся угрозе никто не предупредил. В Пекине эту версию опровергли. Ученые не исключают, что мог произойти оползень или прорыв ледникового озера. Огромные куски льда попали в реки, которые вышли из берегов и залили гектары суши. Вот и по данным местной полиции, источником смертоносного паводка стал резкий подъем уровня воды в реке Бхотя-Коши. Начало она берет на территории Тибета. Большинство пострадавших в результате страшного ЧП – иностранцы, у которых Непал пользуется огромной популярностью.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 20 часов.

0: Оперативный штаб региона. Трагедия произошла в поселке Красная Яруга. У ребят 10 и 13 лет множественные осколочные ранения. У одного из них также травматическая ампутация кисти руки. Украинская хунта и ее западные покровители запустили спекуляции о якобы возможной мобилизации в России. Их неоднократно опровергали официальные лица, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы участников фестиваля «Новых медиа», отметил, что никаких планов мобилизации в России нет. В стране, по его словам, достаточно тех, кто уже воюет, подписав контракт. Запорожская АЭС 9-е сутки остается без внешнего электроснабжения. Работа дизель-генераторов оптимизирована в целях экономии топлива, сообщила РИА Новости директор по коммуникации станции Евгения Яшина. По ее словам, за работой оборудования следит персонал, который также круглосуточно контролирует все параметры ядерной и радиационной безопасности. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС прервалось 20 августа. Линия ферросплавная 1 отключилась в результате повреждения. Повреждение находится на контролируемой Киевом территории. Власти Непала под давлением международного сообщества согласились принять помощь других стран после разрушительного наводнения. Об этом пишет «Катманду-Пост» со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника. По его словам, страна примет ряд экспертов и поисково-спасательные команды из стран, граждане которых пропали во время стихийного бедствия. Ранее в МИД Непала заявляли, что страна не нуждается в помощи для проведения поисково-спасательных операций. Число погибших по последним данным увеличилось до 579, пропавших без вести более 1900 человек. Минтранс России поддерживает использование беспилотников для фиксации нарушений правил дорожного движения на автодорогах, сообщил РИА Новости глава ведомства Андрей Никитин. Он при этом отметил, что на вопрос надо смотреть шире. Министерство выступает за комплексный подход, который не ограничивается одними беспилотниками. Никитин предложил этот концептуальный подход закрепить на уровне федерального закона. Президент России Владимир Путин посетил автомобильный кластер в Нижнем Новгороде, где собирают автомобили «Волга», передает корреспондент РИА Новости. Глава государства за рулем нового кроссовера проехал от одного цеха производственного кластера к другому в сопровождении представителя компании. Президенту рассказали о характеристиках новой линейки автомобилей «Волга К50». После поездки в машине президент рассказал журналистам, что в салоне мягко и тихо, и похвалил хорошую управляемость. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в МАКС. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый бочарик.
2: Неспровергатор, неспровержений. Господи, я прям на американский манер высказался. Андрей Бочаров, студия «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Всем привет.
3: Здравствуйте.
2: Так, ну я-то есть, а что там происходит?
3: А я просто... Ну ладно.
2: Ага, вот теперь есть.
3: Я про то, что меня до сих пор спрашивают, почему я высказываюсь на темы, на такие, которые, собственно, там не очень по моему профилю, и люди спрашивают, вот что ты вдруг, почему ты не приходишь в эфир и там не поешь частушки, я не знаю, там танцевать или там как-то еще развлечь людей, а рассуждаешь на темы, которые вот эксперты и аналитики в основном рассуждают. Но я бы...
2: Да, тут у нас проблемы со звуком. Сейчас я перевожу с Андрея Бочаровского на Андрей Бочаровский.
3: А вот есть микрофоны, которые работают.
2: Да нет, ну сейчас все наладим. Андрей говорит сейчас. Андрей говорит о том, что его все время, как там, нам поступают письма, нас спрашивают, а вот не знаю, стоит ли это делать, вот пересаживаться куда-то, да? А, вот будем, вот точно. А, вот так вот, хорошо, да. Меняем дислокацию, да. Почему, дескать, не веселите? Вы, Андрей, да. Народ, а вместо этого гоните, лепите чернуху, гоните хреновуху. Да. Господи, это я не о том, извините.

0: Ну да, то есть меня вот спрашивают, вернее, как бы даже упрекают, говорят, ну что ты вот лезешь в это же не по твоему профилю. Ну хочу напомнить, что не по моему профилю КВНовскому, например, и в президенты идти ломиться, ну а вообще по моему профилю, если вот я больше с телевидением связан был и сейчас немножко, например, вот у нас есть такой замечательный ведущий, телеведущий Дональд Трамп, знаете, такой, ага. Да, вел, между прочим, шоу, что-то там 15 сезонов, что ли, «Апрентис» называлось, «Ученик». И когда у него это шоу закончилось, когда он его перестал вести, человек ощутил такую пустоту в душе и пошел в президенты. И пошел, начал быть кандидатом в президенты. Вот прям люди, которые с ним в то время общались плотно, они говорят, что он просто ради фана, ради того, чтобы вот на телеэкранах и вот там на публике, просто он без этого уже не мог. А потом раз и в президенты попал.
1: Так то есть что... у вас наоборот. Сначала вот шоу, а потом да, в президенты.
0: Да, да. Не, я про это и говорю, что
1: вот
0: после шоу у него, когда у него закончился контракт на этот «Апрентис», он почувствовал какую-то пустоту, тягу к публике, и по приколу он пошел в президенты, и, в общем, вот так это все и получилось. Поэтому я себя чувствую вполне на своем месте, я такой же человек, как все остальные, могу воспринимать новости, как-то их через себя пропускать и какую-то реакцию рассказывать, может быть, показывать то, что как меня впечатлили эти новости. Например, вот тот же Трамп, он просто...
1: Нет, секундочку, да. Реплик. Главное, что было интересно, уважаемый. Если вы смеялись, так сказать, глядя на Андрея вот в той ипостаси, смейтесь прекрасно.
0: Сейчас.
1: Вот. А почему нет? Что же, обязательно всю политику с серьезным... Делай, как там, не делайте, как говорил барон Мюнхгаузен.
0: Да, да. Серьезным...
1: Все глупости да, мира делать... сделаны именно с этим выражением.
0: И я за то, чтобы, несмотря на вот, ну, ужас вообще-то вот всех этих новостей, которые к нам приходят из всех уголков мира, оставаться оптимистом, верить в себя, верить в свою страну и двигаться по жизни как-то более-менее... как-то посвистывая весело, там, ну, не дырочкой, а просто...
1: Правым или влево.
0: А просто так вот от удовольствия, что нам выпало жить в самой прекрасной стране, на самой прекрасной земле.
1: Ну, раз мы уже начали вот этот вот переход от политики к юмору и наоборот, Дональд Фредович нам не дает отдохнуть, да?
0: То есть, почему его все Фредовичем называют? Потому
1: я не знаю, папа, видимо, Фред, нет?
0: Ну, а в имени у него стоит Дональд Джей Трамп. То есть у него тот Дональд Джон, по-моему, Трамп. Ну, ладно, пусть будет Фредович. Да, да, в общем, человек не устает веселить нас. Переименовал целое озеро в американское озеро Онтарио. Я там был на этом озере, такое огромное озеро, и оно названо, по-моему, из-за того, что там какие-то индейские племена там обитали до того, как вот еще всякая Канада и всякая США возникла. И то есть такой топоним из-за индейских названий, там как Небраска, там Дакота. Вот может он все вообще штаты в Америку там переименует. А, мне еще что понравилось, он... Ну, мы же всегда это стараемся, думаем серьезно. Он, наверное, так прикалывается, дед, вот когда вот это вот все переименовывает. А он же сказал, вот, подписал переименование Онтарио в Америка озеро и говорит дальше, а может быть, переименую и Тихий, и Атлантический океан.
1: Тоже типа, в Америку.
0: Да, и комментаторы говорят, и пошутил Трамп. То есть он до этого, оказывается, не шутил. Но я не знаю, как вот, между прочим, и самим этим американцам под этим всем живется. Что он еще, да, вот если...
1: Знаете, что пугает?
0: Да, все пугает.
1: Пугает то, что это самое маленькое озеро из вот этих вот.
0: Из Грон, Великих озер,
1: Мичиган,
0: да,
1: вот
0: да.
1: Это все.
0: Я был и на озере Эри был, на Кристал-Бич. Ну, там отдыхать, в общем-то, негде. На Гуроне вот есть там такая длинная береговая линия. Там скорее я был по... как трейловый бег, там очень красивый, там очень большой перепад берега к пляжу, там 160 метров, и вот туда-сюда карабкаться, очень такой симпатичный, красивый был трейловый забег, 21 километр, потом сидел с ногами в ванной во льду, наверное, минут 40, не мог встать. Такие приятные, на самом деле, воспоминания. Канада красивая страна, но не не красивее, чем там трава не зеленее, чем в России, березки не белее, там, в общем-то, ну, как сказать, такая, ну, в общем, Канада и Канада.
1: Тут похоже на Россию, только все же не Россия,
0: да, как Городницкий пел. Над Канадой небо синее, да, вот, известная песня. Но она какая-то такая, знаете, вот, типа, там, вот уехать бы в Канаду, да нечего там делать, серьезно. Ну, вот самим канадцам, кто там родился, у кого есть там какие-то корни, наверное, интересно, а вот приезжим там, ну, вот странно, вот в эту страну, почему она высоко развитая называется, ну, я вообще не понимаю. Торонто, самый главный город, он вообще застрял где-то в 70-х, там до сих пор строят какие-то вот эти курятники некрасивые, как будто вот у нас там в конце 80-х. Ну, то есть, как бы, вот и эстетически мне вот как-то не очень понравилось. Но канадцы придумали схему, как зарабатывать. У них же там растет довольно существенно ВВП. Оказывается, они берут китайские товары и там через Канаду, их пользуясь тем, что между Канадой и США были всякие послабления в торговле, ну, практически там не существовало каких-то ввозных пошлин, они, значит, банчили китайским там металлом, запчастями и вообще всем, чем угодно, выдавая их за канадские. Трампу это не понравилось, он там им влупил 50-процентные пошлины. А Китаю вообще... Ой, Китаю... Короче, Канаде, Китаю есть что ответить на это, потому что из Канады довольно много древесины поступает, поступает там какое-то огромное количество природного газа для того, чтобы...
1: Провинция Альберта, да.
0: Да, вот, да, провинция Альберта, знаменитые как нефтяные пески.
1: Угу.
0: В общем, наблюдаем, мне кажется, интересный будет сюжет, как Трамп превращает Канаду, я не знаю во что, он, по-моему, в штат хотел превратить, в еще один.
1: А, по-моему, вот если я правильно понял, то канадцы ответили тоже, не блеснув, мягко говоря, серым веществом головного мозга. Они сказали, что они 11 сентября 2001 года теперь терактом называть не будут. Ну так что-то произошло, инцидент с самолетом.
0: Да. А, ну, это по всему миру как-то, по-моему, идет. Вот я уже упоминал, например, что в японских... До сих пор мне вот это вот странно, что в японских учебниках вот окончание... Мы же вот скоро, вот буквально через неделю будем... как-то говорить об окончании Второй мировой войны, которая там пришлась на 3 сентября. И вот то, что в японских учебниках до сих пор раньше писали капитуляция, все это там поражение маньчжурско-квантунской армии, вот все такое, ядерные бомбы, а сейчас пишут, война закончилась под действием внешних обстоятельств. Буквально вот такие вот...
1: Падение акций на лондонской бирже, например.
0: Вот такие вот формулировки теперь.
1: Батюшку Трампа все-таки звали Фредом. Фредерик Крис Трамп родился в 1905-м, умер в 1999-м.
0: То есть такой крепкий старик.
1: 94 года ему было.
0: Так и Трампа еще вообще пацан.
1: Тоже, кстати, риэлтор или застройщик.
0: Застройщик.
1: Да, да.
0: Ну, Трамп на самом деле, вот я и говорю, что он на самом деле был телеведущий, а никакой не застройщик, потому что вот когда о нем говорят как о бизнесмене, то в основном, конечно, упоминают то, что там водка Трамп разорилась, Трамп Юниверсити разорился, журнал Трамп разорился, стейки разорились. То есть можно вот загибать пальцы, а самое главное, что вот как может разориться казино Трампа. Казино это вообще этот, ну просто по зарабатыванию денег. Там ну никак, ни по каким математическим формулам вот дом, тот, кто хозяин казино, разориться не может. Но Трамп вот умудрился. Да. Поэтому вот то, что он бизнесмен, это пусть он кому-то другому рассказывает про свое искусство сделки. Тоже мы видим, как он, собственно, с этими побренчал этими тарифами. Просто его просто перестали все бояться. Вот, по-моему, в Китае был какой-то суд интересный, где одна из фирм не смогла выполнить обязательства перед другой фирмой из-за угрозы санкций США. А суд китайский сказал, а нас это вообще не колышет. Вот какие-то санкции там... А, это, по-моему, банк, который там отказался платеж. Проводите, да и все, платеж.
1: А, кстати, а что будет с предприятием Америка, как считаете? Если уж там журнал разорился, там казино разорилось.
0: Самим...
1: Ну, предприятие Америка, как у него
0: будет? Вот то, что... то, что я иногда смотрю, то, что говорят всякие эксперты, ну, у меня к экспертам, честно говоря, и к аналитикам, все по отдельности прекрасные люди, просто великолепные, их все любят, но вот вместе экспертное сообщество, экспертное и аналитическое, на меня вообще какое-то впечатление удручающее в последнее время производит. Например, да, вот разбирался с вопросом, пытался просто интересно, там, смотрел разных экспертов по поводу... Вот скоро ли то, что рухнет американская экономика, это там никто не сомневается. Все там спорят, когда.
2: Когда.
0: Быстрее, дальше, там, до ноябрьских вот этих, до выборов. Не,
1: ну, Маск же сказал, что в 36-м году деньги не понадобятся вам уже.
0: Это да, но это он сказал, когда он беседовал с журналисткой The Economist, а она его поддевала вопросом, вот люди, которые купили твои акции SpaceX, они, значит, сколько денег заработают? Вот ваши какие прогнозы? Какая будет отдача от покупки этих акций? То есть вот там купил на $1000, вот когда они будут $5000 стоить? И в этот момент Маск так подумал, хорошо так подумал, такая пауза была, и сказал, а вы знаете, скоро деньги вообще не нужны будут. То есть купили и молодцы, а деньги скоро не будут нужны. Так вот, возвращаясь к экспертам, я вот буквально подряд посмотрел двух очень таких солидных, уважаемых людей, прекрасно одетых в галстучках, значит, в рубашечках, бодро так. Одни говорили, что, значит, надо как минимум 20% всех денег держать там где-то в японских каких-то там бумагах или акциях или в чем. Почему? Ну вот потому что у Японии есть госдолг, но весь госдолг, значит, он там японцам принадлежит, то есть внешних заимствований нету. И вот, типа, у Японии будет скоро все хорошо. Буквально следующий тоже эксперт, тоже авторитетнейший человек, такой, знаете, такой прям цифры, факты, все у него отскакивает. Он говорит, что, а вы знаете, Япония, у нее четверть экономики, это зомби-экономика. Я так думаю, что это за обзывательство такое? Полез, значит, смотреть. А это официальный термин, примерно 25% предприятий в Японии не могут свести концы с концами и постоянно занимают деньги на то, чтобы там какую-то свою операционную деятельность поддерживать. А поскольку заимствования в японской экономике, у японского центробанка вот раньше были, ну, под нулевой процент, это как бы канала, потому что закрыть это предприятие, обанкротить, списать эти долги на банковских счетах означает крах экономики. Вот и верь, значит, людям,
1: еще они экспертам. Крупнейшие кредиторы Соединенных Штатов.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Это, кстати, тоже я бы не сказал,
0: да,
1: что
0: это сейчас
1: хорошая штука. Да.
0: Что это вот сейчас? Это активы?
1: Китай-то вывел свои...
0: Он выводит, да, где-то по 100 миллиардиков в год, избавляется от казначейских бумаг. Там был у него там на пике 1,2 триллиона. Угу. Сейчас там меньше 600, в общем, докупает активно золото, ввел внешний юань, офшорный юань, это юань, который обеспечен золотом, в общем, готовится к тому, что будет какой-то крах финансовой системы. Ну, честно говоря, вот чем позже, тем лучше. Пусть они там пыхтят.
1: И да, и постепенно лучше, не сразу.
0: Можно про неприятные? Вот,
1: хорошо.
0: Раз мы... В Америке еще вот остались про новости американские. Там женщина...
1: А может, да, просто сначала про...
0: Да,
1: чтобы Трампом добить Трампом.
0: Давайте, да.
1: Он же рейтинги выставил американским,
0: да,
1: президентом.
0: Да, да, да. Я видел эту картинку.
1: Мне это очень напомнило. Помните кино «Большая перемена»? Значит, там такие ряд портретов. И там Пушкин, Достоевский, там еще кто-то. И, значит, пустая рама, и там, значит, Нестор Северов. Вот, по-моему, картина вот...
0: Это просто зашкаливающий какой-то нарциссизм. Я объясню слушателям и зрителям, про что идет речь. В его аккаунте была распространена картинка, где были так в один ряд нарисованы там лучшие президенты США, потом, значит, обычные президенты США, а поверх этого всего был наисамый лучший президент США и портрет Трампа.
1: Вовочка, да, как в том
0: анекдоте. Нестор, пожалуйста.
1: Великие были Линкольн, Вашингтон, Рузвельт, Уилсон, Джефферсон, а еще были провалы, Байден. Обама, Грант почему-то, Хардинг и Джимми Картер. Меня удивляет, что там нигде нет Рейгана.
0: И Клинтона почему нет?
1: Ну, Клинтон ладно, а Рейгана-то нет почему.
0: Ну, вот почему кабинет овальный-то? Потому что они с Моникой все углы там подшибали, да? Я не знаю, почему. Вы знаете, что в американских школах требуют, по-моему, это в 5-м или в 7-м классе учить всех американских президентов, то есть они все, вот сейчас сколько, 47 их, всех должны знать, годы их правления примерно и свершения. Вот же, мне кажется, наверное, историю как-то надо знать.
1: Ордена комсомола. Учили же, правильно?
0: Ну да, но у нас, например, вот спроси какого-нибудь там шестиклассника, он хотя бы царей, ну да, вот например...
1: Мы генсеков знали, царей, наверное, нет, да.
0: Да, генсеков знали, да.
1: Всех. Царей мало кто из взрослых даже скажет.
0: Ну, мне кажется, что это интересно.
1: Согласен.
0: Я бы, то есть там почему-то Алексея папу Петра тишайшим называют, а там, между прочим, такие были в его время... Правление, ну, вот, воссоединение с Украиной, то же самое.
1: Алексей Михайлович, да.
0: Про Федора Иоанновича никто вообще не знает, что был такой царь, который 10 лет правил.
1: Про Ивана Третьего не знают, Андрей.
0: Но он еще не царь был. Хотя он тоже, кстати, великий был.
1: Ну как,
0: был.
1: Иван Грозный царь и Иван Третий царь?
0: Ну, нет? Иван Третий еще князь был.
1: Так с него же началось объединение Руси, потом
0: да, но вот
1: Грозный добавил.
0: Именно вот термином, титулом
1: быть, да.
0: Царь и Иван Грозный. Кстати, про Ивана Грозного, если заговорили, вот... Опять же, хочется, чтобы была какая-то, ну, не эмоциональная, а нормальная какая-то историческая работа проведена по, ну, не то что обелению, а какому-то выстроению нормального исторического образа этого величайшего, одного из величайших правителей России, при котором, собственно, это действительно стало мощнейшей державой. И там очень много реформ, и военные. И если посмотрите, как увеличилась территория Руси, России в то время, то там просто ахните, в разы.
1: Только шпака не брал, а так все брал.
0: Да, а вот всякие такие, вот знаете, какой-нибудь, вот у него в опричнине был какой-нибудь иностранец, а потом он возвращается домой и пишет, значит, Иван Грозный там большую сковородку брал, там ставил босиком какого-то, значит, своего боярина, поджигал, тот, значит,
1: скакал,
0: а Иван Грозный хохотал. И это все распространяется, как будто вот это вот доказанная какая-то историческая правда. Ну вот, как, вот если историки меня слушают, они знают, что как минимум из трех источников должно быть вот о событии каком-то описано. Ну или какие-то там материальные свидетельства, или какие-то археологические. А тут какой-то чувак, он выдумал просто вот, чтобы вот его записки были кому-то интересны. Он там взял половину, придумал про Ивана Грозного. И все теперь какой-то, понимаете, там псих. Его даже там на этом, ну, Карамзин же, собственно, его вот как бы так получается ославил. Не знаю, может, он лично неприязнь испытывал. Ну, из-за этого вот теперь...
1: Да
0: это
1: пусть вот... про Филиппова какого-нибудь расскажем.
0: Который,
1: да?
0: на кошках, который играл.
1: Да.
0: Филипп II брал котят, вешал их, и вот клавишам, значит, иголочки такие, ну, вот, да, через рычажки, да, нажимал там на какие-то аккорды, и эти котята орали, а он сидел и наслаждался.
1: Вот это были вот, все да, замечательные да. люди вообще.
0: Прекрасные просто, да.
1: Добрейшей души, как в том анекдоте, души человек, да.
0: Да, вот мы, ладно, давайте закончим исторический экскурс. И я хотел про преступления поговорить и наказание.
1: Угу.
0: А вот тоже пока изучал там американскую медиасферу, очень много раз натыкался на дело некой Линдси Кленси, которая... Так быстро время, еще 3 минуты всего осталось.
1: Ну, я думаю, продлим тогда.
0: Да, потому что я хотел чуть подробнее на это остановиться. Казалось бы, ну вот такого там в Америке постоянно происходит. Там действительно они вот, ну, немножко психи все. И вот женщина 36-летняя, там, как написано, фитнес-браслетом взяла и удавила всех своих детей, там, 5-летнего, 3-летнего, 8-месячного сына. Сама потом прыгнула со второго этажа, что-то там себе повредила. Ну, в общем, призналась во всем, и идет суд над ней. Но вот то, что странно, и то, что там сами американцы тоже вот это отмечают, там какие-то просто сотнями, по 2-3 сотни к стенам, к дверям суда приходят женщины с розовыми всякими волосами, со всяким пирсингом воткнутым, и говорят, что это, значит, она невиновна, ее, значит, отпустите. По какому поводу? По поводу того, что, значит, что она, ну да, вот... Детей-то убила, но и заставила ее среда. Среда заела, если мы помним, это вот как раз вот была такая мода, как только в России суд присяжных ввели, и вот обращался адвокат всегда к присяжным, там Веру Засулич так оправдали, по-моему. Ну и вообще модно было, вот человек что-нибудь там натворил, убил, там ограбил, изнасиловал, а он там присяжным доказывает, что вот там... Человек жил в таких условиях, вот так вот его общество, значит, на него давило, что ему пришлось вот пойти на это преступление, и это не он виноват, а виновато общество. Я просто почему вот про этот случай, это же вот ровно то, о чем писал Федор Михайлович Достоевский практически вот в каждом из своих великих пятикнижий. Собственно, роман «Преступление и наказание» об этом, то есть можно ли перед валивать вину на общество с человека. Ну, спойлер, я скажу, что Достоевский говорил, что нельзя, что если человек свободен, у него всегда есть выбор между добром и злом. Про Бога много говорил.
1: И... Ну, если Бог есть в душе, значит, добро есть.
0: Да, и, в общем, ну, вот эта вот знаменитая цитата: «А кто убил? Вы и убили сына». Ну, давайте про нее...
1: Я не успею. Поговорим, да, давайте продолжим. Да, вы, батенька, и убили, да, или тварь я дрожащая, или право имею, как говорил Раскольников. Ну, впрочем, об этом после новостей. Андрей Бочаров, в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Скоро новости, оставайтесь на орбите.
2: Ага, тот самый Бочарик.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотые.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Дежурные средства ПВО в течение дня сбили 112 украинских беспилотников над Россией и Черным морем, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, атакованы территории 9 регионов страны. Москва даст адекватный ответ в случае пересмотра Финляндии сделок с недвижимостью, ранее заключенных россиянами, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников. По словам дипломата, финские власти не раз доказывали, что не слишком обеспокоены нарушением правовых норм. Показательным он назвал введение в 2025-м запрета на приобретение недвижимости россиянами, что трудно расценивать иначе, как дискриминацию по национальному признаку. Будем реагировать адекватно, исходя из национальных интересов, отметил Студенников. Запорожская АЭС девятые сутки остается без внешнего электроснабжения. Работа дизель-генераторов оптимизирована в целях экономии топлива, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. По ее словам, за работой оборудования следит персонал, который круглосуточно контролирует все параметры ядерной и радиационной безопасности. Во Франции подсчитывают ущерб от лесных пожаров. Только в трех наиболее пострадавших департаментах Жеронда, Ланда и Вар он оценивается в 500 миллионов евро, сообщила Федерация страховщиков. Отмечается, что это только первоначальная цифра, которая основана на данных, полученных до середины августа. Федерация напомнила, что срок подачи страховых заявлений продлен до конца месяца. Пожары с начала года уничтожили около 120 тысяч гектаров во Франции. Президент России Владимир Путин в Нижнем Новгороде встретился с инженерами Горьковского автомобильного завода. Глава государства заявил, что будущее за гибридными видами транспорта, и отметил, что для России транспорт на газомоторном топливе наиболее перспективен в сравнении с электромобилями. Эксперты в Европе уже задумались над тем, правильным ли было вкладывать все усилия в развитие электротранспорта, добавил Владимир Путин. Он сегодня посетил автомобильный кластер в Нижнем Новгороде, где собирают автомобили «Волга», и за рулем нового кроссовера К-50 проехал от одного цеха производственного кластера к другому в сопровождении представителя компании. Эти кадры смотрите в канале «Радио Спутников Макс». Главе государства также представили «Газель», новые модификации для скорой помощи с инновационным салоном, школьный автобус, пожарный автомобиль «Валдай-12», минивэн «Соболь-НН», разработку для городского транспорта. Также Путин осмотрел «Газель» с ручным управлением для людей с ограниченными возможностями. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Ага, тот самый Бочарик.
2: Вскрыватель невскрываемого, Андрей Бочаров.
3: Да, мы тут играем в игру, вот знаете, когда вокруг стульев бегают, и потом по одному стулу убирают. А у нас тут полно стульев, мы можем играть на любые стулья, пересаживаться. Это для тех, кто нас смотрит, кто наблюдает, так сказать, экшен в студии.
2: Давайте... За этим будущее, я чувствую.
3: Да,
2: давайте... Поговорили, побежали, пересели, опять поговорили.
3: А я бы, вот у нас сколько здесь, 4 микрофона, там 5-й есть, можно как-нибудь устроить какой-нибудь сейшн такой, засесть, не знаю, часов на 6 в пятером, обо всем поговорить, обо всем, что с нами происходит в жизни.
2: Не, а это хорошо, так поговорили, прошли, один уходит.
3: Да.
2: И кто останется? Замечательно, да. Хорошая идея.
3: Не, вообще, то есть суточный марафон, кто вообще может там...
2: Загнанных ведущих пристреливают, не правда ли?
3: Кто там хотя бы может связать какие-то два слова. Давайте дальше тогда про... Обратим внимание Роскомнадзора на то, что мы сейчас будем упоминать компанию «Мета». Мета – ужасная экстремистская террористическая организация.
2: Я извиняюсь, Андрей, вы не хотите закончить-то вот с этой дамой?
3: А что-то я как-то подумал и расстроился. Если кто...
2: Нет, я единственное...
3: Нет, давайте закончим. Я просто вот этот... Ну, то, что люди любят цитировать вот эту фразу «А кто убил, да вы и убились», это же Смердяков говорит Ивану Карамазову просто потому, что Иван очень долго при нем обосновывал возможность, если к тебе общество несправедливо, то, собственно, как хочешь и поступай. И там он же там про Бога долго говорит. А потом они выясняют, кто папа убил, а Смердяков ему и говорит, так ты убил, блин, ты же вот как бы это все и обосновал, что вот если вот так вот все несправедливо в мире, то убивать можно. Я просто хотел немножко, может быть, заинтересовать наших слушателей великой русской литературы, не то чтобы обосновать какие-то там мысли, там все обосновано, переобосновано, это очень интересно, мы как раз вот в перерыве немножко обменивались мыслями о том, какое из произведений... Ну, кстати, вот «Воскресенье» еще есть у...
2: Это не Федор Михайлович.
3: Это у Толстого, да. Лев где там Неклюдов, да. Катя Маслова. А вот там, например, мне кажется, Толстой, вот он как раз и настаивает на идее, что общество ответственно за то, что вот человек вот так вот до самого дна, до публичного дома скатился. И Неклюдов, ну, это одно из моих, вот, как бы сказать... нелюбимых произведений.
2: Тогда уж, пардон, раз уж вы протянули ниточку, тогда уж и Лесков, «Леди Макбет» Мценского уезда.
3: А там он вообще моральных оценок не дает.
2: И Островский, «Беспреданец», то же самое.
3: А там, да. Да, а в Лесков...
2: Ну, не то же самое, конечно.
3: Не, вот, ну, не то же самое, просто вот исследуют мотивы людей. Не, «Леди» там вообще, конечно, тетенька такая просто... Не знаю, там, может, это как ближе даже к Клеопатре, которая там всех ночь проводила, и потом «Леди Клеопатра» Мценского уезда. Вообще первый том Лескова – это просто шикарно, это просто великолепно, это дико интересно. Там же он как раз все рассказы, это его то, что он видел или слышал, будучи вот в этой Орловской губернии, там каким-то Борчуком, он там с крестьянами общался. И там жуткая вот история про солдат, которые там, вот дезертиры прятались, я не буду пересказывать. Опять же хочу вот наших уважаемых слушателей
4: заинтересовать. Сами.
3: Да, сами, пожалуйста, откройте книжечку, почитайте. Это да? обо всем они уже описали человеческие психотипы разные. Продолжим?
2: Да, теперь про вот запрещенные террористические, экстремистские.
3: Да, вот увидел бы, вот разорвал бы эту мету экстремистскую, террористическую.
2: Черная мета.
3: И ее вот эти вот свинячие, ее отростки, эти,
2: значит... Щупальца
3: Facebook и Instagram. Мы об этом хотим... Я хочу поговорить, потому что сегодня адвокаты Цукерберга... Что-то, по-моему, смешная фамилия, сейчас подумал. Адвокаты Цукерберга достигли соглашения в суде о выплате 18 миллиардов долларов в 48 штатах. Не каждому штату по 18 миллиардов долларов, а всего в 48 штатах они выплатят 18 миллиардов долларов. Они признали вину в том, что их алгоритмы доводили подростков до самоубийства. Опять же, Роскомнадзор, внимание, мы это все вот просто в описательном каком-то порядке рассказываем. И в 2014 году одна из сотрудниц ФБ представила исследование, где было вот просто доказано, что там часть каких-то девочек, которые там вредили себе вплоть до самоубийства, Роскомнадзор, угу. Мы все понимаем, именно из-за алгоритмов, именно из-за того, что вот Facebook ради вовлечения людей в то, чтобы они оставались на сайте, на страничке этой соцсети, подсовывал какие-то тревожащие подростков эти новости, и вот возможность буллинга, там лайков, не лайков. В общем, мета признали вину, что их алгоритмы ведут, в общем, там хотя бы и к вреду для здоровья и жизни людей. Это пока только подростков, между прочим, касается, хотя вот так вот читаешь там про соглашение, которого они достигли, оно и для взрослых тоже подходит. И вот что... Теперь компания Meta теперь обязуется делать. Они обязуются, значит, с не давать доступ подросткам и детям в свои эти сетки с 12 до 8, не присылать уведомлений во время школьных часов с 9 до 17, и если больше 15 минут открыта страничка, какое-то предупреждение посылать. В общем, вот все вот ограничения, которые только возможны для того, чтобы ребенок там не зависал, не залипал. Убирают там лайки, дизлайки, ограничивают контакты с незнакомцами. Это я все перечисляю, потому что вот я уверен, что это и нам предстоит это все каким-то образом упорядочивать, как раз жизнь наших детей в интернете, в соцсети. И что еще, на мой взгляд, мне показалось интересным, то, что Facebook, Meta, она выплатит не все 18 миллиардов долларов, а только 70% этой суммы, если возьмут на себя труд уговорить на такие же ограничения для своих конкурентов YouTube и TikTok. То есть теперь им вменено каким-то образом взаимодействовать с Ютубом и ТикТоком, чтобы тоже вот ограничения экранного времени, какие-то вот форточки маленькие, чтобы закрылись, для того, чтобы там ребенок не подвергался там каким-то алгоритмам, в общем. Хотелось бы напомнить, что вот этот есть Китай такой ужасный, тоталитарный и прочее, где... Откуда, собственно, это TikTok программа, где программисты и написали программу TikTok? Она там ByteDance, по-моему, называется. Ну, в общем, там уже давным-давно, по-моему, 5 или 6 лет, если ребенок больше 40 минут проводит вот в этой популярной сети TikTok, то через 40 минут ему просто начинают показывать не ленту новостей, а, вернее, в этой ленте начинают там всплывать какие-то там лекции по истории, какие-то экскурсии по музею виртуальные, ну и вот, впрочем, такой благостный, общеполезный контент, так скажем. Вот, ну, а там в Америке... Я почему это близко к сердцу принимаю, потому что у меня ребенок тоже вот 10-летний, он приходит, какие-то там мне начинает рассказывать истории, и как-то вот отобрать у него это все, ну, понятно, там ты его обидишь, он там будет, ну, не то что там, ну, расстроится, угу. Вообще его лишить гаджетов, а у него все друзья с этими гаджетами, то есть либо всех как-то надо лишить, либо... И вот я, честно говоря, не очень понимаю, как с этим бороться. То есть я стараюсь просто вот больше времени проводить, больше разговаривать, какие-то вещи обсуждать. Но там тоже же я не могу там владеть полностью его вниманием. Тем более, что вот он, они чем чуть старше становятся, тем им как-то уже интереснее самим. И как-то уже мнение взрослых для них уже все менее каким-то авторитетом становится. Поэтому я вот наших там законодателей, которые сейчас вот изо всех сил будут стремиться в новый состав Госдумы, вот, обратить внимание, что эта проблема есть, что ее как-то в мире решают, и какие-то свои предложения тоже в рамках там, своих партий тоже как-то выдвинуть, потому что я ни у одного вот про это вообще не слышал, про то, что там может незнакомец какой-то там к нашим детям подкатывать с какими-то предложениями и прочее. Но вот в тех же США, например, они говорят, это все прекрасно, все хорошо, вот эти вот все меры, они продуманные, интересные, остроумные. А как мы будем отличать, это ребенок у вас со смартфоном сидит или взрослый? А как вот, потому что вот эта вот тотальная свобода, которая больше на дикость какую-то похожа, она не подразумевает, что человек там должен какие-то паспортные данные там или какую-то другую проверку на возраст проходить в Штатах. И, собственно, а что им мешает там взять аккаунт взрослого человека или просто там зарегистрировать новый и написать там «мне 25 лет». В общем, вот это вот остается в итоге. Ну, а в Китае, видите, сразу все это каким-то образом ради психического здоровья детей это все было сделано.
2: Лично просто общение нужно. В школе, слава богу, не пользуются. И у нас это все работает. С 1 сентября будет продолжать работать. А дальше надо занимать, чтобы кружки были, там, футбол поиграть, в это самое, в какие-нибудь салки.
3: Тоже в эскапизм какой-то, и в лудизм тоже вот.
2: Нет, это же не надо просто привлекать, не заставлять, не отбирать, а вот что-то предлагать.
3: Вот да, когда ты взамен что-то предлагаешь, я просто вот заметил, вот ребята, которым там от 6, так скажем, до 11 лет, они чуть бегают, там в футбольчик, в какие-то игры, туда-сюда, куда-то на великах побежали, где-то там обнесли яблоню, ну, в общем, такая нормальная. А вот кто постарше, там уже 13-14 лет, сидят на скамеечках, каждый, значит, уже там сутурился над своим смартфоном и молча так проводят время. Вот знаете, вот в Перекресток хожу, там кофейку попить, а там же теперь, ну, вот...
2: Зоны такие.
3: Зона, где можно посидеть, тоже вот сидят подростки, там трое-четверо, и просто каждый в свой смартфон просто внимательно смотрит. Как-то вот я не специалист тут вообще, но мне кажется, что вот как-то чуть более вот на эту проблему внимание обратить.
2: Ну, в гости ходить, например. Почему нет? То есть, когда разговариваете, вы же...
3: Мы же про универсальные какие-то правила говорим. Конечно, когда вот... Хорошо еще они вместе сидят. Вот эти вот по четверо, по пятеро. Если они вообще по одному будут сидеть где-то, то вообще, наверное, будет странно. Кстати, вот с 1 сентября вот где-то я видел новость, что... Запретят, да,
2: ну, Минпросвещение запрещает. Да.
3: То есть вот пришел с телефоном, я бы и вообще телефон не там давал, но а все равно там надо же как-то в школы сейчас не пускают. То есть как-то где его ждать, во сколько там, может быть, он там что-нибудь надо ему там принести в школу, как-то без телефона тоже непонятно.
2: Ну как, после уроков выходишь, вот ящичек, там они лежат,
3: ну, да, наверное,
2: забираешь, звонишь.
3: Наверное, так и будет.
2: Так-то за него учитель отвечает, вот все это время можешь не волноваться.
3: Да.
2: Если что-то случилось дома, ну придешь, заберешь.
3: Да.
2: Пропустит внизу.
3: Представляете, в школе, вот я где же видел, в прошлом, по-моему, году какую-то мега-школу открыли в Подмосковье, там на 3000 учеников. Представляете, они зашли и все свои мобилы куда-то положили, и такая огромная там ванна с этими телефонами, все, вот, доучились, выходи там, перебирай, находи свой. Не знаю, вот, честно говоря... Как-то вот, может быть, люди, у которых профильное образование юридическое и цифровое, они могли бы вот что-то предложить в этом смысле. Может быть, он подходил бы, как на какую-то кнопочку жал, и там ему связь организовывалась с папой, мамой, и он там говорил, со мной все в порядке. Ну, чтобы не таскать вот этот вот телефон с собой. Вот еще мне понравилась новость. С этой закончили, я думаю, да?
2: Да, да.
3: Просто вот призывом куда-то туда, в эфир, с этой проблемой работать. А мне еще показалась новость интересная про... Она вот такой прям заголовок. «В России умирает культ достигаторства». Причем гораздо активнее, чем во всем мире. Да, достигаторство. Знаете такое слово? Достигаторство. Я, честно говоря, не часто его слышу. Ну, примерно понимаю, что имеется в виду. То есть люди, которые там на работе вдруг решают, значит, брать больше, как-то активнее участвовать, вовлеченность в процесс там зарабатывания фирмой денег, а остальные на него смотрят так и думают, ну, ёлы-палы, а нам теперь
2: что? Чего он выпендривается?
3: Что за карьерист? Оказывается, вот эта мода, она была, оказывается. Я даже не знал, что она была, но я, наверное, просто в офисах не работаю. Оказывается, там эта мода быстро умирает. Молодежь или там люди, которые там среднего возраста, они не видят вот в этом способе. Вернее, если бы они гарантированно получали какую-то там, я не знаю, там прибавку к жалованию или какие-то новые должности или более интересные задачи, они бы, наверное, этим занимались. Но оказывается, люди вот разочаровываются. Вот, бейся, не бейся, а толку никакого. Поэтому они там стараются просто выполнять кое-как свои обязанности и спокойно уходить с работы вовремя. А меня это натолкнуло на мысль тоже, что вот у меня знакомый, он завел предприятие, ну, в смысле, он там директор завода, такой завод, как кирпичный, скажу, что кирпичный, там в неком селе, и не мог набрать туда никак рабочих на довольно простые какие-то виды труда, там тележечку отвез с кирпичами сырыми, там потом каким-то, значит, этим крюком вытащил оттуда из печки, переложил эти кирпичи, ну и так далее. И люди не идут, им даже говоришь, там, ну, там, ты будешь в полтора раза больше получать, там, в два раза, вот. То есть он, вот этот мой друг, директор этого завода, он сказал, что для людей, вот, которые живут простой такой жизнью, там, в деревне, еще где-то, он просто не первый раз с этим сталкивался, он говорит, вот это вот увеличение зарплаты, оно никак их не мотивирует к действию, потому что они потом в какой-то момент берут и уходят, например, на рыбалку, и он их спрашивает, а что вы, вот же завод работает, а вы взяли, все бросили, ушли, а мы всегда так делаем. Вот, вот, вот все знают, что вот в эту неделю надо идти, и, значит, там какой-то сезон...
2: Язь пошел.
3: Да, вот что-то типа... А вот они так живут. И он заметил, что сильнее, чем деньги, мотивирует людей, например, доска почета. Вот, казалось бы, какой-то пережиток советских времен, но, оказывается, людям нужна какая-то гордость, какая-то вот, чтобы то, что они делают, это не происходило просто обмен на деньги, а чтобы они могли гордиться результатами своего труда, хотя бы висеть на доске почета или получить, я не знаю, какую-то там какую-то путевку наградить, чтобы о чем можно было там односельчанам, друзьям рассказать, что вот так меня отметили на производстве, а то, что ты там получаешь 40 тысяч, а ты там 45, их как-то вот особо, они кормятся с огорода, там уходят, когда надо на езя и так далее. И я просто вспомнил, что, ну, вот опять же, в то же самое советское время, вот у меня мама, ну, я уже говорил, по-моему, в эфире, очень гордилась тем, что она строитель, она когда шла мимо каких-то зданий, которые построены при участии, там, проекте, и там она наблюдала за ними, ее нормальное чувство гордости, вот то, что не зря человек живет, как-то вот он чувствует, что делает вклад в благосостояние там, окружающих и страны. Поэтому, да, вот достигаторство не сработало. Вообще, по-моему, вот сидеть где-то в офисе, в каком-то Excel какие-то буковки перебирать, ну, я не знаю, наверное, это...
2: Когда ясь идет.
3: Да, тем более, да, вот может быть искусственный интеллект какой-то хороший от него будет, что вот тут какую-то такую монотонную работу, где вот человек просто не видит своих результатов, а их все-таки надо видеть, чтобы не выгорать. Вот так, такие мои мысли по этой теме.
2: Ну, есть еще важный момент. По-моему, наша цивилизация, у нее такой главный посыл, он заключается в том, что мы не можем вот мелкотемием заниматься своей хатой, хотя это тоже...
3: А это зависит от...
2: Нам надо, чтобы проект был. Вот Ермак в Сибирь, там, я не знаю, Пржевальский куда-то, так сказать, на Дальний Восток.
3: Мне кажется, это одна из очень хороших черт русской, российской души. Вот
2: бам,
3: такая вот
2: целина.
3: По-хорошему вот эта вот пассионарность, чтобы вот так вот, значит, эх, и горы свернуть или построить такое, чтобы все ахнули. Ну, так, мы уже к Маниловщине немножко.
2: Нет, а вы представляете, например, вот даже, не знаю, как, что люди видят, которые Днепро ГЭС строили, условно говоря, какой-то. Ну. Или Стояно-Шушенскую ГЭС.
3: Ну да.
2: Но
3: да,
2: это
3: да.
2: Же вообще просто, это, как это вообще можно было сделать?
3: Да, это вот люди какие-то по сравнению с этим какие-то букашки, а ведь кто-то может это все организовать, начертить, чтобы вот тут вот, значит, тут камень поставил, тут труба пошла, тут, значит, кто-то сделал такой винт огромный, там, я не знаю, там 40 тонн весит, а когда вращается, у него даже вот, ну вот, вот совсем люфта нету, его вот вообще не болтает. Это как-то действительно поражает воображение, если подумать. Да вот я вам честно признаюсь, я когда еду даже по Московскому центральному кольцу, вот на поезде, и смотрю на то, что вот тут рельсы, тут вот присыпано как-то эти щебеночкой, тут какие-то мачты стоят, тут, значит, это, то есть я думаю... Я заплатил какие-то 70 рублей, а еду, где вот это вот все какими-то мыслями, знаниями, трудами инженеров все это сделано за 70 рублей. Да, вот я просто счастлив должен быть, вот, что мне выпало такое счастье.
2: Ну да, или да. Там какой-нибудь метро Киевское. Или Новослободска.
3: Да, да, да, да.
2: Вот, это кстати, вообще дворец просто.
3: Да, кровавый Сталин. Наверное, он для своей клики это все строил. Да? Не для простых людей. Вот. А для кого в 30-х годах построить такие дворцы? Постоянно попадаются в соцсетях ролики, где какой-нибудь американец такой вот слева, там Нью-Йорк, крысы и прочее, и все заливает. И справа лучшие станции московского метро. Есть чем гордиться.
2: Есть, да, или да. Там, например, высотки, например.
3: Высотки,
2: университет,
3: да.
2: Котельники, там, баррикадные.
3: Да, сколько? 7 высоких, а вообще 13. Министерство железнодорожного транспорта. Мне мама маленького брала. МИД-то здоровый.
2: Смоленки, да.
3: А вот на Курской, не на Курской, возле трех вокзалов, на метро Красные Ворота, там Министерство путей сообщения, вот, заходил я. Ну, а вот если мы уже про это говорим, то а почему это все было как-то по-витрувиански построено, там, по законам классики какой-то, вот, сохранение пропорций, а почему в переходе в хрущевизм вдруг это все вот
2: пропало,
3: да, Корбюзье, вот что-то такое. Хотя и даже вот сейчас вот эти московские районы, где пятиэтажки эти не стали сносить, они просто, вот, просто шикарные. Там очень много зелени, как-то это все обжито, как-то это все, ну, вот более-менее
2: пространство. Не, но все равно надо, ну, понятно же, надо но все равно людей было переселить. Ну, это
3: ну
2: же,
3: да,
2: я капитан очевидности,
3: ну,
2: я
3: да, понимаю. Да, да, что нужно было там массово.
2: Ну, не 8 теток на одной кухне, да, а вот своя квартира.
3: Ну, с другой стороны, вот я тоже стройкой там занимался в каких-то своих частных целях и там... Не строители как. Ну, ну, в общем, да, человек, имеющий отношение к стройке, он говорит, что вот что ты там мне нарисуешь, вот какое-то в барокко, неоклассике или в чем-то там фасад, что ты просто вот так нарисуешь, стоимость возведения этого примерно одинаковая.
2: Не поменяется.
3: Не да. поменяется, да. Ну, вот это ж фасад и, ну, некая такая форма. Ну, тоже оставим это специалистам об этом рассуждать. Я просто, ну, не поклонник вот этих всех... Артемий Лебедев про это сказал, что вот смотришь, а это как будто такой огромный идиот-ребенок там накидал кубиков. То есть каждое вот это вот здание небоскреб, оно может быть и как-то там прекрасное, каким-то шедевром, но все вместе это вот что-то такое, что...
2: Так это тоже экономическая целесообразность. Земля дорогая, надо накидать кубиков.
3: В России земля дорогая.
2: В Москве, да.
3: Ну, я не знаю, да. Рядом с Москвой этой земли просто
2: да
3: много.
2: Тоже
3: это, нет. На мой взгляд, это просто вопрос престижа. Вот построить такой район, как Financial District, там в каждом американском городе, чтобы там, значит, небоскребы, гордыни. У меня там товарищ пожил полгода, чуть с ума не сошел. Гудит шахта, он на каком-то там... 58-м, что ли, гудит шахта лифта, окошко открыть невозможно, то есть он почувствовал, у него депрессуха такая от этого, что он там просто сбежал. Извините, что мы к такому этому...
2: Позитивный Андрей Бочаров.
3: Мы про позитив хотим.
2: Был в студии радио «Спутник», который убегает, и всех к этому призывает.
3: А я бы еще посидел.
2: Я Алексей Осин, после новостей продолжим, оставайтесь на орбите.
0: Ага. Тот самый Бочарик. Узнать за 90 секунд. Курьезный случай с французским авангардистом Пьером Брассо поставил под сомнение ценность этого жанра изобразительного искусства. Показанные произведения никому неизвестного, но якобы подающего огромные надежды мастера кисти на выставке в шведском Гетеборге произвели фурор. Специалисты по живописи признали автора восходящим гением, а его работы – лучшими экспонатами. Чего они только не говорили про мазню на полотнах. Мол, художник обладает яростным, решительным и одновременно изящным стилем. Дескать, его образы поражают воображение и не оставляют равнодушными истинных ценителей продвинутого искусства. Но затем случился конфуз. Оказалось, что мсье Брассо вовсе не человек, а 4-летний шимпанзе Питер, взятый на прокат в зоопарке. Идея устроить грандиозную мистификацию пришла в голову журналисту «Желтой газеты» Эке Аксельсону в местном пивбаре. А дальше дело техники. Взял обезьяну, подкупив смотрителя зоопарка, со скрипом обучил ее нанесению краски на холст и отобрал несколько, с позволения сказать, картин, а потом выставил под вымышленным именем. Искусствоведы потом краснели и оправдывались во время разговоров о том, что они могут назначить гением даже городского голубя. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 21 час, в Благовещенске 3 ночи. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Информации о сроках восстановления внешней линии электроснабжения Запорожской АЭС пока нет. Данные о застрахованных в системе ОМС будут обновлять за один день. Около 5000 мигрантов остаются в Сеуте. Подробности далее. Информация о сроках по началу ремонта и восстановления внешней линии электроснабжения Запорожской АЭС еще нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

0: Правительство своим постановлением усовершенствовало правила учета сведений о застрахованных лицах и оказанной медицинской помощи. Сведения будут предоставляться посредством государственной информационной системы ОМС, Федеральный фонд ОМС, не только федеральными медорганизациями, но и региональными. Таким образом, ГИС ОМС становится основным источником данных о полисе, прикреплении оказанной медицинской помощи. Именно из нее пациент получает сведения в личный кабинет на портале госуслуг. Дефицит бюджета Украины в следующем году, вероятно, окажется выше ожидаемого уровня. Это потребует дополнительного финансирования от ЕС, пишет Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленных украинских источников. Западное агентство отмечает, что Киев столкнулся с растущей дырой в военном бюджете, закрыть которую можно только в случае выполнения политических требований МВФ. Государственный, внешний и внутренний долг страны обновил исторический максимум, достигнув на конец июля 214 миллиарда долларов. Российский самолет-танкер Ил-76 за день сбросил на очаги возгорания в Сербии 126 тонн воды. Всего за 8 дней борт выполнил 29 вылетов на пожары, в ходе которых сброшено более 1200 тонн воды, сообщил российско-сербский гуманитарный центр в городе Нише. Ил-76 19 августа прибыл в Сербию, как заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Россия по просьбе Сербии оказывает помощь в тушении масштабных пожаров, в то время как Евросоюз и НАТО разжигают антироссийские настроения. Около 5000 мигрантов остаются в Сеуте, заявил глава МВД Испании Фернандо Гранде Марласка. Он отметил, что данные будут уточняться по мере идентификации. Оппозиционные народные партии «Крайне правая» ВОКС поставили под сомнение эти данные. По их информации, число остающихся в Сеуте мигрантов ближе к 20 тысячам. Российская дзюдоистка Марианна Воробьева завоевала золото на турнире «Большого шлема» в Лозанне. Она одолела испанку Лауру Мартинес, россиянин Рамазан Абдулаев. В схватке за бронзу одолел украинца Вадима Чернова. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Очередной информационный час на «Радио Спутник». У микрофона Алексей Осин. Ну и начнем с встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского премьера Михаила Мишустина. Александр Григорьевич приехал в Россию. Ну и, соответственно, с главой правительства они обсудят общую проблему стран на юге Белоруссии, на западе России. Ну, то есть, хотя Михаил Мишустин в основном занимается вопросами экономическими, как-то концентрируется на них, в этом есть нечто такое вот политическое, проглядывает или брежет. Вот попробуем об этом узнать у политолога и политтехнолога Дмитрия Еловского. Дмитрий, я вас приветствую.
3: Здравствуйте, Алексей. Приветствую всех слушателей «Радио Спутник».
2: Разделяете ли вот это мое ощущение? Я могу ошибаться, но вот есть ли у вас такое же?
3: Не, ну я думаю, что этот визит и встреча с Мишустиным, они вписаны в большую политику, потому что завтра будет встреча с Владимиром Владимировичем, с президентом России, и, соответственно, я думаю, что это такой экономический блок, подготовка к этому встречу, а там, соответственно, будет большая политика. Ну а дальше, если уж совсем уходить в глобальную историю, то следующий у нас этап – это саммит ШОС, который будет через несколько дней. И, скорее всего, визит президента Беларуси, он прямо привязан именно к этому саммиту. Это такая подготовительная встреча для того, чтобы лидеры уже поехали на саммит с согласованной, консолидированной позицией.
2: Да, то есть еще общую позицию повезет Владимир Владимирович, да, в Бишкек?
3: Нет, они, конечно, но они часто так делают, они синхронизируют с Лукашенко позиции и как правило, выступают на саммитах, ну, на таких вот общих, то есть что ОДКБ, что саммит ШОС, они обычно выступают с консолидированной общей позицией, учитывая, что мы очень такие достаточно серьезно с интегрированные партнеры, все-таки союзное государство, это не просто слово, это, конечно, очень высокий уровень интеграции экономик, в общем.

0: Логично совершенно, что лидеры обмениваются и синхронизируют свои позиции. Ну а для того, чтобы в экономической части их более четко проговорить, нужна встреча сегодняшняя с Мишустиным.
1: А скажите, что такого же особенного именно сейчас происходит на юге Белоруссии и на западе России, как считаете?
0: Не, ну у нас как бы, если уж совсем прямо говорить, то это специальная военная операция, которая...
1: Не, это понятно, вот да. в применении к специальной военной операции. Вот именно сейчас, что там такое происходит, как считаете?
0: Слушайте, мне сложно сказать. Я думаю, что речь, ну, опять же, если говорить про экономический контур, то все-таки это, скорее всего, логистика, транспорт и все, что с ней связано. И это в том числе там защита логистических маршрутов и производство НПЗ и всего остального. То есть я думаю, там эти какие-то темы обсуждаются, но такие намеки у них очень хитрые и не очень, честно говоря, понятные. Поэтому здесь пока сложно говорить. Я думаю, что Лукашенко об этом скажет уже завтра и проговорит какие-то ключевые вещи по этому поводу.
1: То есть пока рано говорить о том, что значит фраза «раскусили хотелки». То есть я цитирую дословно президента Беларуси. Чьи и как раскусили, если можно сказать.
0: Не, ну я думаю, что у них как бы большой список пожеланий друг другу в экономической сфере. Там у нас же как бы очень много совместных вопросов, которые стоит обсуждать. Вплоть до там уже даже обсуждается единая электронная подпись. Это уже такой глубочайший уровень интеграции экономик. Поэтому я думаю, что они, в принципе, есть чем обменяться в этом плане. И как бы и пожелания России есть, и пожелания Белоруссии. Сейчас они будут вопросы обсуждать.
1: Простите. Все, что намечали, исполняется, будет исполнено. Выполняем и перевыполняем, сказал Лукашенко. Касается ли это военной продукции и топлива, как считаете?
0: Да, я думаю, что это в первую очередь касается, ну, это вообще касается, опять же, широкого спектра взаимодействия. Но, конечно же, это и касается поставок топлива, ну, там, в Россию, это как бы не секрет. Белоруссия поставляет сейчас и помогает в этом плане закрыть дефициты, которые возникают. Вот. Это глубокая интеграция в части именно разработки и производства вооружений. Тоже это как бы есть. И поэтому он и говорит, что и Белоруссия выполняет свои обязательства. Но обратите внимание, что говорится про то, что и Россия тоже выполняет перед Белоруссией свои обязательства. А мы помним, что в том числе Беларусь расположена, например, ну, как находятся наши средства стратегического воздействия и стратегические средства там вооружений, которые там установлены, и они регулярно как бы проверяются на работоспособность.
1: Товарооборот увеличился на 12,5%. Как думаете, связано ли это вот с означенными процессами?
0: Да, я думаю, там связь прямая, что товарооборот, ну, как бы, опять же, мы понимаем, что у нас есть общий очень процесс большой интеграции экономик. То есть огромное количество проектов, безумное какое-то количество проектов, связанных с замещением импорта, с импортозамещением, там 2500 проектов только в этой сфере. Поэтому они, во-первых, сами дают кумулятивные эффекты накопительные и как бы постоянный рост товарооборота, естественно, происходит, потому что проекты реализовываются, запускаются и выходит на определенный уровень, да, вот, ну и плюс, как бы, да, товарооборот растет еще и в части поставок горючего, бензина, дизельного топлива, и сейчас из Белоруссии в том числе, как бы это логично.
1: Да, вот тут, кстати, такой вопрос, как полагаете, вот в Белоруссии можно было бы увеличить, там понятно, что есть мозорские НПЗ, в Белоруссии, может быть, в Казахстане, имеет ли смысл нам раскидать вот такие вот производства, пока идет СВО, чтобы до них не долетало соответствующие боевые изделия из Украины?
0: Ну, я думаю, что если бы это было возможно сделать быстро, это произошло бы, но тут надо понимать, что любое производство – это очень большой длинный цикл.
1: Пока его будешь строить, там все закончится, да?
0: Ну, его нельзя вот взять раз, два, три, и там на следующий день все это сделать. Особенно современное производство тоже. Тут не надо сравнивать с тем, что, например, происходило там 30, 40, 50 лет назад. потому что современные производства очень сложные, и там за день, за два их не раскачаешь, не раскочегаришь так, чтобы они там в два раза больше производили. То есть требуется модернизация, расширение мощностей. Но я думаю, что это, скорее всего, сейчас происходит, но просто какой-то отложенный эффект будет. То есть не сразу это произойдет.
1: Вообще подумалось, видимо, вот эта стратегическая линия на то, чтобы поджигать все на границах с Россией, она, конечно, правильная. Она бы хорошо бы иметь побольше союзников, которых можно было задействовать вот в этой ситуации, правда ведь?
0: Ну, что вы имеете в виду? Поджигать украинцы поджигают у нас?
1: Нет, да не, далеко не украинцы. Ну, а кто режимы меняет на границах? Кто создал русофобские режимы в Прибалтике? Не знаю, ну, такие вот недружественные к России в Армении или в Грузии, можно так сказать, да? Ну, по крайней мере, не такие уж, так сказать, дружественные, да, и так далее. Азербайджан, вот тоже ситуация не очень понятная, да, я сейчас не говорю, ничего не хочу сказать, но, тем не менее, некие трудности есть, да. А вот если бы у нас вообще было как с Белоруссией, со всеми, но это ведь не так, к сожалению, то тогда нам было бы сейчас значительно проще.
0: Ну, конечно, да, если бы не было там 91-го года и распада государства, было бы тоже намного проще. Поэтому, конечно, к сожалению, мы подошли к текущей ситуации, ну, как бы в такой конфигурации, когда у нас многие соседствующие страны находились, ну, там, либо в колеблющемся состоянии, как та же Армения, да, либо даже уже просто в откровенно враждебном, как Прибалтика. Вот. Но это вызов для нашего государства, такой исторический большой вызов, что с этим делать и как выстраивать линию отношений. Ну, соответственно, у нас сейчас есть достаточно успешный опыт работы с Казахстаном, который, несмотря ни на что, все-таки придерживается нейтралитета и все-таки очень серьезное оказывает влияние позитивное на и нашу экономику, и наш импорт, да, и удерживается от того, чтобы скатиться там в антироссийскую какую-то политику, да. Поэтому если вот это хорошая, успешная такая история, которую можно в дальнейшем развивать и в других странах.
1: Так, Грузия, опять же, масштабировать, которая... да. Спасибо, да, большое, Дмитрий. Да. Дмитрий Иловский, да. Политолог, политтехнолог, был в эфире «Радио Спутник».
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
1: Президент России сегодня посетил автокластер в Нижнем Новгороде, где, в общем, хотят приступить к выпуску знаменитой «Волги», возродить этот вот бренд, о котором многие помнят и скучают, признаться. Но вот задача непростая. И как раз о ней сейчас поговорим. На линии вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Ян Эрнстович, я вас приветствую.
3: Добрый вечер.
1: Ну, да вот, извините, я уж прям так рубану. Я надеюсь, на меня никто не обидится. А надо? Вроде у нас есть отечественные автомобили, вас покрывает достаточную долю рынка. Значит, не закончится ли так, как со многими проектами? Вот вроде с помпой выпустили, потом как-то раз-раз оно затухло и куда-то пропало.
3: Ну, на мой взгляд, нет. У нас всегда «Волга» существовала совершенно в другом классе. «АвтоВАЗ» играл на одном поле, «Волга» в другом поле, и «Москвич» где-то там посередине и нашим, и вашим. Поэтому исторически газовские модели, которые в прежние советские времена были наиболее престижны, это были автомобили, которые принадлежали либо элите советской, либо на них ездили чиновники. И, конечно, такси. Машина была самая быстрая, не самая, может быть, управляемая, там и где-то, может быть, иногда некомфортная, но, тем не менее, она была, скажем так, лимузинистая. А некомфортность ее, может быть, потому что она так много лет выпускалась без серьезных изменений, что, понятно, отставала. Сегодня отставала от своих аналогов мировых. Но сегодня все изменилось, и технологии действуют в ускоренной форме. Потом есть такой момент, как коллаборации, потому что не надо создавать с нуля. Часто очень надо просто взять лучшее от своих партнеров. Может быть, что-то еще добавить. Здесь вопрос идет о локализации и о создании каких-то самых новых брендов. Главное было бы скажем так, старт. Да, мы не слышали «Волгу» последние там десятилетия, даже больше. У нас были попытки той самой коллаборации с американцами, с «Крайслером». Она не получилась, не самая удачная машина. Ну и фактически легковой автомобиль, как «Волга», исчез. Но сегодня совершенно очевидно, этот бренд возрождается. И мне кажется, это возрождение гораздо более сильное, чем некоторые их возрождаются, как некоторые из коллег «Волги». На мой взгляд, выбраны очень удачные доноры, идет локализация весьма и весьма востребованных моделей. И, скажем так, вот этот класс «Престиж», которым не хватает сегодня отечественным производителям, он, собственно говоря, появляется как в виде кроссовера, наиболее востребовано народное население, гражданами России, ну и, конечно, седан. И уже этот седан имеет право стать и машиной персональной, и машиной такси, в общем, какой угодно. Поэтому, на мой взгляд, очень неплохо. И надо сказать, что, может быть, даже от каких-то других своих коллег, «Волга» очень быстро стартанула и стала набирать обороты. Это и свидетельствует о том, что выбор базы, выбор донора, выбор партнера был наиболее удачен.
1: А на какой стадии сейчас все это находится? Вот показывает кадр, Владимир Владимирович сидит на заднем сидении, но не видно снаружи, где он сидит.
3: Ну, во-первых, если вы проедете по городам России, по крайней мере в крупных городах, мы увидим уже дилерские центры «Волга». О чем можно говорить, если уже дилерские центры «Волга» существуют, значит, уже процессы все идут. Владимир Владимирович сидит в одной из интересных моделей седания, которая уже продается, и есть еще в разработке модель. Там сложно определить точно, в какой машине он сидит, потому что в планах есть появление новых моделей. Но сегодня выпускаются уже серийно три, и эти два кроссовера и один седан представлены в дилерских салонах.
1: А с вашей точки зрения, вот та самая легендарная 21-я угадывается в обводах, так сказать, в контурах? Или это совершенно другой автомобиль?
3: Ну нет, конечно, это уже другой автомобиль. Видите ли, в чем дело? Два раза в одну реку не войдешь. Мировые тенденции по дизайну все-таки они меняются, и подходы к разработке автомобиля, к совершенствованию, к оптимизации его производства другие. И знаете, я очень часто слышу, а вот у меня, например, «Волга», я езжу на ней там 35 лет, она не ломалась, и все прекрасно. Я говорю, замечательно, но, к сожалению, уже в одну реку два раза не войдешь, и какой бы ни было прекрасным, никакой бы ни было прекрасной машины, но все-таки меняются и времена, и, соответственно, технологии. И ту «Волгу», которую мы покупали, не мы покупали, да, наверное...
1: Дедушки наши,
3: Дедушки наши покупали.
1: У моего дедушки была, да.
3: Да, вот у меня, у дяди была «Волга», например. Наивысшее достижение советского человека, «Волга» в частных руках. Конечно, такую машину уже не создашь, потому что она... как минимум металлоемкая, да, туда уже нерентабельно делать такие автомобили. Понятно, что там и другие двигатели, и коробки. Сегодняшние машины – это другой уровень комфорта, другой уровень безопасности, скоростной режим, управляемость. Ну, все совершенно настолько иное, что сравнивать нельзя, а с теми старыми автомобилями, с той старой «Волгой», которая на самом деле, вот мне, например, нравится первая модель 24-й «Волги». Вот здесь каждому, как говорится, свое, но я очень люблю первую модель 24-й «Волги», где еще ленточный такой спидометр. Не знаю, вот она меня привлекает по дизайну и даже по ощущениям в езде. Да, это бесконечное спринцевание, да, очень серьезный уход, но это корабль. Вот. Так вот, такие машины, конечно, им свойственно находиться уже в музее, в качестве автомобиля выходного дня, на них можно прокатиться, потрогать, поностальгировать, полюбоваться, но это уже все-таки музей, а сегодняшние требования, как минимум, по активной и пассивной безопасности совершенно другие, они современные, я бы сказал так, цифровые, и, может быть, какие-то обводы будут восстановлены, да, какой-то силуэт будет угадан из тех прежних автомобилей, ведь представление о красоте всегда меняется.
1: Всех разное, конечно,
3: как
1: да.
3: Как в предапорте, как в моде что-то меняется, и кто-то выводит на подиум новые какие-то силуэты, так и в автомобилях появляются тенденции, где в конечном итоге там все производители плюс-минус повторяют, потому что это мода, это индустрия.
1: Ну, да, дай бог будет работать. Спасибо большое, Ян Эрнстович. Ян Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза, посмотрел на «Волгу С-50». Красотка. Кстати, американцы свои старые модели любят, какой-нибудь 56-го года, и, так сказать, холят и лелеют. Но об этом потом.
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
1: Центральный банк поднял лимит займов для микрофинансовых организаций до 100 тысяч рублей, было 50, ну и для ломбардов, соответственно, 200 тысяч теперь. Обсуждаем инновацию с Василием Колташовым, экономистом, директором Института нового общества, автором телеграм-канала «Политэкономия Колташов». Василий Георгиевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: У меня первая мысль, которая приходит мне в голову, не поднимет ли это, вот, скажем так, жесткость ярма? То есть раньше я мог только, значит, до 50 тысяч взять, а теперь 100. А зарплата у меня не очень прибавилась, условно говоря.
4: Я бы в первую очередь отметил, что Банк России, видимо, реагирует на ситуацию в экономике. Мы в последнее время видели поток контрзаявлений. В частности, вот на днях Герман Греф сделал заявление о том, что переохлаждения экономики нет. И постоянно подчеркиваются там разными лицами неолиберальной экономической школы, занимающими высокие должности в финансовой сфере, что переохлаждения экономики нет. И для того, чтобы это ощущение того, что российская экономика в своем, так сказать, в потребительской активности, она, значит, не показывала ухудшений, для этого вот предложена такая мера. То есть увеличить возможности для беднейшей части населения взять деньги в долг и эти деньги потратить, ну, на что? На потребление, на свое, да? А что касается нагрузки, то, естественно, нагрузка увеличивается, потому что с осени будет инфляционная новая волна. Если ничего не предпримет правительство и Банк России, чтобы ситуацию исправить, а как следствие мы получим ситуацию, ну, в общем, возможно, не самую хорошую в экономике, да, не буду краски сгущать раньше времени, но с точки зрения обычных людей, которые вот этими услугами микрофинансовых организаций ломбардов будут пользоваться, ну, в общем, тоже ничего приятного, потому что, ну, хорошо, вы можете взять 100 тысяч микрофинансовых организаций, но это не все могут легко, значит, покрыть, учитывая еще и проценты, которые здесь существуют, поэтому...
1: Ну, то есть, получается, вместо того, чтобы бороться с этими конторами грабительскими, как я считаю, это мое личное частное мнение, значит, им развязывают руки, правильно я понимаю? Или это слишком пролетарский взгляд?
4: Им не то, что, так сказать, да, им несколько ослабляют узлы на руках, чтобы они больше заработали, и в то же самое время больше денег влили в экономику сейчас, потому что... Ясно, что за микрофинансовыми организациями стоят коммерческие банки, которые часть капитала просто в это направление бросают и с этого направления тоже получают прибыль. Вот Банк России здесь дал послабление этому сегменту нашего долгового рынка. И люди, ну, они будут брать кредиты. Вообще покончить с микрофинансовыми организациями можно было бы без особых трудностей. Для этого надо просто сделать так, чтобы по долгам перед ними граждане никогда не отвечали своим недвижимым и движимым имуществом. И все. И с этого момента микрофинансовые организации будут выдавать деньги осторожно, то есть они не будут давать деньги каким-то там забулдыгам, алкоголикам. И если они будут давать деньги, то уже, в общем, нормальным людям, которые будут с ними рассчитываться. Да? Ну, понятно, что процент... Это тоже колючая штука. Но процент можно ограничить, просто привязав максимальный процент возможного кредита в стране к ставке Банка России.
1: Вот мне кажется, что... Ну, а тогда чем они будут отличаться от обычных кредитов? Которые привязаны, в общем.
4: Отвагой.
1: Ну, кстати, хорошие люди, они ведь тоже могут иногда не отдать. Ну, вот случилось, заболел кто-то, да? А как с них тогда взыскивать? Они вот готовы, ну, да не могут, не алкоголики.
4: Ну, пение, да, здесь пение. алкоголизм у нас считается не столько пороком, сколько болезнью.
1: Не, ну мы так условно, да. Ну, аутло такие, да, граждане асоциальные, скажем так.
4: Ну, процент может быть, там, я понимаю, что там привязка к проценту Банка России, ну, то есть должно быть плюс еще несколько процентов, ну, можете микрофинансовым организациям дать плюс больше, да, то есть какой-то. Но вообще, конечно, люди должны в таких ситуациях, когда им чего-то не хватило на какие-то важные покупки, пользоваться кредитной карточкой, понимаете, не микрофинансовой организацией. И, ну, бывают такие ситуации, ну, не знаю, там, работает человек на автомобиле, да, ему нужно деталь какую-то срочно купить, а у него там свои деньги еще не пришли. Ну, вот он берет и платит кредитной карточкой. Вот это вариант. А вот когда берут деньги наличными в микрофинансовой организации, это ведь еще и форма добыть где-то деньги для совсем малого бизнеса. То есть этот инструмент используется не только беднейшими слоями общества, но и малыми предпринимателями, которые, ну, совсем малые предприниматели. Вот они перехватывают таким образом деньги и закрывают кассовые разрывы как-то, да, потом возвращают это.
1: Ну, тут вопрос, деньги. Почему осуществляется такой выбор, но это более сложная уже тема. Спасибо большое, Василий Георгиевич. Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов», был в эфире «Радио Спутник». Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».
2: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
3: А где тут бродит жираф на озере Чад?
4: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Два человека погибли в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на микроавтобус одного из предприятий. Как сообщает оперштаб региона, пострадали 6 человек. Их доставили в больницу. Атака произошла в селе Грузское Борисовского округа. Генсек ООН Антонио Гутерреш обеспокоен продолжающейся эскалацией украинского конфликта, в том числе происходящим на территории России, сообщил официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжарик. Комментируя удар ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР, он подчеркнул, что любые атаки на мирных жителей нарушают международное право и должны быть прекращены. Гутерреш призвал Россию и Украину к срочной деэскалации, которая приведет к прекращению огня ради установления мира. Россия способна обеспечить потребности своей экономики в минеральном сырье и сейчас, и в будущем, рассказал РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума. Министр напомнил, что Россия играет важную роль и в мировом экспорте минерального сырья. При этом, как подчеркнул Козлов, мало располагать ресурсной базой, надо уметь ее рационально использовать. Это одна из ключевых задач, которую сегодня решает Минприроды, подчеркнул глава ведомства. Союзники США по НАТО на протяжении 77 лет пользовались американской военной мощью, заявил американский постпред при Альянсе Мэтью Уитакер. Он добавил, что увеличение военных расходов союзников выгодно американским налогоплательщикам и создает рабочие места по обе стороны Атлантики. Уитакер напомнил, что в прошлом году страны НАТО договорились довести расходы на оборону до 5% ВВП. Первый отчет о выполнении обязательств, представленный месяц назад на саммите в Анкаре, показал хороший результат. Европейские союзники и Канада увеличили оборонные расходы на 139 миллиардов долларов. Еще 60 миллиардов были потрачены на американское оружие и боеприпасы. Лесной пожар вспыхнул на окраине курорта Фетхия в Турции. Эвакуированы постояльцы местного дома престарелых, сообщили РИА Новости на пожарной станции. По ее данным, огонь разгорелся в районе Карагидик. Ситуацию осложняет ветреная и жаркая погода. В Фетхии сегодня плюс 38. Хоккейную клюшку, на которой расписался президент России Владимир Путин, свитер и плакат с его автографом поместят в музей новой ледовой арены в Нижнем Новгороде. Об этом рассказала РИА Новости руководитель отделения детского хоккея Нижегородского торпеда Алексей Шевецов. Путин сегодня посетил Нижний Новгород, где выступил на форуме «Сильные идеи для нового времени», а также зашел в многофункциональный спорткомплекс «Волга-арена», где пообщался с юными хоккеистами. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
6: Продолжаем разговор. У микрофона по-прежнему Алексей Осин. Усилители сотовой связи интернета установят в поездах «Аврора», которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом до конца 26-го года. А также в составах «Буревестник» они осуществляют рейсы от Москвы до Нижнего Новгорода. То есть вот на ключевых направлениях, насколько я понимаю, пассажиров обеспечат, соответственно, интернетом и сотовой связью довольно-таки уверенной. Ну вот насколько, узнаем у Максима Горшенина, соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогером, популяризатора отечественной электроники. Максим, я вас приветствую.
7: Добрый вечер.
6: Ну вот давайте попробуем. Сейчас где можно во время, так сказать, поездки не думать о том, поймает у тебя телефон, интернет или сотовую связь. Наверняка ведь Москва-Питер, или там тоже не все благополучно?
7: Сейчас Москва-Питер, помимо «Авроры», который запускается, будет курсировать. Да? Еще «Сапсаны». «Сапсаны», угу, совершенно верно, уже оборудовали. И, по идее, сейчас в районе будет к концу года, наверное, 90% пассажиропотока будет иметь стабильный интернет, постоянный на протяжении поездки. То есть это не просто зайти куда-то, что-то посмотреть, а это там провести видеоконференц-связь или видео посмотреть. То есть хороший, быстрый интернет имеется в виду. А так, по умолчанию, это наиболее популярные маршруты с наибольшим пассажиропотоком. Сейчас это Москва-Петербург, Москва-Нижний Новгород. Дальше на юга пойдут сообщения и оборудоваться, потому что в любом случае нужно сначала обкатать технологию, проверить, как это все работает, а дальше уже транслировать на другие участки железнодорожной сети.
6: А в Казань через Нижнюю у нас трасса идет, или это особая какая-то ветка? Там что вот здесь?
7: У нас, насколько я знаю, я, к сожалению, не ездил уже до именно в Казани, но я точно знаю, что это вот где-то очень-очень автомобильная дорога идет так. Поэтому я подразумеваю, что да, она идет Нижний Новгород, дальше Казань. Плюс у нас есть, все-таки они не отменяются планы по строительству высокоскоростной дороги до Москва-Казань, железнодорожного сообщения. Также у нас есть планы сейчас по строительству Москва-Минск, железнодорожного, да, скоростного сообщения.
6: Ну, тут вопрос, вот если технически рассуждать об этом, то есть это в составе где-то какие-то усиленные приемники ставят, да, а где они, собственно говоря, берут сигнал или берут там интернет, и почему до этого там не могли брать? Ну, потому что, насколько я рассказы людей слышал, вот просто там где-то условно в каком-то населенном пункте все нормально, потом выезжают, едут по лесу где-нибудь, там не ловит. Потом опять подъезжают, там ловит. Вот такие вот истории. А сейчас как это будет работать? Технически.
7: Сейчас у нас реализовано следующим образом. «Аврора» — это двухэтажные поезда, соответственно, те, кто едут ниже, у них чуть меньше сигнал ловит, те, кто выше, чуть лучше, но, в принципе, конструкция вагонов такая, что оно немножко заглушает прохождение сигнала. Поэтому данная новость касается того, что стоят хорошие антенны сверху на вагон, и уже внутри вагона транслируется сигнал, то есть он усиливается. Обычно в телефонах довольно скромные маленькие антенны стоят, там ставится хороший, который может ловить сигнал. Это первый момент. Второй момент. Компания, это МТС, сейчас запускает, а дальше будут другие операторы подключаться. Они тоже объявили, большая наша тройка операторов. В частности, МТС заключил договор с РЖД о строительстве дополнительно базовых станций на рядом с прохождением ЖД-линий. Там 4,5 миллиарда рублей в это все было потрачено для как раз-таки строительства новых базовых станций. И по умолчанию получается так, что там, где слабый сигнал, он усиливается теми антеннами, он ловится и усиливается уже внутри и раздается внутри вагона. Это первый момент. А второй момент очень тоже важный. У нас сейчас запускаются спутники, а именно бюро 1440 запускает спутниковый интернет, который также работает с РЖД по размещению уже в составах подвижных, в составах и в самолетах будет, и на РЖД тоже будет, чтобы спутниковый интернет был и ловила связь. Но это будет, естественно, чуть попозже, там, к 2030 году больше. Но это касается уже тех участков, например, когда до Владивостока едем, есть участки, где вообще нет базовых станций, чтобы там был интернет. То есть это два подхода. Первый, который сейчас мы говорим, это усиливать действующий сигнал, а второй ближе там к концу десятилетия, это будет уже и спутниковый интернет, российский спутниковый интернет в поездах работать.
6: Ну, то есть я правильно понимаю, что и из поездов, то есть внутри, и снаружи где-то там, сказать, вот будут передатчики и приемники стоять. Если я с терминологией напутал, прошу прощения, правильно?
7: То есть, по сути, это тот же самый сигнал, который слабый, с базовых станций даст.
6: Но базовые станции будут строить новые или как?
7: У нас есть план по строительству базовых станций. Он определенным образом идет, но в некоторых местах просто невозможно поставить базовую станцию, потому что там нет электричества. И это касается даже федеральных трасс. Федеральных трасс, скажем так, еще лет 5 назад по трассе М-11 Москва-Петербург, когда на автомобиле едешь-то, не было связи. Сейчас уже, благо, есть. Я вот недавно ездил, у меня везде был интернет на протяжении всего пути. 5 лет назад такого не было. И то же самое с базовыми станциями. И вот некоторые есть участки, я специально задавал вопросы и компании МТС, в частности, почему так происходит? Потому что не подведено электричество, и просто, ну, условно, придется ставить этот дизель-генератор, который будет вырабатывать электричество для конкретной базовой станции, и там не так часто ездят поезда, будет такая лавинообразная нагрузка получаться, и это очень экономически невыгодно. То есть есть некоторые участки, которые просто физически невозможно поставить, и поэтому в федеральном законе по обязательному оснащению мобильной связи на федеральных трассах сделали допущение, что некоторые участки могут быть без связи обязательной. То есть там должен работать СМС-ки и 2G хоть как-то, чтобы отправляться, потому что там просто экономически невозможно поставить базовую станцию из-за отсутствия электричества. Вот именно поэтому у нас есть такие пробелы. А в общем и целом стремиться вот таким способом сделать максимально удобно для пассажиров перемещение.
6: А какой интерес, такой шкурный вопрос, у компании МТС, она же коммерческая компания, и надо прибыль зарабатывать, вот это все делать, тратить такие деньги, миллиарды рублей?
7: Ну, в любом случае, когда ставится такое усиливающее, ретранслирующее оборудование, оно ставится, во-первых, за чей-то счет, во-вторых, когда оно ставится, скорее всего, если я МТС, то я там усиливаю сигнал МТСовский, а значит, мои абоненты, которые там ездят и знают то, что, о, я буду работать, я постоянно езжу в Москва-Санкт-Петербург, мне для работы надо, у меня будет вторая симка МТСовская. То есть это в любом случае, ну, вот так вот подразумевается, и таким способом реклама, то, что вот смотрите, у пользователя МТС тут все стабильно работает, а у вас не работает. Поэтому это запускает и битву внутри операторов, чтобы все работали, и они захотят другие подтянуться, чтобы абоненты не уходили к ним. А с другой стороны, компания МТС заработает. Ну и плюс, это все-таки она не инициативно пришла, сказала, я поставила и ушла. Это все-таки совместное решение между федеральной ФПК, пассажирской компанией, которая является дочкой РЖД, и компанией МТС. То есть это совместный проект. Это не значит, что МТС одни туда деньги потратили и все.
6: И заключительный вопрос. Пока что 30% только нашей железнодорожной сети оборудовано вот возможностью интернета и сотовой связи. Как вы считаете, мало это, нормально, много? И каковы перспективы с вашей точки зрения?
7: Скорее, тут интересно смотреть тенденцию развития, ну, раз в 5 лет, скажем так. Я на себе ощущаю, что лучше стало покрытие. У нас есть план развития 5G сетей. То есть города-миллионники все перейдут обязательно на 5G. Те, кто не миллионники города, они будут 4G до сих пор иметь, потому что, опять же, экономическая целесообразность. Когда мы говорим про поток на железнодорожном транспорте, в связи с геополитической обстановкой больше людей сейчас выбирают не летать самолетами, а ездить поездами, это более гарантированно, что ты попадешь в точку назначения. Соответственно, пассажиропоток кратно вырос, сейчас сложно купить билеты на поезд, и в связи с этим покрытие будет ускоренными темпами возрастать. То есть я прогнозирую, что 30% это очень-очень базовая сейчас цифра, которую мы через несколько, буквально 2-3 года, и будут просто на десятки процентов еще вырастет покрытие сотовой связью железнодорожного сообщения.
6: Спасибо большое, Максим. Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор отечественной электроники, был в эфире Радио Спутник.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
6: Страшная, жуткая история в Подмосковье, в Орехово-Зуевском районе. В заброшенном подвале нашли тело 12-летнего мальчишки. Следом затем задержали двух девушек 15 и 16 лет. Ну, пока, конечно, решения суда нет, мы не можем ни о чем говорить. Но предполагается, что именно они убили его, нанеся множественные ножевые ранения, причем подготовили свое преступление, но опять-таки это суд должен подтвердить, очень тщательно и аккуратно. Ну и одна из девочек сказала, что она это сделала, чтобы понять, что такое кровь и как это убивать. Вот обсуждаем это происшествие, эту трагедию с Ириной Смоларчук, директором антикризисного психологического центра, гештальт-терапевтом, психоаналитиком. Ирина Геннадьевна, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Алексей.
6: Скажите, пожалуйста, вот корни подобных вещей, они в чем в нашем обществе? В искусстве, ну, я не знаю, в родителях, еще в чем-то, в технике?
8: Ну вот вы уже все и сказали. На самом деле, вот это поколение современных подростков, мы их альфа называем, это первое цифровое поколение, которое родилось с гаджетом в руках, как мы говорим. Вот для них это минута славы любой ценой, это же их культурный код, позорься до конца, как они говорят. Ну, вы вспомните, Алексей, у каждого поколения был свой способ гордиться. Мы там библиотеками гордились, а они сегодня гордятся тем, что в эфире шокируют своим контентом. Шок без достижений. Не надо в космос летать, пятилетки какие-то досрочные. То есть вот психика настолько черства, порой бездушна, что ребенок, хотя девочки уже совсем не ребенки, если говорить о пубертате, да, угу. Это уже взрослые, не напрасно вы их девушками назвали. Вот когда девушка, подросток не разделяет, а где игровой процесс, а где реальная вот эта хрупкая жизнь, у них такие мультики наяву. Но сразу ставит на их человеческих моральных качествах, вы не напрасно сослались на решение суда, и будет обязательно психиатрическая экспертиза назначена. Вот, крест на их моральных качествах не стоит, конечно, ставить и назвать их настоящими убийцами, психопатами, бы как 10 лет назад бы сказали, уголовничками, не поворачивается язык, сейчас же кто-то скажет в их защиту, это же дети. Но подростки, отравленные половыми гормонами, они по своей природе, конечно же, агрессоры. Но, внимание, в моменте разборок, в моменте какого-то агрессивного конфликта у ребенка эмпатичного, нормотипичного обязательно срабатывают тормоза так называемой жестокости. Вот что-то у этих девушек, с позволения сказать, пошло не так. Потому что, помните, обстоятельства, они же не превышали меры самообороны. Бывает так, что человек попадает в тюрьму, потому что слишком старался себя там защитить или близких. Здесь была история спланированным, цинично спланированным преступлением. Они инициаторы преступления. Вот какие предпосылки к этому преступлению следствие установит, я думаю, уже прям вчера это сделали. Там, пусть это будет месть мальчикам в его лице за все обиды, или это невинная жертва, это какая-то личная неприязнь. Это, знаете, это здесь не главное. Страшное другое, что рука убийцы в моменте не дрогнула. Даже играя на контент, человек с эмпатией должен остановиться реально. Он должен испугаться. Испугаться не последствий. Подросток не умеет считать последствия. Порой взрослый плохо просчитывает.
6: А извините, что я вас прерываю. Вот это очень важный момент. То есть вы считаете, что они сделали это, понимая, что они свою жизнь, в общем-то, губят, и что дальше их страдания ждут? А как иначе, скорее, да, скажешь? Или да, нет, да, или скорее, не понимали?
8: Я думаю, что они понимали, что они будут изобличены, скорее всего. Здесь, конечно, история про какое-то устройство психики. Вот страдания жертвы наблюдать, ее беззащитность. Вот где это нравственная их катастрофа, вот этих девушек. Они, конечно, нуждаются, ну, я не говорю про наказание, это решает суд, но то, что они нуждаются в долгосрочной реабилитации социальной, потому что исключать ее их дальнейшую социальную опасность мы не можем. Но вообще, если говорить глобально, современные подростки, вот эти альфа, да, пока, вот это цифровое поколение, они, конечно, в силу сегодняшних этих киношных возможностей, они очень сильно не справляются с оценкой реальности и с оценкой вот этих выдуманных всяких контентов. У них в голове путается, потому что, по большому счету, девушки, может быть, выросли физиологически, а кора не соединилась, я уж не буду впадать во всякие эти физиологические особенности ребенка, но, тем не менее, когда мы видим перед собой девушку, сформировавшуюся со всеми признаками гендера, она вполне возможно еще остается абсолютным ребенком, у которого еще не включены такие особенности мозговой деятельности, как ответственность, просчитывание последствий, эмпатия, сочувствие, ну много-много чего, что отличает там ребенка от взрослого человека. И здесь, конечно, все это будет исследоваться, но еще раз повторюсь, когда подросток хочет причинить, отомстить, потроллить, как сегодня они говорят, потроллить своего одноклассника и бросить его портфель в грязную лужу, это одна история. Это история про контент. Мы все это пережили. А когда подросток наслаждается уязвимостью, страданиями живого человека, это, конечно, вопиющая история. Ею надо заниматься. Ею надо заниматься.
6: Вот смотрите, на головы, на души девочек, ну, собственно, и мальчиков тоже, обрушивается тонны информационного шлака сейчас. Да, да. Вот как сделать так, чтобы этого не было? Если запрещать, это ведь ни к чему не приведет. А что делать-то в итоге?
8: Ну, сегодня взрослые педагоги, мне кажется, вообще сгустились краски над этой ситуацией, над темой регулирования, потому что здесь еще идут и риски большие для внедрения мошенников, террористов, для внедрения педофилов, растлителей и так далее. Конечно, сегодня все родители про это озабочены. Но вы правильно, Алексей, сказали в точку. Невозможно запретить. Все, что подростку запретили, он именно в эту дверь будет ломиться. Это же обычный исследовательский характер ребенка. И пусть так будет. Пусть этот характер не будет раздавлен деспотами родителей. Тут история про то, как его отвлечь и чем отвлечь. Вот о чем сегодня педагогика гуманистическая заботится. Но сегодня вот в контексте этой истории, как мы наблюдаем специалисты, всегда после трагедии, как бы это цинично ни звучало, вот этот ближний регион, который увидит это наяву, конечно, быстро все угомонится, педагоги вздохнут с облегчением, криминальных историй в этом регионе поубавится, потому что родители сделают свое устрашающее дело, запугают детей, там, встряхнут их как следует, санкциями материальными в том числе. Вот когда дети увидят реальные последствия там, вот этого мальчика в гробу, слезы, общественную травлю, порицание, конечно, там и неотвратимость наказания этих девочек, все общество должно обязательно лицезреть. Поэтому, конечно, в этой связи такие события людей действительно возвращают в какой-то человеческий облик, хотя бы на фоне страха подростки перестают чудить. Но, тем не менее, история вопиющая, опять повторюсь, она требует вмешательства специалистов по душе. Да.
6: Ну, это нужно сделать. Я могу только добавить, родители, берегите своих детей, это же вы их сейчас потеряли, а могли бы не потерять. Спасибо большое, Ирина Геннадьевна. Ирина Смолярчук, директор антикризисного психологического центра, гештальт-терапевт, психоаналитик, была в эфире «Радио Спутник».
0: В эфире «Радио Спутник».
6: Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Бишкеке, ну, совсем скоро, буквально через несколько дней. Там будут и скачки, и борьба, и охота, и лук, ну, и даже охота даже с, там, насколько я понимаю, хищными птицами. Раз в два года проводятся эти соревнования с 2014 года Всемирным союзом этноспорта. А в 2028 году Казань примет игры кочевников. Будем разбираться с тем, что это такое, с Анатолием Горсковым, спортивным журналистом, автором и ведущим программы «Дубль В» радио «Медиаметрикс». Анатолий Александрович, здравствуйте.
9: Алексей, с балтийским приветом, приветствую.
6: Ну вот смотрите, я насколько успел вчитаться, то ни много ни мало, 112 стран мира, ну, фактически масштаб Олимпийских игр. 112 стран мира, около 3000 участников, среди них, понятно, Россия, Казахстан, Азербайджан, то есть страны с частью или полностью тюркским населением, но не только США, Австралия, Индия, Иран, Испания, Армения, Турция, Монголия, ну и так далее, то есть практически, я не знаю, половина государств нашего шарика. Откуда такой интерес и почему мы об этом ничего не знаем, как думаете?
9: Вы знаете, но любое начинание становится популярным только тогда, когда за его раскрутку берутся средства массовой информации, особенно радио и телевидение, да, то есть те, кто в свое время создали эти игры, они их позиционировали, я так понимаю, на определенный узкий круг и не думали, что они пойдут в массы, да, что появятся у них последователи, что люди захотят из других стран участвовать в этих соревнованиях. И я даже почитал как бы разную прессу, что организаторы даже приятно были удивлены, когда количество желающих принять участие в играх начало расти. Немного удивляет наличие на Соединенных Штатах Америки. Вот мне просто даже интересно будет потом посмотреть, как, что, кто именно будет их представлять. Это коренное население в виде индейцев или легендарные ковбои Дикого Запада будут участвовать в именно в этих играх, о которых мы с вами, Алексей, разговариваем.
6: Ну, кстати, будете удивляться, там ведь и есть интеллектуальные игры, и народные. Я, правда, не знаю, что это такое. Ордо, игра в альчики, да, бараньи кости, тугуз, коргол, мангала, овари, ну и так далее. Настольные логические игры, я посмотрел только картинки, ну, да, довольно любопытно. То есть это вот воплощение идей изначальных Олимпийских игр, когда не только за мастерство, так сказать, владение телом, но и интеллектуальное тоже.
9: Знание, да.
6: То есть это любопытно.
9: Ну, да, но посмотрим, как они пройдут сейчас в Бишкеке, и в 2028 году это их примет Казань. Вот. И я думаю, что у нас с вами, как представителями журналистского сообщества, будет все шансы посмотреть на эти игры воочию и рассказать всем, насколько это круто.
6: Кстати, есть, ну вот вы про Соединенные Штаты говорили, там, между прочим, армрестлинг в программе. Там сам вполне и ковбои, или кто там, просто мощные дядьки будут соревноваться. А есть и масс-рестлинг, или таяк-тартыш, перетягивание палки. Мы про канат знаем. И, по-моему, тоже, кстати, перетягивание каната, который называется аркан-тарту, тоже будет присутствовать. То есть такое, знаете, переплетение. Плюс, конечно, вот эти наши популярные у нас виды борьбы кюреш, она по-разному называется, там или гореш тут, или кураж сумо, разумеется, куда же без нее, и так далее. То есть, ну, наверное, вот если добавлять мысль, вот я сейчас попрошу вас резюмировать, а может, им и не надо, чтобы такая была популярность всемирная, может, им и так хорошо?
9: Вы знаете, с одной стороны, вы правы, а с другой стороны, мы все прекрасно знаем, что без спонсоров, без выделенных средств, без какого-то, не знаю, там, заложенного в бюджет какого-либо страны-организатора каких-либо соревнований, любое хорошее начинание может просто погибнуть. Поэтому, с одной стороны, конечно, не хотелось бы, чтобы этот чемпионат терял свою аутентичность, но, с другой стороны, мы сами должны понимать, что если не будет у него какой-то спонсорской или поддержки той или иной страны организатора на уровне государства, то любое хорошее начинание может просто исчезнуть.
6: Ну, я думаю, что такова и есть у многих этих стран, в частности, и в России. Спасибо большое, Анатолий. Анатолий Горсков, спортивный журналист, автор и ведущий программы W Radio Media Matrix, был в эфире «Радио Спутник». На этом информационный час заканчивается. Для вас его провел Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Новые законы о контроле за мигрантами. Контекст. С 1 сентября с 3 до 1 месяца сокращается срок прохождения обязательного медосвидетельствования для иностранных граждан, приехавших в Россию на длительный период. В случае обнаружения опасного заболевания иностранец подлежит немедленной депортации. За уклонение или подделку справок предусмотрены штрафы, выдворение или уголовная ответственность. Вводится механизм электронного обмена информацией между ведомствами. Это позволит ФНС быстрее ставить мигрантов на учет. Новые нормы контроля направлены на совершенствование миграционной политики, борьбу с нелегальной миграцией и повышение общественной безопасности. В этом году выросли пошлины за гражданство и вид на жительство. Были введены новые требования к доходам мигрантов. Региональные власти получили дополнительные полномочия в сфере регулирования трудовой миграции. Теперь они могут устанавливать свои квоты и запреты на труд иностранцев в отдельных отраслях. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, с 2023 года более 4500 человек лишились приобретенного гражданства Российской Федерации. 3000 соответствующих решений были приняты на основе судебных приговоров за совершение уголовных преступлений.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, в Челябинске полночь, в Новосибирске 2 часа ночи. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. В России создадут единую государственную облачную платформу хранения данных. Омбудсмены России и Украины нашли общий язык, заявили в российском МИДе. Национальная хоккейная лига запретила своим клубам переговоры с командами КХЛ. Подробности далее. Более 4,5 миллиардов рублей направят из правительства России в Минцифры на финансирование защищенной инфраструктуры государственной единой облачной платформы, сказано в распоряжении Кабмина. Отмечается, что финансирование системы будет осуществляться в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление», нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Гуманитарный канал коммуникации уполномоченных по правам человека России и Украины дает практический результат, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД нашей страны Михаил Галузин. Так, в ходе недавнего обмена военнопленными, они провели встречу на белорусско-украинской границе, стороны обменялись списками пропавших без вести, письмами для военнопленных и договорились об акции по передаче посылок. Банк России увеличит лимит выдачи займов наличными из кассы для микрофинансовых организаций в два раза. Для одного договора лимит суммы

0: наказания были освобождены 226 человек. Адвокат россиянина заявил, что официальное сообщение о помиловании от госслужбы он не получал, так как в Грузии сегодня нерабочий день, защитник не смог дозвониться до миграционной или пенитенциальной службы. Чечня, Калмыкия и Краснодарский край возглавили перечень регионов России с самыми низкими показателями распространенности курения табака, следует из данных Минздрава. По информации ведомства, за июль курящих в Чеченской республике менее процента 0,4. В Калмыкии и на Кубани этот показатель составляет почти 1,5 и 4,5% соответственно. Следом в списке самых некурящих регионов идут Ингушетия, Дагестан и Донецкая Народная Республика. НХЛ подтвердила, что запретила клубам лиги вести переговоры с командами континентальной хоккейной лиги. Об этом заявил замкомиссара национальной хоккейной лиги Билл Дейли в разговоре с РИА Новости. Ранее спортивный директор московского «Динамо» Алексей Будюков сообщил, что клуб не смог арендовать у Каролины «Харрикейнс» нападающего Ивана Рябкина в связи с запретом от НХЛ. При этом в лиге данную информацию изначально не подтверждали. Возможное вступление Исландии в Евросоюз приведет к запрету китобойного промысла, который противоречит внутреннему праву ЕС. Об этом пишет газета «Политико». Издание напомнило, что директива Евросоюза запрещает странам-членам вылов и убийство любых китообразных, включая дельфинов. В Исландии завтра состоится референдум по вопросу возобновления переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Если избиратели поддержат процесс, то окончательные условия членства в блоке потребуют одобрения на втором референдуме. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Откуда деньги у людей?
3: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
1: ХЗ. А Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
4: Здравствуйте. В студии Михаил Хазин и наш гость Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор «Инфотек». А у меня вопрос, я бы даже сказал, такой интимный, о национальной энергетике. То есть про ненациональную вы...
5: Могу и про ненациональную.
4: Можете и про ненациональную.
5: Могу даже проанонсировать, что у меня, возможно, с сентября уже место работы несколько сменится. Ну, такой маленький анонс, но не будем пока...
4: Оставим в качестве интриги. Ну, скажите, что же вы так как бы людей-то пугаете?
5: Давайте так, оставайтесь в эфире, под конец программы обязательно скажем.
4: Давайте так. Значит, у меня вопрос, два вопроса. Ну, они, на самом деле, очень похожи в чем-то. Первый вопрос. Сколько я себя помню... А живу я на свете уже больше 60 лет. Я слышу о том, что нефть скоро закончится. Как?
5: Ну, знаете, есть две формулы в энергетике, которые абсолютно... Они, во-первых, ну, они, конечно, эмпирические, но они абсолютно точные. Формулы выглядят следующим образом. N плюс 50... И N плюс 20. N плюс 50 – это формула, когда будет, наконец, термоядерные электростанции у нас вот заработают, термоядерный синтез у нас, наконец, будет. N – это текущий год.
4: Да.
5: Вот, а N плюс 20 – это когда закончится нефть. N тоже текущий год. Вот это две формулы, которые изумительно работают. Ну, работают они так хорошо по банальнейшей причине. Люди несколько путают разные категории запасов и ресурсов. Во-первых, ресурсы и запасы – это очень разная штука. Ресурсы – это то, сколько примерно мы представляем углеводорода, если мы про нефть говорим вот, и про газ, сколько углеводородов у нас где-то вот располагается в недрах. Запасы – это ресурсы, про которые мы гораздо точнее, про которые данные у нас гораздо более точные. Притом эти самые запасы еще делятся по точности залегания, количества, в общем, как они лежат, в каких объемах. И для того, чтобы выяснить, как конкретно вот эти вот ресурсы на самом деле залегают, чтобы мы их могли назвать запасами, надо потратить много денег. Люди почему-то не очень хотят тратить много денег сразу. Они тратят по чуть-чуть. Тратят, исходя, вот если брать российскую практику, исходя из следующего принципа. Мы берем

0: объем нефти, который мы в этом году добудем, и немножечко больше разведуем, чтобы на баланс поставить на место добытого барреля новый баррель. Ну вот там плюс-минус получается больше 100, коэффициент как бы воспроизводства ресурсной базы. И таким образом у нас каждый раз вот эти 20 лет отодвигаются в будущее. А при этом практика мировая несколько разная, у кого-то эти сроки 10 лет составляют, ну, на сколько лет у нас нужно иметь точные данные о запасах, а у кого-то 15 лет, а кроме того, ко всему этому, в международной вот этой вот принятой статистике, международной принятой классификации, мы еще добавляем экономическую составляющую, что ужасно, то есть мы не только должны знать, сколько и как они там залегают, все эти углеводороды, не только должны иметь техническую возможность их извлечь, но мы еще должны что-то на этом заработать. И вот одно дело, если у нас нефть стоит $100, другое дело, если нефть стоит $10. При $10 мы скажем, доказанных запасов у нас столько-то, а при $100 их неожиданно, при отсутствующих абсолютно затратах на то, что на геологоразведку, у нас их становится больше, потому что мы знаем, что технически мы можем это извлечь, но денежку не заработаем. А если нефть начинает стоить больше, то тут же доступные нам запасы возрастают. Поэтому все нормально, нефть будет еще долго с нами. Плюс ко всему, что самое ужасное, мы добываем ведь не всю нефть, часть ее там остается. И сейчас используются всякие поверхностно-активные вещества и иные методы для увеличения нефтеотдачи. Соответственно, вот мы вроде как добыли, она там еще есть, и вдруг через какое-то время на технический прогресс, как это уже бывало за последние лет 25, как минимум, нам скажет, ребят, на самом деле вы можете еще оттуда, вот где вы извлекали, что-то извлечь.
1: Экология, вот пресловутая знаменитая сланцевая нефть американская, туда какую-то пакость закачивают, а потом, соответственно, вода из земли течет неправильно.
0: Это, на самом деле, очень большая, вот отдельная большая тема, если у нас будет часок-другой на это, об этом поговорить, обязательно поговорим, я прям про сланцевый газ, сланцевую нефть могу долго небольшую хорошую лекцию прочитать, но если очень кратко сказать, то дело не в сланцах как таковых, дело в несколько неправильно интерпретируемом использование гидроразрыва пласта. Сам по себе гидравлический, он гидро, он не от слова вода, он от вода, но, прошу прощения. В общем, гидравлический разрыв пласта, он предполагает, что вы работаете с очень плотной породой, в которой действительно залегают какие-то нужные вам вещества, но для того, чтобы извлечь, вам нужно проделать пути для этого вещества. Для этого вы туда действительно закачиваете различные химикаты, расклинивающий агент, делается и под давлением, все это дело образует трещины, и по этим трещинам к вам поступает либо газ, либо нефть, в зависимости от того, что вы хотите добыть. На самом деле все не так просто, потому что и расклинивающий агент вот этот нужно подобрать должным образом, и, собственно говоря, флот ГРП у вас для гидроразрыва пласта должен быть. Но как бы не суть. Когда пошла вот эта сланцевая революция, было очень много домыслов экологического характера, было, кстати, очень много исследований и проверок, притом в самих Штатах они прям очень плотно проверяли эту тему, выяснилось, что единственный риск, который однозначно можно связать именно со сланцевой добычей из-за высокой частоты гидроразрыва пласта, это землетрясение. Землетрясение до 3 баллов. Это, может, не очень много, но, тем не менее, существенно. Вот это прямая взаимосвязь. Почему, скажем, в Европе вообще и в Нидерландах, в частности, сказали, ребят, при всем уважении, но вот если у нас тут наши Нидерланды начнут трясти, пусть даже чуть-чуть, я боюсь, нас зальет. Поэтому давайте мы запретим.
1: Если учесть, что 2/3 Нидерландов расположены ниже уровня штормового прилива, их можно понять.
0: Да, и вот они поэтому у себя с гидроразрывом пласта не стали работать. А вот чисто экологические риски, то есть бывали ли какие-то разливы? Бывали. Но они были больше связаны с тем, что люди несколько нарушали правила банальной техники безопасности, которые нужно было соблюдать при работе любой абсолютно нефти, при добыче любой нефти, сланцевой, не сланцевой, неважно. Это скорее с этим было связано. Когда у нас показывали фотографии качалок вот этих банальных, и говорили, вот видите лунный пейзаж, мягко скажем, было некоторым натягиванием совы на глобус, но это не означает, что, конечно, сланцевая добыча благостно, прекрасна, и давайте это делать, но И не надо демонизировать одновременно гидроразрыв пласта, потому что он используется не только при добыче сланцевой нефти, он используется и у нас очень широко, он используется во всем мире абсолютно, просто потому что нефть становится все сложнее, нефть становится все более труднодоступной, нефть становится все более дорогой в производстве, и гидроразрыв позволяет вам работать со все более и более сложной нефтью во все более и более плотных породах. Для понимания, сейчас я финализирую, для понимания, вот нефть сейчас умеют добывать из породы, которая плотнее бетона, по которому вот у нас машинки ездят. Или мы гуляем. Ладно, по бетону машинки у нас редко ездят, но вот по которому мы гуляем, да, вот она плотнее. И вот ее надо разорвать, чтобы флюид пошел, и вот тогда... И тогда мы можем добывать те объемы нефти, которые требуют от нас государства в том числе.
1: Вопрос второй. Так. Существует легенда городская, что если на какое-то время на месторождении нефть не добывать, то она там снова появляется.
0: Но она притекает, то есть это такой момент, что... Она не то, что появляется, всю нефть в любом случае оттуда не добывали, она там в любом случае остается, но под естественным давлением, которое на больших глубинах, там более 2-3 километров давление весьма существенное, может быть приток дополнительный, и эту нефть можно будет добывать. Но тут вообще момент какой? У нас есть ряд месторождений, которые находятся в стадии падающей добычи, и по идее, там, условно говоря, добычу на них надо бы, опять же, условно, лет через 10 заканчивать. Но тут появляются новые методы повышения нефтеотдачи, всякие хмуны, прошу прощения, химические методы увеличения нефтеотдачи, которые позволяют вам, скажем, не 25% КИН иметь коэффициент извлечения нефти, а 35%, а то и 40%. И получается, что это месторождение, которое вы считали, ну, как бы все, надо уже заканчивать с ним.
1: В Чечне, например, да, казалось бы, уж ничего уже нету, да?
0: Ну, там все-таки очень маленькие, по нынешним временам даже, очень маленькие добыча там не будет никогда уже играть той роли, которую играла, ну, не только про Чечню, сколько в целом вот про этот регион в конце 19-го, начале 20-го веков. И, ну, тогда и добыча сама по себе была меньше, Западная Сибирь не была в этом плане освоена, Западная Сибирь все-таки гораздо больше. Ну, вот. Но да, иногда и серия «давайте посмотрим, что там еще есть». «О, а там еще есть, а давайте извлекать». Я больше скажу, есть, допустим, пласт. Если раньше вы могли работать с пластом, скажем, в 20 метров, ну, то есть вы забурились на глубину километра 2, а там пласт, ну, 20 метров. Вы в него так горизонтально входите, так вот, вот построили скважинку, что, кстати, тоже, да, не банальная задача, у нас сейчас так умеют делать. Еще лет 20 назад как-то с этим было сложновато. Сейчас это обычное дело. Вот пробурили, начали добывать. Сейчас умеют работать с пластами толщиной 1.3 метра. То есть, опять же, 1.2 километра погружаемся, и мы попадаем в этот пласт и строим скважину, которая позволяет все, что там, ну, хорошо, практически все, что там есть, извлечь. Это красота на самом деле. То есть нефти вроде как больше не становится чисто физически, но доступной нефти становится все больше и больше.
1: А, еще один вопрос. А под океанами нефть есть? Это, кстати, еще один вопрос философский. Природа нефти. А то, знаете, я когда был молодой, все спорили, органическое, неорганическое.
0: Ну, если бы неорганическое, давайте так, как в Губкинском говорят, не менее 90% добываемой нефти совершенно точно органического происхождения. Вот объясняется теорией органического происхождения нефти. То есть дело ведь в чем? Это не чистое теоретизирование. То есть...
1: Не, я знаю, мне как бы объясняли, там, как это называется, левоориентированные все эти самые... высокомолекулярные углеводороды, а это специфика же живого.
0: Там вещества. Еще момент. Мы должны узнать, где эта нефть будет. И вот одна теория говорит, что ее надо в одном месте искать, а другая говорит, вот в другом месте искать. Если мы в одном месте находим, в другом не находим, не то чтобы мы полностью опровергаем одну из этих теорий, но подтверждение больше получает вот это. И органическое происхождение нефти сейчас... Опять же, не исключает какие-то процессы, которые позволят в какой-то мере неорганически ей образовываться, но высокая степень достоверности тех геолого-разведочных данных, которые мы получаем, говорит о том, что да, нефть органического происхождения. Кроме того, сейчас для поиска нефти, при том поиска нефти не вот новых месторождений, а как бы частей уже эксплуатируемых месторождений используются данные палеогеологии. То есть когда вы буквально восстанавливаете, как формировалось все, что вы наблюдаете в недрах на протяжении миллионов лет. И вот эта конструкция позволяет вам говорить, что да, вот тут вот органика была, тут было... Когда-то здесь было море, теперь это море, а теперь мы с этим морем иначе взаимодействуем.
1: Ну вот у нас в Крыму, например, горы, это окаменевшие кораллы, а нефти там нет.
0: Нефть там есть, в Крыму есть нефть, она в некоторых количествах добывается.
1: Но она, так сказать, на шельфе черного.
0: Моя любимая авторская шутка на эту тему, что Пантикопей – родина российской нефти. Можем, если захотим, праздновать... 2500 лет российской нефтяной отрасли, потому что в Пантикопее нефть добывали, но она там имела естественные выходы, а нефть использовали и в качестве смазки, и в качестве, там, пропитывали ткань, чтобы она не промокала, там масса всего
1: прежде
0: было.
1: Прежде всего ее использовали против всяких экзем.
0: Это до 19 века было. Да. Кстати, дорогие слушатели, главным нефтепродуктом в 19, ну, второй половине 19 века был керосин, а вот все остальное... Зачастую в аптеке сливались и продавайте. И там, да, это каменное масло, очень полезное, ребята, давайте намазывать. И ничего, нефтепродукты.
1: Ага, значит, мы керосин выделили, а десятки тонн, значит...
0: Ну, там сколько там добывали, ну, опять же, в зависимости от того, какой период мы возьмем, потому что в какой-то момент речь уже шла про где-то 16 миллионов тонн, потом было падение, потом уже там в 30-е годы мы выше около 40, ну не суть, это мы сейчас как-то не в историю уходим.
1: Хорошо, значит, следующий вопрос, уже более экономический. Вот я государство, у меня на моей территории имеется месторождение. Я должен как-то эту нефть добывать и продавать. Вопрос, как я... взаимодействую с теми, кто добывает и продает. Ну как? Можно продать месторождение целиком. Можно продать нефть внутри и, соответственно, как бы... Ну, короче говоря, какие есть варианты?
0: Ну, варианты есть такие. Например, мы можем взять Соединенные Штаты, где там без преувеличения 10 тысяч компаний занимаются нефтегазодобычей на разных, как бы, в разном статусе, но общее количество нефтегазодобывающих компаний исчисляется тысячами, и еще несколько тысяч вокруг этого варятся. Там банально, у вас есть недра, эти недра принадлежат, ну и дальше выясняем, что, оказывается, эта земля принадлежит вот какому-то человеку, значит, и то, что в этой земле тоже принадлежит этому человеку, разрешаете добывать? Разрешаем добывать, добываем. Если мы берем Российскую Федерацию, то все недра, как известно, принадлежат народу, а государство, так сказать, выдает лицензии на эксплуатацию месторождений, и эта эксплуатация месторождений сопровождается определенными требованиями, которые вы должны, как эксплуатирующая организация, соблюдать. Не соблюдайте, у вас могут отобрать лицензию, но, как правило, если это крупная компания, они все-таки в общем и целом все соблюдают, поэтому все хорошо.
1: Но отобрать можно все равно.
0: Но! Тут государство получает, тут вообще Российская Федерация как таковая является...
1: Что получает Российская Федерация?
0: Вот я как раз про налоги хотел поговорить, потому что у нас одна из самых веселых вещей, на самом деле, правда, дорогие слушатели, одна из самых веселых вещей вокруг нефтегаза – это налоги. Главный налог и в нефтегазе, и второй по величине налог, собираемый в Российской Федерации вообще, это налог на добычу полезных ископаемых на нефть. И в один из прошлых годов, если правильно помню, в 24-м НДПИ на нефть дал бюджету порядка 10 триллионов рублей, около того. И это много. Тогда 15 триллионов дал НДС. Ну, НДС у нас вообще крупнейший налог. Если память меня вот не подводит, то порядка 15 триллионов было. Как НДПИ считается? Во-первых, какое-то время назад, а именно до середины... Нет, пытаюсь вас ввести в заблуждение, до 2019 года у нас значительная часть доходов государству шла за счет вывозной таможенной пошлины, которую платили компании, вывозившие нефть и нефтепродукты. В 2019 году у нас начал работать финальный виток большого налогового маневра, поэтому то, что я говорю, справедливо для окончания действия вот этого вот финального витка, когда все реформы проведены, и вот теперь нулевая ставка вывозной таможенной пошлины, за некоторым исключением, но мы можем отбросить за ненадобностью эти исключения, а основная налоговая нагрузка была переложена на добычу и были увеличена ставка налога на добычу полезных ископаемых. И делалось это для того, чтобы, как объясняли в Министерстве
1: для
0: финансов...
1: Для того, чтобы выросли внутренние цены на бензин, ясное дело.
0: Там другое обоснование, оно гораздо веселее.
1: Не надо мне объяснять про обоснование, потому что как бы обоснование пишут специально обученные люди. Я вам говорю, зачем это было сделано?
0: А как объяснять? Ну, давайте мы послушаем ту сторону. Вот что ж вы сразу. Та сторона говорит следующее. Нужно снизить зависимость бюджета Российской Федерации от волатильности на мировом рынке углеводородного сырья.
1: Неправда. Это было сделано по двум причинам. Первое, потому что мы вступали в ВТО, и нужно было убрать пошлины. Для чего мы вступали в ВТО, науке неизвестно. Пользы мы от этого не получили, один сплошной вред. Но, соответственно, уж больно наши либералы хотели туда вступить. А вторая причина состояла в том, что дешевая стоимость на энергию в России, она создавала для российских компаний конкурентные преимущества на экспорте, что как бы на Западе не нравилось. Вот и все. Как бы экономика там банальная.
0: Я бы к этому сейчас и подвел, что в реальности мы получили ситуацию, когда конкурентоспособность наших переработчиков была просто снижена искусственным образом, потому что все, что... Ребят, вывозите, пожалуйста. Можете даже ничего не перерабатывать. Вывозите. Вот. А налоги заплатите? Вывозите, не вывозите. Вот все, что добыли, пожалуйста. Но это же себестоимость увеличивает. Да. И что?
1: Ну, как бы и что? Ну, про то и речь. Я же говорю, вредительство, оно есть вредительство.
0: Ну вот зато сейчас можно сказать, да, к чему был привязан этот самый НДПИ? Он был привязан к, на самом деле, к искусственному показателю с 2022 года. Он стал очень сильно искусственным, до этого он там просто подсчитывался, теперь он с 5 декабря 2022 года нам агентство Аргус считало, сколько нефти марки Urals стоило бы на средиземноморском рынке и в порту Роттердам, если бы мы туда эту самую нефть марки Urals поставляли. Агентство, то есть это был показатель, который считал агентство Argus. Этот показатель закладывался, собственно говоря, в подсчет налогов. Налог собирался благодаря тому, что нам подсчитали, сколько бы, а почему с 5 декабря, потому что с 5 декабря 2022 года не на средиземноморский рынок, это не вообще Средиземное море, это конкретно порт Аугуста на Сицилии, ни в порт Роттердам наша нефть просто не заходила, потому что европейцы запретили ее туда поставлять. Но так как у нас в налоговом кодексе было написано, что нужно считать по этим портам, считали по ним. Считали несколько лет, пока, наконец, не сказали, ой, погодите, а мы же можем по-другому считать. И стали считать в порту отправления и стали добавлять туда расходы на транспортировку. Сейчас считают еще интереснее. Сейчас 80% нефти марки Urals, в первую очередь, в порту отправления, то есть по ФОБу, так называемому, считается. И на 20% нефть марки ВСТО. ВСТО – это нефть, которая транспортируется по одноименному нефтепроводу Восточная Сибирь, Тихий океан. Собственно, Urals и ВСТО – это наиболее высокотоннажные наши экспортные сорта нефти, которые мы вот поставляем на мировой рынок. При этом, почему мы считали по Европе в течение нескольких лет, это хороший вопрос. Возможно, ответ на него следующий. Если что-то работает, не надо менять. Потому что если ты поменяешь, и оно перестанет работать, тебе дадут по шапке. А никто не хочет по шапке
1: если
0: получать.
1: Если что-то работает, то кто-то получает откатики. И если менять, то эти кто-то обидятся.
0: Аргус все равно нам до сих пор все считает, все, что нам нужно. У нас даже было... еще в начале нулевых постановление, которое говорило о том, что должны вот все эти подсчеты, независимые агентства вести ценовые, крупнейшие независимые ценовые агентства, а их два. И Плац и Аргус. Плац от нас безвременно ушел в 22-м году, остался Аргус. Кстати, к Аргусу как бы тут минимальные вопросы. К ним пришли, ребят, посчитайте. Люди посчитали. Как бы вот они посчитали, как смогли. А тут уже можно задать вопрос, а почему у нас все еще считается в долларах, а почему у нас нету своего индекса собственного, почему... дурацкие вопросы
1: будут. Это вопрос, не имеющий отношения к ТЭКу. Это вопрос, имеющий отношение к большой политике. А мы его обсуждать не будем. У меня есть по этому поводу свое мнение, я его там уже лет 25 рассказываю. Вот, по этой причине это не принципиально. Мы сейчас перейдем ко второму вопросу. Сейчас у нас осталось меньше минуты до перерыва. Вот, поэтому я уже как бы буду завершать. Но у нас была, так сказать, вводная лекция, да, поскольку подавляющее большинство людей не очень себе представляет, что такое нефть, и как ее вообще как бы добывают, и что с ней вообще делают. А, ну, просто это, ну, это нормально совершенно. Да? То есть слова-то люди все знают, а как бы о содержании не очень знают. Поэтому это вот была первая часть. А во второй части мы поговорим о совершенно другой вещи, а именно кому нефть нужна, и почему так получается, что кому надо, у них нету, а у кого есть, им не надо. Вот. И это, мне кажется, на сегодня наиболее принципиальный вопрос, потому что именно из-за того, что нефть переходит от тех, у кого много, но которым не надо, к тем, которым надо, но у которых нету, именно вот в процессе вот этого перехода и возникают разные, то, что называется, логистические сложности.

0: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Электроснабжение отсутствует по всей Херсонской области после атаки БПЛА. Повреждено оборудование, аварийные бригады приступили к восстановительным работам, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По словам руководителя региона, заранее назвать сроки возвращения света пока невозможно. Информация будет предоставлена после подтверждения. Озон превратит 80 тысяч ПВЗ в мини-склады по всей России. Marketplace запускает новую схему, согласно которой товары будут размещаться и продаваться в пунктах выдачи заказов, сообщили в пресс-службе компании. С 10 сентября товары, которые покупатели отменили или не забрали, останутся в пунктах выдачи, но появятся на витрине маркетплейса, и их сможет заказать другой покупатель. После заказа товар передадут курьеру и доставят в нужный город. В рамках второго этапа в октябре продавцы смогут самостоятельно привозить товары, которые хотят хранить в ПВЗ, напрямую в точке выдачи. Платить за такое размещение они будут по той же схеме, что и за хранение на складах, только деньги пойдут не маркетплейсу, а владельцам ПВЗ. Сбер назначен расчетным банком для граждан, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно опубликовано на портале правовых актов и вступило в силу с момента публикации. Отдельным постановлением правительство определило размер ежемесячного пособия, которое в предусмотренных законом случаях может выплачиваться близкому родственнику такого гражданина. Размер выплаты ограничен величиной МРОТ. В Уганде умер 34-летний король Рукиди IV. На троне он провел 31 год. Ойо Игуру стал королем традиционного королевства Тора в 95 году в возрасте 3 лет после смерти своего отца. Тогда он считался самым юным действующим монархом в мире. В правительстве страны сообщили, что Рукиди IV проходил лечение в США, однако победить неназванную болезнь ему не удалось. Также министры заверили, что хоть король и не был женат, наследник у него есть. Преемственность короны обеспечена, сказал премьер-министр Уганды. Новые ГОСТы на спортивное оборудование уже разрабатываются в России. В их числе внедрение стандартов на доски для спортивного разбивания и горные лыжи для скоростного спуска, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. Помимо этого, чиновник указал на разработку нормативов для помостов тяжелой атлетики, ворот для водного пола и планок для прыжков в высоту. В основе своей новые ГОСТы содержат требования к материалам, из которых должно быть изготовлено оборудование. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM.
4: Откуда деньги у людей? Хороший вопрос.
5: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
6: А возвращаемся в студию. Ну, вот Хазин знает не все, поэтому у нас гость Александр Фролов, который много знает про ТЭК. Вот. Я не буду называть всякие регалии, мы их уже один раз назвали. Тем более, что вы обещали рассказать страшную тайну.
7: Да. Все ждем страшную тайну.
6: Да. Значит, у меня вопрос вот какой. Собственно, один, так уж и быть, давайте конспирологический. Да? Легенда о динозаврах. В тайне от Ирана и Соединенных Штатов Америки Ксир и Трамп договорились, и через Ормузский пролив ночью с выключенными транспондерами идут танкеры и платят доляшку Ксиру и Трампу.
7: Им двоим?
6: Можно верить? Нет, туда и туда. Верить можно?
7: Ну, как бы так помягче выразиться, я никому не могу запретить верить во что угодно. То есть можно так, можно как-то иначе. Тут главный вопрос на данный момент вокруг вот этого Армуза заключается в следующем. Его реальное воздействие на экономику в 26-м году, мировую, с потреблением нефти, с потреблением газа, со всякими удобрениями и прочим, и на 27-й год, насколько сильно удар придется, потому что даже если там какие-то, допустим, танкеры проходят, то мы все равно видим, что Катар не работает, потому что все как-то про нефть, а есть еще СПГ, к примеру, есть еще гелий, так.
6: Александр, я как экономист, я могу вам сказать следующее. Нефти в мире хоть залейся, и газа тоже хоть залейся, но проблема состоит в том, что прибыль от их продажи, она делится как-то очень неравномерно. И очень много есть игроков, которые не хотят делиться прибылью. А некоторые играют еще в какие-то политические игры. Но ведь с точки зрения рациональной, то, что Евросоюз запретил импорт российского трубопроводного газа, это не просто идиотизм, это просто, верх идиотизма.
7: Это если мы предполагаем, что решение принимают те, кто этот газ покупает.
6: Я говорю, прибыль получают одни.
7: Да. Поросеночек маленький, опять же, после нулевых годов, после кризиса нулевых годов, поросеночек не успел подрасти, за ним выстроились уже люди с вилками, ложками, ножиками и пытаются его изо всех сил делить. То есть, если мы отскакивая в Европейский Союз, в Европейском Союзе вообще забавная ситуация сложилась, у них многие решения, которые сейчас в области энергетики реализуются или до сих пор принимаются, это тяжкое наследие растущей экономики первой половины нулевых годов. Там масса была документов, которые прогностического характера, ложившихся поверх них документов регуляторного характера, которые принимались, исходя из того, что мы большие, мы классные, мы рынок покупателей, и мы дальше будем расти. И предполагалось, что Евросоюз с Великобританией еще увеличит потребление газа по отношению к 2005 году, к 2030 году на 300 миллиардов кубических метров, с 500 миллиардов до 800 миллиардов. И там они почесали в затылке, тогда сказали, ой, это ж наша зависимость вырастет, это же какой кошмар. А у нас еще электричество будет больше потребляться, у нас вообще экономика будет расти. А давайте мы как-нибудь так всех в биржевой загончик заведем, чтобы они там локтями толкались и цены сбивали, когда будут перевозить к нам свой газочек. Почему они должны были привозить и толкаться локтями? Мы рынок покупателя. Мы такие классные, к нам обязательно повезут. Это такая вот позиция, которая в Европейском Союзе до сих пор доминирует, и они относятся к себе как-то к нам не повезут. Да повезут обязательно, если будет надо. Потому что мы хорошие. Другого объяснения на данном этапе уже нету, к сожалению. Но тут, правда, не в глупости дело отдельных чиновников, а в том, что до тебя бумажку приняли, бумажка, ты всегда можешь на эту бумажку сослаться. А если ты скажешь, ребят, бумажка дурацкая, надо в ней что-то менять, хорошо, даже если ты прав, может что-то не сработать, тогда тебя дадут по шапке. А если ты сослался на бумажку и что-то не сработало, ну, во-первых, Россия плохая. Во-вторых, ну, вы мало работали, надо было работать больше. Поэтому бумажка хорошая, я хороший, я вообще ни при чем. У меня есть инструкция, я по ней работаю. И вот эта вот какая-то безответственность приводит к тому, что, ну, перезревшие уже некоторые решения, они не принимаются. Зато дальше продолжается история с зеленой сделкой. Зеленая сделка вообще подразумевает, у нас предполагается, что вот американцы как-то особо завоюют европейский газовый рынок, а европейцы вообще из другого исходят. Они исходят из того, что да, мы и от угля откажемся, и к концу 30-х годов мы полностью откажемся от газа. Ну, максимум к концу 50-х. Да, прошу прощения, максимум к концу 40-х, к 50-му году. Я не уверен, я не говорю, что им это удастся.
6: А удобрения они из чего получаются?
7: В энергетике, важная оговорка, в энергетике. Потому что если не в энергетике, то можно. То можно. Там, если подсчитывать, то у них останется потребление к 50-му году до 100 миллиардов кубов. То есть сейчас 300, если без Великобритании считать, Евросоюз, то сейчас у них 330 миллиардов где-то потребление, 330-340. В этом году, кстати, может быть даже 325. То есть новый антирекорд будет, но посмотрим. Сейчас там пока падает потребление, но это ладно. Как-то мы от нефти далеко убежали. Ну ладно, сейчас про Евросоюз закончим, вернемся к нефти. Так вот. И этот показатель более чем в 3 раза должен сократиться, потому что большая часть потребляется в энергетике. Либо население греется, ну то есть для отопления используется газ, либо это для производства электрической энергии. Все это от этого надо отказаться, все газовые электростанции надо переоборудовать под водород, либо закрыть. И я, кстати, не шучу, под водород это прям идея. Там есть еще идея с возобновляемыми газами иными, но это если я сейчас начну рассказывать, далеко уйдем.
6: А водород они будут на солнечных или ветровых электростанциях воду разлагать. Понятно.
7: Ну, да.
6: Это
7: ну,
6: гениально.
7: Нет, там гениально, самое смешное. Так, вот. У этого есть логика. У этого есть логика. Логика следующая. Мы понастроили солнечных и ветровых электростанций. Когда мы решали их строить, мы предполагали, что будет рост спроса на электрическую энергию, поэтому мы этот рост будем закрывать вот этими ВИЭ, а все остальное будет работать, как работало. Но так как роста нет, у них нет роста последние лет 17. А получается каннибализация всех вот этих секторов, ну, так как вы уже запустили. Опять же, инструкция есть, мы по ней работаем. Ну а то, что кому-то от этого плохо, да вообще они плохие, надо их закрыть. Угольные электростанции закрываем, в Германии закрываем атомные электростанции, зато цветут и пахнут солнечные и ветровые. При всем уважении к цветущим солнечным и ветровым электростанциям, они почему-то не работают в тех объемах и тогда, когда вам надо. Почему-то вот, например, вечером солнышко светит плохо и электричество плохо вырабатывается.
6: Александр, я прошу прощения, я просто не могу. Да? У меня есть чат. И там, значит, несколько лет тому назад мне кто-то дал, значит, сообщение откуда-то еще. От человека, который обслуживал солнечные станции в Африке.
7: Ой, в Африке, кстати, растут, пока в этом году будет рекорд.
6: И он рассказывал, да, говорит, там же Сахара, там хорошо, солнце жарко. Он рассказывал, да, как их надо мыть,
7: да.
6: Как их надо менять,
7: да.
6: Как, соответственно, там это вот, когда идет вот эта вот пыльная
7: абразивные
6: буря,
7: свойства,
6: она
7: никто не
6: провода, она стирает батареи, но самое главное, она сдирает оболочку с проводов, и их надо все время менять.
7: Ну, это были гениальные идеи, давайте мы всю Сахару покроем этими солнечными панелями, ну, завиральная была идея изначально, ну, собственно говоря, потому и ничего не было сделано. По поводу водорода, как это вообще вот все вклинивается? А так как солнышко не всегда светит, ветер не всегда дует, а доля ВИЭ у вас растет, вам надо как-то балансировать все это дело, потому что при всем уважении к Европейской комиссии, она пока не научилась вот, управлять все. Ветер, дуй, солнце, свети. И диспетчера, которые, собственно, работают, вот, обслуживая сети, говорят, ребят, при всем уважении, а можно нам как-то сделать так, чтобы сеть вот, не рассыпалась просто? Говорят, хорошо, давайте будем ставить аккумуляторы. Для понимания, один аккумулятор, там тонн 12, и таких надо несколько десятков для небольшого такого
6: парка.
7: Я только
6: что приехал из Крыма, я там покупал аккумулятор. Он на жалких 4 киловатт 40 килограмм весит.
7: Ну вот, а это прям вот хорошие такие аккумуляторы, вон, когда Илон Маск говорил, да, мы будем ставить, ну вот они такие примерно ставили. Да. А, это дорого, это чудовищно дорого. А это значит, вы будете перекладывать затраты на кого? На конечного потребителя, но не в той части, которая обеспечивает генерацию. Ну то есть у тарифа есть две составляющие, по сути. если упростить, генерация, ну, то есть затраты на производство электрической энергии и доставка. Да. То есть у вас даже бесплатная, если будет электрическая энергия, она не бесплатная, ну, да бог с ним, в производстве она будет все больше и больше дорожать в доставке. И у вас тариф будет расти за счет сетевой составляющей. Ну, люди покрутили пальцем у виска и сказали, слушайте, а можно как-то иначе? Там можно, есть, водород.
6: Там есть еще одна составляющая. Так. А именно, куда девать старые лопасти и куда девать старые аккумуляторы.
7: Ой, это мы сейчас с вами далеко
6: уйдем. Мы не будем этим
7: заниматься. Там уже сейчас не фигура речи, уважаемые слушатели, там десятки тысяч тонн сейчас уже надо куда-то утилизировать, а как утилизировать, непонятно, это композит, его распилить, ну, неважно. В общем, ладно,
6: отопить,
7: там масса вариантов.
6: Отопить.
7: Не-не-не, там нельзя.
6: В океане почему?
7: Ну, как сказать, ну как-то мне... Их закапывают. Их не топят в океане, их закапывают на данный момент. Ну, может быть, что-то еще веселое придумывают. Водород. То есть, когда говорится о том, что производство это называется зеленый водород, если ВИА берем электролизер, разлагаем воду на...
6: Александр, у меня к вам вопрос.
7: Да.
6: Вы никогда не видели, как взрывается водород?
7: Я, к счастью, этого не видел, потому... Ну, и я не хочу. Я не хочу. Так вот, я видел, как природный газ...
6: Представляете, да, вот у вас вот эта вот водородная хреновина, и туда прилетает дрон.
7: Так, сейчас, там... Давайте так, я видел, как природный газ делает бум, это было хорошо. Водород делает это еще лучше.
6: Ну, природный газ, да, он как-то по сравнению с водородом киловатт.
7: Вот, ну, знаете, там был красивый многометровый... Ну, даже не десяти, много десяти, а просто многометровый факел.
6: Ну, не знаете, суть. Помните, так ущелье вот. Дьявола в Туркмении, да, такое вот?
7: Ну вот, да. Это мы не будем. Так вот, сейчас, про водород. А производство такого водорода энергетически крайне неэффективно. То есть вы берете 100% энергии, на выходе 70% энергии получаете.
6: Это хорошо, если 70.
7: Не-не-не, ну, 70. Ну, и во всех расчетах 70, я не буду спорить, пусть 70. Ну, давайте согласимся. 70, ну, зачем мы? Вот 70. Так вот. Какой в этом смысл? Это же бред какой-то. Ну, откровенно говоря. Но смысл простой. Вы потом водород используете, по сути, как батарейку. То есть вы его, им будете заправлять автотранспорт. В 2020 году в Евросоюзе приняли водородную стратегию, в рамках которой говорили, ребят, зуб даем. У нас сейчас этот водородный транспорт повсюду будет. Просто для понимания масштабов, во всем мире ежегодно продается, ну, 1015 водородных
6: Откроем
7: автомобилей.
6: Откроем страшную тайну. Так. Я уже человек пожилой, и я еще помню, как в СССР перед началом кино крутили журналы.
7: Так.
6: И вот я несколько раз, я хорошо запомнил, видел журнал, в котором по улицам Москвы едет машинка с водородным двигателем. Потом я уже стал умный, я уже прочитал разные книжки. Знаете, что такое водород? Это я зрителям, слушателям говорю, не вам. Водород – это такая молекула, в которой ядро один протончик. И этот протончик, он через любую стенку проходит. Поэтому сделать батарею, из которой бы этот водород не улетучивался, поэтому я еще помню замечательные истории, как, соответственно, научились водород запихивать в металлическую матрицу. Вот. При этом этот металл как бы сжимался очень сильно.
7: Ну вот сейчас водород в этих автомобилях для производства электричества, топливные элементы, там, в общем, туда поступает водород, производится электрическая энергия, то есть водородный автомобиль, он там, водород не сжигается, для понимания. Это электромобиль такой, ну не суть. А кроме того, говорили, например, в Германии объявили, по сути, государственную программу, еще при Шольце, кстати, где он, о том, что надо построить 20, а лучше 30 гигаватт новых газовых мощностей, газовых электростанций. Сейчас это ужалось до 10 с небольшим гигаватт, но...
6: Процесс смысл... продолжится.
7: Ну, пока они, ну, они пока ищут... Сейчас я как-то, как это слово по-русски... Инвестор, да, вот инвестора они ищут, который бы согласился построить.
6: Инвеститора, понятно.
7: Вот, этот инвесторы почему-то особо не находятся, потому что им говорят, ребят, вы не просто должны газовую электростанцию построить, она должна быть H2-ready, то есть готова к использованию водорода в качестве основного топлива. Все крутят пальцем у виска и говорят, ребят, мы помним вот те прогнозы нулевых годов. Мы тогда вас послушали, начали как бешеные строить газовые электростанции. В 2011-2012 году мы их начали закрывать. Потому что оказалось, что в ходе мирового кризиса падает потребление электрической энергии, вообще энергоносителей, а вы тут зеленую энергетику начали развивать, и кто главный пострадавший на первом этапе был? Газовые электростанции, притом новейшие, потому что, ну, капекс, опять же, никто не отменял, и почему-то бы их начали закрывать. Мы помним, спасибо, давайте кто-то вначале вот это сделает, не мы. И вот, вот они друг другу эту горячую картошку водородную перебрасывают, ну, пока ждут
6: последнего. Увлекательное занятие.
7: Да. Вот, то есть водородная энергетика, которую они у себя провозгласили в 2020 году, отстает от планов сейчас в скромные примерно 30-35 раз. И с каждым годом отставание нарастает. Ну, там уже даже местный регулятор говорит, вы знаете, мы тут посидели, посмотрели, а оказывается, вряд ли мы к 30-му году добьемся тех результатов в области водорода, на которые мы рассчитывали. В лучшем случае в 5 раз меньше будет. Это они очень завышают сейчас. Они там прям такие, они такие милые фантазеры, это вообще словами не передать. Но регулятор тоже не может сказать, мол, ну, вы знаете, вот, вот все, кто это все принимал, они, ну,
6: приврали.
7: Самую малость, самую, вот прям чуть-чуть. Вот, и отскакивая от водорода к вообще газовой тематике, сейчас мы видим действительно падение поставок газа в мировом масштабе, притом именно сжиженного природного газа. Европа очень сильно просела, ну, у них и потребление просело, потому что высокие цены на газ, они почему-то не способствуют росту потребления, кто бы мог подумать. Вот, потом люди, которые должны заниматься закачкой газа в подземные хранилища, они смотрят на этот кризис. Тут, кстати, Трамп очень интересно подкузмил. Простите за низкий слог, Европейскому Союзу, тем, что он в течение просто вот всего этого полугодия говорил, ребят, да сейчас мы договоримся. Да вы что, да посмотрите в мои честные глаза, да сейчас договоримся. А самое интересное, европейцы, европейские власти при этом говорили, не-не-не, вряд ли договорятся. Кризис у нас, страшный кризис. А зачем они это говорили? Они это говорили, потому что у них закачка газа к отопительному сезону отдана частному бизнесу. Частный бизнес на этом зарабатывает. Он дешевле покупает летом, зимой продает дороже. И если он, частный бизнес понимает, что погодите, если они сейчас договорятся, а мы купили по 600, цены упадут. Это, ну, что это за безумие такое? А давайте подождем. Вот, поэтому европейские власти говорят, ребят, кризис надолго, очень надолго, закачивайте, закачивайте, давайте быстрее. А Трамп говорит, ребят, это вы что, да сейчас, ну вот не сегодня, завтра, ну посмотрите, я уже вам об этом говорил 6 месяцев, я еще 7 месяц об этом буду говорить, у меня выборы там скоро, так что нормально, я как в известном фильме «Свадьба в Малиновке», я тебе еще нарисую, вот Трамп примерно в этой позиции сейчас находится, а европейские власти на полном серьезе, да, кризис, и это надолго. То есть они пытаются простимулировать вообще хоть какую-то работу в этой области, потому что иначе все... Парадокс заключается в том, что частный бизнес, который тоже был участником всех этих реформ вот с конца нулевых годов, который биржевую торговлю очень сильно, долю биржевой торговли на рынке газа очень сильно развила, реформы, которые развили биржевую торговлю, частный бизнес оказался в странной ситуации в 2019 году, когда был первый большой кризис на мировом рынке газа. Мировой рынок газа на самом деле не существует, это условное понятие, но для простоты, мировой рынок газа. Так вот, был кризис перепроизводства, и летом цены были выше, чем зимой следующий. А там еще ковид подошел. И вот все, кто купил зимой газ, летом газ, они зимой его не... Они столько денег потеряли. Потом пришел 2021 год. Летом 2021 года подскочили цены. Как раз не в 2022 году. Просто это любят в Европейской комиссии. Говорят, да-да, у нас кризис с 2022 года. Погодите, у вас 2000 долларов за 1000 кубов давали в декабре 2021. Это был не кризис? Нет. Нет, ну что вы, если это был кризис, то мы должны отвечать, вот почему мы ничего не сделали. А если с 22-го года, то Россия виновата, мы ни за что не отвечаем, ля-ля-ля. Так вот, лето 21-го года, газ дорожает, а все эти компании, которые потеряли вот буквально пару лет назад много денег, говорят, ой, так он не может дороже стоить, чем вот 500-600 долларов, которые мы видим летом. Ну не может же, ну что за бред, ну не может такого быть. И не закачивают газ. Хопа, приходит зима. Все с вот выпученными глазами бегают, ищут газ, он 2000 долларов за 1000 кубов подскакивает. Ну вот, это не кризис, это нет, ни в коем случае. Вот, и начинается переток газа в Европу. Азия говорит, ребят, мы в эти игры не играем. В Китае говорят, спасибо, мы умеем быстро добывать уголь. Более того, мы умеем быстро наращивать добычу, поэтому все, кто сейчас, вот давайте минимизируем закупки газа, максимизируем добычу и производство, добычу угля и производство электрической энергии на угольных электростанциях. Всем спасибо, все свободны, давайте мы вот в эти игры играть не будем. А Европа говорит, везите, нам везите. Им везли, вот, собственно, дорогущий газ. Начало обваливаться потребление. И с тех пор, собственно говоря, 21 год, это, мягко скажем, не самый выдающийся год на планете Земля для Европейского Союза. А сейчас история повторяется, но только это уже опыт негативный 2019 года, 2020 года, 2021 года. И все...
6: А еще Трамп играет в игры вокруг
7: Амурского. А этот вообще прекрасен. То есть Вот все, когда у нас говорят, вот рынок, он, ну, я тоже люблю вот сказать, что ну, рынок как белка-истеричка себя ведет. Но в реальности, если мы посмотрим на ситуацию, когда Трамп к выходным говорит, всех разворочу, всем будет плохо, всех сравняю с землей, потом на выходных, ну ладно, прощаю вас всех. И в понедельник котировки идут вниз, ну, все уже к этому привыкли. Кто-то очень много денег зарабатывает, потому что немножко слил.
6: Не будем тыкать пальцем.
7: Не, ну не только.
6: Злые языки.
7: Ну, злые языки. Тут даже не важно, кто. То есть, это какой-то рыжий, как это еще кто-то. Вот,
6: да, а кто будет жульничать, вот, будем бить по морде.
7: Да, по наглой рыжей морде. Да. Вот это вот все. Это даже не... Да все это уже прекрасно понимают. Немножечко слил.
6: Так,
7: все...
6: Александр, да. У нас осталось 4 минуты. Немножко, буквально. Давайте... Как бы вы нам скажете, да, вот как на духу, останется мировая логистика нефти и газа через 5 лет или рынок фрагментируется?
7: У нас как на духу, долгий будет ответ, но я постараюсь покороче. У нас частота кризисов на рынке нефти и на рынке газа увеличивается. У нас был кризис 14-16 годов, 18-19, кризис 20-го, я думаю, все его помнят, заметили он, потому что не только нефти и газа коснулся, кризис 21-23 годов, и вот сейчас тоже небольшой кризисок такой вот имеет место. А частота увеличивается, практически нету периода восстановления. Это является, ну, как бы таким маркером по классике структурных системных проблем, без решения которых... У вас частота кризисов будет еще увеличиваться, пока вы, наконец, какие-то уроки не извлечете. И здесь логистика принципиально меняться не будет. Будет весь рынок меняться как-то структурно, при том, как именно, я даже сейчас сказать не могу. Будут, конечно, строить, если мы берем конкретно Ормузский пролив, вот так сегментируем, чтобы нам было проще, то в Ормузском проливе роль Ормузского пролива сохранится, скорее всего. Если этот кризис не будет там 2-3 года длиться, тогда... Строительство обходных нефти и газа, нефтепроводов будет оправдано. Просто потому, что если ты строишь сейчас, ты строишь, ты потратил деньги, ты явно пробросил нефть в менее выгодные портовые, до менее выгодных портовых мощностей, которые надо еще расширять. Ты тратишь деньги на расширение портовых мощностей. А не просто ведь так через Ормузский пролив везут. Просто вот месторождение, вот порт. От месторождения до порта кратчайшее плечо, тут же нефтеперерабатывающий завод, минимальные транспортные расходы. И самый дешевый вид транспорта для нефти и нефтепродуктов – это морской транспорт. Поэтому его используют. Если будут строить трубы, конкурентоспособность ближневосточных государств сократится. Просто потому, что если они их будут эксплуатировать, а их придется эксплуатировать, вы уже деньги потратили, ну, либо придется списывать, что тоже не очень хорошо. Конкурентоспособность за счет растущей транспортной составляющей вырастет, и уязвимость поставок не сильно снизится, потому что, давайте честно скажем, повредить нефтепровод при большом желании можно. Вот как бы так можно. И как показала практика вот текущего кризиса на Ближнем Востоке, и нефтеперерабатывающие заводы на Ближнем Востоке, несмотря на Патриоты и прочие вот эти вот купола, которые их защищают, ну вот немножечко они тоже оказываются под ударом. Поэтому структурные изменения там будут происходить, но роль Ормузского пролива сохранится, и один из важнейших продуктов, который будет стимулировать сохранение роли, это производство СПГ в Катаре, если оно, в принципе, сохранится. Тут некоторые вопросы возникают ввиду затягивания конфликта.
6: Деликатные,
7: да, вопрос, потому что, ну, тут ситуация может по-разному развернуться.
6: Александр, осталось 30 секунд.
7: Да.
6: Открывайте страшную тайну. Куда пойдете работать?
7: МЕП МГИМО. Институт международной политики энергетической. Вот. Буду там. Так что в следующий раз, если встретимся,
6: я так подругу. Большим начальником?
7: Умеренным. Это давайте на следующий выпуск. Если все будет хорошо, я представлюсь новой.
6: Я объясню. У меня же сугубо, соответственно, интерес конкретный. У меня дочь в магистратуру поступила. Вот, на международную экономику. Видите, это же... Пускай нефтью, может, позанимается. Ну, надо же породить родному человечку.
7: Так, это... Шутка.
6: Да. Спасибо. Значит, у нас был Александр Фролов, который все знает про нефть и газ. Понятно, времени было мало, поэтому все он рассказать не сумел. До свидания. Не забудьте слушать радио «Спутник».
7: И подписываться везде.
6: До свидания.
0: за 90 секунд. Некоторые уверены, гораздо хуже откровенной лжи только полуправда. В ней фальшивые концепции подкрепляются реальными фактами. И потому разоблачить их сложнее. Яркий пример – утверждение о том, что игорные дома намеренно не имеют окон и часов на стенах, чтобы игроки забывали о времени. А внутреннее пространство устроено в виде лабиринта, из которого, не перепробовав разные виды игр, очень сложно выбраться. Да и желание пропадает, когда вокруг столько переливающихся огнями соблазнов. В столице этого бизнеса, Лас-Вегасе, на первых порах так и было. Владельцы заведений шли на любые хитрости, чтобы заманить людей и как можно дольше их не отпускать. У многих посетителей напрочь исчезало чувство времени. Они сутками путешествовали по закоулкам казино в поисках удачи. Платить за это приходилось большими деньгами. Сегодня владельцы казино оправдывают отсутствие окон в уже построенных зданиях бликами, которые те отбрасывают на карты и автоматы. А архитекторы заявляют, что в новых проектах оконные проемы предусмотрены. В Великобритании это даже закреплено законодательно. Так что сегодня заговора игорных домов против клиентов вроде бы нет. Но это не значит, что его не было раньше. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 вечера, в Самаре полночь, в Екатеринбурге час ночи. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Замедление СВО со стороны Киева приведет к большим жертвам, считают в российском МИД. Число жертв наводнения в Непале продолжает расти. Шеф Пентагона готовит новый масштабный сбор высшего военного командования США. Подробности далее. Попытки Киева и его спонсоров замедлить выполнение России целей СВО приведут к большим потерям для Украины, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД нашей страны Михаил Галузин. Ранее же сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что мирным путем Киев не хочет обсуждать урегулирование конфликта, поэтому Москва продолжает обеспечивать позитивную для себя динамику на фронте, а СВО продолжается. Жертвами наводнения, вызванного сходом оползня из-за таяния ледников в Тибете, стали 538 человек. Пострадали еще 79, сообщает Управление по борьбе со стихийными бедствиями Непала. Центральное телевидение КНР накануне также сообщило о 5 погибших на границе Китая и Непала. По оценкам Красного Креста, последствия наводнения затронули порядка 93 тысяч человек. Около 2 тысяч числятся пропавшими без вести, в том числе сотни иностранных туристов. Ремонт и восстановление пострадавшей от наводнения в Непале инфраструктуры может потребовать минимум 5 миллиардов долларов. Израильская армия выпустила более 1000 снарядов по югу Ливана за минувшую неделю. В среднем около 147 в сутки, говорится в заявлении Временных сил ООН в стране. Там отметили, что несмотря на снижение уровня насилия, ситуация на юге Ливана остается хрупкой. Последствия сохраняющейся напряженности продолжают затрагивать мирных жителей. Согласно отчету, повреждены дома и объекты жизненно важной инфраструктуры, а мест

0: сотни высокопоставленных военных на базе корпуса морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц. По данным издания, глава оборонного ведомства намерен использовать это мероприятие, чтобы представить обновленный перечень директив для вооруженных сил США и вновь обозначить ключевые приоритеты Пентагона. Точные сроки проведения встречи и состав участников пока не определены. В Вене похитили ожерелье стоимостью около 5 миллионов евро, принадлежавшее теще иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви. По данным полиции, двое преступников пришли в музей во время выставки ювелирных изделий, разбили витрину, забрали колье и скрылись, пишет Кронензайтунг. Несколько дней назад Европол выпустил доклад о том, что в последнее время ограбления музеев стали более агрессивными, а преступников все больше интересуют предметы из драгоценных металлов с драгоценными камнями. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, всем большой привет. Это «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Меня зовут Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков.
3: Всем слушателям, зрителям привет.
2: Не забывайте про трансляции группы ВКонтакте, Русьюб, Телеграм, Макс.
3: Не забывайте на них подписываться.
2: В общем, друзья, подключайтесь к нашим видеотрансляциям, комментарии пишите, лайки ставьте, все как обычно. Если вдруг по какой-то причине смотрите на нас в повторе, то тем более тогда, да, значит, обратная связь приветствуется. Но неделя крайне насыщенная, сейчас самое-самое будем вспоминать, и, конечно, если мы посмотрим на весь мир, то, что происходит в Непале, это лишний раз показывает, насколько мы маленькие, мне кажется, людишки, и от нас порой вообще ничего не зависит.
3: Супротив стихии человек бессилен. Живу за городом в деревне. Выпал снег не очень сильный, и никто уехать не может. Вообще никто, потому что у всех машины для города, они низкие. Пузом в снег, все никуда. В поле застряло 7 машин. Ничего вообще не произошло. Я же по утрам хожу с палками. Да-да-да. И вот я как-то в валенках мчусь по свежевыпавшему снегу. И привычную дорогу еще не раскатали, там снег лежит. Ну и снега немного выше, чем валенок. Да, я думаю, пройду, где я привык. Там метров 200. Я чуть не умер, пока там это скакал по снегу, ноги не выдержали, весь в поту пришел, господи. Казалось бы, какая ерунда, вот. Ну а тут какой-то ужас вообще. Ну там другое страшно, то есть они живут в настолько опасном месте. Я когда-то жил в Средней Азии, там данное явление называется сель. То есть когда идет сильный дождь в горах и смывает, напитывает всё землю, да, та земля, которая плохо закреплена, так скажем, вместе с камнями, она там с этой жижей стекает в русло реки, и все это там, как, не знаю, снежный ком с горы катится. Жуткое зрелище вообще. Ну, естественно, то, что я видел, оно ни в какое сравнение не идет. Но, ну, как говорят, что там ущелье, в него сошла лавина, эта лавина перегородила, соответственно, вода поднялась, а потом все это прорвало через образовавшуюся плотину и всех смыло. Ну, надо же как-то за этим смотреть, я не знаю. Ужас. Там то, что эти какие-то населенные пункты в ущельях, типа фотография до, где там разные красивые домишки вдоль русла стоят, и после. Нет никаких домишек, одна грязь. Все смыло, камнями поломало.
2: В моменте, когда там маленький человек, и раз, все за секунду просто.
3: Какие-то железные мосты, натурально как бумажный, ветром сдувает. Там вообще ничего сделать нельзя. Ну и, конечно, поражают. Граждане, которые стоят, разинув рты, все это снимают. Беги без оглядки, куда повыше залезай. Вроде же вы местные, вроде должны понимать. Нет, ужас.
2: Ну, не знаю, может быть, люди в ступоре иногда, да, когда вот такое видят, что... Ну, хотя, опять же, в ступоре и взять телефон и начать снимать, это немножечко разные вещи. Это не ступор, да. Тут я читала как раз один из рассказов,

0: Есть там граждане Российской Федерации, кто-то
1: да.
0: там, да, и как туристы, кто-то, может быть, там по работе был еще как-то, кто-то там жил. Но, в общем, вот одна россиянка, она залезла на гору, какую-то лестницу вообще нашли, и, значит, ну, смогли забраться. Надеюсь, что их это спасет. Искренне этого желаем. Но точно так же я находила, значит, уже вокруг только вода. Дом, ну, явно был какой-то высокий, вот уже верхний этаж, потому что там остальные соседние крыши уже все затопило. И вот там семья сидит, я, конечно, с ужасом тоже смотрю, а никуда не денешься, все вокруг
1: Конечно.
0: Вода. И
1: кошмар. Ну, не повезло, да.
0: Ой, в общем, соболезную в любом случае, а всех граждан Российской Федерации, я надеюсь, что это не затронет. И как-то, да, все смогут вернуться домой целыми и невредимыми. Там, конечно, уже и другое количество увеличивается с каждым часом количество погибших. Вот только что в выпуске новостей мы слышали цифру 576. Это число погибших, пропавших без вести вообще. Естественно, цифры совершенно другие. Посчитать при таких обстоятельствах, это, мне кажется, не предоставляется возможным. Более того, Непал столкнулся с нехваткой места в моргах из-за большого количества жертв наводнения. Сейчас там какие-то другие места временно организуют. В общем, да, наблюдая за всем этим, это просто, ну, это и помочь никакое государство, наверное, туда пока. Ну, понятно, финансово потом многие помогут, но это уже вопрос последствий. А вот в моменте тут сложно что-то другое, да, еще добавить и прокомментировать. Ну что, давайте тогда про Америку.
1: Пора.
0: Пора. Трамп, спасибо ему большое, дает нам большое количество инфоповодов для беседы. Начнем с того, что он переименовал, значит, глава Белого дома, озеро Онтарио. Озеро находится на границе Канады и Соединенных Штатов. В озеро Америка. Он подписал указ. Журналисты спрашивают, какой это сигнал для Канады, может быть. Он говорит, указ никакой. Но, внимание, то есть он подписал указ, не будучи при этом уже не, пока еще все-таки не президент Канады, да, там не премьер и так далее.
1: Пока.
0: Вот. Пока. Да, я говорила специально. Пока. Мы уже тут не зарекаемся на 100% ни от чего. Но он принял такое решение. В Канаде сказали, что его решение, естественно, никаким образом там не действует, все это остается, как оно и было. Там 400 с чем-то лет уже это название, значит, у озера есть. Собственно, поводов менять нет. Но он подписал.
1: Снова одержана убедительная победа. Он подает сигнал американскому обществу. Здесь все как подобает Америке. Мы все захватываем, переназываем и все такое. Озеро Онтарио, не помню, что это такое на каком-то индийском языке, какие-нибудь там сиу, гуроны, я не знаю, ну, что-то, какой-то топоним. Ну, кстати, там провинция Онтарио канадская к нему примыкает. К чему это? Это типа элемент какой-то этой, ну, он же там опять тарифную войну против канадцев. К чему это? Что это вообще меняет? Обратите внимание, никто не... Как работает демократия? Никто никого ни о чем не спрашивает. Будем называть Онтарио. Представляешь, сколько денег надо на замену дорожных знаков, на перерисовывание карт, переписывание документов и пр, и др. Вот, росчерком пера. А я так хочу. Здорово. Жителей никто ни о чем не спросил. Это неинтересно. Хорошо, канадцы тоже не лыком шиты. Они немедленно дали команду на телевидении и радио прекратить называть теракт в Нью-Йорке, где башни-близнецы уронили. Это больше не теракт. Это просто событие, произошедшее в результате угона самолетов. А вы-то куда? Ладно, этот... Не очень умный пожилой мужчина, вот такую фигню. А там же люди погибли в Америке-то. Вообще без разницы, кто там чего хотел, там убили мирных людей. Несколько тысяч человек. И ты считаешь, что это не теракт, да? Это что, именно вот это вот, так сказать, это методика и повод для ответа этому распоясавшемуся Трампу? По-моему, там у всех уже что-то настолько с головой не в порядке, что испытываешь, как это дети говорят, испанский стыд. Ведут себя как идиоты они, а стыдно почему-то мне должно быть. Позорище какое-то.
0: Ну вот если я нашла нотку серьезности вот в этом аспекте, ну, можно посмеяться, вот Трамп, что он там переписывает, значит, переименовывает, все остальное, но вот учитывая, что в мире происходит, Давайте представим, либо до 2022 года, либо даже если после 2022 года, если бы президент России Владимир Путин говорит, а я подписываю документ, что Киев это теперь, ну, как-нибудь там по-другому называется. Мы же знаем, какая была бы реакция. Что таким образом Россия угрожает Украине, конечно, все там подобное, значит, какому-то там конкретному городу, лицу, главе этого города и всем остальным. И это повод для, ну и далее по списку, как обычно, да, там, не знаю, защищаться, нападать, вводить санкции и все остальное. Здесь, ну, либо уже просто всерьез никто это не воспринимает.
1: Да, естественно.
0: Да, либо, ну все равно.
1: Где он успел? Мексиканский залив теперь американский, Ормузский пролив теперь американский, и озеро Онтарио теперь американское.
0: Может, и мы с вами уже
1: ждем,
0: в Америке.
1: Ждем, что еще переназовет, да.
0: Так, ну, опять же, переходя к более серьезным аспектам здесь, но при этом в СМИ очень противоположная есть информация по поводу НАТО. С одной стороны, некоторые СМИ американские пишут, что, значит, Трамп вообще не беспокоится по поводу того, нападет Россия или не нападет, но это преподносится каким образом, что ему это не важно. Но вопрос не говорится о том, что Россия не нападет. А Трамп говорит, что Россия не планирует напасть, значит, на альянс. То есть тут более такая утвердительная форма звучит. Это все на фоне, как мы понимаем, визита главы ЦРУ в Москву. Шумихи было много, выхлопа не так много, но в целом это рабочий визит.
1: Никто ничего не объяснил.
0: Со всех сторон сказали.
1: В общем-то, последний раз кто там этот, Бёрнс, по-моему, приезжал в 2021 году, но он конкретно к Владимиру Владимировичу приезжал. Ну, тут сразу там теории эти заговоров. Над Кремлем был президентский стандарт, а значит, президент был в Кремле, а этот 8 часов там проторчал. Наверное, что-то обсудили. Но ничего не понятно, ничего не говорят. Про что обсудили-то? Украину? Скажу. Про Украину? Ну, хорошо. Возможно, вам не нравится, насколько ловко российская армия и метко лупит теперь по Украине. Пресекли морское судоходство, уже бомбят эти пункты перехода на границе, там фуры разносят, и никто там уже никуда не едет. То есть экономика подорвана на корню. Если выхода к морю нет, все, кранты, пиши пропало. Ничего вы на грузовиках и паровозах не увезете. Ну, хорошо, вам не нравится. Поэтому прилетел, видя успехи, да? А что хочешь нам предложить взамен? 300 миллиардов отдать наши, которые вы там закрысили с европейцами? Нет? А что? Рассказать, что Украина в НАТО вступит? Что? Какие предложения? Это никаких предложений нет. Номер два. Возможно, возможно. Ну, в Иране все плохо. Военной силой США ничего сделать не смогли. Что тоже, кстати, говорит о многом. Вот их все так уважают, так боятся. У них такие мощные вооруженные силы. Почему же мощнейшая на планете Земля военная держава не смогла ничего сделать с недоразвитым абсолютно Ираном, который, ну, там, считай, с 80-го года под санкциями находится полвека? Вы ничего не смогли с ним сделать. И хотите с нами поговорить про Иран? Какие ваши предложения? Мы с интересом послушаем. Какие ваши предложения? Что вы нам-то взамен вот этого? Продвижение войск НАТО к нашим границам, да? Как интересно получается. Поэтому не совсем понятно, что вы там хотите. Остается думать только следующее, что спецслужбы общаются непрерывно, все время общаются. Ну, а тут это только вот потому, что начальник прилетел лично, поэтому вот такое возбуждение, хотя я так подозреваю, что начальник может приехать, какие-то там свои внутренние вопросы, ваши спецслужбы, наши спецслужбы, и ничего там такого действительно не говорят. А то там уже насочиняли...
0: Но, мне кажется, как раз журналисты...
1: Ну, надо о чем-то говорить, будем говорить.
0: Да. То, что Трамп, я подтверждаю.
1: Да, то, что Трамп тут же рассказал, что Россия не собирается там нападать ни на кого. Ну, тут опять-таки, с одной стороны, есть объективная реальность. Для того, чтобы на кого-то напасть, к нападению надо подготовиться. Где вы видите процесс подготовки Российской Федерации к нападению на, например, Европу. Где вы это видите? Где сконцентрирован личный состав? Куда подогнана техника? Сколько керосина подвезли? Ну, там же рывок должен быть. Бензин, запчасти, обслуживание. А самое главное, огромное количество людей, которых должно быть, приготовься, ну, минимум втрое больше, чем у обороняющейся страны. Где? Где вы это видите? Нет. Может, какие-то эти свежие задания в баллистические ракеты закладывают, ну, я не знаю, теперь везде шпионы есть. Шпионы расскажут, что вы там закладываете. Это нашу решимость запустить-то никак не отменит. И то, что вы будете знать, что на вас прилетит не одна ракета, а 25, это тоже вам никак не поможет. Ну, тем не менее, ну, никто ж, наверное, не говорит, я так думаю. Поэтому нафиг вы не нужны. Поэтому у Российской Федерации в настоящий момент мысль ровно одна, как это часто бывает в России. Оставьте нас в покое, дайте нам спокойно жить. Мы тут сами как-нибудь со всем своим разберемся. Вот без ваших этих там предложений, влезаний и всякое такое. Еще не хватало на вас нападать.
0: К официальной информации, ну, если кто не слышал, не читал, не знал, действительно, шумихи было очень много спекуляций, это надо подчеркнуть, и все сразу, значит, разнесли это до каких-то больших проблем, но в действительности господин Нарышкин, директор службы внешней разведки, говорит, что нет ничего необычного в практике деятельности спецслужб. Личные встречи руководителей – это часть работы. На встрече обсуждался ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. Регулярно они встречаются, так точно. Об этом говорят и в Кремле, и даже, уж если, коль вы хотите, Трамп по факту это тоже по-своему подтвердил. Он говорит, что это был абсолютно рутинный визит, поэтому тут выводы два. Либо это действительно рутина, и мы в это верим, либо, если вы по какой-то причине в это не верите, ну, значит, до чего-то не договорились, вот и все, и разъехались дальше.
1: Мы не будем ни во что верить, мы примем сведения к сведению,
0: да,
1: что он прилетал.
0: Мне кажется, вот официальная информация вполне достаточно. А самое главное-то про Трампа я чуть не забыла. Тут, да, так сразу все серьезно.
1: Наш красавчик, да.
0: Да, он опубликовал там у себя личный рейтинг американских президентов. Там есть несколько категорий. В одной категории, которая называется The Greatest, то есть самые-самые великие, есть только один президент.
1: Там артикль стоит.
0: The.
1: Ну, это он про себя, естественно. Ну, это не величайший Е, это самый великий.
0: Ну, самый великий. Вот там только один.
1: Это я. Говорит нам Трамп, молодец.
0: Скромность ему не знакома.
1: Присуща, да.
0: Потом этот просто великие. Ну, кто там у нас, значит, я Вашингтона вижу, да, тут Авраам Линкольн. Так, потом, ну, средненькие там тоже есть. Но есть и самые худшие, безусловно. Там оказался...
1: Секция Барбос. Обама. И Байден.
0: И Байден.
1: Отлично.
0: Вот. Ну...
1: Молодец.
0: Молодец.
1: Вот, ну, вообще, я вот как-то это...
0: Сам себе характеристику дал?
1: Да.
0: Похвалил.
1: Рядового-то гражданина вот в подобных выходках сложно заподозрить, что кто-то про себя вот так будет. Я примерно в 5-м классе такое про себя мог говорить. А это что это такое? Целый президент США. Посмешище. Натурально посмешище.
0: Так, ладно. А Зеленский тем временем решил записать видео на из Запорожья, да, там на границе.
1: На фоне зеленой тряпки опять. Так.
0: Вот вы знаете, когда тут же есть, ну, две стороны медали, мы понимаем, что есть пропаганда во всех смыслах этого слова, как в плохих, так и в хороших, но в абсолютно каждой стране. Это нормально, все окей. И когда, ну, вот есть те, кто называется, да, шапка закидательства, не зря есть такой термин, кто вот прямо оголтело кричит о каких-то там, вот этот фейк записал, вот это видео, я иногда очень, ну, спокойно к этому отношусь. Ну, а тут не поспоришь. А тут даже не поспоришь. Ну, то есть ты не можешь сказать, вот это там пропагандисты решили что-то придумать. Вообще нет. Вот если вы пропустили телеграм-канал «Радио Спутник», значит, стоит Зеленский, сзади него Запорожье, вывеска, значит, он что-то там...
1: На
0: въезде в город обращается. Тут неожиданно, не с начала дороги, не с конца дороги, посередине какой-то грузовик появился, тут же исчез. А остальные машины тоже в этот момент едут. То есть это вот то ли такой волшебный грузовик, то ли все-таки это какой-то монтаж.
1: Искусственный интеллект плохо просчитал хромакей, так называемый.
0: Нет, а у меня вопросы к его помощникам и вот СММщикам. Там же большая команда работает над его образом. Помимо него, давайте скажем, что он там устал, он не в себе, он еще что-нибудь. Но там же большая команда, которая следит за публикацией вот этого короткого ролика.
1: Ну, что как все... обычно, двояко. С одной стороны, не доглядели в торопях, с другой стороны, сделали специально. Вот при товарище Сталине считали, что если в слове «Ленинград» буква «Р» погасла и получилось «Ленингад», то вам за это лет 7 лагерей не повредит, в общем-то. Смотреть надо за лампочками. Ну, а тут все, не доглядели, отлично получилось. Отлично.
0: Хорошо, да.
1: Очень смешно, да. Многие важно, давно что заметили, что где Зеленский сфотографируется, этот город скоро возьмут русские. Так что поздравляем жителей Запорожья.
0: Записываем в наш блокнотик, да. Мы, планы понятны. Но это, как и есть известная уже теория, с кем руку пожал Зеленский, тот скоро уйдет с поста.
1: Вот недавно король Норвегии, да.
0: Ну, уже все.
1: Он ему руку пожал.
0: Нет, я имела в виду, с поста ушел, но тут, да, и такой исход тоже бывает. И как-то смеяться не очень хорошо в такой ситуации. Ну, вот у нас со смехом это, увы, получилось. Но там уже сын возглавил,
1: какие сомнения?
0: Да,
1: у короля есть сын, он и возглавит, да.
0: Ай, к социальным сетям перейдем. Мы, конечно же, считаем компанию Мета экстремистской, террористической и так далее.
1: Полностью согласен.
0: Вот, но корпорация приняла решение, значит, и в целом, мне кажется, даже хороший какой-то, может быть, шаг и сигнал. Был большой групповой иск к компании за то, что дети сидят в социальных сетях, у них появляется зависимость от социальных сетей и так далее, и речь идет про более чем 17 миллиардов долларов. То есть иск на
1: штраф.
0: Такую сумму. Штраф, да. И в итоге, да, компания будет выплачивать, они, более того, будут вводить определенные ограничения, когда ребенок в школе, нельзя сидеть в социальных сетях, то есть происходит какой-то там, да, блок этого всего. В ночное время тоже нет никаких уведомлений. И в целом, если ребенок самостоятельно захочет изменить какие-то параметры своих ограничений без родителей, он якобы это сделать не сможет.
1: Угу.
0: Ну, то есть... признали, получается, что есть такая подростковая зависимость от соцсетей.
1: Ввести ограничения, но вины своей не признали.
0: То есть
1: потому что если вы признаете вину, вам там триллион сразу влупят или полтора, я уж не помню сколько. Но обрати внимание, это там 47 штатов из 50.
0: Почти все.
1: Да, против них подали. То есть во всех этих 47 штатах понимают, что эти идиотские социальные сети делают с их детьми. Все уже всем понятно. Вот эти их виляния там хвостом, не-не-не, мы ни в чем не виноваты, но деньги заплатим, да. Не сами, обрати внимание, а это в суд уже приволокли, схватив там за шерсть на голове, давай, отвечай. Ну, разошлись, так сказать, краями, 17 миллиардов они выплатят. Но вот, а если еще кто-то там покается, они еще больше выплатят, ну, потому что для них это вообще там чих, понимаешь, собачий, ни о чем. Но, забота американских властей о своих детях совершенно нормальная, совершенно реальная, да. Во-первых, мы вам ограничим, а во-вторых, родители за вами будут смотреть, и что тут удивительного? А почему, вот для меня все время загадка, а почему ваш ребенок имеет возможность, не право, а возможность залезть в помойную яму, вывалиться там в помоях, а потом бегать по улицам, смердеть на всю округу и плеваться помоями, которых он там нахлебался. Вот почему у него есть такая возможность? Как у нас, знаешь, а мы вот ребенку злые американские мультики не показываем. Мы показываем только хорошие, добрые советские мультики. Здравый ли это подход? Для до определенного возраста, да, так и надо. Вот тебе жесткие ограничения со стороны этой самой социальной сети. А вот родители, которые тоже подумают, что тебе разрешать, а что не разрешать. Вот, кстати, о птичках. Наши страшно любят же смотреть на Америку, как там все хорошо и благообразно устроено. Не приходит в голову, нет, что надо тем же самым срочно заняться на территории Российской Федерации. Срочно! Потому что детишек надо спасать от этой помойной ямы.
0: Мне кажется, тот факт, что огромное количество стран сегодня занялись жесткими, довольно резкими ограничениями касательно соцсетей. Так. Не, вообще не просто так. Это о многом говорит. Да. Не о чем-то, а о многом это говорит. Ну и, соответственно, надо принимать все в связи с этим какие-то, мне кажется, и нам решения. Это много обсуждают, но вот, ну, сейчас уже сентябрь, выборы пройдут, может быть, потом уже приступят к действиям.

0: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Они как будто с другой планеты.
2: Подают непонятные сигналы.
3: Выглядят очень странно.
4: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Минобороны России отчиталось, что учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты прошел с космодрома Плесецк. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура, полуострова Камчатка, говорится в сообщении. Целью пуска в военном ведомстве назвали подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса. Напомню, в мае с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс». Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров стал советником главы Минобороны Италии Гуидо Крозетто. Об этом чиновник написал в своем телеграм-канале. По его словам, он вместе с командой начал международную поездку, посвященную развитию новых проектов в сфере цифровизации и Defense Tech. Федоров подчеркнул, что его главный фокус остается неизменным, и он продолжает работать над проектами, которые усиливают оборону и помогают привлекать международные ресурсы. Авиакомпания «Аэрофлот» начала с пятницы выполнять рейсы из Краснодара в армянский Гюмри и обратно, сообщает пресс-служба армянского аэропорта «Зварт-Ноц». В пресс-службе заявили, что рейсы по направлению Краснодар-Гюмри-Краснодар будут выполняться с частотой 2 раза в неделю по средам и пятницам. 10 предпринимателей из регионов России представили свои проекты по разным направлениям на пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени», передает корреспондент РИА Новости. На сессии были показаны проект по созданию космического ракетного комплекса «Восход», а также мобильный реабилитационный комплекс для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помимо этого, перед зрителями предстала национальная система природно-ландшафтных возможностей и технологий для доступного и массового оздоровления людей. Организаторами форума выступили Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс». Мэрия Москвы сообщила, что москвичи проголосовали против переноса памятника Александру Сергеевичу Пушкину. Этот вопрос был поставлен во время тестового электронного голосования перед выборами в Госдуму. Согласно сообщению мэрии, в голосовании приняли участие 740 тысяч человек. В каком соотношении распределились голоса, неизвестно, но отмечается, что большинство высказалось за сохранение памятника на том месте, где он стоит сейчас. С идеей переноса монумента на Тверской бульвар ранее выступил режиссер Никита Михалков. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Пятница. Вечер. С Дмитрием Пучковым.
6: Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов, хотел сказать. Слушай, вот на автопилоте, да, что такое великая вещь автопилот?
7: Конечно.
6: Если ты не успел там, да, в моменте как-то, я не знаю, проснуться, собраться и все остальное, тут пока новости читаешь какие-то вообще из Подмосковья ужасающие абсолютно. С эту новость начнем.
7: Давай.
6: Раз уж я так заговорила. В Подмосковье две девочки подозреваются в убийстве мальчика. Очень много уже каких-то версий. Я вижу уже как минимум две. Значит, первое, что якобы это был какой-то челлендж, ради которого они все это снимали или должны были снять и куда-то выложить. Ну, то есть тут пока очень много версий и очень мало того, что действительно происходит. Вот. И они, когда снимали, должны были быть типа то ли какими-то палачами, то ли что-то. В общем, как-то с этим связано. А второе, еще тут пишут детали, что, значит, эти девушки были нетрадиционной сексуальной ориентации. Движение ЛГБТ, напомню, признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации. Так, значит, про мальчика ему 12 было.
7: А девочка?
6: Девочке 15-16.
7: Да, ну тут о каких-то ЛГБТ несерьезно говорить. Это дети. Они еще вообще не поняли, что они делают и чем занимаются.
6: Ребенок пропал 26 августа, значит, в деревне под Орехово-Зуевым. Мама обратилась в полицию. На следующий день тело ребенка с множественными ножевыми ранениями нашли в заброшенном, в подвале заброшенного общежития. Детали, что случилось, не буду зачитывать. Значит, по одной из версий, вот эти вот две девочки, которых по подозрению тут же задержали, заранее продумали план, предложили мальчику, значит, выпить алкоголь, попить пиво, чтобы заманить его в подвал. Потом они, значит, там что-то все подготовили, купили перчатки, взяли нож, сделали так, чтобы их телефоны не отследили. Одна призналась, что хотела знать, что такое кровь и как это убивать. Ну, в общем, там какие-то жуткие детали. Возбуждено дело, все мотивы убийства устанавливаются, и детали, соответственно, тоже. Кошмар какой-то.
7: Ну, как обычно, с одной стороны, это может быть заигравшиеся дети, которые хотели какую-то эту инсценировку, постановку, но, как водится, что-то пошло не так. Угу. С другой стороны, это совершенно конкретные упыри. Думать надо сразу, самое плохое, никогда не ошибешься. Конкретные упыри, если предпринимали какие-то шаги спрятать телефоны, чтобы не заметили еще чего-то там, ну, может, это какие сатанисты, язычники, еще чего-то там, человеческие
6: сатанизм
7: жертвы приносят.
6: Сатанизм у нас тоже, да, запрещен на территории Российской
7: Ужас. России. Ужас. Одно могу сказать, детей без присмотра оставлять нельзя. Ненавистникам коммунистических пионеров ответьте сами себе, что лучше в этой жизни. Ваши живые дети-пионеры или вот эти вот выродки, которые убивают ни в чем не повинных детей в каких-то там ритуалах. Нельзя детей оставлять без присмотра. Виноваты в этом в первую очередь взрослые.
6: Почему и можно ли с этим что-то изменить? Почему дети бывают такими жестокими? Это всегда вот откуда-то все-таки идет из семьи, либо еще как. Но это такое распространенное мнение, и не всегда это при этом правда, что это действительно идет из семьи.
7: Ну, это жестокие, да. Это от неустойчивой детской психики. Там гормоны бурлят, они не соображают ничего от этого. Именно что не соображают, а уж как действуют, ну да. Преступления, которые совершают подростки, их вот за километр видно. Mm-hmm. Что-то малолетний дебил тут резвился. Вплоть до того, вот да, подобных печальных вещей.
6: Да. Так, а девушка в Ульяновске, значит, всю неделю это обсуждают. Она придумала беременность причем даже двойню, что она якобы родила от мужчины, чтобы он ей платил деньги. Какая-то там у них, значит, история любви была. Жили они при этом в разных городах. Насколько я понимаю, познакомились они в интернете. Ну и в какой-то момент она ему сказала, что она там и беременна, и двойню родила. И вот действительно, ну то ли искусственный интеллект, то ли чужие какие-то фотографии, но присылала ему, хотя мне, как девушке, это сложно представить. Но даже если ты нашла фотографии чужих детей, фотография коляски, сходила в детский магазин, сфоткала детские вещи, что-то еще. Но хотя бы одну фотографию, где ты, извините, с животом, ну, надо было, наверное, тоже как-то прислать, а то и по-хорошему, наверное, не одну, если он отец твоих детей. Ну, в общем, она ему врала-врала, он ей деньги при этом перечислял. В какой-то момент он уже что-то заподозрил. Почему он не приезжал, я не знаю, этих деталей не находила. Значит, он заподозрил что-то, потом она начала врать, что умер ее родственник, он приехал все-таки в ее город, встретил родственника, который был прекрасно жив, и ни о какой двойне никто не знает. Ну, и в итоге, значит, ее, да, сейчас эту аферистку ждет суд. На что только иногда люди не идут.
7: Странные. То есть тут...
6: Но у меня к мужчине, честно говоря, больше даже вопросов, извините. Ну как можно было так, ну,
7: возможно,
6: долго верить? И...
7: Возможно, были какие-то проблески чувств. Я так могу заподозрить. Потому что, когда написала про такое дело, а он начал ей присылать деньги, это, наверное, не самый плохой мужик, который чувствует свою ответственность и готов оказывать помощь. Странно, что проверять не поехал. Или денег столько, что проверять ничего не надо, не жалко, типа. Но, по всей видимости, речь там идет про какие-то суммы отличные от 1000 рублей, я так подозреваю. Ну, вот.
6: Тогда тем более проверять надо.
7: Применительно, да, и чего ж ты поехал-то, собственно говоря... накопилось и решил, ждал, когда это превысит.
6: То есть
7: 9
6: месяцев ждал, она уже там родила, ты все ждешь, и ты как... Что ж ты не знакомиться?
7: Ждал, когда сумма превысит некий предел, за которым серьезный срок замаячит. Непонятно, да. Но в целом, вот это да. О чем эта милая думала? По всей видимости, деньги-то не в конверте, из кармана в карман передают, а шлют какими-то переводами. Это же видно все. А дальше вся эта переписка сохранилась, и это отнесут в суд.
6: Нет,
7: без
6: а
7: затей.
6: Дальше что? Вот у тебя этих двоих нет. Ну, детей реально.
7: Дети, фиг с ним. Извините за цинизм. Посадят.
6: Нет, ну, сделать
7: теперь
6: можно с другим мужчиной. Ладно, это следующая тема. Это не подсказка, это просто понимание, как это может дальше работать. Но это же как-то не состоит. То есть это вскрылось бы, мне кажется, рано или поздно.
7: Это называется мошенничество. Да. Выманивало деньги. Теперь накажут.
6: Теперь накажут. При этом кого не будут наказывать, наоборот, поощрять. Все-таки принято решение, в 26 российских регионах будут выплачивать, ну, некий денежный презент, назовем это так, за долгий брак. В зависимости от того, сколько лет вы в браке, сумму вам будут выплачивать.
7: Что сумма, сумма такая?
6: Они разные. В каждом регионе устанавливается по-разному, потому что нет какого-то федерального единого, значит, мнения. Ну, там в Москве, понятное дело, будет побольше, где-то поменьше. Но в среднем это получается так, что там 50, значит, тысяч за 50 лет, 100 тысяч за 60 совместной жизни, имеется в виду, лет, и 150 за 70 лет совместной жизни. Давайте будем объективны. 70 лет совместной жизни. Дай бог всем здоровья и счастливого брака, но все-таки это будет не так много людей, 70 лет. То есть это хотя бы даже если вы 18 поженились, это вам уже, извините, 98 должно быть, чтобы у вас было 70 лет совместной жизни. Ну, в общем, дай бог здоровья. Ну, какие-то суммы. Ну, мы с вами это обсуждали.
7: Ну, оно смешное, ёлы-палы. Ну,
6: пораньше
7: смешное.
6: Как будто бы надо начинать. Ну, там... 10
7: они,
6: лет брака.
7: Люди столько лет вместе живут вовсе не потому, что им в 50 лет дадут 50 тысяч рублей. Отдайте эти деньги уже молодым. Все, кто 50 лет вместе живет, у них все нормально. И с деньгами в том числе. Никто там не парится. Это молодежи надо на юную семью. Не знаю, припишите там на каждого второго, третьего рожденного ребенка. Им лучше платите.
6: Там материнский капитал.
7: Взрослым увеличьте. Взрослым людям ни к чему. Квартиры стройте и давайте жилье. Вот им надо, а пожилым людям нет.
6: Кстати, была новость на этой неделе. Не помню цифр, сейчас нет под рукой, но О том, что все у нас плохо, очень действительно с демографическими показателями
8: везде
6: в мире.
8: Уже
6: в мире, что мы уже идем в определенный минус. Мы не воспроизводим такое количество потомков, чтобы как-то у нас хотя бы оставаться на том же уровне. То есть это там официальные подсчеты, всемирные. В общем, не только в России такая беда, а во всем мире. Но каждая страна по-своему с этим борется. Хочется в очередной раз подчеркнуть, что закономерность такова. Там, где хуже обстоятельства, порой рожают больше, нежели наоборот.
7: Это не про обстоятельства, это про то, как только женщину начинают считать за человека и спрашивать ее, чего она хочет, она сразу начинает иметь какое-то мнение непонятное, в которое 25 детей не входят. Каким бы странным это ни показалось, когда начинают рассказывать, а вот совсем недавно в императорской России в семьях было по 15 детей у моей бабки параллельной, так сказать, по линии двоюродной сестры моей матери было 18 детей, из которых выжило, по-моему, трое. Как-то ее никто не спрашивал, хочешь ты рожать, не хочешь, никаких средств предохранения, ничего. Если вы про это хотите рассказывать, ну, как-то я не знаю. Уже миллион раз говорил, в Древнем Риме 2500 лет назад, как только крестьянин заезжал в город, он тут же прекращал плодиться. Потому что в городе тебе не надо 10 детей, которые будут с тобой пахать поле, кормить тебя и прочее. Не надо. Вот так в мегаполисах работает всегда. Что делать надо? Надо расселять мегаполисы. У нас вот интересная, так сказать, эта политика в этом отношении. Давайте соберемся все в Москве. Там же хорошо. Давайте приедем все в Москву, и у всех все будет хорошо. Отлично придумано, отлично. На кой черт нужны вот эти земли от Калининграда до Владивостока? Не совсем понятно, если в Москве так хорошо. Не надо жить в Москве, в общем-то. Надо как-то планомерно людей расселять. Сельская местность, домик, участок. Вот там, да, там будут, во-первых, жилье свое. Во-вторых,
6: продукты свои.
7: Да, продукты, жизнь на вольном воздухе. Вот там, может, начнет что-то меняться. В мегаполисах нет.
6: Хотела задать вопрос, и тут же вылетело это из головы. Ну, бывает такое, что пятница, вечер, друзья. Хотела я чем-то поинтересоваться. Безусловно, наверное, это было очень важно. Как оно обычно бывает, если вылетело.
7: Вспомним в следующий раз.
6: Вспомним потом. Да, про демографию мы еще обязательно поговорим. А какие бывают иногда не только мужчины, но и девушки, вот помимо аферисток? Я, кстати говоря, против такого вообще. Девушка завела таблицу с рейтингом своих ухажеров, для там некого удобства об этом активно рассказывают в социальных сетях. Я там, значит, посмотрела вот эту вот таблицу. Ну, там плюсы, в чем был замечен, женат или не женат, тоже отдельная, значит, графа есть. Сколько денег, где живет, что там собственно.
7: Это она про тех, с кем она сожительствует, да?
6: Нет, с кем она ходила на какие-либо свидания. То есть была какая-то там уже, может быть, интрижка даже, еще что-то. И, в общем, она вот оценивает, чтобы не забыть, видимо, раз такой прицел. И она там еще и отмечает, что нет идеальных. Ну, во-первых, идеальных нет никого.
7: Надо же.
6: Да, начнем с этого. Ни мужчин, ни женщин. Тут уже к вам вопросы и ваш подход. Ну, в общем, я вот не все меня поддерживают, даже среди подруг. У меня есть девчонки, кто сейчас активно там ходит, значит, по свиданкам. И они, правда, вот иногда, как я говорю, вы прям как на допросе. Женат, не женат, что было, что расстались, а что, как, почему. Особенно чем старше, тем это вот всегда все, конечно, как-то
7: ну,
6: сложнее.
7: Ну, тут сразу вопрос. Если ты женат, нахуй бес ты мне нужен, если я какие-то перспективы в жизни...
6: Нет, ну тут я согласна.
7: Зачем ты нужен? Угу. Это абсолютно нормально знать, женат или не женат. До свидания сразу. Угу. Может, там какая как это интрижка, это ладно. Угу. Зачем ты? Ну вот для чего ты нужен? Дальше давай смотреть. Ты здоровый физически или больной? Больной мне не нужен, у тебя больные дети родятся. Не надо мне.
6: Но не будем же мы на первом свидании справку все-таки просить. Или хорошо
7: было? А потом узнаем, да. Тут непонятно, зачем она это пишет. Вот это непонятно. Из какой ты семьи? Какой у тебя папа, какая у тебя мама, какое у тебя образование, какие у тебя перспективы. Девочка, она чисто подсознательно ищет родителя и защитника для своих детей, это вот животное в нас, ну, здоровый, перспективный, как в анекдоте, как пресс, это вот кошелек, а с животом тебе делать что-то надо. Пока девочка маленькая, ей нужен голубоглазый блондин двухметровый. Как только она подрастет и начинает понимать, что главное в капиталистической блондины. Жизни деньги, то давай мужика перспективного искать, который может обеспечить тебя и твоих детей. Ну, печально, наверное, но так устроена жизнь. Зачем писать для этого какие-то таблички? Это же в башке все умещается.
6: Я, кстати, знаете, когда эту таблицу читала, я вспомнила, вот эта девушка-риэлтор, которая потом на всю страну извинялась, но давала совет. Выходите за бойцов специальной военной операции.
7: Да-да-да.
6: Что-нибудь с ним случится, вы, значит, там деньги получите, прекрасный бизнес-план, в скобочках, конечно, нет. Вот. Но это что-то как будто бы вот похожий подход. Ну, и мужчины есть же шутки про то, что, ну, я не знаю, я с такими не общалась, но есть шутки про то, что и мужчины там записывают себе каких-то, значит, может быть, или ведут списки, вот
7: я
6: сколько
7: тебе
6: девушек
7: как
6: было.
7: Как опытный мужчина, могу сказать, мужчин интересует ровно одно – не лезьте ко мне с предложением жениться. Вот это вот сразу отказать. Нет. Беспорядочные половые связи – это да. Жениться – нет. Больше мужиков не интересует ничего вообще. Абсолютно. Девочки, они, поскольку хранительницы жизни и матери, они смотрят гораздо дальше и к выбору подходят значительно ответственнее. Мужики безмозглые в массе.
6: Вот
7: абсолютно.
6: Я поняла, почему тогда будет неудачное свидание. Потому что он пришел, значит, его про женитьбу не спрашивать. А она пришла со своим списком. Здоров, сколько зарабатываешь, где машина? Где, значит, квартира, все остальное.
7: Да.
6: Вот они и разбежались. Потом.
7: Естественно, да, так и бывает.
6: Мне кажется, надо опираться еще на какое-то ощущение, которое возникает.
7: Но мы же не про то, как мы думаем, мы про то, как люди себя ведут. Как,
6: ну, это да. А в России предложили запретить продажу билетов без договора с концертной площадкой. Я думаю, что все понимают, в связи с чем это связано. Ах, потому это... что до сих пор ежедневно, значит, вот у меня редакторы сидят в редакции в нашей питерской, ежедневно мы созваниваемся.
7: С Канье Вестом.
6: Вот до него пока никак. Переводчика не хватает, Дмитрий Юрьевич, так что...
7: Пора
6: подключиться, мне кажется. Организаторы каждый день говорят о том, что, ну, мы пытаемся найти какое-то, значит, решение ситуации, но никакой нет новой информации. Какие-то общественники, депутаты включились и говорят, что все состоится, все будет. Непосредственно «Газпром-арена» не комментирует вообще никак.
7: Продолжаем наблюдение.
6: Продолжаем наблюдение. Но Союз потребителей России предлагает запретить. А как это проверить?
7: Вот
6: для меня
7: именно запретить?
6: Запретить продажу билетов без договора с площадкой. Но у меня вопрос, как у покупателя потенциального этих билетов. Ну вот была там афиша. Ну, был сайт, откуда я знаю, есть там это.
7: Извини,
6: в этом-то и проблема.
7: Перебью. В моем понимании, если кто-то условный нашел какие-то поводы для того, чтобы отменить концерты этого Канье Уэста, то, по-моему, абсолютно без разницы, в какой момент он проснется. До того, как подписали договор с площадкой, после того, если будет поднят вот такой вот нездоровый ажиотаж, отменить, не пускать этого гада. Лучшая картинка, как помнишь, это когда в Махачкале в аэропорту в турбинов евреев искали. Помнишь? Там фотку где-то с телефоном. А в турбине сидит Канье Уэст. Отличная картинка. Вот. Ну, если уже после того, как билеты продадут и с площадкой все подписано, вот возбудится кто-нибудь там, начнет орать, это получит ход, ну, отменят, и так, какая разница, не понимаю, что это изменит.
6: А прямо сейчас нашла комментарий Марии Захаровой, официального представителя МИД России по этому поводу. Значит, Россия не закрывает и не будет закрывать двери каким-либо артистам, но... Выражение и восхваление Гитлера, значит, со стороны Канье Уэста, безусловно, вызывают большие вопросы. Ну, дипломатичный ответ. Тут решение дальше уже, наверное, за
7: всеми... Потому что Мария Владимировна дипломат.
6: Дипломат.
7: Да.
6: Логика. Мы молодцы. Так,
7: я помню, как-то приезжала к нам такая группа панк, группа Bloodhound Gang. Страшно смешная. Конечно, в определенных аспектах я пошел посмотреть, только под занавеской утирал от таких выходок на сцене. Там я не буду рассказывать, что они там вытворяли. Туши свет. Ну, думаю, там, ну так теперь молодежь развлекается. У них так принято.
6: А это когда было?
7: Давно. Где-то, ну, лет 15 назад точно. Ну, а потом на каком-то нашем тоже мероприятии, не в Питере, правда, где-то на юге, они, поскольку они панки, то им можно и нужно на сцене вытворять всякое. Один из исполнителей этой талантливой, безусловно, группы взял российский флаг, запихал в трусы спереди, вытащил сзади и бегал им, размахивал. После чего въезд в страну закрыли навсегда. Правильно ли сделали? Безусловно. Что ты себе позволяешь вообще? Ты не панк, ты идиот, не умеющий себя вести, не уважающий страну пребывания, граждан и все остальное. Американский флаг с собой вози и задницу им подтирай публично. Это мы одобрим, да. За это тебя у нас наказывать не будут. Вот, так и тут.
6: Но мне кажется, здесь очень важно подчеркнуть, хотя, может быть, это звенья одной цепи. Именно когда происходит специальная военная операция, ведь на что акцент делают? Ну, именно потому, что сейчас спецоперация. Потому что вообще не то время, может быть, для артистов с такими выражениями. Еще и в Петербург, где совершенно там, да, значит, особенная история отношения к тому, что происходило во время Великой Отечественной войны. Хотя у нас в этом плане, ну, в стране все относятся как надо. Вот. Мне кажется, именно по этой причине сейчас такая шумиха. Мы же прекрасно знаем, что если бы не было СВО, то Канье Уэст, мне кажется, уже давно бы приехал.
7: Не надо петь песни про Гитлера. Ну, мой совет талантливому чернокожему исполнителю. Не надо петь песни про Гитлера. Ничего хорошего для тебя из этого не получится. Теперь наслаждайся результатами. Никто тебя не заставлял. Вот,
6: мне, кстати, а почему он сам не прокомментирует никак?
7: Да ему наплевать на все там.
6: Или ему уже там что-то заплатили.
7: Как говорится, фляга свистит так, что ему не до этого.
6: Тем временем поставить самозапрет на азартные игры можно будет с 1 сентября.
7: Вот. Я уж думал, давно приделали. Это на покупке было.
6: Там был кредит. Да, самозапрет покупки, на кредит. Да. Там что-то про покупки, вот не помню, приняли решение или обсуждали. По-моему, только еще пока обсуждали. А здесь, ну вот, собственно говоря, все с 1 сентября этот запрет можно будет поставить себе. Согласно опросу Центра борьбы с лудоманией, 57% зависимых все равно думают, что найдут способ его обойти.
7: Была такая группа Абба. Помнишь, у них была такая песня «Money, money, money». Угу.
6: Все запели.
7: In my dreams I have to go to Las Vegas or Monaco. I'll win a fortune in a day. My life will never be the same. То есть люди, это не самые тупые люди, в группе Абба были, они не видят никаких других путей разбогатеть, кроме как выиграть. И это их... С одной стороны, я трудом праведным не наживешь палат каменных, а вот же возможность. Вот еще разок. Я вот-вот выиграю, я вот-вот разбогатею. Ну, вот, болезнь. Она совершенно такая же, как привычка к алкоголю, наркотикам, курению и прочей дурости. Это точно такая же психологическая зависимость. Лечат ровно теми же самыми методами. Ну, я сомневаюсь, что они сами себя лечить начнут путем самозапретов. А вот ограждать их от этого надо, да.
6: Но если это самозапрет, который по одному клику можно себе поставить, а потом по одному клику также снять...
7: Отменить, да.
6: То это действительно... Какая-то сомнительная история.
7: Ну, это, знаешь, будет как броня и снаряд. Вы вот здесь закрыли, или он сам себе вот здесь закрыл, там просто железную стену поставил, а вокруг будет 385 возможностей сделать это по-другому. Не там, где это как-то контролируется. Это же интернет, там невозможно ничего загородить.
6: Давайте поясним, нахожу эту информацию. Значит, отозвать вот этот самозапрет можно будет не раньше, чем через год. Тогда, может быть, это будет действовать. Но, опять же, чтобы человек сам себе это все поставил... Это...
7: Посмотришь, ничего это работать не будет, естественно. Ну... Во-первых, чтобы алкоголик оградил себя от алкоголя, это редкий алкоголик на такое способен. Во-вторых, если ты закроешь один магазин, то вокруг их немереное количество. Плюс есть спекулянты, плюс есть самогонщики.
6: Но это же не значит, что не надо пытаться вылечить человека.
7: Надо. Я про то, как это будет работать. Лично для меня сомнительно. Инициатива полезная, но не сработает.
6: Надо додумать.
7: Да. Вот. Лечить надо в первую очередь.
6: Ну что, на этом мы заканчиваем первую часть программы «Пятница вечер». Дмитрий Юрьевич Пучков остается. Лайки до сих пор приветствуются под всеми видеотрансляциями. Друзья, всем пока.

0: Визит главы ЦРУ Рэдклиффа в Москву. Контекст. Руководитель СВР Сергей Нарышкин подтвердил встречу с директором Центрального разведывательного управления США. По словам Нарышкина, они обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции спецслужб. Вопросы эти носят деликатный, особый характер. Визит Джона Рэдклиффа в Москву не анонсировался и был краткосрочным. Это стало поводом для конспирологических теорий и домыслов по поводу содержания переговоров главы ЦРУ с представителями России. Крупнейшие американские медиа написали, что господин Рэдклифф приехал, чтобы предостеречь Россию от нападения на одну из стран НАТО. Оно якобы готовится, чтобы проверить альянс на прочность. В этой связи упоминается, что в последний раз директор ЦРУ приезжал в столицу нашей страны в конце 2021 года, незадолго до начала СВО. По другой версии, Джон Рэдклифф привез на согласование новый совместный мирный план Дональда Трампа и Владимира Зеленского и для обсуждения его деталей встречался с Владимиром Путиным. В Кремле заявили, что глава ЦРУ не проводил встреч с Путиным, но президенту доложили о контактах по линии спецслужб. Версию о нападении России на НАТО в Москве назвали страшилкой, не имеющей отношения к реальности.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве полночь, в Калининграде 11 вечера, в Омске 3 часа ночи. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Об этом выпуске. Москва развивает цифровое сотрудничество с Абу-Даби. В Минтрансе напомнили о скидках на проезд для детей и их родителей. В Иране заявили о полном контроле над Ормузским проливом. Подробности далее. Электроснабжение отсутствует по всей Херсонской области после атаки БПЛА. Повреждено оборудование. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, заранее назвать сроки возвращения света пока невозможно. Информация будет предоставлена после подтверждения. Целевыми областями для вступившего в силу соглашения о торговле услугами и инвестициях между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами стали услуги с высокой добавленной стоимостью и высокотехнологичные сектора. Об этом заявила РИА Новости эмиратский экономический эксперт и публицист Хиба Махфуд. По ее словам, важность этого соглашения в том, что оно создало передовую правовую и нормативную базу, которая обеспечила защиту инвесторов, а также снизит бюрократические барьеры для потока капитала. Помимо этого, оно обеспечило перемещение экспертов и профессиональных талантов между двумя странами. Билеты на самолеты и поезда продаются для детей в России со скидками, а до определенного возраста в разных видах транспорта для них действует бесплатный проезд, рассказал РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин. Регионы, заявил чиновник, сами принимают решения, вводят льготы, исходя из своих возможностей, и определяют периоды их действия. Федеральное же ведомство, напомнил он, разработало детальные методические рекомендации по обустройству комнат матери и ребенка и детских игровых зон в аэропортах и на вокзалах. Корпус стражей Исламской революции Ирана заявил, что полностью контролирует Ормузский пролив. Он закрыт для судов, пытающихся пройти через него без согласования с иранскими властями, передает агентство Рейтер. Иран и Оман договорились о создании временного маршрута для судоходства через пролив и совместном разминировании акватории. Однако окончательные параметры соглашения еще обсуждаются. Тегеран связывает полное открытие пролива с прекращением блокады иранских портов и отменой американских санкций. Движение судов через пролив пока остается ограниченным. Сбер назначен расчетным

0: интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. Помимо этого, чиновник указал на разработку нормативов для помостов тяжелой атлетики, ворот для водного пола и планок для прыжков в высоту. В основе своей ГОСТы содержит требования к материалам, из которых должно быть изготовлено оборудование. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Это второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
3: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Дмитрий Юрьевич, у вас как вот наблюдение за словами года? Какое слово, по вашему мнению, чаще всего стали использовать в сетях?
3: Теряюсь. Я так не наблюдаю. Нет, я массу идиотских слов наблюдаю.
2: Ну хорошо, да.
3: Тогда... В моменте. Например, вот в моменте. Я в моменте это, я в моменте то, это вот я наблюдаю, да.
2: Нет, это мы уж с вами не клёвый, в моменте
3: это старый. Это из того, что
2: меня
3: бесит, да.
2: Подождите, а вас не бесит слово «нишевый»? Нишевый. Вот
3: нет.
2: Это вообще-то слово года, представляете,
3: слово
2: стало,
3: года?
2: Да, стало главным претендентом на слово года. И с каждым годом все чаще используют в массовой культуре общения. И за первые полгода 26-го года филологи насчитали больше 60 тысяч упоминаний слова «нишевый». Столько же было за весь 2025-й. Но вопрос первый, насколько нишевая у нас с вами программа? И вопрос второй, если нишевый – это такое особенное слово, которое выделяет узкий круг людей, то насколько нишево использовать слово «нишевый»?
3: Смешно. Не знаю. Я такое слово не использую. Наверное, я бы это применил к какому-нибудь нишевому продукту, который вот не для всех, а для, например, девочек, которые ходят с кошачьими ушами. Вот. И категоризируют себя, определяют себя как «мявс». Вот
2: ужас.
3: Это, да, нишевый продукт.
2: Ну, нет.
3: Так? Не знаю, нет. Я не употребляю.
2: Я не хочу называть нашу программу нишевой, потому что если это слово года, то как-то не нишево все. Я отменяю. Минус вайб, я отменяю это слово нишевый. Но к другим популярным особенностям, скажем так.
3: На всякий случай. Мы, по-моему, про это говорили, но я уже не помню. Вайб. Вайб. Происходит от слова vibrations. Это слово от йогов, которые кругом чувствуют положительные вибрации. Vibration – это вибрация. Good vibrations. Набираете в поиске американскую группу Beach Boys и песню Good Vibrations. Группа Beatles к йогам ездила к этому, как его там, Махавишну, Махариши, не помню, в конце 60-х годов. Это такое мощнейшее поветрие было, и слово «vibe», оно оттуда. Это я еще ребенком был, в школу только пошел, а уже тогда оно было модное. А у этих сейчас, понимаешь, «vibe», тут такой «vibe» вообще, да.
2: Дим Юрьевич, потому что вы нишевый, вы относитесь к узкому кругу людей, которые понимают это, а вот остальные не понимают, понимаете? В чем прикол. Но к другим популярным историям нашего времени. Вот смотрите, мировые бренды сокращают ассортимент одежды больших размеров из-за популярности Оземпика. И долгое время такой ассортимент расширяли, но теперь тренд сломлен. При этом открыто компании об этом не говорят. Некоторые бренды называют этот феномен оптимизации бизнеса. Эта формулировка более приемлема для общественности, чем факт увеличения спроса на Оземпик. Я вот думаю, это что у нас теперь бодипозитив тоже станет бодипозитивом в том смысле, в котором его придумывали?
3: Да. Напоминаю все, Оземпик, кто не в курсе, это изначально лекарство для лечения диабета второго типа. Это некое снадобье, которое как инсулин колят в живот маленькими дозами, безболезненно, которое отшибает у вас аппетит. В результате

0: Кстати, вы приготовьтесь, меньше жрете, вы не хотите есть. И, соответственно, худеете, потому что процесс похудения, он регулируется ровно одним потреблением, уменьшением потребления количества пищи. Можете в спортзале умереть там и на беговой дорожке. 25% – это физкультура, а 75% – это еда. И, в общем, пока все потели в залах, эта самая фармакология внезапно изобрела лекарство под названием Оземпик. Сначала его употребляли люди больные, а потом вдруг поняли не очень больные, что пора его употребить. И самый яркий пример вот этих вот бодипозитивных – это некая американская телеведущая Опра Уинфри. Многие, наверное, слышали. Такая чернокожая дама, имеющая нечеловеческое влияние на американскую аудиторию. И вот она, будучи жирной бабой, всем рассказывала, как это прекрасно быть жирной. Это хорошо, ты красотка, себя надо принимать такой, какая ты есть. И парила мозги сотням миллионов американских теток и девчонок. А потом, когда появился Оземпик, эта мерзавка схватила шприц, начала себя колоть и, вы представляете, похудела. И вот как к этому относиться? Ты же только что лгала в глаза всем, впаривала им какую-то чушь про свои жиры и про чужие. А как появилась возможность вот безболезненно избавиться, тут же от своего сала избавилась. В общем, отвратительно. Но есть другая сторона. Ну, не может человек удержаться, жрет и жрет. Ну, вот ему дали надежное лекарство, которое это прекратит. Опасно, кстати, пользовать только по назначению врача. Ни в коем случае сами этим не занимайтесь, не надо. Ни к чему хорошему это не приведет. Но вот взял и похудел. Плохо ли это? Да это отлично. Жир, он человеку очень сильно мешает. Весь жир пронизан кровеносными сосудами, и ваше сердце вынуждено еще 10 кило лишнего веса снабжать кровью, кислородом там и всем остальным. А ваш жир, есть жир нормальный, который снаружи на боках висит или там на заду, не знаю у кого как, а есть отвратительный, который облепляет кишки и внутренние органы, так называемый висцеральный жир, то есть тот, который во внутренность, внутренной по-русски. Вот он резко отрицательный, вырабатывает всякую дрянь, сам себя увеличивает, отнимает жизненные силы и пр, и др, такой не нужен. Но лекарство хорошее, да, уже, по-моему, там какую-то третью итерацию, какая-то там манжара, у меня есть рядом люди, которые употребляют, вот, уже какая-то третья разновидность появилась, раз от раза оно все лучше и лучше, ну, в общем-то, удивлен, честно говоря, что если это даже докатилось уже до одежды, которая там размером с чехол на танк, ну, да. Только поздравить изобретателей, это ж какие деньги нажиты на жирных.
1: Ну, а вопрос, на чем они будут зарабатывать дальше? Ведь с этого Оземпика когда-то надо же будет слезть, нельзя же его постоянно употреблять.
0: В общем-то, да. Да. Ну, это ж опять-таки, как ты понимаешь, пока тебе лекарство держало в норме, и ты жрать не хотел, то когда ты его колоть прекратишь и начнешь опять жрать, как свинья или как слон, я не знаю, то все это благополучно тут же вернется. Тут же, буквально тут же.
1: Да, поэтому лучше пищевые привычки вырабатывать сразу. С молодости, что называется, не только честь беречь, но и пищевые привычки вырабатывать. Вам точно понравится эта новость. В Китае стремительно набирают популярность лагеря лишений для детей. На каникулах родители... Да-да-да, на каникулах родители за 1000 юаней отправляют туда своих детей на перевоспитание. В таких лагерях у школьников забирают телефоны, привлекают к тяжелому сельскому труду, они копают картошку, рубят дрова и ухаживают за скотом. Если честно, Дмитрий Юрьевич, я удивлена, что такое произошло в Китае, потому что мне казалось, что в Китае вообще какие-то идеальные, все воспитанные люди, знающие с пеленок, что делать и как себя вести. Я удивлена, что именно там появился лагерь лишения для детей.
0: Ну, первый раз я такое слышал от американцев, что у них практикуют такое, что там доблестные сержанты из морской пехоты, отставные, не отставные, вот им детей трудновоспитуемых отдают, и там типа как учебка морской пехоты. С утра зарядка, беготня, работа, физический труд облагораживающий на свежем воздухе, и типа страшно полезно. Полезно ли? Ну, то, что у китайцев, знаешь, невоспитанный китайский ребенок, он для нас будет это четко вымуштрованный и вообще, а с их точки зрения нет, невоспитанный. Полезно ли это? Ну, в целом, если в семье один ребенок, что для китайцев не характерно, как для нации, и его окружают максимальной заботой, вокруг скачут две бабушки, две мама, папа там и прочее, и он ничего не делает, а только наглеет и хамеет. Ну, для воспитания это не очень хорошо. Его полезно отдать вот в такое учреждение, где его научат хорошему. Это, во-первых, и в главных, серьезнейшая психологическая встряска, где тебя, так сказать, вот такая чудовищная смена обстановки, когда тебя из-под маминой юбки вытащат и заставят работать. Крайне полезно для головы, крайне полезно. Я вам страшное скажу, что вот в какой-то момент, когда это только начинается, он, ребеночек, может жестоко страдать вообще. Какие издевательства жуткие, дедовщина и всякое такое. Зато потом, приготовьтесь, он всю оставшуюся жизнь будет про это вспоминать вот со слезой ностальгии на глазах. Это как советская армия примерно. Знаете, вот спроси любого мужика, что у тебя за последние 5 лет жизни произошло? И 99% вам расскажет ровно за 3 минуты, что у него за 5 лет произошло. А потом задам ему вопрос, а кто у тебя старшиной в армии был? И приготовьтесь, и вот 2 часа не заткнуть будет, а тут вот это, а тут вот то, а еще вот это было, а мы с пацанами вот так. А если спросите у него, как он в армии за водкой бегал, это все, пишите, пропало вообще все. Этот фонтан вы не заткнете никогда. Хотя, казалось бы, лишение, ужас, дедовщина, а человека, особенно мальчика, радует только пережитые трудности, и только то, как он их ловко победил, как его пытались не пустить, не дать, еще чего-то, а он все равно убежал за территорию части, купил бутылку водки и привел себя в скотское состояние. Это в жизни главное. Поэтому отдают детей в такие организации, правильно делают.
1: Интересно, а нам нужны такие лагеря в России? Или
0: обязательно.
1: У нас... А так у нас же есть, по идее, дача, вот это и есть лагеря лишений, нет, что летом картошку копать?
0: Не. Вот наш общий знакомый Данила трудится в школе, и они там регулярно детей вывозят в здоровенный лагерь на природу. Вот там немедленно деление, так сказать, на дежурные смены. Вот смена, которая, например, работает на кухне, готовит пищу. Вот там казаны кипящие, вот вы тут картофан, это, мясо, еще чего-то, все дружно режут, чистят, бросают, один другого заменяет, все, в конце концов, умеют это хрючево варить, и оно вкусное получается, особенно на природе. Ребенок возвращается оттуда, обладая серьезнейшими навыками, а приезжает туда безруким идиотом. Почему? А благодаря родителям. А вот здесь его добрые люди научат. И, повторяю, они это вспоминают, как вот самые замечательные дни.
1: Дмитрий Юрьевич, а вот с точки зрения воспитания, как вы считаете, я понимаю, что современное общество начнет мне говорить, надо объяснять ребенку, почему его отправили в лагерь лишения. Я, как человек, воспитанный в другой среде, которому ничего не объясняли, сказали, сначала вот меня воспитывали как еврейских детей. Сначала ты делаешь, а потом тебе объясняют, зачем это было сделано. Мне очень близок этот метод воспитания, но он совершенно не современен и очень консервативен. А как вы смотрите? Вот лагерь лишения. Вы своему ребенку считаете нужным объяснить, почему он едет в условный лагерь лишения? Или вырастешь, поймешь?
0: Я пошучу на эту тему. Так. Да. Посмеюсь над пережитыми трудностями, да. Объясню, что трудностей-то в жизни ты еще и не видел. Это так, разминка только. Не надо. Вот это вот дурь, а это дурь. Надо договариваться и объяснять. С кем договариваться и что объяснять? Вы сами, что ли, из 15-летнего возраста не выросли? Вы для своего ребенка должны быть авторитетом. И то, что вы говорите, он должен воспринимать как истину и делать это беспрекословно, потому что это вы так сказали. Это не подразумевает нанесение побоев, затыкание там и прочее. Поговорить ты можешь, но, как ты совершенно верно подметила, потом. Вот, например, в доме распределены обязанности. Вот ты, вот как я в детстве, вот ты, конкретно ты, ходишь в магазин, покупаешь там молоко, картошку, колбасу и всякое. Вот тебе деньги, вот тебе бидончик для молока, кошелка для продуктов, будь добр, иди исполняй. И никто со мной не разговаривал, хочу я туда ходить, не хочу, почему-то отец ежедневно ходит на службу и зарабатывает там деньги. Мать ходит на работу, зарабатывает там деньги. Ну и у тебя есть обязанности по дому. Ходи в магазин, покупай, волоки, раскладывай по холодильнику, чисти картошку, вари к приходу семьи и всякое такое. У тебя больше времени, чем у отца и матери, которые на работе. Чего непонятно? Это не предмет для обсуждения и не предмет для каких-то вот идиотских абсолютно договоров. Мы с ним поговорили, кому ты что объясняешь? Это вещи, которые объяснять не надо и, более того, нельзя. Вот если ты не можешь с ребенком общаться так, чтобы он все это воспринимал молча и делал так же, как все, ну, хреновый из тебя педагог, а точнее никакой вообще. Не надо вот лезть к учителям там с какими-то предложениями, как твою эту крошечку воспитывать. На себя посмотри для начала, а потом к другим претензии предъявляй.
1: Кино, Дмитрий Юрьевич, 2 недели с вами так не обсуждали новости из мира кинематографа. И вот начнем с грустной. Умер Питер Каллен, голос Оптимуса Прайма в «Трансформерах». Ему было 85 лет, и его голос стал культовым для нескольких поколений фанатов. И вот в 2014 году Каллен признавался, что поначалу вообще скептически относился к предложению озвучивать Оптимуса Прайма. Вот если его цитировать, то он сказал: «Я проходил прослушивание, как и все остальные, мне сказали, что это герой, сказали, что это грузовик». И в итоге голос стал культовым. Стал культовым для нескольких поколений зрителей. И также канадский актер подарил свой голос ослику ИА из многочисленных экранизаций истории Винни-Пухи и озвучивал в мультисериалах персонажей в «Смурфиках» и в «Черном плаще». Так что выражаем соболезнования родственникам и друзьям Питера, кто смотрел все-таки в оригинале картины, наверное, эту потерю могут ощутить.
0: Голос очень сочный. Но обратите внимание, ему сказали, что это грузовик. То есть он даже комиксов не видел и мультфильмов не смотрел. Вот, пригласили в кино озвучивать, очень удачно получилось. Тут журналистам на заметку, для нескольких поколений, граждане-журналисты, поколение – это 25 лет. 25. Это для нескольких, я не знаю, как это назвать, там разных возрастных категорий зрителей, потому что первые «Трансформеры», вторые, третьи, они там с интервалом в год-два выходят, но все вместе вышли в одном промежутке, наверное, в 10 лет, а вовсе не в 25. Поэтому о каких поколениях речь непонятна.
1: Очень справедливое замечание. Я даже не задумывалась в этом ключе. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. К другим новостям. Кит Харрингтон сыграет Златопуста Локонса во втором сезоне сериала HBO «Гарри Поттер». Да. Актер, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», если кто-то не понял, кто такой Кит Харрингтон, знаменит, который выбыл из проекта из-за несовпадения съемочных графиков, он заменит артиста, господи, простите, Николаса Холта. Вот вместо него будет теперь Кит Харрингтон. У них там не получилось что-то по графикам. Но, знаете, я нежно отношусь к Киту Харрингтону, потому что люблю вселенную «Игры престолов». Но я его не представляю в роли голубоглазого, придурочного просто блондина. Но это как так-то?
0: Джон Сноу. Смешно, да. Не знаю, я не люблю. Я все время, если я буду это смотреть, я буду все время говорить: а Джон Сноу пошел туда, а Джон Сноу пошел сюда. Мне такое не нравится, нет.
1: Ну, а мы с вами будем смотреть «Гарри Поттера»? Вот обещают 25 декабря выход первой серии.
0: Наверное, нет. Уж только если жизнь заставит, я же старенький, я равнодушен ко всему этому.
1: Но, Дмитрий Юрьевич, там же будет совсем другое. Вместо Алана Рикмана, господи, Северус Снэйп. Ну, мы должны будем это обсудить. Ну, как это вы? Нет, давайте-ка здесь и сейчас договоримся. Придется смотреть.
0: Дождемся.
1: Они
0: хорошо,
1: тут уже, тем более, второй сезон обещают. Ну, это мы не можем пропустить. Ну, кстати, к слову.
0: Первый уже вышел, что ли?
1: Вот, 25 декабря будет первый сезон первой серии. Они уже объявили о втором.
0: Приступим.
1: Это же обалдеть, да. И к другим новостям, которые вызывают потрясение у общественности. Толкин перевернулся бы в гробу, так говорят в сети люди, которые высмеивают новых персонажей третьего сезона «Властелин колец. Кольца власти». Этих гномов-подростков не было в книгах Джона Толкина, их придумали специально для сериала. Вы видели эти картинки? Как выглядят там теперь? Вот мне очень...
0: Я только первый сезон посмотрел, чушь собачья, и дальше смотреть не стал. Эти негры, эльфы, этого достаточно сразу. Какая-то высосанная из пальца чушь вообще. То есть, знаешь, это вот уровень детского тюза. Я никого оскорбить не хочу, но это вот спектакли для детей младших классов. Типа, где у всех орков, у них у всех... проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Они там в раскоряку бегают, ни у колени не гнутся, тазобедренные суставы не работают. Дети должны понимать, что это силы зла. Они уроды все. Ну, как-то я несколько иначе на это дело смотрю. Вот у Джексона в трех сериях «Властелина колец» это как-то показано было гораздо лучше. А это детский сад, штаны на лямках. Нет, но не буду смотреть.
1: Для кого-то же это снимают, откуда третий сезон взялся?
0: Там денег в Амазоне такое количество, что они и восьмой сезон заснимут, вне зависимости от того, будут его смотреть, не будут, им наплевать. Там они, по-моему, первый сезон за $500 миллионов засняли. Дрянь дрянью, а вот поди ж ты.
1: Бедный Толкин. Ну, к другим резонансным новостям из мира кинематографа уже в нашей стране. 25 августа, в день рождения Елены Блиновской, состоялась премьера сериала «Чудо» с Идой Галич в главной роли. И картина посвящена истории марафонов Елены Блиновской, которая находится за решеткой. Вот станет ли сериал таким же популярным, как марафоны Блиновской? Что вы вообще по поводу выхода подобной картины думаете?
0: Но это угадать невозможно, станет популярным или нет, смотря как снимут, как сыграют, там, как покажут и всякое. Так угадать нельзя. Но в целом интересно, да. Если я правильно помню, это же у нее там было, да, 940 миллионов незаплаченных налогов. Сколько же ты бабла-то подняла, если на миллиард налогов не заплатила? Наверное, интересно, да. Меня вот это, как сама структура того, чем занимались, меня интересует. Да, это я посмотрю. Да, интересно.
1: Ух ты, как интересно, что вы это посмотрите. Вот, например, Катя Гордон, достаточно известный юрист в нашей стране, назвала премьеру «сатанинским уродством и танцами на костях многодетной матери». Вот съемка-то такого сериала – это хайп и провокация, или все-таки задумка имеет какой-то глубокий смысл?
0: Да. А съемка фильма про Мавроди, про пирамиду МММ – это пляски на костях или нет? А какой-нибудь там фильм «Олигарх» – тоже пляски на костях? Что за глупость? Несерьезно. Это социальный феномен. Вот такое количество денег человек заработал на каких-то там марафонах счастья. Что это за марафоны? Что предлагали? Почему люди туда шли? Что им там интересно? Как это технологически раскручивалось и чем закончилось? Пляски на костях – это, в общем-то, когда про покойников что-то нелицеприятное говорят. Или наживаются как-то на покойниках. Она вроде живая еще, это Блиновская. Нет, какие тут пляски на костях? Нет.
1: Она
0: вам кажется, это как-то оскорбительно, то вы это поинтересуетесь у тех, кого там на деньги развели. Для них вот все это в итоге оказалось оскорбительным или нет? Или кидать людей на бабки – это нормально, а говорить про это нельзя. Это пляски на костях. Ну и ну.
1: Дмитрий Юрьевич, ну если вы посмотрите, а вы сказали, вы посмотрите, когда вы посмотрите, будет правильнее сказать, вы мне скажите, мне кажется, что будет даже интересно обсудить это в рамках нашего эфирного часа, потому что действительно это феномен нашего общества современного.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
4: Друзья, мы продолжаем программу «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. Правильно говорю, Дмитрий Юрьевич?
5: Снова здрасте, да.
4: И прежде чем мы перейдем к нашей любимой развлекательной рубрике, а дел у нас там много, нужно выбрать малолетнего дебила недели, малолетнего дебила месяца, в противовес обсудить Джигита, обсудить новости, которые тоже могли бы попасть в рубрику, но мы их вынесем за рубрику. Нужно все-таки сегодня обсудить старый фильм, который лучше новых двух. Две недели люди так ждали. И я предлагаю вспомнить картину «Карты, деньги, два ствола». Культовая британская криминальная черная комедия Гая Ричи. Премьера фильма состоялась в 1998 году. Дмитрий Юрьевич, почему бы в эту пятницу вечером взглянуть на эту картину? Что в ней хорошего?
5: Все. Практически все.
4: Доходчиво.
5: Но единственное, что это разминочный фильм, который Гай Ричи снимал перед художественным фильмом «Снэч», который по-нашему называется «Большой куш». Не у всех, конечно. Вот. «Карты, деньги, два ствола». Это английская идиома. «Lock, stock and two barrels». То есть это затвор, приклад и два ствола. Обозначает целиком. Вот все целиком идиома обозначает. Но там вставлено «lock, stock and two smoking barrels» и два дымящихся ствола. Идиома стала еще интереснее и веселее, поскольку в фильме обыгрывается ситуация с очень дорогими охотничьими ружьями, то вот заиграло совсем хорошо. Сценарий придумал сам Гай Ричи, сам же все это заснял, сам практически сыграл, вот, непросто было, непросто. Снимал максимально дешево на 16-миллиметровую пленку. Ну, кто не в курсе, обычно снимают на 35-миллиметровую, это очень дорого. А 16-миллиметровая считается любительская, тоже дорого, но не так. Цифрового оборудования тогда не было, поэтому вот 16 миллиметров. Удалось ему заманить к себе на съемки Стинга. Стинг, кто не в курсе, это известнейший британский музыкант, талантливый исполнитель. Ну и вот, там больше, если я правильно помню, никаких звезд нет. Только Стинг. Участники типа Джейсона Стэтэма, они потом из этого стали звездами. Стэтэма он вроде как вообще на улице нашел. Тот там как раз вот барыжил какими-то поддельными ювелирными украшениями. Все эти крики «кручу-верчу, обмануть хочу», он, так сказать, знает по профессии. Вот. Сценарий, повторюсь, написал сам. все шутки тоже написал сам, потому что это вот мне регулярно раньше сообщали. Ой, Дмитрий Юрьевич, я вот смотрел этот фильм, приготовьтесь, в профессиональном дубляже. Это отличие от меня. Я, как известно, не профессионал. И он вообще не смешной. А вы столько шуток придумали и навставляли. Это совершенно другой фильм. Я все, говорю, вообще все шутки придумал и вставил туда Гай Ричи, а я-то так не очень точно перевел, в общем-то, если вы, специалисты, разбираетесь. Ну вот, вот так. Получилось, на мой взгляд, у него отлично. Но я фильм смотреть вообще прям вот в обязательном порядке. Если не видели, посмотрите, не пожалеете. Все в стиле Гая Ричи, начиная от монтажа смешного, заканчивая стрельбой из пулеметов, падением гильз, там отлично, просто отлично все сделано. Шутки выше всяческих похвал. И даже самый кровавый момент решен настолько ловко, когда там главбандит подходит к двери, дверь чуть-чуть приоткрыл, оттуда хлесть ему кровь в морду. Он раз, дверь закрыл, ничего не показали. А всем понятно, зрителям, что за дверью идет кровавая бойня. Отличные, отличные решения вообще. Вот. Ну, повторюсь, это предварительный фильм для изготовления художественного фильма «Снэч». Кому интересно, мы сейчас с Уильямом, Уильям – это наш знакомый англичанин, очень толковый, мы с ним как раз художественный фильм «Снэч» разбираем. Что он, как англичанин, там слышит и видит? Уверяю вас, я не вижу и не слышу примерно три четверти из того, что он говорит. Потому что я не там родился, я там не жил, я вообще таких вещей не понимаю. Очень интересно. Местами касаемся и «Карты, деньги, два ствола». Посмотрите обязательно. Прекрасный фильм. Гай Ричи, молодец.
4: Завидую я, Дмитрий Юрьевич, нашему зрителю и слушателю, потому что, представляете, вот раз в две недели в пятницу они слушают нашу программу, им говорят, что они вечером посмотрят. А мы с вами должны вечером в пятницу сидеть и думать, а что бы нам посмотреть? А зрители и слушатели всегда знают, что делать. Завидую я вам, друзья, завидую. Ну, поехали дальше. Рубрика «Малолетний дебил» на этой неделе отличились. 54-летний мужчина решил, что он участник игры GTA. И, увидев автобус с ключами в замке, ничего умнее не придумал, как просто уехать на этом автобусе. Через несколько километров он бросил автобус у завода, сбежал, но полицейские быстро его нашли, и теперь за угон ему грозит до 5 лет колонии.
5: Какая незамутненность! Молодец, да, хороший кандидат. Незамутненный.
4: Просто на вопрос, наверное, зачем, он сказал, ну, чтобы было. Правда, представляете?
5: Просто поехал.
4: Он даже если бы 1 метр проехал, это бы уже 5 лет колонии. То есть, когда люди такое делают, они реально этого не понимают? Если бы он просто вошел в этот автомобиль и завел двигатель, это уже, считаете, угон.
5: Ты не поверишь, 97% сидящих считают, что они сидят ни за что. Вот так вот, ну за что? Я просто хотел покататься, а вы мне 5 навесили. Это несправедливо. Ни за что.
4: Не поняли художника. В Тверской области 22-летний парень пришел в госавтоинспекцию проверить штрафы. Но полиция выяснила, что его водительское удостоверение – подделка. И в базе данных этот номер числился за жительницей Владивостока. Мужчина признался, что никогда не сдавал экзамены, просто купил документ в интернете за 91 тысячу рублей, внимание, будучи абсолютно уверенным в том, что все легально. И вместо выписки по штрафам получил уголовное дело. Как можно думать, что купить документы – это легально?
5: Я уж думал, тот незамутненный, этот, оказывается, незамутнен еще больше. Что-то врет. 91 тысяча, какая-то сумма странная.
4: Да ладно, даже хорошо, сказал. Ну, может, с налогом.
5: 91. Ну, да, наверное.
4: Может, а слушайте, а сколько это получается процентов, если там 100% налога, надо посчитать. Если это какой-нибудь ИПшник, то считаем, сколько, по упрощенке, 6%, вот правда, 91 тысяча минус, там, 7, давайте 7%. Ну, хотя нет, не с налогом. 84-630. Что-то не то, друзья.
5: Что-то не бьется, да.
4: Не получается. Украинский адвокат в маске рэпера 50 Cent пытался вывести военно обязанного за границу. За услугу он взял $7,000, но план провалился, и мужчину задержали. Маску адвокат надел для конспирации. Его уже судят за организацию преступной группы, которая вывозила людей из страны, а задержание стало третьим по счету.
5: Как там было в художественном фильме «Мимино»? Слушай, тебя в этом Тбилиси вообще не уважают, машину забрали. Так и тут, 50 Cent'а вообще не уважают. Это вообще додуматься надо, ехать с мордой резиновой негра через границу, будучи адвокатом. За гранью. Еще и $7,000 взял. Ну, молодец. Хотя, с другой стороны, может, он, зная эту Ридну Неньку, может, он 25-й раз переезжал, но пограничникам что-то не откинул, и поэтому маска не сработала, так сказать. Не успел коррумпировать охрану границы государственной. Но идиотия тоже на высшем уровне. Тут теряешь просто.
4: Вот хороший среди кандидат. Этих
5: троих незамутненных, да, один на автобусах катается, другой в маске через границу ездит.
4: Вот соберитесь, Дмитрий, подпевал еще этот, наверное, кэнди-шоп напевал, когда вывозил.
5: Да, я бы в обратном порядке расположил, то есть на первом месте 50 Cent адвокат, на втором месте гражданин, сворованный с этими скупленными правами, ну и на третьем угонщик автобуса, вот так я бы...
4: Я вот еще думаю, почему в маске рэпера 50 Cent? Вот сейчас все говорят про Kanye West. Наверное, надо было Kanye West брать. Почему 50 Cent? Что-то как-то тоже не продумано. Но давно у нас не было, Дмитрий Юрьевич, банальная рубрика. Сейчас приготовились, все срочно мне написали о том, что я такая кривая, косая, не такая. Темы поднимаю, видите ли, бескультурные. Банальная рубрика. Ой. Вот прям срочно обсудим. Ой. Дмитрий Юрьевич, хорошая история. ChatGPT убедил жителя Уфы, опять Уфа страдает, не знаю, в чем дело, заняться профилактикой рака с помощью массажа простаты огромным фалоимитатором. Мужчина...
5: Вот кто виноват, ChatGPT, конечно, что-то новое, да.
4: Конечно, мужчина отправил жену на дачу, купил в секс-шопе девайс, приступил к самолечению, но резиновый прибор залез слишком далеко и застрял. Как он сам туда залез слишком далеко, и не знаю, у него там что, змея, что ли, была в виде этого фалоимитатора. Но пациент обратился к врачам, объяснил, что просто забыл надеть специальный ограничитель. И медики извлекли прибор и в шутку посоветовали в следующий раз привязать агрегат веревкой.
5: К батарее.
4: Да.
5: Чтобы отбежать, успеть. Ох уж эти затейники. ChatGPT. Вот, оказывается, кто виноват. Я вот необычно, да, такое применение искусственному интеллекту. Жену на дачу отправил. Молодец, чтобы не подглядывала, да. Интересно, как массаж-то помог, не помог. Ох, затейники. Это вообще... Кстати, интересно, что за прибор. Там же кругом эти, как их, ограничители из топора стоят. Что это он такой купил? Жалко, картинок нет. Было бы еще смешней.
4: Нет, наверное, у врачей они есть эти картинки, они сейчас нас слышат и смеются. Они-то в курсе всех деталей.
5: И угорают.
4: Да-да-да. Мы тут сидим и угадываем. Даже как-то несправедливо, я считаю. Но уже конец месяца, последняя пятница месяца, последняя пятница лета, кстати, 28 августа. И нам с вами нужно выбрать малолетнего дебила августа. Итак, я напомню, так. В этом месяце отличились. В Турции 50-летний мужчина после вечеринки с друзьями ушел в лес и пропал. И утром наткнулся на поисковую группу, которую вызвали его родственники. Он не понял, кого ищут, но старался очень помочь. Потом понял, что помогает найти самого себя. Мой любимка. Неделей позднее 46-летний москвич инсценировал свою смерть по СМС, чтобы не платить за аборт любовницы. Через 3 месяца его нашла в социальных сетях эта любовница живым и невредимым и даже уже женатым. Любовница подружилась с супругой, и они решили вместе мстить. Но выяснилось, что он еще и обманул на 25 миллионов рублей, хотя утверждает, что ничего подобного никогда не было. 21 августа на прошлой неделе в Сиднее садовника оштрафовали почти на $200,000 за вырубку 287 деревьев ради панорамного вида из особняка. Я напомню, что теперь ему повесили там огромную табличку, что эта табличка будет до тех пор, пока не вырастут новые деревья из окон, потому что деревья не должны гибнуть ради красивого вида из его окон. Тоже хороший кандидат. Ну и сегодняшний, соответственно, в маске 50 Cent. Кто же у нас самый лучший-то в августе, Дмитрий Юрьевич?
5: Я считаю лучше всех похмельный турок, который искал сам себя. Вот этот.
4: Мне тоже он нравится больше всех.
5: Энтузиаст, несмотря на похмелье, активно помогал людям. Молодец.
4: Но в противовес всем нашим забавам, рубрика «Настоящий джигит». 13-летний мальчик помогал тушить пожар в Бахчисарайском районе, в окрестностях села Плодовое, или Плодовое, извините, поправьте меня, если честно, я не знаю, загорелась сухая трава. Спасатели приехали на вызов, начали искать подъездные пути к очагам огня, и маленький местный житель оперативно указал дорогу к мосту и на гору, где разгорался огонь, и сопроводил пожарных. Юному помощнику выдали радиостанцию и попросили по рации направлять прибывающую технику. Он ответственно справился со своей задачей. Ну, прям орленок.
5: Молодец, пацан. Ни имени, ни фамилии. Безымянный герой. Наше почтение. Мальчишке молодец.
4: Да, красавчик. Выражаем категорический респект, скажем так. Но новости, которые почему-то наши зрители не предложили в рубрику «Малолетний дебил». Вот смотрите, житель Тайваня использовал камеру умного пылесоса, чтобы зафиксировать встречи жены с любовником. Суд признал это доказательством измены, и мужчина выиграл развод и компенсацию. Но бывшая супруга подала встречный иск, угадайте, какой?
5: Незаконно снимал.
4: Конечно, незаконная слежка. И теперь ему грозит до 5 месяцев тюрьмы или крупный штраф. Почему не предложили?
5: Ну, это адвокаты сражаются. Это не жена такая умная, это точно какой-то толковый адвокат. Ну, непонятно. Тут я бы отбрехался. Нет, это мое жилище, что хочу, то снимаю. Сказал бы, что она про это знала. Вот. Но так увлеклась, что забыла.
4: Вот. Опять рубрика «Вредные советы». Дмитрий Юрьевич, ну что начинается?
5: Я больше не буду.
4: Опять эти ваши вредные советы. Ну а если серьезно, как вы вообще относитесь к вот, всяким устройствам умного дома?
5: Не знаю, у меня нет. То, что когда-то там видел, встречал, ну, например, там какая-нибудь розетка для утюга. Знаешь, ты утюг через какую-то промежуточную эту включаешь, там выставляешь таймер, если я правильно помню. Она, короче, утюг выключает, и утюг у тебя ничего не сожжет. Полезно. Или свет в комнатах включает по-разному, имитируя, что ты дома. Есть вещи полезные, безусловно, но я по большому счету таким не пользуюсь. Помню еще чайник какой-то я рекламировал, что чайник можно по телефону включить, чтобы вода к твоему приезду закипела, а внутри чайника регулируется температура, хочу грею до 90, там, до 95, до 100, чтобы разные чаи заваривать по-разному. Вещи крайне полезные, ну и уж естественно, то есть что касательно видео наблюдения, ну, не знаю, по-моему, вот у всех, кто за городом живет, все дома обтыканы видеокамерами, все это записывается, какие машины мимо ездят, с какими номерами, какие люди мимо ходят, с какими мордами, вот, и это все, и это я строго приветствую, да, это обязательно, но и робот-пылесос у меня есть, только он видео, по-моему, не записывает, нет, а вообще, дорогие друзья, технологии настолько изменились, что все время вообще везде и всегда думайте о том, что вас, во-первых, слушают те, кому не надо бы этого делать, а во-вторых, за вами смотрят тоже те, кому не надо бы этого делать. Будьте осторожны, следите за собой.
4: Ну, а вы верите в теорию, что все гаджеты, которые придуманы для умного дома, они в том числе придуманы и для слежки за обычными людьми?
5: Нет, они придуманы для дома, но их можно использовать. Ну, вот если у вас есть какая-нибудь колонка, это, я не знаю, вы к ней по имени обращаетесь, и тут же она включается и начинает что-то там делать. Вы твердо уверены, что она все остальное время ничего не слышит и никуда это не передает? Разочарую, она все слушает и все передает. Думайте об этом только так. Точно так же, как телевизор бытовой, в котором камера, камера, и который подключен к интернету. И он слушает и все передает. Камеру лучше бы заклеить. Вам-то объясняют, что она нужна для того, чтобы через некий мессенджер связываться с родными, близкими. Вот он в телевизоре, вот ты в телевизоре, посидели, побеседовали. А на самом деле, ну, кто-то злой и нехороший может подключиться и смотреть, чем вы там занимаетесь. Про тетку с пылесосом интересно другое. Вы в своем уме каких-то любовников водить к себе домой? Это вообще
4: опять вредные советы.
5: Гранью.
4: А куда водить любовников, Дмитрий Юрьевич?
5: У них там на их Тайванях, Кореях и прочее, там эти псевдогостиницы для сексуальных развлечений распространены со страшной силой. Приехал, за 2 часа заплатил, сделал свои дела, развернулся, уехал. Вот. И там в гостинице тоже стоят телевизоры, всякие приборы, которые вас старательно записывают. Имейте это в виду.
4: Я, кстати, к разговору о видеокамерах домашнего наблюдения видела такой жуткий видеоролик в социальных сетях, что в запрещенном грамме мне попался ролик, где в детской комнате установлена видеокамера. Ну, правда, если там ребенок 2 лет живет в отдельной комнате, это удобно. Я сама активно этим пользуюсь. И якобы кто-то взламывает эти камеры и начинает громко включать музыку и разговаривать через эту камеру, чтобы ребенка посреди ночи напугать. А как это вообще происходит, эти процессы? Когда увидела, я ужаснулась, потому что, ну, я знаю, что мой ребенок испугается даже звука моего голоса через камеру, и я не пользуюсь вот этой обратной связью, его это пугает.
5: Ну, потому что оно настолько примитивное, что не предусматривает никакой защиты. Если бы оно было не примитивное, оно бы стоило совершенно других денег. То, что туда какой-то балбес может влезть, ну, ничего удивительного в этом нет. А я вас уверяю, что балбес, который туда влезает, ну, это же дети, в основном подростки. То есть они там на специфических ресурсах обмениваются всяким интересным. Ну, вот у вас, например, соседский, как это у нас говорят, роутер, к которому пароль 1, 2, 3, 4, 5, как это обычно, или какой-нибудь QWERTY. Ну, вот, залез, чтобы пользоваться вашим интернетом. Вы за него платите, а я пользуюсь и прекрасно себя чувствую. А потом через него видно ваши какие-то устройства, так я и в них залезу. А вот у вас это радионяня, я и туда залезу, и все прекрасно. Буду пакостить изо всех сил. Потому что это подростки. Карать надо, конечно, балбесов, ну и защищать свою технику. Но это умеют далеко не все.
4: Ну и в завершении разговора про социальные сети мне попался еще один очень смешной ролик. Пост экофермы в Башкортостане с предложением назвать барана именем бывшего. И лозунг: «Ты оплачиваешь содержание барана, мы вешаем табличку с его именем». И, к слову, девушки с одинаковыми именами бывших уже реально предлагают скинуться. Ну вот почему женщины такие, я не знаю, даже не то, что мстительные, но такие вот дурные. Я вообще не представляю, чтобы мужик пошел и какую-нибудь козу назвал именем своей бывшей.
5: Есть такой армейский анекдот, как солдат сидит, утирает слезы после очередного наряда вне очереди и пишет маме письмо: «Мама, очень сильно прошу, заведите свинью, назовите товарищ сержант, приду на дембель, лично зарежу». Вот, не думай, что мужики чем-то отличаются. Они такие же.
4: Нет, ну хорошая идея для поддержания жизнедеятельности этих баранов. Может быть, действительно,
5: конечно,
4: месть поспособствует такой значительной и заметной помощи материальной этим баранам.
5: Ну, вот, у меня родилась еще одна мысль, так, что можно с этими баранами делать за деньги.
4: Дмитрий Юрьевич.
5: Чтобы девки еще больше платили, да. Но я ее не буду озвучивать.
4: Слушайте, в моей молодости был абсолютный максимум взять какую-нибудь курицу, назвать ее именем бывшего и сварить. На этом все. Сделать из этой курицы суп, например. А здесь это какое-то просто издевательство. Ну нет, тема классная, ребят. Вы молодцы. Надеемся, что вам это финансово как-то поможет в содержании баранов. Эксперты утверждают, что в России стремительно исчезают удаленщики. За прошлый год число сотрудников на дистанционке сократилось на 21,8% до 968 тысяч рублей. К концу 2026 года их останется всего 600-800 тысяч. Хорошая или плохая тенденция возвращения к офисному формату работы?
5: Обычная, на мой взгляд. То есть это, ну, Ряд работ невозможно выполнять, не общаясь живьем. Вся вот эта вот по переписке, там ничего понять невозможно. Написание текстов отнимает огромное количество времени. В текст невозможно внести эмоции, никакие смайлики этому не помогают. Люди воспринимают все это совершенно... Это очень долго, во-первых. А во-вторых, психически воспринимается не так. В то время как, если вы сидите там за соседними столами, посмотрел, бровями шевельнул, кивнул, все поняли. Это гораздо правильнее. Что касается лично меня, я вообще считаю, что лично меня... Прибытие на работу и на рабочее место, оно меня серьезнейшим образом дисциплинирует. Мне вовремя встал, занялся физкультурой, позавтракал, душ, позавтракал, помчался на работу, приехал на работу, и на работе я работаю. И это мотивирует личный состав, который смотрит на меня, я работаю, и все вокруг работают. Сидеть по домам, в каком-то аспекте, наверное, да. В целом нет, поэтому оно все и исчезает.
4: У нас осталось 44 секунды, чтобы передать слова поддержки нашим бойцам. Ребята, да. Вам большой привет, сил, мужества, крепкого здоровья, целыми и невредимыми, с победой, скорее возвращайтесь домой. А еще я хочу напомнить нашему слушателю и зрителю, что сегодня, 28 августа, свой профессиональный праздник, День военного медика, отмечают медицинские специалисты Вооруженных сил России. В этот день, в 1805 году, положением российского императора Александра I был утвержден Центральный орган военно-медицинского управления, призванный координировать деятельность всех звеньев медицинской службы российской армии. Так что с праздником! Ура! С праздником. Спасибо, что вы поддерживаете наших бойцов. Дмитрий Юрьевич, спасибо. Это была «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона была Алена Минчук. Немного им помогала. До встречи через неделю. Пока-пока.
0: Будущее наступает.
6: Будущее за антропоморфными роботами.
7: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
8: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно.
9: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
10: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
11: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
12: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
13: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Знать за 90 секунд. Лауреата Нобелевской премии по физике профессора Джеффри Хинтона называют крестным отцом искусственного интеллекта. Он длительное время занимался развитием технологий глубокого обучения нейронных сетей, которые легли в основу современного генеративного разума. Недавно Хинтон неожиданно заявил, что развитие сверхразумного ИИ может привести к полному уничтожению человечества. Ученый констатировал, что машины уже превосходят людей во многих задачах. И это может иметь последствия, описанные в самых мрачных антиутопиях. Впрочем, Джеффри Хинтон предложил противоядие. По его мнению, настало время для принципиально новых подходов. В модели искусственного интеллекта необходимо встраивать материнские инстинкты. Именно они помешают ИИ навредить человеку и привести к гибели популяции. Без механизмов заботы и ответственности, заложенных природой в настоящих матерей, представляющих человеческий род, нейросети превратятся в источник постоянной угрозы. Именно материнские качества, по мнению авторитетного ученого, должны стать базой для разработок новых продвинутых ИИ-систем. Однако пока никто не понимает, как реализовать такую концепцию на практике. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
14: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
15: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
15: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Новые законы о контроле за мигрантами. Контекст. С 1 сентября с 3 до 1 месяца сокращается срок прохождения обязательного медосвидетельствования для иностранных граждан, приехавших в Россию на длительный период. В случае обнаружения опасного заболевания иностранец подлежит немедленной депортации. За уклонение или подделку справок предусмотрены штрафы, выдворение или уголовная ответственность. Вводится механизм электронного обмена информацией между ведомствами. Это позволит ФНС быстрее ставить мигрантов на учет. Новые нормы контроля направлены на совершенствование миграционной политики, борьбу с нелегальной миграцией и повышение общественной безопасности. В этом году выросли пошлины за гражданство и вид на жительство. Были введены новые требования к доходам мигрантов. Региональные власти получили дополнительные полномочия в сфере регулирования трудовой миграции. Теперь они могут устанавливать свои квоты и запреты на труд иностранцев в отдельных отраслях. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, с 2023 года более 4500 человек лишились приобретенного гражданства Российской Федерации. 3000 соответствующих решений были приняты на основе судебных приговоров за совершение уголовных преступлений.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, столько же в Мурманске и Краснодаре. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Власти России ввели особые правила газоснабжения для Белгородской, Брянской и Курской областей. В России станет больше прямых зарубежных авиарейсов. Пентагон планирует стать совладельцем нефтяных запасов Венесуэлы на следующие 100 лет. Подробности далее. Правительство России ввело особые правила газоснабжения для приграничных регионов. Это Белгородская, Брянская и Курская области. Постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов. Для жителей этих регионов при отключении газа его подача возобновляется без оплаты расходов на отключение или подключение. Так, потребители, управляющие компании и теплоснабжающие организации, товарищества собственников жилья и кооперативы, покупающие газ для коммунальных нужд, освобождаются от уплаты пени при задержке оплаты. Также поставщик газа больше не может в одностороннем порядке приостанавливать его подачу до полного погашения задолженности за потребленное топливо. Предстоящей осенью россияне смогут долететь прямыми рейсами в 42 страны мира. Планируется запустить рейсы в Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянму и Шри-Ланку, следует из сезонного расписания полетов, которое изучила РИА Новости. Большинство маршрутов из России выполняются в страны Западной Азии. Помимо этого доступны 6 государств в Южной Азии, 5 стран Центральной Азии, 4 в Юго-Восточной и 7 направлений в Африке. Власти США стремятся получить крупную долю в нефтяных запасах Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По данным журналистов, переговоры охватывают до 17 месторождений в ключевых нефтеносных бассейнах страны. В качестве курирующей структуры обсуждаются управление стратегического капитала при Пентагоне, а одна из рассматриваемых схем сделки предусматривает аренду активов сроком на 100 лет. Как отмечает издание, пока крупнейшие американские корпорации вроде ExxonMobil и ConocoPhillips воздерживаются от прямых инвестиций в Венесуэлу. Россия в прошлом году увеличила экспорт кондитерской продукции на 14%. В итоге он превысил 2 миллиарда долларов. Темпы роста сохраняются и сейчас, рассказала в интервью РИА Новости глава российского экспортного центра Вероника Никишина. Например, по ее словам, граждане Китая особенно ценят российский шоколад, печенье, овсяные хлопья, мед и мороженое. Никишина также отметила, что в целом в российском экспорте растет доля готового продовольствия и товаров с высокой добавленной стоимостью. 11-я всероссийская акция «Ночь кино» стартует в субботу и будет проходить в ночь на 30 августа. В этом году она охватит более 5000 площадок по всей России. Отечественные фильмы также увидят более чем в 60 странах, в том числе в странах БРИКС, СНГ и других зарубежных государствах. Церемония открытия акции

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
1: Андрей Бочаров, студия «Радио Спутник», здесь я, Алексей Осин, всем привет. Почему, дескать, не веселите вы, Андрей, да, народ, а вместо этого гоните, лепите чернуху?
2: Говорят, ну что ты вот лезешь в это же не по твоему профилю. Ну, хочу напомнить, что не по моему профилю КВНовскому, например, и в президенты идти ломиться. Ну, а вообще по моему профилю, если вот я больше с телевидением связан был и сейчас немножко, например, вот у нас есть такой замечательный ведущий, телеведущий Дональд Трамп. Знаете, такой, да, вел, между прочим, шоу, что-то там 15 сезонов, что ли, «Апрентис» называлось, «Ученик». И когда у него это шоу закончилось, когда он его перестал вести, человек ощутил такую пустоту в душе и пошел в президенты. И пошел, начал быть кандидатом в президенты. Вот прям люди, которые с ним в то время общались плотно, они говорят, что он просто ради фана, ради того, чтобы вот на телеэкранах и вот там на публике, просто он без этого уже не мог. А потом раз и в президенты попал.
1: Так то есть что... у вас наоборот. Сначала вот шоу, а потом в, да, президенты.
2: Да, да. Не, я про это и говорю, что вот после шоу у него, когда у него закончился контракт на этот «Апрентис», он почувствовал какую-то пустоту, тягу к публике, и по приколу он пошел в президенты, и, в общем, вот так это все и получилось. Поэтому я себя чувствую вполне на своем месте, я такой же человек, как все остальные, могу воспринимать новости, как-то их через себя пропускать и какую-то реакцию рассказывать, может быть, и показывать то, что как меня впечатлили эти новости. Например, вот тот же Трамп, он просто...
1: Нет, секундочку, да, реплик. Главное, что было интересно, уважаемый. Если вы смеялись, так сказать, глядя на Андрея вот в той ипостаси, прекрасно.
2: Смейтесь сейчас.
1: А почему нет? Что же, обязательно всю политику с серьезным... Делай как там, не делайте, как говорил барон Мюнхгаузен.
2: Да, да, серьезным...
1: Все глупости, да, да, мира делать... сделаны именно с этим выражением.
2: И я за то, чтобы, несмотря на вот, ну, ужас вообще-то вот всех этих новостей, которые к нам приходят из всех уголков мира, оставаться оптимистом, верить в себя, верить в свою страну и двигаться по жизни как-то более-менее... как-то посвистывая весело, там, ну, не дырочкой, а просто...
1: Правым или влевым.
2: А просто так вот от удовольствия, что нам выпало жить в самой прекрасной стране, на самой прекрасной земле.
1: Ну, раз мы уже начали вот этот вот переход от политики к юмору и наоборот, Дональд Фредович нам не дает отдохнуть, да?
2: То есть а вот... почему его все Фредовичем называют?
1: Потому что... Я не знаю, папа, видимо, Фред, нет?
2: Ну, а в имени у него стоит Дональд Джей Трамп. То есть у него тот Дональд Джон, по-моему, Трамп. Ну, ладно, пусть будет Фредович. Да, в общем, человек не устает веселить нас. Переименовал целое озеро в американское озеро Онтарио. Я там был на этом озере, такое огромное озеро, и оно названо, по-моему, из-за того, что там какие-то индейские племена там обитали до того, как вот еще всякая Канада и всякая США возникла. И то есть такой топоним из-за индейских названий, там как Небраска, там Дакота. Вот может он все вообще штаты в Америку там переименует. А, мне еще что понравилось, он... Ну, мы же всегда это стараемся, думаем серьезно. Он, наверное, так прикалывается, дед, вот когда вот это вот все переименовывает. А он же сказал, вот, подписал переименование Онтарио в Америка озеро и говорит дальше, а может быть, переименую и Тихий, и Атлантический океан.
1: Тоже типа, в Америку.
2: Да, и комментаторы говорят, и пошутил Трамп. То есть он до этого, оказывается, не шутил. Но я не знаю, как вот, между прочим, и самим этим американцам под этим всем живется. Что он еще, да, вот если...
1: Знаете, что пугает?
2: Да, все пугает.
1: Пугает то, что это самое маленькое озеро из вот этих вот...
2: Из Гурон, Великих озер,
1: Мичиган,
2: да,
1: вот
2: да,
1: это все.
2: Я был и на озере Эри был, на Кристал-Бич. Ну, там отдыхать, в общем-то, негде. На Гуроне вот есть там такая длинная береговая линия. Там скорее я был...

0: как трейловый бег, там очень красивый, там очень большой перепад берега к пляжу, там 160 метров, и вот туда-сюда карабкаться, очень такой симпатичный, красивый был трейловый забег, 21 километр, потом сидел с ногами в ванной во льду, наверное, минут 40, не мог встать. Такие приятные, на самом деле, воспоминания. Канада – красивая страна, но не красивее, чем там трава не зеленее, чем в России, березки не белее, там, в общем-то, ну, как сказать, такая... Ну, в общем, Канада и Канада.
1: Тут похоже на Россию, только все же не Россия.
0: Да, как над Канадой пел. Небо синее, да. Вот известная песня. Но она какая-то такая, знаете, вот типа там вот уехать бы в Канаду. Да нечего там делать, серьезно. Ну, вот самим канадцам, кто там родился, у кого есть там какие-то корни, наверное, интересно. А вот приезжим там, ну вот странно, вот в эту страну, почему она высоко развитая называется, ну, я вообще не понимаю. Торонто, самый главный город, он вообще застрял где-то в 70-х, там до сих пор строят какие-то вот эти курятники некрасивые, как будто вот у нас там в конце 80-х. Ну, то есть, как бы, вот эстетически мне вот как-то не очень понравилось. Но канадцы придумали схему, как зарабатывать. У них же там растет довольно существенно ВВП. Оказывается, они берут китайские товары и там через Канаду, их пользуясь тем, что между Канадой и США были всякие послабления в торговле, ну, практически там не существовало каких-то ввозных пошлин, они, значит, банчили китайским там металлом, запчастями и вообще всем, чем угодно, выдавая их за канадские. Трампу это не понравилось, он там им влупил 50-процентные пошлины. А Китаю вообще... Ой, Китаю... Короче, Канаде, Китаю есть что ответить на это, потому что из Канады довольно много древесины поступает, поступает там какое-то огромное количество природного газа для того, чтобы...
1: Провинция Альберта, да.
0: Да, вот, да, провинция Альберта, знаменитые как нефтяные пески. В общем, наблюдаем, мне кажется, интересный будет сюжет, как Трамп превращает Канаду, я не знаю во что, он, по-моему, в штат хотел превратить, в еще один.
1: А по-моему, вот если я правильно понял, то канадцы ответили тоже, не блеснув, мягко говоря, серым веществом головного мозга. Они сказали, что они 11 сентября 2001 года теперь терактом называть не будут. Ну, так что-то произошло, инцидент с самолетом.
0: Да. Это по всему миру как-то, по-моему, идет. Вот я уже упоминал, например, что в японских... До сих пор мне вот это вот странно, что в японских учебниках вот окончание... Мы же вот скоро, вот буквально через неделю будем... как-то говорить об окончании Второй мировой войны, которая там пришлась на 3 сентября. И вот то, что в японских учебниках до сих пор раньше писали капитуляция, все это там поражение маньчжурско-квантунской армии, вот все такое, ядерные бомбы, а сейчас пишут: война закончилась под действием внешних обстоятельств. Буквально вот такие вот...
1: Падение акций на лондонской бирже, например.
0: Вот такие вот формулировки теперь.
1: Батюшку Трампа все-таки звали Фредом. Фредерик Крис Трамп родился в 1905-м, умер в 1999-м.
0: То есть такой крепкий старик.
1: 94 года ему было.
0: Так и Трамп еще вообще пацан.
1: Тоже, кстати, риэлтор или застройщик.
0: Застройщик. Ну, Трамп на самом деле, вот я и говорю, что он на самом деле был телеведущий, а никакой не застройщик, потому что вот когда о нем говорят как о бизнесмене, то в основном, конечно, упоминают то, что там водка Трамп разорилась, Трамп Юниверсити разорился, журнал Трамп разорился, стейки разорились. То есть можно вот загибать пальцы, а самое главное, что вот как может разориться казино Трампа. Казино – это вообще этот, ну просто по зарабатыванию денег. Там ну никак, ни по каким математическим формулам вот дом, тот, кто хозяин казино, разориться не может. Но Трамп вот умудрился. Да. Поэтому вот то, что он бизнесмен, это пусть он кому-то другому рассказывает про свое искусство сделки. Тоже мы видим, как он, собственно, с этими побренчал этими тарифами. Просто его перестали все бояться. Вот, по-моему, в Китае был какой-то суд интересный, где одна из фирм не смогла выполнить обязательства перед другой фирмой из-за угрозы санкций США. А суд китайский сказал, а нас это вообще не колышет. Вот какие-то санкции там... А, это, по-моему, банк, который там отказался платеж. Проводите, да и все, платеж.
1: А, кстати, а что будет с предприятием Америка, как считаете? Если уж там журнал разорился, там казино разорился.
0: Самим...
1: Ну, предприятие вот... Америка, как у него будет
0: вот делать? То, что я иногда смотрю, то, что говорят всякие эксперты. Ну, у меня к экспертам, честно говоря, и к аналитикам, все по отдельности прекрасные люди, просто великолепные, их все любят. Но вот вместе экспертное сообщество, экспертное и аналитическое, на меня вообще какое-то впечатление удручающее в последнее время производит. Например, да, вот разбирался с вопросом, пытался просто интересно, там смотрел разных экспертов по поводу... Вот скоро ли то, что рухнет американская экономика, это там никто не сомневается. Все там спорят, когда.
1: Когда.
0: Там, быстрее, дальше, там, до ноябрьских вот этих, до выборов.
1: Не, ну или, это вряд или ли. Ну, вот, ну, Маск же сказал, что в 36-м году деньги не понадобятся вам уже.
0: Это да, но это он сказал, когда он беседовал с журналисткой The Economist, а она его поддевала вопросом, вот люди, которые купили твои акции SpaceX, они, значит, сколько денег заработают? Вот ваши какие прогнозы? Какая будет отдача от покупки этих акций? То есть вот там купил на $1000, вот когда они будут $5000 стоить? И в этот момент Маск так подумал, хорошо так подумал, такая пауза была, и сказал, а вы знаете, скоро деньги вообще не нужны будут. То есть купили и молодцы, а деньги скоро не будут нужны. Так вот, возвращаясь к экспертам, я вот буквально подряд посмотрел двух очень таких солидных, уважаемых людей, прекрасно одетых в галстучках, значит, в рубашечках, бодро так. Одни говорили, что, значит, надо как минимум 20% всех денег держать там где-то в японских каких-то там бумагах или акциях или в чем. Почему? Ну вот потому что у Японии есть госдолг, но весь госдолг, значит, он там японцам принадлежит, то есть внешних заимствований нету, и вот типа у Японии будет скоро все хорошо. Буквально следующий, тоже эксперт, тоже авторитетнейший человек такой, знаете, такой прям цифры, факты, все у него отскакивает, он говорит, что, а вы знаете, Япония, у нее четверть экономики, это зомби-экономика, я так думаю, что это за обзывательство такое, полез, значит, смотреть, а это официальный термин, примерно 25% предприятий в Японии не могут свести концы с концами и постоянно занимают деньги на то, чтобы там какую-то свою операционную деятельность поддерживать. А поскольку заимствования в японской экономике, у японского центробанка вот раньше были, ну, под нулевой процент, это как бы канала, потому что закрыть это предприятие, обанкротить, списать эти долги на банковских счетах означает крах экономики. Вот и верь, значит,
1: людям, еще они экспертам. Крупнейшие кредиторы Соединенных Штатов.
0: Да, да.
1: И это, кстати, тоже я бы не сказал,
0: да,
1: что
0: это сейчас
1: хорошая штука. Да.
0: Что это вот сейчас? Это
1: активы Китай, или Китай это вывел свои...
0: Он выводит, да, где-то по 100 миллиардиков в год, избавляется от казначейских бумаг. Там был у него там, на пике 1,2 триллиона. Угу. Сейчас там меньше 600, в общем, докупает активно золото, ввел внешний юань, офшорный юань, это юань, который обеспечен золотом, в общем, готовится к тому, что будет какой-то крах финансовой системы. Ну, честно говоря, вот чем позже, тем лучше. Пусть они там пыхтят.
1: И, да, и постепенно лучше, не сразу.
0: Можно про неприятные? Вот,
1: хорошо.
0: Раз мы... В Америке еще вот остались про новости американские. Там женщина...
1: А может, да, просто сначала про...
0: Да, этот,
1: чтобы Трампом добить Трампом.
0: Давайте, хорошо. Да.
1: Он же рейтинги выставил американским,
0: да,
1: президентом.
0: Да, да, да. Я видел эту картинку.
1: Мне это очень напомнило. Помните кино «Большая перемена»? Значит, там такие ряд портретов. И там Пушкин, Достоевский, там еще кто-то. И, значит, пустая рама, и там, значит, Нестор Северов. Вот, по-моему, картина...
0: Нет, ну, Это просто зашкаливающий какой-то нарциссизм. Я объясню слушателям и зрителям, про что идет речь. В его аккаунте была распространена картинка, где были так в один ряд нарисованы там лучшие президенты США, потом, значит, обычные президенты США, а поверх этого всего был наисамый лучший президент США и портрет Трампа.
1: Вовочка, да, как в том
0: анекдоте. Нестор, пожалуйста.
1: Великие были Линкольн, Вашингтон, ну, понятно, Рузвельт, да. Уилсон, Джефферсон. А еще были провалы. Да. Байден, Обама, Грант. Почему-то. Хардинг и Джимми Картер. Меня удивляет, что там нигде нет Рейгана.
0: И Клинтона почему нет?
1: Ну, Клинтон, ладно, а Рейгана-то нет почему.
0: Ну, вот почему кабинет Овальный-то? Потому что они с Моникой все углы там подшибали, да? Я не знаю, почему. Вы знаете, что в американских школах требуют, по-моему, это в 5-м или в 7-м классе учить всех американских президентов, то есть они все, вот сейчас сколько, 47 их, всех должны знать, годы их правления, примерные свершения. Вот же, мне кажется... наверное, историю как-то надо знать.
1: Но мы ордена комсомола учили же, правильно?
0: Ну да, но у нас, например, вот спроси какого-нибудь там шестиклассника, он хотя бы царей... Ну да, вот,
1: например... Мы генсеков знали, царей, наверное, нет, да.
0: Да, генсеков знали, да.
1: Всех. Царей мало кто из взрослых даже скажет.
0: Ну, мне кажется, что это интересно.
1: Согласен.
0: Я бы, то есть там почему-то Алексея папу Петра тишайшим называют, а там, между прочим, такие были в его время правления, ну, вот, воссоединение с Украиной, то же самое.
1: Алексей Михайлович,
0: да. Про Федора Иоанновича никто вообще не знает, что был такой царь, который 10 лет
1: правил. Про Иван Третьего не знают,
0: Андрей. Но он еще не царь был. Хотя он тоже, кстати, великий был.
1: Ну как,
0: был.
1: Иван Грозный царь и Иван Третий царь?
0: Ну, Иван Третий еще князь был.
1: Так с него же началось объединение Руси, потом да, но вот Грозный добавил.
0: Именно вот термином, титулом быть, да. Царь и Иван Грозный. Кстати, про Ивана Грозного, если заговорили, вот... Опять же, хочется, чтобы была какая-то, ну, не эмоциональная, а нормальная какая-то историческая работа проведена по, ну, не то что обелению, а какому-то выстроению нормального исторического образа этого величайшего, одного из величайших правителей России, при котором, собственно, это действительно стало мощнейшей державой. И там очень много реформ, и военные. И если посмотрите, как увеличилась территория Руси, России в то время, то там просто ахните, в разы.
1: Только шпака не брал, а так все брал.
0: Да, а вот всякие такие, вот знаете, какой-нибудь, вот у него в Опричнине был какой-нибудь иностранец, а потом он возвращается домой и пишет, значит, Иван Грозный там большую сковородку брал, там ставил босиком какого-то, значит, своего боярина, поджигал, тот, значит,
1: скакал,
0: а Иван Грозный хохотал. И это все распространяется, как будто вот это вот доказанная какая-то историческая правда. Ну вот, как, вот если историки меня слушают, они знают, что как минимум из трех источников должно быть вот о событии каком-то описано. Ну или какие-то там материальные свидетельства, или какие-то археологические. А тут какой-то чувак, он выдумал просто, вот, чтобы вот его записки были кому-то интересны. Он там взял половину, придумал про Ивана Грозного. И все теперь какой-то, понимаете, там псих. Его даже там на этом, ну, Карамзин же, собственно, его вот как бы так получается ослабил. Не знаю, может, он лично неприязнь не испытывал. Ну, из-за этого вот теперь...
1: Это да
0: вот...
1: пусть про Филиппова какого-нибудь расскажет.
0: Который,
1: да?
0: на кошках, который играл.
1: Да.
0: Филипп II брал котят, вешал их, и вот клавишам, значит, иголочки такие, ну, вот, да, через рычажки, да, нажимал там на какие-то аккорды, и эти котята орали, а он сидел и наслаждался.
1: Вот это были вот, все да, замечательные да. люди вообще.
0: Прекрасные просто, да.
1: Добрейшей души, как там они, души человек, да.
0: Да, вот мы, ладно, давайте закончим исторический экскурс. И я хотел про преступления поговорить и наказание. Угу. А вот тоже пока изучал там американскую медиасферу, очень много раз натыкался на дело некой Линдси Кленси, которая Так быстро время, что 3 минуты всего
1: осталось. Ну, я думаю, продлим тогда.
0: Да, потому что я хотел чуть подробнее на это остановиться. Казалось бы, ну вот такого там в Америке постоянно происходит. Там действительно они вот ну, немножко психи все. И вот женщина 36-летняя, там, как написано, фитнес-браслетом взяла и удавила всех своих детей. Там 5-летнего, 3-летнего, 8-месячного сына. Сама потом прыгнула со второго этажа, что-то там себе повредила. Ну, в общем, призналась во всем, и идет суд над ней. Но вот то, что странно, и то, что там сами американцы тоже вот это отмечают, там какие-то просто сотнями, по 2-3 сотни к стенам, к дверям суда приходят женщины с розовыми всякими волосами, со всяким пирсингом воткнутым, и говорят, что это, значит, она невиновна, ее, значит, отпустите. По какому поводу? По поводу того, что, значит, что она, ну да, вот... Детей-то убила, но и заставила ее среда. Среда заела, если мы помним, это вот как раз вот была такая мода, как только в России суд присяжных ввели, и вот обращался адвокат всегда к присяжным, там Веру Засулич так оправдали, по-моему. Ну и вообще модно было, вот человек что-нибудь там натворил, убил, там ограбил, изнасиловал, а он там присяжным доказывает, что вот там... Человек жил в таких условиях, вот так вот его общество, значит, на него давило, что ему пришлось вот пойти на это преступление. И это не он виноват, а виновато общество. Я просто почему вот про этот случай, это же вот ровно то, о чем писал Федор Михайлович Достоевский практически вот в каждом из своих великих 5 книжей. Собственно, роман «Преступление и наказание» об этом. То есть можно ли перед валивать вину на общество с человека. Ну, спойлер, я скажу, что Достоевский говорил, что нельзя, что если человек свободен, у него всегда есть выбор между добром и злом. Про Бога много говорил.
1: И... Ну, если Бог есть в душе, значит, добро есть.
0: Да, и, в общем, ну, вот эта вот знаменитая цитата: «А кто убил? Вы и убились». Ну, давайте про нее...
1: Я не успею. Поговорим, да, давайте продолжим, да, вы, батенька, и убили, да, или тварь я дрожащая, или право имею, как говорил Раскольников. Андрей Бочаров, это в студии «Радио Спутник», здесь же я, Алексей Осин, оставайтесь на орбите.
2: Ага, тот самый Бочарик.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
1: Вскрыватель невскрываемого, Андрей Бочаров.
2: Да, мы тут играем в игру, вот знаете, когда вокруг стульев бегают и потом по одному стулу убирают. Угу. А у нас тут полно стульев, мы можем играть на любые стулья, пересаживаться. Это для тех, кто нас смотрит, кто наблюдает, так сказать, экшен в студии.
1: Давайте... За этим будущее, я чувствую.
2: Да,
1: давайте... Поговорили, побежали, пересели, опять поговорили.
2: А я бы, вот у нас сколько здесь, 4 микрофона, там 5-й есть, можно как-нибудь устроить какой-нибудь сейшн такой, засесть, не знаю, часов на 6 в пятером, обо всем поговорить, обо всем, что с нами происходит в жизни.
1: Не, это хорошо, так поговорили, прошли, один уходит.
2: Да.
1: И кто останется? Замечательно, хорошая идея.
2: Не, вообще, то есть суточный марафон, кто вообще может там...
1: Загнанных ведущих пристреливает, не правда ли?
2: Кто там хотя бы может связать какие-то два слова. Давайте дальше тогда про... Обратим внимание Роскомнадзора на то, что мы сейчас будем упоминать компанию «Мета». Мета – ужасная экстремистская террористическая организация.
1: Я извиняюсь, Андрей, вы не хотите закончить вот с этой дамой?
2: А что-то я как-то все, подумал, да? И расстроился. Если кто...
1: Нет, я единственное...
2: Нет, давайте закончим. Я просто вот то, что люди любят цитировать, вот эту фразу «А кто убил, да вы и убились», это же Смердяков говорит Ивану Карамазову просто потому, что Иван очень долго при нем обосновывал возможность, если к тебе общество несправедливо, то, собственно, как хочешь и поступай. И там он же там про Бога долго говорит. А потом они выясняют, кто папа убил, а Смердяков ему и говорит, так ты убил, блин, ты же вот как бы это все и обосновал, что вот если вот так вот все несправедливо в мире, то убивать можно. Я просто хотел немножко, может быть, заинтересовать наших слушателей великой русской литературы, не то чтобы обосновать какие-то там мысли. Там все обосновано, переобосновано. Это очень интересно. Мы как раз в перерыве немножко обменивались мыслями о том, какое из произведений. Ну, кстати, вот «Воскресенье» еще есть у...
1: Это не Федор Михайлович.
2: Это у Толстого, да.
1: Лев
2: там
1: Николаевич.
2: Неклюдов, да. Катя Маслова. А вот там, например, мне кажется, Толстой, вот он как раз и настаивает на идее, что общество ответственно за то, что вот человек вот так вот до самого дна, до публичного дома скатился. И Неклюдов... Ну, это одно из моих, вот как бы сказать... нелюбимых произведений.
1: Тогда уж, пардон, раз уж вы протянули ниточку, тогда уж и Лесков, леди Макбет Мценского уезда.
2: А там он вообще моральных оценок не дает.
1: Это и просто... Островский беспреданец, то же самое.
2: А там, да. Да, а в Лесков...
1: Ну, не то же самое, конечно.
2: Не, вот, ну, не то же самое, просто вот исследуют мотивы людей. Не, леди там вообще, конечно, тетенька такая просто... не знаю, там, может, это как ближе даже к Клеопатре, которая там всех ночь проводила, и потом леди Клеопатра Мценского уезда. Вообще, первый том Лескова — это просто шикарно, это просто великолепно, это дико интересно. Там же он как раз все рассказы, это его то, что он видел или слышал, будучи вот в этой Орловской губернии, там каким-то Борчуком, он там с крестьянами общался. И там, там жуткая вот история про солдат, которые там, вот дезертиры прятались, я не буду пересказывать. Опять же, хочу вот наших уважаемых слушателей
3: заинтересовать. Сами, сами.
2: Да, сами, пожалуйста, откройте книжечку, почитайте. Это да? Обо всем они уже написали, описали человеческие психотипы разные. Продолжим?
1: Да, теперь про вот запрещенные, да, террористические, про вот экстремистские.
2: Эту, вот это. Вот увидел бы, вот разорвал бы эту мету экстремистскую, террористическую.
1: Черная мета.
2: И ее вот эти вот свинячие ее отростки. Эти,
1: значит, щупальца.
2: Щупальца Facebook и Instagram. Мы об этом хотим. Я хочу поговорить, потому что сегодня адвокаты Цукерберга... Что-то, по-моему, смешная фамилия, сейчас подумал. Адвокаты Цукерберга достигли соглашения в суде о выплате 18 миллиардов долларов в 48 штатах. Не каждому штату по 18 миллиардов долларов, а всего в 48 штатах они выплатят 18 миллиардов долларов. Они признали вину в том, что их алгоритмы доводили подростков до самоубийства. Опять же, Роскомнадзор, внимание, мы это все вот просто в описательном каком-то порядке рассказываем. И в 2014 году одна из сотрудниц ФБ представила исследование, где было вот просто доказано, что там часть каких-то девочек, которые там вредили себе вплоть до самоубийства, Роскомнадзор, угу, мы все понимаем, именно из-за алгоритмов, именно из-за того, что вот Facebook ради вовлечения людей в то, чтобы они оставались на сайте, на страничке этой соцсети, подсовывал какие-то тревожащие подростков эти новости, и вот возможность буллинга, там лайков, не лайков. В общем, мета признали вину, что их алгоритмы ведут, в общем, там хотя бы и к вреду для здоровья и жизни людей. Это пока только подростков, между прочим, касается, хотя вот так вот читаешь там про соглашение, которого они достигли, оно и для взрослых тоже подходит. И вот что теперь компания Мета теперь обязуется делать, они обязуются, значит, с, не давать доступ подросткам и детям в свои эти сетки с 12 до 8, не присылать уведомлений во время школьных часов с 9 до 17, и если больше 15 минут открыта страничка, какое-то предупреждение посылать. В общем, вот все вот ограничения, которые только возможны для того, чтобы ребенок там не зависал, не залипал. Убирают там лайки, дизлайки, ограничивают контакты с незнакомцами. Это я все перечисляю, потому что вот я уверен, что это и нам предстоит это все каким-то образом упорядочивать, как раз жизнь наших детей в интернете, в соцсети. И что еще, на мой взгляд, мне показалось интересным, то, что Facebook, ну, ой, этот Meta, она выплатит не все 18 миллиардов долларов, а только 70% этой суммы, если возьмут на себя труд уговорить на такие же ограничения для своих конкурентов YouTube и TikTok. То есть теперь им вменено каким-то образом взаимодействовать с Ютубом и ТикТоком, чтобы тоже вот ограничения экранного времени, какие-то вот форточки маленькие, чтобы закрылись для того, чтобы там ребенок не подвергался там каким-то ну, алгоритмом, в общем. Хотелось бы напомнить, что вот это... Вот этот есть Китай такой ужасный, тоталитарный и прочее, где откуда, собственно, эта TikTok-программа, где программисты и написали программу TikTok. Она там ByteDance, по-моему, называется. Ну, в общем, там уже давным-давно, по-моему, 5 или 6 лет, если ребенок больше 40 минут проводит вот в этой популярной сети TikTok, то через 40 минут ему просто начинают показывать не ленту новостей, а, вернее, в этой ленте начинают там всплывать какие-то там лекции по истории, какие-то экскурсии по музею виртуальные. Ну и вот, впрочем, такой благостный, общеполезный контент, так скажем. Вот, ну, а там в Америке... Я почему это близко к сердцу принимаю? Потому что у меня ребенок тоже вот 10-летний. Он приходит, какие-то там мне начинает рассказывать истории. И как-то вот отобрать у него это все... Ну, понятно, там ты его обидишь, он там будет... Ну, не то, что там, ну, расстроиться, угу. Вообще его лишить гаджетов, а у него все друзья с этими гаджетами, то есть либо всех как-то надо лишить, либо... И вот я, честно говоря, не очень понимаю, как с этим бороться, то есть я стараюсь просто вот больше времени проводить, больше разговаривать, угу. Какие-то вещи обсуждать, но там тоже же я не могу там владеть полностью его вниманием, тем более, что вот он, они чем чуть старше становятся, тем им как-то уже интереснее самим, и как-то уже мнение взрослых для них уже все менее каким-то авторитетом становится. Поэтому я вот наших там законодателей, которые сейчас вот изо всех сил будут стремиться в новый состав Госдумы, вот обратить внимание, что эта проблема есть, что ее как-то в мире решают, и какие-то свои предложения тоже в рамках там своих партий тоже как-то выдвинут, потому что я ни у одного вот про это вообще не слышал, про то, что там может незнакомец какой-то там к нашим детям подкатывать с какими-то предложениями и прочее. Но вот в тех же США, например, они говорят, это все прекрасно, все хорошо, вот эти вот все меры, они продуманные, интересные, остроумные. А как мы будем отличать, это ребенок у вас со смартфоном сидит или взрослый? А как вот, потому что вот эта вот тотальная свобода, которая больше на дикость какую-то похожа, она не подразумевает, что человек там должен какие-то паспортные данные там или какую-то другую проверку на возраст проходить в Штатах. И, собственно, а что им мешает там взять аккаунт взрослого человека или просто там зарегистрировать новый и написать там «мне 25 лет». В общем, вот это вот остается в итоге. Ну, а в Китае, видите, сразу все это каким-то образом ради психического здоровья детей это все было сделано.
1: Вот ну, лично просто общение нужно. В школе, да, слава богу, не пользуются. И у нас это все работает. С 1 сентября будет продолжать работать. А дальше надо занимать, чтобы кружки были, там, футбол поиграть, в это самое, в какие-нибудь салки.
2: Тоже в эскапизм какой-то, в лудизм тоже. Вот.
1: Нет, это же не надо просто привлекать, не заставлять, не отбирать, а вот что-то предлагать.
2: Вот да, когда ты взамен что-то предлагаешь, я просто вот заметил, вот ребята, которым там от 6, так скажем, до 11 лет, они чуть бегают, там, в футбольчик, в какие-то игры, туда-сюда, куда-то на великах побежали, где-то там обнесли яблоню, ну, в общем, такая нормальная. А вот кто постарше, там, уже 13-14 лет, сидят на скамеечках, каждый, значит, уже там сутулился над своим смартфоном и молча так проводят время. Вот, знаете, вот в Перекресток хожу, там, кофейку попить, а там же теперь, ну, вот...
1: Зона такие.
2: Зона, где можно посидеть, тоже вот сидят подростки, там, трое-четверо, и просто каждый в свой смартфон просто внимательно смотрит. Как-то вот я не специалист тут вообще, ну, мне кажется, что вот как-то чуть более вот на эту проблему внимание обратить.
1: Ну, в гости ходить, например, почему нет? Потому что когда разговариваете, вы же...
2: Мы же про универсальные какие-то правила говорим. Конечно, когда вот... Хорошо еще они вместе сидят. Вот эти вот по четверо, по пятеро. Если они вообще по одному будут сидеть где-то, то вообще, наверное, будет странно. Кстати, вот с 1 сентября вот где-то я видел новость, что... Запретят, да,
1: ну, Минпросвещение запрещает. Да.
2: То есть вот пришел с телефоном, я бы и вообще телефон не там давал, ну, а все равно там надо же как-то в школы сейчас не пускают. То есть как-то, где его ждать, во сколько там, может быть, он там, что-нибудь надо ему там принести в школу, как-то без телефона тоже непонятно.
1: Ну как, после уроков выходишь, вот ящичек, там они лежат,
2: ну, да, наверное,
1: забираешь, звонишь.
2: Наверное, так и будет.
1: Так-то за него учитель отвечает, вот все это время можешь не волноваться.
2: Да.
1: Если что-то случилось дома, ну, придешь, заберешь.
2: Да.
1: Пропустит внизу.
2: Представляете, в школе, вот я где же видел, в прошлом, по-моему, году какую-то мега-школу открыли в Подмосковье, там, на 3000 учеников. Представляете, они зашли и все свои мобилы куда-то положили, и такая огромная там ванна с этими телефонами, все, вот, доучились, выходи там, перебирай, находи свой. Не знаю, вот, честно говоря, как-то вот, может быть, люди, у которых профильное образование юридическое и цифровое, они могли бы вот что-то предложить в этом смысле. Может быть, он подходил бы, как на какую-то кнопочку жал, и там ему связь организовывалась с папой, мамой, и он там говорил, со мной все в порядке. Ну, чтобы не таскать вот этот вот телефон с собой. Вот еще мне понравилась новость. С этой закончили, я думаю, да?
1: Да, да.
2: Просто вот призывом куда-то туда, в эфир, с этой проблемой работать. А мне еще показалась новость интересная про... Она вот такой прям заголовок. «В России умирает культ достигаторства». Причем гораздо активнее, чем во всем мире. Да, достигаторство. Знаете такое слово? Достигаторство. Я, честно говоря, не часто его слышу. Ну, примерно понимаю, что имеется в виду. То есть люди, которые там на работе, вдруг решают, значит, брать больше, как-то активнее участвовать, вовлеченность в процесс там, зарабатывания фирмой денег, а остальные на него смотрят так и думают, ну, ёлы-палы, а нам теперь
1: что? Чего он выпендривается?
2: Чего выпендривается, да. Что за карьерист? Оказывается, вот эта мода, она была, оказывается. Я даже не знал, что она была, но я, наверное, просто... в офисах не работаю. Оказывается, там эта мода быстро умирает. Молодежь или там люди, которые там среднего возраста, они не видят вот в этом способе. Вернее, если бы они гарантированно получали какую-то там, я не знаю, там прибавку к жалованию или какие-то новые должности или более интересные задачи, они бы, наверное, этим занимались. Но оказывается, люди вот разочаровывается. Вот. Бейся, не бейся, а толку никакого. Поэтому они там стараются просто выполнять кое-как свои обязанности и спокойно уходить с работы вовремя. А меня это натолкнуло на мысль тоже, что вот у меня знакомый, он завел предприятие, ну, в смысле, он там директор завода, такой завод, как кирпичный, скажу, что кирпичный, там в неком селе, и не мог набрать туда никак рабочих, на довольно простые какие-то виды труда, там тележечку отвез с кирпичами сырыми, там потом каким-то, значит, этим крюком вытащил оттуда из печки, переложил эти кирпичи, ну и так далее. И... люди не идут, им даже говоришь, там, ну, там, ты будешь в полтора раза больше получать, там, в два раза, вот. То есть, он, вот этот мой друг, директор этого завода, он сказал, что для людей, вот, которые живут простой такой жизнью, там, в деревне, еще где-то, он просто не первый раз с этим сталкивался, он говорит, вот это вот увеличение зарплаты, оно никак их не мотивирует к действию, потому что они потом в какой-то момент берут и уходят, например, на рыбалку, и он их спрашивает, а что вы, вот же завод работает, а вы взяли, все бросили, ушли, а мы всегда так делаем. Понимаете, как, вот, вот все знают, что вот в эту неделю надо идти, и, значит, там какой-то сезон...
1: Язь пошел.
2: Да, вот что-то типа... А вот они так живут. И он заметил, что сильнее, чем деньги, мотивирует людей, например, доска почета. Вот, казалось бы, какой-то пережиток советских времен, но, оказывается, людям нужна какая-то гордость. Какая-то, вот, чтобы то, что они делают, это не происходило просто обмен на деньги, а чтобы они могли гордиться результатами своего труда, хотя бы висеть на доске почета или получить, я не знаю, какую-то там какую-то путевку наградить, чтобы о чем можно было там односельчанам, друзьям рассказать, что вот так меня отметили на производстве, а то, что ты там получаешь 40 тысяч, а ты там 45, их как-то вот особо, они кормятся с огорода, там уходят, когда надо на езя и так далее. И я просто вспомнил, что Но вот опять же, в то же самое советское время, вот у меня мама, ну я уже говорил, по-моему, в эфире, очень гордилась тем, что она строитель, она когда шла мимо каких-то зданий, которые построены при участии, там, проект, и там она наблюдала за ними, ее нормальное чувство гордости, вот то, что не зря человек живет, как-то вот он чувствует, что делает вклад в благосостояние там окружающих и страны. Поэтому, да, вот достигаторство не сработало. Вообще, по-моему, вот сидеть где-то в офисе, в каком-то Excel какие-то буковки перебирать, ну, я не знаю, наверное, это...
1: Когда ясь идет.
2: Да, тем более, да, вот может быть искусственный интеллект какой-то хороший от него будет, что вот тут какую-то такую монотонную работу, где вот человек просто не видит своих результатов, а их все-таки надо видеть, чтобы не выгорать. Вот так, такие мои мысли по этой теме.
1: Ну, есть еще важный момент. По-моему, наша цивилизация, у нее такой главный посыл, он заключается в том, что мы не можем вот мелкотемием заниматься своей хатой, хотя это тоже...
2: Это зависит от...
1: Нам надо, чтобы проект был. Вот Ермак в Сибирь, там, я не знаю, Пржевальский куда-то, так сказать, на Дальний Восток.
2: Мне кажется, это одна из очень хороших черт русской, российской души. Вот
1: бам, такая
2: вот
1: целина.
2: По-хорошему, вот эта вот пассионарность, чтобы вот так вот, значит, эх, и горы свернуть или построить такое, чтобы все ахнули. Ну, так, мы уже к Маниловщине немножко.
1: Нет, а вы представляете, например, вот даже, не знаю, как, что люди видят, которые Днепрогет строили, условно говоря, какой-то. Или Стояно-Шушенскую ГЭС.
2: Ну да.
1: Но
2: да,
1: это
2: да.
1: Же вообще просто, это, как это вообще можно было сделать?
2: Да, это вот люди какие-то по сравнению с этим какие-то букашки, а ведь кто-то может это все организовать, начертить, чтобы вот тут вот, значит, тут камень поставил, тут труба пошла, тут, значит, кто-то сделал такой винт огромный, там, я не знаю, там 40 тонн весит, а когда вращается, у него даже вот, ну вот, вот совсем люфта нету, его вот вообще не болтает. Это как-то действительно поражает воображение, если подумать. Да вот я вам честно признаюсь, я когда еду даже по Московскому центральному кольцу, вот на поезде, и смотрю на то, что вот тут рельсы, тут вот присыпано как-то эти щебеночкой, тут какие-то мачты стоят, тут, значит, это, то есть я думаю... Я заплатил какие-то 70 рублей, а еду, где вот это вот все какими-то мыслями, знаниями, трудами инженеров все это сделано за 70 рублей. Да, вот я просто счастлив должен быть, вот, что мне выпало такое счастье.
1: Ну да, или да. Там какой-нибудь в метро
2: Киевская
1: или Новослободская.
2: Да, да, да. Да. Вот,
1: это вообще дворец просто.
2: Да, кровавый Сталин. Наверное, он для своей клики это все строил. Да? Не для простых людей. Вот. А для кого в 30-х годах построить такие дворцы? Постоянно попадаются в соцсетях ролики, где какой-нибудь американец такой... Вот слева там Нью-Йорк, крысы и прочее, и все заливает. И справа лучшие станции московского метро. Есть чем гордиться?
1: Есть, да. Там, например, высотки, например.
2: Высотки,
1: университет,
2: да.
1: Котельники, там баррикадные.
2: Да, сколько? 7, 13, да. 7 высоких, а вообще 13. Министерство железнодорожного транспорта. Мне мама маленького брала. МИД-то здоровый.
1: Смоленки, да.
2: А вот на Курской, не на Курской, возле трех вокзалов, на метро Красные Ворота, там Министерство путей сообщения, вот, заходил я. Ну, а вот если мы уже про это говорим, то а почему это все было как-то по-витрувиански построено, там, по законам классики какой-то, вот, сохранение пропорций, а почему в переходе в хрущевизм вдруг это все вот
1: пропало,
2: да, Корбюзье, вот что-то такое. Хотя и даже вот сейчас вот эти московские районы, где пятиэтажки эти не стали сносить, они просто, вот, просто шикарные. Там очень много зелени, как-то это все обжито, как-то это все, ну, вот более-менее
1: пространство. Не, но все равно надо, ну, понятно же, надо все людей равно было переселить. Ну, это
2: ну
1: же,
2: да,
1: я капитан очевидности,
2: ну, да, понимаю. Да, да, что нужно было там массово.
1: Ну, не 8 теток на одной кухне, да, а вот своя квартира.
2: Ну, с другой стороны, вот я тоже стройкой там занимался в каких-то своих частных целях и там... не строитель, как. Ну, в общем, да, человек, имеющий отношение к стройке, он говорит, mm-hmm. что вот что ты там не нарисуешь, вот какой-то в барокко, неоклассике или в чем-то там фасад, что ты просто вот так нарисуешь, стоимость возведения этого примерно одинаковая.
3: Не поменяется.
2: Не да. поменяется, да. Ну, вот это ж фасад и, ну, некая такая форма. Ну, тоже оставим это специалистам об этом рассуждать. Я просто, ну, не поклонник вот этих всех... Артемий Лебедев про это сказал, что вот смотришь, а это как будто такой огромный идиот-ребенок там накидал кубиков. То есть каждое вот это вот здание небоскреб, оно может быть и как-то там прекрасное, каким-то шедевром, но все вместе это вот что-то такое, что...
3: Так это тоже экономическая целесообразность. Земля дорогая, надо накидать кубиков.
2: В России земля дорогая.
3: В Москве, да.
2: Ну, я не знаю, да. рядом с Москвой этой земли просто
3: да много. Тоже
2: это,
3: нет.
2: На мой взгляд, это просто вопрос престижа. Вот построить такой район, как Financial District, там в каждом американском городе, чтобы там, значит, небоскребы, гордыни. У меня там товарищ пожил полгода, чуть с ума не сошел. Гудит шахта, он на каком-то там... 58-м, что ли, гудит шахта лифта, окошко открыть невозможно. То есть он почувствовал, у него депрессуха такая от этого, что он там просто сбежал. Извините, что мы к такому... этому.
3: Позитивный Андрей Бочаров.
2: Мы про позитив хотим.
3: Был в студии «Радио Спутник», который убегает и всех к этому призывает.
2: А я бы еще посидел.
3: Я Алексей Осин, давайте на орбите.
0: Ага, тот самый Бочарик. Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Узнать за 90 секунд. Когда гитлеровская Германия была повержена, советско-американские отношения вроде бы находились на подъеме. Встреча на Эльбе, объятия политиков, слова о дружбе и союзничестве. Но противостояние с СССР уже вызревало в лондонских и вашингтонских кабинетах. За год до знаменитой фултонской речи Черчилля, давшей старт холодной войне, весной 1945-го был подготовлен план союзников по возможному вооруженному противостоянию с Советским Союзом. В Кремле это прекрасно понимали и предпринимали контрмеры. Группа советских пионеров в качестве жеста дружбы преподнесла американскому послу в Москве Уильяму Гарриману вырезанную вручную из ценных пород дерева копию большой печати США. Дипломату поделка настолько понравилась, что он повесил ее в своем кабинете. За 7 следующих лет в этом помещении успели поработать еще 3 посла. А печать висела в полной неприкосновенности, став неотъемлемой частью интерьера. Какова же была ярость американских спецслужб, обнаруживших в ней в начале 1950-х хитрого «жучка», использовавшегося для разведывательной деятельности на высочайшем для тех лет техническом уровне. конструктор «Трояна» Лев Термен за это и другие шпионские устройства тихо и без шумихи был удостоен сталинской премии.

то вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».

Разрушительное наводнение в Непале. Контекст. Сотни погибших и пропавших без вести. Разрушенные населенные пункты, дороги и мосты. Ушедший под воду транспорт. Огромный ущерб экономике и туристической сфере. Последствия наводнения в приграничных с Тибетом районах Непала поражают воображение. А вопросов к масштабу, регулярности и внезапности бедствий у специалистов все больше. Тема несовершенства системы раннего предупреждения и недостаточности международного сотрудничества в этой сфере лежит на поверхности. Но третье за три года крупное стихийное бедствие в Непале дает повод для предположений. Согласно одному из них, причиной нынешней трагедии стало обрушение плотины на территории соседнего Китая. Непальцев о надвигающейся угрозе никто не предупредил. В Пекине эту версию опровергли. Ученые не исключают, что мог произойти оползень или прорыв ледникового озера. Огромные куски льда попали в реки, которые вышли из берегов и залили гектары суши. Вот и по данным местной полиции, источником смертоносного паводка стал резкий подъем уровня воды в реке Бхотя-Коши. Начало она берет на территории Тибета. Большинство пострадавших в результате страшного ЧП – иностранцы, у которых Непал пользуется огромной популярностью.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Саратове 3:00, в Улан-Удэ 7 утра. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Приднестровье находится под защитой России, заявили в МИДе. Госдеп США предупредил американцев на Украине о рисках беспорядков. В России в следующем году обновят стандарты обучения в начальной школе. Подробности далее. Россия гарантирует защиту своим гражданам и соотечественникам в Приднестровье. Об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД нашей страны Михаил Галузин. Несмотря на заверения молдавских властей о приверженности мирному урегулированию приднестровской проблемы, в текущих обстоятельствах было бы ошибочно исключать риски эскалации обстановки на левом берегу Днестра, отметил дипломат. В случае обострения ситуации Россия отреагирует без промедления, заключил Галузин. Госдеп США выпустил предупреждение для американских граждан на Украине. В нем американский регулятор рекомендовал проявить повышенную осторожность в связи с потенциальными рисками политической нестабильности и возможными массовыми волнениями. Среди главных рисков в документе названы общественные беспорядки, политическая и этническая нестабильность, а также насилие и угрозы безопасности. Минпросвещение в следующем году обновит стандарт обучения в начальных классах. Цель изменений – обеспечить плавный переход от дошкольного образования к школьному, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. Он добавил, что реформа поможет синхронизировать знания, которые ребенок получает в классах с 1 по 4 и на других уровнях образования. Шеф Пентагона Пит Хексет заявил приближенным, что рассматривает возможность баллотироваться на пост президента в 2028 году. Об этом пишет NBC со ссылкой на источники. При этом вице-президент США Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио считаются главными кандидатами на роль преемника Дональда Трампа на плебисците. Референдум по вопросу возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз пройдет в Исландии сегодня. В ходе него островитяне решат, стоит ли стране перезапустить замороженный в 2013 году процесс евроинтеграции, но не будут голосовать по вопросу самого членства в ЕС. Если избиратели поддержат возвращение к диалогу, то окончательные условия членства в блоке потребуют одобрения на втором референдуме. Голосование же против положит конец попыткам возобновить переговоры. Проект «Ночь в поликлинике» пройдет в 10 медучреждениях Москвы во второй раз в ночь на воскресенье. Гости смогут пройти профилактическую диагностику и биомпедансный анализ состава тела, а также познакомиться с возможностями московской медицины и посетить специальные программы. На время проведения проекта пространство поликлиника разделят на несколько тематических зон. На каждой площадке посетитель сможет пройти экспресс-диагностику своего здоровья и оказаться в центре развлекательной культурной программы. Канадский защитник Кейл Макар подписал новый контракт с Colorado Avalanche, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги. По новому соглашению, рассчитанному на 8 лет, он станет самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории. Средняя зарплата канадца составит 20,5 миллионов долларов, а всего до 2034 года он получит 163 миллиона. Спортсмен является обладателем Кубка Стэнли 2022 года, а также приза лучшему защитнику Джеймс Норрис Трофи и награды Конн Смайт Трофи. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.

0: Алена Яковлева.
1: Здравствуй, Славочка.
0: Здравствуй, моя родная, любимая, вообще неповторимая. У нас с тобой будет несколько встреч в период твоего вот этого юбилейного года. Мы с тобой уже встречались, разговаривали. По правилам нашего проекта я сначала тебе задам 4 коротких вопроса, ты на них быстро ответишь и пойдем дальше в беседу. Кто твой герой сегодня, сегодняшнего времени? Вот кто для тебя герой сегодняшнего времени?
1: Для меня герой сегодняшнего времени – ребята, которые воюют.
0: Какой у тебя самый долгий перерыв, когда ты не выходила на сцену? И был ли такой вообще? Никогда. В чем главная миссия актрисы?
1: Просветительство.
0: У тебя еще есть неисполненное желание?
1: Ну вот Чехова репетирую. Я Чехова никогда не играла.
0: Правда?
1: Никогда не играла
0: Чехова.
1: А что ты
0: репетируешь?
1: Я репетирую дядю Ваню. Я играю Войницкую, репетирую сейчас. И
0: кто это делает?
1: Дима Петрунь.
0: Потрясающе. Привет,
1: момент. Дядя Ваня, он делает, да-да-да. И, конечно, я так себе закинула, что я хотела бы. Я, знаешь, как ни странно, ведь Чехов был самый любимый автор отца, Юрия Васильевича Яковлева.
0: Это ты сейчас кому рассказываешь, мне или аудитории?
1: Нет, мне кажется... ну, просто я, так сказать...
0: Ты помнишь, да, что я вырос на соседней улице с Юрием Васильевичем?
1: Да, но просто мало ли, может быть, кто-то, так сказать, не в курсе, неважно. И он действительно, он перечитал все, он дружил с, в общем, людьми, которые занимаются исследованиями Чехова, и он сыграл «Насмешливое мое счастье», был потрясающий спектакль. В театре Вахтангова он играл самого Чехова. Вообще он, конечно, абсолютно чеховский персонаж, отец был, и Антон тоже. И вот как-то я была не то что равнодушна, я обожала его рассказы чеховские, но пьесы, то ли по моей еще незрелости, то ли почему-то еще, мне казалось, что мне ближе был Теннис Уильямс, знаешь, американский Чехов. Я его сыграла. «Орфей спускается в ад», я сыграла «Леди». И потом вот как-то со временем я все равно начала приходить к тому, что... Но он совсем не так прост и не так интеллигентен и беззуб, как казалось бы.
0: Когда премьер?
1: Не знаю, думаю, что в осень.
0: Ну, в этом сезоне, вот
1: да,
0: осенью.
1: Да, да, осенью. Я пока не знаю.
0: А кто партнер?
1: Юшкевич, Таня Арнгольц, Даша Мельникова, Костя Юшкевич.
0: Чудный состав.
1: Дима Бозин, Валечка Смирницкий.
0: Чудный состав.
1: Вот, и вот я, значит,
0: потрясающе.
1: Мне он отдал, да, даже там какие-то...
0: А что такое, Алён, по-твоему, вот успех актерский? От чего он зависит? От случая?
1: Ты знаешь,
0: от...
1: вот мне в последнее время часто задают этот вопрос. А я не понимаю, что такое успех. Я вообще никогда этого особенно не ощущала. Мне нравилось, когда меня воспринимают как человека, как актрису, сделавшую удачную работу в данный момент.
0: И это не успех, это труд, да?
1: Это труд. Каждодневный. К счастью, так сложилось, что последние годы у меня, в общем, роли успешные, вот если в том понимании. Но самое главное не то, что... Вот успех же это понятие очень относительное. А то, что мне... И я это, как мне кажется, сыграла. По большому счету.
0: Конечно.
1: По теме, по высказыванию, по каким-то другим внутренним моментам, понимаешь? Там, например, в спектакле «Пигмалион» Крамер поставил, это еще было при Газарове Сергея Шхановича, и я у него ничего не репетировала, но как-то мы так сошлись, я ему сказала, ну, Сереж, я тогда работаю на стороне. И в тот момент выпустила «Дядюшкин сон», замечательный, кстати, спектакль «Дядюшкин сон».
0: В театре Гоголя.
1: В театре Гоголя. Выпустила «Пиковую даму» чуть раньше, тоже замечательную Альберта Могинова. Кстати, дядю Ваню мы у него репетируем. И я стала работать... Да, он мне предложил, Крамер пришел и сказал, вот «Пигмалион». Я говорю, дело не в маленькой роли, не в дело в том, что я играю маму Сережи Чинишвили, а дело в том, что мне интересно что-то придумать, потому что, ну, сколько переигранных
0: этих мам. Там мало чего можно придумать, да?
1: Так вот, мы придумали. Я купила 2 книжки Бернарда Шоу, при том, что я его знаю очень хорошо. Письма, его афоризмы, высказывания. И мы сделали монолог. Монолог мамы. И я делаю интерактив с залом. Я просто сажусь и говорю, что такое жизнь, как не цепь вдохновенных безрассудств. А что самое главное в жизни? Любовь. Любовь. Ну, кто скажет? Кто? Что? Любовь, друзья мои. Но любовь – это болезнь. И так далее. И это очень легло на эту современную трактовку. Во-вторых, это легло на то, что она такая немножко Бернард Шоу.
0: А ты такая мама. Вот сама по себе, ты тоже так считаешь, что любовь самая главная в жизни?
1: Я так считаю. К сожалению, мне не так повезло в жизни.
0: Ну как,
1: но
0: у тебя прекрасная
1: нет, у меня была, у меня
0: история.
1: Было это замечательное чувство.
0: А сколько раз человек в жизни может любить, по-твоему?
1: Трудно сказать, она разная. она разная.
0: А любовь... что такое любовь для тебя?
1: Ну, как говорит Бернард Шоу, это болезнь. Иногда она протекает очень тяжело с последствиями, иногда такая легкая, как
0: ну, астма. А для тебя вот что такое любовь? Какие слова приходят на ум, не задумываясь?
1: Принять человека таким, какой он есть.

0: принятие. Любовь — это принятие. Принятие человека такой, какой он есть. Любовь же разная. Она же может быть к мужчине, к детям, к родственникам, к театру.
1: У тебя ты театр любишь свой?
0: Я очень люблю. Я разочарована в театре.
1: Почему?
0: По многим причинам. По состоянию, по... Не соответствую тому, что... Я не живу прошлым никогда. И никогда не жила прошлым. Я же всегда живу настоящим. Иначе надо уходить. Но вот это несоответствие даже не уровня, а внутреннего понимания, что такое театр вообще и, в принципе, какой должен быть. Он может быть совершенно другой театр, но это должен быть театр, академический театр сатиры, в который я пришла, который я всегда любила и в котором я выросла. Это должен быть такой театр.
1: А сейчас какой он?
0: Сейчас, для меня это как бы просто набор спектаклей.
1: С чем это связано? С приходом нового худрука?
0: В том числе. Это, во-первых, то, что нас объединили с театром Джигарханяна. Это не принесло пользы ни нашему театру, ни их театру. Каждый из нас существовал в своей категории.
1: Да.
0: Мы существовали как то создание, которое было собрано Плучиком и после этого Ширвинтом, какой бы он ни был. Но это была компания людей, заточенных в одном направлении. И тот театр, который тоже существовал по своим законам, по своим принципам, маленьким театром, в своем там небольшом районе или большом районе, но по своим принципам. И нас вот это вот объединили. И люди потерялись. То есть все равно играем мы в основном. То есть не мы, я не играю в театре.
1: Как?
0: Я играю свои три спектакля, которые были до прихода Евгения Владимировича Герасимова. Я играю «Пигмалион», «Лес» и «Горгоны». Все. Но это не потому, что мне не дают работы. Мне он предлагал все время работу. Я просто не хочу в этом участвовать.
1: Почему?
0: Потому что мне неинтересно. Потому что я не вижу в этом... Там нет режиссуры. Там нет того, чего мне хотелось бы.
1: Ты говорила об этом?
0: Нет, я говорила, я приходила. Я приходила там на одну репетицию, понимала, что просто мне... Это для меня шаг назад. И когда меня спросили, что я хочу, возвращаясь к той, той самой истории, которая со мной произошла, когда меня спросили, что я хочу, я сказала, да, я хочу с хорошей режиссурой в хорошей пьесе. А до этого много раз было сказано о том, что Евгений Владимирович очень хотел пригласить бы моего брата Антона поставить спектакль. По собственной инициативе, не по моей просьбе.
1: Так.
0: Он хотел. Я всегда его встречала и говорила, когда. И эта идея вот визита дамы, она возникла очень давно. Она возникла еще при Александре Анатольевиче Ширвинте. И вот было решено и было объявлено о том, что мы будем это делать в начале сезона. У нас будет три, так сказать, бомбы, как сказал Евгений Владимирович.
1: Угу.
0: Две его бомбы, невиновные и в постановке Меркурбанова, и свадьба Кричинского, и визит дамы. И это было рассказано, это было в ТАССе объявлено, это везде демонстрировалось, на всех директорских ложах и так далее, и так далее. Это везде, опять-таки, не по моей инициативе. Была написана инсценировка, было распределение ролей, был назначен день премьеры 24 апреля. И что? И ничего. Но кроме этих трех спектаклей, ладно, бог
1: с ним. В смысле ничего? Подожди, что вы не начали репетировать,
0: нет,
1: получается?
0: Нет. Просто не подписали договор и сказали, денег нет. Но просто дело в том, что так получилось, потому что кроме этих трех спектаклей, двух спектаклей к юбилею Евгения Владимировича, который он, так сказать, праздновал 8 дней, было поставлено еще 11. 11! На это же, наверное, были потрачены какие-то средства. Но если вы объявляете сами... Я просто эту тему уже закрыла, потому что я не хочу повторяться. Сейчас, слава тебе, Господи, этот вопрос закрыт.
1: Каким образом?
0: Деньги, так сказать, есть. Антон Юрьевич должен приступить. Но теперь Антон Юрьевич не может. Он 3 месяца жизни потратил в ожидании того, что ему, так сказать, соблаговолят дать постановку.
1: Угу.
0: А сейчас у него своя история. Он собирается ставить свои спектакли у себя в театре.
1: А Евгений Владимирович Герасимов как-то прокомментировал это? Что
0: нет,
1: вдруг
0: никак.
1: Ты к нему не ходила, не разговаривала?
0: Нет. А как я к нему пойду? Потому что один раз я ходила к директору, который решал эти вопросы, и я несколько раз говорила, 3 раза, и сказала, мы закрываем проект? Нет. Я говорю, тогда как? Давайте закроем проект. Я говорю, если вы вот так поступите, это просто неприлично.
1: А что с юбилеем? Почему юбилей твой не праздновали? Это из этой же серии?
0: Нет, мы юбилей праздновали, я играла Пигмалион.
1: Нет, но имеется в виду после этого никакого...
0: Именно потому что, так сказать... Нет, после этого был банкет, мне сделали банкет, но это уже было после всей этой истории. Я не могу сказать, что театр, так сказать, вообще никак не проявился, нет ничего подобного. Театр проявился, но это уже было после этой истории. Потому что все вопросы, которые я задавала, почему, по какой причине, стали искать спонсоров почему-то. Почему на другие спектакли вы не ищете спонсоров, а на мой надо искать спонсоров? Если все было объявлено, ну вы же на что-то рассчитывали, правильно? Тем более, что все постановки в нашем театре осуществляет Владимир Евгеньевич Герасимов, сын Евгения Владимировича, и Антон Непомнящий, такой режиссер. Вот два режиссера, которые у нас все время ставят спектакли. А играет у нас Евгений Владимирович и Енина Студилина.
1: А это кто?
0: Это артистка, такая артистка. Вот она играет. И за каждый выход, естественно, люди, так сказать, и за все инсценировки, за все, так сказать, получают определенные гонорары. На это тоже же уходят средства, правильно? По всей видимости. Ну, это просто я не хочу в это даже сейчас уже углубляться, потому что, по всей видимости, все-таки как-то это, эту проблему...
1: Разочарование театром, да? Вот это, про это и есть, да?
0: Думаю. Ну, это не только это. Это вообще уровень нашего театра всегда отличался. У нас всегда был зритель. Может быть, он не был столь изысканен, как там, я не знаю, или... Но это был свой зритель, это был свой зритель,
1: конечно.
0: Это была своя история. Вот, поэтому ну, я не могу руководить этим процессом. И не хочу, главное, руководить этим процессом, потому что это не мой вопрос. Пришел новый художественный руководитель, ну, это его, как говорится, иерархия, правильно? Я могу только, если меня спрашивают, что я хочу... Я отвечаю на этот вопрос честно, откровенно, заранее и так далее. Вот и все. Играть все подряд и выходить, ну, например, «Волки и овцы». Мне был предложен «Волки и овцы» Мурзовецкую. Я пришла на одну репетицию, спросила, про что спектакль. Мне ответили. Невнятно для меня, опять-таки. Там была прекрасная другая актриса, Наташа Карпунина. Она, я сказала, она прекрасно сыграет. Но дело не в этом. Дело в том, что этот спектакль шел в театре на Ордынке. До этого с 5 исполнительницами. И делать кальку, и оттуда же были привезены декорации. Насколько
1: когда
0: я
1: понимаю. Ты работала с Ширвиндом, такого не было?
0: Нет, ну там были другие проблемы, но это, понимаете, это был наш театр и наш Ширвинд, которого мы были заложниками любви к Александру
1: Анатольевичу. Здесь вопрос, что Герасимов не ваш?
0: Здесь вопрос не то, что Герасимов не наш. Я не могу сказать, что... Мне кажется, это не очень корректно, когда бесконечно меняются, как они называются,
1: афиши.
0: Рекламные афиши, 9 премьер, и на каждом плакате обязательно Евгений Владимирович и Енина Студилина. 9 спектаклях, просто в разных ракурсах. Ну, мне кажется, это не очень корректно. Это мое мнение, я же не говорю, что это так. Но мне кажется, что это некорректно. Просто, ну, как...
1: Это только твое мнение или в театре это мнение?
0: Я не знаю, я не хочу это обсуждать.
1: Все, сменим тему.
0: Нет, я имею в виду не
1: просто
0: с тобой,
1: Я жалею, что так это выглядит. Понимаешь, ты центральная, одна из главных артисток театра, кто бы что ни говорил, не потому что ты такая великая, а потому что просто, ну, как бы ты дефис театр сосед.
0: Нет, дело просто никого не осталось. Все, так сказать, ушли в мир иной у нас. У нас остался Юра Васильев из тех, кто был...
1: Ты, Васильев, все.
0: Ну, вот там Рябова, Света.
1: Ну, Рябова, да.
0: Из тех, кто вот, как сказать, у нас 4 народных артиста. Сейчас 4.
1: Во всем театре?
0: Ну, конечно. Из 100, там, сколько, 100 человек, 4 народных артиста. Наталья Игоревна Селезнева, которая не выходит на сцену очень давно. Мы с Юрой, Света Рябовой, пришедший к нам Миша Хомяков. Все. Ну, наверное, да, наверное, можно. Просто к столетию вот сейчас, вот, так сказать, не было никаких званий дано нам, нашему театру. Не знаю, по каким причинам. Не знаю, по каким причинам.
1: Мне рассказывали артисты театра, мои соседи по Щукинскому училищу на Арбате, соседнем дома, рассказывали, что вот тоже несколько десятилетий ждут звания, а званий до сих пор нету. Это же кто
0: Миша
1: должен хлопать?
0: Миша Владимиров, да, который должен давно быть заслуженным артистом. Наверное, он тоже мог говорить об этом. Это очень несправедливо. У нас Андрей Борило, Миша Владимиров, у нас Гоша Лагутин. Нина Корниенко, в конце концов.
1: Они до сих пор без звания.
0: Они до сих пор без звания. Ну, кто-то без заслуженных, кто-то без народных. Но я считаю, это несправедливо. Тем более Гош, который не отказывается ни от чего, играет все. Но я тоже ничего не получила к столетию. То бог бы с ним, у меня и звание есть там, и так далее. Дело же не в этом. А дело в том, что это, ну, как сказать, это принципиально неправильно. Просто принципиально это неверно.
1: Но это уже не театр-дом, это театр какой-то...
0: Ну, конечно. И, естественно, люди сейчас там другая... Мало того, что, в общем, зарплаты у нас совершенно другие стали. Меньше разы. Ну, кто-то работает, я не знаю, сутками по 20 спектаклей, может быть,
1: они... Ты поэтому ушла в интерпризу, да?
0: Нет, я ушла, потому что мне интересно... Я не в интерпризу ушла. Я интерпризу играла давно. Просто для меня это было... Ну, например, «Пиковая дама» — это просто интересный материал для меня.
1: А кино? Почему все-таки у тебя сложилось больше с театром, а не с кино? Хотя у тебя есть огромное количество фильмов, ролей легендарных, но тем не менее, ты все-таки больше театральный.
0: Ну, я всегда делала акцент, во-первых, на театр. Во-вторых, ну да, так случилось, что у меня вот такой, по большому счету, роман с кино не произошел, хотя количество уже давным-давно перевалило за 120.
1: Что значит быть актрисой? Вот какие ограничения на тебя это театральная актриса?
0: Очень большие ограничения. Это по всему. Это, во-первых, естественно, определенный образ жизни. И сейчас я, например, сократила гастрольную деятельность очень сильно. То есть я почти не езжу на гастроли.
1: Почему?
0: Мне тяжело. Мне тяжело, я не хочу. У меня были проблемы со здоровьем. В прошлом году очень серьезные. Тоже у меня был невроз серьезный. Я попала в больницу. Я похудела на 12 килограмм.
1: Это было в связи с театром тоже?
0: Ну, я не знаю, но, может быть, и нет. Но это были, так сказать, кишечные проблемы всякие разные. Там не буду углубляться. Вот. И мне пришлось просто медикаментозно подойти к этой проблеме, чтобы ее решить. Потому что она не решалась так просто.
1: А были случаи, когда ты профессией пользовалась в жизни?
0: Ну, сейчас я, как говорили, торгануть лицом, это когда Спартак Васильевич ездил, выбивал Мишулин квартиры, телефоны и что-то еще. Да, я, если есть возможность, я помогаю, да. Не себе, а...
1: Я знаю, да.
0: Как бы людям. Я, да, если есть такая возможность, если меня кто-то просит об этом, то, конечно, я помогаю в силу своих возможностей.
1: У тебя дочка актриса?
0: Да.
1: В одном и том же театре работаете.
0: Ну, она не только. Мы сейчас с ней еще работаем в театре комедии. Вот. Я туда пошла, потому что тоже это Оскар Уайльд. Это для меня было не напряжно, симпатично. Оскар Уайльд — это вообще мой автор.
1: А что за материал какой?
0: Это «Как важно быть серьезным». О. Поэтому мне это очень близко. И мало того, мы с Сашей Самойленко играем теперь там, в этом театре, мы играем скамейку.
1: Какая скамейка 30+.
0: Да, интеллигентная. Скамейка 30+. Но действительно, вот сейчас играли, у нас был полный зал, это было очень приятно, полный аншлаг. Вот здорово, потому что Саш мой однокурсник Самойленко.
1: Я не знал.
0: Да, Сашка мой однокурсник. И мы с ним вот как-то так...
1: Он в «Маяковке» по-прежнему?
0: А он вообще не в театре.
1: Он вообще не в театре.
0: Нет, он играет по театрам, он играет в «Гоголе старший сын», он играет в «Современнике» один спектакль, он играет, сейчас репетирует, по-моему, на «Ордынке», он играет на «Малой Бронной». Ну, в общем, он по театрам как-то. Вот по театрам, и здесь вот мы с ним играем скамейку. Поэтому мы даже с ним получили, у Новожилова, кстати, мы получили приз за лучшую мужскую и женскую роль в «Скамейке».
1: А у тебя есть нелюбимые роли?
0: Ну, я не очень люблю кадриль. Есть такая пьеса гуркинская, но это антреприза.
1: Вот. Когда два стула...
0: Нет, это не два стула. Я не очень люблю просто потому, что такая вот...
1: А ты играешь до сих пор ее?
0: Редко. В прошлом году я редко играю, я ее редко играю.
1: Да. Как Гурченко говорила, я говорю, Людмила Марковна, скажите, ну понятно, вот я там зеленый, мы вели мероприятие, свадьбу когда-то в Софисе. Я говорю, скажите, ну понятно, я там зеленый артист, только-только начинающий и так далее, но вы народный артист Советского Союза. Вот вы-то здесь что делаете? Она так повернулась и сказала, деточка, если б не сухая рука, но жды.
0: Да-да-да-да.
1: К слову, по поводу кадриль. А как ты себе оправдываешь? Тут нелюбимый материал, нелюбимые спектакли, нелюбимые роли. Надо?
0: То, что зрителю очень нравится. Зрителю нравится. Но я стараюсь... Все-таки сейчас мне постоянно предлагают работу, антерпризы и так далее. Но я от всего отказываюсь. Я уже не беру комедии. Вот такие просто. Ну,
1: почему?
0: Ну, не хочу, потому что у меня 8-9 названий. Мне зачем с такое количество? Я не хочу. Я хочу... уже как бы какие-то действительно серьезные работы, высказывания.
1: Ты так поменяла тебя рождение внучки?
0: Нет, просто... Во-первых, у меня нет времени. У меня и так 15-18 спектаклей в месяц.
1: Застрелиться?
0: Причем это все практически все в Москве. И я действительно не всегда успеваю пообщаться с внучкой, это правда. Я не успеваю восстановиться иногда. Я понимаю, что у меня впереди работа над «Дамой», «Визитом дамы» с Антоном Юрьевичем. И это очень будет тяжелая работа. Он меня предупредил об этом. Поэтому мне надо уже копить силы. И потом я считаю, что все-таки уже в этом состоянии, в этом возрасте не в плохом смысле, а в хорошем.
1: Опыте, да.
0: Не надо так себя распылять. Не нужно. Почему я даже еще и по этой причине отказываюсь играть в театре огромное количество ролей? Потому что мне хочется, повторяю, высказываний, тем.
1: Их нету в материале, Алена, объясни мне, или их нету... От чего это зависит? Ну, то есть вот я вспоминаю какие-то там легендарные постановки ваши и вообще театральные московские. Это зависит от чего в твоем случае? От материала или все-таки от режиссера?
0: Конечно, во многом от режиссера. Конечно, во многом от режиссера, потому что мне говорили, ну, что тебе, ты самоигралка. Да нет, конечно, я многое могу сыграть уже. У меня опыт огромный, и я, так сказать, могу придумать, у меня штампов хватает. Ну, не в этом дело. Ну, зачем мне шаг назад? Мне он не нужен, этот шаг назад.
1: Кино?
0: Нет, кино я много чего не сыграла. Я бы хотела военную тему очень. Я все время об этом говорю и тоже транслирую. И как-то вот так не случается. Но я уже тоже сейчас стала от каких-то вещей отказываться в кино.
1: Почему?
0: Потому что это повторение тоже. Потому что я сыграла 60 мам. Ну, грубо говоря. Мама, которая ненавидит невестку или жениха дочери, или племянницы, ненавидит, мстит, злобная тетка. Ну, я устала. Я все время придумываю характеристики какие-то ей. Ну, я просто уже не могу. У меня говорит, какая же сука. Прости. Ну, какая же хочется убить. Я прихожу куда-нибудь, говорит, ну, прям убить вас хотелось. Я говорю, очень хорошо, хорошо сыграл, видать. Нет, у меня была вот последняя работа, она была очень хорошая, в трех возрастах. Такая уже под 80, один возраст был. Это было симпатично. И это было, так сказать, немножечко другое качество. А опять вот это вот крутить на одном месте...
1: Неинтересно просто,
0: ну,
1: нет
0: мне
1: энергии.
0: Просто неинтересно.
1: Мы перевремся на минуту и вернемся в студию ровно через нее. Не переключайтесь.
2: Дуэль с Манучаровым. Закон Вселенной — гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
3: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
2: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да. Тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Конфуций учил. Три пути ведут к знанию. Путь размышления самый благородный. Путь подражания самый легкий. И путь опыта самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Дуэль с Манучаровым.
1: 91,2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаром, Алена Яковлева, народная артистка России. Сегодня у нас в студии. Мы продолжаем говорить про то, что интересно и неинтересно в театре, и по поводу выбора. А в какой момент ты себе сказала, что вот я перестану сниматься и играть все подряд? Что для артиста происходит? В какой момент это вот происходит, когда артист имеет право отказаться?
0: Ну, я ведь в театре никогда ни от чего не отказывалась, в своем театре.
1: Ну, прям никогда ничего?
0: Никогда. Никогда ни от чего не отказывалась. Александр Анатольевич, ну, как-то, во-первых, у нас было это не принято совершенно отказываться от ролей. И, ну, как-то мне в голову не приходило отказываться.
1: Да какая-то театральная этика или что это?
0: Это театральная этика.
1: Семейная,
0: это,
1: да, такая домашняя?
0: Да, это любовь, опять-таки, к театру. Угу. Но потом произошел такой момент, когда это начало, ну, как сказать, такое исписывание. Ну, когда ставится 12 спектаклей в сезон, то это превращается в какой-то, ну, пирожки. Сляпали пирожки. Ну, опять-таки говорю, ну, кто-то очень любит. Пожалуйста, ради бога. Но для меня это вот какие-то пирожки печь, спектакли выпускать. Ну, раньше выпускались 2-3 спектакля в сезон. Ну, не 12. Ну, что в этом хорошего? Ну, да, только то, что обеспечивается работой народ, который изголодался, может быть, по спектаклям. Да. Ну, просто я не из этого количества людей. Угу. Когда я сыграла «Пиковую даму», «Дядюшкин сон», «Скамейку» за там... полтора года, «Пигмалиона». И я подумала, что ну вот наступил тот момент, когда у тебя есть определенный вот этот вот, как сказать, выброс роли, да? Про что? Зачем? А не просто я выскочила, сыграла и говорят, ой, как хорошо. Зритель доволен, все хлопают и так далее. Нет. Мне неинтересно. Неинтересно и...
1: А что тебе интересно вот сегодня в себе? Вот какие? Ты же все переиграла.
0: Ну, вот мне интересно... Я знаю точно, что я в себе выкопаю то, что я еще не играла. Вот «Везите
1: дамы». Это вы сейчас «Везите», да?
0: Да, да, да. Потому что это очень сложная работа. И она очень непростая и очень однозначная.
1: Вот ты говоришь, очень сложная работа. Я тебя как коллега понимаю, но тем не менее, вот скажи мне, ты всю жизнь в театре. Вот актерство для тебя это уже ремесло? Имеется с точки зрения как
0: нет,
1: бы техники.
0: Нет.
1: Либо это перешло уже в состояние какой-то энергетической истории, энергии.
0: Нет, это никак не ремесло. Это ремесло, это определенный период жизни, когда ты очень много играешь. Там я играла и по 23 спектакля, и ты уже начинаешь, как сказать, выдыхаться немножко. И когда у тебя 3 проекта съемочных параллельно, вот это вот тогда... Но все равно я никогда не халтурила, я все равно всегда включалась.
1: А каждый может вот так играть?
0: Ну, нет. Во-первых, сил меньше остается. Вот. Ну, конечно, не каждый. Во-первых, не все так к этому относятся. Далеко не все. Просто мы не приучены халтурить. Мало того, мы приучены каждый раз, вот каждый раз, выходить, как, опять-таки, в первый раз.
1: И в последний.
0: И в последний. И каждый раз я помирала. Мне было плохо просто физически. Мне плохо, я задыхалась. У меня было вот такое состояние.
1: Есть какие-то вещи сегодня в твоей профессии, в твоей актерской истории, которые тебе даются тяжело, нелегко, которые ты не любишь делать? Ну, не знаю, я тебе могу привести пример. У меня есть спектакль «Калина Красная» в постановке Димы Петруня в театре «Русская песня». Там есть момент, когда нужно вот просто вот на протяжении минут, наверное, 10 просто вот смеяться, хохотать, рассказывать это, вот балагурить, огребать эту огромную
0: неужели
1: толпу.
0: Неужели тебе это тяжело?
1: Мне это не тяжело, мне это просто пусто. Понимаешь, вот когда мне это легко сделать, раз, и все, ты знаешь, я в этом смысле зажигалка. Но вот энергетически я понимаю с возрастом, что мне уже стыдно даже это делать. Я вот потихонечку отхожу от этой роли и так далее. Вот в твоем диапазоне сегодня актерских ролей
0: ну,
1: такие есть моменты?
0: Я, например, отказалась в прошлом году. Да, в прошлом году я отказалась играть «Homo erectus», который шел 20 лет в театре.
1: С тобой ты тоже там занята была?
0: Я там играла одна.
1: А,
0: мы с
1: Юрием
0: Васильевым
1: просто
0: играли одна. Ну, просто в 60 с лишним лет играть Машу Кошелькову 24 года, ну, как бы странно. И я не из тех актрис, которые держатся за роли. Я так ушла из «Талантов поклонников» Смельскую, когда ввели девочку 23 лет, а написано «Смельская чуть старше Негиной». Я сказала, ребят, все. Вводите другую актрису, я не буду этого делать, хватит. Нет, нет, нет, Александр Анатольевич, понимаешь, да, как он орал и возмущался, и все кричали, вы, Алена Юрьевна, ну что, вы в хорошей форме? Ну, дело же не в форме.
1: Внутри, да?
0: Нет, и внутри, и просто все знают, и, ну, как сказать, и «Homo erectus», все, я его пережила, я не могу играть эту роль. И я говорю, давайте я веду актрису молодую. Но сначала был разговор о том, что это переведут на малую сцену, потом был разговор о том, что его как-то сделают менее острым. Ну, как его можно сделать менее острым, если мы его 20 лет играли? И там играли тоже актрисы моего возраста, которых, в принципе, тоже надо было менять. Ну, по идее, ну, действительно, надо было менять.
1: Ну, конечно, обмолодить полностью состав.
0: Обмолодить, пожалуйста. Я говорю, я сама этим займусь, ради бога. Вот, но в результате его сняли, этот спектакль.
1: Из-за тебя, получается?
0: Ну, получается, из-за меня, но просто, ну, я правда не могла уже играть. Ну, просто не могла, и все. Это был тот момент, когда, как сказать, все.
1: Тебя не смущает такая история, что вот, грубо говоря, вот приходит новый худрук, да? Вот он видит, что есть артисты, которые вот так стоят, да? И просят, пожалуйста, дайте, дайте. А есть Алена Яковлева, которая говорит, нет, нет, нет, нет, нет, нет. И постепенно как бы... Ну, ты об этом думаешь?
0: Нет.
1: Ты не рефлексируешь на это?
0: Абсолютно, нет. Я абсолютно не рефлексирую. Если придет человек, который захочет поставить интересную историю, даже пусть она не будет главной ролью, пусть там это будет что-то небольшое, но это будет интересно, и это я буду проявляться в другом качестве, в другом состоянии, и это будет ради чего-то, пожалуйста.
1: К слову, по поводу качества. Вот есть актерское амплуа. Да? Ну, ты как бы всю жизнь была героиней. Да?
0: Я всегда была острохарактерной.
1: Острохарактерной героиней. Но все равно изначально ты была все-таки нет.
0: Нет?
1: Сразу острохарактерной нет. Ты была?
0: Если
1: ну, не суть.
0: Ты просто не знаешь мою биографию.
1: Да.
0: Я когда пришла в Щукинское училище, то у нас было 13. Мне сказали, придут 13 Ермоловых, вас не возьмут. Пришло 12. И я была острохарактерной актрисой. И когда я там, например, всегда привожу этот пример, когда я на третьем курсе сделала самостоятельный отрывок, как ты понимаешь, делали, я сделала «Миссис Чивли», «Идеальный муж». И мне сказали, Алена...
1: С Лордом Горингом, да, с браслетом?
0: Алена, вы острохарактерная актриса, зачем вы берете материал, это героиня, не нужно вам играть эти роли, берите старух. Старух берите, старух. Я 12 лет в театре «Сатиры» играла «Миссис Чивли».
1: Это абсолютно месть леди
0: да.
1: Чивли.
0: Но я к тому, что я играла, я не сыграла ни одной героини. Я даже в дипломном спектакле у Этуша играла Каурову, 53-летнюю старую деву с наклеенным носом.
1: Ужас. Вообще амплуа актерское вот легко
0: но
1: поменять?
0: Сейчас закончу эту мысль. Единственная казанская, которая сделала со мной «Вешние воды», из которой отрывку меня брали во все театры. И меня первую взяли в театр «Сатиры» с этим отрывком. «Вешние воды». Потому что там я была роковой красавицей. Меня взяли, плечи, Плучик очень любил плечи, и все, и, так сказать, меня взяли с этим отрывком. Первую с курса, 9
1: Твоё
0: апреля.
1: Твоё амплуа, вот оно меняется?
0: Поэтому амплуа мое, я сказала, я с комических старух начинала, я ими и закончу. Потому что когда мне позвонил Альберт Могинов и сказал, я тебе хочу предложить роль, но это не красавица. Я говорю, господи, какое счастье. Предложил «Пиковую даму». Я сказала, Альберт, только у меня одно условие, я буду в маске.
1: Почему?
0: Потому что, ну, в маске. И в конце там такая концепция, что я выхожу уже как есть, так сказать, в красоте. Я в жуткой маске старухи. А история именно про нее, про ее любовь к Сен-Жермену. Седая, старая, в кресле бабка. И люди приходят и говорят, а чего же вы нас обманули-то? Почему нет Алены Яковлевой после первого акта? Они говорят, да нет, есть, есть. В конце вы поймете. Они говорят, да нет, но это не она, не может этого быть. Вот это вот мне интересно. Вот это мне важно.
1: Это смена амплуа?
0: Нет, это не смена амплуа. Это то, что мне было интересно, то, что, как сказать, это вообще другое все. Это лицедейство в чистом виде. А это то, что мне в театре вообще интересно.
1: А сложно вот это?
0: Грипп. Я сказала Антону после «Леса», Антон, хочу сыграть грипп. Это сложно, но это интересно. Это вообще другое. Но, слава богу, знаешь, с возрастом какая штука происходит. Я, когда пришла, я все башкой все доходила, головой, все это. И у меня очень много не получалось. И в тот момент, когда я перестала включать голову и стала основываться на интуиции, а не на своей башке, то у меня как-то вот это все начало срастаться. И у меня некоторые вещи, они возникают сами по себе.
1: Каким образом?
0: Не знаю. Вот вообще не знаю.
1: Энергия?
0: Энергия, что-то совпадает. Отец, он же очень многое тоже на интуиции. Вот у меня... Я не думаю, как это сделать, я просто это делаю. Вот я даже сама не знаю, вот, ну, не понимаю. Мне дается задача, и я ее тут же делаю. Как я ее делаю, я сама не знаю. Может быть, я потом даже и повторить-то не смогу, но потом все равно, естественно, уже опыт подсказывает. Но это вот происходит именно так. Также в «Дядюшкином сне» я вот этот монолог, который с дочерью, я его просто прошила. Он прошит у меня весь. Там за каждым словом стоит смысл, за каждой фразой. Как нам говорили, слово должно быть беременным.
1: Скажи мне, а как ты вот себя от неудачи отводишь? Вот слово по поводу интуиции. Есть у тебя какие-то практики, которые вот тебя из этой ямы защищают от неудач, вытаскивают тебя оттуда?
0: Ну, от неудачи же никто не застрахован.
1: Ну, ты говоришь, вот башка и интуиция. Вот
0: ну, сейчас у меня вот нет башки. У меня башки нет.
1: Башка — это что-то рация какая-то?
0: Рация,
1: рациональная.
0: Да. Когда включается рация, все. Тогда это, на этом заканчивается актерская природа. Потому что природа, она сама толкает на правильный путь. Она толкает тебя туда, куда надо. Ты потом можешь что-то там домысливать или уже как-то корректировать режиссерски. Потому что я очень хорошо помню, там даже Арцебашев, он всегда говорил, вот так сделай. Я сделаю. Он говорит, нет. На следующий день приходит, говорит, вот так сделай. И у меня там 20 вариантов, он потом как кубик-рубик это собирает. То есть,
1: А как ты себя... У тебя есть какие-то практики? Вот вытаскивая себя из плохого настроения, из депрессии?
0: У меня нет плохого настроения. У меня его нет.
1: Это как? Ну как это возможно?
0: Ну так, вот его нет. У меня может быть, как сказать, чем-то недовольство какое-то, вот, но оно очень быстро проходит, и я все время себя сбиваю, говорю о том, что не имеешь права. У тебя все хорошо.
1: Ну у тебя действительно все хорошо?
0: Да, ну просто нет. У меня бывает плохое, неплохое даже настроение, а у меня бывает огорчение от того, что я понимаю, что у меня что-то болит, а уже не будет лучше. То есть у меня болит там, я понимаю, что это надо с этим как-то справляться, потому что, ну, это не пройдет уже. Это, знаешь, как зуб, который вырывает, новый не вырастет. То есть я с этим пытаюсь справляться. Там коленки, я иду там их колоть. Я не знаю, кишки, надо их лечить все время,
1: ну,
0: надо
1: понятно,
0: сидеть на
1: понятно,
0: диете.
1: Понятно.
0: А я сбиваюсь, потому что я все равно, по сути, осталась легкомысленной. И я себе не позволяю там, например, выпить вина даже на дне рождения своем. Я ничего не выпивала, я вообще не выпиваю в последнее время.
1: Почему?
0: Вот. Не хочу. Вот вообще не хочу.
1: А как ты расслабляешься?
0: Никак.
1: Не напрягаюсь?
0: Не напрягаюсь. Я расслабляюсь, ну как, господи, не знаю, у меня много всяких массажей. Там барокамеры, какие-то водородом подышу.
1: Вот сложно личное? Актрисе народной Алене Яковлевой найти партнера по жизни?
0: Вообще невозможно. Невозможно. А я уже никого не ищу. Я просто не ставлю уже перед собой такой задачи. Я уже давно прекратила эти.
1: Ну как давно?
0: Ну так, я могу общаться, я могу даже, так сказать, куражиться, там какие-то адюльтеры иметь кратковременные, но вот какие-то, уж упаси бог, помыслить о каких-то совместных проживаниях.
1: Почему?
0: Не хочу, я не понимаю, зачем. Так сложилась жизнь, что я не создала себе на долгий период, у меня нет человека, с которым я могла бы состариться. У меня такого человека нет. Я такого человека не встретила в своей жизни. А начинать сейчас заново, чтобы что? Чтобы лечить друг друга? Или что?
1: А тебя от этой мысли как? Что ты вот этого человека не встретила?
0: Ну, это может быть только какое-то иногда сожаление или огорчение, но я прожила очень яркую жизнь. Очень яркую. С разными, так сказать, встречами, разными моментами жизненными. Поэтому сокрушаться мне тут совершенно не о чем. Просто так, как сложилось, так сложилось.
1: А как встретить своего человека?
0: Ой, Славочка, я не знаю. Видимо, надо как-то очень на это направлять свою энергию. Это так же, как в театре. Ты направляешь свою энергию на что-то одно, понимаешь? Ты не можешь...
1: То есть ты не направляла, получается?
0: Я не так много над этим работала. Понимаешь, сейчас принято надо всем работать. Я не так много над этим работала. Я принимала то, что есть. Либо я это прекращала, либо я терпела до последнего. И потом прекращала. И ко многим вещам относилась очень неправильно.
1: Например?
0: Ну, для меня приоритеты всегда были другие. Для меня приоритеты всегда были работа. И, видимо, просто, ну, у меня были всякие, так сказать, моменты в юности встреч, которые потом оставили отпечаток на всю жизнь. И больше я с таким не сталкивалась. И, видимо, я просто принимала то, что есть. Вот и все. Просто принимала.
1: А что ты говоришь своей дочери, которая начинающая? Ну, как начинающая, уже большая артистка, но тем не менее.
0: Я уже ничего не говорю своей дочери, потому что моя дочь знает все лучше меня. Она крайне, так сказать, внутри собранная, структурированная девушка, целеустремленная. Вот, хотя многое, как мне кажется, она не совсем правильно оценивает. и не совсем правильно формирует. Она не очень любит театр, она больше любит кино, хотя сейчас очень много занята и в нашем театре, и в театре комедии. Она действительно очень много занята. Но она, например, не любит серьезных ролей, хотя она, как никто, серьезные роли — это вообще как никого ее. Вот, например, в «Лесе» я понимаю, что ей трудно, потому что там дикие затраты. А она так затрачивается, что он потом болеет день до и день после. Как я вот болела, когда играла Катерину Ивановну в театре «Модерн» Леонида Андреева. Вот она так же, когда играет Аксинью. Вот она так же болеет внутренне, потому что она себя ассоциирует с персонажем. Видимо, она очень сильно включается. Это уже опыт и техника, конечно. Это придет, но со временем. Она очень любит комедии. Она действительно, у нее хорошее чувство сценического юмора, прекрасное. И она очень любит кино. Она себя все-таки вот позиционирует туда, в кино. Но мне кажется, она еще до конца не сформировала свою собственную историю. Потому что она очень индивидуальна, но она пока сама себе этого не сказала. Ей нужно сказать, что я очень индивидуальна. У нее заниженная самооценка в этом смысле есть.
1: Ты говоришь ей об этом?
0: Да, говорю. Я вообще всегда ее поддерживала. Я делала ей замечания, но поскольку она достаточно к ним относилась болезненно, я их перестала делать. Вот, я стараюсь вообще не делать их.
1: А зятю?
0: Не, ну, упаси Господь. Ну, зачем? Ваня так талантлив, что, знаешь, мне делать Ване замечания. Он крайне органичен. Потом он так поет, что он для меня бог. Потому что и когда меня заставляют петь, я говорю, меня выгонят из дома. Имея такого зятя, как Ваня Заматаев, если я запою, хотя я пытаюсь там где-то чего-то такое провыть, но если я запою, меня просто Ванечка, так сказать, исключит из тещ.
1: Кто твой главный режиссер в жизни? Был ли такой?
0: Ну, вообще, долгое время все-таки мне больше всего, конечно, Слансана дала Врагова. Врагова, конечно. Да. Потому что я, конечно, она меня приучила к тому, что меня никто не мог. Вот. Я после нее могу, вот я ничего не боюсь на сцене. А сейчас, на данный момент, конечно, Антон Юрьевич, потому что он меня тоже многое...
1: Антон Яковлев, имеется в виду.
0: Да, да. Он стал во многом от, например, я шла от внешнего к внутреннему. А сейчас он меня научил от внутреннего к внешнему идти. То есть он открыл то, что...
1: Мхатовская история больше,
0: абсолютно,
1: чем щукинская.
0: Ну, он сказал, здесь люди делом занимаются, здесь не ваша щукинская школа. Поэтому он мне многое очень дал. Саше Марином тоже, вот мы в «Дядюшкином сне», это было замечательно, но это несколько иная история. А вот Антон, он такой диктатор, но он просто не потому, что там я в «Дядюшкином сне» что-то сделала меньше, чем в «Лесе», но просто Антон, кроме всего прочего выстраивания, он очень многое мне, то, чего я не знала, дал. То, чего я еще не умела и не знала. Вот в чем, как бы, мне хочется режиссеров, которые бы со мной делали то, что еще никто со мной не делал.
1: А как это работает с братом, ну, младшим? Как?
0: Он говорит, и я делаю. А он для меня не брат, так же, как для меня моя дочь, она не дочь на сцене, она просто партнер. Я не воспринимаю ее вообще как родственницу.
1: То есть может переключиться, да?
0: Абсолютно. Я вообще никак. Я абсолютно совершенно... Я слушаю его. Он очень умный. Он очень всегда знает, что он делает.
1: Тебе приходилось когда-нибудь что-то доказывать людям же? Это 100% педагогам, родителям. А сегодня ты что-то доказывать пытаешься или уже нет?
0: Нет. Доказывать бессмысленно. Можно объяснить что-то. Можно
1: попытаться...
0: Нет, я на сцене, я очень не люблю сценического халдейства. Объясню. Когда я сталкиваюсь с грязью на сцене, с кашей, знаешь, когда начинают вот уже сделанный спектакль часто и начинают его...
1: Мазать.
0: То есть каждую фразу сопровождается «ага, и чего? Ну, и я?» Или даже там какие-то... То я сопротивляюсь, потому что я знаю, что четкость, она всегда лучше работает, чем вот это вот пшено бесконечное. И я это объясняю. Ну, сейчас много же всего, и много разных партнеров, много разных, так сказать, даже молодежь в нашем театре уже, она настолько не избалована, мягко скажем, режиссурой, что они пытаются даже в этих спектаклях как-то... Вот. Но я им не даю этого делать, ну, потому что, в общем, это вредно.
1: Чему тебя научили твои героини, вот если одним словом?
0: Ну, наверное... Ну, я на сцене очень собранный человек. И она на сцене очень дисциплинированная, очень собранная.
1: Так же, как наши люди, которые задали тебе вопросы, которые ждут тебя. Но, тем не менее, одним словом, вот что?
0: Ну, наверное, вот дисциплине и экономии.
1: Экономии чего?
0: Экономии сил. Потому что у меня, например, «Дядюшкин сон» крайне затратный спектакль. Я должна сэкономить силы и прийти очень собранной. Потому что для того, чтобы выдать вот этот вот трехчасовой паровоз, который на себе...
1: Нужны силы.
0: Все везет, да.
1: Так же, как тебе нужны силы ответить на вопросы наших зрителей, пожалуйста, и телеслушателей, надень вот эти вот наушники, вот так можно, чтобы, например, прическу вот так вот, раз.
0: А ничего страшного. Да.
1: Итак, прошу вас, первый вопрос.
4: Вы сменили имя с Елены на Алену, а фамилию никогда не хотели поменять?
0: Ну, знаете, менять, например, как я хотела, думаю, ну, менять Яковлева на Казакова, это все равно, что Иванова на Петрова. И потом надо было бы всем объяснять, почему, зачем, кто. Все равно все, сейчас все можно прочитать в интернете и все посмотреть, кто чей родственник, кто зачем, и это лишние хлопоты.
1: Следующий вопрос.
5: А может ли мужчина быть другом?
0: Конечно. Каким-то, почему таким загробным голосом? Конечно, я дружу с, вот, например, со своим бывшим мужем прекрасно, с Кириллом Сгоревским, мы с ним дружим, конечно, и вообще у меня много друзей мужчин. В прошлом какие-то, может быть, даже были, так сказать, отношения, но...
1: Со всеми из бывших общаешься?
0: А?
1: Со всеми из бывших общаешься?
0: Да-да-да. Да, со всеми общаюсь.
1: Показатель, показатель. Следующий вопрос.
6: Когда вас узнают на улице или в магазине, что вы делаете? Или вы в магазин сама не ходите?
0: Почему не хожу? Хожу, обязательно. А как же? Я такой же человек, как все остальные. Если меня узнают, мне приятнее, когда говорят, ой, видели вас там в спектакле или в таком-то фильме. Не просто узнают, или говорят, ой, я так люблю вас, когда... Вот для меня самый большой комплимент, я когда вижу вас на экране, я всегда включаю, прилипаю к экрану. Вот для меня это такой самый большой комплимент. Я никогда не отказываюсь фотографироваться, потому что я всегда говорю о том, что работаю я для вас.
1: Следующий вопрос.
7: У вас был звездный час? Или он еще впереди?
0: Я не знаю, что такое звездный час. Наверное, впереди.
1: Следующий.
8: Вы хотели бы у кого-нибудь попросить прощения?
0: Да, хотела бы. Не скажу у кого, но хотела бы.
1: Аленочка, спасибо тебе огромное за разговор. Я уверен, что в этот твой юбилейный год мы с тобой еще встретимся на разных площадках и поговорим. Сегодня была такая приятная разминка. Увидимся еще. Спасибо тебе огромное.
0: Да?
1: 91.2 FM, радио «Спутник», дорогие друзья, дуэль с Манучаровым, Алена Яковлева, народная артистка России, в свой юбилейный год у нас здесь на «Спутнике». До скорого.
2: Дуэль с Манучаровым. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
9: Здравствуйте, меня зовут Дима, я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
2: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
10: Доброе утро, отец Павел.
11: Я в эфире, да?
12: Меня зовут Владей.
10: Меня зовут Анна.
13: У меня есть к вам небольшой вопрос.
14: Давайте, здравствуйте.
2: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Главный советский блатной шлягер «Мурку» крутили на своих магнитофонах миллионы жителей СССР. Пели в компаниях и во дворах, исполняли в ресторанах и на специфических посиделках не совсем законопослушных граждан. Популярна она и сегодня, хотя гораздо меньше. Но мало кто задумывается, что главный персонаж песни, одетая в кожаную тужурку Мария Климова, отнюдь не вымышленный. В финале хита Мурку покарали уголовники за то, что она получала от них дорогие подарки и сливала чувствительную информацию органам. В жизни было иначе. Исследователи десятилетиями пытались понять, кто же такая эта легендарная Мурка. Версий было «хоть отбавляй», сказывались сверхпопулярность песни и ее героини. Но недавно, в результате огромной работы с архивами, выяснилось, что Маруся Климова была реальным агентом и долгие годы проработала в секретном подразделении ЧК ГПУ, а потом НКВД. Она была внедрена в банду, чтобы зачистить верхушку преступного сообщества Одессы тех лет. Этот город в 1920-х стал рассадником контрабанды, бандитизма и фальшивомонетничества. Так что на деле оказалось, что «Мурка» — не гимн криминального мира, а рассказ об успешной операции силовиков. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
11: Что?
2: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
12: Мне кажется, что ты...
14: Это проекция.
12: Но я хочу...
14: А это зацикленность на себе.
12: Нет, дело не в этом.
14: Вытеснение и отрицание.
12: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник».

0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Визит главы ЦРУ Рэдклиффа в Москву. Контекст. Руководитель СВР Сергей Нарышкин подтвердил встречу с директором Центрального разведывательного управления США. По словам Нарышкина, они обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции спецслужб. Вопросы эти носят деликатный, особый характер. Визит Джона Рэдклиффа в Москву не анонсировался и был краткосрочным. Это стало поводом для конспирологических теорий и домыслов по поводу содержания переговоров главы ЦРУ с представителями России. Крупнейшие американские медиа написали, что господин Рэдклифф приехал, чтобы предостеречь Россию от нападения на одну из стран НАТО. Оно якобы готовится, чтобы проверить альянс на прочность. В этой связи упоминается, что в последний раз директор ЦРУ приезжал в столицу нашей страны в конце 2021 года, незадолго до начала СВО. По другой версии, Джон Рэдклифф привез на согласование новый совместный мирный план Дональда Трампа и Владимира Зеленского и для обсуждения его деталей встречался с Владимиром Путиным. В Кремле заявили, что глава ЦРУ не проводил встреч с Путиным. Но президенту доложили о контактах по линии спецслужб. Версию о нападении России на НАТО в Москве назвали страшилкой, не имеющей отношения к реальности.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Якутске 9 утра, в Петропавловске-Камчатском полдень. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Крупнейшую нефтяную сделку в истории заключили США и Венесуэла. В России с сентября запретят продавать вейпы и сигареты на остановках. Также в нашей стране скоро начнет действовать новый ГОСТ на пиво. Подробности далее. Крупнейшую в мировой истории нефтяную сделку с Венесуэлой заключили США. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. В ее рамках Соединенные Штаты получили контроль над более чем 65 миллиардами баррелей доказанных запасов нефти южноамериканской страны. По словам американского лидера, сделка значительно укрепит и без того развивающиеся отношения между Каракасом и Вашингтоном. Помимо этого, она более чем в два раза увеличит американские нефтяные резервы, заключил Трамп. Запрет продажи вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта начнет действовать в России с 1 сентября. Он поможет оградить людей от пагубного влияния никотина и уберечь от пассивного курения, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий напомнил, что аналогичный запрет уже действует в России на железнодорожных вокзалах и автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитенов. Он подчеркнул, что пассивное курение особенно опасно для детей, беременных женщин и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Пенсии в сентябре повысят россиянам, которым в августе исполнилось 80 лет, а также тем, кому впервые установили первую группу инвалидности. Об этом сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Специалист подчеркнул, что увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически. Никаких заявлений подавать не нужно. У Социального фонда России есть вся необходимая информация. По меньшей мере один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате падения вывески на христианском музыкальном фестивале в Британии, пишет газета Independent со ссылкой на полицию. По данным журналистов, 41-летний мужчина скончался на месте, пострадавших госпитализировали. Издание со ссылкой на организаторов пишет, что из-за происшествия трехдневный фестиваль был отменен. По данным синоптиков, в пятницу днем в графстве Восточный Суссекс был сильный ветер, его порывы достигали 12 метров в секунду. Банк России увеличит лимиты выдачи займов наличными из кассы для микрофинансовых организаций в два раза. Для одного договора лимит суммы поднимут до 100 тысяч рублей, следует из опубликованного проекта указания регулятора. Отзывы на него ждут до 11 сентября. В ЦБ подчеркнули, что документ был подготовлен по инициативе микрофинансовых институтов. Новый ГОСТ на пиво в России начнет действовать с 1 января. Обновленные требования позволят защитить потребителей от фальсификата, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. Светлое фильтрованное пиво по ГОСТу должно будет обладать чистым, сброженным солодовым вкусом с хмелевой горчинкой. Для такого пшеничного напитка допускается присутствие пряно-ароматичных тонов. Во вкусе темного фильтрованного должны будут присутствовать солодовые тона с выраженным привкусом карамельного или жженного солода. Документ определяет и высоту пены для пива, и его цвет. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Профилактика с Геннадием Онищенко.
2: Здравствуйте, друзья! Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования в студии «Радио Спутник». Здесь я, Алексей.